0: власть. И это именно тот случай...
1: Юрий Романович, вот скажите, а вот является ли в данном случае ношение одежды дома каким-то из вопросов теста вот, на принадлежность?
0: Женские тапочки, это самые...
1: Нет, давайте по порядку, подождите, Юрий Романович, давайте по порядку. Вот просто... о халате, начнем с халата. Вот да. Если женщина носит дома халат, вот она сейчас должна на себя посмотреть, причем днем, не тогда, когда она готовится залечь в люлю, вот, или выходит из люли, а вот днем, да, готовит в халате там еду и так далее. Вот по вашему мнению, Татьяна, к какому типажу по классификации господина Сука относится данная дама?
2: Мне сложно сказать, к какому типажу по классификации Сук она относится, но на самом деле это женщина, которая несколько разочарована в своей жизни, я бы так сказала.
1: То есть все-таки скорее она, рыжий
2: она,
1: клоун,
2: да,
1: наверное.
2: Она не готова к любви. Она не готова к встрече. Она не готова к какой-то активной жизни. Она, собственно, себя плюнула, она делала халат. Хотя, в общем, на самом деле, тут еще важна классификация халатов. Знаете, есть такие халаты, которые... Ну,
1: как да, пицца, пестрый такой.
2: Да, такой коротенький. Mm-hmm. И вот это вот как раз напротив. Женщины, носящие что-то типа такого короткого кимоно, это как раз напротив. Это такой острый, довольно сексуальный тип женщин. А скажите, я хотела поговорить о мужчинах, на самом деле.
1: Можно еще один вопрос, все-таки, пока, чтобы не отойти от темы женской домашней одежды. Вот очень часто встречается такой тип женщин, которые ходят дома обязательно в свитере почти вот до колен и в тренировочных таких штанах, которые немножко закатаны. И вот тут уже пришло время о тапочках поговорить. То есть это тоже такая униформа многих женщин. Вот что-нибудь эта униформа может сказать нашим радиослушательницам о их типе, вот по классификации Сук? Ну, я имею в виду Юрия Романовича Сук.
2: Вы знаете, на самом деле большинство как бы женщин, носящих длинный свитер и тренировочные штаны...
0: Обычно под длинным свитером все-таки бывают теплые колготки.
2: Да, теплые колготки.
0: Как бы невзначай.
1: Не обязательно.
2: Это женщины, тоскующие по мужчинам, потому что они обычно носят... Да,
0: это одежда, в которой ходят утром перед милым. Вроде бы накидывается то, что попало под руку, но на самом деле это все заботливо за 2 месяца до свидания разложено с самого края полочки. Если не удается ухватить его рубашку, если он носит, например, какие-то там...
1: Байковые рубашки.
0: Байки.
1: Да.
0: Нет, байковая рубашка тоже очень сексуально. Они тут же умудряются как-то закатать это все. Вот. Рукава очень специфически, потом не раскатаешь. Все это запахивает и распахивает.
1: Если потом еще убирается эта рубашка в шкаф так, с таком закатном виде, прямо потом все эти рукава сморщены, как шланг пожарный.
2: Это, кстати, верный способ проверить, вообще заинтересована ли вас женщина. То есть вот нравитесь ли вы этой женщине, хочет ли она вас завоевать. Если она утром, то есть оказавшись с вами в постели утром,
0: не
2: первое, что сделала,
0: схватила
2: вашу рубашку и пошла именно в вашей рубашке чистить зубы или там готовить, там, не знаю, себе кофе, или...
0: То она чистоплотная.
2: То значит, она очень вас заинтересована. Да.
0: А если у нее для этого специально есть свитер, то есть она перестраховывается, дадите вы ей рубашку, не дадите. И вот это вот утреннее полунеглиже, утренняя вот эта небрежность запланирована и продумана, значит, она или очень заинтересована в вас, или в каком-то мужчине вообще. То есть это женщина, доведенная до крайности или страстью к вам, неповторимому, или отсутствием мужиков как таковых.
1: А вот теперь хотелось бы услышать о тапочках. Вы затронули тему. Тема тапочек это серьезная, на самом деле.
0: Тапочки,
1: да,
0: очень коварный аксессуар, потому что кажущаяся сексуальность помпончиков, вот этих оранжевых с белым, желтеньких, енотиков со споротыми животами, в которые ножки суют по вечерам. Это сексуальность, это всего-навсего не проснувшееся детство. Просто эта девочка заигралась. Если бы позволял социум, она ходила бы в бантиках, шлепала бы мальчиков по рукам в самые ответственные моменты и трепетные. И вообще, просто она еще не адаптировалась во взрослой жизни. Девочка за... Вот вы, наверное, видели старушек, которые ходят в непривычно ярких чепчиках, у которых... девичья походка очень кокетливые ботиночки с золотыми пряжками. Это именно те самые девочки, которые умудрились прожить свою жизнь и так и не стать женщинами. Девочки заигрались, девочек не встряхнула мама. Это когда строгая мама, злой отчим. Девочка замыкается в себе, она не решается проснуться. Она может нарожать кучу детей, она может стать активным общественным деятелем. Но это будет лишь... кажущаяся, это будет воспроизведенная искусственная женщина. Женщина как таковая, в ней так и не проснется до самой смерти. И это один из самых печальных вариантов рыжего клоуна, потому что распознать его можно только по тапочкам и другим буквально паре аксессуаров. Во всем остальном ее социальная адаптированность, ее похожесть на удачливых подруг может быть абсолютной просто.
2: Вы знаете, вот как раз я хотела сказать об этом, Юру. Вы знаете, что вот именно этой особенностью тапочек пользуются особенно агрессивные, я бы сказала, стервозные женщины. Они всегда держат дома вот такие вот цветастые тапочки с помпончиками для своих симпатичных подруг. То есть обычно сами эти женщины носят тапочки или саба, или не тапочки, а что-то такое, типа туфель на каблуках.
1: То есть более такое, как
2: саба,
1: бы,
2: да,
1: консервативное.
0: Архистерва, да. Вот это
2: все, да. Такие вот красивые такие вот сабы, да, на каблуках. А приходящим в гости подругам выдают, очень близким, они выдают нечто похожее у себя, тоже что-то типа саба. Они любимым своим подругам, они вручают торжественно эти такие вот эти плюшевые тапочки с помпончиками, там, с колокольчиками, и эта злосчастная дама, ей приходится шаркать ногами, ходить и выглядеть вот именно тем самым рыжим клоуном.
0: Чрезвычайно меткое замечание, да, которое нас еще и рикошетом отсылает к второму составляющей вот этой тирады, очень умной и меткой, что только крайне эгоистичная женщина, стервозная, эгоистичная, может носить саба, потому что саба на высоком каблуке, они по определению оставляют открытую пятку, и пятку необходимо содержать в идеальном состоянии. Только эгоистичная женщина не будет готовить, стирать милому рубашки, она начнет заниматься своими пятками и прочими, в общем-то, далеко не первостепенной важности частями тела. Только эгоистичная серва, которая посвятила жизнь себе, которая целиком интровертирована, которая вся погружена в себя, в свои проблемы, в свое «я», сможет, захочет и сможет выставить свои пятки на показ.
1: Ну, Юрий Романович, тут, мне кажется, вы не совсем правы. Бывают, что как бы пятки у них всю дорогу, как у грудника.
0: А это вот заблуждение нормального мужчины, что все так оно и есть. Сейчас даже пухлые губки, это потому что силиконы накололи. На полном я серьезе вам говорю, вот. Зря вы так, Александр.
2: Пятки пока силиконом не колят, но я думаю, что, в общем, может, вполне дойдет, может быть. Если мужчина обратит... Быть... Вот вы уже обратили в эфире внимание на женские пятки, уже, значит, скоро начнут силиконы.
1: Нет, у нас даже была поднята такая тема, как расперды пальцевые. То есть женщины дело могут том, пальцы что... вот так вот растопырить, а мужчины не могут. Мы проверяли у всех сотрудниц и сотрудников. Действительно, сделать вот так пальцы на ногах в растопырку всей пятерню, это чисто женская такая вот способность, это факт. Поэтому
0: это предоргазменные фазы нормально совершенно.
1: Но они могут это делать вот это и даже просто
2: хватательно, так. Хорошо развитый,
1: да,
2: хватательный.
1: Хорошо развит хватательный, видимо.
0: Просто на пятки бывает используется пересадка кожи для повышенной розовости пятки.
1: А откуда пересаживать? Можно так узнать?
0: Ну, я думаю, что это будет нечестно по отношению к женщинам и такие профессиональные знания в эфир выпускать. Я думаю, что мы с удовольствием выслушаем мнение радиослушателей, потому что как-то наш диалог односторонний, по-моему, затянулся.
1: Да, ну давайте проделаем, вот, выслушаем их мнение уже после небольшой паузы. Прервемся на музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И вот предоставляем слово Татьяне Невской. Вы хотели затронуть очень интересную, на мой взгляд, тему – Вот, пожалуйста.
2: Вы знаете, есть на самом деле и у нас женщины такие небольшие, как бы, тайны в мужчинах. Вот одна из них, например, тайна, которая до сих пор не раскрыта нашей академии. Я не знаю, насколько продвинулся ваш институт, Юра. Вот, это тайна утреннего одевания мужчин. Вот мы как бы все знаем, что мужчины делятся на две категории. Это те, кто, вставая утром, первым делом одевает рубашку, и те, кто, вставая утром, первым делом одевает штаны. Вот. И с чем это связано, мы так до сих пор и не выяснили.
1: Можно
2: хотя тут, хотя да. В этом есть какие-то, видимо, определенный глубокий смысл.
0: Дело в том, что это достаточно просто. Мужчина, который одевает рубашку, это просто мужчина, который привык быть в порядке. Причем в порядке нормально. Ну, он привык быть одетым. Ну, некрасиво на завтрак, например, сесть с обнаженным торсом. И автоматически просто утром встав, выйдя из постельного состояния, он становится формально для себя одетым. Не потому, что вот он там на что-то заморочен, как принято говорить в молодежной среде, а просто он вот делает реверанс официозу. А мужчина, который напяливает быстро на себя штаны, это же, в принципе, и неудобно утром, и ни к чему абсолютно. Это мужчина, который или... Есть такие понятия в психологии, что он или... анально ориентирован, то есть у людей огромное количество анальных комплексов, это совершенно не связано с их сексуальной ориентацией, там, и сексуальным опытом, или человек каким-то образом зациклен на своих гениталиях, на своем брутальности, на своих вторичных половых признаках, то есть у него есть некий перекос, обостренное самосознание себя как мужчины. То есть вот такой он постоянно помнит, что он мужчина, и помнит, видимо, это не совсем с позитивной стороны, потому что мужчина, который себя любит по-хорошему, он об этом и не вспомнит. Есть огромное количество мужчин, которые и свою фигуру, и свою прическу несут по жизни, не зачесывая через лысину 15 волосинок, не...
1: Вы знаете, здесь я с вами тоже немножко не соглашусь. По той причине, да,
0: ну, я знаю, что вы и в душе в брюках, Александр, поэтому это как бы крайность, поэтому...
2: Вы знаете, но я хочу, тем не менее, отметить защиту Александра, который и в душе в брюках. Я хочу сказать, что мужчина, который одевает утром брюки, он с точки зрения женщин на самом деле более сексуален. Мы проводили опрос.
1: Нет, здесь даже я хочу сказать о другом. То есть дело в том, что представьте себе, Юрий, что вы проснулись, да, с утра. Вот. Но вы-то, я знаю, вы одеваете, естественно, сорочку сразу. Вот. Хотя я сразу хочу сказать, что это я видел не воочию, а Юрий мне сам рассказывал. И так же, как и, в общем, в душе мы с ним вместе не мылись, не подумайте, чего дурного. Вот. И вдруг случился, скажем так, пожар какой-то, да, и вы вынуждены бежать на улицу.
0: Опять страхи, одной... понимаете,
1: нет,
0: Александр,
1: нет,
0: вы заранее...
1: Простите, вы меня перебиваете, вы даете волю своим страстям. Сейчас идет холодная, рассудительная беседа. То есть, на мой взгляд, предпочтительнее...
0: Нельзя же просыпаться с женщиной, думая о пожаре. Ну,
1: Юрий,
0: Александр,
1: мой взгляд, настоящий воин должен всегда готов быть отразить какое-то нападение. Гораздо лучше отражать нападение, все-таки прикрыв те самые места, и чтобы были обуты ноги. То есть голый торс, он гораздо все-таки менее беззащитен, нежели нижняя часть
0: туловища. Так можно договориться до того, что вы, женщина, не сможете дойти до завершения без каски, понимаете?
1: Вот на личное я просил бы вас не переходить.
0: Не получаться просто, Александр.
1: Нет, речь идет совершенно о другом. То есть речь идет о том, что гораздо лучше все-таки мужчина себя чувствует, нормальный мужчина лучше себя чувствует
0: для
1: в брюках,
0: чего,
1: нежели
0: для чего
1: в рубашке.
0: Придуманы слова для того, чтобы прятать мысли. Я все прекрасно понимаю, Александр.
1: Нет, я еще хочу сказать, что есть вторая сторона этого вопроса. Дело в том, что одевать сперва сорочку, а потом штанишки, это как бы тенденция, заложенная изначально матерью любой. Вот когда мама мыла своего грудничка мужского пола, да, она всегда одевает ему сперва Вот сорочка.
0: Мама-то ребенку плохого не пожелает просто, вы понимаете?
1: Сложно с этим не согласиться, но хочу вам сказать, что все-таки это опять же идет от женщин. То есть мне кажется, что мужчина, который, вставая из постели, сперва одевает рубашку, скорее имеет больше гомосексуальные все-таки склонности. Вот я имею тут уже в виду чисто половую такую ориентацию. Вот в этом есть какая-то аномалия. То есть я бы, например, постерегся вот, ехать куда-то в пансионат в компании людей, которые, вставая с постели, вдруг начнут одевать сразу рубашки.
0: Вот смотрите, мы сразу так вот невольно, даже методом элементарного психоанализа, включением вас в прямой эфир, мы обнаружили, что у вас есть потаённая боязнь пожара.
1: Да. А кто ж не боится пожара?
0: Потаённая боязнь гомосексуального приставания.
1: Домогательства,
0: конечно. Отдыха в общественных местах.
1: Юрий, давайте пошлем вас отдыхать в общественное место в обществе педерастов и подождем всю эту байду. Как вы будете себя чувствовать? Можно задать вопрос? Ну, мы предлагаем вам звонить, уважаемый, по телефону 203-19-22 и можете делиться с нами вашим мнением по всем вопросам, которые мы сегодня затронули, а также задавать ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
1: Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
3: Значит, у вас, как всегда, прекрасная тема. Вдвойне приятно, что у вас сегодня собрались такие специалисты. Редко их можно услышать в простом эфире.
1: Uh-huh.
3: А мне очень понравилась тема мусорного ведра, потому что вот у приятеля моего был такой случай. Он, значит, познакомился с одной дамой из соседнего дома. Дело было в Подмосковье. Ну и поселился там под видом командировки на некоторое время.
1: Uh-huh.
3: И вот в прошедшие нескольких дней он с ведром мусорным, его послала вот возлюбленная его, вышел, значит, на улицу, ну, сделал все как надо, а вернулся домой в таком, в полуодетом виде, с ведром. Вот так получилось. Это действительно оказалось так на самом деле, и это как бы подтверждает все ваши эти теории. Но вопрос мой такой. Вот сейчас такая тема очень модная по поводу исламского фундаментализма и его так ортодоксальные представители, талибы. Uh-huh. Они, значит, вот женщинами очень так обходятся, я бы так сказал, мягко говоря, не очень понятно, потому что вот загоняют их по домам, не дают им учиться, там, работать. Значит, если встретят на улице без паранжи, там, вообще применяют физические какие-то
1: силовые методы, так называемые, да.
3: Да, uh-huh. Да, да. Поэтому вот с вашей точки зрения, почему это происходит? Как вот объяснить это явление? Потому что оно же все-таки не родилось на пустом месте. Это
1: понятно,
3: все-таки
1: отношение. Понятно. Понятно. Вы знаете, вам ответит Юрий Романович Сук.
3: Очень приятно.
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
0: Дело в том, что южные и восточные мужчины – это мужчины с гипертрофированной, с очень высокой потенцией. Им требуется очень серьезная сексуальная разрядка, иначе там случается воспетый Цвейгом амок и прочие, ну, в кому впадают. И такому мужчине необходима женщина, постоянно находящаяся в сексуальном тонусе. Известно, что женщинам требуется принуждение, женщинам требуется страсть, добытая силой, только тогда женщина раскрывается до конца, раскрывается полностью во всю голову и прочие части тела. И поэтому, чтобы женщина была постоянно вот подготовлена к акту, чтобы женщина постоянно чувствовала себя везде, чувствовала необходимое давление, это доводится до абсолюта. Прячется ее лицо, она помещается в замкнутое пространство дома. Это активизирует все чувства женщины, все ее внутренние резервы, и женщина всегда находится, с одной стороны, в позиции жертвы, а с другой стороны, как существо ищущее, она всегда находится в поиске каких-то вот способов раскрыться, выплеснуть свои эмоции, и сексуальный контакт с повелителем – это один из таких вот способов и доминирования, и разрядки ее. То есть это вот взаимовыгодная на самом деле такой вот формы симбиоза.
1: Конвенция, я бы сказал.
2: Вы знаете, как-то не странно, это относится, это происходит не только из-за сексуальности мужчин, но и из-за сексуальности женщин. Потому что на самом деле в свое время один на вопрос какого-то, по-моему, американского журналиста, один африканский профессор, как раз сексолог, ответил, журналист его спросил, почему вы кастрируете женщин? Почему у вас в стране до сих пор как бы распространено кастрирование женщин? На что этот африканский профессор ему сказал, что, вы знаете, только таким способом можно удержать это животное в семье, на кухне и при детях. Поэтому на самом деле я думаю, что вся религия и весь как бы порядок устройства общества в южных странах как бы настроен на то, чтобы держать женщину в страхе, не кастрировать ее, потому что на самом деле, как это ни странно, мусульманские народы очень придирчивы и очень продвинуто относятся к сексу. У них практически все женщины разбужены.
1: Я, кстати, думаю, что здесь все-таки немалую роль играет вот вопрос воспитания детей, на самом деле. То есть, ну, процентов 50 от всего, что сказал Юрий Романович, вот и вы, уважаемая Татьяна, то все-таки как бы дети там играют не последнюю роль. Но вообще это тонкое дело-то у них там. Поэтому следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.

0: Да, кстати, соловьи, как выяснилось в последнее время, вместо 3 яиц стали нести всего по 2. Что говорит о кризисе вот с этой птицей в полях и лесах нашей Родины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Ты солдат меньше стал.
2: Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые господа.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Саша, вот я ваш постоянно такой неизменный слушатель. Вот, уважаемые гости, у меня к вам 2 вопроса.
0: Говорите.
2: Вопрос номер 1. Как вы относитесь к журналу Playboy? Вот, и господину Троицкому. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот, как сказать, утверждение ваше, Александр, немножечко не точно, скажем так. Вот.
0: Напомните, какое, да.
2: Вот по поводу рубашки и штанов. Вы знаете, вот я, конечно, к вам отношусь просто вот, ну, супер великолепно, но...
0: Если бы вы была женщиной, я бы это понял. А то есть вы что, рубашку сперва одеваете?
2: Нет, ну вы знаете, вот предположим ситуация. Человек с бодуна, так? Вот, для рождения, вот, с бодуна такой весь. Вот, да. Вот у него болит голова. И представьте себе так, что зима, вот сейчас темнеет, светлеет рано, а зимой светлеет поздно. И человек в темноте просто же он, ну, не может штаны одеть, вот, ну, как бы... Ну, одеть на тело штаны. Он, естественно, одевает рубашку.
0: Понятно, простите, такой... простите, я же не имел в виду аномальные состояния организма.
1: Знаете, мотивации может быть много.
0: Да. То есть дело в том, что, например, с бодуна бывает, что так дыня болит, что нагнуться сложно даже. Вот и приходится...
1: Но все они прикрывают, однако же...
2: Вот у меня, например, вот как вот.
0: Так
2: вы говорите. Я вам просто скажу про себя. Вот у меня, например, рубашка висит, ну... Штаны висят как бы, ну, внизу на стуле, а рубашка висит сверху. И, естественно, я одеваю рубашку, потому что штаны-то у меня как бы под рубашкой висят. Вот, поэтому, в принципе, это же не значит, что я отношусь к каким-то там этим самым, понимаешь?
0: Так вы что, сперва еще и штаны снимаете, а потом рубашку, что ли? Да у вас все наоборот, извините, спасибо, я понял. Но вы так не переживайте, вообще с бодуна часто все путается. Вот, кстати, некоторые с бодуна и в носках спят. Нельзя же их за это ругать, правильно, Татьяна? Вот вам приятно было бы, если бы мужчина с вами спал в носках? Вот.
1: Безусловно, нет.
0: Ну вот, а некоторые спят, понимаете, это же мы не будем же говорить, что все, кто спят в носках, как бы они, дескать, уроды. Ну просто бывает, что вот напился человек, пришел, да, и ну не смог снять носцы. Вот так в носцах и уснул. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я, во-первых...

0: вот, а второй вопрос у меня вот насчет штанов. Вот, эти штаны, между прочим, я не знаю, мне, смотря как это, если мне позвонят, я могу и без штанов пойти. Первым делом надо, конечно, надеть трусы, я так думаю.
1: Правильно.
0: Вот, я так, нормально думаю. Еще у меня вопрос к Саше, можно?
1: Да, конечно.
0: Александр,
1: да.
0: Что-то вас давно не слышно.
1: Ну как, вот смысле... я же сейчас вот.
0: Нет, да. в смысле музыки вашей. Я давнишний ваш поклонник.
1: Понятно. Будут концерты, вот мы скоро в Саратов едем играть. То есть как бы сейчас получается, что мы все вне Москвы этим занимаемся. Вот, но я думаю, что как только что-то в Москве большое наметится, такое мы обязательно сообщим.
0: Ну тогда это слушать субботу на воскресенье.
1: Конечно.
0: Все понял. Очень большое спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
0: И женщине вашей привет.
1: Ага, спасибо.
2: Спасибо.
1: Ну вот, Юрий, да, как бы... Я думаю, что мы не ответили на первый вопрос отношения вот ваших к журналу Playboy, вопрос еще первого радиослушателя. Как-то мы его пропустили, он... Ну да, вот, может быть, Татьяна. Ну вот, если вам придет вот фамилию, там, называли человека, видимо, имеющего отношение непосредственно к этому журналу, вот он придет к вам и скажет: Татьяна, давайте я вас сниму своим полироидом вот на страницу своего журнала. Вы воспримете это предложение как оскорбительное или как лестное?
2: Ну что, сняться, вы знаете, я не знаю вообще, какое отношение Троицкий имеет к Playboy, но что сказал, что это американское издание. У нас что, теперь тоже появился Playboy?
1: Я вообще не думал, что Косиношка займется выпуском журналов. Не представлял я себе. Вроде он всегда играл музыку какую-то агрессивную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Я
3: бы так хотел сказать, вот, в защиту тех, кто одевает рубашки. Значит, возьмем древних греков или других национальностей, или хотя бы современных тех же шотландцев. То есть люди всегда готовы ко всему. И прекрасно без штанов обходятся. Так?
1: Ну, вообще греки древние-то как бы вымерли, современные уже ходят в штанах, а шотландцы вот в юбках ходят, в основном только гвардии национальные в виде такого, ну, как антураж почетный. Это то же самое, что вот шапки на охране английской королевы такие здоровые, совершенно не в тему, то есть как бы здоровые черные, ну, вы видели наверняка, вот поэтому вряд ли они готовы вот к чему-то.
3: Нет, нет, это гвардия ходит.
1: Ну, гвардия.
3: А, вы понимаете, гвардия — это высокие.
1: Ну, знаете, я думаю, что в бой они в юбках не пойдут.
3: Кто вам сказал?
1: Шотландцы. Вот.
3: Ну, я видел, как-то по телевизору показывали, они, значит, сидят в этом, в пабах своих и в юбках, и еще даже без трусов.
1: Ой.
3: Ну, такой, честно слово. Это...
2: Вы знаете, еще неизвестно, что они первые одевают юбку или все-таки рубашку.
1: Конечно, ведь
2: наверняка у них тоже есть
1: свой ритуал, естественно. И, кстати, тут еще один момент. Ведь они, шотландцы вот эти, да, они делятся на две группы еще. Как бы одевают ли они юбку через голову или через ноги. Вот давайте, спасибо вам за звонок. Вот, Татьяна, вот как вы считаете, вот женщина, которая одевает юбку через голову или через ноги, насколько сильно различаются эти женщины по характеру?
2: Вы знаете, женщина, которая одевает юбку через голову, это более как бы такая ортодоксальная женщина. То есть это скорее более женственная женщина. Женщина, более привыкшая носить юбку. Женщина, может быть, с более мягким характером, может быть, ближе к домашней хозяйке. Потому что на самом деле более агрессивные женщины, они, как это ни странно, более ленивые.
4: Акт считается через низ одевать юбку.
2: Самый удобный
4: какой
2: акт? Способ.
4: Нечистый, вот нехороший.
2: Конечно, потому что это ленивое, очень ленивое действие.
1: Ну, просто получается, что прежде чем там они, то есть юбка на попу, извиняюсь, налезет, она должна пройти через пятки, которые неизвестно где топтались. Потому что женщины вечно неизвестно где лазят.
2: Юбка метется по полу, это все жутко безобразно, однако я всегда одеваю юбку через ноги.
1: Ну, потому что вы все-таки современные женщины, и в академии чистота, там хорошо моют. Я вот недавно заходил, моют, там действительно вымыто очень чисто.
4: Ну, потом можно сделать березку и одеть ее через ноги.
1: Вполне возможно.
4: Саша. Компромисс.
1: Да.
2: Я не так

0: часто раздеваюсь в котельной.
1: Да, вы знаете, мне рассказывали, что вас там очень редко видели раздетый. Ну и на этой ноте замечательной мы расстаемся сегодня с нашими гостями. Это вовсе не значит, что мы расстаемся с ними навсегда. Я думаю, что и Татьяна Невская, и Юрий Романович Сука, в общем-то, всегда желанные гости в нашем эфире, в нашей программе, на нашей радиостанции. Я благодарю
2: нам
1: вас.
2: Нам не плачено еще за июль, поэтому мы будем приходить сюда.
1: Так и никому
2: снова
1: не плачено, никому не плачено. Вот не вышли же вы, как все, не вышли. Вот и никому не плачено. Вот так что и не ропощите. Выдадут, когда время придет. Всему свое время. Спасибо и до новых встреч.
2: До свидания.
0: До свидания.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети –

0: И, как я обещал, в студии у нас находятся гости. Вернее, я их посчитал, их четверо ровно. Один, правда, вот ушел, обиделся. Но это часто бывает с людьми, которые приходят в себя впервые. Дело в том, что у меня в последнее время неконтролируемо мощное, в общем-то, рукопожатие. И все происходит, треск, попросту говоря, хрупких костей, пальцев гостей. Поэзия, так бубенец. Я, в общем, он убежал там куда-то в травмпункт. Но оставшиеся, они, в общем-то, втроем здесь присутствуют, две гости. И гости. Начнем, видимо, с уважаемых гостей. Правильно я выразился. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова. Ну и теперь гость. Это Аристарх Петров. Чем известны эти люди? Ну, собственно, прямо скажем так, с первого взгляда и ничем, если только не копнуть глубже. А копнув глубже, мы узнаем такую вещь, достаточно ошеломляющую, что практически всю нашу отечественную прессу делают они. Ну, не то, что сами печатают, хотя это случается. Матрица, они пришли все, в общем-то, в матрицах, в этой типографской краске с валиком мощным. Вот, но они пишут все статьи, а те, которые не пишут, те редактируют. Естественно, все это выходит под разными псевдонимами. И именно сегодня мы постараемся каким-то образом объяснить вам вот этот феномен, с которым вы все сталкивались при прочтении прессы, что, дескать, что-то ощущение такое, что вот это одна рука, а к тому же ведь почерк он обезличен, да, в газете. Вот. Здравствуйте, уважаемые, я рад всех вас пятерых наблюдать.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я читал последнее постановление Чубайса, где он, в общем-то, высказался на ту тему, что вся пресса отныне должна обладать не только там своим лицом, каким-то, да, там обложка там и так далее, но и своим шрифтом. То есть практически возврат к рукописям. То есть чтобы у газет, у журналов, ну, была такая более визуально яркая внешность, там, скажем, почерк, там, каллиграфический почерк готического, так, готическим шрифтом, например, журнал, скажем, какой-нибудь там «Наши частоты», да, а другой журнал, у него, например, почерк кривой, там, с ошибками, он называется, например, «В Москве и области» и так далее. Насколько эта информация реальна, вот, и если реально, то вот ваше отношение к этому?
1: Вы знаете, это постановление изначально было мертворожденным, и так мертворожденным оно от нас ушло. Потому что, что касается, вот, например, готического шрифта, то за него очень цепляется глаз, очень. Это тяжело, это создает определенный травматизм, это, в конце концов, ранит душу читателей. У человека должна быть свобода выбора. Если он хочет читать что-то, написанное круглыми буквами, его тяжело уговорить, что-то не написанное никак. Поэтому Чубайс...
0: Не прав
1: здесь,
0: да?
1: Совершенно.
2: Ну, здесь есть одно маленькое, но регионы Русского Севера очень поддержали готический шрифт. И сейчас проходит голосование, вот почему-то, особенно Вологодская область, там просто невероятный ажиотаж это вызвало, так что там имело успех.
0: Может это пройти, да?
2: Да.
0: Это просто ситуация в том, что вот я помню, мне звонил аккуратно 23-е, так слегка, вы уж извините, под датой такой Аристарх наш товарищ. Говорил, знаешь, говорит, Саша, я тут смотрел фильм «17 дней весны», говорит, поражен до глубины души, стучал там чем-то по столу, топал ногами, говорит, вот для тебя подходит, значит, этот артист Тихонов к этому, к Плейшнеру или к кому-то там из них, из своих агентов, и говорит, вы знаете почерк своей сестры? Тот говорит, да, дескать, знаю. Посмотрите, он по почерку определил, то есть, может быть, как раз вот смысл этого постановления был именно все-таки в такой, в индивидуальности. Ну, Аристарх, а вы что думаете?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мне приятно и где-то даже умильно слушать в очередной раз, как Александр, как вечный дилетант, всегда западает на антураж.
0: На пути в гастроном.
3: Что нам шрифт, когда содержание страдает? Дело в том, что еще при советской власти был известен институт черных лошадок. Многие композиторы, авторы, писатели... Даже трилогии писались чужой рукой. Трилогии, понимаете? И вот этот институт черных лошадок, ведь что такое свобода буржуазного автора? Мы, как известно, вступили левой ногой уже в капитализм. А еще Маркс говорил, что свобода буржуазного автора есть лишь скрытая зависимость от денежного мешка. Вот этим самым пыльным денежным мешком и хлопают по голове нашего оболваненного читателя. А сегодня мы поговорим об этих механизмах.
0: Да, пожалуйста, конечно.
1: Да, вот к вопросу о Карле Марксе. Он как-то на похоронах своего любимого друга и соратника Энгельса, то есть он уже был мертв, Маркс, а Энгельс был еще живой, поэтому выступал Энгельс, а Маркс лежал, так
2: сказать, молча. Ты все перепутала, как всегда.
1: Нет, я ничего не перепутала. Маркс был на своих похоронах. Надеюсь, со мной никто не будет в этом смысле
0: выступать.
2: Конечно, был.
0: Даже фотографии есть, присутствуют фото и
1: выступает, да, существует. А выступая, сказал мысль по тем временам свежую, чудовищно оригинальную, что когда у творца рваные ботинки, творец не может творить полноценно.
0: Это, кстати, действительно разумная мысль.
3: И вот сегодня мы как раз увидим, к чему привела борьба за целые ботинки.
0: Ну, то есть, сразу, вот, вы знаете, сразу хотелось бы
3: сколько
0: такой
3: мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки. Вот эти самые ботинки жмут не только танцорам, а и нам, уважаемым авторам.
0: Вот сразу такой вопрос в лоб. Каким образом все-таки вот вам удалось таким образом монополизировать вот всю прессу, с позволения сказать, что, в общем-то, вы держите ее в таких мощных каких-то вот ваших объятиях, а ведь со стороны они же приходят вот к нам, например, очень много их прям толпами, приносят нам свои рукописи, мы, как правило, их даже не читаем, но всегда даем плохие рецензии, вот. А рукописи, в общем-то, используем по назначению. Это наша ленность, но, тем не менее, они повсюду, повсюду есть, они ходят, они присылают письма и так далее. А принимают только ваши статьи. Это что? Это как-то, ну, по блату все? Или, может быть, вы стояли у истоков? Может быть, истоки? Дело в истоках? Да простит меня, Венесуэла, Варфоломеевна, исток.
2: Видите ли, в чем дело? В истоках, конечно, много заложено и заключено, но я бы сказала, что секрет нашего успеха состоит в основном в том, что мы создали некий универсальный стиль прессы, который проходит и читается на ура. Этот стиль мы в кулуарах между собой называем «сопли в сахаре». Он радует глаза, души как читателей, так и рекламодателей, и в рамках этого стиля можно полноценно творить, и этот стиль приносит нам вот те самые нирванные ботинки, о которых говорил уважаемый Карл Маркс на своих собственных похоронах, как утверждает вот Татьяна.
3: Дело в том, что всем известно, всем нам, выходцам из советского светлого прошлого, известна тяга к именно тем котлетам из столовой, из кулинарии. Невозможно воспроизвести дома вкус пельменей из коробки. И даже сегодняшние сильные мира сего, они, в общем-то, не могут без выездов на охоту с порубленной колбаской, с помидорчиками из грязной лапы. Именно вот эта вот некая жвачка, она является единственной употребимой и читаемой глазами среднестатистического читателя. Именно это и приходится выдавать им из раза в раз, потому что шаг в сторону, промах уже, понимаете? И вот девушки мастерски, в общем, девушки имеют за плечами по 3 гуманитарных образования, но им приходится выдавать некий усредненный продукт, талантливые, но усредненные, которые именно единственные могут проглотить наши уважаемые читатели. Точно так же, как Александр на своем эфире 3-й год рассказывает одно и то же, но с благодарностью выслушана аудитория, потому что аудитория ждет этого, аудитория только это и может воспринять, и с радостью это находит каждый раз, как узнаваемые буквы в тексте, как узнаваемое лицо.
0: Ну, уже свой почерк.
2: В эфире.
0: Да. А вот вы наверняка знаете такую нашу замечательную, в общем-то, ее так и называли в свое время старушка-стюардесса СС сокращенно, Виктория Планка, которая, в общем-то, говорила, у нее была теория такая, касающаяся длительности статьи определенной, то есть длительность определенной статьи должна соответствовать длительности времени, которое человек проводит, вот, занимаясь актом дефекации, кабинке, чтобы он успел прочитать, наиболее эти статьи пользуются популярностью. Насколько утверждение Планки вы вообще вот... Да.
1: Ну, у нас скорее такой вот запористый вариант, тяжелый. Мы все-таки всегда тяготели к эпохальности, к эпопейности, да. А вот такой краткий, диарейный, это вот ближе, вот, скажем, когда требуются небольшие поэтические вставки, какие-либо краткие, очень сентиментальное эссе. Вот это уже вот на скорую руку, так сказать.
0: Я знаю, что вы еще, помимо всего прочего, занимаетесь и, скажем так, фотооформлением ваших материалов.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Вы все в камерах.
1: Приходится.
0: И так далее. Даже сами печатаете. И знаю, что вы бываете, собственно, иногда в таких местах, ну и в таких ситуациях, которые, скажем так, обычный средний журналист, да, он, ну, просто как бы издрейфит и растеряется, вот, и может о помощи опять кричать «help, help», вот, вы же, однако, там бываете. Вот, например, что касается вашей последней работы, вы, может быть, о ней сами расскажете вкратце, потому что не все знают, во-первых, что она принадлежит вашему перу, хотя скандал она наделала достаточно мощный, вот эти фотографии, понимаете, там, вот, все это... псевдонимом, она мужским подписана, эта статья. Вот немножечко о ее рождении, о том, как это произошло, как вам удалось сделать такие фотографии, собственно, и прийти сюда еще целыми. Вот меня это удивляет.
1: Вы знаете, особенно тяжело было, конечно, отцепиться от колючей проволоки. Она была нехороша, нехороша, мешала. И снайпершу мне тоже было жалко. Она была мила слишком для того, что с ней случилось. Но вы знаете, все равно... доля профессионала, доля журналиста – быть глазом общества. Этот глаз должен уметь глядеть себе, извините, в задницу.
2: В одно место, да.
1: И вот с этой мыслью обычно мы, конечно, не теряемся, не покладая рук, мгновенно фиксируем все произошедшие события. Статья наделала много шума, я понимаю. У меня у самой шумело, очень сильно шумело.
2: Да, вот в водолазном костюме шумело, в ушах шумело. Это интервью с женщинами-водолазами, которые...
0: Да, вот женский батальон.
2: Да, женский секретный батальон кремлевских водолазов, с которыми мы сделали последнее интервью. И девушки непосредственно вот за работой под водой, они рассказали нам о том, как вообще, в каких тяжелейших условиях существуют женщины-водолазы. И вот последняя их экспедиция к Галапагосским островам, когда одну из них придавила галапагосская черепаха, и практически не было оказано никакой помощи вот девушке. И мало того, вторая девушка была, также пострадала от акулы.
0: Когтями, я вроде слышала, она
2: и
0: была.
2: И когтями, понимаете, акула-нянька там. И, в общем, это какой-то бред. И вместо того, чтобы девушек как-то наградить и так далее, просто вот уже практически вторую неделю пребывают в провинциальной больницы в полном вообще забытии.
0: Да, а
1: тут даже скафандр
0: этого...
1: сняли, это безобразие просто.
0: А тут у них, я слышал, в это время как раз отобрали квартиру уже вроде как даже.
2: Да,
0: то есть
2: да.
0: Лишились жилья практически.
2: Ну да, и практически вот у них нет теперь дома, хотя...
1: Ну, в принципе, скафандры очень-очень хорошо оборудованы, то есть существовать в них может человек в любых условиях. Дом, в принципе, конечно, ни к чему. Сосёшь воду, справа кашу, это хорошо.
2: Ну, одна нога в скафандре, а другая в гипсе, это безобразие, я считаю, все-таки полнейшее. Это надо задуматься. Вот наш институт там какой-то есть, вот, где железные конструкции придумывают при лечении церебрального паралича. Вот у меня была такая идея, я ее, собственно, высказала, но вот показалось...
0: Не приняли, я знаю.
2: Абсолютно не приняли, и были очень большие нападки в прессе. Вот. Но вот
0: я, кстати, вижу, вот у вас перстенек в форме этой конструкции, как бы все-таки он увековечен.
2: Все-таки, да, это вот подарок.
1: И еще не забудьте, что к тому же там приходили оформлять все эти нападки в прессе, это тяжело.
0: Нападок было очень много и по телевидению.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот еще я хотел...
2: И сами на себя мы нападки пришлось нам писать, чтобы как-то поддержать вот общую...
0: Хотелось еще затронуть тему, ведь тема действительно самая разная, за которую вы беретесь. Вот тема гей-клубов, о которых недавно у Павла писали, тоже под разными псевдонимами. Вы вроде... как, в общем-то, женского пола, как вас туда пропустили, причем вы же там достаточно интимные подробности описывали, то есть реально ли это было, вот эти связи все с ними, и если это было, каким же образом они вот, ну, не определили-то, что вот, в общем-то, имеют, в общем-то, гетеросексуальные все-таки это отношения, да.
2: Ну, вы знаете, нам на самом деле притвориться трансвеститами ничего не стоит. Это я, вот, во-первых, хочу сказать, и, в общем-то, достаточно удачно у нас и там получилось, то есть мы почувствовали себя абсолютно в своей тарелке. Но вот я хочу сказать о другом, что вот тут тоже я вот все как-то на социальную тематику огромную мы наблюдали несправедливость, которую тоже писали, и как бы это все замолчалось в результате. Дело в том, что вот гей-клуб, в котором мы были, это все находится в Москве, вот, он не имеет до сих пор своей крыши. Не вот бандиты, понимаете, вот эти наши добрые, прекрасные бандиты, которые уже в обществе просто все уже любят и как-то к ним относятся так по-небратски. И вот не даже доблестные милиции, никто не хочет предоставить людям крышу. Они ходят туда, ходят сюда, и вот ни одна сторона никак на них не реагирует. Вот как можно вот такую несправедливость объяснить?
1: Ребята с зонтиками танцуют.
2: А ребятам, да, ребятам тяжело просто живется. Я в шоке,
1: птицы пролетают с ними. Это очень нехорошо. Тем более там же родина. эротика, обнаженные тела. Крыша совершенно необходима в этом помещении.
0: А скажите, а если бы, например, как-то секьюрити определили бы вот вашу половую принадлежность, вот, и плюс тому, что вы же были, скажем так, подключены все.
1: Вы
0: вот,
1: объяснили, что мы в процессе. И вообще у нас есть трансформация.
2: Нас ожидали бы некоторые очень неприятные санкции, я думаю, но мы подготовились как смогли, то есть посетили до этого некий шоп, вот, ну и, то есть, как-то так оделись соответствующим образом, то есть, ну, на ощупь, по крайней мере, никто бы не смог ничего доказать, то есть пришлось бы какие-то другие меры
1: применять. Анализы брать.
0: До ощупи, в общем-то, доводить, конечно, не стоит.
2: Ну, вы знаете, вот в нашей профессии это, вы видите, что дело опасное и доходит иногда до таких вещей, и ощупь, знаете ли, вот случается.
0: Случайно. Ну, да, а вот скажите, а приходилось ли вам это прыгать, например, с парашютом вообще в бытность вашей работы такой?
1: Нам приходилось и с парашютом прыгать, и с парашютом летать за подводной лодкой.
3: Вот опять просто, мне даже грустно несколько, опять как у десантника спрашивают сразу, как вырубить пятерых одним сапогом и там переплыть озеро, не всплывая. Или не чихая.
0: Я спросил этот вопрос, просто я задал, поскольку рюкзачки такие смешные за спинами парашютного плана.
3: Абсолютно
0: другое. И у нас высоко, не дай бог, пожар. Ну, я всех спрашиваю, вдруг прыгать там что-нибудь.
3: Вы не понимаете, что вы девушки, с весьма тонкой душевной организацией вынуждены подстраиваться. Чем они занимаются? Они пишут десятки, немного, где-то 2,5 десятка крупных московских изданий. И, в принципе, если писать, например, от имени какой-нибудь Маргариты Пушкиной, это не очень сложно, потому что одна женщина другую всегда поймет, то делать цикл статей Александра Минкина намного сложнее, понимаете? Поэтому каждый раз ей приходится ломать себя не на уровне секс-шопа с продеванием через брюки атрибутов для секьюрити, а ломать себя изначально, потому что, во-первых, все и социальный взгляд, и политическую ориентацию, и строй мысли, понимаете? Вот для того, чтобы инспирировать некий цикл статей, девушкам приходится каждый раз на себя наступать. И только им ведомо, каким образом они потом приходят в себя. Вот.
0: Так, Аристарх, уважаемый Аристарх, вам же тоже, в общем-то, приходится таким образом. Например, ваша замечательная статья о ситуации в детских садах Подмосковья, вот в частности, города Клина. Вот, тоже вы же проникли туда не как Аристарх, я знаю. Как-то вам удалось, в общем-то, затесаться туда в качестве даже воспитуемого. Поэтому вы тоже на себя постоянно как-то наступаете. Но вы мужчина, вам это проще. А с другой стороны, женщина более гибка.
3: Образ второгодника, он же сидит в каждом. В общем, мальчишка-второгодник сидит в каждом мужчине. А женщина, вот это хрупкое такое внешне эфемерное создание, когда ей приходится проделывать над собой, есть риск не выйти из образа и застрять в нем. Это будет не востребованная ни женщина, ни мужчина, потому что...
0: А как же получается таким образом вот сохранить свое
3: я? Я попросил девушек рассказать вообще, как им это все удается, какой самой запомнившейся компании в прессе, которая...
1: Ну, вы бы поняли, как нам удается быть такими вот протеями, оборотнями, вурдалаками, троглодитами, если бы попали в мою квартиру. Понимаете, у меня всюду висят тексты. Я подхожу к зеркалу, я вижу, на зеркале написано: «Я хочу это, и я могу это». И, понимаете, с самого раннего утра я уже начинаю верить в себя. У меня надписи всюду. На кухне у меня над плитой идет надпись: «Умей, перевоплощайся». В туалете висит сообщение: «Уважай чужой труд».
2: Кого?
1: Да. И, ходя просто по собственному дому, по маленькому, можно сказать, 10-15 квадратных метров, я постоянно нахожусь в процессе самосовершенствования. Я учусь менять каждую молекулу своего тела, повинуясь единственно своему желанию.
0: А скажите, пожалуйста, я просто хотел так сразу на лету, мне пришел вопрос недавно, по-моему, в Мегаполисе, да, вот была статья тоже, которая принадлежала Перу. Я четко не знаю, кого из вас именно, но кого-то одного точно. Там шла речь о, собственно, бутырской тюрьме, куда вы проникли, и практически 2 месяца там вот вы провели, и в общем-то, пришлось, как там утверждает пишущий, в данном случае кто-то из вас, покрыть всю свою тушку, в общем-то, садоминами, какими-то татуировками. Я вижу, у вас у всех троих из-под кофточек, из-под курточек, в общем-то, какие-то синюшные такие штучки вылезают. Вот, неужто и такие жертвы приходится?
1: Дело в том, что это не совсем татуировки. Вы все-таки неправильно проинформированы. Боюсь, что вы не читали, Саша, нашу статью, а исключительно вот так вот по дайджестам каким-то ориентируете.
0: Да, безусловно, да.
1: Речь шла не об обитателях Бутырской тюрьмы. Это нас в данный момент не интересовало. Вопрос шел о другом. Дело в том, что это тюрьма, строение великого архитектора Казакова. Но дело в том, что это строение архитектора Казакова уже давно пришло в полную негодность и разруху. И там, в этой тюрьме, в течение 2 месяцев, мы выясняли возможности перереконструкции, перевода этой тюрьмы на другую позицию в городе Москве, куда-нибудь вот ближе к центру, вот где-нибудь в районе Арбата.
0: А как вы считаете,
1: и
0: а
1: вот
0: что?
1: То, что вот торчит, да, это схема.
0: А, вот я...
1: Это, да, видите, вот чертеж, вот видите, коридор, вот раздаточная, вот, да, она, петушатник, вот, да, тут вот немножко он, да, налево, да, вот.
0: Видишь, там гребешок почему-то смешной, но, да, так вы, так, я, видимо, пошутили,
1: ну,
0: да.
1: Думаю, да, золотой гребешок, да.
0: А вот, а что бы вы там сделали, в этом помещении, в смысле, в самой Бутырской тюрьме? Я бы с радостью под офис там взял бы пару помещений, мне нужно...
2: Ну, местоположение, да, очень неплохое, но дело в том, что там большие проблемы с геоподосновой этого дома, и я боюсь, что там произойдет скоро то, что происходит с запасниками библиотеки имени Ленина, то есть это все должно поплыть в скором времени, и, в общем, уже все знают сейчас... В архитектурных бюро крупных, это не секрет для профессионалов, что она кренится. Угол крена здания Бутырской тюрьмы уже достиг 0,02 промилле по шкале Рихтера. И я думаю, что это будет продолжаться, в общем, в большой достаточно прогрессии. И вот как раз, когда мне пришлось выяснять состояние геоподосновы, то практически со мной произошел случай, который чуть не обернулся трагедией. Дело в том, что, собственно говоря, когда я должна была спуститься в подвал по шахте лифта, за мной вязался охранник, и практически я оказалась в безвыходном положении. И мне пришлось организовать свой собственный побег. Вы, наверное, помните, вот несколько месяцев назад был знаменитый вот побег женщины из Бутырской тюрьмы. Все возмущались. Вот это как раз вот то, чем кончилось журналистское расследование. И вот таким образом пришлось, вот, чтобы сведения добыть какие-то из Бутырской тюрьмы и предоставить их широкой общественности, которые, опять же, всячески пытались замолчать. Ну, вот такие вот приходится журналистам, знаете ли, трюки проделывать, помимо того, что действительно, вот Татьяна совершенно справедливо сказала, приходится постоянно перевоплощаться.
0: А вот угол крена, в принципе, ведь это явление, как-то мы его постоянно обходим, а он же постоянно сейчас увеличивается, то есть, если мы посмотрим, вот они все прям кренятся и все на бок. Я знаю, что вы, может быть, я какую-то тайну открываю, ну, вот скажите, если это так, но тем не менее, я знаю, что вы готовите обширную публикацию с чертежами, с мощными, в общем-то, с моделями, где, в общем, она будет представлена правительству Москвы, в которой будет как раз обсужден, что вот угол крена постоянно увеличивается, уже там промилле огромное количество, и может все, значит, попадать у них. Вот. И даже у вас есть какие-то предложения залить, там, округлить, склеить, все это как-то вот поподробнее, если можно.
1: Ну, дело в том, что это, да, это был большой комплекс исследовательских работ. Действительно, угол крена всюду очень большой. Но мы не столько предлагаем план реконструкции, сколько мы исследуем вот само плачевное состояние, в котором все это находится. Понимаете, по самым стандартным подсчетам, если под угол кренящегося здания можно просунуть косяк, это здание уже находится в достаточно аварийном состоянии. Вот мы сейчас создаем бригады добровольцев, в основном из молодежи, которые заняты тем, что буквально у каждого дома в Москве вот проверяют его на состояние вот косяка, стоят косяками. В общем, проблема, на самом деле, жуткая, масса народа поднята, мы развернули огромную акцию, правительство Москвы, как всегда, пропускает все мимо ушей, увлекаясь вот этими вот арочками, там, колоннами, совершенно не видя вот серьезной, действительно, под ногами проблемы косяков.
2: Да, и вы понимаете, что вот вся лужковская архитектура, вот с нашей точки зрения, это способ замолчать вот эту проблему уходящих
0: крена,
2: косяков.
0: Крена, крена уходящих, да. Да, да. А вот я вижу, Аристарх как-то сидит, и глаза его полны смысла, и как-то загорелись таким бодрым огнем. У вас, я чувствую, есть какие-то соображения на вот тоже, может быть, на крен.
3: Дело в том, что просто я услышал, что девушки затронули тему, что запасники библиотеки имени Ленина поплыли, но в следующем завтрашнем труде можно будет прочитать, что уже часть из раритетов выплыла уже под Угличем. Поэтому этот процесс зашел необратимо далеко. Вот, читайте периодику. Но опять-таки я предлагаю вам, Александр, как ведущему, как интервьюеру в данном случае.
0: Нет, вы чувствуете себя как дома, не обращайте на меня никакого внимания, пожалуйста. Да.
3: Попросить девушек несколько вскрыть кухню творчества. То есть вот я знаю, что недавно они в журнале для мужчин журнале о здоровье мужчин, сделали большой цикл фотографий, описывающих изнутри физиологию и психологию мужчины, мужчины отца, мужчины добытчика, мужчины самца.
0: Мужчинки.
3: Мужчинки, да.
0: Тоже. Кстати, даже я знаю...
3: Не перебивайте, Александр.
0: Нет, ну дайте, я просто вкратце, это к этой же теме. Даже карта мужчина там была виртуальная, насколько я знаю.
3: Вы когда последний раз журнал читали, Александр? И я хочу узнать, вот девушки, не так глубоко погрузившись в тему, не заметили ли они изменений вторичных половых признаков, каких-то сбоев функционирования женского организма?
0: Или, например, это отсутствие овлашенности. Сейчас мы об этом говорим, так сказать, синдром ОФ. Отсутствие овлашенности. ОФ.
1: Ну, раз мы завели об этом разговор, я хотела бы сперва принести огромную благодарность Юрию Петровичу Дубягину, который очень помог нам в этом материале. Юрий Петрович, знаменитый вот судебный медицинский эксперт, и его морг, патологоанатомическое отделение, считается одним из лучших в Москве. Конечно, материал он нам предоставил богатейший. Вот. И только благодаря этому мы могли создать все эти вот изыски, фотографии, исследования, которые действительно заполнили всю обложку.
3: А что, все мужчины на тренажерах это вот,
0: вот эти вот
3: препараты?
2: Да. Но вы знаете, приходилось, особенно было трудно с фотографией мужчины-отца в разрезе.
1: Да, там, к тому же вот эти вот, ну, начать, конечно,
0: ну, просто с чучельнику поработать немножко, я
2: таксидермисты,
0: знаю,
2: да, но вот у Юрия Петровича работают лучшие таксидермисты страны, я, в общем, не побоюсь этого слова, и, конечно, то есть нам помогли смоделировать и тренажерный зал, там все, и миостимуляторы, и глют-машины, то есть все там было, и вот как-то мы смогли сделать этот материал при помощи субмедэкспертизы, которой мы большое спасибо, конечно.
0: А можно я вот еще хочу немножечко о, так сказать, рисковых делах корреспондентских спросить, правда ли, что вам от одной из редакций пришло задание угнать самолет, и вы это, в общем-то, успешно выполнили, изучив всю кухню, вот, насколько это соответствует истине, и если да, то каким образом вам это удалось, потому что я недавно пытался провести огромное количество денег, минуя таможни, вот, пришлось так это все... В общем, пожертвуйте.
2: Ну, видите ли, вот журналистская профессия, она всегда сопряжена с огромным количеством слухов. И на самом деле было не совсем так, потому что задание нам редакция никакая не давала, вот к своему стыду мы вынуждены признаться. А дело было так, мы летели из одного латиноамериканского государства, и самолет наш упал в воздушную яму, и вот как-то нас ужасно трясло. И, понимаете, чтобы как-то чувствовать себя нормально в полете, мы очень попросили, чтобы вот стюардессы принесли нам что-нибудь, вот какие-то 5 капель спиртного, но, к сожалению, нам сказали, что на борту спиртного нет. И поэтому, так как мы были просто в ужасном, чудовищном совершенно состоянии, то нам срочно пришлось требовать до посадки. Но, опять-таки, предъявление журналистского удостоверения еще не всех далеко впечатляет, и поэтому нам пришлось зайти в кабину пилота и вот проделать все это, о чем сейчас так много слухов ходит, и вот то, что называется заданием редакции. Вот. Ну, и мы сели на маленький африканский остров, ну и, собственно говоря, вот отсюда возникла вся эта легенда об угоне самолета. Да, Татьяна?
1: Да, хороший маленький остров, Сало он называется, мы там слегка дозаправились, и спокойно, собственно говоря, совершили. Поэтому можно сказать, что мы не угнали самолет, напротив, его пригнали со счастливыми, довольными
2: пассажирами. Да, это был, кстати, единственный случай в истории пригона самолета.
0: Когда
2: мы пригнали его домой, да, то есть экипаж, в общем-то, поменялся. Вот, потому что и стюардессы, пришлось комплект стюардесс тоже сменить, потому что тот был как-то чрезвычайно, с моей точки зрения, агрессивен,
0: да,
2: жесток.
0: Уже.
2: Тогда вот они не шли на наши...
0: Даже бывало, что я, например, лечу, да. И говорю, конфета давай, а она меня как бы и не слышит, проходит мимо, туда идет навстречу, конфета, она снова шась.
2: Конечно,
0: я ей говорю, шась, говорю, конфета-то неси, нет, и никаких,
2: да,
0: конфет.
2: Да, вот бывает,
0: бывало,
2: что конфет не дают,
0: бывает,
2: ну просто
0: дают,
2: бред какой-то.
0: Бред,
2: да,
0: полный, и выводит из себя попросту вроде. Как бы. А вот хотелось немножко поговорить с вами о политической вообще журналистике, да, и о политике вообще. То есть вот давайте такую себе составим, ну, скажем так, визуально схему, да, всех этих действий. Значит, вот есть, значит, взрослые, скажем, люди достаточно, которым там за 40 уже, которые занимаются политикой. Ну, естественно, это все детские игрушки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к делу, так же, как, собственно говоря, и деньги. Деньги мы все любим, но реально это, в общем-то, полная ерунда и, ну, грудничковые игры. Далее. Существуют журналисты, которые пишут об этой самой политике. Но, к примеру, это то же самое, что на полном серьезе с очень важным видом писать о памперсах, да? Вот. При этом чувствовать, что какое-то что-то приближен к этим людям, к, скажем, производителям памперсов, да? Вот это наполняет чувством достоинства. Но есть еще люди, которые делают обзор, скажем, вот такой политической прессы. То есть они рассказывают о том, что пишут про эти памперсы. Вот не кажется ли вам, что здесь присутствует такой мощный парадокс, что вот цепочка вот это, этих грудничков, она как-то выделяется в последнее время отдельным сектором в нашей общественно-политической жизни?
1: Здесь сложный момент. Дело в том, что, в принципе, это не является государственной тайной или секретом. Но это, скажем так, не общераспространенный факт. Все политические статьи, любые, у нас, конечно, чисто заказные. Причем они одни из самых высокооплачиваемых. То есть любой политический деятель, который, допустим, собрался лететь там в Ирак, он звонит журналисту и говорит: напиши, пожалуйста, что я лечу в Ирак, а я тебе плачу там, ну вот, определенную сумму там, 10-15 долларов, такая материал, типа вот такой-то политик улетел сегодня в Ирак, стоит недорого. Какая серьезная обзорная статья, которая объясняет, почему этот политик на этом месте совершенно неуместен, почему единственное место его, это районы там вот того, как бы, немало Дадатский автономный округ или что-нибудь такое, вот серьезная такая статья с анализом, она стоит уже, конечно, существенно больше, требует ума, сил, энергии, взгляда, слуха. С этим политиком приходится жить, с ним приходится общаться, посещать его во всех местах.
2: Там, проводить с ним время, просто буквально не отходя от него ни на шаг вообще.
1: Вот. Но все эти статьи просто так на халяву, конечно, не пишется ничего, потому что это никому не интересно.
0: А скажите, вот когда наступает тот момент, ну вот у вас в вашей, скажем так, биографии творческой, когда уже начали приходить к вам, а не вы, потому что, как я уже сказал, нам несут статьи, приходят постоянно пачками там рукописи автора. Вот. А наступает потом, так скажем, вот такая межоконная такая расперды, вот такой вакуум, после которого начинают к вам уже звонки: напишите тут статью, идут заказы. Вот. А сколь тернист был путь до этого, значит, межрамного расперды?
1: Вы знаете, нам повезло. Нам, конечно, повезло. Возможно, с этим связано то, что у нас хорошенькие мордашки, стройные фигурки, длинные руки, ресницы. Там.
2: Ноги.
1: Ноги, зубы, губы. Да, возможно. Вы знаете, к нам пришли уже на следующий день. То есть мы не успели впервые, так скажем так, выйти еще на некрепких ножках вот на это сомнительное поле деятельности. Нам уже били дверь.
0: А вот у Аристарха, я знаю, в корне другая ситуация. Вот, Аристарх, а как вот вам удалось? Я знаю, к вам тоже сейчас постоянно звонят, ваша сотовая сопля не умолкает, попросту даже здесь вся мигает, светится. Этот пейджер ваш гремит постоянно. То есть я вижу, прям предложение сыпется. Как у вас это происходило?
3: Дело в том, что сначала я долго и очень, как потом уже люди поняли, наконец-то профессионально писал подвалы. То есть там отделение в Мурманске, отделение отпечатано с типографии ордена Ленина. Там вот. У меня получалось очень хорошо, структурировано, прозрачно и гармонично. Вот эти самые подвалы. Сначала в газетах, потом столбик выходных данных в журналах. А рядом с выходными данными, они слева, справа очень часто оказываются слово главного редактора. И однажды по инерции я написал это же самое слово, просто... Это, ну, буквально автоматически. И сдал Гранке вместе с выходными данными слово главного редактора. Любой главный редактор знает, насколько это тягостное для него занятие. Подписаться и поставить свою мордашку – это одно, а написать это слово – это совершенно другое. И с удовольствием на мои плечи за неплохие, кстати, деньги приложили и эту функцию. Следующая статья после вот слева направо. Обычно журнал с конца читают. Я же шел нестандартным путем, с первой страницы, второй, третьей. Третья страница – это бывает содержание. Во многих журналах я начал писать и содержание с какими-то анонсиками. После того, как я стал разбираться в содержаниях, я смог уже думать о каких-то материалах. Вот таким непростым тернистым путем мне пришлось войти в литературу. Я думаю, что вот слушателям, может быть, неинтересно. У нас передача носит некий описательный характер.
0: Нет, дело в том, что просто все наши 5 радиослушателей, они все-таки интересуются журналистикой, о чем сообщили,
3: дело в том,
0: приходя
3: что
0: сюда
3: я,
0: вчера.
3: Я предлагаю, я думаю, всем семерым будет интересно провести некий аттракцион. Девушки очень профессиональны по-настоящему, да. И плодовиты. И можно в следующем эфирном часу провести некий такой опыт в прямом эфире. Мы зададим им некую тему, а может быть, ее зададут даже наши радиослушатели. И они сгенерируют материал, да, в форме политической статьи, памфлета, эссе.
0: Замечательно, кстати, замечательно.
3: Чего-нибудь еще, просто вот на ходу.
0: А я напомню вам номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279, потому что мы сейчас будем дальше продолжать беседу, периодически будем отвлекаться на прослушивание музыки, вот, а вы ваши идеи, какие-то вот интересную статью, скажем, о чем вы хотели бы прочитать, вот тему задавайте.
3: Чтобы вы не думали, что это мы каким-то образом сами здесь заготовили большущий конспект.
0: Да. А в дальнейшем мы начнем еще с вами общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Но я просто, прежде чем мы перейдем к музыкальной части, еще такой вопрос ко всем вам, вот четверым. Скажите, пожалуйста, вот когда вы были грудничками, догадывались ли вы, что вы будете вот писать, так скажем, и работать на, вот, на, скажем так, на такие огромные количества народа? Потому что я, например, в детстве мечтал быть хоккеистом, вот, и водолазом, никогда космонавтом, вот, и получилось, что я, в общем-то, вот, ну, вы сами знаете кто, в общем, работаю в ГАИ официально, да, вот здесь я так, по совместительству, вот, а что касается вас, вот, ваши детские, понимаете ли, мечты, сколь они находятся в гармонии, понимаете ли, с, вот, дескать, надысь, ибо, да.
2: Ну, я мечтала в детстве стать продавщицей мороженого, как, наверное, и многие другие дети. Вот. Потом меня переубедили, и как-то дальше мои мечты сводились к званию, скажем так, классического филолога. Вот. Затем понятно стало, что я, видимо, буду космонавтом. Вот, потом в течение полугода, где-то в 7 до 7,5 лет, меня посещала идея переменить пол, и как-то с этим я связывала свое будущее. Вот. А затем, собственно говоря, вот журналистика захватила меня с головой. Вот. И, в принципе, я знаю, что вот похожие вещи случились и с Татьяной.
1: Ну да, надо сказать, мы ведь изначально не представились, на самом деле мы ведь сестры. Причем я, вот, как ни странно, старше, да, вот на первый взгляд так даже не покажешься существенно. Вот, но я все равно росла под боком, развивалась моей сестры, и, конечно, желание стать...
2: Я была выше на полметра всегда.
1: Да. Вот. Я тоже мечтала сперва стать классическим филологом, но потом, когда я узнала, что классический филолог – очень сложный экзамен в Московском университете, а после этого их никто не берет замуж, я решила сразу перешагнуть все условности и стать просто греческим богом. Вот, потому что, как мне известно, именно этой тематикой занимаются классические филологи, которые в данном аспекте являются всего лишь инструментом передачи информации.
0: А вот я знаю, что Аристарх в детстве мечтал стать метателем дисков. Почему-то вот такая нестандартная, в общем-то, мечта диски метать. Она, в общем-то, может, и привела вас к тому, что вы занимаетесь такими критическими статьями вот, со всех точек зрения.
3: Да? Ничего подобного. Просто однажды в детском саду... Ой, нет, я ошибся, в пионерском лагере. На каком-то юбилейном вечере я изображал античную статую, стоящую на постаменте и завернутую в простыню. И внимание аудитории мне настолько понравилось. В общем-то, потом я понял, что это был оргазм преждевременный, еще в 11 лет какой может быть оргазм. И я понял, что я, в общем-то, я нуждаюсь в аудитории. Вот, и неожиданно, выступив несколько раз... Я не сорвал аплодисментов, и я понял, что мне необходимо спрятаться за бумагу, и вот так мне пришлось стать...
0: Ну, тем, что мы сейчас, собственно, видим, да, наблюдаем.
2: На самом деле, Аристарх мне сказал по секрету, что все было немножко не так, потому что в детстве он был очень толстый, он весил 153 килограмма. И вот ему когда как-то сказали, что... По статуе греческой дискобола, античной статуи, там вымеряются идеальные пропорции тела. И после чего он, конечно же, возмечтал стать дискоболом, чтобы по его телу и вымеряли идеальные пропорции.
3: Вот... Девушки, аттракцион еще не начался. Подождите, что вы...
0: Ну что же, я, да, прежде чем еще хочу, вопрос такой мне в голову пришел. Вы знаете, существует ведь огромное количество региональной прессы. Вот, во-первых, охватываете ли вы ее, пишете ли вы для региональной прессы, и, во-вторых, если пишете, то этот вопрос следующий, естественно, снимается, но если не всю прессу вы охватываете, то как вы считаете, региональный, скажем так, журналист, вот, например, из Пскова, да, вот, способен ли он стать, скажем, журналистской звездой, ЖЗ сокращенно, или у него никаких шансов на это уже нет?
2: С моей точки зрения, никаких шансов, за исключением того, что он полетит в космос и станет писать из космоса. Вот здесь это вот какая-то перспектива для провинциальных журналистов, в этом не видится.
1: У меня, однако, другое мнение. Дело в том, что провинциальный журналист, он голоден и нагл. Это качество, которое, знаете, иногда приводили вот таких людей, успехов, как, допустим, Чарли Чаплин. Да, вот,
2: да, он стал все-таки провинциальным журналистом в конце карьеры.
3: Будучи в 85-м году в Чите и увидев печатанную свинцом газету «Забайкальская правда», я понял, что провинциальная журналистика никогда не умрет.
0: В смысле свинцом?
2: С каким
0: винцом? Пулями, что ли? А, какие у нас с вами разные мысли. То есть, ну, я понял, да. Ну что же, сейчас мы послушаем музыку. Вы, кстати, собирайтесь, уважаемые, с мыслями. Вопросы ваши мы будем с радостью выслушивать. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые, в общем-то, пишут все статьи практически во всех, скажем так, практически модных журналах. Правильно я сказал, да? Слушаем пьесу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства периодических и не очень периодических изданий. Собственно, тиражируем их в нашем государстве. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Естественно, они работают под разными псевдонимами, но, тем не менее, в общем-то, темы и незатрагиваемые достаточно обильны, мощны. Поэтому у вас есть возможность пообщаться с такими интересными людьми и в прямом эфире 203-19-22 и посредством устройства именуемого пейджер 974-74-74, абонент 109-279. Ну, если вы не против, может быть, мы послушаем, о чем нас хотят спросить наши уважаемые из далекой, скажем так, заснеженной этой Москвы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, спасибо, что вы ответили на мой вопрос о смысле жизни.
0: Угу.
4: Вот, здравствуйте, уважаемые Таня, Ксения и Аристарх.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот, я хочу вас спросить, пишете ли вы для газеты «Северная правда», которая выходит в поселке Ягодное Магаданской области, и для газеты «Народное слово»?
0: Спасибо.
3: Сразу хочу сказать, что обычно такие издания в связи с перебоями в финансировании, с невыплатами зарплат, они занимаются ксерокопированием, просто таким монтажом, буквально деланным ножницами центральных изданий. Как-то вглядываясь в любую газету, можно понять, что она набрана разным шрифтом, то, с чего начиналась наша передача, и с разным качеством. Это просто аппликация, запущенная в ксероксный тираж, поэтому никоим образом это не... Я не пытаюсь глумиться или не пытаюсь кого-то ставить на место. Это беда нашей провинции, это беда регионов. Я думаю, что это пройдет, и люди начнут реализовать свой творческий потенциал, свои возможности. Не будем мы об этом говорить. Это печальный, я думаю, момент в жизни нашей страны. Поэтому будем говорить о прессе, которая питается нефтедолларами, которая питается средствами от проституции, от порнографии, а нашей центральной...
0: От наркотиков, да. Вы знаете, я в связи с этим хотел задать такой вопрос от Ксении и Татьяне все-таки. Дело в том, что ходят слухи, что вы вдвоем составляете творческий дуэт, который печатается в радикальной газете «Лимонка» под псевдонимом «Гастелло». Вот, насколько это правда? Если правда, то вот ваша связь с такой, с радикальной прессой, что это, отдушина какая-то? То есть там же статьи полны такого ехидства какого-то. В общем, с одной стороны, как бы вроде все и правда, с другой стороны, язык очень такой своеобразный. Насколько вот ваше перевоплощение творческие вообще в данном случае сильны? То есть насколько тушка подвергается такому? То есть что это? Может быть, состояние бодуна? Или кто-то вас, скажем, обидел? Или вдруг вы там как-то вот, ну, там что-то несвежее попалось бы? Бывает вот там, или кошка, например, этого упала из окна.
1: Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что, конечно, мы представляем собой прежде всего продажную прессу. А продажная пресса, как и многие другие продажные существа в этом мире, не могут выбирать. Если они уже стали на эту тропу, то любой, обратившийся к ним, он имеет право полностью использовать их и в хвост, и в гриву. Поэтому, да, к сожалению, нам приходится совершать вот этот беспосадочный перелет в этой газете. Утешаем себя мыслью исключительно о том, что владелец ее, он очень душевно ранимый и несчастный человек. Вы понимаете, о ком я говорю. И в принципе, в каждом человеке можно найти что-то такое вот такое маленькое, детское, беспомощное, что вот мы пытаемся найти во владельце этой газеты, как-то вот сквозь слезы, стиснув зубы, мы на него работаем. Но без радости, без.
3: У меня тогда просто из белой такой журналистской зависти вопрос немножечко о секретах мастерства. Например, если вам предложат рассказать о неком особом лучистом свете, которым струятся глаза нескольких звездных или каких-то неких вот таких значимых персон. Как бы вы особые выражения глаз некоторых имен, примелькавшиеся нам с телевизора, все мы прекрасно знаем, что если выражение глаз особое, то никак не светлое. Вот как бы вы эту тему взялись бы раскрывать? Что есть в глазах?
2: Ну, вы знаете, помимо изучения структуры зрачка, сетчатки, еще есть такой очень важный момент, об этом мало кто знает, но дело в том, что все практически наши звезды капают в глаза атропин. Именно поэтому вот такой неземной свет, такое свечение, может быть, вы видели вот на средневековых портретах, вот примерно такое же было, когда вот средневековая женщина в глаза капали атропины. В этом вот, собственно говоря, секрет. Но, конечно, проблему нужно рассматривать шире. Вот,
0: и... Извините,
3: а если
0: пожалуйста,
3: включить поэтические механизмы какие-то,
0: как сейчас
3: можно?
0: Просто я хочу простить, что даю Ксения. Просто дело в том, что, конечно, образом, да, не капали атропины, но реально известно. То есть вот, например, картина замечательного Конфуция, да, называется «Женщина на холме». То есть она стоит обнаженная, широко раскрыв глаза. Она делает не что иное, как ловит глазами насекомых, дабы вызвать обильные слезы излияния. Потому что в тот момент какие-то такие вещества, как атропин и так далее, не были известны. Поэтому они, в общем-то, занимались ловлей насекомых и других предметов по ветру. Это придавало глазам такое грустное выражение оленей. Собственно, поставьте, пожалуйста, бутерброд этот на место. Это бутерброд главного, а то бумаги пойдут. Вот. Он с утра приходит голодный и злой. Да, так извините, продолжайте.
2: Да, так вот, и вот это, вы знаете, вот мы еще очень много занимаемся вопросами этимологии, вот, ни для кого не секрет, что существует такое словосочетание, как звездная болезнь. Вот звездная болезнь – это и есть то высыхание, собственно говоря, поверхности глаза, неприкрытой веками, и для того, чтобы этой болезни избежать, вот в глаз закапывается атропин, и из-за этого вот создается вот неземной замечательный свет.
0: Угу. А вот что касается этого вопроса, который Аристарх задал о наших вот звездах всех и вообще об их таком блеске.
3: Давайте
0: да.
3: Все-таки поговорим о поэтических образах.
1: Я слышал, как
3: Татьяна воспользовалась горячим, но нелюбимым Маяковским и нашла у него такой изобразительный прием, от которого просто слеза не как от лука, а как от поэта течет. И мне интересно, вот насколько вообще это универсальный прием обращение к классикам поэзии?
1: Ну, вполне. Ну, что к вопросу выражения глаз звездных, ну, пожалуйста, воловье томное, высокодинамичное, крутотехнологичное. Все должно быть, главное, это должно быть уместно. Описание может быть любое.
3: Тогда вот в общении в последних интервью с кем произвело на вас, как на автора?
1: С вами Аристарх.
3: Спасибо.
0: А вот я все-таки хотел звездные вот все эти затронутые дела. Вы, естественно, как мощные такие журналисты в разных лицах, естественно, вхожи в эти круги. Дело в том, что среди простого народа бытует мнение, что практически вся наша эстрадная так называемая элита торчит, значит, либо на героине, либо на мощном кокаине. Ну, сами посудите, вот, например, посмотреть там на Буйнина, на Киркорина. То есть они, в принципе, взрослые люди, достаточно один на себя одевает какие-то перья. Ну, понятно, у него цыганское происхождение, это может быть что-то национальное, да? другой вроде взрослый поет: «Ты моя, это самая Дездемона, я твой отел», да, там, и там про бамбух, то есть, а третий одевается, трясет какими-то старыми телесами. Откровенно отсутствие чувства меры, то есть тут налицо, в общем-то, какие-то такие синдромы, в общем-то, затянувшиеся, попросту говоря, наркомании, но на элитной все-таки основе. То есть, естественно, там на винте они не сидят, поскольку энергия там у них нулевая, откровенно. Вот насколько это действительно правда? Или все-таки народ заблуждается?
1: Это инсинуация. Абсолютно инсинуация, потому что им всем давно уже нечем нюхать и втягивать. Это что? Это же сборная конструкция, то, о чем вы сейчас говорите. Это случайное совпадение элементарных частиц.
2: Да, вот Татьяна поднимает очень важную проблему, проблему биороботов в нашем обществе. Дело в том, что...
0: Это тема клонирования, мы, кстати, переходим. Тут приходили вопросы, как я отношусь к клонированию. Да, я сам, то есть, клонированный целиком. У меня все, что ниже головы, это клонировано. И голова по кругу клонирована.
2: Ну вот,
0: да. Ну что-то я все о себе тоже не скромно.
2: До клонирования существовала институция биороботов. Вот все эти девушки с обложек и молодые люди — это не что иное, как биороботы. И, собственно говоря, и наши звезды, вот совершенно правильно тут сказали, они не обладают ни органами чувств никакими, они, потому что они являются биороботами. Просто это случайное совпадение частиц.
0: А вот вы, Ксения, сейчас сказали о том, что как бы существует определенное, там, скажем, строение там, ну, челюстной, да, системы и так далее, да, которое, да, в разные годы, да, в разные эпохи считалось красивой, идеальной. И создавался такой, дескать, стереотип, что, мол, это модно, это красиво. Вот обратите внимание, какой резкий произошел скачок. То есть мы сейчас смотрим вот Бенни Хилла, да, какие там женщины. Вот, в общем, достаточно такие, в общем, странные по нынешним понятиям. То есть, как сказали мне знакомые, в общем-то, девки из агентства Red Star, собственно, их бы сейчас не взяли на подиум, да?
2: Ну, вот,
0: с другой стороны, сейчас тоже какие-то странные такие моды. Вот скажите, куда девают тех вот клонированных, которых тогда вот клонировали? То есть вот они вот вышли из моды, вот он уже все вроде как-то не моден. Какова их судьба? Да, да, Татьяна.
1: Знаете, обычно они женятся, выходят замуж, заводят детей, собак, кошек. Некоторые, вот по неустановленной информации, рыбок и канареек, хотя, конечно, последнее совершенно трудно проверить, потому что это чувство сентиментальности как таково изначально в клонировании не заложено. Понимаете, вот этот вот, как это, пятый разряд цепочки ДНК, он совершенно не делится на сентиментальность, совершенно исключено. Сидят в пледах, качаются в качалках.
0: Получают пенсию, видимо, да?
1: Нет. К сожалению, нет. К сожалению, пенсию у нас и живым существам выплачивают. Да нельзя нерегулярно.
2: Ну вот к этому подошло проблема биороботов достаточно, с моей точки зрения, правильно. Советское правительство хотели сделать учреждение по типу Лепрозориев для поселения отслуживших свой срок биороботов, но, к сожалению, практика не оправдала себя, поскольку оказалась чрезвычайно дорогостоящей. И вот теперь их как бы ассимилируют в обществе.
1: А что самое любопытное, то, что, выяснив, как насколько финансово легче становится ассимилировать бывших, отслуживших свой срок биороботов в обществе, наше правительство уже в кулуарах поговаривает, подумать о том, чтобы перевести всю определенную возрастную категорию населения в статус вот этих вот самых биороботов и тем самым снять с бюджета значительные
0: положения. Ну, в принципе, есть.
3: Почему нельзя вот с их помощью наконец-то решить проблему проституции? Взять этих бедных несчастных созданий, которые стынут на московском ледяном ветру, заменить их сертифицированными, произвести, во-первых, всенародный опрос, референдум. Там вот то ли 60-90, 60-90, угу, то ли какие-то пошивы, то ли регионально. Например, на юго-западе Москвы там широкие таз, узкие плечи, на севере Москвы широкие. Ведь известно, что московские улицы называются по странам света. Если там улица Ангарская, какая-нибудь Тайменская, в одной красе,
0: Уйгурская то улица, где я сейчас живу,
3: в другом Люблинская, Краснодонская, Дольская. Точно так же по этому генотипу выбирать и не дам легкого поведения, а клоны легкого поведения. То есть, например, вот, если ты хочешь женщину восточного типа, ты, соответственно, едешь в один район Москвы.

0: было такое предложение, я знаю, на самом высоком уровне, тот как бы уничтожение насильственной, физической всех клонированных и остановка этого процесса не потому, что
1: вы
0: он элитарный
1: вот
0: дорогостоящий.
1: Вы знаете, что вот есть вот шины, например, очень долго горят. Что вот шины горят втрое быстрее, чем нормальный клон.
0: Да,
1: поэтому уничтожение это такая экологическая проблема. Зеленые тут же сбунтуются.
0: А тогда мы, естественно, ставим перед проблемой, во-первых, утилизации мощной. Вот, да. Но с другой стороны.
1: Они сами-то уйдут, но неизвестно куда. Их можно сказать, кыш, кыш.
0: А они-то живущие, это... они живущие, они будут жить постоянно сейчас, и вдруг еще начнут плодиться. Мы в таком случае придется говорить кыш их потомкам. Мы даже плакаты развешиваем, все уже видят. Там раньше там типа просто плакат, да, там я тебя люблю, плакат. Мы сейчас плакаты кыши, казю-базю вешаем.
1: Вас интересует? Это правильно,
0: естественно. Естественно, я занимаюсь оформлением улиц сейчас.
1: Ночи, а вы это...
0: да. Шо, давайте послушаем в 3 часа ночи, о чем нас хотят спросить из ночной Москвы все-таки, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите. Да-да-да, говорите.
2: Добрый день. Значит, вам два вопросика. Первенький вопросик заключается в следующем. Пишете ли вы для каких-нибудь иностранных изданий? Имеете ли аккредитацию в Беларуси? Как там у вас проблемы с господином Лукашенко? И второй вопрос. Как известно, в общем-то, журналист вы уже супер-журналист, известный, богатый. Не могли бы помеценатствовать и помочь муниципальной газете Орехово-Борисово-Северной под названием «Внутри муниципалитета», которую очень придавливает глава управы Фролов?
0: Спасибо. Спасибо. Не Стасова зовут Фролов? Значит, Стас, просто дело в том, что мы с ним завтра на рыбалку едем. Я его там упрошу. Что вы говорите, Аристарх? Аристарх умалчивает что-то. Что вы говорите, уважаемый?
3: К вопросу о помощи, возможной, которую можно оказать, насколько я поняла, молодым, еще неопытным журналистам из той же указанной газеты. Я как раз хотела сделать сообщение о том, что мы вот втроем, все здесь трое присутствующих, понимаем, что нас уже на всех не хватает. Клонировать себя мы не можем, пойти на такую антигуманную акцию. Поэтому мы решили, конечно, обратиться за помощью, за вольно определяющимися. Нам нужны юные, молодые и способные люди. Люди, которые согласны, не моргнув глазом, врать, лгать, обманывать.
4: Изворачиваться.
0: Хамить.
3: Хамить.
4: Ты дурить.
3: И энергично проделать все это чрезвычайно энергично. Для них мы открываем второй вариант школы юных журналистов. Причем я хочу говорить, они не обязательно должны быть юные. Они могут быть старые, древние, дряблые, какие угодно.
0: Юные в смысле душой.
3: Да. Острое пером, юная душой. Да.
0: Плюс я знаю, как, извините, что перебиваю, что у вас специальная такая есть вот даже программа конкурсная по приему туда. Они должны проникать на всяческие мощные, в общем-то, пресс-конференции, где еще существует банкет, вот без всякого какого-то, без всякой аккредитации. И если он туда проник и каким-то образом там, значит, оказался еще у стола, то у него есть великие шансы
1: Александр,
0: там устроиться.
1: Не да. Профанируйте хорошее дело. Дело в том, что вот сонма выпускников журфака, они оказываются не потому не востребованы, что не востребованы, они абсолютно негодны к этой жизни. Потому что это «Ах, Гомер!»
0: И вы жестокий, право.
1: Ах, Петрак,
0: на театр наехали.
1: А здесь необходимы действующие звонкие кадры, которые смогут своими молодыми крепкими плечами поддержать пошатнувшееся здание российской журналистики. Вы понимаете? Откройте газету хоть раз, Александр, там не страшно. Откройте, попробуйте. Не сразу ее сворачиваете и мните, а откройте.
0: Вредно ее даже открывать.
1: Да.
0: Все пальцы в свинцах.
1: И, я думаю, что то, о чем говорит Татьяна, это очень хорошо, потому что если дело пойдет, это не дешевый курс, но я думаю, Татьяна сейчас даст телефон, и люди смогут разобраться. Есть очень эффективный тест. Тест, к сожалению, не наш. Мы взяли его из американской журналистики, из теста при наборе агентства Рейтер сотрудников. Вот. Мы просто сделали некую адаптированную кальку. Сейчас Татьяна, я думаю, сможет дать некие контактные координаты.
0: Возьмите все ручки, бумажки, мы обязательно сейчас все это скажем.
3: Да, пожалуйста, школа юных журналистов, вариант второй. Находится она на улице Красногвардейской. Такое здание без номера, довольно крупное здание, поэтому номер мы к чему. Телефон 456-2888. Звоните, пожалуйста.
1: Единственное, что... круглосуточный
3: это круглосуточный этого. Телефон, да. И единственное, что свой звонок вы должны начать с личного лозунга, который вы подберете себе по жизни.
0: То есть вместо «здравствуйте».
3: Вместо «здравствуйте» вы должны говорить вот цепкую, запоминающуюся.

0: Слоган, автослоган, да, который, в общем-то, первый пункт тестирования.
1: И наш робот сразу, да, вот определит качество этого слогана, и будет дальнейший разговор вести только с тем, кто вот подойдет, продемонстрировал себя достойно.
2: Да. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
3: Добрый ночи.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Я хотел бы проверить ваших гостей, какими они являются психологами. Можно вопросы задать?
2: Ну, безусловно, конечно.
3: Скажите, пожалуйста, могут ли они набросать коротенький психологический портрет человека, который имеет тенденцию к универсальному знанию?
2: Извините, первое. Говорите, пожалуйста, без паузы, вы как-то пропадаете.
3: К универсальному знанию.
2: Угу.
3: Второе. Часто мельтешат в его словарном лексиконе такие слова: бадун,
2: угу,
3: тушка,
2: тушка,
3: памперс,
2: угу, базитизм, еще базитизм,
3: ливер,
2: угу, базитизм и ливер,
3: ливер,
2: так, угу,
3: можно?
1: Это внешний портрет требуется.
3: Это, ну вот, скажем, я брал такие, принимал это за реперные точки, слушая этого товарища, и у меня, например, уже составлен психологический портрет давным-давно.
2: Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы послушаем, потом вы перезвоните и, в общем, сравним. Хорошо. Сравним, да. Спасибо.
1: Ну, мне кажется, что это человек нежный, волнующийся, возмущающийся, сомневающийся. Человек готовый искать, но не готовый терять.
2: А я это добавлю, еще может и убить иногда.
1: Догнать.
2: Догнать.
1: На рога поднять. Ну, в крайний случай.
2: А есть что-то на Ксении добавить?
4: Ну да, с моей точки зрения, в юноше бледный со взором горящим. Ну, короче, полный дебил.
0: А скорее всего, это честный, рано начавший лысеть в прошлом выпускник среднего технического учебного заведения, который сумел не налепить на себя от жизни все то плохое, что она ему предлагала, и он вынужден, он чувствует себя обязанным быть выше окружающего социума, он должен быть душой каждой компании, в которой оказывается. Конечно, терминология, привитая ему с детства окружением, она доминирует, но тем не менее он рвется к светлому. А в принципе, это положительный такой персонаж, он вызывает умильную улыбку. И, в общем-то, он совсем не вредный, поэтому не стоит над ним иронизировать, не стоит выставлять его терминологию как жупел непродвинутого персонажа нашего общества. Есть куда более мрачные, но законспирированные фигуры, поэтому я думаю, что некое ерничество недопустимо в данном случае. Я бы направил штык своего пера против других более социально адаптированных, но и в то же время коварных и вредных созданий.
2: Ну, от себя я тоже могу нарисовать. То есть мне кажется, что вот он так достаточно много пьет и тушку, в общем-то, не бережет. Но это зависит от сезона. Вот, причем действительно должен, по идее, как-то закусывать какими-то дешевыми продуктами. Если там фигурирует, скажем, ливер, вот, то он ей тушку эту набивает. Естественно, часто бывает, в общем-то, с бадуна. Вот, но при этом такой умеренно стареющий, вот, и постепенно впадающий, в общем-то, в базитизм, и постепенно он придет к необходимости делать по словам, а, в общем-то, окружающих, их какие-то психологические портреты, то есть это, в общем-то, скажем так, визуальная метка времени, эпохи и возраста, к которой объект исследуемый тоже приближается. Но это мое мнение, оно может быть ошибочным. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Это вопрос...
2: Вы знаете, у вас плохо слышно. Давайте договоримся. Говорите, пожалуйста, громче, а иначе просто в силу плохой слышимости мы будем вынуждены прерывать вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня назрел вот такой вопрос. Как вы думаете, когда лучше всего читать ежедневную прессу? Утром, вот, когда едешь в общественном транспорте на работу, днем в обеденный перерыв, или же вечером вот в тапочках вот, на диване? Вот. Я именно хотел бы заострить ваше внимание на газетах, потому что, на мой взгляд, журналы вот как бы лучше всего читать вечером, не спеша и там рассматривать внимательно фотографии. Вот что вы думаете вот, на эту тему?
0: Я считаю, что ничто не сможет заменить образа мужчины, перелистывающего газету в утренней тесноте в метро, когда внимательно вперед сначала, вот, причем явно он ее читает по диагонали, потом, расставив локти, он выворачивает ее сначала наизнанку, потом складывает в обратную сторону, распихав, потом, просидев 3,5 минуты, опять расставляет эти же локти. Очень хороши такие многополосные издания. Поэтому газета, она исключительно придумана для транспорта в час пик, потому что все остальные ее функциональные значимость сводится к заворачиванию, вытиранию, закрыванию.
2: Сворачиванию также, да. В общем-то.
0: Поэтому. А тапочки это блестящий журнал, это все правильно.
2: А, кстати, последний это номер вы видели? Прям к обложке помпончики приделаны такие уже.
0: Это же сублимация такое недополученного сексуального образа. Не случайно сейчас журналы вставляют презервативы, кулечки с духами, с кремами.
2: Выпечку.
0: Журнал обязательно должен быть блестящим, тяжелым и таким притягательным. Это некий секс-символ такой пуберантного эротизма. То есть, в общем-то, анонист, который уже не может даже себе сознаться, что анонист, потому что по времени он, для анониста он уже дембель, а активно сексуальным индивидуумом он еще не стал, потому что, в общем-то, да кто же ему даст? Для этого есть институт блестящих журналов. Вот с этими с красотками, со вкладышами, с объясняющими статьями, где Артемий Троицкий, который...
2: В лице, кстати, тоже, наверное, наших авторов, вот присутствующих здесь, тоже псевдоним, да, видимо, важно.
1: Как, отчество Кирович, вы что-то...
0: Как бы музыкальный критик пишет вдруг про сексуальные проблемы в пренатальном возрасте.
2: Ну, хороший, исчерпывающий ответ. Я предлагаю немножечко отвлечься все-таки на музыку. Вот мы сейчас станцуем с вами, сходим, разгрузим там. Пришли уже люди, надо их разгрузить всех. Вот, снять с них подарки, куличи, выпечки, там большие кренделя с надписью 8 марта. Облегчить их тушки, вот. И после чего мы вернемся, да, в студию, тут поговорим еще. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Журналисты, пишущие для целого ряда отечественных, скажем так, журналов, и в том числе, как мы выяснили, из зарубежной прессы, тоже в какой-то степени пишущие. А вот скажите, сейчас же ведь очень модно, например, проводить выставки, то есть люди, скажем, которые занимаются какой-то деятельностью, вдруг выступают так неожиданно для себя планом, выставка, например, скульптур, бывшей фотомодели, вот она там лепит, например, там груди или ягодицы какие-то, то вот свой визуальный образ и так далее. Вот как у вас с этим дело?
1: Знаете, у нас настолько не хватает времени, а ведь выставка — это стоять по 5-8 часов при полном душном помещении, практически в чем мать родила. Это тяжелый труд. Поэтому мы стараемся от этого избежать.
0: А вот скажите, вот все очень любят читать в журналах, я-то ближе к аналитике, к каким-то там художественным образом. Вы, девушки, работающие на переднем краю репортерской работе, скажите, а вот что касается разоблачений, это вот все жареные материалы вы знаете изначально и по чьей-то отмашке выбрасываете нужное? Или все-таки приходится вот быть немножко папарацци, за кем-то там следить, как это все делать?
5: Ну, вы знаете, сначала, конечно, приходилось быть и папарацци, и там с объективами, за звездами скакать, и за деревьями прятаться, и где угодно. Но сейчас мы поставили дело, как мне кажется, на профессиональную основу. У нас есть некоторый отдел так называемых маркетинговых исследований, вот, и социальных, которые нам дают данные относительно того, что происходит, как наши звездные люди проводят время, кто они такие, кем они являются.
1: Таким образом, мы уже автоматически перешли из разряда папарацци в разряд пепперони, то есть.
2: А скажите, пожалуйста, вот мы пытались наладить альманах такой нашей радиостанции, и я, как, в общем-то, мне сказали, ты будешь главный нарезчик, в общем-то, печатник, и вообще главный будешь, давай занимайся. Я предложил сделать такую неожиданную форму, выпустить этот альманах в форме, в общем-то, женской ноги. Вот, такой фигурный журнал. Ну, вот, но сказали, что, в общем, в советских типографиях это нельзя отпечатать, нарезать. Там получится, что вкусовщина пойдет. Кому-то толстая нога нравится, кому-то худая, печатники будут там как-то под себя строить. В общем, отменили это дело. Как вы относитесь вообще к самой этой идее, скажем так, узорной прессы, например, в форме снежинки газетку выпустить, в форме бубличка?
5: Нет, вообще идея замечательная, и она вот сейчас в прогрессивных и развитых странах находит свое воплощение. Вот здесь был как раз вопрос про Белоруссию, на который мы не ответили. И вот в Беларуси сейчас, вот, по-моему, замечательная идея, ну, то есть, которая поддерживается, вот редкий случай, хорошая идея, поддерживается авторитарным режимом, они собираются выпускать главную республиканскую газету в форме президента Лукашенко. Вот. И это будет политическая газета, где будут собраны вот, политические новости, но даже будет вот какой-то раздел сатиры и юмора на последней странице.
1: Да, и передовица будет привлекать самое активное внимание, обещает нам будущее.
0: И там сразу, в общем-то, никаких проблем с рекламой, потому что каждая часть будет пахнуть, соответственно, вот тому месту, если пользоваться туалетной водой, то, соответственно, вверх газета пахнет так.
2: Понятно. Дело в том, что вот я сейчас просто вспомнил на прошлой неделе уникальный достаточно случай. Мы же проводим сейчас инспекцию вообще родильных заведений. И вот на одной, значит, идем, что-то наше внимание привлекло, мы не поняли, лежит ребенок, смотрим, значит, написано «Лукашенко Сергеевич Лебедка». Мы так, да что это такое? А оказывается, мама этого самого ребенка, она, в общем-то, прониклась фанатизмом к руководителю Белоруссии и назвала реально ребенку, дала имя Лукашенко, представляете? То есть у него ребенок будет, скажем, там, Софья Лукашенковна Твича, видимо, я даже не знаю. Как
5: да, там дело было в том, что мама этого ребенка была армянка. И там, вы знаете, наверное, традиция, что вот в Армении часто называют детей Пушкин, Гамлет, вот там Гамлет, Марктычан, вот такое сочетание встречалось. Вот теперь, значит, президент Лукашенко у нас вот так.
1: Вот тот редкий случай, когда, мне кажется, мы не совсем совпадаем с моей коллегой, сестрой, единоутробной, единомысленной. Дело в том, что, насколько я знаю, вот я слышала об этом, что этот ребенок родился как раз после Олимпиады в Нагано, которая, надо сказать, привлекла, конечно, внимание болельщиков со всех стран мира. И вот после того после знаменитого выступления, вот в России очень часто давали детям Павел, вот во имя Павла Буре, который, как мы знаем, забил 5 шайб на полуфинальном матче.
2: Мячей тоже немерено он забил.
1: Да, но, а президент Лукашенко же тоже отличился, надо сказать, отличился на зимних полях Нагана, и, безусловно, я, насколько мне известно, это все-таки связано именно с его хоккейными достижениями.
2: Ну, видимо. Ну, я предлагаю вновь обратиться к телефонным звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22. Также напоминаю вам номер пейджера, кто не может дозвониться в прямой эфир из всех наших 5 радиослушателей. Наверняка, в силу того, что всего 2 линии, 3 не могут. 974-74-74, абонент 109-279. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, мы вас слушаем.
7: Я убил президента.
5: Поздравляю.
1: Поздравляю.
2: Спасибо. Женщина добрая. Хорошая женщина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Представляете себе ситуацию, что нужно вытянуть, так сказать, на рынок прессы следующую провокацию. Господа Естафьев и Лисовский выносят из коробки Спокферкса ядерный чемоданчик для Саддама Хусейна. Не могли бы вот так экспромтом статью Александра Минкина по этому поводу выдать в эфир? Спасибо за внимание.
1: Я думаю, что как только господин Минкин узнает, что в руках Саддама Хусейна и шар штупается ядерный чемоданчик, он не будет писать никакой статьи, а сядет на свой личный маленький лайнер «Салоха» и улетит в свою Австралию, где, как известно, у него подземные бунгало с 3 этажами запасных консервов.
2: У кого? Судейна, да?
1: Нет, у Минкина.
2: Понял.
1: Но дело в том, что, опять-таки, вы неправильно поняли. Минкин, он, конечно, существует. Но давно уже ничего не пишем, потому что все, что он пишет, приходится делать нам. Мы-то, конечно, не поэтим, мы будем должным образом реагировать.
2: Да, спасибо, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, Ваша.
9: Я бы хотела вот узнать, вот интересно, как вы сидите за столом или вы возлежите, как древние греки?
2: Нет, вы знаете, я могу открыть вам маленький секрет, как это все находится. Мы не возлежим, мы сидим на мощнейшем ворсистом ковре. Вот. Да, единственное, тут...
9: А там, наверное, насекомые ползают?
2: Знаете, вы не сочтите только за какую-то там обиду или за дерзость. Дело в том, что при предыдущей смене тут в задумчивости была и наковыряла, то попросту козявок. Поэтому вот их так задумчиво, да, выковыриваем. Так, знаете, люди разные. Кто жвачки накатал в ворс?
9: А что вы пьете?
2: Мы ничего не пьем, у нас ноги в тазиках.
9: Не может быть.
2: Нет, у нас ноги в тазиках находятся.
9: Коктейль какой-то все-таки легкий хотя бы есть.
10: Нет, совершенно. Дело в том, что мы все, в общем-то, находимся за рулем.
9: Я вам не верю, как Станиславский. Вы явно что-то выпили.
10: А вы нажмите,
9: мне
10: пожалуйста.
9: Мне интересно рецепт узнать.
10: Нет, вы нажмите...
9: Чтобы вот, хорошо разговаривать в такое время.
10: А знаете, вы нажмите 8-ю кнопку 4 раза, и увидите прямую трансляцию нашей программы, да, и увидите, что все тут...
9: Хорошо, пойду жать. Спасибо большое.
10: Спасибо, до свидания. До свидания. Кстати, у меня кучка больше наковыренного, поэтому мне сегодня и дадут мощнейшую бляху в награду от руководства.
1: Насчет коктейля эта милая женщина, в принципе, была не так уж не права.
5: Да, коктейль Елена Глинская.
10: А рецепт можно, да?
1: Да,
5: конечно. Да, нет проблем.
1: 5 мерок меда, 5 мерок мятного ликера, в пуншевой чашу и до краев напита льду.
10: Замечательно. А у меня есть товарищ, он пьет пиво и закусывает его шоколадом.
5: Ну, это не так уж плохо.
10: Да.
1: Немцы пьют пиво с малиновым сиропом, предварительно взбивая его метелочкой в густую пенку.
10: Поэтому у них, в общем-то, так и развита челюстная
0: так
10: система.
0: Так у них пиво пшеничное, не надо пробовать его
10: с Балтикой смешивать. Балтикой, да. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Добрый вечер.
10: Здравствуйте, уважаемый.
11: Я вот чего хотел спросить. Конечно. Вот тут психолог звонил, мне одну вещь напомнил.
10: Угу.
11: Значит, известно, что в телевидении на одно время был так называемый эффект 25-го кадра. То есть в один из 25 кадров вставляли какую-либо рекламу, и люди, значит, подсознательно, сами не ведая того, шли покупать тот товар. Ну, потом скандалы были, естественно, поскольку это обман, это запретили. Вот. А я слышал, что что-то подобное, значит, изобрели и для прессы. И называется это, дай бог памяти,
0: джинса.
11: Нейролингвистическое программирование.
0: Это джинса.
11: Вот.
12: Да, NLP.
11: Вот, вот я и хотел узнать, вот, какое ваше участие в этом изобретении и в чем точно оно заключается, поскольку не хотелось бы попадаться на какую-то такую, на подсознание воздействующую рекламу и из-за этого покупать товары, которые мне, в общем-то, на самом деле не нужны. Вот расскажите, как вот на самом деле избежать воздействия этого.
10: Спасибо.
11: И, соответственно, в чем оно заключается, чтобы же, так сказать, вот отсеивать это.
10: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот сейчас вам ответит Татьяна на этот вопрос.
1: Ну, раз мы так уж честно решили сегодня выступить, раскрываем карты. Да, мы иногда прибегаем к этому не совсем честному методу борьбы с читателями. И вот, например, в принципе, редко. Вот один из последних – это наш выпуск в журнале «Весь мир», статьи «Малайские крокодилы. Краткий историко-биографический экскурс». Там, рассказывая и пропагандируя образ малайских крокодилов, их образ жизни, их рацион, мы на каждую страницу невидимым текстом напечатали очень явственное, очень выразительное изображение малайского крокодила, широко разинутой голодной пастью, искренне верю, что это отпугнет читателей от статьи, и все-таки приобретения малайских крокодилов не будут происходить в нашем регионе.
10: Есть ли вот у вас, Ксения, что добавить, или у Аристарха? Я вижу, он как-то озабоченно вот, ковыряет, уже так рассредоточено.
5: Да, ну вот, например, опять-таки, наша пропаганда, вот в чем мы принимаем непосредственное участие, это примерно на каждой пятой странице журнала Playboy публикуются наши фотографии в каждом номере. Вот поэтому, если вы хотите избежать вот, так сказать, приобретения товара, который вы не хотите приобретать, то вот имейте в виду, что вот такой вот пятый кадр, в общем, мы вставляем.
0: Ну, потом я просто призываю к вашему благоразумию. Вот вы, судя по всему, человек рассудительный и привыкший апеллировать к разуму, а не каким-то инстинктам или к чувствам. Вот вы просто так когда-нибудь чувствовали себе потребность или желание выйти на улицу и закричать, например, «Я хороший», или «Вася хороший», или «Маня хорошая», или «Я хочу пойти с Маней гулять». Вот представляете, что в нормальном состоянии никакой журналист просто так не бросит все, не схватит за клавиатуру и не станет писать, что памперсы вот такие-то, они самые лучшие, они самые гигроскопичные, что на этом кафеле никогда не поскользнется ваш ребенок, потому что никакой нормальный человек, если он начнет о чем-то писать, он начнет писать, как он провел лето. Например, там какие-то зарисовочки, да. А любая оценочная характеристика, она проплотная практически по определению.
10: А вот я хотел задать вопрос уважаемым Татьяне и Ксении. Вот вы, методы вашей работы литературной, все-таки вы как-то вы раздельно выполняете заказы, или у вас бывает совместная творческая деятельность, как, например, у братьев Стругацких, вот, например, одна пишет заглавие, другая вот самая там концовку и так далее.
5: Да, у нас, в общем-то, в основном бывает совместная творческая деятельность, и когда мы творим раздельно, мы тоскуем, в общем, друг по другу, просто моментально. Поэтому статьи очень тоскливые получаются, а когда мы вместе, то, в общем, все отлично. И так может, вот, например, мы писали недавно для одного журнала статью «Я отец», вот. И вот, например, я написала первую часть, то есть у нас была задача, я должна была написать пессимистическую часть, Татьяна оптимистическую. Вот я написала пессимистическую, а потом, собственно говоря, передала ее Татьяне, Татьяна написала оптимистическую часть, но когда я ее прочла, я увидела, что там в этой оптимистической части есть 4 слова «отвратительный», 8 слов «омерзительный», одно слово «безобразный», и постоянно повторяется оборот «никуда не годится». Вот, поэтому нам пришлось произвести совместную редактуру статьи «Я отец». И вот, вот так вот мы вынуждены работать. То есть мы иногда там творим вместе, а когда раздельно, то вот совместной редактурой мы убираем те недочеты, которые допускаем одни, тоскуя.
2: А вот скажите, ведь раньше, вот, до наступления так называемой вот, свободы печати и так далее, скажем, упоминание в какой-то официальной прессе слова там омерзительное и так далее практически было исключено. То есть если это не художественное какое-то произведение, я, наверное, знаю, что, в общем-то, вы занимались историческими исследованиями, вот какие-то слова, синонимы этих слов. То есть наверняка нужно было написать какую-то пессимистическую статью о том, какая, значит, какой плохой в Америке баблигум и какой, в общем-то, там педерат, к примеру, какой-нибудь ихний там принц или еще кто-то, да. Вот. Но эти все слова нельзя было упоминать, омерзительные и даже вот мною сказанные, да. Каким образом пользовались в то время, чтобы донести до людей всю отвратительность вот этого западного мира?
5: Ну, вы знаете, вот есть такая вещь, как эвфемизм, вот, поэтому у нас был уже некоторый набор вот таких эвфемизмов, которые впоследствии, собственно, вот с приходом свободы слова, вот, мы стали заменять нормальными словами. Вот, то есть, например, там вместо слова «безобразный» мы там писали слово там «не очень плохой», например. Вот, или что-то в этом роде. Но вы знаете, вот тут еще один интересный момент. Вот мы когда работали в женских журналах во многих, мы столкнулись с такой вещью, вот как нам именовать мужчин. Потому что вот очень мало, к сожалению, вот в языке у нас есть таких хороших, ну, наименований мужчин. А там же в женских журналах нужно их как-то ругать, поэтому вот нами созданы несколько вот таких наименований ругательных мужчин. Вот, например, одно из последних – это «козёлик с бородкой-котлеткой», например. Вот такой вот…
2: «Козёлик», да?
5: «Козёлик», да, с
2: была такая песня «Козёлики, козёлики». Хорошая, да, песня, вот, народная такая.
5: Да, вот так вот.
2: А скажите, пожалуйста, вот, Ксения, вот вы сейчас сказали «женский журнал», да? А вот существует еще такое понятие «дамский журнал». Ну, понятно, что, например, в хорошем обществе, вот, только там вот у нас, к примеру, как часто принято какое-то собрание, да, там официальная презентация выходит, к примеру, ведущий, и говорит «дамы и господа». То есть тем самым, естественно, он оскорбляет дам, поскольку нужно говорить, естественно, только слово «господа», да, потому что дамы — это, в общем-то, попросту говоря, девки и, собственно, проститутки. Да. Вот. Но, тем не менее, существует понятие «дамский журнал». Это что, как бы журнал вульгарного смысла как-то?
5: Ну, вот, да. Ну, в общем-то, это действительно несколько вульгарный журнал. Вот можно назвать, наверное, примером дамского журнала. Вот первый журнал, который мы стали издавать, «Альманах «Космическая проститутка». Вот. Это был вот первый. Да-да. Это был первый, по-моему, наиболее, с моей точки зрения, удачного под дамского журнала, ну, вот потом нам стали подражать, вот, все там журналы «Космополит», «Нелли», вот они тоже дамские журналы, вот, и как-то вот теперь их стало очень много, хотя, конечно, вот все пошло это с нашей идеей.
2: Причем я хочу вкратце сказать, что как раз тогда вот у вас сложилось такой квартет, вот один, как я говорил, уже ушел, так обиделся, а по идее ведь это практически уже вчетвером создавали, и на обложке, по иронии судьбы, как раз был Аристарх изображен, причем в общем-то, как-то удачно была накрашена ваша вот эта интимная часть тела, что практически получилась мордашка симпатичной женщины. Вы в этом смысле прям человек-луна. Вот, пользуетесь ли вы сейчас как-то вот этим вашим неожиданным обаянием?
0: Дело в том, что я теперь использую как модель для рекламной съемки вот всякие рекламные инсталляции, щиты, трехмерные щиты с выносами. Поэтому я не могу размениваться на обложке. Это малобюджетный теперь жанр.
1: Ну, нужно отметить, что Аристарха вынос, конечно, потрясающий, потрясающий.
2: Ну, я думаю, что мы 8-го будем наблюдать это, да?
5: Вынос Аристарха, да.
2: Вынос Аристарха. Триптих, я знаю, новый у вас вот опубликован сейчас будет. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени до выхода вот в эфир одного моего товарища. Он просил тут рассказать, исполнить песню, вот, передать приветы всякие. Я предлагаю послушать быстренько телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать? Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
12: Я, в общем, не сплю почему-то сегодня и с радостью слушаю вашу передачу. И хочу вас вернуть вот к проблеме клонирование, которое сегодня всех очень волнует, и в этой связи задать вопрос, а не кажется ли вам, что уже, в общем, много лет занимаются в нашем государстве этим? Или, может быть, я что-то не понимаю? Вот говорят о зомбировании, теперь клонировании. По-моему, это же давно происходит у нас. Вот как милые девушки и Аристарх относятся к этой проблеме?
13: Спасибо, спасибо.
0: Я когда вижу вот жизнерадостные какие-то похожие друг на друга лица автоинспекторов на улицах Москвы, проезжая автомобили, мне как-то приходит мысль о некой вот таком вот тайном...
2: Ну, дескать, неспроста это, думаете вы.
0: Да, они вот на жутком морозе, ну, я понимаю, что водится некая какая-то, задается цвет лица, чтобы это не диссонировало с лицами граждан, что он становится жизнерадостно-красный такой. Вот, но они все бодрые и не теряют вот этой работоспособности. То есть раньше я думал, что они набивают перчатки и ботинки бумажными деньгами, чтобы просто как-то не это самое.
2: Чтобы теплее было, меня... бумага же утепляет, естественно.
0: Один раз мои товарищи были остановлены автоинспектором, это совершенно реальный случай, и он их за что-то формальное штрафовал. Они грустные уехали, выяснили, что в их восьмерке лежит крага его, он забыл, вот эта перчатка с раструбом. Она была доверх наполнена деньгами. Я понял, что вот штрафами этими квитанционными, я понял, что, в общем-то, руки стынут на ветру, то приходится краги набивать, рваной газеты неудобно, приходится набивать деньгами. А сейчас, глядя вот два последних мороза, мне почти что доказали, что, видимо, это некий клон такой автоинспектора, потому что они абсолютно неутомимые, они жизнерадостные, и, в общем-то, выражение лиц у них весьма похожие.
2: Согласен, согласен с вами.
1: А я со своей стороны хочу сказать, что на самом деле клонирование впервые действительно началось в нашей стране, и, насколько мне известно, первым был склонирован гигантский экземпляр афганской борзой, дали имя «Каннибал». Вот, и, к сожалению, опыт оказался настолько удачным, что в нашей стране его надолго и благополучно забыли, только вот недавно возродили за океаном, и вот сейчас мы опять свой собственный опыт едим, скажем так, в чужой упаковке.
5: Да, вот и я еще хочу сказать об одной проблеме, по-моему, величайшей социальной несправедливости. Это о том, почему клонами до сих пор не заменили такие элементы городского декора, как нищих. Уже нищие давно, я считаю, зачем мучить людей? Ну, понятно, что нищие в городе должны быть, что от них совершенно никуда не денешься. Но если есть клоны, то, по-моему, они должны быть на улицах наших городов.
2: Ну что же, теперь мы сейчас снова ненадолго прервемся. У нас там протекла труба, мы обязаны просто пойти заняться починкой, а затем мы продолжим. Вы, уважаемые, продолжайте формулировать ваши мысли, идеи, звоните нам и на пейджер тоже присылайте ваши сообщения.

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые пишут статьи в целый ряд журналов, причем под разными именами, под псевдонимами. То есть практически ими охвачен весь сектор журналистики. Я напоминаю вам номер нашего эфирного телефона 203-19-22, а также номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И, в общем-то, поскольку речь у нас так все-таки зашла о журналистике, наверняка, в общем-то, за какие-то, ну, определенные мощные деньги некоторые, скажем так, коммерческие структуры, да, пытались каким-то образом вас соблазнить на написание статей о технических каких-то вещах, к примеру, автомобиль, кофемолка новая и так далее. И, скажем, плюс вы должны были приложить чертежи и так далее. Я вижу, у вас ватман, кульман с вами вы принесли, вот, женщин привезли, которые кальку делают вам, вот они все тут стоят и ждут. Вот насколько вас такая работа обременяет все-таки? Она же не совсем творческая, все же связано с техникой, мы не любим. Дальше.
1: Ну, в свое время нам приходилось сотрудничать в таком журнале «Мир связи и информации Коннект». Это был журнал о пейджерах, интернете, сети и очень других странных вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, но я делала вид, что я не имею о них понятия, и писала туда статьи следующего содержания. «Разница в новациях дигитальных технологий GSM и CDMA. Кто победит?» Вы знаете, я выяснила, что, наверное, этих технологий либо не существует на самом деле, либо они существуют как-то вне человеческого сознания, потому что какого бреда я не писала, его принимал редактор, его читали технические корректоры, они говорили, все очень мило, вот разве что, пожалуй, вы немножечко о возмущающихся числах тут вот не совсем верно формулы вывели, мы потом сверим ее по справочнику. Год продолжалась эта работа, кажется, даже благодаря моим статьям была целая каких-то ряд небольших научных явлений в этой сфере.
2: Но вот кроме технических чисто навыков, от нас еще требуются иногда очень неожиданные вещи. Например, знания в начертательной геометрии, навыки чертежа. Вот, например, от шведской фирмы «Абсолют», всем хорошо известны, мы только что получили заказ сродни практически созданию квадратуры круга. Нам поручили вписать живую женщину, макет живой женщины в бутылку водки «Абсолют». Понимаете, вот мы сейчас, почему кульман принесли, мы сейчас как раз над этим все втроем работаем. Потому что задача оказалась практически трудновыполнимой. Мы взяли за образец Наоми Кэмпбелл, и вот с трудом нам это все удавалось, то есть практически не удавалось, и пришлось поменять образец. Мы взяли Наталью Крачковскую, и вы знаете, все очень хорошо и здорово получилось. И вот сейчас, знаете, мы практически заканчиваем.
0: Ксения, дело в том, что с Наоми Кэмпбелл не пойдет. Дело в том, что всем известно, что вещи этой замечательной нигерийки, вот после подиума, в общем, все потом отдают, она мощно потеет, потоотделение энзимное у нее серьезное, и поэтому будет вызывать нездоровые ассоциации.
2: Да, тут были претензии рекламодателей как раз вот именно по этому пункту, и вот вторая наша кандидатура куда удачнее пошла.
0: А вот скажите, опять же, если говорить о технической вещи, я знаю, вот Аристарх этим часто грешил, то есть он вообще у нас фантазер такой, у него сейчас книжка торчит научной фантастикой из кармашка его кителя. Вот ваша мысль вообще, Аристарх, судя по вашим статьям, она значительно обгоняет, в общем-то, время возможного ее технического, скажем так, осуществления. Вот случались ли такие моменты, когда вам, например, описывали какое-то техническое явление, ну, как реально существующее, к примеру, да, а чванливые ученые, с ужасом обнаружив, что этого нет, быстренько подстраивались и что-то делали уже под вас непосредственно, то есть, скажем так, выполняли социальный заказ прессы воля по неволе. Насколько это вот...
3: Да вы знаете, это встречается на каждом шагу. И в основном, я думаю, что для потребителя это проходит незамеченно, потому что касается пищевых технологий. Точно так же, как вот прокатывание коньяка по деревянному лабиринту заменяет выстаивание многолетнее в дубовых бочках. В общем-то, это ноу-хау такое современное. Вот. Точно так же, если коснуться способов взбраживания так называемых современных йогуртов, то многие, узнав эту технологию, ну просто даже бы обходили молочный прилавок, а не совали бы этот продукт в рот буквально себе. Понимаете? И изначально передаваю. Ну, если вспомнить такие термины, как там опарыши или третичное брожение, что имеет синоним просто речи весьма неблагозвучной. Вот. То сначала это дело произносилось, потом хулители и гонители обрушивались на страницы, на издания, на те издания, на чьих страницах я это произносил. А в результате, зайдя в магазин, часто видишь, что к чему пришли эти самые... То, чего я боялся, многие теперь едят.
0: Кстати, действительно парадокс в том, что многие ваши статьи, они описывают отрицательные какие-то технические вот продуктовые
3: вот
0: новинки.
3: Индустрии секс-шопов, это я понимаю, желтые темы, я их не очень люблю.
0: Ничего-ничего, не обращайте внимания, это вас Прохор ущипнул, наша девушка-телефонист, она тыкает, часто делает, проверяет остроту ваших лопаток. Ничего-ничего, не волнуйтесь, она сейчас уйдет уже, что-то вы не стесняйтесь.
3: Я продолжу позже.
0: А, да, вот я вижу, Татьяна как-то оживилась, видимо, какая речь зашла о секс-шопах. Я знаю, что вы владеете секс-шопом тут вот недалеко. Вот, он у вас совершенно уникальный, то есть вы постоянно просите вот у моей фирмы, чтобы мы туда поставляли поросячьи хвостики. Давайте откроем этот секрет, скажите, как, на ваш взгляд, они используются? Берут же их хорошо хвостики эти, непонятно?
1: Исключительно в декоративных целях. Дело в том, что в этом секс-шопе сейчас основная новинка, я даже хочу ее порекомендовать, это гермафродитический манекен. Это уникальная совершенно вещь. Причем это манекен в миниатюрном размере. Это вот не та громоздкая вещь с широко разинутыми глазами, ртом, которая, вот, надо сказать, сильно портит антураж квартиры.
0: У нас на входе она сидит.
3: Глаза разинутые делают. Зачем? Какая функциональная полезность?
1: Чтобы вы ощущали ее экстаз.
0: И взгляд.
3: А у женщины в экстатическом состоянии по определению плотно прикрытые веки.
1: Дело в том, что вы тоже должны возбуждаться, глядя на выпученные белки. Ну, это
0: нестандартно, понимаете? Просто выпученные такие вот эти... Они нестандартные, извините.
1: Да, и к тому же, знаете, вот то, что закрывают глаза от вас, даже восковые изделия, это неприятно.
0: Неприятно.
1: Нет, у нас интереснейшая конструкция, вся она размером с домашнюю кошку, ее прям так хочется взять на руки и погладить. Она одновременно заменяет собой и мужчину, и женщину. Причем, если кто-то, так скажем, не имеет бисексуальных тенденций, он может просто не понравившуюся часть отвернуть.
0: Отложить вот. На время.
1: Вот, да, вот иметь рандеву с этой новинкой очень уместно в помещении, оформленном как раз вашими поросячьими хвостиками.
0: А вы знаете, вот мы как-то хотим сейчас нашим сотрудникам всем вот на 8-е подарить какие-то предметы. Вот и женщинам, и мужчинам какие-то универсальные, но денег, конечно, у нас не хватит на вот эту новинку. Вот если в вашем шекштопе что-то универсальное такое, что мы можем всем тут раздарить и главному, вот и вот Прохору.
3: Я хочу сказать, что вот комплимент элементарность, то есть такая совместимость и взаимодополняемость женских и мужских половых органов, они позволили создать некий конструктор, такой «сделай это сам» называется, и который буквально с помощью вот двух составляющих, то есть 2 в степени минус 1, сказали бы математики и статистики, ничего подобного. Из двух деталей можно делать не одно целое, а много-много целых. И каждый, кто придет в магазины, начиная с 8 марта, начиная с рекламной кампании, вы увидите, щиты будут на краю дороги стоять, эти предметы. Вот. Вы сумеете убедиться, насколько вообще фантазия человеческая не дошла еще до многих открытий, находок, и насколько неистощима может оказаться эротическая фантазия и здоровое любопытство.
2: Да, и кроме того, мы хотим, у нас следующий вот шаг как раз в работе с этим изделием, это деление его на гораздо более мелкие части. И это вот открывает перспективы широкие очень для потребителя, потому что, например, вот вы желаете сделать подарок сотрудникам редакции, вы можете подарить каждому сотруднику по какой-то маленькой части вот от этого предмета, и у них тогда в свободную минуту всегда будет занятие. Они могут это вместе как-то собирать, там каждый может привносить свою новую деталь, ну и делать из этого там то или иное устройство, да, которое вот каждому по вкусу.
1: Но если это, безусловно, сплачивает коллектив.
3: Это великолепный психологический
2: тест. Да, это психологический
3: тест.
2: И тест, и тренинг. И вот он с успехом применяет американские вот эти вот все IQ, там, психологические вот тесты и так далее. Они, я считаю, что они в нашей стране просто абсолютно не нужны, не прижились. И вот этот маленький тест, конечно, заменит. Вот что еще я могу порекомендовать из нашего секс-шопа как раз вот к 8 марта, это новые виды афродизиаков. афродизиаков. То есть афродизиаки — это, как всем известно, это, ну, такие всякие вещества экзотические достаточно, которые помогают мужчинам повысить потенцию, ну и, собственно, женщинам тоже сексуальное влечение. У нас присутствует новинка — вытяжка из крокодилии клоаки. Это, в общем-то, нигде еще никогда не использовалось. Не секрет, что используется рога носорога, там, ну, многие вещи. Вот, но вот эта вытяжка, которую, собственно говоря, вот мы с Татьяной и еще специалисты из московского зоопарка помогли нам придумать, вот, это дает совершенно уникальный фантастический эффект. Как раз вот мы работали с, над биографией малайских крокодилов, вот, в упомянутой статье в журнале «Весь мир», уважаемым нами. Вот, и после этого вот родилась такая идея.
1: И мы хотим принести также огромную благодарность серпентологу московского зоопарка господину Олегу Шумакову, который всемерно способствовал нам в создании этого чудодейственного афродизиака.
3: Еще ожидается поступление из Малайзии одноразовых шприцев под названием «Укус сосы в мошонку». Она действует просто, ну, великий могучий русский язык, но только малаец может пока что это объяснить, потому что он это ощутил на себе.
0: Это жестами они это.
3: Да,
0: В танце выражают в таком, в малайской джиге. А вот скажите, дело в том, что сейчас весна, в общем-то, и многие животные начинают безумствовать попросту. Там канарейки разные, кошки, особенно с котами, они там прям. Вот. И я знаю, что вы были инициаторами открытия секс-шопа для животных. Вот. У вас даже были, в общем-то, товары для этой цели. И вот у нас многие сейчас на пейджер спрашивают, что собственно, это за товары, как они визуально выглядит непонятно. То есть чучело для кошки сделать, собрата по сексу, вроде как-то, ну, достаточно банально. Зачем идти туда? Кинул тряпку ему, к примеру. Он, в общем-то, с тряпкой сексом и занимается, да? Вот. Или все-таки что-то там эстетическое? Поясните, пожалуйста.
1: Дело в том, что спаривание животных происходит не так легко и весело, как у людей. Животные гораздо более требовательны к процессу.
3: К партнеру.
1: Да, и к выбору партнера. Что у нас имеется? У нас, например, вот Ксения разрабатывала очень долго специальные подставочки, необходимые бульдогам при спаривании. Дело в том, что само строение тела этих небольших увесистых животных не позволяет им произвести половой акт естественным образом, и только при наличии специальной ступенечки, на которую поднимают, так скажем, самца, он может кое-как, может, так сказать, в пол уха, в пол оборота выполнить свой незамысловатый процесс.
2: Незатейливый долг, да, я бы сказала даже.
1: Стоит эта скамеечка недорого, она стоит всего около $100. А надо сказать, что инструктор, который в обычное время без скамеечки должен спаривать бульдогов своими собственными руками.
2: На коленях у хозяйки.
1: Да, он берет 150, то есть выгода...
2: Экономия вот очевидна, с моей точки зрения. Да.
3: Потом...
2: Да, кроме того, вот сейчас мы мучаемся над практически пока неразрешимой проблемой. Это приспособление для ежиков. Вот. То есть мы хотели создать некий синтетический предмет под названием «Самка ежа безыгольчатая». Вот, чтобы ежику было удобно как-то вот, в общем, этим делом заниматься. Но видите ли, вот мы столкнулись с такой проблемой, что совершенно ежик вот, без иголок никак не соглашается. То есть самка должна быть с иголками все равно. И мы
0: то есть
2: сейчас
0: не,
2: вот...
0: не кайф ему.
2: Нет,
0: туда.
2: Нет, не кайф ему без иголок. Сейчас мы вот пытаемся синтезировать
3: дело
2: эти самые.
3: Что выяснилось, что если ежика поместить в сильное электростатическое поле, то при одной полярности иголки стоят дыбом. А при другой они прилипают к его телу, и акт становится просто реальным совершенно. Кроме того, я хочу сказать по поводу вот тех, кому не безразлично душевное и физиологическое состояние братьев меньших. Ясно, что кошки в период сексуальной активности очень мучаются, кричат круглые сутки, подставляют заднюю часть своего тела. Я предлагаю просто рассказать некоторые ноу-хау. Некоторые колпачки шариковых авторучек как нельзя лучше подходят для удовлетворения бедного животного.
2: С моей точки зрения, совершенно антигуманно. Вот
0: по-моему,
2: я с Аристархом, позвольте, не согласиться. Вот использовались для этой цели вот карандаши простые «Красный октябрь». Я знаю некоторыми особенными садистами. Да. Вот, против чего вот я и, собственно, все партии кошка защиты животных все протестуют.
3: Эта кошка понимала судьбу Мальвины. Вы понимаете, вы говорите совершенно о другом.
0: Нет, тут дело в том, Аристарх, что речь идет в данном случае о жестокости даже не по отношению к кошке, а, скажем, к гостям, которые приходят и в задумчивости там грызут эти карандаши. большие ручки, это реальный факт, понимаете? Чешут в ушах ими.
3: Что в этом страшного?
2: Да, хозяин зловредно наблюдает, да, вообще, да, как все это происходит.
1: Я всем желающим могу порекомендовать гораздо более простой, не требующий дополнительных приспособлений, способ удовлетворения кота. Особенно, я думаю, он легко получится у автомобилистов, у людей, которые любят накачивать матрасы надувные летом. При наступании на заднюю часть кошки довольно легким стопой ноги и вот таком вот, вот сильном, довольно эффективном нажатии до пола, кошка, надо сказать, через полчаса подобных мероприятий абсолютно удовлетворяется. До следующего вечера, безусловно, не захочет повторения этой процедуры.
0: Я слышал об этом.
2: Вообще, вы знаете, да, у нас вот для таких ситуаций существуют, в принципе, в секс-шопе таблетки, которые совершенно универсальны. Они подходят как животным любых размеров, совершенно так и людям. Таблеточки называются контрасекс. Вот, они в разных дозах даются кошке, женщине,
0: коням тоже,
2: коням даются, коням, да, да, да, да. Вот. И, собственно, не, все проблемы практически снимаются. Так что вот эти способы, которые вы сейчас, ребята, здесь рассказывали, они, конечно, достаточно экзотические.
0: Или для бедных, для которые не могут купить контрацепт.
2: Ну, у нас это дешево довольно. Так
3: для
2: что
3: крупного рогатого скота, вот для крупного такого, давно используется техника фирмы Bosch. Известно, что она обладает электрозащитой высшей степени, никогда потенциал сети фазы не пробивается на корпус, поэтому для перфораторов фирмы Bosch выпускаются специальные насадки, которые смогут вернуть нервную систему любого крупного домашнего животного в первоначальное состояние.
0: А вот скажите, мы как-то обошли стороной проблему все-таки орнитологии, ведь у многих домашние птицы живут всякие, там, куры, там, вот, там, с ума сходят, да, там, петуха, например, соседи сперли там и сожрали. А вот как быть в данном случае с орнитологией, с птицами?
1: Ну, вы знаете, во-первых, эту проблему еще в свое время прекрасно решили еще в диких глухих деревнях. Они выпускали специальные насесты с поперечными небольшими жердочками. Проблема решалась сама собой.
0: Это главное... как гребенки называются.
1: Да, и вы сейчас посмотрите, вот рекламу, например, попугаевого корма Трилл. Там одновременно незаметно на заднем плане вот жердочка такого же совершенно точно плана рекламирует.
2: Вот я хочу только предостеречь владельцев домашних птиц, которые из жалости иногда пытаются сами как-то вот самостоятельно помогать своим домашним птицам. Вот, и даже не секрет, что в сексологии существует такой термин, как орнитоложество, в последнее время особенно актуальный. Вот, и я хочу всех владельцев птиц пригласить в наш секс-шоп и предостеречь просто настоятельнейшим образом от того, вот, чтобы они сами как-то вот пытались решать эту проблему.
1: Ну, мы, конечно, не говорим о владельцах страусов.
0: Ну, безусловно.
1: Страус — это святое. Да.
0: Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, мы к гостю зажали Аристарху Петрову, пожалуйста, звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы вот все говорите вот о весне, но, между прочим, не следует забывать и о последствиях оной. Вот вы обратите внимание, ведь говорят, что сейчас только 5% детей рождаются абсолютно здоровыми. Вот, остальные, значит, с какими-то обязательно недостатками такие или отклонениями и так далее. Вот, из-за чего это вот происходит? Вот, между прочим, к журналистам это имеет самое, так сказать, непосредственное отношение. Ведь обратите внимание, что делает, значит, женщина, которая ждет ребенка? Она читает, причем в основном периодические издания, в основном слух. Почему? Потому что, если, так сказать, она замужем, ну, понятно, муж там бегает, высунув язык, ему нужно побольше заработать. А если, значит, вот она, ну, так сказать, вот, все равно, значит, она ни в какие там дискотеки не ходит, сидит дома. Ну, а чего делать от скуки? Вот она считает. Вот, и что происходит? Значит, не родившемуся этому ребенку, вот ведь вы обратите внимание, что вот слова, которые, значит, находятся в периодических изданиях на юридического, там, экономического плана, да, там, социально-политического, они ведь пренатальному зародышу непонятны. Вот, а ведь по теореме Шинона, ну, вы, Александр, как бывший, значит, студент Московского института связи, должны эту теорему знать, я думаю, да.
0: Безусловно.
4: Вот, конечно. Вот, значит, большое количество непонятных слов вызывает съезжание крыши, значит, там зародыш устает, там начинает болеть, ну, знаете, рождается там рахитом каким-то, в общем-то.
0: Uh-huh.
4: Вот. И ведь вы знаете, вот на сигаретах же пишут, что, значит, вот курение, так сказать, опасно для вашего здоровья, мы по типу предупреждали. И, в принципе, на всех газетах, вот вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», поскольку этот лозунг уже отмер и нафиг не нужен, Вот, надо, значит, писать, что, значит, Министерство печати предупреждает, что чтение периодических изданий, значит, вслух во время беременности может повлечь за собой непоправимое, в общем-то, ухудшение здоровья ваших детей.
0: Понятно,
4: вот, вообще, есть
0: понятно,
4: даже такое мнение, что, вот я не знаю, разделите ли вы его, что, значит, женщинам, которые ждут ребенка, следует читать там словарь Даля или Ожегова, которые, наоборот, проясняют значение слов, чтобы, значит, так сказать, наоборот, вот, здоровье будущих и повысить. Вот как вы к этому относитесь?
0: Понятно, спасибо за звонок. Я просто прежде хочу рассказать такую смешную и в то же время грустную историю. То есть, действительно, этот лозунг «Пролетарии из всех стран, объединяйтесь», он навлек, ну, вы-то наверняка это знаете, беду на одно издательство, которое, в общем, произошла опечатка, и попросту было напечатано «Пролетарии из всех стран, объединяйтесь». В результате издательство было закрыто практически. Да, это был сильнейший скандал, но, как ни странно, эти тиражи, вот этот тираж этой газеты сейчас считается у нумизматов практически такой мощной денежной единицей, то есть он стоит где-то там под десяточку вот так уже денег иностранных, вот, и, в общем-то, такая вещь, это с пролетариями. А, ну, вы знаете, я прошу сейчас прощения, Татьяна и Ксения, сейчас мы просто немножечко перевернем тут, да, и после продолжим, чтобы записалось, вот телевидение показывает, что, дескать, надо там, сейчас, секундочку, да. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства наших изданий под разными псевдонимами. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. И вот слово предоставляется Аристарху.
3: Я немножечко не соглашусь по поводу нахождения газет, рейтинга газет в отхожих местах, засунутых за бачок. Потому что именно там я нахожу самые интересные статьи. Я газет в принципе не читаю, потому что я пишу много, и читать, соответственно, как повар никогда не любит пробовать то, что делает, так же я читать терпеть не могу. Вот. Но единственное, что цепляет глаз, это то, что находишь в каких-то туалетных организациях. Там кто-то вот забежал, оставил кусочек. Вот. И во-вторых, уже переходя по существу, выяснилось, что, в общем-то, анальное отверстие – это весьма эффективный сканер, что, перемещая текст вдоль сканирующего устройства, на таком невербально, не эпистолярном уровне, а на каком-то таком вот подсознательном, на уровне био, ясно, что вот каждый материал, на котором содержится информация, он не то что по чумаку заряжен, но, в общем-то, каким-то образом структурирован этой информацией. И вот таким образом, сканируя необдуманно некоторые места, можно, в общем-то, впасть в депрессию. Хорошо, если это будет необъяснимая эйфория. Но мы знаем общую направленность наших изданий, теперешнюю чернушную. И вот необъяснимые депрессии, головные боли, снижение потенции и даже некоторые семейные неурядицы, это может оказаться только тем, что вы пользовались в туалете, в общем-то, посторонними предметами, а не туалетной бумагой, кое сейчас стоит весьма. Это экономия, это, в общем, может выйти очень большим боком. Теперь я девушек, как профессионалов, репортеров, призываю высказать свое мнение. Но я хочу сказать, что аккуратнее относитесь к тому, что вы сканируете посредством своего организма.
2: Ну вот слова Аристарха подтверждают недавно рассекреченные данные о том, что уже достаточно давно в нашей стране существовала такая уникальная практика, то, что тиражи изданий высчитывались по количеству прессы, спущенной в канализацию. И это наиболее был эффективный подсчет тиража. То есть не секрет, что издания всегда завышают тиражи, а вот поэтому можно узнать настоящий, реальный тираж изданий. Вот. И кроме того, почему вот наша нация считалась читающей нацией в мире, этому немало способствовало то, что наши люди читают в туалетах во время известного процесса гораздо больше, чем, например, в странах Западной Европы и Северной Южной Америки.
0: И Африки.
1: А я сейчас хочу немножко даже пожалеть, что этот обычай по счету ушел в прошлое, потому что, конечно, настоящим издательствам нужна связь с мусорными базами, с коллекторами. И сейчас, когда вот все эти механизмы разрушились после известных событий в нашей стране, приходится нелегко. Вот мне самолично, я до сих пор машинально составляю собственный рейтинг, и дайджест, просто проверяю каждую встречающуюся на глаза мусорную корзину или вот корзину для отходов в туалете.
0: Вот вы знаете, Татьяна, мы столкнулись с такой же проблемой, то есть мы, в общем-то, составляли дайджест прессы, найденной нами в туалете очень долгое время, а потом обнаружили странных людей, снующих туда-сюда, с, в общем-то, с каким-то вороватым видом. Обнаружили, что это главные редактора модных журналов, которые, стремясь попасть в этот дайджест, подкладывают их просто вот в наше забачковое пространство, то есть
1: знаете,
0: пришлось прикрыть эту практику.
1: Есть определенные приметы, позволяющие определить истинность, скажем, употребленного текста, да, вот, и боюсь, что главных редакторов на все это количество текста просто не хватит.
2: Ну, они посылают агентов, опять-таки, вот проблема биороботов, здесь очень многие биороботы засылаются главными редакторами, которые сами-то, в общем, в основном биороботы.
1: Но дело в том, что биороботов приходится снабжать специальными капсулами для выделения вещества, вот этого.
0: Чтобы
1: вот,
0: ничего не заподозрить,
1: которые, да, метками являются на употребленной прессе.
0: Ну что же, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя, а я предлагаю послушать еще телефонные звонки, у нас остается совсем немножко времени, нам просто уже пора, тут пришел мужчина убираться и, в общем-то, выгоняет нас. Подождите секунду, сейчас. Не видишь, сейчас мы договорим. Шачин. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас не слышно, перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, мне кажется, что вы очень серьезны сегодня. Не могли бы вы привнести в вашу передачу немножко юмора и рассказать о каких-нибудь смешных случаях и анекдотах, связанных с вашей профессиональной деятельностью? Спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Ну что же, в принципе, тоже вполне такое...
1: Вы знаете, вся наша профессиональная деятельность – один сплошной анекдот, рассказ которого займет годы и годы.
0: А вот я вижу Аристарха, как-то глаза заискрились, и он как-то стал ковырять носком ботинка ворс наш. А что-нибудь вы вспомнили, видимо, да? Какую-то такую веселую историю. Наверное, вот с той собачкой, с женщиной. Ну, я понял, не хотите говорить. Ну, ничего, ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это куклы.
0: О, здравствуйте.
6: Вот

0: представляю, там Коммерсант с капустой, Московский комсомольск с горошком. И тогда подходишь и говоришь, мне две с сыром, а одну с орехами. А вот с чем бы была бы ваша газета?
1: Памперс Юни полон орехов, съел и порядок.
0: Да.
2: О, спасибо, спасибо. Ну, а в принципе, вот Татьяна и ответила вроде бы, да? Про орехи, с орехами, да, все-таки было бы. Ну, правильно, то есть это, дескать, экология. Тут же, значит, эти вот белочки, их всех сейчас на хвосты порубали панки. И, в общем-то, мощные женщины, престарелые актрисы, которые беличьи хвосты вывешивают, значит, собственно, вместо этих лисьих вот тут у себя на воротнике, связывая их канатоподобно в длинную череду сарделек. Таких, такая хвостовая, мощнейшая связка сарделек из белок. Вот, и мы сейчас заботимся, всячески протестуем, срываем это все дело, наносим побои и даже увечья иногда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
3: А скажите, вот что ваши гости могут сказать об альманахе «Дембельские альбомы»? Спасибо.
2: О, спасибо, это тема хорошая. Ой, к нам попал «Дембельский альбом» замечательного эстрадного певца, вот чье лицо постоянно мелькает. В музее он стоит, вот, там тюбиком из пасты, вот из зубной пасты, из-под тюбиков звезды нарисовано, написано «Стар» с двумя ошибками грамматическими по-английски. Он такой замечательный.
1: К сожалению, мне мой «Дембельский альбом» удалось не полностью оформить, потому что у меня, конечно, все последние полгода было посвящено стачиванию каблуков, там, приданию слоенности должной. Поэтому мой «Дембельский альбом» выглядит так довольно вяло. Ну, так, замполит, парочка самых близких однокашников, сбитый собственноручный вертолет. К сожалению, вот сейчас, когда я повзрослела и поумнела, я поняла, что пропустила лучшее, может быть, труд своей жизни. Да.
2: А у вас как, Ксения, обстоит дело с альбомом?
4: Ну, у меня-то «Дембельский альбом», конечно, поинтереснее. Вот, там и все мои, в общем-то, прыжки с парашютом и без него запечатлены, вот, Татьяной в частности. Вот, ну и награждение меня разными наградами Родины тоже, в общем, там есть. Вот, ну и опять-таки погоны мною собственноручно, просто можно сказать, вышитые, они, как крестиком, они тоже в «Дембельском альбоме» у меня находятся, что, в общем, нарушение некоторой традиции, но я вот туда их вклеила, да.
1: Я тоже немножко пожала нарушение традиции, вклеила в альбом на последнюю страничку пуговки, которые отлетели у меня с гимнастерки, когда наш старшина пытался развернуть мне плечи по стойке смирно.
2: А я просто вообще был оригинален и оформил не «Дембельский альбом», а «Дембельский плакат» и водрузил его по центру части, в общем, но при этом повалил памятник Ленину, случайно так получилось. Вот возник небольшой скандал, я свернул его и попытался вывести, но поскольку я служил в Алжире в то время, то, в общем-то, меня не запустили просто в вертолет, который нас десантировал, сказали вынести отсюда этот плакат.
4: А у меня еще интереснейший есть момент в «Дембельском альбоме». Мало кто знает, но я сейчас расскажу, что именно я, в общем-то, была автором идеи. И вот когда мы с Саддамом Хусейном, собственно говоря, разрабатывали...
2: Значит, как развести вот эту поездку гуманитарную?
4: Нет, это все было раньше гораздо. Там вот интервенция в Кувейт и так далее. И когда вот американцы решили бомбить, значит, наши аэродромы, то есть вот Саддама, то, собственно говоря, вот мы с ним придумали такую штуку, то есть мы надули самолеты. Вот помните, была такая история?
2: Да,
4: мы
2: да.
4: Надули целый надувной аэродром самолетов, и вот, собственно, у меня в «Дембельском альбоме» запечатлено, вот как американская авиация гордо бомбит вот эти вот «Аэрборн», да, они гордо бомбят эти наши целлофановые изделия. В общем, очень замечательно, смешно, да, хорошо. Смешно, да. И вот я там...
2: А Аристарх мы не спрашиваем, он у нас не служил.
5: Дело в том,
2: да,
5: что...
2: Сидел, насколько я знаю, за политические взгляды. У вас есть, так сказать, не «Дембельский альбом».
5: Альбом был засчитан мне как дипломная работа. Я поплыл как раз в самое перестроечное время.
2: Да. Ну что же, наверное, на сегодня уже последний телефонный звонок, потому что уже мужчина свирепствует и почти по нам метет, может нас всех поцарапать, это будет не очень хорошо. Что мы будем дома говорить, если мы придем все поцарапанные? Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам просто внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: У меня вопрос к Татьяне, Аристарху, не Ксении, вот. У меня такой вопрос. Я полагаю, что всю прессу России вы снабжать своими статьями не можете. И вот есть ли какие-то у вас соперники, вот я хотел бы узнать.
2: Спасибо. Спасибо за вопрос.
1: Вы знаете, на самом деле соперник у нас один. И при всей нашей мощнейшей аналитической группировке, выясняющей современную ситуацию в мире, даже Моссад, в принципе, с нашей аналитической группировкой сравниться не может. Во всяком случае, они присылают к нам стажеров. Мы не можем этого противника исчислить. мы пытаемся. Он иногда нам звонит ехидным, неприятным голосом сообщает, что статью, которую написали мы, написал вовсе не мы, а он.
2: Угу.
1: В

0: Вот, поймать его, вычислить невозможно. Он представляется множеством именами, пользуется нашими псевдонимами, такими там, как, не знаю, Капитолина Деловая, Павел Гусев, тот же Минкин. Мы пытаемся
1: Сергей
0: найти...
1: Сергей Гурьев знаю тоже.
0: Да.
2: Бесконечно просто.
0: Да, Игорь Рябов. Причем под именем Игоря Рябова этот таинственный Димка ухитрился даже вот госпремию получить у президента. В то время, как на месте Игоря Рябова должны были стоять мы втроем, нежно обнявшись.
2: В гриме Игоря Рябова все втроем.
3: Поэтому я предлагаю просто еще раз обратиться к нашей школе. Там каждый сможет, в общем-то, взять все лучшее, что сумели мы наработать за годы работы на этой неблагодарной Ниве.
0: Да,
1: не очень хороший автомобиль. Я что же предлагаю вашему, в общем-то, ну вот этому как претенденту, который восьмой, да, вот,
2: да,
1: который
2: это
1: не
2: просто
1: обдуляется.
2: Презренный, зловреднейший человек. Ну, я ему же
0: мощный индивид.
1: Просто
0: да.
1: Мощный
3: рынок
1: праздник.
3: Такой огромный, можно было бы и поделить спокойно, да.
0: Ну хоть бы он объявился, хоть он подошел гордо и сказал, вот он.
1: Вот
0: я.
1: Он я. Но мы посвятим, я думаю, замечательную пьесу, поскольку мы все тут собравшиеся, сама гуманность, нам нужно сейчас калачей наколотить мужчине. Вот. На этой, в общем-то, ноте мы, видимо, попрощаемся. Я благодарю вас всех вот четверых, что вы пришли сюда. Вот, надеюсь, что это не последняя встреча. Спасибо вам, всяческой удачи. Если, конечно, что будет, вы сразу, в общем-то, бейте в рельсу. Я примчусь сразу в другую сторону, чтобы мне как-то не попало. То есть, чтобы я был целый.
2: Да, спасибо вам. Спасибо нашим радиослушателям. Всего хорошего.
1: Песенка для конкурента.
4: Что такое за звуки, а?
5: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И у нас в студии гость, имя которого, как я уже вам и говорил, я скажу вам после окончания нашей с ним встречи. Это делается с той целью единственной, чтобы вы как-то могли сами делать какие-то предположения ваши, угадывали, что это за человек. Я могу сказать только одно, что имя этого человека вы наверняка знаете. И, собственно, речь у нас с ним пойдет о вещах, которые, и о вопросах, которые вы уже сами затрагиваете в ваших многочисленных письмах и так далее и тому подобное. Здравствуй, я рад видеть тебя сегодня в этой студии.
1: Привет, Александр. Здравствуйте, господа.
0: И первый вопрос, который затрагивают наши радиослушатели в своих многочисленных посланиях, это что такое страх? И насколько все-таки страх как явление, ну, на твой, конечно же, взгляд, прогрессировал, ну, относительно, скажем, десятилетия. Вот каким был страх 10 лет назад, каким он сейчас стал? И, соответственно, в этой же связи придется все-таки затронуть некоторые, может быть, негативные, может быть, позитивные, но тем не менее реально.
1: Даже вот мама, как бы священный образ. Ну, к примеру, страх, вот те люди, которые были когда-то очень молодые, слушали там Абе и Бонием, на сегодняшний день как бы оказались уже правителями. Ну, правитель — это как бы такой человек, который свои фантазии приводит в действие, превращает как бы в реальность. Вот, если говорить, ну так, сказочным таким типа язычком. Ну вот, и получилось так, что те люди, которые правители, они умеют, так же, как и великие артисты и звезды, передавать свои эмоции большому как бы количеству людей.
0: Но тут нужно, видимо, сказать, что это информация, то есть вот этот как бы поток своей энергии, они же передают не путем средств массовой информации, на уровне...
1: Именно, да, так. Как удобно, можно на разных языках говорить, можно говорить там на газетных каких-то, что энергетические какие-то пазы.
0: Да, но газетный как бы язык, он все-таки, как ни говори, он...
1: Общественный, ну, достаточно.
0: Общественный для самых невосприимчивых, ага. На мой взгляд, все-таки.
1: Ну, так вот, да, страх. Страх это как бы относится, ну, все-таки к чувству какому-то обычному, простому, настоящему человеческому чувству. Вот, достаточно серьезное чувство. Ну вот, и некоторые люди, которые как бы сегодня правители, они умеют также передавать эмоции свои, не только хорошие, но и плохие. Принято почему-то считать, что страх это... В основном, если говоришь, что я испугался, если говорят, ничего не бойся, с тобой как бы это плохая как будто эмоция или ощущение неприятное. Вот если переходить как бы в психиатрические такие вот области, вот, страх — это вообще нездоровое чувство. Так принято считать в обществе. Ну вот, и вот и великие люди могут передавать также и страх. И когда человек становится правителем, я бы вот подумал бы, что стоит ли только делать, ну, быть правителем только из-за того, что вот все-таки ты же чего-то боишься. Хотя бы вот нынешние правители, они вот там борются за какие-то там вот... благосостояния очередные. А борьба, она всегда приводит к определенным рода, как бы вот, ну, страху какому-то. Борьба, она всегда основана на страхе. Кто кого больше запугает, кто сильнее, как бы подавление одной личности другой.
0: Ну вот, я так полистал сценарий твоего нового фильма, который, насколько я знаю, вы собираетесь как раз показывать в вот в этом большом медицинском центре, который будет как бы состоять из двух звеньев. Одно звено — это будет чисто коммерческое звено, это будет зуботехника там, и так далее. А другое,
1: да, зубные
0: будет...
1: протезы.
0: Да, ну, мосты. Да,
1: мосты обязательно.
0: Да. Вот.
1: Но пломбы.
0: Пломба, естественно, да. А другое — это как раз отделение...
1: Психонейрохирургии.
0: Психонейрохирургии. И для этого специально сейчас снимается фильм, где страху отводится, как ни странно, лечебная роль. То есть там, как я понял из сценария, страх — это своего рода у вас как бы иммунитет для повышения сексуальной активности у обоих, обеих, так сказать, полов. Но, насколько это действительно...
1: Если говорить как бы о сексуальных отношениях, то, конечно, можно произвести некоторую сразу же хирургическую операцию, психонейрохирургическую, и, пользуясь большим количеством слушателей, сразу сказать, что страх можно использовать как бы для пользы. Ну вот, например, пример из «Кто нам мешает», как бы есть такие пословицы, тот нам поможет. Вот, отрицательное чувство мы превращаем в самое лучшее, как бы мы вплетаем ее в сеть Камасутры, как бы любви, секса, размножения, человеческих таких отношений, близких, интимных. Вот. И женщина, то есть непосредственно женщина, земной житель, обладает чувством, обладает способностью передавать мужчине чувства, в том числе и страх. И вот хорошо бы уже
0: Извини, пожалуйста, вот немножко, может быть, немножко поподробнее вот рассказать, ну, не то, что о способе, а немножко конкретизировать. Вот женщина способна передавать мужчине страх. С одной стороны, с этим трудно не согласиться.
1: Наряду
0: с другой
1: стороны... со всеми остальными чувствами, уж коль мы говорим о страхе, как бы, ну, конечно, она же и любовь, и нежность, и все это от женщин. Все чувства вообще, как бы, женщина прародительница всех чувств.
0: Нет, ну вот,
1: мужчина уже облекает их в слова, непосредственно в дела, в действия. Там.
0: Скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе вот в данном контексте, что, в общем-то, любовь — это тоже страх? Ну, скажем, ведь любовь и жалость — это одно и то же. Когда человек любит другого человека, можно сказать, что он его жалеет. То есть, если мужчина женится на женщине, то не секрет, что это великий акт меценатства со стороны мужчины по отношению к женщине. Соответственно, любовь — это жалость. Соответственно, страх — это боязнь потерять того, кого жалеешь. Ну и так далее. Вот эту цепочку, если мы сейчас...
1: Опять же, расставаться, разве это не страх?
0: Да, и расставаться, и так далее. То есть, вполне возможно, что все вот эти чувства, которые женщина способна вмещать в мозговую коробку, как бы вот самцов с точки зрения биологии.
1: Но опять же, вот страх, как бы даже вот в Камасутре еще прошлой эры, ну, эры рыб, сказано, что да убоится жена мужа своего. Как бы известные же вот правила. И женщина, как бы, уже от мужчины дано воспринять страх. Ежели она воспринимает его, то она его, конечно, приумножает же. Любая женщина всегда умеет это приумножить и украсить. Она же обратно отдаст это мужчине, вот, уже как бы в увеличенном виде, если можно так выразиться, фигурально. Ну вот. И я хотел бы сказать, что уже с юного возраста, это очень главное, с юного возраста в мальчиках желательно бы, вот, чтобы это воспитывать чувство страха, которое бы приводило не то что к наказанию какому-то. К примеру, вот папа с мамой рассердились на сыночка своего и запужали там вот или божьим страхом тебя боженька накажет, там, или что-то мы тебя сейчас ремешком нахлопаем. Страх, воля.
0: Извини, пожалуйста, вот, вот этот страх, да, там, боженька накажет или ремешок, ну, как бы, боженька в данном случае, это скорее, ну, из серии страхов перед шкафом темным или перед темным коридором.
1: Неизвестности просто.
0: Да, да, неизвестность.
1: Для там, ребенка, ремень, скорее всего.
0: Да, ремень — это как бы вполне понятное чувство вот физической боли. А вот когда наказывают такими методами, то есть, дескать, вот сейчас мы тебя отдадим дяденьке-милиционеру, вот. Получается, что это из серии тоже ведь неизвестность. Неизвестно, что дяденька милиционер, да, сделает. То есть, значит, здесь Бог и милиционер вот одно и то же.
1: Вряд ли.
0: Ну, извини, что
1: страх
0: я
1: просто... перед Богом и перед дяденькой милиционером совершенно, мне кажется, разным. Страх, он тоже обладает различными акцентами и как бы спектровыми такими, как бы спектральными оттенками.
0: Ну вот если можно, не мог бы ты немножко рассказать сейчас о ваших классификациях страха, о том, какой он бывает и так далее, чтобы каким-то образом наши радиослушатели могли сопоставить себя в дальнейшем.
1: Ну, собственно, да, я уже начал с того, что вот правители, как бы сегодня уже принято обращать внимание на наших правителей, вот, они могут передавать страх. К примеру, приснился дядюшке-правителю какой-то сон страшный, и его фантазия вдруг превратилась в его собственный страх, и все люди, которые идут за ним, типа того, что когда, если говорят о путях Господних, вот, они, значит, вдруг это тоже начинают пугаться из-за того, что всего лишь правитель мыслью приснился страшный сон. Вы понимаете, что это нездоровое как бы уже явление? Для того, чтобы быть правильным, сначала нужно подумать, а умею ли я не бояться, или как бы свой страх превратить в полезное чувство. Ну, вот такой, как, к примеру, воспитывая ребенка в страхе, мы вплетаем как бы в его сознание Камасутру страха, и вместо того, чтобы, когда женщина хочет его напугать чем-нибудь и сказать, вот я уйду там, к примеру, к другому мужу, вот жена говорит.
0: Или к маме. Вот.
1: Да, или к маме вообще тебя брошу. Вот, как бы это должно вызывать у мужчины здоровую, крепкую эрекцию, и как бы все остальные последствия вот так вот.
0: То есть, видимо, ну, то есть нужна какая-то терапия, которая позволит мужчине в случае такого агрессивного выпада со стороны самки каким-то образом, наоборот, активизировать свою физиологическую и умственную,
1: да,
0: собственно,
1: да,
0: деятельность.
1: Это должно быть такое же чувство, как и все остальное.
0: А вот тут некоторые, значит, такое...
1: Причем страх, особенно для мужчины, должен быть как бы особенно и полезным, потому что для мужчины страх — это гораздо... как бы действенней. Это чувство, которое приводит к действию. Заставляет или говорить слова, или думать как-то в другом биоритме. В чужом как бы.
0: То есть тут можно, видимо, сказать, что страх и климат — это одно и то же. Ну, я поясню немножко.
1: Да.
0: А, ну да, ну ты понял, о чем речь.
1: Но климат, он во всех как бы отношениях, да, можно тоже понять.
0: А вот хотелось бы немножко говорить о маме-правителе. Все-таки тут тема мама, она очень точно заинтересовала наших радиослушателей. Вот с прошлой нашей встречи, я помню, практически мы с тобой встречались где-то год или полтора уже назад, где-то, да, по-моему, летом. Но это даже сейчас не
1: около
0: важно.
1: Около года где-то, да.
0: Около
1: назад.
0: Года. У нас даже за этот год по наблюдению наших радиослушателей, опять же, и по наблюдению социологической службы Института базитологии и всеведения, очень серьезно изменился сам характер, собственно, мамы. Вот, не говоря о, так сказать, десятилетнем прогрессе и каком-то новых формах страха и вообще вот этих отношений мама и так далее. Вот в данном случае хотелось бы узнать твое мнение о маме правителя. То есть, значит, либо там, получается, полностью произошло уже перерезание пуповины, либо мама как бы является неотъемлемой такой частью корысти этого человека, либо он вошел с ней в конфликт. И, может быть, эти страхи рождаются из-за конфликта с мамой, потому что мама, она святое как-то.
1: Да? Обязательно, да. Многие люди знают и изучают как бы психологию отношения мамы, к примеру, и сына. Ну, я думаю, на сегодня это особенно интересен дуэт, как бы.
0: Да, да.
1: Потому что для России это вообще священный образ, как бы царица Мама Небесная и Пресвятая Богородица. Всегда она предстает в церковь в образе красивой очень женщины с младенцем на груди. Ну вот. В России это вообще, ну да, я повторяюсь, священный образ. Но отношения мальчика с мамой, сыночка и мама, вызывают очень много всяких споров, проблем, об этом много говорят. Я хотел бы посоветовать просто оставаться как бы... наравне это тоже нельзя, конечно, быть. Ну вот я... друзьями. Это самое лучшее, когда... мама становится другом сыну, и сын к маме относится как к подруге.
0: А, то есть в данном случае мы получаем, если мы говорим...
1: Общение на равных абсолютно. Никакого подавления, к примеру, я твоя мама, и я тебя могу наказать или там чем-то испугать. Мама, конечно, воспитывает, у нее свои, конечно, методы уже есть.
0: Ну да, да. Ну, просто имеется в виду, что в данном случае вот его мама и он, они совместно генерируют вот эти вот, ну, неосознанно генерируют, они вот, значит, проснулись, и типа тут нет такого, он не спрашивает у нее, типа, мама, можно? А она ему не говорит, нет, сын, нельзя. А она не может уже сказать, она поднимает молчаливые глаза, и он понимает, что да, можно, и выплескивает свой страх наружу, и люди начинают на улице бояться. То есть это...
1: Приходит такой период, когда уже маме и сыну, к примеру, не нужны совершенно слова. Это абсолютный духовный контакт, когда уже переходят люди к духовным таким отношениям, когда слова становятся лишними, или все, которые слова говорятся между мамой и сыном, становится или ложью, или привносит в их отношения какой-то диссонанс, и ну, вообще звучат как бы для кого-то всегда. «Мама и сын» — это такой дуэт, когда трансцендентный, когда два человека всегда находятся как бы на сцене, и весь мир смотрит на них, и все слова, которые они произносят, они как бы говорят не для «сын для мамы», «мама для сына», а как бы для тех, кто их слышит.
0: То есть работают как...
1: Я бы сказал, как актеры вот в театре.
0: Как актеры в театре, да. И как напарники, собственно.
1: Ну да, они же друзья.
0: Хорошо, тогда здесь в таком случае все-таки остается, как и в прошлый раз, невыяснена роль немножко третьей стороны, которая тоже существует. Это как бы мама-мама, которая, собственно, все равно там играет какую-то постоянную коррекцию. Вот мама-мама, видя иногда там, если, то есть, напарники, они, значит, творят какой-то беспредел по генерации страха, то способна ли мама-мама произвести остановку этого, и будет ли она это делать, или все-таки она как бы третья вот в этой связке. Ну, ведь конфликты все равно бывают. Скажем, известный случай, когда мама, она переключается на животных резко. В случае, если он выходит из-под контроля, он, например, вышел из-под контроля и изобрел атомную бомбу. Она сама испугалась.
1: Или ее заинтересовала, к примеру, другая личность.
0: Да.
1: Как, к примеру, папа просто-напросто.
0: Да, да. То есть в данном случае потеря контроля. Вот каким образом мама-мама здесь, какое место занимает?
1: Что можно сказать о маме? Мама красива. Сын о маме всегда говорит, что это самая красивая вообще женщина, которую он видел вообще в мире, на свете.
0: А что говорит мама о своей маме?
1: О своей маме?
0: Да.
1: Ну, она говорит много очень о ней, конечно. И хорошо, если мама как бы жива. Бывает так, что уже расстались давно люди.
0: Да уже как бы у них связь вот. На другом уровне.
1: Да, потому что я хочу сказать, что, вот, ну, опять же, повторится, что смерти нет, и поэтому духовная связь не прекращается. Если даже мама уже покинула этот свет, она как бы существует в других энергетических пространствах. И просто мама как бы, ну, не теряет связи с ней.
0: То есть практически советы постоянно. Тут, да. Кстати, как может быть доказательство вот этой аксиомы, хотя аксиома не требует доказательств, это то, как у некоторых вот мам получается печь пироги, точно как пекли их мамы.
1: Да.
0: Совершенно безо всяких каких-то рецептов, все что-то. Вот это чутье,
1: а порой да. Уже и как бы и образ начинает приобретать форму уже мамы.
0: Да. А вот,
1: я бы посоветовал вообще женихам, да, как бы молодым людям, которые хотят, ну вот, мальчикам вступить в брак уже в скором времени, посмотреть на маму своей невесты.
0: Нельзя ли здесь немножечко...
1: Потому что из жены, как бы вашей будущей, получится именно это.
0: Скажи, пожалуйста, вот на какие все-таки черты особо следует обратить внимание вот молодому, значит, пупсику, он пришел к девочке.
1: Ну, конечно же, внешность, а о чем еще?
0: То есть именно только внешность, там, если, значит, на ягодицах засаленные пятна на халате,
1: ну, я думаю,
0: вот
1: когда
0: такие
1: раннем,
0: вещи или нет?
1: В раннем возрасте брак осуществляется все-таки, я думаю, что, конечно, чисто внешне.
0: То есть исключительно внешне, да?
1: Да, а еще о духе как бы вообще. И речи быть не может.
0: Скажи, пожалуйста, вот немножко в данном случае можно ли провести аллегорию между мамой человека и мамой животного мира? Ну, к примеру, вот кукушка, это оно же тоже вроде как мама, однако она каким-то образом сразу, ну, ты знаешь, откладывает.
1: Да, да, вот именно женщина вообще, не только мама, женщина вообще это житель планеты Земля. Как бы мужчина это дух мужчины, это каждый раз личность какая-то, которая пришла откуда-то для того, чтобы присутствовать здесь и иметь общение как бы с жителями. Ну, короче, это инопланетянин, пришелец. Каждый мужчина это пришелец. И совсем может быть даже из других не только миров, даже галактик каких-то. Вот. И каждый мужчина несет в себе новый мир. Как бы начало чего-то очень большого. Целой галактики и вообще вселенной какой-то новой.
0: Ну, просто он теряет вот как бы эти свои качества новатора на рудниках. На рудниках, когда разрабатывает недра самой же мамы, поскольку просто постоянно происходит разработка недр мамы. Исключительно.
1: Ну, вот, а хорошо, когда это сливается, конечно, в конечном итоге, называемая гармония. Вот. Уже когда в зрелом возрасте люди продолжают общение И уже когда к половым отношениям, чисто к размножению, присоединяются уже духовные какие-то ценности, появляются. И мне кажется, это очень должно... И когда это все совпадает, как бы, и если поставить это на чашу весов, дух и отношения физические, вот, это, и когда это уравновешивается, это и есть та гармония, к которой вот стремятся все. Мне кажется, это очень редко бывает, но вообще на самом деле это бывает все-таки.
0: Ну, а
1: коли это присутствует, да, вот в фантазиях людей, стало быть, это уже есть.
0: Ну, это... одно дело как бы фантазии, другое дело мечты, поскольку мечты сбываются.
1: А мечта и фантазия же... это же сие как бы одно.
0: Вот тут я немножко не соглашусь, потому что как бы фантазия — это пассивная мечта, а настоящая мечта — это активная такая, скажем, передача какой-то энергии. То есть мы же уже говорили о том, что мечта сбывается.
1: Но вот... мечта, тогда мы, да, скажем, да, что мечта — это фантазия, которую вы запомнили и как бы
0: и
1: как любимую да, пластинку время от времени вспоминаете, как бы, и снова, ага, неплохо было бы сделать там, приобрести новую гитару, к примеру, вот мечта у меня такая. Вот, у меня не хватает никогда на нее денег. Когда они появляются, я все время их трачу там на что-нибудь, на мороженое или на жвачку.
0: Да, то же самое.
1: Ну вот, да. И вот если проигрывать все время эту фантазию, я хочу купить гитару, я хочу купить гитару, это становится мечтой.
0: Постепенно, да.
1: Потом уже навязчивая мечта. Потом тебе говорят, что ты уже с гитарой избренил, что тебе нужно это по-настоящему, что ли, купить. Может, тебе помочь деньгами. И наконец-то появляются люди, которые тебе помогают, и даже покупают гитару, и тебе дают в руки и говорят, на, играй.
0: Да, ну а
1: вот,
0: если это
1: как бы то, что фантазия стала мечтой и так далее, ну, и реальность.
0: А если это просто все-таки остается на уровне фантазии, то это как бы несбыточно. Поэтому здесь вот я бы хотел немножко в данном случае поговорить о весах. Значит, на одной чашке лежит гармония, на другой дисгармония. В том случае, если как бы перевесит дисгармония, то есть, а к дисгармонии относится и фантазии, то есть то мечты вот эти, они окажутся где-то очень высоко и не будут иметь никакого веса. Вот в данном случае не будет ли это причиной такого совершенно глобального страха, причем страха, который будет вообще мешать даже фантазировать, не говоря уже о мечте. То есть тут может быть два полюса. С одной стороны, этот страх убьет фантазии, и весы выровнятся и упадут направо. С другой стороны, значит, если этот страх и то испепелит, то получится, что весы будут колебаться вот так на ветру. То есть и в таком случае у мамы останется опять же та же роль, то есть она будет МК, то есть мама колба. Вот здесь вот мне бы хотелось услышать от тебя какие-то прогнозы на
1: это. Ну, нежели вообще вы используете страх как бы для таких целей, как бы, чтобы уравновесить весы. Вот. Ну, страх, я говорил уже, это чувство, которое приводит к действию, особенно мужчин. Женщина может расслабиться, просто сказать, ой, как мне страшно. И у нее это пройдет через 5 минут, как бы, и потому что, ну, женщина такова, что и... ну вот. А для мужчины настоящий страх – это то чувство, которое приводит к действию обязательно. Или к изменению скорости его мышления. Опять же, вот.
0: А вот об изменении скорости мышления нельзя ли немножко поподробнее? Вот как ты считаешь, скорость мышления, она зависит все-таки от генетического кода, который заложен от мамы?
1: Да, и, конечно, генетический код и биоритм тоже тут все, и энергетические всякие различные завихрения. Вот. Есть, ну, а все это имеет место быть.
0: А вот скорость мышления.
1: Я хочу еще сказать, что вот все фантазии, о которых мы вот думаем, о которых пишет газета, или вот там вот мечтает о чем-то ребенок, все это существует на самом деле, я хочу сказать. Вот, то есть, иначе говоря, я верю так. Понимаете?
0: Не, ну это совершенно верно, с этим сложно не согласиться. А другое дело, что мы как уже говорили о том, что это существует, но
1: и
0: потом...
1: И можно со временем, конечно, когда все это закончилось, вот различные отношения, плохое, хорошее, иначе говоря, то, что раньше называлось шизофренией, и людей отстраняли от общества, разделение мышления на две противоположных категории,
0: да,
1: совершенно диаметрально противоположных, иначе говоря, как бы голова весы вдруг становилась у человека абсолютно, вдруг оказалось как бы даром Божьим, причем в абсолюте, человек, который чувствует и ощущает окружающее только так. Вообще вот я подумал, вы не подумайте, что как бы это Гитлер там и фашизм, как бы, но некоторые, конечно, есть оценка в этом. То, что вот мозги человеческие расположены к определенным формам мышления и создавания энергетических всяких потоков. Я различаю как бы вот четыре категории на сегодня человеческих мозгов. Вот. Человек, который голова яйцо, как бы, имбецил, у него, значит, центр внутри, это он сам, как бы, и все, что вокруг него, это как бы острова счастья, которые он создает, культивирует и дарит всем остальным людям.
0: То есть он создает новую реальность не только для себя, но
1: да.
0: и для...
1: Иначе говоря, тот человек, о котором Христос даже говорил, что это зерно, которое вот сеется в почву. А вот почва, как бы, есть буцефалы, люди, которые именно вот непосредственно шизофреники, но они шизофреники-то на самом деле абсолютно нормальные. Иначе говоря, что шизофрению мы принимаем совершенно за норму поведения и существования, да, гуманоидов общества на планете Земля. Ну так вот, это как бы та межа, в которую имбецил посылает свой позыв или закладывает свое зерно от знания, новое какое-то чувство или вообще вот новый мир. Вот он вкладывает в каждого человека буцефала, человека диаметрально противоположного, человека весы или состоящий из каких-то двух граничащих противоположностей. Самое сегодня популярное — это мужчина и женщина как бы в одной личности. Вот в России это особенно остро чувствуется, что вот трансвеститы, транссексуалы, их много как называют, даже в плоти гомосексуалисты и педерасты, как бы... Потому что это у нас как бы всегда это отсутствовало и считалось почему-то порочным. Вот, все остальное, ну, это все, короче, принадлежит к этому миру. Их очень много, буцефалов. Это такие люди, которые обладают диаметрально противоположным. Как ребенок, хорошо и плохо обучают, вот поймите. Правильно, ребенок, вот его говорят, вот это хорошо, это плохо. Это уже мир буцефалов, именно тот мир большинства людей.
0: Ну, а хорошо, вот не кажется ли тебе,
1: а
0: что...
1: А еще есть, как бы, я хотел сказать еще одни... Все было бы хорошо, если бы мир состоял из двух таких противоположностей, буцефалы и имбецилы. Вот, имбецилы сажали бы свой разум в буцефалов, и буцефалы культивировали бы. И,
0: так вот, я, извини, что перебиваю, я и хотел...
1: Влияли бы на материю.
0: В данном случае я и хотел привести пример, например, того же Адольфа Гитлера. То есть он, получается, был все-таки... какого-то рода имбецил, а вот вся немецкая нация в тот момент, ну, не вся, за редким исключением, были как раз буцефалы. Причем некоторые имбецилы не приняли вот этот посыл Гитлера, и там...
1: Поэтому стали наравне с ним какими-то правителями, он умел с ними просто помириться.
0: Да, он с ними умел помириться.
1: Общаться.
0: То есть в данном случае...
1: Свой свояка видит издалека.
0: Да, да, mm-hmm. Хорошая пословица. Просто, опять же, я хочу сказать, что вот это подавление как бы яиц вот этими людьми, ну, у которых было большинство, и, как ты говорил, вот шизофрения была какая-то там диагноз.
1: Ну, как себе представьте такое отношение, сколько вот почвы на земле, mm-hmm. и сколько зерна, к примеру, пшеницы. Ведь не может же пшеница быть больше, чем сама планета. Вот,
0: никак.
1: Конечно,
0: никак,
1: нет.
0: Вообще, да.
1: Вот поэтому вот организовано все так же в отношении. Как бы планета Земля — это такой же, можно представить себе, живой организм, как, к примеру, человеческий мозг одного человека. Вот. Будь то или имбецил, или я все-таки склонен думать, что имбецил все-таки.
0: А вот, скажем так, вот имбецилы, которые используют в своей корыстной цели вот остальную массу для борьбы с другими имбецилами. Ведь вот, ну как, на твой взгляд, имбецилы это они же не все по своей природе положительные. Я имею в виду, несут положительную какую-то энергию. Ведь наверняка есть имбецилы отрицательные, имбецилы завистники. Или все-таки в твоем понятии вот человек яйцо, он же имбецил. Он как бы целиком его характер определен.
1: Мне трудно об этом судить, потому что как бы я сам являюсь от рождения буцефалом. Вот. И то, что мне дано знать, именно вот это знание, как бы отношение имбецилов и буцефалов, и именно поэтому я здесь, и поэтому я говорю как бы вам.
0: Нет, но тут ты немножко скромничаешь, поскольку вот эти исследования...
1: Потому что эти знания как бы не всем даются. Обычно, если имбецил что-то творит, обычно это человек творческой натуры, вот. И, пусть он даже плохой будет, но они никогда между собой не воюют, потому что это люди ума, большой, как бы вам сказать, большого духовного начала, огромного просто. Ну вот. И они никогда не могут между собой, потому что они знают, что борьба и война, или спор даже между двумя людьми никогда ни к чему не приводит.
0: Но они могут каким-то
1: образом... Как правило, это одиночки все-таки.
0: Одиночки, но они же вынуждены считаться существованием друг друга и как-то делить сферы влияния вот на буцефалов, с позволения сказать. Они же не могут оставить этот процесс вот этого варева остальной массы вне вот своего
1: Иисус
0: контроля.
1: Иисус Христос говорил про таких: будьте ловцами душ человеческих, как бы в Библии.
0: Вот.
1: Я запомнил, вычитал.
0: Да, но в данном случае как бы тот словил, этот словил, а делиться-то как-то надо, то есть... Насколько они договариваются между собой? Ведь должен быть раздел сферы влияния.
1: Ну, имбецил никогда не теряет связь со своей, как бы любой пахарь, который вспахал почву, он никогда не покинет свое поле до полной зрелости, пока не получит урожай. Иначе говоря, система выживания, как бы нидзин, говорит о том, что все-таки дела обстоят именно так. Как бы это, может, и мы говорили о любви бы, о самых теплых дружеских отношениях, но жизнь диктует выживание, как бы вот масса, биомасса, она говорит о том, что... Это то, что Господь говорил Троице Святая.
0: Подожди, еще немножечко поподробнее. То есть существует третья личность. Это просто дело в том, что действительно как-то получается очень просто. Имбецилы там, и буцефалы.
1: Ну, да. Одни рождают, тут же сеют, да. А те, значит, воспроизводят. Как бы получилось, что вдруг господа и... Как же это называется? Слуги, что ли?
0: Ну, даже не слуги, а подданные, можно
1: сказать. Рабы.
0: Ну, рабы. Настоящий имбецил не будет относиться к буцефалам как к рабам. Это скорее средство производства.
1: Я сужу как буцефала. Я же буцефал. Поэтому я склонен считать, хороший и плохой делить все.
0: Нет, я считаю, что в данном случае вот буцефал, он, вернее, имбецил, он не даст буцефалу повода думать о себе, вернее, о своем как бы... ну, боссе, как о начальнике. Или, ну, даже не как о начальнике. Он будет думать как о более умном компаньоне в каком-то, в общем, деле. Но там, по-моему, вот эти отношения раб и там масса,
1: ну, они... Может, конечно, да. Показаться, что имбецил, к примеру, гораздо личность более духовно развитая и совершенная, чем буцефал. Раз их больше, стало быть, как бы они менее способны выживать,
0: да,
1: на,
0: да,
1: планете. На самом деле ничего подобного. Любой имбецил как бы совершенно любит своего буцефала, именно ту свое поле, в которое он вспахал. Вы поймите правильно же.
0: Ну, то есть он его бережет и каким-то образом дальше культивирует.
1: Любимый своего буцефала у него никого нет, вот так я бы сказал.
0: Да.
1: Потому что он же культивирует, да, свою личность, как бы, ну, он живет так. А они друг без друга не могут, вот так вот.
0: А в таком случае...
1: Если уж говорить как бы по любви, то вот так же обстоит дело.
0: А хотелось бы о третьем лице.
1: Любовь, надеюсь... становится еще и необходимостью просто.
0: Ну вот как бы...
1: Иначе выживать нельзя просто.
0: То же самое, что дыхание. Собственно, да. Как дыхание и так далее. Вот третье лицо в данном случае, надеюсь, ты не имеешь в виду маму, поскольку мама здесь не оговаривается, мама уже третье лицо.
1: А мы еще не говорили как бы о половых отношениях. Дело в том, что присутствие имбецилов и буцефалов совершенно здесь отсутствуют половые отношения. Не, они имеют, конечно, место быть, но не больше того, как игра, к примеру, сексуальная или любовная, ласки.
0: А все-таки это третье лицо.
1: А, ну так вот третье лицо, да. Миницил, человек, который обладает...
0: Миницил. Вот это интересно.
1: Это как бы буцефал, но у которого, ну представьте, одна чаша наполнена сверх меры, а вторая совершенно пуста, вот если весы, как бы опять же себе представить.
0: То есть это как бы человек-губка, другими словами, который способен впитать, или эти весы находятся целиком в статичном положении, или они все-таки колеблются.
1: И вот дело в том, что еще четвертый есть. Весы, которые направлены слева направо, как бы левая чаша наполнена.
0: Да.
1: А есть другие люди, у которых наполнена, к примеру, правая чаша, а левая пуста.
0: Да.
1: И вот они всегда как бы вместе присутствуют.
0: То есть и все они относятся к категории миницилов.
1: Да, миницилы левые и правые, как бы отсюда и появилось вот психиатрические заболевания, как эпилепсия. Когда человек падает, это потеря ориентации в пространстве, то есть абсолютно.
0: То есть противоречие с самим собой, с окружающей средой, да. Полностью. Да.
1: вдруг человеку, к примеру, вот представьте себе такую ситуацию, вдруг человек вот запомнил, вот, где у него левый, где право, с детства самого, вот ему объяснили, что это левая рука, это правая, вот, а он всегда всю жизнь считал, что наоборот, у него правая это левая рука, а левая это правая, но всегда он всю жизнь соглашался, как бы вот левша, которого научили писать правой рукой. Представьте себе такую ситуацию.
0: Что произошло насилие над...
1: над личностью.
0: Кстати, это то же самое, я вот извиняюсь, что перебиваю, то же самое, что...
1: Говорит, что это не насилие, а как бы уговор такой, соглашение.
0: Да, молчаливое такое. Да. То же самое, кстати, как вот насилие происходит над ребенком, мамой еще, когда его учат распознавать время, как правило, по механическим часам, где нет цифрок. Вот, дескать, это стрелка там-то, это стрелка там-то, хотя, в общем-то, мама, она боится чего? У нее страх перед тем, что ребенок это время чувствует. То есть, мало того, что часы идут из-за него вообще.
1: Да, биоритм совершенно не соответствует механизму, который мы называем сегодня часами.
0: Да, происходит такое насилие. То же самое, что справа и слева. И следующий момент из этого совсем уже грубо, это когда учат завязывать шнурки.
1: Да.
0: Вот это как бы уже на уровне настоящего фашизма, как бы фашизма такого биологического.
1: Большего насилия, пожалуй, наверное, никто еще на собой не знал.
0: Хорошо, вот а не проводились ли такие социологические исследования насчет соотношения в природе меницилов левой и правосторонних? Может быть, каким-то образом нужно одних там, ну, не то, что как бы...
1: Они общаются между собой на любом уровне. Это может быть любой уровень, как то сексуальный, там, пусть то совершенно отсутствие каких-то сексуальных отношений, научные или духовные, энергетические. Короче, все, что придумано, вся лажа, которая весь хаос как бы в мире, это все привносит меницилы, потому что имбецил с буцефалом не могут существовать, потому что они вот уравновесятся хорошо и тому, и другому. Вот представьте себе, две личности. И тому, и другому хорошо. Вот, и они остались такими хорошими. И как бы жизнь на этом закончилась. Вот они на себя стали вот самими собой, и теми остались как бы навсегда.
0: То есть с данного момента это получается как цех по производству бутафорских фруктов просто.
1: Да, не должно же все как бы останавливаться, как бы жизнь, она и собственное движение, вот это одно где-то, вот есть в этом общее что-то.
0: То есть в данном случае, конечно, получается, что меницилы, они существуют как бы вот как в баллоне с краской, металлический шарик, чтобы просто краска вот эта, она не засохла.
1: А вот эксцентрик, к примеру.
0: Как?
1: Эксцентрик. Так. В механике что-то такое бывает.
0: А, да, то же самое. То есть это практически активизация вот каких-то процессов.
1: Двух абсолютных как бы личностей.
0: А скажи тогда такую вещь. Ведь, поскольку имбецилы, буцефалы, они, значит, да, они могут достигнуть какой-то гармонии между собой, находиться в состоянии покоя по отношению...
1: И создать мир, и планету, и галактику.
0: Да,
1: Все, что нас окружает вообще, это придумали именно вот таким образом.
0: Но тем не менее.
1: И вообще я хочу сказать, что все, что мы есть и со всеми веществами, и все, что мы сами, как бы и душа наша, и тело, все это фантазия великих личностей. Всего лишь фантазия. Вот представьте себе такую ситуацию, модель как бы.
0: То есть то же самое, что сон.
1: Да.
0: Можно сказать, что это сон великих личностей. А вот...
1: Одно время кое-кто считает, что сон это как бы продукт своего собственного выделения, что ли, если можно так сказать. На самом деле ни одна фантазия, ни один сон человеку не приходит от него самого. Дух, обитающий как бы в теле, он, конечно, воспроизводит какие-то свои фантазии, но это настолько далеком и тонком уровне, что это может рассмотреть только другой человек, к примеру, который с ним очень духовно близок. Поэтому происходит тесное общение между людьми.
0: Нет, но ведь известны случаи, когда вот эти фантазии, они как бы, поначалу визуализировались, затем принимали какие-то совершенно уже физические конкретные формы, после чего, собственно, приобретали суверенитет от своего как бы создателя. То есть ты, например, сотворил новую реальность вроде бы, да, и думаешь, что держишь над ней контроль. Глядь, а завтра как бы тебе говорят, типа, адью, мы пошли. И они прям все собрались и ушли. И ты прям даже и не знаешь, где они сейчас ходят, потому что и ты даже сидишь и ждешь, что, скажем, если ты создашь сейчас какую-то еще одну новую реальность, ты что-то сфантазируешь, то те могут вернуться и между собой в этом вот мире новой реальности уничтожить вот тех, которых ты как бы по новой создал. Вот этот момент он...
1: Да нет, когда когда вы переходите уже на уровень создания новых реальностей, пусть то компьютерный, виртуальный, дело в том, что все это же все фантазии людей,
0: ну, да,
1: и все фантазии, они существуют также в материальном. Ну и можно сказать, что все, что, к примеру, придумал какой-то один ребенок, уже есть по-настоящему, так же, как мы с вами существуем, так же все есть в фантазиях ребенка. Это очень тонкое такое осмысление вот новых как бы веяний, так его духа, понятия жизни души.
0: Ну, а не может ли это быть так, как, скажем, комплект? Ну, ремкомплект. Вот к какому-то устройству прилагается ремкомплект. Так мамой, например, к ребенку при его рождении прилагается комплект определенных фантазий, не противоречащих вот миру, в который ребенок попадает. И как бы, а если как бы в этом ремкомплекте чего-то не достает, это подталкивает ребенка, значит, фантазировать как-то, ну, так вот, произвольно.
1: Когда вы достигаете такого уже духовного уровня и осознания того, что все фантазии ваши, всего лишь фантазии, существуют на самом деле, как бы. Вот. И уже само слово как борьба, война уже отсутствует в этом. Потому что конфликт никогда не входит, не может существовать в одной личности. Представьте себе человека, который, вот, буцефала, который воюет сам с собой, как бы. Вот у него левая и правая половина поссорились. Ну, представьте, как бы левый глаз и правый вдруг поругались друг на друга и не стали, ну, не захотели быть вместе.
0: А ты знаешь, что, кстати, где-то процентов, я не хочу обидеть как бы население нашей страны и других стран, но тем не менее мне кажется, что процентов 80 вот населения страны находится в серьезном противоречии между собой, сами с собой, именно из-за нарушения вот этих, как правая и левая сторона поссорилась. Это и есть как бы, кстати, другое объяснение вот такого явления, как базитизм, причем уже агрессивная фаза базитизма, когда вот такому человеку, у которого лево и право поссорилось, ведь очень трудно не то, что какой-то даже терапия это как бы вынужденная мера, на которую нельзя идти, поскольку это не гуманно, а просто психотерапия какая-то, она ни к чему, как правило, не приводит, наоборот, говорят, да что, ну там, мы пойдем дальше.
1: Мы же совершенно нормальные, зачем?
0: Да.
1: Почему так принято считать, что все рассказы о духовности и о психиатрии, потому что психиатрия и духовность в стране, такой как Россия, приобрели сравнительно одинаковые как бы названия. В общем, это одно и то же.
0: Ну, практически получается, да.
1: Да, потому что все-таки духовных людей, как-то даже священников, пусть, мне кажется, когда-то власть имущие, попросту правители объявили все-таки, ну, не то, что объявили, а заставили большинство людей думать так, что это как будто не вполне нормальные люди. Как-то даже, может быть, и психически неуравновешенные, и вплоть даже до того, что сумасшедшие просто.
0: Но, с другой-то стороны, это было где-то, может быть, так и всегда. Да, единственное почтение было к каким-то шаманам и так далее, но потом пришли миссионеры и сказали, что шаман это как бы срань Господня, а вот настоящая, дескать, и прям поднесли. А те, как бы, они говорят, да, это как бы дело, то есть они принесли им общественный храм, а вместо храма индивидуального принесли храм общественный, то есть здоровую конструкцию там с каким-то куполом, куда можно прийти и поклониться общественному как бы Богу. То есть в данном случае вот это очень сильное оружие психическое, но вот именно сама церковь, это же...
1: Да.
0: Вот. А вот каким же образом можно, ну не то, что этому противостоять, а вот каким образом вот этот дуэт, мама, значит, и ее вот как бы производные, каким образом они могут...
1: Продолжение даже.
0: Да.
1: Так все нормально на самом деле. Все просто прекрасно.
0: То есть так и будет.
1: Да. Но я думаю, что борьба как таковая, споры, скоро это должно закончиться, потому что настоящие правители именно духовные и люди высококультурные никогда не допустят, чтобы происходила борьба одного буцефала, к примеру, по какому-то там поводу. И происходит оздоровление вообще почвы, называемой человеческие мозги.
0: Вот, а здесь, может быть, немножко как бы...
1: Экология как бы начинается изнутри сегодня.
0: Это да, но я немножко позволю тут себе не согласиться. Дело в том, что как бы вот, как ты правильно сказал, люди культурные не позволят возникнуть конфликту между имбецилами и буцефалами, да? Вот. Но как бы у них есть такая установка, что для сохранения собственной культуры и для сохранения...
1: Это какой-то код даже там генетический.
0: Да, да.
1: Для... Так устроена природа. То есть это такая фантазия тех высших личностей, в которых мы как бы присутствуем.
0: Нет, ну подожди, мне опять же кажется, что вот это время, оно как раз лет 10 назад прошло, когда вот такие люди, о которых ты говорил, полезут, ну не то, что полезут, а станут не допускать этот конфликт. Скорее сейчас, мне кажется, произойдет по-другому. Вот у них начался конфликт, то есть, значит, имбецилы, буцефалы, у них между собой какая-то разборка, тут еще, значит, прилезли вот эти весы туда-сюда. Вот в данном случае... Вот люди, творящие вот эту реальность, они уйдут от ответственности активно, потому что у них будет оправдание такое, что мы уходим от ответственности, чтобы сохранить наш, дескать, внутренний храм в чистоте, то есть наша культура, она должна быть внутри, мы не будем это урегулировать, мы лучше сделаем так, это реальность новая, она станет старой, она самоуничтожится, а мы лучше создадим новую.
1: Они без этих как бы не могут объединиться.
0: А им не нужно объединение сейчас.
1: Без другого не могут существовать, вы поймите правильно.
0: А вот,
1: как сын не может быть без мамы. Сын как бы это продолжение мамы.
0: Это да, но а вот есть же действительно случаи, когда вот происходил полный отрыв пуповины, и как бы мама была, ну не то что забыта, она была на уровне каком-то, ну типа как японский император, вот из этой серии не больше того, вот, или там английская королева, вот, а пуповина уже была разорвана, он как бы творил неосознанно. У него мозг, да, очень хорошо все генерировал, но генерировал то, от чего он сам с утра он просыпается, с утра смотрит, значит, за окно, а там, в общем-то, результат его генерации такой, там все, значит, ходят там, и там у них все налево там свесилось, а у этих там направо все свесилось. Он так, ой, бежит, а мама, понимаешь, а пуповины вот висит кусок, мама ушла, а ее нет. Он так, ой, и куда? Он такой беспомощный. И он бежит, конечно, там...
1: Оказался вдруг в мире своих фантазий, как бы.
0: Да, которые именно сильнее его.
1: В абсолюте, но вот если представить, да, что личность оказалась вдруг в абсолюте в своей собственной фантазии.
0: Да, ну вот это уже сейчас много достаточно.
1: Такое может произойти, но буквально в каких-нибудь деталях.
0: Ну, а насколько эти детали, вот на твой взгляд, все-таки опасны для всего окружающего? Ну, например, там для природы. Вот это же тоже очень важно. Ведь вроде бы детали деталями, а с другой стороны, как бы один сделал, да, другой посмотрел, смотрит, ага, этот бы с пуповины создал, посмотрел, испугался, вроде пронесло, думает, ну ладно, а я типа там, ну чем, ну там детали, я попробую. Раз так, а завтра уже им приходят, говорят, это вы знаете, на самом деле вы как бы созданы нами, вот как бы вы наша новая реальность, вы теперь старая, мы сейчас...
1: Ну представьте себе, да, отношения, как бы сын, мама, опять же, вот уж взяли, если мы такой святой образ, как модель. Представьте себе, что сын рождается в мире своей мамы. Все, что вокруг его окружает сына, это всего лишь фантазия мамы.
0: Да, конечно.
1: Не просто как бы даже вещества какие-то там или предметы, или что-то, или он сам вот как бы потрогать левую рука, может, правую, левую. Вот. А это всего лишь мамина фантазия.
0: Да, то есть она, ну, своего рода джойстик такой. То есть каждая его рука — это джойстик для него же самого.
1: Она, конечно, живет в своем каком-то мире духовном. И если туда заглянуть, она редко кого пускает, конечно, только любимых людей.
0: И, кстати, вот они как бы не имеют права говорить о том, что там увидели, как это не жалко. Хотя здесь она совершенно права. То есть,
1: потому поэтому что... может это показаться или очень каким-то сказочным, или даже тебе скажут, что ты сумасшедший, потому что это очень как бы нереально всегда.
0: Нереально, и это опять же принесет какое-то, да, очень большое добро, с одной стороны, но этим добром не сумеют воспользоваться, вот, и сами себе натворят, то есть у них весы могут вверх прям загнуться так сразу. Ну, поскольку любая информация, ей нужно же уметь пользоваться. Если эта информация какая-то очень, так сказать,
2: ну, в основном,
0: от мамы,
2: конечно, да. Это все хорошо до тех пор, пока сын не вступил как бы в половую зрелость и не захотел стать сам личностью. Если это имбецил, то как бы вот тем зерно, тем создателем, творцом, как бы вот образ творца священным встает перед нами. Вот. Или тем же Буцефалом. Просто человек, который знает, что хорошо, что плохо. Именно по-настоящему абсолютно это знает. Вот. Как для самого себя, так и для окружающих.
0: Ну, то есть здесь в данном раскладе получается, что основная функция мамы – это как бы вот этот небольшой отрезок до того, до семени извержения, собственно,
2: время
0: проследить.
2: Рождать новую реальность.
0: Для, ну, что на его пути, естественно, пока вот он... Ну, а в тот момент, когда он достиг половозрелости, уже обмахнатился, вот она может уже прекратить это делать,
2: вот,
0: генерацию.
2: Вот, отсюда, саму. С этого момента и проявляются такие вещи, как сексуальная агрессия, вот страх, в частности. Потому что сын как бы становится разрушителем материальной иллюзии. Именно материальная иллюзия – это не значит вещество, строение всех предметов, как бы плекс. Это называется. А именно вот ее даже фантазия уже в корне как бы. Иначе говоря, вдруг сын является как бы самой пагубой или смертью даже вот тем образом страшным, которым именно как бы является смертью вот своей матери.
0: Ну, не целиком, а той части ее генерации, которая вот была создана для вот до, что, которая действовала до начала его созревания, собственно говоря. Но я-то так думаю, что это
2: ее рода... великий дух, она как бы ощущает, она знает, что то, что она как бы породила, и то, что все ее фантазии должны как бы ее в конечном итоге закончиться и уничтожить ее саму.
0: Ну, здесь в данном случае вот эта самоотверженность, она же как бы заложена, как ты считаешь, в ее природе, или это у нее насилие над собой? То есть иногда ведь это происходит случайно, то есть она глядь, а уже надо. А иногда это бывает очень как бы серьезно.
2: Это все не в природе, а женский дух живет совершенно другими категориями.
0: Даже... Вот немножечко поподробнее, если можно, об этом, да.
2: Как бы я хочу сказать, что женский дух живет всегда. Мужчина волен объявить себя или захотеть, что это, быть умершим или живым всегда. Вот, как бы встают такие образы. Великие, как бы, личность, которая живет всегда, присутствует во всех своих воплощениях других. Иначе говоря, реинкарнация. Вот. Или же вот другая личность, которая все время погибает. Вот он воплотился в каком-то образе мальчика, к примеру. А его дух настолько силен, что он знает, что значит в такой форме он существовать не хочет или просто не может.
0: И ему постоянно просто... попадает под в аварию или еще куда-то.
2: Да,
0: то есть,
2: да.
0: В принципе...
2: Именно просто потому, что он так фантазирует и так создает для себя такую обстановку.
0: Хорошо.
2: А женский дух перемещается, как бы все, что женщины, живущие на планете Земля, это единый храм, в котором живут души мужчин, как бы вновь прибывшие с различных галактик. Вот. И женский дух, он переливается как бы из одного в другое, из пустого, как мы скажем, в порожнее. Может, это и смешно, и грубо, конечно, звучит.
0: А скажи, вот...
2: Достаточно, у женщин достаточно симпатии. Если одна женщина понравилась другой, они тут же становятся одна другой, другая этой.
0: Да, взаимосвязь, там, слияние и так далее.
2: Да, они меняют храм, как бы, дух. А одной женщины, вот, как бы, встает подруге мама, образ. Тоже да, она, да, да, она да, тоже да. Мама должна быть точно так же, она себя ощущает. Она должна быть такая же обязательно.
0: А вот
2: и они должны быть симпатичны друг к другу.
0: Ну, само собой.

0: Как правило, вот если такой человек, мужчина, который занимается самоуничтожением.
1: Ну да, так, постоянный суицид, дескать.
0: Да, вот, ну вот, к примеру, такая личность, которая живет для того, чтобы скорее бы умереть. Ой, ну наконец-то, ой, моя смерть пришла. Ну вот, и хорошо, наконец. Как бы смерть ждет как избавление от каких-то мук или там обязанностей супружеских. Вот. Представьте себе такую личность, которая вечно недоволен вот как бы своим воплощением. Вот. Я не говорю о том, который доволен всегда и умеет создать вокруг себя атмосферу и рабочего, и духа, и для тела, чтобы ему всегда было как бы наслаждаться. Жизнь для наслаждения у человека. Вот, и он культивирует эту мысль, и всегда вокруг него еще на 150 миллионов лет там как бы присутствует такая ситуация, когда ему всегда будет хорошо, и окружающему его, и любящему его всегда будет хорошо. Вот. Я уже не говорю об такой великой личности. Ну вот, так вот, аборт идет от того человека, который как бы вот все время самоуничтожается, самоуничижается. Обычно это любимый человек, который предал женщину, будь то измены, или просто сказал, к примеру, я не могу уже, потому что я еще молод слишком, да, быть отцом.
1: Или наоборот, он говорит, я как бы не еще молод, я уже очень молод, чтобы быть отцом. Это
0: да, уже, вот если да. Правильно, да, по духу, если так.
1: Ну, ты знаешь, давай сейчас ненадолго прервемся, а после этого продолжим наш разговор. И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, имя которого я пока вам не буду называть. У вас есть возможность постараться догадаться самим о том, как его зовут. Хочу сказать только, что человек это наверняка вам известен. Если у вас возникнут какие-то вопросы к нему, то можете задавать их по телефону 203-19-22. Ну, и мы продолжаем нашу тему, наш сегодняшний разговор. Скажи, пожалуйста, вот как бы не кажется ли тебе, что в последнее время одной из составляющих страха все-таки как такового является неправильное осмысление вообще самого понятия «время»? Ну, то есть, поскольку мы знаем, что уже пришло...
0: Всегдашнее опоздание... Стресс.
1: Да, вот именно это я имею в виду.
0: Это отношение к страху как к нездоровому чувству.
1: Да, вот мне бы хотелось все-таки немножко затронуть тему времени. То есть вот само понятие «время», изменилось ли что-нибудь с тех пор, как было решено, что настало все-таки всегда? Потому что...
0: Ну да, всегда вот. Же все-таки абсолютная единица, да, более-менее есть... приближенная. Мы же все стремимся к абсолюту, к красоте. Красота — это абсолют, и абсолют — это Бог. Именно то, что как бы надо, самое высшее. Достижения. Пусть даже разума или цивилизации, или еще чего-то такого.
1: Да, но мне бы хотелось немножко индивидуализировать.
0: Ну так вот, да. Наконец-то, когда после разделения времени ощущения было, есть и будет, после того, как не стало и смерти, и ощущения там каких-то расставаний, вот, часы всего лишь стали прибором, хронометром, ну, всего лишь прибором, который как бы объединяет нас всех, совершенно не отражающий настоящую реальную действительность. И даже и то, что я не побоюсь этого сказать и объявить, совершенно не соответствующий космическим каким-то влияниям и соответствию приближения или удаления каких-то планет. Ну,
1: то есть, как бы, ты хочешь сказать, что хронометры вот эти, это как бы управляется кем-то ради чего-то. Все-таки вот хотелось бы этот, узнать немножко твой взгляд на эти вещи, потому что неоднократно...
0: Ну, для того, чтобы себя ощущать просто в какой-то, в одной из фантазий вдруг вместе.
1: То есть,
0: да, понятно, ну вот была фантазия, к примеру, что на всей Земле должен победить коммунизм. Об этом же кричали по громкоговорителям ежедневно. Да здравствует коммунизм, да здравствует коммунизм, все даже кричат. И все люди себя чувствовали, что да, мы вот вместе, мы все как-то едины, и нам хорошо от этого. Потому что единение всех людей — это счастье.
1: Ну, а в данном случае получается, что вот...
0: Без всяких сомнений, как бы.
1: Да, но немножко...

0: получается разногласие в том смысле, что как бы, если ты говоришь, что хронометры все вот эти и часы они не соответствуют как бы реально существующему какому-то времени, да,
1: да.
0: То получается, что это обман во благо. Вот то, что
1: ну, будем сказать, что, скажем так, что часы все-таки это создание, этот прибор абсолютно управляющий материей, именно веществом. Они созданы, хронометр, в общем, хронометр создан для того, чтобы какие-то поезда там не столкнулись друг с другом, чтобы один человек встретился с другим, как бы два тела столкнулись и что-то создали еще новое. В общем, хронометр управляющий материей, как бы ключ к веществу.
0: То есть, как бы то же самое, что как бы идти и не падать из этой серии. Что...
1: Да.
0: Хорошо.
1: Просто...
0: А в таком случае, ведь ну, во времена древних греков не было индивидуальных хронометров, там вот наручных часов и так далее. Было там на центральной площади в Афинах одни солнечные часы на всю братву ихнюю. И, тем не менее, каким-то образом они умудрялись как-то сталкиваться. Но те часы, они, тем не менее, гораздо более реально отражали то время, которое было тогда, хотя оно было совершенно другим. То есть ведь время тоже серьезно изменилось. Тогда все-таки существовало сегодня, завтра, вчера, неделю назад. Вот, поскольку сегодня существует только всегда, то ведь эти часы, они как-то должны выглядеть совершенно по-другому. То есть вот как будто не мог немножечко так пофантазировать, может быть.
1: Это всего лишь другие часы, какая разница. Можно создать другой прибор, к примеру, опять вернуться к солнечным и сказать, что сегодня по солнечным самые лучшие. И самые точные поставить на площади, к примеру, вместо мавзолея, и сказать, что вот эти часы самые точные. И, к примеру, из одной чаши в другую будет пересыпаться там за 5 лет. И все будут знать, что это пятилетка вот пришла. И опять, что за эту пятилетку мы должны создать столько, выловить столько рыбы там, или создать колхоз-миллионер очередной.
0: Угу. А вот
1: просто принять за абсолютное что-то общее такое.
0: Так может быть имеет
1: единицу, какую-то единицу, абсолютную единицу нужно ощутить. Ощутить общество, нужно ощутить абсолютную единицу.
0: Так, может быть, имеет смысл каким-то образом измерять сейчас время вот комбинацией других каких-то величин, ну, например, давление, влажность, там, ну, я имею в виду атмосферное давление, влажность, температура. Может быть, время как раз оно состоит вот из этих...
1: Но это иные приборы просто, один прибор.
0: Нет, я сейчас говорю не о приборах, я говорю о реальной сущности времени, то есть состоит ли время из давления, из температуры каждого индивидуума и так далее. Да, ну, соответственно, как бы из биоритма и так далее. То есть, или все-таки это заблуждение вот Арнольда Загу?
1: Все-таки это, да, заблуждение, все-таки любовь и все-таки биоритмы. Потому что если один человек просыпается ночью и говорит, что сейчас день, и он видит, что сейчас день действительно, то всем людям, которые идут за ним, и все, кто его любит, они тоже так же будут видеть, как он.
0: Нет, ну хорошо, тогда здесь встает такой вопрос. То есть ведь вот нам в данный момент с тобой удобнее, чтобы сейчас был день. То есть мы объявляем, что сейчас идет
1: день. Иначе говоря, что...
0: Но если... подожди, мы же в состоянии сделать так, чтобы действительно был день. Мы этого не делаем, потому что мы очень гуманные люди.
1: А потому что есть такие люди, которых любишь ты или которых люблю я.
0: Да, я и говорю о гуманизме.
1: Они, между прочим, на самом деле достаточно высокие, организованные личности. Вот, они имеют общение сейчас, через дух, через нас, как бы общение. Вот. И они решили, что сейчас ночь, как бы, и мы их настолько любим, что мы не будем даже спорить с ними. Зачем? Мы просто принимаем это с любовью и с радостью.
0: Да, и целиком, кстати, благодарны.
1: И никто в этом, что... не сомневается никогда.
0: Да, а скажи вот о чем я хотел еще у тебя узнать.
1: Иначе говорят, что когда ночь, это не всегда ночь на самом деле.
0: Но просто говорят, это как бы там принимается условие, что, дескать, да, на данном случае 3 часа ночи, как бы, и все. То есть, чтобы не травмировать тех, кто действительно так считает. Скажи, пожалуйста, а касается ли это температуры? Вот объявляли, что, дескать, завтра будет как бы холодно, да? Вот, идет, то есть, такая, какое-то опять насилие. То есть, кому-то, видимо, очень захотелось, чтобы завтра было холодно. Ведь понятие тоже холод-тепло, оно, ну, не то, что относительно, это просто не существует. Существует,
1: да, тоже, конечно,
0: как бы константа температуры определенная, а меняется нагрев тушек.
1: Здесь деньги.
0: Деньги, думаешь, намешать?
1: Да. Обязательно. Потому что каждый бизнесмен и очень большой человек, простите, вот, он может может как бы влиять на окружающее его общество, которое создано в его понятие для того, чтобы создавать его благо, создавать его кошелек, из которого он как бы им сделает что-то хорошее взамен.
0: А, вот, вот, вот так. Да. Угу.
1: Он может повлиять, конечно, на погоду и сказать, что ну, тетеньки там с гидрометцентра, а скажите, что завтра будет гололед, на самом деле будет очень тепло. И поэтому он поедет уже на резине, как бы уже на своем автомобиле на летней резине, а те еще поедут с цепями. И он, конечно, всех перегонит там, заработает лишнюю копеечку там, денежку.
0: Ну, в принципе, да, я думаю, что это, в общем-то, наверное, основная из причин. А скажи ты вот такую
1: Это влияние, подавление, это все борьба. Вы поймите, вот все это от борьбы, от подавления одной личности другой. Это все проходящее.
0: Ну вот мне кажется, что гораздо более таким ярким примером подавления как бы меньшинством большинства, но большинство этого где-то и заслуживает. Это являются вот такие обращения как бы через средства массовой информации к населению, что, дескать, людям с не очень хорошим здоровьем, со здоровьем, которое каким-то образом редактируется внешними погодными условиями, следует быть осторожным в такие-то дни, дескать, неблагоприятные дни. Вот,
1: гуманизм, да, конечно, отношения...
0: Но он же отсутствует здесь, в данном случае, вот, который я описал.
1: Существует такая модель общества, эта модель общества называется гуманизм, и как бы присутствие, ну, иначе говоря, ориентация на человека, который слабее или болезненнее каким-то образом. Но нет, вы поймите, но же... и все общество становится и слабее, и болезненнее от того, что помощь, конечно, необходима, но следовать этому и делать из этого как бы смысл и модель всего общества. В модели всего общества должно присутствовать как бы вот эта деталь, гуманизм. Но вовсе это не должно быть единым целым.
0: Нет, ни в коем случае. Но здесь в данном случае... То есть, что такое антигуманизм? Антигуманизм — это отсутствие гуманизма в личных корыстных целях, правильно? А здесь это просто мудизм уже. Когда, да, ну то есть идет просто загрузка конкретная, конкретных личностей. То есть в данном случае, когда идет такое предупреждение, что это неблагоприятные дни. То есть на самом деле все дни одинаковые, когда есть всегда и постоянные температуры, и давление постоянное, просто идет втирало в своего рода гипноз. Людям с тем, чтобы как бы даже не добиться от них чего-то, а с тем, чтобы доказать себе свое «я». Вот я, дескать, очень мощный, я им сказал, и они из-за этого начинают хуже. У них прыщи прорывают и пучатся.
1: Да. Любопытство — это здоровое чувство. То же самое, к примеру, как и страх.
0: Нет,
1: это тоже чувство и ощущение. Если одному человеку очень интересно, к примеру, какой завтра день, благоприятный или неблагоприятный, а другой человек взомнил себя Богом, к примеру, имбецил один, вот, и он сказал Буцефалу, ну, конечно, это завтра будет неблагоприятный
0: да,
1: день.
0: Да. И тот, конечно,
1: а тот ему дал, к примеру, денежку или готов платить за ту литературу, которую выпускает имбецил. Я еще раз скажу, что имбецилы, они могут себе взомнить о себе, что они боги и творцы. И действительно это так. Это тот священный образ, о котором говорится и в церквях, и в священных писаниях. Человек-творец, который создает не материальный мир, а создает то, в котором существует этот мир материальный. Как бы одна из деталей той структуры, в которой живет имбецил по-настоящему.
0: Да, но
1: дело
0: но,
1: в том, что имбецил, да, да, да. Имбецил не может существовать без Буцефала.
0: Не может, но с другой стороны, ведь нехорошо ведь имбецилу смеяться над Буцефалом.
1: Да почему? Хорошо. Смеяться
0: нет.
1: Всегда хорошо.
0: Нет, ну хорошо.
1: Главное, чтобы это не выходило зло просто.
0: Вот, а это же, когда говорят о неблагоприятных днях, это же прям сатанизм какой-то.
1: Да, если есть, кстати, вот если есть потребность сегодня в сатанизме, и говорят, что вот, к примеру, должен появиться антихрист, наконец-то, сначала до Бога, и если общество хочет этого, то они найдут и личность, и люди найдут, и создадут, пусть это антихрист и явится даже и не в той, ну, я оговорился, конечно, пусть, не дай Бог, конечно. Ну вот, пусть это будет не личность, как человек, к примеру, а какая-то вот фантазия. К примеру, вот как страх. К страху относятся как к болезненному чувству. А на самом деле это совершенно здоровое чувство, к примеру, для мужчины.
0: Есть такое мнение бытует, что как бы антихрист, нехорошо это слово говорить, конечно, но тем не менее, что он уже сейчас появился, его пришествие началось, и как бы он материализовался в системе интернет. Вот как ты считаешь?
1: Да вот священная мечта вообще всех людей, Я просто в этом уверен, что наконец-то, чтобы что-то происходило, чтобы дух как-то продвигался, существовал вообще.
0: Нет, ну просто уже, ведь поскольку идет серьезное развитие...
1: А так как не происходит ничего, и нету второго пришествия, наконец-то, обещанного. Как бы
0: нет, нет,
1: дети
0: но...
1: уже говорят, что да. Бога нету. Представляете?
0: Так нет, но ты-то сейчас в данном случае, как бы, может быть, ну, считаешь, что, скажем, Бог или Антихрист, это значит, один дяденька с бородой добрый, а другой с рогами. Вот, а вовсе не обязательно они в современном мире должны существовать в таких материальных, но в таком материальном виде. Это может быть что угодно.
1: Мир, это тот мир, который создал имбецил, то есть человек-бог, творец, как бы его фантом, плохая фантазия.
0: Да, но однако...
1: Вот, и которая присутствует в умах буцефалов, то есть людей, которые все раскладывают как бы на все по полочкам, на две составляющих. К примеру, 0 и 1, как цифровая аппаратура. Вот.
0: Да,
1: это
0: да,
1: тоже
0: да.
1: Изобретение же буцефалов.
0: Да.
1: Ну
0: да.
1: Вот. И вот, пожалуйста, происходит то вот такие вещи происходят, что в одном человеке, как бы в буцефале, начинается война. То есть одна половина вдруг появляется богом, другая становится антихристом.
0: Ты послушай, ну, в таком
1: не
0: случае...
1: Не богом, антибог. Как бы война в одной личности же. Не могут же глаза поссориться друг с другом. Две руки не могут побить друг друга. Дело в том, что вот...
0: Но подожди, в таком случае...
1: Не перебивайте меня, пожалуйста.
0: Нет, подожди.
1: Важная
0: вещь. Да, прошу прощения.
1: Дело в том, что я хочу очень важную вещь сказать о том, что я узнал только сегодня. Дети сегодня говорят, да, не только дети, подростки вообще уже, говорят все, Бога нет. Бога нет и занимаются буквально своими делами. Ходят там по подъездам, и значит, можно говорить всякие слова некрасивые и поступать как-то некрасиво. Раз Бога нет, ну что ж теперь сделать?
0: Ну да, детская.
1: Да. И вообще родители обманули нас, обещали, что будет вот скоро.
0: Да, и ничего не произошло.
1: И ничего не произошло. Да. И даже антихриста как бы не появился. И вообще никакого чуда.
0: Нет, просто я еще раз хочу сказать, что он не визуализировался. Вот я все-таки
1: да,
0: хочу...
1: Да, да, его нельзя пощупать. Его нельзя посмотреть там, вот, да, хотя бы посмотреть.
0: Тронуть за вымя.
1: Да. Ну так вот.
0: Произошел обман такой.
1: Да. Ну вот, так продолжение есть в книгах священных. Люди, которые молятся Богу и называют его Аллах, но Бог един, и ему молятся как бы все по-разному. Вот, и имен у него очень много. Ну так вот, нет Бога, кроме Аллаха. Как бы вот нет Бога, запятая, там должна в этой фразе существовать, кроме Аллаха. К примеру, просто у Бога может поменяться даже имя. Бог может возникнуть в одной как бы ипостаси или в другой. Или приобрести вдруг иное имя, его всегда нужно узнавать просто на все.
0: А вот вполне возможно, что просто тут не произошел вот обман со стороны родителей вот этих подростков, а просто как бы по неведению, вот они не знали о таких воплощениях всеразличных, и у них сейчас происходит у самих дезориентация. Они смотрят, они, может быть, чувствуют, что вот оно здесь, но им страшно в этом признаться, потому что у них спросят, а где, покажи, а у них не хватает уже их компьютера, встроенного на вот как бы на распадных эхолота, нет, они не чувствуют. Они же не киты. Вот это очень важно, что человек должен быть кит. Вот если человек кит, то он как бы должен все. То есть вот любой как бы буцефал, да, и любой имбецил, это как
1: бы
0: киты. Чтобы
1: пустить как бы фонтанчик маленький,
0: да, да, да, да.
1: Должно быть вот столько его.
0: Взахлеб, во-первых, надо.
1: Да.
0: Вот, а они-то нет. Поэтому здесь в данном случае, мне кажется, что происходит не обман, может быть, немножко неправильно. Не обманули они, а они сами обманулись или нет?
1: А я бы сказал, может быть, открыли свой храм души, называемый чудным храмом.
0: Да, ну ЧХ.
1: Да.
0: Сокращенно.
1: Иначе говоря, родители рассказали своим родителям о своей фантазии, концепции мира, в котором они живут, в своем фантазии. Дети же живут в мире родителей.
0: Да, да.
1: Ну вот. И родители однажды рассказали своим детям о своем мире. Не о мире их же детей, а в мире, в котором живут они на самом деле. Ну вот, и дети поверили, конечно, но они верят всегда в то, что должно что-то происходить реально.
0: А в принципе, ведь это очень некрасивое действие со стороны родителей рассказывать о своем мире. Это то же самое, что там, когда вот татаро-монголы напали на Русь. Практически в данном случае Русь, это как бы ребенок...
1: Да хотя бы школа выживания просто элементарно даже.
0: Ну да, да, то есть это несколько агрессивные все-таки действия, необдуманные.
1: Как пользоваться ножом? несу их, к примеру, два пальца в розетку.
0: Да-да-да.
1: Самое элементарное — это посвящение как бы в свой мир, рассказ о своем мире.
0: Или там не ешь стекло.
1: Да, и вдруг покажется, да, появится феномен, который, к примеру, от того, что он как бы вот сует два пальца в розетку, он совершенно не обугливается. А получает
0: то есть это нормально.
1: От этого экстазные какие-нибудь ощущения, да, для него это нормально. И вдруг он узнает, родители ему рассказывают, что в нашем мире это так не делается. Представьте себе такую модель, что в нашем мире от этого обугливаются, там отваливаются руки, или как-то человек
0: уходит в какие-то совершенно
1: непонятности.
0: Это как-то, то же самое, что
1: как-то умирает, а что такое, они сами как бы и не знают.
0: Да. По-моему, процесса. Вот да. Ведь придумал же какой-то идиот пословицу «рожденный ползать, летать не может» и так далее, да? Человек как бы там не может
1: как
0: летать.
1: Бы, не может ребенку дать пощупать что-то такое или там показать даже.
0: То нельзя запрещать хотя бы.
1: Уже если даже и не может рассказать об этом, что же тогда вообще об этом думать? Вообще, значит, этого нет. Это проще всего откинуть.
0: Да вот все это на самом деле идет, согласись, еще от того, вот, как мы говорили в самом начале нашей сегодняшней беседы, от завязывания шнурков. От завязывания шнурков, а от это ложка за папу, это ложка за маму. Да. Вот это очень страшно. И, кстати, это фашизм. Это чистой воды. Вот когда это ложка за папу, это ложка за маму. То есть Лев говорит, ты съешь эту ложку, и ты будешь здоровый и пухлый. Вот. А вполне возможно, кто сказал, что именно от этой ложки он будет здоровый и пухлый.
1: А вы знаете, у меня такое ощущение, да. Александр, что должен произойти в России некоторый всплеск фашизма среди молодежи.
0: Ну, вот,
1: потому что это как бы агрессия коммунизма порождает антиагрессию. Все-таки она существует, и сия агрессия называется фашизм. Это пройдет, конечно, очень быстро. Мне так лично
0: ощущается. Тем не менее, вот действительно, это явление, оно как бы очень серьезно занимает
1: место.
0: Во-первых,
1: это очень эротично.
0: Во-первых, это эротично. Во-вторых, это становится модным.
1: Модно.
0: А в-третьих, этому не придают значения особого никто.
1: Это жизнь молодых людей.
0: Да, да. Но, и даже есть такое выражение, типа, что хочешь быть красивым, молодым и сильным. Ну, такая детская песня.
1: Да.
0: То есть нужно быть молодым.
1: Делай физзарядку.
0: Делай физзарядку. Ну что же, я предлагаю, если ты не против, может быть, послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю. И, кстати, так сказать, выстраивать ваши гипотезы, кто сегодня является гостем программы «Монмаранси». Скажу только, что человек этот вам наверняка хорошо известен, и уже однажды он у нас был. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Ну? Да-да-да.
2: Привет.
0: Здравствуйте.
2: Это Илья Свенск.
0: Здравствуйте.
2: Не так давно из Ирландии.
0: Понятно.
2: Окей, я когда-то очень давно играл у вас на шотландской волынке.
0: Мы помним, конечно.
2: Я Оль.
0: Да.
2: Итак, я думаю, по поводу времени.
0: Угу.
2: Вы знаете, это было, как мне кажется, в конце 12 века. Первые публичные часы в городе Аахене.
0: Да.
2: Это такой есть в Вестфалии, в Германии. Окей? И тогда впервые была идея совместить вместе крест и время. Мементо мори. Помните о смерти. Дальше.
0: Ну, это же, простите. Да, я не буду перебивать. Потом, как бы, наш гость сразу просто, я вижу, уже несогласие в его глазах. Не с историческими фактами.
2: Я цитирую вполне известные вещи.
0: Да.
2: С тех пор часы вместе с крестом на башнях городов до появления карманных часов и, собственно, индивидуального времени. В конце, ну, скажем, 17 века. Вот. Церковные колокола, которые отмеряют время жизни. Мне иногда страшно становится, когда я иногда имею свои карманные часы, глядеть на них и смотреть. С каждым тиком исчезает время нашей жизни. Я иногда думаю, что, черт возьми, Деньги всегда можно заработать, но мы все имеем только один капитал, который никогда не увеличивается. Это время нашей жизни.
0: А, понятно. Кстати, такого же плана идол, я имею в виду в форме часов, установлен вот в Праге.
2: Фетиш.
1: Фетиш, да.
0: В Праге, вы, если были, там вот эти часы, где...
2: Вы знаете, я ни разу не был в Праге. Мне все рекомендуют ни разу.
0: Хорошо, там стоят.
1: Мы всего лишь связали свою жизнь с прибором.
2: Я не имею часов, слава богу.
1: Вы счастливы.
2: Дальше, Аллах.
0: Да.
2: Вы знаете, несколько лет назад в Берлине я встретился в одном баре с одним весьма продвинутым человеком. Uh-huh. Он был мусульманин из Северной Индии. Uh-huh. Мы выпивали вместе в баре, немного курили, беседовали о том, о сём, главным образом в принципах игры на табле. Uh-huh. Вот. И, между прочим, он мне рассказал, что древние арабский, вот, также относится к санскритским языкам и к индоевропейским языкам. И таким образом он мне объяснил, что понять слово «Аллах», я не знаю, черт возьми, я не знаю арабского, но в его интерпретации это было весьма легко понять. Мы разговаривали по-английски, поскольку он не знал немецкого, и он знал только арабский, пушту и другие языки. Вот, ну, соответственно, мы говорили с ним по-английски. И он мне объяснил следующим образом, что Аллах и арабский имеет отношение к индоевропейским языкам. Вот, и понять это весьма легко. Аль – это то же самое, что английское all. Ах – это восклицание, просто восклицание, типа ёлы-палы. Ал – это all. Все. Ах.
1: Иначе говоря, какой-то восторг.
2: Да, восторг 37. Угу. Это имперсональный бог. Что касательно интернета, я сейчас занимаюсь тем, что делаю дизайн для нескольких веб-сайтов в интернете. Угу. Вот. Меня пугает, черт возьми, распространение этой новой религии. С одной стороны, это действительно всегда карманная библиотека. Вот, это здорово. Но с другой стороны, подумайте о том, что, черт возьми, мы, люди нашего возраста, играли в детстве с игрушечным оружием. Играли, ну, я не знаю, в зависимости от национальности и так далее, в казаков-разбойников,
0: пробки
2: там,
0: гнездовы
2: ковбоев и подобные вещи.
0: Да-да-да.
2: Так, но дело в том, что наши банки. Дети... Да. Уже не играет в это.
0: Понимаете, извините, Илья, вот как бы у нас была очень большая программа по интернету с нашим позитологом Андреем Орловым, и эта программа имела такое название, как бы, ну не то, что название, шапку такое назовем, интернет как начало апокалипсиса. Поэтому вот как бы то, что вы говорите, я просто... Yeah. Да, то есть это как бы...
2: Окей, я могу сказать только одну вещь. На мой взгляд, ужасно то, что современные пилоты в самых современных самолетах, как Stealth и подобные, не имеют окон. Перед глазами пилота компьютерная игра. Я имею в виду лишь только абстракцию убийства.
0: Да, да.
2: Трудно пырнуть чисто по-римски мечом своего врага. Для современного человека трудно. Но легко абстрактным жестом убить абстрактно миллион людей нажатием на кнопку. Или как для пилота в современном самолете играть в игру.
0: Так вот, да, согласны ли вы с утверждением, опять же, того же Арнольда Загу, который как бы в одном из своих тезисов сказал, что в лице интернета на Землю, в общем-то, явился сам сатана.
2: Я не знаю, что такое сатана, черт возьми. Потому что это, опять же, это дефиниция мертвой религии.
0: Нет, дело в том, что как бы Арнольд Загу, он иногда пользуется какими-то такими очень пыльными терминами, но как бы вы, я думаю, прекрасно понимаете, о чем здесь идет речь у великого философа.
2: Я не согласен с дефинициями. Я уверен, что приблизительно через 30 лет интернет станет заменой Бога, который действительно умер, и смерть которого провозгласил Ницше уже постфактум.
0: Ну что же, спасибо вам за ваш звонок. Сейчас мы попросим...
2: Кстати, в Ирландии тепло.
0: Ну что ж, в Ирландии пиво хорошее. Что ты думаешь на вот эти темы, которые затронул наш радиослушатель? Насчет вот как бы сходства креста с часами.
1: Ну, присутствует, во-первых, да, ассоциация своей жизни с прибором, просто хронометром. Вот. Это совершенно никак не связано ни с крестами. Это просто хотелось, наверное, человечеству отметить, насколько важен этот прибор просто. Вот. И, может быть, этот прибор даже, как и храм духовный, может присутствовать и параллельно как бы быть. К примеру, в храме же бывает и купели, и кресты, и иконы в церкви православной. В другом храме цимбалы, к примеру, у Конфуция. Почему бы не быть, к примеру, и часам?
0: То есть, как бы, в данном случае это
1: в
0: было...
1: В доме Бога должно быть все, пусть будет и такой прибор.
0: Вот так они рассуждали, древние.
1: Ну, я думаю, что да.
0: А вот с утверждением, с таким, то есть, как бы, вот Илья, он, видимо, менее категоричен
1: вот
0: в своих утверждениях.
1: Вот страх смерти все-таки присутствует.
0: У него присутствует, да. Поскольку он чувствует вот это время. Кстати...
1: Это исходит из того, что... трудно не любить свое тело.
0: Скафандр.
1: Скафандр. Потому что человек на самом деле, вся жизнь, ну это же дух. Все, что вы, это дух. А все, что тело, это...
0: Скафандр.
1: Скафандр.
0: В молниях там всяких.
1: Да.
0: Ну что, я предлагаю...
1: Вы себя ассоциируете с телом, мне так кажется.
0: Ну, ты пойми, что это же для многих очень естественно.
1: Очень важно, да. За скафандром, кстати, нужно следить, потому что его надо мыть и ухаживать, и вести здоровый образ жизни только лишь из-за того, что ваш скафандр всегда подходит кому-то другому.
0: В дальнейшем он передается.
1: Да.
0: Он передается, и нужно...
1: И он нравится кому-то, и кто-то в него даже влюблен.
0: То есть нужно очень относиться гуманно к вашему скафандру, дабы вот этот гуманизм перенести на...
1: Вот, кстати, новое ощущение, что это... всегда как не к своему относиться. Что тебе дано, это как бы в подарок. Ты вот поноси, сбереги, ну и знай, что это может оказаться и другому тоже гораздо необходимее, чем тебе.
0: Немножечко послушаем музыки.
1: Да.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси человек, чье имя пока называть мы вам не будем. Если у вас появились по ходу нашей беседы какие-то мысли, вопросы, и вы хотите, так сказать, высказать ваше предположение на тему того, кто же у нас сегодня в студии, звоните по телефону 203-19-22 и можете с ним побеседовать. Ну, а мы как бы затронем следующий вопрос. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как бы очень остро встает сейчас перед человечеством проблема все-таки утилизации. То есть ведь как бы одно дело следить за чистотой своего скафандра, мыть его там и так далее, как бы мазать кремами против морщин. Ну, это особенно относится как бы к женской части населения. Вот. Но как бы тем не менее, ведь на скафандр очень сильно влияет то, что происходит вокруг. То есть, значит, выхлоп автомобильный, значит, сожженная резина от автомобиля.
1: Ну, конечно, да.
0: И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот какие, на твой взгляд, корректировки на будущее внесет вот это серьезное экологическое загрязнение для состояния вообще скафандров? Ведь им-то придется куда-то переселяться, и вполне возможно, что придется переселяться в такой секонд-хенд, который даже, извиняюсь, не купят и бомжи. То есть, вот,
1: ну,
0: вот например,
1: представьте себе,
0: да,
1: ситуацию.
0: Это случай с реинкарнацией.
1: Да. Но представьте себе ситуацию, когда люди все мечтали о том, что придет наконец-то человек, который всем расскажет, как, и все его вдруг полюбят, и он всех полюбит. И вдруг случилось так, что этого не случилось. А фантазия, как бы, людей продвигает дальше их существование. То есть жить-то надо, как бы. Пришел спаситель или нет. Вот. И поэтому происходят различные фантастические как же это сказать, фантомы происходят. Фантазии становятся не всегда хорошими, не всегда правильными. Настала как бы эра духа. Наконец-то получилось так, что дух оказался вдруг именно стал обладать личностью. Вот. И вдруг оказалось, что то, что дух, это вдруг я-то, собственно, и есть тот дух. Вот. И скафандр вовсе даже и не принадлежит мне. А если не принадлежит мне скафандр, то зачем все окружающие как бы его предметы?
0: То есть, ну, это из
1: истории. Иначе говоря, вот человечество, сейчас общество людей, человечество переходит как бы вот в новые понятия духа.
0: То есть
1: вот,
0: я...
1: Новое ощущение жизни.
0: Ну вот это новое ощущение жизни, не связано ли оно, так сказать, с фальшивым нимбом? Я имею в виду, вот он, например, вылезает из своего автомобиля, чувствует, зацепился, глядь вверх, это не рога. Смотрит, это нимб у него. Вот. И он сразу как думает, что ну раз у меня нимб, то значит мой вот скафандр, он как бы уже целиком принадлежит мне, и вот этот нимб он предохраняет от всего остального, и вот этот скафандр будет в резерве лежать в ящичке, я там, значит, перекрутился быстро и вернусь в него же, раз я его однажды выбрал. То есть вот роль вот этих нимбов в данном случае, как главных уборов, ведь очень много сейчас видно, вот он идет, а у него нимб, то есть он сам этого не замечает.
1: Появились люди, которые совершенно сегодня уже не скрывают как бы своего свечения, свещения тоже, иначе говоря, не скрывают своих знаний. Вот. На самом деле нужно обладать достаточно сильной волей и духом, чтобы показать свое великолепное сияние, как бы. Вот. Свет-то происходит, собственно, не от скафандра же, а именно от того духа, который присутствует
0: в скафандре. А я в данном случае имею в виду как раз лживый нимб. То есть иногда как бы кто-то хочет подшутить и создает им такую фантазию, что
1: начнем дескать... с того, что ложь вообще ложь понятие от слова фонетика слова и вообще происхождение, а слово ложат, иначе говоря, постель.
0: Трудно с этим не согласиться.
1: И вообще все слова как бы ложь. Все, что говорится, все это, все слова именно ложь. Это и, как бы те животные звуки, которые необходимы для продолжения слияния, соития как бы двух влюбленных.
0: Ну, а хорошо, вот следующий момент. Как бы вот когда люди смотрят по телевидению, по диапроектору выступление какого-то очень авторитетного с их точки зрения человека, то вот почему этот человек авторитетен? Почему такая слепая вера в то, что говорят по диапроектору? Потому что там прилеплен к каждому из них, в общем-то, фальшивый нимб. Но иногда он бывает не фальшивый, то есть там бывает, конечно, как бы свечение не скафандра, а начинки. Вот. Но, как
1: нимб
0: правило...
1: не бывает фальшивый.
0: Нет, ну как,
1: свет и сияние — это то, что не может обмануть.
0: Нет, но тут в данном случае как бы...
1: Не может быть фальшивым. Просто сияние может быть и другим каким-то.
0: Нет, я с тобой не согласен. Именно фальшивый, созданный искусственно. Это сияние, оно создается искусственно. А в данный момент для того, ну, как у фазана. Дескать,
1: ну, может быть, да. Просто как украшение, что ли?
0: Ну, да, но это украшение на многих действует магически, и он таким образом...
1: Так красота, это же и есть как бы Бог.
0: Но в том смысле, что это же сияние...
1: Это любовь? Красота — это любовь, а любовь есть Бог?
0: Нет, а если у него подсветка сзади? Вот как бы это не изнутри скафандра, а подсветка сзади, то это получается как бы, ну, все равно, что я тебе вот покажу синюю папку и скажу, синяя папка — это Бог, она красивая. Это же...
1: Вряд ли синяя. И сияние как бы приведет вас в божественный восторг.
0: Это совершенно правильно, но это зачаровывает их. Вот они как бы сидят, и у них даже весы эти выравниваются.
1: Ну а почему бы нет, любой артист или по-своему какой-то маг, который зачаровывает большое количество людей, и которые следят за ним, и он может нравиться или не нравиться. Но все знают, что существует, к примеру, такой артист или там человек, которого все знают. Пусть он даже всем не нравится, к примеру, такой человек, ну вот сегодняшние наши правители, я просто абсолютно уверен, это те люди, на которых все общество смотрит, и уверены просто, что так поступать и так жить, как они живут, так жить нельзя. Если раньше вот как-то были люди, появлялись какие-то духовные великие личности, вот, к примеру, как Иисус Христос, возьмем вот за последние 2000 с лишним лет, вот, и он явил такое сияние великолепное свое, что хватило как бы на протяжении 2000 лет с лишним людям вот жить теми идеями, теми, пусть даже, может, это уничижает как бы Господа, но фантазиями его, представьте себе.
0: Ну да, но сейчас вот я и...
1: Его модель общества, вообще отношений как-то людских.
0: Так вот, нынешняя, значит, подсветка, вот опять же, этот искусственный нимб, он и дает...
1: Это вехи.
0: Ну да, но тем не менее, это же существует. Это же существует.
1: Реально, но опять же, существует только для каждого, для каждой личности. Если вы представляете себе, что существует, к примеру, Юрий Гагарин, вот, он в вашем сознании, да, хотя вы не присутствовали еще, вот появился молодой человек, который его еще не было в то время, когда существовал Юрий Гагарин, к примеру.
0: Да, но он все равно живет с ним, естественно.
1: Да, он его знает и по кинохронике, к примеру, его знает и ощущает его постоянно, как он, что человек, который первый полетел в космос. Вот. И всегда он с ним.
0: Ну хорошо, а такой, значит, феномен как-то стремление избавиться от навязчивых личностей, навязанных предками. Но, к примеру, если, например, один человек от мамы получил какие-то знания, ну возьмем, да, о Гагарине, к примеру. Этот, значит, жил всю жизнь с Гагарином в душе, дальше, значит, у него генетически его детям передается, и вдруг какие-то вот его уже далекие потомки, вдруг неожиданно у них в форме дежавю всплывает образ Гагарина, который сидит в ракете и говорит: «Поехали». Так прям вот говорит, сказал.
1: Но всегда свою личность можно разглядеть в учебниках истории. Если почитать учебник истории, всегда можно себя ассоциировать с каким-то или правителем, к примеру, или даже вот с Тутанхамоном.
0: Ну, это вполне сложно с этим не
1: согласиться. Любой человек о себе скажет, что я вот фараон Тутанхамон, как бы, и ассоциирую себя. Никто же этому не удивится, но что такое? Человек шутит там, или это фантазия. А на самом деле, если он сам о себе так думает и никому об этом не говорит, ну, пожалуйста, что ж тут такое? Тутанхамон, как бы, мне кажется, совершенно не отреагирует на это никаким образом.
0: Ну, я не думаю, что он будет обращать на это внимание. Да. Хотя он жив и, в общем-то, мог бы как-то
1: это
0: противодействовать.
1: Это продлит просто его, как бы, существование вообще.
0: Зарядит его лишней энергией, которая ему необходима. Да, скажи, пожалуйста, вот все-таки избавление от образа, который впитался в сетчатку, через сетчатку в мозг далеких предков, избавление от этого образа потомками, каким образом может происходить? Как-то выбивание какое-то, или же, знаешь, стоит прям выйти на прямой контакт и сказать: слушай, иди, дескать, ступай отсюда, а я как бы сам...
1: Ну, отсюда вот существуют высокие духовные личности, как то психохирурги, как бы духовные хирурги, люди, которые тоже производят какие-то операции и заменяют тоже плохое на совершенно вдруг великолепное и хорошее, как бы в новом сиянии подавая, с иной точки зрения, как бы посветив предмет. Но если мы возьмем, к примеру, карандаш, авторучку, вот, всю жизнь мы на него смотрели, к примеру, с макушки только, и думали всегда, что эта точка всего лишь круглая.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да.
1: И вдруг появилась личность, которая владеет этим карандашом, вдруг она сказала: да, это мой карандаш, и вот посмотри, еще он имеет
0: другую
1: длину.
0: Сторону, да, да. И длину имеет.
1: Вот так вот.
0: То же самое. Ну что ж, знаешь, мы вынуждены еще сейчас прерваться буквально на пару секунд, а после этого мы продолжим наш разговор.
3: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, чье имя пока что мы вам называть не будем, пусть это останется тайной. Вы можете, в свою очередь, как бы выдвигать какие-то предположения. Напоминаю, номер телефона нашего — это 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. А я вот хотел затронуть какую тему. Существует как бы понятие, естественно, какой-то силы, и существует понятие духовности. Это несколько все-таки разные вещи, согласитесь. То есть человек может быть очень духовным, он может быть, скажем, генерировать какие-то идеи, но не всегда, ну, даже не то, что не всегда, а, как правило, всегда у такого человека нет никаких сил, возможностей закончить начатое или осуществить свою вот эту генерацию. То есть он может что-то сфантазировать, но довести это до логического конца просто не в состоянии. И происходит какой-то неосознанный обман им тех, кто ждет от него вот этого чуда. То есть они ждут результата в силу того, что они доверчивы, а он не со зла, просто их обманывает. Поэтому очень важно как бы узнать всем нашим радиослушателям твое отношение к сочетанию силы и духовности, поскольку все-таки для того, чтобы завершить дальше...
1: Это же строение мозгов всего,
0: да,
1: понимаете?
0: Да, да, да, да.
1: Но как бы в обществе рыб там все было по крови, как бы организовано на таком вот как бы уровне строения организма, количество... И вообще, как бы последовательность и родство наблюдалось по крови, так мне кажется, по мозгам это еще прекраснее. Или там, к примеру, по носам, или по глазам как-то, или еще по волосам, к примеру, тоже хорошо роднится.
0: Вот немножечко поподробнее.
1: Минициллы.
0: Да.
1: Это те люди, которые привносят как бы не то что хаос, а некоторые эксцентрики. Вот, как правило, это люди, обладающие или... представьте себе буцефала, как бы совершенно уравновешенного человека, которого имбецил, человек-яйцо как бы уравновесил его и не дает воевать одной половине с другой. Самое главное, чтобы мир происходил в одном человеке.
0: Внутри.
1: Ну вот так существует мир, представьте себе, и вдруг появляется человек, у которого духовность вообще настолько огромна, что как бы имбецил туда уже даже и нечего, как бы имбецил становится кирпичиком в этой стене огромной. Если модель себе такую представить по духу, вот, ну, совершенно вторая половина, которая отвечает за создание из духа как бы материи, необходима хотя бы вот пища себе для стола, к примеру, вечером.
0: Ну, корм, для обеда.
1: Вот, и он не способен, дух настолько велик, что он не способен даже вообще существовать в этом теле. К примеру, вот настолько прекрасен дух, представьте себе.
0: То есть практически он не в состоянии даже обеспечить свой скафандр вот этими вот пищей, грубо говоря.
1: Да.
0: А вот здесь, мне кажется, вступают силы миницилы все-таки должны.
1: Так я и говорю про миницилов. Та ситуация, когда одна половина больше, отвечающая за дух головного мозга, а вторая совершенно маленькая, как бы мини, от слова миницил. Вот. Она совершенно не способна выполнять какие-то вот физиологические потребности, там вот создание пищи, к примеру, себе. Ну вот. А иная сущность, как бы, и наоборот, обладает огромной силой, и вообще и физической даже, и умением большим, накопленным опытом и знанием. Но человек совершенно потерянный в мире духа, как бы существующий только сейчас, и совершенно не представляющий себе ситуацию в будущем, как он будет быть. Вообще, как жить, не знает. И, короче, вот эти две сущности противоположных, оба они называются имбецилы. Они имеют между собой контакт обязательно духовный. Это могут быть и враги, могут быть и любовники, и могут быть кто угодно, но они абсолютно всегда должны к себе, это как две половинки магнита, которые обязательно притягиваются друг к другу. Просто жизненно необходимые люди.
0: Ну как вот старушка и собачка, скажем.
1: Да.
0: А скажи,
1: вот
0: пожалуйста.
1: Вот отсюда и происходит, что надо любить друг друга, потому что если они окажутся вдруг врагами, то в мире буцефала, который любит, к примеру, миницилу какого-то, вдруг может произойти конфликт. конфликт
0: внутренний,
1: который не может уладить имбецил, то есть верховная личность, творец, к примеру.
0: То есть, потому что в данном случае у имбецила тоже серьезные расклады, тоже война, да. Они не поняли друг друга.
1: К примеру, вот веришь ты мне или не веришь, творец тебе задаст наконец-то вопрос.
0: Да, такой. Да, да.
1: И, вот, и, конечно, ты скажешь, я вот люблю того человека, имбецила, и он привносит, да, и представляете, может быть вот так вот, разлад, к примеру, с творцом.
0: Ну, вот скажи, как бы проводились ли какие-то социологические, опять же, исследования, когда вот такие ситуации случались, и как они отражались на жизни общества в целом?
1: Ну, вот конфликты, те же войны,
0: то есть,
1: ненависть, страх, вот это все из-за того, что буцефала абсолютного, как бы, по духу, вдруг не устраивает отношения между меницилом и... Короче, надо сказать так, что творец, как бы, имбецил, считает меницилов вовсе за полудурков и людей, которые, в общем, это...
0: Ну, как дети, грубо говоря.
1: Да, типа... взрослые дети.
0: Взрослые дети. А скажи, пожалуйста, вот, может быть, здесь как раз самое время вступить вот в игру маме все-таки, как бы за губу оттаскать, еще что-то. Или она на данном моменте, на данном этапе, она целиком исключена из игры, и как бы ее пуповина обвернута уже. И она там вообще в стороне, в отдельной комнате, в пятой, сидит и просто наблюдает, думает, какие они все дурачки. Или, может быть, они все соберутся туда, вот придут, значит, втроем, то есть два имбецила, буцефал, приведут, может быть, минициллу с собой еще. Ну, для как бы проформы.
1: Это настолько еще тонкие материи, только начинающие появляться. Именно в России получился такой синтез, когда... психиатрия вдруг приобрела духовное огромное значение, и духовный огромный институт как бы присоединяется к психиатрии. Именно почему-то в России, понимаете, произошел вот такой синтез. Вот. И почему страна наша на сегодня интересна всему миру? Это как бы получился храм на планете Земля. Духовный, да. Здесь люди живут, стали жить именно духовными ценностями.
0: Но, с другой стороны, как бы ведь из-за этого подвергается вот именно наша страна серьезной внешней агрессии. Причем я не имею в виду там военную агрессию, я имею в виду как раз психическую агрессию.
1: Да, очень много, я знаю точно, что приезжают людей и по бизнесу, и вообще как-то каким-то духовным. И вот вы заметили, сколько всяких психиатров и лекторов американских появилось в последнее время.
0: Проповедники,
1: да.
0: Да.
1: Ведь в понятии коммунистов это же все какие-то ненормальные асоциальные явления. Или вот возьмите этого, великий учитель сидел.
0: Санхахоли какой-то.
1: Сахра, что-то такое.
0: Ну, с такими глазами неприятными.
1: Обманщик, да. Вдруг оказался, представляете, с такими лохмами.
0: Да.
1: Вот, и мы же все верили. На самом деле, в нашей сущности, вот представьте себе, мы в том же единении, как в коммунизме, в каком-нибудь отупелом каком-нибудь единении, и вдруг это появляются такие личности. Мы, конечно, скажем, что они сумасшедшие или там, или еще что-то. Ну, короче, ненормальные люди какие-то, эксцентричные.
0: Ну, то есть, вот получается такая ситуация, что как только каждый создает себе храм, значит, строит свою башенку маленькую, выметает оттуда
1: вот,
0: мусор,
1: да,
0: приобретает индивидуальность, то вот как только здесь больше все-таки индивидуальности, как ни странно, их гораздо легче покорить, скажем так.
1: Они сюда приезжают, наконец-то выяснить, в чем разница.
0: Они приезжают сюда за истиной, а не для того, чтобы нести истину, ты хочешь сказать.
1: Да, они как бы приезжают сюда поклонниками. Это приезжают поклонники, которые приходят в храм святой уже планетарий. Это люди, которые осознают ощущение планетное.
0: Ну, кстати,
1: они как бы вот нашли святое место, где можно наконец-то хоть один раз в каком-то их там очередном воплощении помолиться, но это будет
0: по-настоящему. Получить знание. Но...
1: Да, получить или знание, или как
0: бы... Но ведь они-то делают это на халяву, если это слово тут применимо.
1: Да, конечно, они же бизнесмены, но они же знают, что здесь... Они же научились так все это преподносить, что за дух можно получать, за знание духа можно получать деньги. И сделали это нормальным, то есть... Иначе говоря, за то, что я тебе сейчас скажу, на твой очередной вопрос отвечу, ты мне заплатишь, к примеру, $5.
0: Да,
1: и за каждый твой вопрос ты мне обязан просто выплачивать $5. И ни у тебя, ни у меня это не вызывает никаких сомнений, и между нами существуют такие, к примеру, отношения.
0: Да.
1: Вот. Но только в России может происходить так, что это мы как бы старые друзья, встретились, просто беседуем. И вдруг даже получилось так, что на радио нас слушает еще кто-то.
0: Да, кстати, давай послушаем мнение тех, кто нас слушает. Может быть, у вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. устройства, звоните 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вот мусульманин, слушаю вот вас внимательно, по беседе полнейший халям, конечно, то бишь понимание в переводе с арабского. Вот, хотелось по поводу понимания Аллаха, что значит Аллах, прояснить для грудничков, которые там в подъезде тусуются и вот навели там вас на какие-то мысли.
1: Все равно это очень важно.
0: Да, да, вы несете такую просветительскую прямо миссию.
2: Ну да, да, у меня вообще тут это синдром проповедника, конечно, я врубаюсь, но просто так долго к телефону не подходили, что я просто уж теряюсь здесь. Есть вопросы, есть, конечно. Ну так вот, что такое Аллах по поводу этого? Когда у одного из подвижников, пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах, и приветствую, спросили, что же такое Аллах? Он ответил, что Аллах – это то, что вы себе никогда не представите. Представляете, что угодно, это будет не Аллах, это будет только то, что он сделал. Вот, а вопрос такой, там у вас какие-то силы там...
1: А вдруг окажется, что даже все представления – это вообще его фантазия?
0: Да, вот вы не думали об этом?
2: Нет, что я думал, вообще, просто...
1: Такое понятие, как представление...
2: Конечно, я думал, но это некорректно просто спрашивать, кто о чем думал. Я же не спрашиваю, кто о чем думал.
0: Нет, ну вы как бы говорите нам какую-то вещь такой в форме как бы уже постулата, а эти постулаты это тоже фантазии как бы кого-то, кто вот вам внушил это, понимаете, о чем речь?
2: Ну, конечно же, потому что это все сделал Всевышний.
0: Да, ну извините, мы вас перебили, ход вашей мысли, да, вот продолжайте.
2: Ну да, действительно. Там у вас это самое, какие-то силы, фалы, я просто полностью что-то не понял, что это обозначает. Я только понял, что эти силы, вот они там продвинутые, а фалы это те, которые якобы там вечно впариваются за этих силах, да?
0: Нет, вы несколько неправильно поняли. Буцефалы и имбецилы. Имбецилы, ну как бы, может быть, ты еще раз лучше сам объяснишь.
1: Ну, имбецилы нашего... являются как бы зерном для буцефалы, как бы вот почвой. Если да. говорить как бы.
2: Да, да. Все понятно. Значит, имбецилы. Ну, в общем, просто вопрос-то заключается в том, что, как вот известно, все мы находимся в системе государственной. И вот эти вот имбецилы, они придумали, якобы они придумали всю эту государственную систему.
1: Да? Вряд ли.
0: Вряд ли, конечно. Конечно, вряд ли.
2: Почему вряд ли? Если... Да. Все вот эти продвижки земные.
0: Нет, понимаете, дело в том, что у них как раз...
1: А пути
0: дела,
1: Господни да, неисповедимы.
0: Это во-первых. Во-вторых, у них, как бы у самих у имбецилов, им нет дела до земных продвижек. Вы просто немножко не поняли.
2: Да, вот. Нет, но если глядеть-то где-то в корень, там, допустим, тысячелетия назад, то тогда были совсем другие проблемы.
0: И нет, вы не правы. Судить. Простите, что я вас перевиваю. Тогда были другие оценки проблем. Проблемы были, в принципе, те же. Это совершенно те же, просто по-другому к ним относились.
2: Ну, извините, но проблемы интернета не было.
0: Какой проблемы?
2: Интернета.
0: Ну, дело в том, что интернет, как мы уже сказали...
2: Да, правильно, порождение да. системное, опять же, системное государство.
0: Нет,
2: да,
0: нет,
2: да,
0: нет.
2: Сделать теми же самыми там...
0: Вы этими. Несколько здесь неправы. Как бы через... ну, хорошо, в таком случае, скажем, грибы — это порождение Земли, правильно?
2: Нет, почему же порождение земли?
0: Ну как, вот грибы из земли растут?
2: Порождение земли.
0: Нет, ну как, вот гриб это что? Он вырос из земли, правильно?
2: Хорошо, вырос из земли.
0: Да, гриб вырос из земли. Интернет, вы считаете, это значит государственное явление, да?
2: Нет, не государственное явление. Опять же, это как следующий шаг в процессе продвижения этих вот имбецилов, там, или как вы их называете.
0: Нет, вы немножко тут... Не боюсь, спасибо, спасибо вам, то есть...
2: пожалуйста, не жалко, конечно.
0: Я просто хочу немножко, может быть, прояснить ситуацию. Когда мы заговорили об интернете, мы не имели в виду эту систему как систему такую в законе. Да, это мощнейшая там информационная сеть, все это знают, но мы говорим о том моменте, который, как говорится, не за горами, когда интернет просто выйдет из-под контроля, в общем-то, ну, не только государства, а его создатель. Вот тогда это будет самостоятельным, собственно, существом, способным весьма активно влиять и на мозги, и на тушки, и на прочие дела. То есть, вот, ну, я еще раз повторюсь, что у нас была отдельная, длинная достаточно программа специально по интернету, вот, и называлась эта программа, еще раз, опять же, я повторю, интернет как предвестник, как начало апокалипсиса. То есть, не идет речи там, там можно сказать, что и компьютер, это как бы демон, правильно? Вот. Компьютер — это слуга, но со временем, если он выйдет из подчинения, то неизвестно, во что это выльется. Согласен ты вот в данном
1: случае? Да, конечно. Вот. Да, есть... может быть, просто это всего лишь увлекательная игра.
0: Да, да.
1: Вдруг но... окажется, что информация-то, она вовсе как бы игрушечная, такая же, как ну, детские забавы сегодняшние, компьютерные.
0: Ну, кстати, мне интересно, кто вот выдумал этого радиослушателя, который сейчас звонил. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, привет.
0: Привет.
3: Илья Смирск.
0: Здравствуйте.
3: Об интернете.
0: Да.
3: Вы знаете, о том, как он растет, словно грибы.
0: Ну, да, да, да.
3: Через интернет можно почерпнуть великолепную информацию о том, как растить эти самые грибы в домашних условиях.
0: Простите, Илья, давайте сейчас не будем расписывать достоинства интернета, поскольку, ну, это как бы известный факт. Это то же самое, что сказать, что на автомобиле можно быстрее передвигаться, чем пешком. Давайте ближе к теме, если как бы...
3: Окей, ближе к теме, опять же, возвращаясь к современным истребителям стелс.
0: Угу.
3: И к компьютерным играм.
0: Uh-huh.
3: И к информации, распространяемой через интернет.
0: Uh-huh.
3: Безусловно, она уже не подконтрольна.
0: Ну, да.
3: Я убежден то, что мы, в том, что мы сейчас живем в постхристианском society. Это, безусловно, так. Бог умер давно. И Бог существует до тех пор, покуда мы, цивилизация, верим в Него. Единственный бог, который сейчас жив, это тот самый Ол-Ах. Вот. И это конкурирующая цивилизация. Иисус умер, безусловно, поскольку большинство европейцев и американцев не верят в него.
0: Угу. Понятно. Спасибо, опять же, за ваше...

0: Это... Кобелино.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
3: Take you on a special tour.
4: И, как я и обещал, сегодня напротив меня находится сиамский близнец Angels и Torsion. И тема нашей сегодняшней беседы, подсказанная, кстати, вашими письмами, звучит следующим образом. Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я, кстати, рад, что так успешно закончилась вот ваша командировка длительная. Вы выглядите так достаточно бодро. Я знаю, что вы успели проездом посетить Милан. И вот как раз центр климатических и космических исследований Милана, самый крупнейший, собственно, центр в этой области. Скажите, пожалуйста, как объясняют миланские ученые вот такую погоду за окном? В принципе, для марта такие снегопады — это как бы нонсенс. Не наблюдалось уже очень давно. Может быть, как-то вы разъясните нам обстановку?
5: Дело в том, что если рассматривать перхоть, то тут идет такой вопрос трения облаков. Дело в том, что когда происходит трение облаков, это практически то же самое, что почесывание головы, что приводит к образованию перхоти на голове и, соответственно, появлению снега из облаков. Вот. И при встречных ветряных потоках облака движутся как автомобили по магистрали друг другу навстречу, только они не объезжают друг друга, а трутся.
4: А вот не происходит ли такого внедрения внутриоблачного? То есть, ну, они же все разные плотности, видимо.
5: Да, и, но скажем, у них разные, это самое, разные поля электрические. Вы сами знаете, что там как бы разнополые поля притягиваются, а однополые оттягиваются. И тут такое же происходит, такое хаотичное движение облаков в небе.
4: То есть они прям мечутся.
5: Да, мечутся, сближаются, скрещиваются, там, разваливаются, сваливаются, там, вот, катыши образуются.
4: А вот нельзя ли поподробнее? Ведь дело в том, что вот нам пишут огромное количество писем. В частности, вот наш постоянный радиослушатель Геннадий Чубайс пишет в своем письме: недавно мы с супругой, стоя на балконе, наблюдали пару, так сказать, катышей, которые в небе как-то очень странно курсировали. Ну, естественно, облаковых катышей, сокращенно их называют ОК. Вот, облаковые катыши. Вот раньше облаковых катышей в природе, собственно, вообще не встречалось. Вот, ну, некоторые там пергаменты, которые находятся при раскопках, а как бы говорят, что в мезозойскую, когда-то эру, это была самая такая существующая из форм облаков, вот катыши. Вот потом как-то после вот этих там похолоданий и так далее, вымираний динозавриных, вот, уже как бы облаковые катыши исчезли. Появились, значит, перьевые облака ПО, сокращенные, прочие. Ну, вот, а сейчас снова вот эти вот как бы катыши. Вот нельзя ли как бы пояснить ситуацию, чем это вызвано, и как следует гражданам реагировать на это? Может быть, какие-то меры предосторожности?
5: Ну, ваш друг мог, конечно, видеть ОК. Вот. Но вообще для человеческого восприятия это очень сложный элемент. Вот. Надо применять какие-то фотолинзы, чтобы увидеть их. И, скорее всего, у него это были галлюцинации, возрожденные там каким-то психическим расстройством. Вот. И я сомневаюсь, что он действительно это видел. Он просто, наверное, сочинил это, чтобы как-то прорваться в радиоэфир или как-то, чтобы его упомянуть.

0: может быть. Ну, вполне возможно. А скажите, вот все-таки, что касается почек, когда же, наконец?
1: А, набухнут?
0: Да.
1: Ну, знаете, где-то вот между 3 и 5.
0: А, ну понятно. То есть это как бы будет вот немножко все-таки смещено туда.
1: Ну да, будет потом.
0: Ага.
1: Но между 3 и 5 обязательно, потому что даже, можно сказать, между 15 и 17. То есть это вот как раз время дня, когда почки уже поняли, что им пора набухать, и они начинают набухать уже. А вот какого числа, это, конечно, пока еще неизвестно. И еще, опять же, вот эти снегопады обильные, появление большого количества уборочных машин на дороге.
0: Да, да, да, да.
1: Это очень, ну, сказывается на набухании почек, потому что все эти уборные машины, они выбрасывают огромное количество песка на асфальт,
0: да,
1: вот, который кристаллизуется еще раз. То есть песок, он же сделал это раз, еще раз он когда делает.
0: То есть называется дабл кристаллизация.
1: Да, вторичная кристаллизация. Да. Вот, то там получается очень сложный такой феномен природы, что когда происходит эта кристаллизация, то в воздух идет какая-то энергетика непонятная, которая тормозит рост вообще. И вот как бы это и называется авиметаминоз. Вот. Ага, когда витаминов не хватает. То есть это как бы для нас, лопухов, придумали это слово. Ну, типа, то витаминов нету, чтобы фрукт...
0: Ну, да, дескать, кушать, да, покупайте фрукты.
1: Да, фрукт. Да. Это чисто рекламная программа такая. Угу. Она издавна идет уже. На самом деле это все вот по той причине, что сыпят песок на асфальт. Вот, ну и как...
0: А скажите, а вот как бы нельзя ли решить проблему просто вот, значит, не сыпать песок? И вообще, я хотел бы тут знать, а откуда берется такое количество песка? Ведь песчаных карьеров не так много. То есть, ну, собственно, если, например, заказывают там яблоки, которых много и так в подмосковных лесах, прям вот собирай, не хочу, их привозят откуда-то там из Персии, то, может быть, песок заказывают из Египта, тем самым растрачивая валютный фонд от России, я уже не знаю.
1: Нет, нет. Нет, на самом деле это не так. Вот вы слышали,
0: ну, проясните, если да.
1: Слышали, наверное, что сломали там район целый Новой Черемушки.
0: Да,
1: куда вот... плиты их просто раздробили в песок и бросали на асфальт.
0: Вместе вот с железочками.
1: Да, вот со всеми вот этими делами.
0: Ну, вполне разумно.
1: Поэтому сейчас прокалывание шин такое интенсивное. То есть шиномонтаж, опять же, очень поднялись. Ребята уже пересели на дорогие машины. Владельцы шиномонтажа. Все идет от того, что у нас очень сильный подъем коммерческой деятельности в России. От этого многим людям становится жить неприятно.
0: Ага. А скажите, вот очень многих наших радиослушателей волнует, ну, если вы позволите, я все-таки назову фамилии этих радиослушателей. Вот Татьяна Афанасьевна Печ, Гергеевич Венгрия, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ух. Вот это только часть, это небольшая часть писем, которые приходят сюда. Все спрашивают насчет почку фальшстарта, то есть известный случай, когда вот они уже оп тут, а он снова а, и они снова раз, скукужились, а потом с утра выходишь, уже оно потекло, а этого нет. И ты смотришь, вроде солнца, а зеленого нет. И поэтому начинается депрессия, и дальше после этого уже, соответственно, больница.
1: Да, эти деревья лечат, но они только уже на следующий год могут носить листья. Дело в том, что фальшстарты происходят в основном в тех местах, где проложены тут трубопроводы с горячей водой. Потому что они обманчиво влияют на природу окружающую. Вот, и в этих местах стараются не сажать.
0: Ну, а если само выросло?
1: Но если само выросло, то оно из года в год не приносит. Оно живет только зимой, а летом она как бы погибает, ну, затормаживается. Потому что на мозг дерева идет давление со среды почек, потому что как бы с мозга идет сигнал к почкам, что пора распускаться. А природа, то есть воздух атмосферный и местный, он давит на почки и подает более сильный обратный сигнал, что этот сигнал идет в мозг. И вот этот очень сильный удар делает потрясение, которое задерживает рост дерева на несколько месяцев.
0: Ну, а вот жители близлежащих домов, как влияет вот весь этот процесс на их психику? Очень важно. Вот они живут там рядом с теплотрассой, да?
1: Да.
0: То есть почки дали уже фальшстарт. соответственно, организм стартует на весну.
1: Ну да, ну тут вот да, опять
0: как,
1: же...
0: как быть? Может быть, это там таблетки какие-то, или, скажем, может, клизма промывочная. Вот перед весной ведь очень многие страдают запорами, как бы отвердевание каната. И просто у нас даже вот тут в клизменную очередь выстраивается очень большая. Вы сейчас, наверное, проходили круглосуточно работу.
1: Да, я там, даже удивился, почему да. сегодня так много народу, может, зарплату начали давать. Вот. Ты же, наверное, говорил, что мы не получаем уже 3 года зарплату.
0: Да.
1: То есть мы уже скоро выступаем по той программе, что мы не будем выходить в эфир, пока нам не дадут денег.
0: Не дадут, да, пока.
1: Да. Вот, и значит, по поводу людей, да, вот у них в связи с тем, что почки вступают... связь до торможения, на людях это тоже
0: это как бы рассинхронизация даже. Да. Я, может быть, не назвал это расторможением или торможением, а рассинхронизация скорее, значит, почечно-людская такая.
1: Да, если так сказать, все знают понятие круговорот воды в природе. Да. И тут происходит то же самое. Если что-то с деревьями окружающими плохо, человек тоже видит это нагнетание. То есть если сейчас взять, развалить всю Москву в руины, то есть мы...
0: Ну, может, покажем все-таки.
1: Нет, я к примеру говорю, да, то мы психически все расстроимся очень сильно. То есть мы на своих новеньких Мерседесах уже не сможем промчаться
0: за зарплату.
1: Да, по новому Арбату ночью там километров 250 в час и сбить какую-нибудь старушку бродящую по Арбату. Ну, чисто бутылки, которые собирает. Правда, ну ведь водители любят выставлять бутылки.
0: Да, попил, выставил. Да. Да.
1: Вот. А бабки ходят, и Мерседесы ездят. И все это как-то в совокупности.
0: Получается, да. Так сказать, нашла коса на камень.
1: Да, даже вот сейчас вот джипы ездят с дугами. Дуги специально против бабок ставят. Чтобы, когда сбиваешь, капот не портит, допустим.
0: Ну что, кстати, разумная техническая находка.
1: Да, вот.
0: Ну вот о почечном фальштарте.
1: Да, и вот этот фальштарт, он очень интенсивно влияет на функцию деятельности человека. Появляются такие псевдоболезни при витаминозе. Вот. Угу. Вот, как проеды.
0: Вот, нельзя ли поподробнее вот о проедах? Дело в том, что как раз я просто не знал, что это такое, и думал, что просто старушка ошиблась. Нам пришло просто письмо от Маргариты Анатольевны Йопс. Она спрашивает как раз, ну, расскажите все-таки о проедах поподробнее. Я, честно говоря, думал, или опечатка на компьютере письмо, то есть пенсионерка, ну, компьютер, все у нее. Вот, и тут вы вдруг упоминаете вот о проедах, я думаю, стоит поподробнее.
1: Ну, значит, проеды — это... Вот такая псевдоболезнь, когда на время авитаминоза вот, в организме человека, то есть именно в его коже не хватает витаминов.
0: Вот. То есть это как бы вы имеете в виду опять к цыпким, ближе к цыпкам назад.
1: Ну это как-то так, да, это как-то, знаете, они параллельно идут, друг друга не затрагивая. Но
0: это как бы такой кожистый суховей, видимо.
1: Нет, там как бы проеды получаются, то есть маленькие язвочки, такое ощущение, что по вам пробежало стадо крыс, оно погрызло вас чуть-чуть.
0: А кожистый суховей — это другое совершенно, просто...
1: Ну это тоже при
0: витаминозе,
1: да.
0: Тоже. А скажите, вот кожистый суховей и проеды, вот как бы симптоматику болезни все-таки немножко хотелось бы.
1: Ну,
0: можно по порядку. Давайте все-таки вот с проедов, а потом...
1: Ну, я вот говорю, проеды — это вот такое ощущение, что вас покусали прям так. Ну,
0: то есть вот если вас
1: выдрали куски кожи, как будто... Ну, это потом восстанавливается.
0: То есть вот. фальш-болезнь такая.
1: Да, но...
0: Ну, неприятно, наверное, все равно.
1: С годами, если эта болезнь повторяется из года в год на протяжении 5-6 лет, то это уже может так вот все испортить.
0: Типа оспиной.
1: Да.
0: Будет как бы.
1: И...
0: То есть, а не является ли это новая такая вот форма оспы, вот проед все-таки там получается очень...
1: Я думаю, что нет. Потому что оспа — это все-таки что-то другое, связанное с коровами. Вот. А тут все-таки связанное немного с крысами. И поэтому, конечно, можно делать какие-то восстановительные пластические операции, но заполнять вот эти проеды, их очень трудно. Их, наверное, надо насыщать каким-нибудь гелем, вот как женщинам грудь там форму делают.
0: А, то есть, знаю, может быть, скажем, может быть, в таком случае имеет в виду, имеет смысл вот эти вот проеды как бы заливать силиконом, а сверху пудрить, видимо.
1: Ну да, можно это так делать, можно просто пластилином замазывать. Ну каждый вечер обязательно.
0: Ну, пластилином
1: обязательно,
0: каждый
1: вечер, потом, да, надо будет вычищать. Но чисто на лице, шее, руках. Там, вот, ноги обычно в носочках держатся. Вот. И уши там, так, да.
0: А значит, что касается кожистого суховея, вот его симптом, если можно. Потому что сейчас от лета наступает.
1: Да, вот серьезная болезнь.
0: Да, просто я о чем хочу спросить. То есть нам написал письмо, сейчас я его найду. Василий Жуй. Он учится в 10 классе, и у него хронические цыпки, собственно. И он спрашивает, вот хронические цыпки являются все-таки заболеванием более зимним, не перейдут ли они у него вот в одну из форм кожистого суховея?
1: Нет, я думаю, ему особо нечего волноваться, вот, потому что все-таки суховей — это немного другая болезнь, чтобы цыпки как-то побоялись ее. То есть они могут существовать параллельно. То есть и цыпки, и суховей.
0: У него будет.
1: Да, то есть ему бояться нечего. То есть смена не перепроизойдет. Он останется со своими цыпками и, опять же, может заполучить суховей.
0: А вот скажите, как говорится, Бог любит троицу, вот проиды могут у него тоже быть?
1: А, проиды...
0: Но из суховей... Нет,
1: я же уже говорил до этого, что суховей и проиды могут существовать параллельно. Так, что
0: так же, как же, как и цыпки.
1: И цыпки, да.
0: То есть в цыпках, в проидах и в суховее.
1: Да, то есть полная программа.
0: То есть не следует как бы ему особо переживать.
1: Нет, он может всем этим переболеть. И даже есть некоторые больницы, которые могут его обеспечить этими болезнями.
0: Скажите, а вот такой вопрос к нам пришел от Дениса Саидович, да, Денис Саидович Шкурка. Это глупая фамилия, не хочу никого видеть. А, извиняюсь, Кожуркин. Да, от Кожуркина пришло письмо. Он пишет, что вот совсем недавно ему поставили диагноз межглазовой волос. Ну, то есть, вот когда между глаз, прямо вот здесь на переносице, вырастает очень жесткий длинный волос, прямой такой, как фонарный стол, практически как китовый ус. Вот, удалять его нельзя хирургически, срезать можно, но чем ты его активнее срезаешь, тем
1: он активнее растет.
0: И вот спрашивает Шкурка, значит, каким образом следует избежать. Ну, плюс там он описывает свои дальше беды, там, и с канатом у него серьезные проблемы возникли, вот, и цыпки у него как бы затяжные, ну, и гланды вот собираются его положить на операцию по удалению гланд, кстати, вот...
1: Да, прям сгусток такой
0: сгусток
1: получается.
0: Может,
1: ну, по поводу этого волоса, это, конечно, несколько я сразу фраз произнесу, таких опрометчивых. Значит, ну, чтобы... То есть особо расстраиваться нечего. Волосы. То есть на голове волосы мы не расстраиваемся. Мы расстраиваемся, когда они выпадают. Когда они растут, это нормально.
0: Может быть, как-то можно загнуть его термической обработкой на лысину?
1: Не, ну, химию можно, да, будет сделать. И получится такая шикарная прическа, если этот еще волос подрезать особым способом, который мы...
0: Ну, такой ирокез получится.
1: То он будет толще, сам волос. Он как рог будет такой. Тоже. Его будут показывать по телевизору. Самый толстый волос. То есть вы слушаете, как этого коня зовут?
0: Ланцелот.
1: Нет, Кожуркин, да?
0: А,
1: у которого волос-то.
0: Да, Шкурка Кожуркин.
1: Вот. То есть я вам сейчас конкретно даю возможность заработать денег. Если вы нарастите этот волос, как положено, то вы заработаете денег. Но это, конечно, вам скажется на здоровье.
0: Не, ну, он что... пишет, Кожурка, что от него как бы вот жена грозится уйти к соседу.
1: А тут другое. Значит, у соседа там другие вопросы больше гораздо, чем волос.
0: Так понятно.
1: Что, не, это не та проблема, на которую стоит обращать внимание при той популярности, которая светит этому человеку.
0: Не, ну,
1: вот
0: другой...
1: Если Кожуркина, вот эта мистерша Кожуркина сейчас слушает нашу передачу, она не пойдет уже к соседу. Она понимает, что через 2-3 недели она будет кататься в 500-м кабриолете Мерседесе просто. Как дети в школу.
0: А то есть это все-таки редкое заболевание?
1: Ну, это очень редкое. То есть сейчас в мире есть всего лишь один человек. Это в Новой Зеландии какого-то пигмея нашли, да? Вот. Но у него толщина волоса 1 миллиметр. Если этот конь нарастит себе волос больше, то ему сразу подарят там несколько Мерседесов.
0: Нет, это Денис Саидович. То есть у вас не то письмо. Афанасий Иннокентьевич Конь, это он написал совершенно в другую программу. И вообще письмо адресовано на имя бывшего нижегородского губернатора. Вы видите, там написано Борису Немцову, по-моему. То есть вы отложите его, то есть конь это туда.
1: Вот, я продолжу. Да, но есть, конечно, серьезные вещи, вещи, так как этот волос для своего роста забирает очень много, вообще межброверные волосы, они забирают очень много витаминов и могут проявляться, и опять же, эти проеды от нехватки витаминов.
0: Ага. А скажите вообще, вот как бы о бровях тоже очень много приходит вопросов, неимоверное количество. Вот вообще функциональное их значение. Ну, понятно, если бы они были очень здоровы и свисали бы, то от ветра, который надует вот вертикально сверху вниз, так называемый вертикальный верхняк. Вот, а есть еще вертикальный низняк. Но вертикальный низняк, это если вы, например, встанете вплотную к стенке какого-то дома, а ветер будет дуть параллельно очень сильно прямо на этот дом, то он будет напирать на этот дом, ударяться об него и взлетать вертикально вверх. Это называется вертикальный низняк. А сверху он может дуть вообще естественным путем достаточно. Вот, ну или там оттолкнувшись тоже от какого-то здания. Вот тогда брови будут сюда пригибаться и не будет как-то травмировать подглазье, к примеру.
1: Вот. Ну вот, допустим, если взять пример нашего видного политического деятеля, как Леонида Ильича Брежнева, да. Густые брови такие мощные, они свидетельствуют о сильной натуре, способны руководить государством, тот же Сталин взять его.
0: Тоже у него были.
1: Да, у него тоже мощные брови, да, были. Да. Вот. Опять же, видные деятели, Суворов был с очень мощными такими бровями. Потом этот...
0: Вот эта Терешкова была, космонавт тоже.
1: Да, она вообще... Мощнейшая. У нее даже и операцию делали по выстриганию, потому что у нее брови выходили...
0: Мешали смотреть.
1: На уже, веки. Да. И она не могла открывать сильно глаза, и выбривали там, ну, сделали какую-то сложную операцию по замене век, и как-то вшили от какого-то другого космонавта веки. Да, то есть там что-то серьезное было.
0: Кстати, не путать ее с Тамарой, вот, Терешковой. Да, ну, неважно.
1: Не, я не путаю.
0: А, ну вы имеете в виду Маргариту именно.
1: Да. Да. Вот, а у этого парня с волосом еще какое свидетельство? Есть такая народная примета, если волосы растут между бровей, значит, невеста будет жить рядом где-то. Ну, пусть особо не расстраивается.
0: Он еще тут пишет, что его в бассейн теперь не пускают с этим. Говорят, что, дескать, ты можешь травмировать им других плавунов.
1: Ну, это пусть он придет к нам... в наш
0: ну, можно центр пробочку насадить
1: оздоровительный. Мы ему чем-нибудь поможем, пусть звонит.
0: Угу, угу.
1: Мы даже можем под 10% оплату тех доходов, которые он получит, сделать ему некоторые вещи.
0: Которые позволят, да, ему адаптироваться.
1: Да. И машину водить он сможет. Ну,
0: кстати, да, ведь очень тяжело, потому что впереди такой, да, впереди растущий, загиба стекло происходит и так далее. Ну, скажите, опять же, очень много вопросов. В частности, вот завалили письма, где спрашивают насчет того, насколько все-таки был успешным в этом году лыжный сезон. Да, и как поживает вот ваша подмосковная фабрика по производству лыж? Ведь вы производите лыжи из близстоящих деревьев. То есть, насколько я знаю, вот этот радиус постоянно вокруг фабрики увеличивается. И если раньше прям вот эта избушка по выпилу стояла в центре леса, то сейчас же это из-за пушки превратилось в поле, по краям которого леса. И как вы планируете дальше? Потому что вот эти лыжи индивидуальные, в общем-то, они очень пользуются большим спросом.
1: А, не, но мы же насаживаем деревья на вырубленные места, и фактически, то есть этот радиус растягивается на километр, и за то время, пока мы успеваем вырубать до этого километра, нарастают новые деревья. Это такое беспрерывное производство.
0: Ага,
1: так,
0: ага,
1: что лыжи получают все.
0: Ну, я напомню, что основная тема нашей сегодняшней беседы – все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Ну, прежде еще сейчас мне пришла в голову совершенно мысль такая, а животные, населяющие этот лес, что же они, получается, так же качуются, как волны, то есть прям вот, а тут вырубка?
1: Ну да, у них есть некоторая мини-миграция, есть, да, те, которые предпочитают полянки. Вот, те живут как бы все время на полянке, а те как бы нет перехлёста животных.
0: А вот нельзя ли поподробнее вот, спрогнозировать ситуацию? Просто вот, ну, прям вы как в воду смотрите. Вот Руслан Георгиевич Каблук нам написал, что, говорит, за эту зиму в их деревне, которая находится тут недалеко под Москвой, произошел мощнейший перехлёст животных совершенно. Но он, правда, не говорит об этом, подробно не расписывает ситуацию. Но письмо написано таким образом, что как бы всем понятно, что такое перехлёст животных. Животных, вот. И вы, опять же, это слово упомянули. Вот не могли бы вы пояснить?
1: Дело в том, что перехлёст – это достаточно сложное явление в природе, и оно происходит из-за того, что какие-то климатические условия, вот опять же те же фальстарт тот же природный, вот он очень сказывается. Вот, допустим, одни животные на весну реагируют раньше.
0: Какие, к примеру?
1: Ну, допустим, зайцы. Вот. У них сразу там шкурка спадает и новая нарастает, да?
0: Это у змей, по-моему.
1: Нет, у нас нет змей.
0: Ну, да, вообще-то.
1: Вот. Потом олени, они сразу, то есть, почки набухли, да, они сразу у них рогами уперлись, и рога поотлетали. Вот. Или это лоси? Лоси.
0: Лоси.
1: А лоси и олени — это почти братья, так что и олени, и лоси.
0: То же самое, вот, конечно.
1: И другие рогоносцы.
0: Да.
1: Вот. Опять же, медведи начинают искать малину, вот что самое главное. Но они как-то... Вообще, медведи, у них нарушена координация поиска. Вот, и поэтому они заранее что-либо начинают искать и селятся вокруг малинников. То есть они на самом деле запах малины не знают. Они знают запах листа малины. Так, вот. Так, так. И уже весной они находят кустарники малины, метят их своими медвежачьими способами.
0: Канатом, наверное, ну, обматывают.
1: Да, обматывают канатом. И потом уже возвращаются на эти места. И вот, допустим, мы с тобой два медведя, да, я пришел, отметил это место канатом, да. Вот, и ты уже пришел на это место, учуял там...
0: Что, дескать, уже тут канат обдал,
1: да. Да, все, ты уже не подходишь, не берешь. То есть, если я сильный, быстрый медведь, то я оббежал все малинники, и, то есть вся малина в лесу моя.
0: А скажите, а вот получается, как бы что же тогда, если другой медведь, который прощелкал это дело, вот как бы вынужден покинуть этот лес, или все-таки пользоваться потом объедками? Ну, к примеру, там вот сильный.
1: Ну, коренями он питается. Иногда зайца поймает, там, знаете, там. Иногда зайцы бегают мимо, ему же делать нечего, зайцы. Они вот сигают там где-нибудь. А медведь идет мимо, смоет зайц, ему лапы так.
0: Бамах, типа, случайно, да.
1: И главное, чтобы никто не видел. У них же тоже там, хоть они и звери, но у них есть какие-то законы. Вот, и так. Ну, то есть медведь, это, ну, в принципе, он хищник, но такой вялый.
0: Вялый, вялый, текущий. Да. А скажите, собственно, ведь медведь-то он как бы на самом деле по всем законам вот не должен уже выживать, потому что очень большой организм, требующий огромного количества еды. Вот,
1: Вы знаете, есть такая фишка, что как бы насекомые любят питаться, да?
0: Насекомые?
1: Да, кровью. Вот. А у медведя есть такая фишка, что он как бы въедает в себя этих насекомых, садящихся на его кожу. Как бы поры раздвигаются и поглощают насекомых, и берутся оттуда все ингредиенты, нужные для организма.
0: Ну, как-то даже не верится.
1: Да, что-то. А если с кровью еще, то это, считай, насыщается кровью сразу организм.
0: То есть тогда...
1: Нет вот этого, знаете, поглощения пищи. Это все.
0: Так тогда, судя по всему, вот, медведь должен селиться где-то вблизи тех мест, где колхозники производят покос костный, чтобы, значит, на потные тушки колхозников слетались комары, которые потом, напившись, отлетают.
1: А медведи набегали бы на этих колхозников и падали на них, да?
0: Нет. Или облизывали, на комаров.
1: Ну, а комары на колхозниках сидят, то есть, соответственно, напрыгивают медведи на колхозников, да?
0: И слиз производят.
1: Ну, это фильмы фантастические.
0: Ну, кстати, на самом деле, вот сейчас ведь очень модно ставят специально потного человека определенной национальности, который наелся перед этим специальной пищи, и это в пивнушках ставят, чтобы клиенты могли вот его, с позволения сказать, облизывать под пивком.
1: Нет, ну, это, да, это сейчас экстравагантно считается. То есть, как бы, пивко с путничком там. Ну,
0: а вот как в Европе с этим делом вот обстоит?
1: Ну, как? В Европе все просто. Там, если что-то нужно человеку, это сделают. То есть ты пришел, сказал, мне нужен мужик, который будет тут стоять и потеть, а я его буду облизывать. Я плачу 10 гринца, и все. То есть и придет какой-нибудь потный повар жирный, его поставят, вымоют, да, и он будет стоять, обильно потеть.
0: А даже... вымоют зачем?
1: Ну, грязного облизывать.
0: Ну, вообще, да, да.
1: Вот. И даже могут, вы можете попросить набрать кружечку пота там. Как-то так вот. То есть, это не проблема. У них там все можно. Все что угодно.
0: Ну что же, я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы. к теме, которая звучит так. Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. И еще я хочу сказать, что сиамский близнец Angels и Torsion только вчера вернулись из города, который называется Тирана. Вот. И после небольшой совершенно музыкальной паузы мы узнаем истину. И, соответственно, вы по телефону 203-19-22 можете задавать вопросы Angelsу и Торшину. Еще хотелось сказать, что буквально где-то практически, ну, меньше, чем за полгода, по-моему, да, до того, как вот произошли все эти события в Албании, Angels и Торшин были почетным, личным почетным гостем теперь уже, наверное, бывшего президента Албании Саили Бериша, вот, который, ну...
1: И помог разобраться мне с многими проблемами.

красиво и сухо летом в лесу. Летний лес всем чудесен. Он не любовный и мягкий. В нем гулять прельстиво и тепло. Мне интересно там бредить со своим любовным другом. С другом в лесу сладко и тепло. Там мы с ним любуемся. Хорошо дома в лесу, но в советском лесу лучше. Все его любят и славят. В великой советской литературе о нем пишут много. Известный советский и русский поэт писал, что летом в лесу щекотно в носу. Я согласен, что нюхать листик всем забавно и любовно, и особенно советский лес. Сам великий Ленин В.И. прославил советский лес в известной русской литературе и творчестве. И поэтому я возрадуюсь гулять в социалистический лес, и советский, и русский особенно.

советском лесу можно видеть много русских животных. Например, медведь, волк, белки. Заяц, корова, птица, пёсы. И других скот. Все они мне любовны, потому что прославлены. В русском лесу много деревьев. Ель, сосна, береза, дуб. Березы, кусты, трава и другой росток. Советские растения мне любовны, как звери. Я их нюхаю и дарую друзьям, и они любовны ими и крепок. В лесу, в реке и в воде есть рыба, и она мне любовна. Советские рыбку славит поэзия в произведении «Без труда не высунешь рыбу из пруда». Я любовень рыба и щуки, и карасик, и ежик. И все славно. Я любовен советский лес, и звери, и рыба, и росток. Я ими горден и возрадовался.

0: Это были албанские откровения Гарсия Хорхеса. Нужно сказать, что сиамский близнец Эжилси Торшин, будучи вот в Албании, в частности в Тиране, получал огромное количество писем, посланий. К нему приходили, в общем-то, люди, албанцы, приносили свои...
1: Студенты в основном.
0: Студенты.
1: Да. И вот, мы как-то по духу равны.
0: Да, и вот как бы мы сегодня в нашей теме «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Это была такая подрубрика «Албанские откровения». Это было одно из писем, адресованное сиамскому близнецу. Единственное, я не знаю, почему вот вы в конце все-таки не прочитали последнюю фразу: «Дяденька, заберите меня отсюда».
1: Ну, попросили меня это не говорить, но
0: ну,
1: раз
0: ладно.
1: Вы уже сказали.
0: Ну что же, по телефону 203-19-22 сиамский близнец Энджелс и Торшин ждет ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Это вам Федори звонит.
0: Здравствуйте.
2: Я вот что хотел спросить. Вначале можно маленький вопрос Энджелсу Торшину?
0: Да.
1: Да. Скажите... И, пожалуйста, повнять не мое имя, это меня обижает очень сильно.
2: А что именно?
1: Мое, не Энджелс и Торшин, там, как так вот, фокусируйте на этом внимание немного.
2: Извините, хорошо.
1: Тем более в будущем это будет еще и с отчеством, так что...
2: Хорошо, хорошо, да. Но все-таки...
1: Не, вы мне скажите сейчас отчетливо это, и начнем ваш вопрос разрешать.
2: Энджелс и Торшин.
1: Ну ладно, тренируйтесь дома, ну продолжайте ваш вопрос.
2: Не, ну, все-таки вот, какая ваша национальность? Вы родные албанцы или...
0: Нет, нет.
1: Не, какой я албанец? Я сиамец. Я сиамский близнец. У них нет национальности, нет. Они не принадлежат никакому.
0: Сиамский близнец Энджелса Торшина, я поясню, это как бы достояние всего человечества.
1: Нет.
0: Хотя по происхождению...
1: Моя национальность — землянин.
0: Вот, ну, не, ну почему бы не сказать, что по происхождению вы все-таки латиноамериканец?
1: Да, но гражданин России. Меня вывезли из Латиноамерики эти...
2: Ну хорошо.
1: Кубинские хорошо. Воины наши.
2: Хорошо, да. Но просто я слышал, сейчас там волнения какие-то происходят.
0: Да.
2: И вот мне моя соседка Клара сказала, что это по поводу... Национальный какой-то все имеет подвох на самом деле.
1: Не, на самом деле все по-другому. Там у них появился конь, типа нашего Мавроди, который там взял, всех денег собрал и свалил куда-то. Вот, и поэтому волнение происходит. Все хотят обратно денег получить, а парень уехал уже, его не догнать. И денег у него так много, что он купит все. Прикиньте, вся Албания денег ему отдала.
0: Задумался наш. Да, что вы говорите?
2: Вы тоже отдали.
1: Я тоже попал на 200 тысяч долларов, поэтому я так особо, конечно, расстраиваюсь. Поэтому я туда и ездил.
2: А вы случайно сюда приехали не по поводу получения здесь политического убежища?
1: Нет, а мне не надо здесь политическое убежище получать.
0: Потому что, как
1: мы... Я гражданин говорим, России.
0: Да. Просто Энджелс Торшин ездил в командировку, собственно, туда.
1: Да.
0: Да. Вот. Ну, спасибо вам за вопрос. Я, кстати, знаю, что ваши деньги погорели, по-моему, в Албан-Агрбанке.
1: Ну да, он тоже этот вот...
0: Все один был.
1: Да.
0: Один дяденька. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Нет, что-то там не ответил.
1: Не получилось, да?
0: Да, но тем не менее, вот судя по тому письму вам, который вот только что зачли, как бы желание уехать с вами вот у этого студента было велико.
1: Ну да, ему очень понравился наш лес, как вот видно из письма.
0: То есть, а вы его привозили или присылали фотографии?
1: Нет, он учился в Москве, то есть отсюда очень прекрасные знания русского языка. Вот, и опять же... Ему очень понравилось здесь, природа такая. У них же в Албании нет всего этого. Опять же, медведей нет.
0: А вот о природе немножко, о природе Албании. То есть, как бы, ну, понятно, что, скажем, где-то на там Гвинее можно питаться бананами и не обязательно вообще иметь денег. Вот какие фрукты едят албанцы? Вообще, что за город Тиран? Если можно поподробнее о городе.
1: Тирана.
0: Да, о городе Тирана, да.
1: Ну, это такой город с улицами, можно даже сказать, с домами, с людьми живущими, то есть магазинами. Вот,
0: а супермаркеты существуют?
1: Супермаркеты есть, ну, два, по-моему.
0: Ночные клубы.
1: Нет, есть только... Нет, все дискотеки работают до 10 вечера, и после пол 11 уже весь город спит, потому что всем в 5 утра на работу.
0: А почему в 5 вот хотел?
1: Ну, у них вот рабочий день начинается с 5:30, и все работают около этих самых заводов, то есть живут. И в полчаса все... То есть... Уже в 6 никого на улицах нету.
0: А правда ли, что заводы Албании до сих пор по утрам призывают своих рабочих гудком, как это было вот?
1: Ну да, только этот гудок звучит по радио, чтобы...
0: Ну, чтобы все.
1: Да.
0: Угу. А скажите, вот я знаю, что вы ездили, выступали, значит, на митингах перед рабочими и так далее. Вот что вы говорили албанским рабочим?
1: Ну, то, что наши рабочие также солидарны с албанскими рабочими, что у них тоже был Мавроди, что у них там, у наших шахтеров там уголь сыпется, а деньги не сыпятся. То есть такие же проблемы, что они живут в таких же лачугах, но нет гудка по радио, приходится покупать будильники.
0: Что-то же выкачивать деньги, да. Часовая промышленность.
1: Да, то есть, ну...
0: А, кстати, требование вот, восстановить гудок по радио все-таки, как-то вы здесь собираетесь выдвигать вот, с профсоюзом рабочих всех отраслей?
1: Ну, после...
0: То есть долой будильники, вот эта же акция у вас проходила, долой будильники, профсоюзы за долой будильники.
1: Как это самое, это осложнилось тем, что как бы Москва является мегаполисом, а вот, и радиофицировать всех рабочих, которые постоянно увольняются и привольняются, а вот, очень сложно пока для нашей нищей страны, а вот. Все, конечно, сейчас очень обостряют внимание на памятники Петру Первому, но я как бы невольно тоже выскажу некоторое недовольство этим явлением.
0: Скульптуркой. То
1: есть, да, у нас...
0: А, кстати, ведь я хочу сказать, что мы только было, поскольку мы программа очень модная и молодежная, мы только было подсуетились при нашей программе выпускать маленьких таких же Петров Первых, да, копий, чтобы продавать их москвичам, дескать, популярно.
1: И то это по у нас филиал в Петербурге, да, и то да. Чисто по их инициативе.
0: И все равно, и как бы получилось, что маркетинг, который провели наши вот, агенты по рекламе, они был очень неправильным, и теперь весь рекламный отдел вообще уволили прям сразу, да. Да, ну так что с Петром?
1: А, да, в общем, то есть у нас есть деньги на то, чтобы построить памятник, но нет денег, чтобы сделать гудок в каждой квартире.
0: В каждой квартире.
1: Да, у албанцев это проще, потому что...
0: А скажите, страна... есть ли вот в Албании памятник там, скажем, я слышал, что там на центральной площади Тирана господин Сали Бериша поставил памятник прям самому себе и
1: своей
0: супруге.
1: Да, это у них очень распространено, просто да. Видные политические, коммерческие деятели, у кого есть деньги, покупают... какой-то участок земли и выстраивают себе памятник. То есть даже я себе, в принципе, мог построить памятник. Я даже сказал, что я себе построю памятник, если мне вернутся мои деньги. Но мне деньги пока не вернулись, и памятник я пока себе не строю в Албании.
0: А скажите, ну вы же вот как бы на короткой, так сказать, ноге или на ногах, наверное, к вам это больше применимо, на коротких ногах Сали Бериши. Неужели вы не можете с ним связаться как-то там по такой-то там связи, по спутнику, искать, дескать, это я там Энджелс, он вас наверняка вспомнит, вы же уникальный, как бы, уникальное создание. И, типа, сказать, мы не могли бы рассмотреть мой случай как частный, или, как бы, Сали Бериш уже целиком, там, как бы, не знает даже, что в Албании справа, а что слева, как бы.
1: Ну, знаете, я пытаюсь его по сотовой дудке все время вызвать, но он как-то потерялся. То есть, там все время тетка какая-то говорит, что его нет дома, там, в общем, что-то... Пока он не выходит на связь.
0: То есть скрывается,
1: да,
0: от вас.
1: Да, то есть он сейчас пока от меня скрывается. Ну, во-первых, стыдно посмотреть мне в глаза, даже по телефону. Вот. И, но пока он отмалчивается, скажем так. Хотя немалую роль за этот месяц я сыграл в албанской жизни. Может быть, это как-то влияет на более лучший исход.
0: Вот этих событий.
1: Проблем, да.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а после этого прерыва продолжим наш сегодняшний разговор с Энджелсом и Торшином. И тема этого разговора — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.

0: Скажите, вот, собственно, тот, те вещи, которые показываются по телевидению, вот, о Албании, ну, сами понимаете, о чем я говорю, вот, их вообще, ну, смысл, вот, эти люди, как бы, значит, размахивая ружьями, они надеются таким образом, что к ним очень быстро вернутся их деньги, или, вот, вы же, я знаю, там разговаривали на улицах, там, как общались со многими людьми, вот что они думают? Или для них это все-таки большая игра? Там вот показывают здоровые дядьки такой внешности кавказской, махают автоматами, стреляют в воздух, в глазах у них не детская радость. Ощущение такое, что они уже забыли об этих деньгах, которые им должны. Вот они взяли этот автоматик и стреляют. Или все-таки это впечатление обманчиво?
1: Ну, я вот как раз в то время, когда был там, склонялся к той мысли, что ты прав, Александр. Дело в том, что действительно уже люди поняли, что деньги ушли, вот, но им в руки дали оружие, и они переоттягиваются на полную катушку, и кто-то на этом деле неплохо зарабатывает, занимается мародерством, вот, грабит какие-то там мелкие коммерческие лавочки, которые сейчас в данный момент пытаются заработать денег, а кто-то просто... Кто-то просто стреляет, и все. То есть я бы сейчас с удовольствием взял бы пулемет какой-то мощный, желательно, который вот против самолетов пулемет, да, крупнокалиберный.
0: Хороший, да. У меня на даче такой, да.
1: И по окнам, вот, многоэтажки. Не просто ради того, чтобы кого-то убить, там, да, нанести вред. Но просто хочется мне пострелять. Вот.
0: То есть деструктивные акции.
1: Да, чтобы вот... разлетание стекол, вот когда пуля попадает в стену, и прям как бы взрывчик такой.
0: То есть вы это все наблюдали там, я знаю,
1: воочию. Да, ну я даже и стрелял, то есть я взорвал 16-этажное здание.
0: Ну, просто так, для вот развлечения. Да. А они не подадут ли на вас, вот если там все нормализуется, власти, как бы в суд коммерческий, что скажут?
1: Нет, никаких накладных я не подписывал, так что я чистый.
0: Понятно.
1: Никто не видел, никто не знает.
0: Скажите, я знаю, что вы также общались еще и с самым малообеспеченным классом албанским, это пенсионерами. И вот я просил вас зачесть тут какой-нибудь из писем, которые вам присылали уже пенсионерки албанские. То есть и все же они просят, чтобы вы сюда их привезли.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть
1: я
0: мы
1: сейчас
0: говорят,
1: засчитаю.
0: Пустите нас, мы, говорит, бумага уже пошла, пустите нас, говорят, вот так.
1: Ну да, я сейчас пытаюсь им сделать визы, хотя это очень сложно, потому что беженцы — это всегда проблема.
0: Не модно уже давно,
1: вот,
0: да.
1: И тем более та старушка, которая мечтает, она чуть-чуть не в ту страну обращается.
0: Ну, понятно. Вот.
1: Ну,
0: хотя, старенькая,
1: в принципе,
0: да.
1: Возможно, да.
0: Ну, давайте послушаем письмо, да.
1: Мне нравится летний отдых. Он прельстивен и любовен. Я возрадуюсь, когда наступит лето. Летнее время всегда сухое и сладко. Мне нравится проводить лето в воде, особенно в море соленом. Там всем любовно и прельстиво. В море можно купаться или загореться. Мне нравится загореться, загораться. Когда загораешься, всегда тепло и колеся. Но можно обгореться. Когда обгореться, это не страх и не пугаться. То есть можно жить. Мне нравится загорать со своим другом. Когда мы загорим, то будем красивые и прельстивые. Когда я загорася, то ноги стали темны, как у друга, у которого ноги смуглые. У меня тоже стали смуглы рука, ноги, туловище, нос, уши и другие члены. Загораться нужно на пляже. Это мудро и умно. Мне нравится больше всего купаться. Этим заниматься лучше тоже и всегда с друзьями. Когда я плыву, то мне прельстиво и сыро, но любовно. И сладко, и рыбку. Да, рыбку можно часто видеть. Когда я купался в море, то видел рыбку такую, как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другие чудинки. Им было чутко и прельстиво в воде. Друг тоже видит рыбку. Но много рыбку мы не виделись. То есть акула и кит и другой морской скотин. Я и друг не видим крупный морской скотин. Друг любит купаться. Особенно нам нравится, когда у нас мокрый сырой живот. И туловище тоже. И головки, и все члены. Это нам любовно и прельстиво. Наш народный писатель писал, что море всем прельстиво и забавно. Там можно мочиться и намокать трусики, и беситься, и любовно там всем вместе. Я с этим согласен. Особенно лучше советские море и океан. Всем нравится советская вода. Особенно Ленин. Он их прославил. И я, и друзья, и весь советский народ этим возрадованы. Мне любовнее летний отдых, особенно советское море.
0: Да, весьма странные представления складываются об албанском народе при прочтении вот такого письма, особенно как бы мочиться в море, вот пенсионерка, как бы. А скажите, да, это какой-то случай, вот, ну, то есть очевидно, что это что-то такое вот как бы не вполне нормальное. Если мы сделаем скидку все-таки на язык, да, ну, все-таки там люди не совсем, видимо, хорошо владеют русским языком, вот, тем не менее, какие-то их вот занятия, они настораживают. Вот, не могли бы вы сказать, не ошибка ли это все-таки социологов, например, албанских, изучающих долгое время общественное мнение албанцев и просто прозевавших вот какие-то такие вот не очень хорошие тенденции, что и привело нынче вот к этим событиям?
1: Дело в том, что вот с тем же мочиться у них очень большая проблема. То есть у нас гораздо просто сходить в туалет. То есть зашел, снял трусики и пописал. То есть и все нормально. То у албанцев это достаточно серьезная проблема, и которая занимает массу времени.
0: Поподробнее, пожалуйста, то чтобы...
1: Туалеты, это у них такие маленькие бассейнчики, кабинчики, куда, чтобы зайти, сначала надо раздеться и как минимум по пояс зайти в воду, и только тогда можно будет... помочиться, и, то есть будет все нормально. Потому есть, что у них что-то с организмом. Дело в том, что Албания на протяжении 200 лет была затоплена, и люди постоянно жили наполовину в воде.
0: Туловище, по пояс, как
1: да.
0: бы.
1: И у них как бы выработался такой инстинкт, который стал врожденный, они переписывают только
0: в воду. А воду, скажите, да. А вот как бы канат, тоже происходит сброс каната в воду?
1: Да, естественно, это однозначно.
0: А не является ли это просто вот ну, как бы вот это захоронение во время акта дефекации по пояс в воду, просто ну, как бы гуманным таким предостережением по отношению к окружающим. Ну, я имею в виду запахи просто, которые, естественно, выделяются при этом.
1: Ну, как бы это, с одной стороны, лучше, но это отнимает очень много времени.
0: То есть, как бы вот, видимо, да, тут действительно получается, что вот эта пенсионерка, которая написала вам письмо, это вовсе не из хулиганских побуждений, то есть это большое море, которое она почему-то думает тут. Ну, вот, действительно, у нас есть вроде море там в Сочи, да?
1: Да, ну, около Киева, то есть да. В Крыму.
0: Да, да, да. Кстати,
1: вот, но они же сами живут около, они сами живут около моря, но им видно.
0: Запрещено, может, как? Или, может быть, там все этим занимаются и просто уже.
1: Ну, им прельстиво, видишь, они пишут, прельстиво. Что именно в Советском море, где Ленин купался там, да.
0: Ну что же, послушаем, может быть, телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Тема сегодняшней нашей беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Меня зовут Олег.
0: Здравствуйте, Олег.
2: Значит, я политикой занимаюсь. почти с пеленок. И этот разговор, вот политическая передача, вот первый раз у вас тут на передаче, на программе, очень меня заинтересовало. Вот мне интересно, конечно, как вот ваш сегодняшний собеседник вообще оттуда выбрался, сколько у него там паспортов было, потому что, наверное, тяжело ему в таком вот виде спокойно там таможню проходить, всегда проблемы возникают. А, ну и само собой, по поводу Албании там, говорят, что там народ вообще голодал, и не было ли там случаев каннибализма, вот такого проявления. А вообще, тут ходят по Европе вообще слухи, что албанцев там нормально хотят вообще оттуда выселить, а из страны там сделать такую большую тюрьму, значит, колючей проволокой по границе там все это обтянуть, заминировать, сделать такую, значит, европейскую одну большую такую зону, чтобы там всех там держали. Ну, короче, все в этом роде. Вот такие вот слухи. Как вот это все прокомментируете?
0: Спасибо. Ну, можно, все-таки я понимаю, что я вижу, вы как-то смутились, это Angel Sweet Torture, но вот по поводу первого вопроса, я вижу, что вам не совсем приятно его было слышать. Я возьму на себя такую ответственность и отвечу, если вы позволите. Дело в том, что на самом деле сиамский близнец Angel Sweet Torture, он, ну, сейчас уже не так выглядит, ну, будем откровенно, ужасно, как это было в первые вот годы нашего сотрудничества после многочисленных операций всяческих и так далее и тому подобное. Он имеет сейчас полную возможность, Angel, спрятать своего брата, в общем-то, под куртку практически целиком. Вот. И поэтому мало чем отличается, на первый взгляд, от, ну, самого обычного человека, то есть от нас с вами. Естественно, конечно, кое-что в нем так незаметно и так далее, но, опять же, следует сказать, что вот сейчас он показал мне свой паспорт. Дело в том, что албанский близнец, чуть было не сказал, сиамский близнец, Angel Sweet Torture, он обладает паспортом гражданина мира, так сказать, в силу своей вот уникальности просто, как организма человеческого. Поэтому...
1: Теперь, ну, он такой зеленый.
0: Да, вот, да, да. Вот. Ну и что касается как бы каннибализма, случались ли акты каннибализма в Албании? И насчет второй вопрос, насчет европейской зоны. Такой, да.
1: По поводу каннибализма, да, иногда такое бывает. То есть это повторение Второй мировой войны.
0: В некотором смысле, это, в принципе, смысле, где да. не бывает.
1: Да. Как Но бы это... едят только убиенных. То есть, живьем никого не едят. То есть не берут нормальных людей. И, там, вот, либо тот, кто уже там беспомощно больной. Вот, либо там уже все сейчас только-только вот уже да, остывать вот. Начал, вот еще не испортился. Вот таких иногда, да, вот. А по поводу...
0: тюрьмы, как бы.
1: Общеевропейской тюрьмы, вся мировая...
0: Вообще, сама идея, она очень свежая, я, так сказать, мне она даже чем-то нравится.
1: Да, и даже ЕС там очень заинтересовалась.
0: Так это... что это такое, простите?
1: Европейское сообщество.
0: А, понятно, извините.
1: Да. Вот, и... Но мировая общественность выступила очень против вот этой фишки, потому что как бы Албания — это определенный народ, и чтобы так вычеркнуть целый народ из жизни мира, это нельзя.
0: Ну, как бы тут можно сказать, что в свое время вот как бы произвели такое массовое переселение чеченов в результате вот что получилось. Поэтому да. как бы не надо нам, понимаете, второй Чечни, попросту да. говоря, да еще на мировом таком уровне. Ну вот вопрос, который как бы просто-таки нас замучили этим вопросом. Вот я некоторых только радиослушателей назову. Мария Гуревич, пенсионерка из подмосковных Мытищ. Ну, да, в общем, многие, я думаю, всех там. Эдуард Корень, постоянный наш радиослушатель. Все спрашивают, как относится сиамский близнец Angel Sweet Torture к расширению НАТО на восток?
1: Да, вопрос такой, конечно, очень интересный. Дело в том, что не раз я звонил нашему президенту, попытался...
0: То есть Борису Николаевичу?
1: Да, ему.
0: Ну да, тут нужно сказать, что как бы опять же в силу уникальности вот состроения своего организма сиамский близнец Angel Sweet Torture имеет, конечно, доступ к великим мира сего.
1: И даже можно сказать, что удивляться. Они прислушиваются к моему мнению.
0: Ну, этого я, конечно, не знаю. Это
1: ну, бы... это я знаю.
0: Ну, понятно.
1: Вот. И как бы мы с ним очень много беседовали на эту тему, стоит ли нам НАТО туда-сюда. Но я с ним поговорил, и мы так с ним сошлись на той мысли, что нам лучше взять денег у американцев на то, чтобы создать нашу армию нормально, чтобы платить денег. Вот. А мы в случае чего им поможем.
0: Совершенно понятно. То есть в случае чего мы сразу да. прям...
1: То есть тут сейчас такая проблема нагнетает, что всему миру стоит бояться китайцев.
0: Ага, а причина? Я, кстати,
1: их много, а остальных всех мало. И они хотят уже насытить всю планету собой.

0: Езжать, то есть такая секретная зона до поры до времени. Вот. Ну, как бы это не прошло пока. Вот. Может быть, китайцы напрямую выйдут. Но, как говорится, мой старый друг Салли Бирш сейчас в бегах. И китайцы не могут на него выйти, чтобы денег ему предложить, чтобы он что-то сделал.
1: А скажите, а вообще, вот какова сейчас ситуация в городе Тирана с другими национальностями, не с албанцами? Много ли там китайцев, там людей негроидной расы и так далее?
0: Ну, там вообще достаточно немного. Но их особо не трогают, потому что понимают, что в принципе, им так же плохо и даже еще хуже, чем всем остальным. Потому что, в первую очередь, на деньги попали граждане других национальностей, чем албанцы.
1: Понятно. Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к беседе нашей сегодняшней с сиамским близнецом. Тема этой беседы, напомню, все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.
2: Лучше желтые птицы в руках, чем опоссум.

0: Хотелось бы немножко вот порасспросить вас о быте вообще, о быте албанцев. Ну, как у них обстановка в домах? То есть, вот, например, заходя в дом к москвичу, сразу чувствуется такая атмосфера совершенно определенная и иная, нежели, например, это дома у человека, живущего в Праге, ну и так далее. Вот какие-то особенности жилища средней албанской семьи, может быть, какие-то привычки, там, особенности национальных там каких-то отношений.
1: Ну, конечно же, первое, это то, что у каждого дома бассейн, ну, то бишь туалет. Вот. Ну и живут они так обособленно, то есть нет у них такого понятия, как соседство. Они все живут как пчелы в улице, сами по себе.
0: Нельзя ли тут поподробнее немножко все-таки?
1: Ну, то есть, у них нет такого, как у нас принято. Вышел из подъезда, сидят бабки, сказал всем здрасте. Uh-huh. Вот, и все тебя знают 100 лет, и ты пошел. Там никто никого не знает и знать не хочет. Вообще албанцы, они злые.
0: Злобные люди.
1: Да, они злые друг на друга, что у кого-то есть автомат, а у кого-то нет автомата. Кто-то денег заплатил в этот банк 10 тысяч, допустим, а другой 9. И вот кто заплатил 10, он злится на того, кто 9 заплатил.
0: Вот. До того, наверное, тот, наоборот, злился, дескать, я штуку не дотянул.
1: Да. Когда-то, то есть, ну, да, думаешь, да, то что... Это, да. Вот. И вот такое преобладание злобы, оно, видно, и вылилось вот в такую общую злобственность. То есть, как бы, если верить в Бога, то как бы Бог их и наказал за это. Uh-huh. Вот, это как бы Содом и Гомор в миниатюре. Вот, ну, в некоторой степени даже можно сказать.
0: Скажите, а вот форма одежды на улицах, то есть, ну, например, вот определите ли вы сразу, что, дескать, вот это как бы албанский идет человек или нет? Ну, в чем там ходит, например, молодежь, какие у нее развлечения? Ну, помимо, я знаю, что они там очень любят как бы украшать свои бассейны.
1: Ну, молодежь у них, в принципе, она вся везде одинакова. Вот, там, стрит-фэшн, все дела вот эти. Вот, есть просто студенческая молодежь. Это такие же студенты, как и у нас. Вот, немножко заумные виды, там, какой-нибудь албанского МГУ.
0: А вот университет, ведь крупнейший университет в Албании, в городе Тирана. Университет международного права и экономики, по-моему.
1: Да.
0: Вот я знаю, что вы знакомы с некоторыми представителями ректората этого университета. Вот
1: да, они все учились у нас в Москве.
0: Да.
1: А вот, когда они узнали, что приехал из России человек, вот, они пригласили меня к себе. У нас был очень славный фуршет. Вот, мы соревновались в питье водки, пиво там.
0: Кто... А скажи, много ли пьют албанцы? Вот.
1: Нет, они, вы знаете, все такие тоже слабые, как эти европейцы. Uh-huh. Вот, то есть я им показал несколько российских коктейлей, то есть водка без пива, который называется.

0: Водка с пивом. Вот, то есть у нас в России есть такое понятие, как водка без пива, деньги на ветер. Да? Вот. Я им объяснил это дело, ему это очень понравилось. Вот. И мы пили вот этот коктейль водкой с пивом. Вот. Ну и они что-то были очень слабы. То есть после первой рюмки за столами становилось пусто. Потом я им показывал коктейль «Северное сияние». Это когда водка запивается шампанским. То есть очень тоже великолепный напиток. Если вы, допустим, желаете сэкономить достаточное количество денег, а не выпить там 3-4 литра водки, чтобы опьянеть, лучше запивать водку шампанским. Вот. И очень прекрасно, быстро очень опьянеете и сэкономите кучу денег. Не обязательно шампанское Асти какое-нибудь дорогое. Можно дешевое итальянское какое-нибудь.
1: А скажите, а насколько сейчас там безопасно или опасно на улицах? Вот после этого фуршета вы прогуливались ли пешком по Тиране или все-таки как бы на бронированном так, броневичке передвигались?
0: Ну, на какой-то там вот это, на какого... Кто-то меня отвез в отель. То есть у меня, если я много пью, я же там не сразу со всеми соревновался, а...
1: По очереди.
0: По очереди, да. То есть там...
1: То есть сеанс одновременной игры.
0: Да, я сломался где-то на предпоследнем их вот этим, вот этом...
1: Гости как бы.
0: Нет, декан какой-то декан, был, да. Вот. И меня уже отвезли... То есть, я очнулся уже в номере, помню, что я там что-то пил с кем-то.
1: А скажите, а вот отношение албанской профессуры к личности Сайли Беруши каково?
0: Ну, дело в том, что сам Сайли выходец из профессуры, и они делали очень большие ставки на него, и в его проект вложили очень много денег. И как бы
1: то есть это как президент от профессуры.
0: Да, вот, и он, в принципе, подставил их очень нехорошо, и они очень, то есть, я даже как-то сказал что-то про то, что я на короткой ноге, сами Сайли, они на меня так косо посмотрели, и один там мой хороший знакомый из этого университета шепнул на ухо, лучше об этом не надо, и я больше на эту тему... Да, и никто ни разу не затронул этого имени в нашей беседе. Все спрашивали про то, как нам в России хорошо живется. Там.
1: То есть все готовят почву все-таки, чтобы...
0: Да, то есть они хотят, чтобы мы взяли их все. То есть вот профессура сама, то есть так как другой народ, он как бы... Немножко, ну, в этом деле немного не понимает, а профессура, вот, интеллигенция албанская, она за то, чтобы мы взяли все-таки республику Албания себе.
1: Как бы к России присоединили, да. Ну, понятно. Ну, что же, может быть, еще вот какое-то из писем, я знаю, что вот...
0: письма можно,
1: вот,
0: да.
1: И от кого это письмо, если сразу можно сказать, кто его написал?
0: А, да, сейчас я скажу. Сейчас, минуточку. Они вечно так подписывают конверты, ужасно. Сейчас, значит, это будет у нас. Нет, не он.
1: Ну, может, мне вот посмотрите.
0: Что вы хотите?
1: Может быть, я сейчас посмотрю.
0: Это Дан Сван писал.
1: Вот. А, Дан Сван, это какой-то, по-моему, как раз китайский. Вот.
0: Нет.
1: Да, это албанец, это, албанское имя.
0: Да, албанское.
1: А кто имя. Он, там не написано, профессия?
0: Он, значит, гальванщик на заводе. Вот, он полирует детали металлические.
1: Напыляет там всякие.
0: Да, да, да. Гальваническим способом обрабатывает металлические поверхности.
1: И что же хочет Ван Сдань?
0: Ну, он вот о своем досуге что-то... Не Дан Сван, а Дан Сван.
1: А, Дан Сван, простите, вот. Дан Сван, да.
0: Да, вот, значит, письмо. Его письмо, да. «Когда мы с другом шли в городе, то было тепло и сухо, и прельстиво. Мы шли в наш любимый магазин. Он хорош, потому что там можно иметь многих. Это очень удобное место для покупления. Особенно продукты там вкусены и мягки. Из продукт можно насладиться и иметь очень вкусным и прихвостатой пищи и сидеть у блюдой и радоваться, что можно насытиться и переварить в желудке всю еду и любоваться тем, что не болит кишки и другой член. Сначала мы взошли в писаный магазин. Там мы увидели прельстивый забор и об него насладились. Купили забор и вышли смело и сладко на задвижке из лейкого плаустуря и купились тоже, вонзив гордый взгляд в товар. Вот очень трудно читать неразборчивый почерк, я извиняюсь за паузу. Иметь товар было на сложенево у нас. Когда пришли в наш любовный магазин, то встретили много другов и сладкого педагога из института. Все буди здоровались. В магазине мы имели один бутылка, много молоки, хлеба. Нет, хлебу. Жопку. Поридж. Кока. Едва квашеный. Еда квашеный. Гризли сушеный. Карасик и другие овощи. Затоваривающийся мы вправили свои хозяйства в магазин. То есть был другой Зипла. В дуром магазине был разнообразный штук. В нем мы имели один грелка, два кипятикола, один секретат, чайник, посуда и другая техника, раскидушка и 8 грузин. И еще пылесос или мыльницу. Мы от всего этого возрадовались до плеши. Поздно пришел домой, мы приготовили пищу из еды и с другом возрадовались за свои заслуги.
1: Ну вот из этого письма как бы возникает несколько вопросов. То есть он тоже просится, Дан, сын, вот как бы вот сюда уехать, да? То есть тоже.
0: Ну,
1: хочет...
0: на самом деле это письмо датировано 1973 годом. Вот, то есть, тогда они еще, наверное, ходили по магазинам. Вот.
1: Ну да, то есть, судя, там изобилие было.
0: Да.
1: Ну вот хотелось бы попросить вас все-таки расшифровать несколько терминов из этого письма, которые наверняка у наших радиослушателей вызвали такое недоумение, потому что, то есть, может быть, через это письмо мы узнаем некоторые интересные подробности жизни албанцев, албанского населения. Вот первое, что значит писаный магазин?
0: Писаный магазин – это тот магазин, в котором можно... Есть бассейны специальные, вот, где можно...
1: То есть у них это все-таки, да, такая серьезная проблема.
0: Да, как... справить свою нужду.
1: Вот я знаю, что вьетнамцы сюда вот к нам приезжали, вьетнамские диджеи на «Эхо Москвы» стажироваться. И у них вместо приветствия они себя спрашивают, что ел. То есть у них какая-то болезненная проблема всегда еды остро
0: ставить.
1: Может,
0: у них что-нибудь с отрыжкой?
1: Или, может быть, да, там кислотность какая-то. Вот. Себя спрашивают, что ел. Может быть, там как... Ну, все равно это считается у них вежливостью. Вот здесь, я так понял, все-таки у этих зациклено на какой-то... на дефекации.
0: Да, да, вот у них с этим проблема. Очень такая насыщенная.
1: Следующее выражение. Насладились в забор. Вот хотелось бы немножко...
0: Ну, как бы... Вот эти бассейны, они все выстроены в виде забора. Ну, только без щелей, чтобы вода не вытекала.
1: То есть прям стоят в ряд?
0: Ну, нет, как бы такой квадратик. Ну, вот...
1: В микрофон поверните к себе. Да-да-да, вот так.
0: Квадратик такой, как бы... Ну, вот как забору.
1: А смысл?
0: Не знаю, просто так заведено.
1: Для красоты, как бы.
0: Ну, может быть, да.
1: Или, может быть, чтобы птицам было удобнее сидеть.
0: Да, ну, чтобы понятно. Каждая птица сидела на своем...
1: То есть, как бы, у них туалет все-таки называется еще как и забор, я понял.
0: Да, ну, как бы там...
1: Насладиться в забор, языке, значит, да. Сходить в туалет, попросту говоря. Понятно. Вот в магазине, я так понял, вот рабочий этот купил странные вещи. Значит, некую жопку, гризли сушеного и, в общем-то, овощ-карасик. Вот не могли бы вы прояснить некоторые особенности национальной кухни все-таки албанцев? Вот все-таки хотелось бы начать с жопки.
0: Жопки. Ну, это, знаете, такая вещь, сделанная из риса, муки, вот, молока, гречки, сухарей. Все это как перемешивается, выпекается и делается в форме попки человеческой.
1: А смысл такого?
0: Ну, как бы булка такая, называется она жопка по-ихнему.
1: А, то есть, как бы это типа такое, ну, достаточно сложное все-таки хлебопечное изделие.
0: Да, это выпечка.
1: Выпечка, понятно. Дальше вот гризли сушеный. Уже гризли, это, насколько мы знаем, мишка такой.
0: Да, это там вот забивают медведей, высушивают их мясо и продают. Сушеные гризли.
1: То есть, а что там, как бы, эта порода медведей водится с таком изобилии?
0: Нет, их там нету.
1: Понятно. А овощ-карасик, вот это вот интересно, что же это?
0: Дело в том, что они все вот эти рыбные дела называют, в общем-то, овощами.
1: То есть, как бы там да. Помидоры, а что тогда помидор?
0: Не
1: то
0: знаю.
1: Есть, если рыба, например, севрюга, это все равно овощ.
0: Знаете, я как-то вот на эти мелочи там особо не обращал внимания, да и времени не было. Я все время занимался какими-то важными политическими делами, либо общался с профессурой, вот, к примеру. Либо ходил просто по домам и, ну, как-то растения, росток.
1: А что, собственно, вот еще, давайте вернемся к дому, чисто к обиходу албанского жилища. Ну, вот вы уже сказали про бассейнчик, про забор.
0: А
1: еще
0: у них
1: какие-то особенности?
0: У них нет сковородок. Вот.
1: Так.
0: Они все жарят, варят только в кастрюлях. У них есть только кастрюли. Вот.
1: То есть вообще сковородка просто не применяется в силу как бы недогадливости? Или это концептуально, или просто от недогадливости?
0: А вы знаете, это как-то очень непонятно. Говорят даже, что была такая очень древняя история, когда разгневавшаяся жена ударила ночью по голове своего мужа чугунной сковородкой и убила его насмерть. И вот эта легенда потрясла всю Албанию, и с тех пор
1: сковородок
0: ввоз сковородок просто запрещен.
1: А скажите, а правда ли, что вот в Албании не едят яйца вообще? То есть как бы яйцеводство и куроводство отсутствует, что как бы у них огромное изумление вызывает вообще такой продукт, как яичница. Прямо они в недоумении.
0: Дело в том, что по их понятиям это то же самое, что зажарить заживо беременную женщину. Вот. И поэтому они как бы, ну, с уважением относятся к капризам природы.
1: Вот и как бы к беременному яйцу.
0: То есть там не едят молодого поросенка, как у нас любят зажарить, да, на вертеле.
1: А, он же не беременный.
0: Неважно, это...
1: Как бы носитель генов.
0: То есть это зародок самый. Ага. Потом это невыгодно. То есть из него могла бы вырасти здоровенная свинья, ага. И накормиться могло бы 100 человек, а не 3.
1: А, что ж, ну разумно, разумно.
0: Да.
1: А, ну, тогда, может быть, телефонный звонок,
0: да,
1: теперь,
0: хорошо.
1: Если не против. 203-19-22, тема нашей сегодняшней беседы с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. Называется следующим образом: «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Александр.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Это ваш постоянный слушатель Влас.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня к вам 3 вопроса.
1: Угу, можно? Говорить. Да, говорите.
2: Во-первых, куда делась Катя Половинкина?
1: Угу.
2: Раз.
1: Да.
2: Второй вопрос. Скоро ли к вам в гости придут квачи?
1: Угу.
2: А третий. Не кажется ли вам, что ваш гость албанец, судя по примитивности мышления?
1: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я по порядку начну. Значит, насчет Кати. Катя сейчас занимает ответственную административную должность при программе и также занимается вообще режиссурой нашей программы. Просто в силу некоторых временных сложностей с голосовыми связками она не может сейчас принимать участие в нашем прямом эфире, но она является полноправным участником программы. А что касается квачей, то они ведут свое шоу постоянно на одной из радиостанций, которую я по понятным целям не могу называть здесь. Вот. А что касается примитивного мышления, вот, как бы, сиамского близнеца Энджелса и Торшина, действительно, я хочу сказать, что что-то у вас случилось с этим, но я это как раз очень замечательный наш, кстати, вот, наблюдательный радиослушатель, человек, я имею в виду уже сейчас сиамского близнеца, который практически 2 месяца с лишним жил среди албанцев и общался там, естественно, перенял какие-то манеры и повадки. Вот, то есть, ну, например, я заметил, что сегодня вот вы ни разу не положили нога на ногу. То есть чисто албанская привычка. Вот. Но, естественно, мышление тоже каким-то образом, видимо, на вас вот повлияло. То есть я чувствую, что как-то вы немножко изменились все-таки. Что вы сами вот скажете по этому поводу?
3: Ну, вы когда-нибудь пробовали отсидеть в тюрьме хотя бы год?
1: Ну, это было так давно.
3: Ну вот, и поэтому вы же когда вышли, у вас все дела, вот эти пальцы веерочком, там, вот этот жаргончик, все. То есть я сейчас поживу еще 3 дня, я адаптируюсь в Москве, схожу в несколько ночных клубов, встречусь с кем-нибудь из российской профессуры, и мой уровень поднимется. Так что вы не волнуйтесь, дорогой Влас.
1: Все будет нормально.
3: Да, все будет нормально.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Александр, добрый вечер, Энджелс и Торшин. Вот у меня к вам такой вопрос, Энджелс. Не отражается ли такой, в общем-то, трудный образ жизни, который вы ведете на Торшине? То есть вот я имею в виду возлияние, фуршета, там, переезды
1: в Албанию.
2: С места на место. Это первый вопрос. Потом у меня вопрос к Александру.
1: Да.
2: Вот вы как-то говорили, что у вас будет выставка.
1: Угу.
2: И вот что с этим? Как
1: понятно, сделать? Понятно.
2: И, да. Энджелс, вот вы поставили первую композицию самую. Там, кажется, Удо Дюркшнайдер пел. Вот что это была за группа?
3: Это был Удо, 97-й год, который только вот сегодня появилась пластинка.
2: Что, серьезно?
3: Да, в России.
2: Спасибо большое.
3: Пожалуйста.
2: До свидания.
1: До свидания. Но пока вот говорили о, так я понял, музыке, я вспомнил остальные вопросы. Значит, да. Вопрос к вам насчет того, каким образом на Торшине сказываются вот эти физические нагрузки.
3: Дело в том, что все физические нагрузки, они распределяются в равной степени по организму обоих туловищ в процентном соотношении с массой тел.
1: Ну и к тому же еще хотел сказать, что на самом деле блага, они тоже таким же образом распределяются. А блага у вас, как бы, если вы способны вложить в Албан Агро Банк 200
3: тысяч долларов. Вот, и потом, если пьем мы вместе, я и Торшин, то мы напиваемся 2 раза быстрее, чем пил я, либо он один. Да.
1: Наоборот, медленнее.
3: Нет, 2 раза быстрее. То есть наши тушки наполняются алкоголем в 2 раза быстрее.
1: То есть в 2 глотки, что называется.
3: Да.
1: И следующий вопрос, касаемый выставки. Как бы человек, который брался за организацию этого проекта, он почему-то ушел немножко сейчас в тень. Причин я этого не знаю.
3: Может, он с нашим албанским другом-то и ушел в тень-то?
1: Вполне возможно.
3: Кстати, если я когда ему дозвонюсь, я у него спрашиваю, нет ли с ним рядом этого товарища.
1: Да, тоже поинтересуюсь. Но я сразу, как только что-то с выставкой прояснится, обязательно об этом сообщу. Вот. Ну, и я предлагаю послушать еще телефонные звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Эхо Москвы.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: А вот такой вопрос. Значит,
3: Щукин. А представьтесь, пожалуйста.
4: Андрей меня зовут.
3: А фамилия какая у вас?
4: Закускин.
1: Записали.
4: Здорово, да?
1: Да-да-да.
4: Щуки есть в Албании, да? Караси есть. Церетери, по-моему, тоже есть.
1: Угу.
4: Вот. А как с сексом в Албании? Секс есть?
1: А, хороший вопрос. Да, спасибо. Да. Спасибо вам, Андрей.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Я сейчас могу зачесть письмо по этому поводу.
1: То есть, как бы присылали. Давайте, кстати, ответят. А это письмо от женщины или от мужчины?
3: Знаете, я не понял.
1: А, ну что же, кстати, то постараемся.
3: Там у них такие имена, что там не разберешься.
1: Давайте сделаем так, кстати, наш радиослушатель, вот им такое предложение. Сейчас сиамский близнец зачтет одно из писем албанского гражданина или гражданки, который пришел.
3: Да, мы на конкурсной основе решим, кто это был.
1: Да, вы звоните и попытайтесь сказать, кто же это все-таки был. И проблема, я думаю, в этом письме поднята достаточно серьезно. Да ладно, вы имя-то не считаете, ну чего, вдруг кто-то знает албанские рекламации и нам все скажет. Давайте сразу письмо.
3: Письмо, да? То есть имя не надо,
1: конечно,
3: да?
1: Не стоит.
3: Потому что оно ничего не скажет, мужчина или женщина.
1: Да.
3: Это Ачим Ленцген.
1: Ага, албанские откровения, значит, да. Албанский секс.
3: Да.
1: Секс по
3: албански. Секса, да.
1: Да. Секс по албански.
3: Да.
1: Из серии «Албанские откровения» в рубрике «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить».
3: Да. А, значит, письмо. У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут хорошо. Мы с ним дружны говно. Он является моим любовным соратником и союзником. Мой друг хороший господин. Мы с ним не ссоримся. Он никогда не бьет меня палкой или шнурками. Я возрадуюсь, когда он меня любит. Друг и я мечтательные много. В детстве хотели поиметь корову или быка в деревне. Но потом решили поступить в институты. Мой друг большой красавец. Спереди у него лицо красивое и глаза добрые. Ноги красавца смуглы и нежны, как руки.

0: Друг не занимается плохими делами, не курит, не пьет. Я и друг любим гостевание. Он наш праздник. В гостях мы любим петь и страдать. Время был веселый и теплый. Я и мой любовный друг иногда занимались вдвоем. Нам было тепло и уютно вместе. После поступка сюда мы распрощались и долго не занимались. Но я остаюсь ему любовным другом.
1: А скажите, а почему же все-таки вот вам такие письма присылают? Это же прям практически личное откровение вот албанского гражданина.
0: В течение вот последней недели, в которой я уже пребываю в России, я открыл клуб сострадания албанцам. А вот и сами албанцы пишут мне письма. Вот они узнали об этом. То есть, говорится, за те два месяца, которые я пробовал в Албании, обо мне узнала вся Албания.
1: Ну да, естественно. Вот. Но она знала о вас еще со времен вашей дружбы с Эль Беришей.
0: Да.
1: Собственно, скажите, а вот почему так у них все-таки плохо с русским языком? Как бы, ну, конечно, понятно, о чем идет речь.
0: Ну, тут один ответ. Да. Они же албанцы.
1: Ну что ж, вообще логично. Вообще
0: да,
1: логично.
0: И вот русские у них знают только в основном те люди, которые были в России.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок на 203-19-22. Тема
0: может,
1: нашей сегодняшней...
0: из Албании опять же позвонит.
1: Тема нашей сегодняшней беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Меня зовут Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня два вопроса. Я просто не силен в геодезии, вот, и картографии. У меня вопрос, где вообще находится Албания, и далеко ли от Серебряного Бора до нее?
1: Откуда, извините?
2: До Албании.
1: Отсюда до Албании.
2: От Серебряного Бора до Албании.
1: Ага, понятно.
0: Вот, часа три лета.
2: Сколько?
0: Часа три.
2: Беда. А второй вопрос. Как вот бороться с такой вот страшной болезнью, как жабодавка?
1: Спасибо. Ну, я что-то не слышал об такой болезни.
0: Ну, это же, по-моему, наши радиослушатели просто фантазируют.
1: По-моему, тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Александр. Я... Вот меня интересует такой вопрос. Как в Албании относится... рок-музыки, в частности, к группе AC/DC. Ведь не секрет, что солист этой группы наполовину албанец. То есть я говорю о Брайане Джонсоне. Вот. Его мама албанка, а отец, насколько я знаю, наполовину узбек и наполовину украинец.
1: Ну, он, кстати, успел своих родителей вывести, вот, насколько я знаю, до начала этих событий все-таки.
0: Ну, он давно уже.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: И, пожалуйста, мне такая просьба, если это возможно, в конце, значит, ну или по ходу дела передать такую песню, которая посвящена албанской армии, за названием «Big Gun».
1: Хорошо, спасибо. Это композиция группы AC/DC, так называется, посвященная албанской армии. Мы постараемся выполнить вашу просьбу.
0: Да, я думаю, мы что-то начнем.
1: Вот. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю сейчас послушать музыку. Вот. А после этого мы уже продолжим дальше нашу беседу с сиамским близнецом Энджелсом. Точно.

0: Напоминаю вам, что тема нашей сегодняшней беседы с только что вернувшимся сиамским близнецом из дальней командировки. Он вернулся все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. По ходу беседы Энджелс зачитывает нам письма, которые присылали ему албанские граждане в тот момент, когда вот он там находился. Но я прежде всего хотел спросить о некоторых, так сказать, моментах, связанных с вашей близкой дружбой с Саили Бериш. Не могли бы вы рассказать немножко о его семье, о каком-то там, может быть, о каких-то особенностях семейного распорядка президента Албании, может быть, бывшего, я пока не знаю.
1: Вы знаете, ну, может быть, это в первое впечатление, но мне он показался достаточно хорошим собеседником. Вот. Ну и просто хорошим человеком. Может, какая-то рутина его завалила, и он сделал некоторый неосторожный шаг. Вот. Ну, человек, который разводит енотов, я думаю, он не мог просто так обойтись со всем албанским народом.
0: А, собственно, зачем енотов?
1: Ну, он не для мяса, не для шкурок. У него живет парочка енотов, то есть енотих и...
0: А вот в резиденции загородной или в городской квартире?
1: В городской прям живут. У них собственная комната.
0: Ты подумай.
1: Да, вот сколько она там, 40 метров.
0: Угу. Вот у енотов?
1: Них, да. Угу. А вот у них как бы сделаны там посадки, земля, то есть у них...
0: А вот сейчас он вроде как выехал за пределы Албании, вот он забрал животных с собой, вы не в курсе или...
1: Нет, он взял только самое необходимое, зубную щетку, пасту.
0: То есть как спартанец истинный подался.
1: Комплект запасного белья, там, жену и 3 дочерей.
0: Угу. Ну, а еще какие-то особенности? То есть еноты, это как понятно, любимцы президента. Вот. Что он, например, любит есть на завтрак, на ужин? Может, там жопку любит...
1: Ну, вы знаете, как-то мы с ним особо не столовались. Был обычный фуршет в честь приезда меня как-то.
0: Угу. Вот и что подавали в семье? То есть я же знаю, что вы были как раз на семейном обеде по приглашению самого Саили Бериша.
1: Ну, был рыбный день, четверг. Вот, и была в основном рыба.
0: Овощи, то есть по-ихнему.
1: Да, овощи по-ихнему.
0: Ага, ну а как они готовят овощи, если без сковороды? Говорят, что вареная рыба, как вот наша
1: домохозяйка. Нет, жареная на дне, это кастрюля, рыба.
0: А, то есть на дно кладут,
1: да.
0: И жарят.
1: А им, неудобно. Правда, переворачивать неудобно.
0: Вот неудобно никак.
1: Ну, они берут, у них крышки такие, без ручки. Mm-hmm. И они переворачивают кастрюлю так вот.
0: И в другую кастрюлю.
1: Нет, и рыба падает на крышку. И уже на крышке лежит, жарится. Потом, когда начинает перегорать, они опять переворачивают. И как бы у них вот такой способ жарки.
0: Не проще ли как-то отменить эту легенду? А вот...
1: Ну, они вот боятся, что это может повлиять на резком сокращении мужчин.
0: А ведь, как бы, вот скажите, албанец и воин — это одно и то же?
1: Ну, в принципе, да, потому что у них в крови, знаете, они такие воинственные, если посмотреть летописи их.
0: А скажите, а вот самый любимый, самый распространенный среди албанцев вид спорта?
1: Это бег. Дело в том, что у них очень плохо с транспортом. Uh-huh. И они почему-то все время бегают и, наверное, все время опаздывают на работу. Вот, потому что гудок идет за полчаса.
0: До начала смены.
1: Да, и ему надо успеть и поесть.
0: Домчаться просто.
1: Да, и домчаться. Ну, и там другие, опять же, в бассейн зайти. Вот. И все это вот быстро они как-то бегают. Вот.
0: А скажите, а Саили Бериша тоже не исключение в данном вот случае? Или все-таки у него какие-то есть свои виды спорта?
1: Нет,
0: любимые?
1: Он не исключение. Он тоже очень много бегает, потому что у него тоже раздается гудок в его комнате.
0: То есть это национальное такое,
1: да,
0: явление,
1: то есть
0: албанский
1: строго,
0: гудок.
1: Да. Все строго полшестого встают. Или в 5, я сказал.
0: В 5, по-моему.
1: Да, и полшестого приходят на работу.
0: Угу.
1: Все, независимо кто ты, детсадовский работник, сельский учитель, просто рабочий или президент, ты должен встать в 5 утра и в 5:30 уже быть на работе.
0: А вот пенсионеры освобождены от этой обязанности или они должны как бы тоже что-то вот...
1: Ну, вы знаете, вот инвалиды Второй мировой Отечественной войны, ну, вот эта вот категория людей, как участники ВОВ, инвалиды труда, герои что труда.
0: Албании вот.
1: Да, вот они освобождены от этого вставания, у них отключают этот гудок.
0: Ага, а пенсионеры?
1: А пенсионеры они строго встают обязательно, да, так как они должны.
0: А дети помогать. Вот до какого, с какого возраста начинают строиться?
1: Ну, если уже в детский сад начинает ходить ребенок, то он уже,
0: ну
1: все,
0: да,
1: по гудку,
0: да,
1: уже.
0: Разумно, да. Ну что же, телефонный звонок мы послушаем, если вы не против, 203-19-22, и вы можете задавать ваши вопросы, те вопросы, которые, в общем-то, вы хотели бы задать, но боялись, о Албании, сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я бы хотел узнать, вот какая все-таки в Албании, ну, промышленность, потому что такое ощущение, что там один завод какой-то большой, на котором вся страна, так сказать, и работает. Вот чем она живет вообще? Сельским хозяйством там или еще чем-то?
0: Понятен вопрос, спасибо. Вот письмо же пришло от гальванщика, вы сказали. Это весьма интересно. То есть для меня было даже некоторой неожиданностью. Я понимаю нашего радиослушателя, потому что как-то странно. Вдруг Албания и гальванщик. Это сочетается как, например, Майя Плисецкая и, например, Новая Гвинея, Папуа.
1: Дело в том, что у них есть такие мини-заводики, частные предприятия, такие маленькие. То есть они, в принципе, сами ничего практически не производят, но все-таки есть какие-то небольшие отрасли, которые они делают сами. Вот. А так это аграрная страна, это в основном сельхозведы все.
0: А скотоводство? Как я думаю, опять же, тоже скот употребляется.
1: Скотоводство, рыбоводство, овощеводство. Да. Да. Вот, то есть в основном вот эти направления у них очень сильно развиты. Вот, ну и пока председателем, то есть не председателем, а этим президентом был наш друг Сайли, все разводили енотов у себя. У них сейчас огромное количество енотов. И они сейчас живут только за счет того, что продают шкурки енотов.
0: Ну, кстати, мясо енотов тоже пользуется популярностью.
1: Но они его съедают сами, всего того, что голод. А шкурки, ну, как бы, магазины все разграблены, одежду уже все они себе наворовали. Вот, а шкурки они продают.
0: Вот. А вот сейчас практически, вот когда вы уезжали, вот пекарни выпекающие жопки тоже встали?
1: Нет, вот пекарни, это как бы святое осталось, и жопки полным ходом идут вперед.
0: То есть как бы все-таки вот ограбить, там я что-то слышал, что
1: это
0: там...
1: Это уже святотатство.
0: Святотатство.
1: Да,
0: ну,
1: хлеб
0: это военный
1: святое,
0: склад
1: да.
0: можно, а жопку как бы не трогать.
1: Да.
0: Понятно.
1: Святотатство даже.
0: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег.
4: Здравствуйте.
3: Я хотел спросить, Александр, ведь, наверное, вам тоже хочется поехать теперь в Албанию. И я хотел поехать вместе с вами и вместе с сиамскими близнецами. Я просто хотел спросить вас, как это можно сделать, и когда просто жопки и мочиться в бассейне, это все так классно. Когда это можно сделать, и каким образом? Спасибо большое.
0: Спасибо. Но я не поеду сразу, я говорю.
1: Я поясню, что одна туристическая фирма, я не буду ее называть.
0: Да, нельзя.
1: Вот, это нельзя, денег не платили. Вот, она сейчас организует туры вместе со мной, под моим руководством, в Албанию. Вот, участие в боевых действиях.
0: Гарантированно.
1: Да, участие в манифестах. Опять же...
0: В ограблениях специально сформированных военных складов.
1: Да.
0: То есть специально склады фирмы ставят.
1: Опять же, поход в их университет для
0: фуршета
1: с профессурой.
0: Да.
1: Вот, ну, в принципе...
0: Тут масса. Вот я смотрю, вот вы мне
1: повтор
0: дали тоже...
1: Повтор всех моих похождений.
0: Прайс-лист, тут даже написано «Секс по-албански». Вот. Да, персональный бассейн, то есть как бы забор и так далее. А вот условия проживания какие, что там? Кондиционер, там отели, звезды?
1: Я
0: там...
1: не знаю, вот там... Сейчас эта фирма как раз достраивает отель, если его снесут, да, то как бы въедем в нормальное здание. А так, ну, в палатках где-нибудь поселимся.
0: Это даже ненадолго,
1: да.
0: Это на неделю к тому же будет.
1: То есть там будет вывозной забор стоять.
0: Ага.
1: То есть нормально.
0: А, будет. А, ну вот, да. О, я тут пропустил. Да, написано вывозной забор. А скажите, все, вот пункт 10 написано. Оружием обеспечивает фирма. Оружие за счет фирмы. Понятно. Ну что ж, следующий звонок.
1: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Лена. Я хотела бы узнать, а вообще как албанские женщины выглядят? Красивы ли на ваш, так сказать, взгляд они?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, кстати, тема достаточно интересная, потому что...
1: Женский вопрос, можно
0: сказать. Женский вопрос. И, кстати, и я вот откуда бы я ни возвращался, у меня часто спрашивают и знакомые, а как там выглядит местное женское население, вот. И я, честно говоря, собирался этот же вопрос задать вам. Что за женщина в Албании? Албанская женщина, какова она, как мать, как героиня? Может ли она в хату войти с уздечкой, коня задержать, треть как рыба об лёд и молчит наглухо, да?
1: Но в горящую избу и сквозь медные трубы проходят только русские женщины.
0: Ага, что ж, вот. Это похвально. Я думаю, Лене приятно это слышать.
1: Да, и албанцы, ну как, то есть албанцы — это не какие-то чудовища с глазами во лбу где-то, да, и так далее. Ну, женщины, как женщины, тоже ходят в бассейн, вот, им... Как говорится, гораздо проще, чем у наших женщин все это дело обстоит. Вот, потом матери они тоже, да, но воинственные.
0: Вот не могли бы
1: То есть у них армия есть женская.
0: Угу, то есть как да, в Израиле.
1: Да, то есть там и даже не еще хуже, чем в Израиле. Там женщины служат на таких, там, в пехоте,
0: а чем это объясняется?
1: Ну... Как говорится, женщины боролись за эмансипацию и напоролись. Вот.
0: Угу. Ну, то есть, как бы я знаю, что раньше их вот они были в основном окопными массажистками, то есть их не допускали к боевым прямым действиям.
1: Нет, сейчас уже этот вопрос решили, они воюют. То есть. Хотите руководить страной, пожалуйста, идите в армию, там все.
0: Ну, понятно. А вот скажите, вот был такой прогноз, что в силу того, что как бы все албанское население вдруг резко сказало, отдайте наши деньги, потом, значит, ля-ля-то-поля, все это переросло в такую уже битву в большом таком масштабе. Вот. А, то есть это, в принципе, не гражданская война, ее нельзя назвать гражданской войной, да и вообще войной сложно назвать, потому что все, то есть другая сторона воинствующая,
1: да, в лице Сали-Белуши,
0: она как бы, да, а воинствующая сторона в лице Сали Беруши просто как бы ретировалась. Да. Вот. И была такая теория, что постепенно албанский народ, как заводная машинка, которому очень уже как бы скучно, уже вроде подогрев есть, просто начнет искать противника, и произойдет разделение как раз между, ну, половой, по половым признакам. То есть будет гражданская война между албанскими женщинами.
1: Это даже,
0: и
1: можно сказать, половая война будет.
0: Половая война, да. Это действительно так?
1: Да, это возможно, и я призывал массы албанские к тому, чтобы это не делали. Иначе просто это скажется на рождаемости. Они могут вымереть.
0: Угу. И тогда действительно придется делать тюрьму там.
1: Да, но...
0: Ну, вот. Понятно. Ну, понятно в целом.
1: Ну, да. Угу. Хотя сейчас пробирочные дети там и женщины как бы вот в силу этих вот, они как бы... Это их стимулирует.
0: А скажите, а на каком уровне сейчас обстоит вот дело с медициной в Албании? Ну, скажем, вот вырвать зуб или там поставить клизму, опять же, то есть, ну, вот насколько это безопасно, насколько там медицина все-таки, в смысле гигиена там стерильная, ну, и так далее?
1: С медициной сейчас очень плохо, потому что очень много зданий разрушено, особенно это больницы. А вот вырывание зубов происходит вольным стилем, там удар в челюсть, как говорится. А вот клизмы применяются не там, они не продезинфицированы, это обычные пластиковые бутылки из-под кока-колы. Все настолько примитивно, люди не думают о себе.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Скажите, пожалуйста, ну что вы, женщины, половой вопрос. А что Энвер Хаджа по этому поводу думает?
0: Где думают?
4: Да, Энвер Хаджа.
0: А, понятно, спасибо, спасибо за
1: вопрос. Я так и не понял, где думает.
0: А Энвер Хаджа что думает по этому вообще, на всю, по этому поводу, Энвер Хаджа? Я, правда, не знаком с этим.
1: Мы с ним даже не разговаривали на эту тему. Я думаю, на следующей радиопередаче...
0: Нет, ну тут нужно вообще сразу сказать, что Энвер Хаджа это как, то есть, ну, настолько широко распространенный в Албании имя, как Саша. А фамилии, как, например, там Иванов или Сидоров. Поэтому, то есть, сложно сказать, кого подразумевал сейчас в виду наш радиослушатель. То есть, может быть, вы просто думаете об одном Альвире, а он имел в виду другого Альвира, потому что только вот в кабинете правительства Сали Бериши было Альвиров Хаджа, ну, не менее 5 штук, я это знаю.
1: Да, и при том очень близкие сенаторы были.
0: Да, тоже ретировались. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер. вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
6: А вот скажите, пожалуйста, да. Вот как вы сейчас там, не испытываете потребность в пище на радиостанции? Как вам оставила смена-то предыдущая, холодца там, пельмени?
1: А что, у них праздник какой-то был?
6: Нет, это вот Александр просто говорит, что обычно оставляют.
0: Ну, в этот раз тоже не исключение. У нас очень порядочные сотрудники в этом смысле. И вот эта цепочка, она неразрывна, смею вас уверить.
6: То есть подвести там вам не требуется?
1: Нет, и вот эти музыкальные паузы, они существуют лишь только для того, чтобы вы начавкали в микрофон.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Да-да.
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте.
7: Знаете, да?
0: Да-да-да.
7: Это Борис.
0: Здравствуйте.
7: У вас сценарий там, да?
0: Сценарий
7: про Албанию, да?
0: Нет, по-моему, это у вас был сценарий по написанию вашего последнего альбома. Вот как он у вас назывался, альбом «Навигатор» последний?
7: Не знаю, вот песню последнюю злупили, не та была, да?
0: Не та песня?
7: Да, это не Албания, это не армия.
0: А, то есть вы имеете в виду про, как бы, про
7: Бигана.
1: Хорошо. А сейчас будет же, по-моему, эта композиция.
0: Сейчас будет.
7: Дай бог.
1: Звоните еще.
0: И встает опять же вопрос, который, я думаю, все наши радиослушатели задали прямо сейчас вам. Вам, это я имею в виду сиамскому близнецу Энджелсу Этершину. Каковы вообще сейчас, какова ситуация в Албании с авиацией, с военной и гражданской авиацией? Не применяется ли вот этими восставшим населением авиация против, ну, непонятно кого и так далее? То есть участие авиации в албанских событиях.
1: Ну, такого масштабного аэропорта у них нету. Uh-huh. Вот, если туда лететь, то прилетаешь в соседние страны. Вот, и оттуда поездом, машиной добираешься до Албании. Вот, а так у них в некоторой степени есть развитая авиация. Еще
0: А вот что-то я такое помню по телевидению, вроде показывали про какой-то аэропорт. Или это чтобы не обидеть просто?
1: Ну, это, может быть, показывали соседнюю страну.
0: А, понятно. Да.
1: Да, в Албании есть договоренность там с соседними странами по поводу того, что как бы, когда это что-то упоминается, то это как бы их аэропорт тоже, они за это отплачивали
0: то
1: денег.
0: Есть, получается, что вот от Серебряного Бора только 3 часа лета до соседней страны, а соответственно до Албании.
1: Еще до Албании ехать, да. А вот, значит, еще в 1936 году правительство Советского Союза вот, продало около 200 кукурузников, используемых у нас в сельхозтехнике. Для
0: рассева?
1: Нет, для того, чтобы укрепить мощь албанской армии.
0: А. Вот, ну, тогда, как бы, да, тогда было модно помогать.
1: Да, вот, тогда еще шло все в предвестии Второй мировой войны. Угу. Вот, и с тех пор они вот летают на этих кукурузниках и даже сейчас, по-моему, сражаются на них. Вот,
0: хороший уход за самолетами, да. Кстати, надо сказать.
1: Кидают гранаты во все. У нас до сих пор одна коммерческая фирма поставляет запчасти для кукурузников в Албанию.
0: Надо же.
1: Да, то есть, вот маленький заводик.
0: Замечательно, знаю, кстати. Да. Совершенно неожиданная информация и очень такая вот прям удивительная. Прям. Ну что же, я думаю, что, может быть, сейчас мы обратимся опять же к письмам албанских граждан. Опять же, рубрика «Албанские откровения» и письмо, которое...
1: По поводу хобби.
0: По поводу... Хобби, а, вот да. Это, да, кстати, действительно, ведь этот вопрос, как, что, собственно...
1: Приспустился слегка.
0: Приспустился. Как-то мы его немножко, да, забыли. Хобби албанцев, албанского населения, чем занимаются в Албании. А давайте сейчас спросим, вот, кстати, сперва, если вы не против, у радиослушателей, как они думают.
1: Да,
0: здравствуйте, можно. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
8: Добрый
0: Можно вечер. Вам задать сразу вопрос?
8: Давайте.
0: Скажите, как вы думаете, вот у населения Албании какое хобби, чем занимаются албанцы в свободное от работы время? Ну, не сейчас, понятное дело, что сейчас они как бы...
1: Спят.
0: Да.
8: Ну, наверное, спорт занимаются.
0: Спорт. А еще какие-то есть предположения?
8: Ну, может быть, я хотел как раз спросить по этому поводу сиамского близнеца, Энджелса, какая господствующая религия в Албании. Угу. Может быть, они ходят куда-то.
1: Куда ходят?
8: церковь, наверное.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, о религии, или, ну, о религии, может быть, позже, это серьезная тема.
1: Да, отдельно. Это надо развивать ее отдельно.
0: Давайте еще попробуем звонок. То есть спорт, да, было предположение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас. Алло.
9: Алло.
0: Да.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы думаете по поводу вот албанского хобби?
9: Насколько я знаю, я вам сейчас из Албании сам звоню, а у нас коллекционируют транзистор, по которому передают каждое утро гудки. Вот, и человек, который собрал большее количество транзисторов, он считается национальным героем. Вот, это я вам могу сказать, поскольку я там живу. И вот этому можете верить достоверно.
0: Что же, спасибо, спасибо за ваше мнение.
1: Ну, судя по тому, как он это выговаривался, действительно, да, я бы сказал, что это албанец, в стиле Албании.
0: Хотя, на самом деле, по-моему, немножко как бы нас попытались разыграть. Вот, давайте послушаем истинную картинку. Итак, откровение Албании, хобби албанцев, письмо. То есть это, кстати, тут нужно сказать, что вот это письмо, основная цель, с которым оно прислано, и которое вы сейчас будете читать, это попытка устроиться здесь на легальную работу. Вот здесь, да, или в любой другой стране, да.
1: У меня есть любимое занятие в большом количестве. Оно является труд. Это великий дел и занятие. Все, в конце концов, славит труд. Это меня вдохновляет и радуюсь. Трудиться трудным делом имеет славу в мире. Мой любимый труд — это умелые руки. Например, однажды днем я резал веревку. Но порезал конец и палец. Несмотря на ужасный и душевыдирающий боль, я не упал ухом.

а в оборот. Возрадовался, потому что палец выжил. И великий прославленный труд завершился умело и мудро. Кроме умелые руки, я любовен готовить. Особенно мне нравится готовить пищу. Иногда я готовлю еду, молоки, крошу, сардель, сосиски, котлеты –

жопку. Конфету и другой пищи. Все меня считают великий повар. Но я скромен, но прельстивый и возрадуюсь от наслаждения. Если другой труд, кроме умелой руки, готовить, это учиться. Я учиться хорошо. Мой любовный предмет – это русский язык. Я им горжусь. Он мне прельстивый и любовный, как мама и папа. Все его славят и пишут произведения советские, особенно Ленин. Этим я тоже горжусь. Весь труд – это слава. Все трудом горды. Наш великий поэт писал, что труд нам любовен и славен, и мы им горделивы, и целовать ему пятку –

0: и другой член. В качестве... В качестве благодарности за хлеб. Вода. Вода и мыло. Еще, например, великий советский русский писатель. Еще, например, великий советский и русский тоже писатель Лени. И писал почти то же самое. Весь советский народ этим гордится и славит строчку памяти труда и Ленину дорогому, и любовинем поклониться. И я тоже этим горден и возрадован. Мое любимое занятие – хорошо отражать всемирно известное произведение. Слава партия, слава Ленин, слава труд.
1: Да, совершенно такое замечательное письмо. Видно, что вот ход мысли автора этого письма опережает просто вот движение его руки, заметно по некоторым, скажем так, признакам. Но опять же, тут некоторые термины, которые, если позволите, я попрошу разъяснить. Вот интересный термин «кроша», то есть «я готовлю крошу». Что это значит за кроша?
0: А, ну, насколько я знаю, они брали жопки. Угу. Вот, и раскрашивали их.
1: А смысл?
0: И языком со стола слизывали. Ну, как бы это
1: странное вот занятие.
0: Такой способ поедания.
1: То есть, а есть ли другие способы поедания жопок целиком?
0: Не, откуда? Ну можно просто, то есть все общеизвестные, как хлеб едят.
1: Ага, а так вот это кроши, это раска. Да. Оригинальный у них подход. А потом молоки, то есть вот там было сказано, что типа он готовит молоки. Немножко непонятно, молоко существует в сельди.
0: Да.
1: Вот, ну, с молоком нет, это... вряд ли это как бы, наверное, ассоциируется.
0: Нет, это скорее всего молоко. Только то в множественном просто, числе.
1: То есть просто он ошибся, видимо, в написании, да?
0: Нет, это просто множественное число.
1: А, понятно. И сардель. Вот это что такое?
0: Это обыкновенная сарделька, только в 3 раза больше.
1: Ага, то есть это албанское такое.
0: Да, албанский сардель.
1: Ну, то есть, в принципе, вот еще непонятно, зачем было автору этого письма резать веревку. То есть такое рукоделие странное, травмирующее, причем вот какое-то очень странное хобби. То есть у меня действительно опасения серьезные. Нет, за здоровье нации албанской просто возникают.
0: Человек показал, насколько он любит работать.
1: А, то есть трудоусердие, да? То есть, а действительно, вот скажите, вот ваше наблюдение вот за албанцами.

0: засчитывали в прямом эфире. Мне хотелось бы, это уже давнишняя моя мечта, я хотела бы переписываться
1: с албанскими друзьями, да?
0: Да.
1: Переписка, записали. Мы, может быть, в конце программы возьмите ручки и бумаги, пойдем несколько телефонов и адресов продиктуем.
0: Это было бы замечательно.
1: Да. Дальше следующий вопрос.
0: Вот, потом по поводу албанской кухни.
1: Угу.
0: Я очень люблю албанскую кухню.
1: То есть несколько рецептов дать?
0: Несколько рецептов,
1: да. Рецепты, понятно. Угу.
0: Вот, и что еще? Еще по поводу досуга все-таки.
1: То есть досуг.
0: Албанской молодежи, так скажем.
1: Понятно, спасибо. Спасибо вам за эти вопросы. И мы ответим на них, вернее, как мы, я так примазался. Конечно же, замечательный наш знаток Албании ответит на них после музыкальной паузы.
2: Да.
3: Что такое за звуки, а?
4: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И я напомню вопросы, которые нам задала, вернее, вам радиослушательница. Первый вопрос, это касаемый переписки с кем-нибудь из албанских граждан. Мы уже сказали, что приготовьте ручки, бумагу. Мы в конце программы назовем вам адреса, по крайней мере, вот этих писем. Я думаю, что будут только рады общению с вами. Кухня и рецепты. То есть, если можно, рецепт какого-нибудь блюда. Ну, вы как-то вкратце упомянули, например, что входит
1: в жопки.
0: В жопки, да. Что
1: ну,
0: это за...
1: достаточно простое. Все, то же самое почти, как хлеб.
0: Ну, может быть, так какой-то другой. Например, вот, может быть, каким образом готовят они, например, овощ карасик или гризли сушеную, или вот тут, например, сардели, что сделать?
1: Ну, вот сардель очень интересный продукт. Значит, это делается из свежезадушенной свиньи. Дело в том, что они их не закалывают, а душат.
0: Смысл?
1: Ну, чтобы шкурку не попортить.
0: А, логично.
1: Вот, и, значит, берется мочевой пузырь. Вот, и в него набивают вот эти вот всякие желудочки, кишки, ну, такой вот, ну, типа что-то наши ливерные колбасы туда напихивают.
0: А как-то их перемалывают?
1: Ну, да, естественно, их перемалывают, получается, как котлета. И в мочевой пузырь засовывают, перетягивают.
0: А специи какие-то там?
1: Специи добавляют, то есть туда входит корица. Вот, красный перец и черный вместе. Вот, то есть они в совокупности дают нечто другое, чем в отдельности. Вот, соль, щепотку сахара.
0: А сахар зачем, как бы?
1: Ну вот, нужно обязательно.
0: Это албанский сардель, чтобы получилось.
1: Да.
0: Без сахара просто будет. Угу, понятно.
1: Вот, потом... Значит, нитками заматывают с двух концов.
0: Вот мочевой пузырь.
1: Да.
0: А ведь пахнуть будет, а нет?
1: Не, ну его же моют.
0: Понятно.
1: Его сначала выпаривают.
0: А вот
1: моют, выпаривают.
0: А в процессе выпарки немножко хотелось бы. Потому что, то есть, как бы, наверняка наши радиослушатели записывают, как бы мочевой пузырь достать, это не проблема сейчас. Вот, а просто выпарка. Как выпарить мочевой пузырь задушенной свиньи? Если свинья будет не задушена, ведь все-таки, то есть...
1: Это да, это может повлиять.
0: Может.
1: Да. Значит, вот душите свинью, да, вырезаете мочевой пузырь, вот, берете 3-литровый таз, и заливаете его водой.
0: Именно в тазу лучше, да?
1: Да. Угу. Там площадь кипения больше.
0: Понятно.
1: Вот. И пока еще... То есть, как воду залили, сразу кидайте туда мочевой пузырь.
0: А скажите, а вот он утонет, что ожидать? Если, например, он всплывет, то его лучше погрузить на дно? То есть, где он должен дислоцироваться в воде?
1: А это, в принципе, не имеет никакого значения. Да, он там... то есть... В разное время он находится в разном положении. В холодном состоянии он лежит на дне, как пельмень.
0: А то есть...

0: Его нужно кидать не в кипящую уже воду, а в холодную.
1: Вот прям в холодную воду его кидаешь, да. И уже надо дождаться момента кипения, так, и отследить его, и 3 минуты ждать, пока будет в кипящей воде находиться.
0: А после этого не нужно ли его прополоскать или прокипятить повторно?
1: Не, прокипятить не нужно, повторно лучше прополоскать в холодной воде, чтобы удалить вот эти всякие ненужные частички, ну, да, которые то есть, в процессе кипения
0: обрываются, конечно.
1: Вот, и набивается, значит, требухой всей вот этой.
0: А требуху нужно брать от этой же свиньи?
1: Исключительно от этой, иначе вплоть до отравления дело доходит.
0: Понятно.
1: Вот, так что в производственном процессе это очень интересно соблюдается. Вот, и шаг в сторону, как говорится, растет.
0: А сколь мелко перемалывать вот потроха? Ну вот...
1: Мелко.
0: Понятно, да, дальше.
1: Вот, чесночка туда немножко, луку, головку. Вот. И можно это немножко, вот эту вот смесь пропитать ананасовым соком.
0: А, то есть прям вот обычный магазин, в обычном магазине купить ананас и туда
1: выжать. Пропитать, выжать сок и массу перемешать, и дать ей постоять 15 минут. После этого она засовывается в этот пузырь и коптится в течение 3 часа в стандартной коптильне. А при температуре плюс 90 градусов.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы, если нет дома коптильни, вот в московских условиях, в московской квартире, как прокоптить?
1: Ну, ее надо обзавестись, надо ей. Сейчас некоторые фирмы, выпускающие бытовую электротехнику, начали делать мини-коптильни электрические.
0: Ну, а скажите, а вот как бы запах дыма все-таки должен быть вот у сарделя?
1: Ну как, когда откроете коптильню, тогда да, весь смысл коптильни в том, что из нее дым не выходит.
0: А употребляют албанцы сардель в холодном виде или в горячем?
1: Ну, это уже на вкус и цвет. Вот, то есть, в принципе, ее... Ну, в основном лучше, конечно, горячим.
0: Ну, понятно, да.
1: Вот, но можно и в холодном.
0: Подожди, а
1: ее
0: вот...
1: Ее сушат еще вот.
0: А какое-то практическое использование вот, вот этой воды, в которой был вскипячен пузырь, как-то у албанцев принять или просто она выливается?
1: Насколько я знаю, мой старый друг, ну, теперь он мне почти не друг, Сайли, он поил енотов им. У них гладкая шерстка становилась.
0: Понятно. Ну что же, и еще один вопрос, который тоже задает вам наша радиослушательница. Это досуг албанской молодежи. Ну понятно, что не вчера и не сейчас. Сейчас как бы она спит, а вчера они стреляли в воздух из орудий. Вот. А так вот, когда там ситуация была относительно стабильной.
1: Ну вот, как сказать, молодежь у них такая немножко раздолбайная. Они ходят, крутят цепочки вокруг пальцев. Причем это почти все делают. То есть, вот если вы идете по улице, вам навстречу идет группа молодых людей, человек 5-6, то они как с пропеллерами все идут, цепочку крутят. Вот это как бы у них высшее наслаждение. Вот, а скажем, уже люди постарше, они либо занимаются трудом, либо вот у них веруют они очень сильно. То есть это вот основные хобби. Ну, конечно, есть встречаются индивидуумы, это в профессуре уже, которые занимаются марками.
0: Собирают
1: вот,
0: марки.
1: То есть собирательством занимаются конкретно. Вот. Ну и так из таких высоких коллекционеров я только видел одного, и то он собирал презервативы.
0: Ага, ну то есть он знал хотя бы их назначение?
1: Ну, видимо, да.
0: А скажите, вот теперь тема религии. Вот судя по письмам, которые приходят, опять же, вот на ваш адрес от албанского населения, как бы люди, они такие легко воспламеняющиеся, очень импульсивные и эмоционально ранимые. Вот.
1: Да, и только вера их удерживает в норме.
0: Да, ну вот немножко поподробнее об этом.
1: Дело в том, что как бы явление Бога у них это писатель, то есть это люди, приближенные к лику святых.
0: То есть писатель, который пишет.
1: То есть у них там орел сразу, то есть это литераторы, поэты, писатели, там, белостиховцы. Ну, То есть я, по-моему...
0: А вот скульпторы?
1: Скульптор нет, это уже, mm-hmm. это уже другое.
0: Не котируйся.
1: Нет. Вот, и в принципе я могу зачитать письмо одного из глубоко верующих.
0: Давайте, давайте, это будет интересно.
1: Можно, да?
0: Да.
1: Много думать, что я плохой читатель. Но кто так думать, неверно. И пошло, потому что я читатель верный и славный. Потому что я читатель поданный. У меня есть писатель, который много и все любимые. Я начитан много и любил цитату из знаменитых и известных писателей. О чтении писал поэт. Читать всем любовно и забавно. Все читатели великие и славные, особенно социалистические и народные. Но горе настигнет ленивых капиталистических читателей. Потому что они не читатели народные и знают мелко всяко. Я и весь советский народ с этим согласились. Но эти мысли, которые мудрые, не может сравниться с мыслями моего любимого писателя. Дорогой и славный учитель, великий вождь и борец за дело рабочих и крестьян. В частности, славный коммунист. Славный коммунист и основатель держав. Пушкин А.С. Он писал почти такой же славный и верный стих, как наш поэт народный, который писал: «В чудесен день появился социалистической ориентации». И все возрадовались. Пушкин писал почти то же самое. Пушкин писал то же самое. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты». Он хорошо еще писал про мужика, который страдает в капиталистическое общество. И сравнивает его с лошадкой, который в холодную зиму мучится от буржуазной эксплуатации. И хвороста. То есть это стихи так... То есть это стихи начинаются так. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Это просто гениальный писатель. Но самый великий писатель, который любовный во всем мире, и мне больше Пушкина, он есть великий Ленин В.И. Он славный гений литературы. Великий мудрец и умник.

теплый и мягкий, нежный мужик. Человек и сладкий педагог. Я его уважил и дивился над гениальный труд этого писателя. Я читал много книг его. Они все очень интересны и увлекательны. Много приключений, мудрых мыслей. И великий герой. Я согласен, что Ленин – партия, и мне гордо за это. Ленин писал много раз «учиться, учиться, учиться». Я выполнил и тоже горжусь. Он великий, потому что построил прельстивый советское общество и возрадовался до плеши.

0: За это его уважили и строят мавзолей. Мой любимый писатель Ленин В.И. Мне нравься и любивный ко мне промозгло. Я горден.
1: Да, ну вот я думаю, это письмо разъяснило вот религиозные, как бы, ну я даже не знаю, как их назвать, религиозные убеждения населения вот этого, да, этого государства. Я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим нашу сегодняшнюю беседу, которая проходит под шапкой «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». И напоминаю, что в студии сегодня находится сиамский близнец Энджел Сатошин, который 3 месяца провел в городе Тирана, столице Албании, и очень в хороших дружеских отношениях с президентом этой страны Сайлем Беришей.

0: И я предлагаю снова послушать телефонные звонки. Вот было прочтено письмо. А вот, вот это письмо, касаемое писателей и религии, как бы кто его-то автор, мужчина или женщина? Или, то есть, как бы там, по-моему, он, я читал.
1: А это коллективное письмо.
0: А, то есть, как бы...
1: Да. Угу. Коллективно. Это вот целая секта прислала. Угу. Вот они поклоняются, в частности, двум гениям русской литературы. Это Пушкину и Ленину.
0: Пушкину и Ленину. Да. А там, по-моему, вот цитировались гораздо больше людей.
1: Да.
0: Ну, нет.
1: Я ну, не да, не... еще был АЭС, вы.
0: Да. Ну что же, звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот мне, я уточнить это, когда про кукурузные вертолеты, это uh-huh. я читал, uh-huh. когда у них левый мотор отказывает, да, они закручиваются, понимаете, и так медленно садятся.
0: Uh-huh.
2: Вот, потом, значит, это, там есть такой племя, Гонореев, да?
0: Еще раз, пожалуйста.
2: В Албании.
0: Кто-кто?
2: Гонореев. Племя.
0: Uh-huh, да, да, да.
2: Я еще в 21 год с одним переписываюсь uh-huh. уже с тех пор. Вот. Еще там было деревня, так, человек 15 этих бедуинов, знаете, uh-huh. монет uh-huh. с Египта.
0: Да, да, да. Было поселение, да.
2: Вот. Ну там две старухи, там один мужик там. Короче говоря, там Средиземное море, где там еще бабаины есть такие, mm-hmm. ну, обезьяны, вот, бедуины,
0: да.
2: бабаины.
0: Да-да-да.
2: Там, ну вот. И вот где они пропали, я не знаю, это как вот типа бушменов, там остался там сонный отец горбатый, ну, они этих едят.
0: Кузнечиков,
2: знаешь?
0: Да-да-да.
2: Ну вот, поэтому они же горбатые, кузнечики,
0: ага.
2: саранча. Ну вот, вот хотелось бы там про гонореев, что он знает, нет?
0: Спасибо.
2: И про бедуинов.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, что нужно начать, так сказать, с албанской все-таки гонореи. Как там с этим дело?
1: Дело в том, что действительно в 1631 году из Египта были ввезены с целью рабства египтяне.
0: Угу.
1: Вот, вот эти вот гонорейщики. Вот, и в очень короткий срок они разнесли эту заразу по всей стране, и их просто убили через несколько лет, когда выяснили, что это от них пошло.
0: Угу, то есть до того не было этого там?
1: Да, и тогда рабство прекратилось в этой стране.
0: А вот что случилось с поселением бедуинов? Ну, оно же там действительно было, это, то есть в Албании албанские бедуины существовали, как сейчас.
1: Ну, они и сейчас существуют.
0: Нельзя ли вот об их жизни рассказать подробнее, как они ощущают себя, вот это поселение в сегодняшних условиях?
1: Дело в том, что когда 15 бедуинов пришло в правительство Албании, ну, это еще было лет
0: 50 назад. То есть вы хотите сказать, а, прям путем демократических выборов?
1: Нет, просто пришли пешком.
0: А, просто как...
1: Да, как люди ходят ногами. А вот, и просто попросили политического убежища.
0: Uh-huh.
1: А вот, и албанские там всякие вот эти люди большие подумали и решили.
0: А тогда был уже Сайли Бериша там или нет еще?
1: Нет, его еще не было. Ну, это было 150 лет назад.
0: То есть отец еще был его?
1: Да, вообще это очень древний род.
0: Uh-huh.
1: Вот, и всех сыновей обязательно называли Сайли.
0: Ну, правильно, вот. Сайли Бериша первый, второй.
1: Да-да-да, и вот они так и шли.
0: Uh-huh.
1: Вот, вот этот Сайли уже, по-моему, 200... Третий, где-то вот так вот он, в этих числах, начало 200-го. Вот. И, значит, все подумали и решили, что бедуин от слова беда.
0: Uh-huh.
1: Вот. И решили, что людям плохо, им как-то нужно помочь. И выдали им какую-то территорию, то есть, и назвали это бедуинским кварталом.
0: А, то есть как китайский квартал там в Лондоне. Так...
1: Да, да, да. Вот, и с тех пор бедуины живут и возрадуются всем.
0: А как плодоносят ли бедуинские женщины?
1: Плодоносят.
0: Это хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вот, понимаете, есть такая информация, что вот когда собирали деньги вот на финансовые эти пирамиды, uh-huh. да, в Албании, uh-huh. что одна организация собирала деньги на постройку грандиозной совершенно стелы в центре города Тирана, наверху которой должен был стоять, значит, Владимир Ильич, вот, указывающий, значит, пальцем куда-то в неизвестность. Ну, и было обещано каждому жителю, значит, что его имя будет выгравировано на этой стеле при постройке. Но вот это все оказалось обманом, к сожалению.
1: Вот ну да, деньги-то убежали.
3: Это правда или нет?
1: Да, это правда.
0: Спасибо.
1: И в силу того, что деньги ушли, все, на этом история как бы закончилась.
0: Ну, то есть, как бы получается, что здесь, в данном случае, поскольку личность Ленина занимает, как бы там, весьма не последнее место, практически это бог там.
1: Даже весьма первое.
0: Да, по письмам даже, по этим судя, то вот на создание этой божественной пирамиды, видимо, были собраны достаточно большие средства, и здесь кто-то сыграл на религиозных чувствах этого народа, доверчивого, да. Простого, да?
1: Даже вот этот...
0: Сайли?
1: Да, Сайли где-то 199-й.
0: А, еще...
1: Вот, он был знаком с Лениным. Они даже, он даже как-то приезжал в шалаш к Ленину побеседовать. Вот, и как бы вот это и продолжило вот это вот все дело. Поклонение Ленину, то есть оккультуризация... ленинских идей.
0: Скажите, вот как бы везде, ну, по крайней мере, в бывших республиках вот Советского Союза, везде по-своему трактуется внешний физический облик Ленина. Ну, так скажем, в Казахстане он, как правило, в тюбетейке с козой под мышкой и такой раскосый, да? В Грузии он в папахе, там, значит, с конем под мышкой и с шашкой, там, в таких, значит, в грузинских чешках танцует грузинский танец, вот, ча-ча-ча. Ну, и так далее. Там, усы у него стилизованы под эту нацию. Вот албанский Ленин, не могли бы его описать? А что значит образ Ленина в представлении все-таки среднестатистического албанского гражданина?
1: Ну, это значит такой человек в больших одеждах, которые ему явно велики.
0: Угу.
1: Вот они могут быть немного порваны, с автоматом калашников в руке, вот, и с плешью.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, я дозвонилась до вас второй раз. Мне очень понравилась ваша передача. Это безумно интересно, столько познавательного. Я хотела бы еще два вопроса задать.
0: Да, конечно.
4: Да, вы знаете, мне бы хотелось знать, существует ли в Албании национальный кинематограф.
0: Кинематограф.
4: Да, и вообще, вручается ли премия типа нашей Ники или Оскара американского? Вот, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, албанский кинематограф, ну, понятно, что как бы на сегодняшний момент этот вопрос, может быть, и так остро не стоит, но, с другой стороны, вообще албанское кино, история албанского кино, национальная кинопремия Албании. Что вы об этом знаете?
1: Дело в том, что кинематограф находится в стадии развития. Вот, то есть сейчас там это делается, то есть только любительские фильмы.
0: В смысле это, любительские?
1: Это берется владелец нескольких фотоаппаратов, при том с красных
0: фотоаппаратов.
1: Ну, там только так. И снимается на кадр каждое вот шевеление. Вот очень трудоемкий кинематограф. То есть
0: практически это такая аппликационная мультипликация?
1: Нет, это просто в некотором таком смысле... Диджейство такое, они берут и микшируют все эти пленки. Вот, у них такой диапроектор, он, во-первых, очень скорострельный. Там они склеивают несколько пленок, вот, и прокручивают со скоростью 24. Вот, и потом, допустим, снимается 4 разных человека, они запланированно как-то двигаются. И вот эти 4 пленки заряжаются в диапроектор и пускаются. И получается сцена с 4 человеками. Как будто они там производят какое-то...
0: А почему, они не, просто не снимут их всех 4 на одну пленку, непонятно? Ну, чтобы вот, неповторимость, типа, как бы?
1: У них это не получается.
0: Ну, а вот какой-то там любимый фильм в Албании, это наличие кинотеатров?
1: Ну, любимый фильм — это, соответственно, выступление Вы и Ленина.
0: Ага.
1: Вот, в основном. Вот. И экранизация Пушкина.
0: Угу, понятно. А скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с национальной телевизионной премией? Как она выглядит? И есть ли она албанская кинопремия? Да.
1: Да, есть албанская кинопремия.
0: И какие там любимые актеры у них местные? Ну, то есть там, может быть, есть какие-то великие имена албанских киноактеров?
1: Ну, значит, насчет премии. Премия — это, вот как я уже говорил, то есть это такой мужчина в больших одеждах, с автоматом в руке, немного порванный, с плешью. То вот. Есть это вот так выглядит. Бюстик. Да, бюстик такой, он сделан из железа. Вот. И дарится там лучшей киноленте. Но у них выходит...
0: Я слышал, что он отлит вроде как не из железа, а из пули.
1: Ну, пуль железный.
0: А, да.
1: Свинцовый, во всяком случае. А вот, и у них выходит в год 1-2 фильма, и обязательно какой-нибудь берет этот приз.
0: Один из этих двух, понятно. Да. А скажите, а как выглядит телевидение албанское? Наверняка вот вы в вашем номере в отеле был телевизор. Есть ли там такое понятие, как спутниковое телевидение? Принимаются ли в Албании каналы других стран? Или там как бы все-таки национальное?
1: Дело в том, что телевидение находится в Албании в развитии начальном. Вот, и еще в 1967 году советское государство продало Албании партию 500 тысяч черно-белых телевизоров в безлинз, которые должны с линзами идти, но без линз.
0: А почему так?
1: Ну, не сошлись в цене, и албанцы посчитали, что с линзами это будет очень дорого, и решили сэкономить на линзах.
0: А как же без линз просмотр делать?
1: Ну, они набирают ведро воды и ставят перед телевизором, и вода увеличивает.
0: А ведро же непрозрачное.
1: Ну, главное, чтобы увеличивало.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Меня Парфен зовут.
0: Очень приятно.
2: Ну вот, здесь вот профессор сидит, так?
0: Угу.
2: Он рассказал, что вот там в Албании есть потомки мавров.
0: Угу.
2: Мавров. И вот один из них пирамиду построил.
0: Угу.
2: Вот. Ну и прошло там много веков. Ну, наследники там, ну, люди забыли и называли его вроде Мавр. Кто построил? Вроде Мавр.
0: Uh-huh.
2: Вроде Мавр там. Ну вот. А потом, это самое, у него оказался здесь наследник. Только не вроде Мавр, а Мавроди.
0: Uh-huh.
2: Видишь, как у него талмуд, научный труд в этом.
0: Понятно, спасибо. Но мне почему-то кажется, что это
1: одна из легенд, скорее всего.
0: Одна из легенд, да. Не имеющая ничего вообще общего с действительностью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел спросить, Александр, скажите, пожалуйста, почему вы совершенно упорно не хотите поехать в Албанию? Вот, а второй вопрос такой. Дело в том, что вот албанская земля, она, конечно, велика, но есть ли там место для того, чтобы похоронить вот великого албанского писателя Веленина? Дело в том, что вот Ельцин сейчас очень озабочен проблемой. Uh-huh. Вот не могли бы вы осветить эту проблему? Есть ли там место для Ельцина? Каким будет выглядеть нагробный памятник? Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, я как бы скажу, что я не поеду, потому что там очень много безумных людей сейчас с автоматами. Вот, и пишут они странные письма, пусть даже эти письма адресованы сиамскому близнецу, но все равно они пугают меня, я скажу вам откровенно, делать мне там совершенно нечего. А вот эта идея о том, что, да, собираются перезахоронить великого вы и Ленина, собственно, вот, в принципе, сейчас, как бы уже, насколько я знаю, найдено компромиссное решение, просто целиком вот это... сооружение под названием «Мавзолей» перенести в один из спальных районов. Причем между спальными районами будет производиться соревнование между жильцами. Ну, например, за чистоту. Чей район самый чистый?
1: В течение 10 лет, по-моему, соревнование будет проходить.
0: Да, у кого там в течение там, 10 лет или там какого-то срока, мы пока его толком не знаем, будет самый чистый спальный район, туда перед кинотеатром, в любом спальном районе есть кинотеатр, там где там какой-то, я не знаю даже их названий, вот, перед кинотеатром установлен прямо на площади мавзолей с тушкой вождя. Поэтому здесь в данном случае Я думаю, что албанцам, может быть, если обломится, то это энное количество копий. Причем копии, как бы вот они заказывали, совершенно реальные. Ну, знаете, как бывают машинки, там даже с водителями. Также и здесь, да, прям, да, точные копии мавзолея с чучелкой, которая лежит прям внутри, прям и ничем не отличается. Дело в том, что вот эти люди, которые набрали у албанского народа денег, так называемые новариши, они хотят и могут себе позволить иметь свой мавзолей с великим писателем. Вот, и у них в загородных резиденциях, там, где они сейчас, кто на Канары свалил, да, кто куда, кто во Францию, да, да, да. То есть просто будет стоять вот эти копии мавзолея, сейчас уже мерки снимаются. То есть оригинал, я думаю, мы не можем позволить себе вывести, все-таки это какое не печальное, но, однако, наследие России, да? Да?
1: Состояние даже, да, можно сказать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Энджел Сатошин.
0: Здравствуйте.
6: Это ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: А, очень приятно.
6: Я вот до вас не мог дозвониться никак.
0: А, да.
6: Вот у меня несколько вопросов по поводу Албании.
0: Давайте.
6: Ну вот, я так понял, что у албанцев остро стоит проблема таких отправлений нужд.
0: Да, вот
6: не является ли это следствием такой специфической кухни? То есть вот проблема вот дабления, вот как бы.
0: То есть отдабливаются, как бы они вот.
6: То есть активно вот.
0: Активно, да.
6: В результате этого.
0: Понятно.
6: Это вот один вопрос. А второй вопрос, это как бы известно, что вот Angels и Торшин, они обладают большой силой.
0: Да.
6: Как вот он сам рассказывал, он привлекал с пожарниками к взлому дверей там железных во время пожаров, так как у него там очень силовой поток, очень мощный, сам он такой мощный человек. Вот его там не пытались повстанцы склонить в свою, как бы, на свою сторону и как-то с ним заключить контракт, что ли, как-то его использовать вот, для этих целей. Вот. И как там происходит вскормление матерьми, вот, как правильно, матерями, наверное?
0: Ну, матерьми, то есть, как бы они, по, в общем, называют матерьми.
6: Вот грудью они кормят или там каким-то суррогатом?
0: Понятно, спасибо.
6: Александр, да. И вот извините, вот я вот не могу никак тут вложить ребенка, вот чего мне посоветуете?
0: А, то есть как бы вы как бы его бьете всякими предметами, а он все вскакивает, что ли?
6: Нет, он просто.
0: А или спать укладывает?
6: Он маленький совсем, он не вскакивает еще.
0: А что же он-то, а чем же он вам мешает? Уйдите просто в другую комнату, и пусть он все лежит.
6: Да, думаете, он заснет в конце концов?
1: Ну, естественно, измотайте его.
0: Нет, а вам даже не обязательно знать, заснет он или не заснет.
6: Нет, но у меня же все-таки душа-то болит все-таки.
1: Может, у него вот свой мир.
6: Вы, да, так думаете?
0: Да. Может быть, он в данный момент готовится стать писателем.
1: Предоставьте его самому себе.
6: А вот вы мне не поможете, может, колыбельный какой?
1: Колыбельный. Сейчас колыбельный будет. Да.
0: Давайте мы сейчас ответим на ваши вопросы о колыбельной.
6: Спасибо.
0: Удачи вам.
1: Удачи.
0: Ну что же, действительно, вот как бы вполне разумное предположение. Вот эти некоторые обостренные отношения албанского населения с как бы со справлением естественных надобностей наш радиослушатель связал с особенностями албанской же кухни. Что вы на эту тему думаете? 3 месяца вы жили там, вы жили в Тирана и питались, так сказать, и жопкой, и сарделем питались. Вот, и гризли сушеного, я знаю, даже с собой привезли чуть овощи, там все это вы потребляли. Насколько это отразилось на функциях вашего организма?
1: Ну, мы в организм вообще быстро адаптируемый к еде. Вот. Ну, а так их пища состоит на 90% из воды. Они же очень много потребляют овощей, то есть карасиков. Вот. И поэтому они в забор ходят чаще.
0: Понятно. Вот следующее предложение. То есть вопрос, не поступало ли вам предложение от них участвовать?
1: Да, боевые действия.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я на первом же собрании объявил, что ни в каких военных действиях я уже не участвую.
0: То есть сразу как вот приехал, да?
1: То есть люди мне упомянули войну в Ливане.
0: Напомнили, я знаю, там и вот Вьетнам тоже.
1: Да, Пакистан, вот последние мои заминки в Израиле.
0: Да, кстати, очень странная целая отдельная тема, что там произошло, почему вы как на этот раз так неудачно не оправдали надежд в Израиле.
1: Да, ну...
0: Ну, понятно. Ну, это да, это к Албании не относится, да, а отдельно. Ну, то есть вы сразу ретировались.
1: Да, я сказал, что чтобы больше не было никаких политических разборок между... Так как я, в принципе, являюсь представителем страны.
0: Ну да. Да,
1: вот. Да. И, соответственно, ответственность за меня несет моя страна. Угу. Вот. И в первый же звонок Борис Николаевич попросил меня...
0: Никуда не встревать.
1: Да, не встревать, просто там не шалить. Вот. А проводить чисто свою миссию, которая на меня возложена.
0: Понятно. И следующий вопрос, я думаю, тоже не безинтересный. Как происходит, то есть, вскармливание младенцев по-албански? То есть, грутят? Или, может быть, я вот что-то слышал, что в некоторых странах как бы есть такое понятие ОМ, ну, что значит общественная мама. То есть, как бы та женщина, у которой по анализам молоко гораздо более питательно, вскармливает грудничков всего селения. Вот. Ну, чтобы таким образом вырастить мощную такую нацию. Как бы вот... В Албании это распространено или все-таки?
1: Нет, в Албании чуть другой способ. Значит, матери скармливают не грудью младенцев, они сцеживают молоко и потом дают пить из стакана.
0: А в чем причина? Чтобы, может быть, хватка сразу к стакану привыкания или что?
1: Ну, может, отвыкание от груди. Потому что все мужчины, вот, которые вовремя не отвыкли, они тянутся.

0: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Фамилию свою он не назвал по непонятным для меня причинам. Мы постараемся эти причины у него тоже узнать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуй, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
0: Здравствуйте, Саша.
2: Близится прекрасная пора, лето. И для нас это не только президентские выборы, не только дачные участки, не только ремонт квартир. Это еще и пора летних отпусков. Пора отдыха, время новых встреч, время любви, время жарких чувств, но и время расставаний, время душевных ран. И сегодня мы хотим поговорить о любви, поговорить о страсти, поговорить о чувствах. Мы не будем углубляться в теорию, мы не будем тревожить толстые пыльные тома, хранящиеся в библиотеках, мы вспомним наш личный опыт, попросим нашу прелестную гостью поделиться своими воспоминаниями, попросим Александра сказать, что он думает на некоторые волнующие нас темы. То есть будем говорить о любви.
1: И, конечно, если у вас, уважаемые телезрители и радиослушатели, будет какие-то мысли появятся вдруг на эту тему, вы можете звонить по номеру 203-19-22 и тоже делиться своим каким-то опытом или какими-то, может быть, выводами, сделанными из этого опыта.
2: Опыт каждого человека в этой области бесценен, и он, я считаю, необходим всем нам, так же, как и человеку, который пережил или хорошие, или тяжелые моменты в своей жизни. Что такое отпуск? Отпуск – это те 4 недели, для кого-то 2, на которые возлагаются надежды, с которыми трудно вообще, о которых трудно даже думать. То есть в эти 4 месяца, в эти 28 дней нужно вместить все то, что не дожил, не дочувствовал во весь предыдущий год рабочий, полный напряженной работы, полный забот о семье, о родине, о родном предприятии. И поэтому, когда человек отрывается от семьи, выезжает вот в места отдыха, в которых, как все мы знаем, специально созданы непринужденная атмосфера, где человек может быстро раскрыться, выпустить пар своих накопившихся за зиму эмоций. И там он, конечно, сталкивается с необычными для обыденных дней проблемами. Очень тяжело пережить разлуку в момент отпуска, потому что отпуск четко зафиксирован в табеле. И если вдруг любимая уходит от тебя за 3 дня перед вожделенными 3 неделями, то эта потеря просто невосполнима. Столько было надежд, столько было эротических мечтаний. Вот Татьяна заулыбалась. Видимо, ей такая мужская позиция кажется смешной. Что такое, Татьяна?
0: Мне вообще очень интересно. А почему интересно, Юра? Ну, я вообще-то, я вас очень неплохо знаю. Я понимаю, почему вы говорите о этих 3 днях перед отпуском. Но я с позиции, в общем-то, своей женской хочу сказать, что мужчина, если он действительно по-настоящему любящий мужчина, он должен вспоминать свою любимую не за 3 дня до отпуска, а думать о ней в течение года, и тогда за 3 дня до отпуска у него не станет проблема о том, есть любимый или нет любимый.
1: Простите, а вы имеете в виду, как говорите, о любимой жену? Я что-то не понял. Я просто туда отходил, там убрать в коридоре, там попросили.
0: Насколько я знаю Юру, говоря о любимой, он никогда не имеет в виду жену. Это очень интересно. Ты даже сюда ухитрился опоздать.
2: Я не хочу даже находить те слова, которые я мог бы ответить моей прелестной собеседнице. Я хотел бы вернуться к теме разлуки, к теме одиночества. Сюда ни в коем случае нельзя включать в наш разговор наших любимых и прелестных жен, которые являются единственным нашим обеспеченным тылом, нашей надеждой, нашей опорой, человеком,
1: Юрий, который... простите, что я перевел вашу замечательную тираду. Я хотел спросить, а что касается некоторых стран, где вот все-таки многоженство, вот как-то я несколько...
2: Кстати, там обязательно есть любимая жена. И эта должность как раз и держит на своих плечах все эти тяготы, все невзгоды. На остальных возлагаются совершенно обыденные функции, как то готовка, поддержание чистоты в квартире, штопка вещей изношенных и прочее. А любимая жена является тем самым, чем для нас, моногамов, москвичей.
0: Для вас, моногамов.
1: А, Юрий, я предлагаю спросить, Татьяна меня очень интересует. Вот я в последнее время этот вопрос задаю всем своим знакомым, женщинам, и даже на улице я прям подхожу и спрашиваю у любой, типа, как ты вот думаешь. Скажите, Татьяна, вот об одном, так сказать, укладе общественном, имеется в виду такую сферу семейную, мы сейчас рассказали, это когда много жен. А другая часть, это когда наоборот, у одной женщины несколько мужей. Тоже вот недавно проходил сюжет вот по телевидению такой. Вот если бы лично вам, не оставив никакого выбора, бы сказали бы, Таня, вот либо так, либо так, либо ты одна из жен гарема, либо у тебя три таких вот, ну, в хорошем смысле этого слова,
2: Я открою маленький Танин секрет. В ее гостеприимнейшей, огромнейшей квартире в худшие дни не бывает меньше трех мужчин, и каждый из них достойнейший представитель мужского племени. То есть не стыдно ни за мужчин, не страшно за Татьяну. Там всегда будет все прибито, никогда не будет течь кран. Всегда гости развлекут интеллигентной беседой, а поразят накачанным бицепсом.
1: Юрий, я все-таки хотел бы услышать вот Танин ответ.
0: Вы знаете, это на самом деле довольно сложно, потому что, как это ни странно, вроде бы, казалось бы, когда в доме собралось большое количество мужчин, мужчины вообще существа достаточно амбициозные, вы не можете с этим не согласиться, то, в общем-то, между ними должна складываться какая-то здоровая конкуренция. И они должны действительно заниматься домашним хозяйством, действительно прибивать, пусть чинить краны. Однако же на деле получается, что все, в общем, совершенно не так. Мужчины, как бы мужчину наличие другого мужчины в доме ни в коем случае не мобилизует, оно, напротив, его расхолаживает. А если мужчина собирается втроем, так это просто, вы понимаете, это... уже получается готовая компания для преферанса или для выпивания, или, ну, я не знаю, для какой-то беседы. Но тем не менее, это просто получается какое-то полное безобразие. Вы знаете, я поняла, я пришла к своему выводу, что на самом деле мужчин должно быть не больше двух.
1: А скажите, Татьяна, вы сейчас так перечислили вот эти, как бы, сложности, связанные с нахождением нескольких мужчин в одном помещении при одном, извиняюсь, при одной женщине. Как вы считаете, это чисто национальная проблема или нет? Ну как же, вот, например, в тех странах, я, увы, не знаю их после того случая, мне очень трудно вот с памятью, тем не менее, есть страны, где действительно много мужей при одной жене. Там такие проблемы у тамошних женщин есть? Или это чисто наша?
0: Вы знаете, я думаю, что это, наверное, во многом связано с нашим стереотипом мышления. Вот. У нас, к сожалению, до сих пор ведущую роль во всем играют мужчины, вернее, как бы это условно ведущая роль, потому что на самом деле реально, я думаю, что наши радиослушатели не смогут с этим согласиться, реально все проблемы решают женщины, но тем не менее, как бы все устроено так, чтобы все в этой жизни устроено так, чтобы именно как бы создавать максимум удобств для мужчин.
1: Угу. Это правильно. Ну что же, Татьяна, я предлагаю послушать сейчас музыку, нашим радиослушателям собраться с мыслью. Все-таки, если вы как-то, если вам будет что сказать, звоните. Мы вас с радостью выслушаем. И еще раз я напомню, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий, член оргкомитета конкурса «Мистер года».
2: Продолжаем нашу эротико-познавательную программу. Наши вопросы к нашей собеседнице Татьяне. Татьяна, скажите просто, как молодая прелестная женщина, которую невозможно описать никакими промерами моделей, никакими словами сладкоголосых журналюк, просто запредельно сексуальную женщину, нашу собеседницу, спрашиваю я. Как вы считаете?
1: Я это так запнулся сейчас. Все-таки вот ты еще не отошел от вот этого периода, который у тебя был недавний, тяжелый. Я хочу... Ну, не буду я о нем напоминать. Просто многие наши радиослушатели и так помнят его. Да.
2: Татьяна,
1: говорите, Татьяна.
2: Что, естественно, для женщины в буйной молодости... множество мужчин. Множество для кого-то может быть 3 уже множество. Для кого-то множество это 17. И потом перейти к размеренной женщине, жизни женщины-хозяйки, женщины-члена общества. Или начинать буквально с 2-3 спутников жизни и постепенно, прибавляя по 2-3 мужчины в месяц, может быть, в квартал, выходить уже на расчетную мощность. Как вы?
0: Вы знаете, я думаю, что на самом деле настоящая женщина должна набирать обороты сразу и уже не сбавлять их в течение всей жизни.
2: А как же пик сексуальности женщины бальзаковского возраста?
0: К пику сексуальности бальзаковского возраста женщина должна уже обладать на самом деле достаточным количеством мужчин для нее и, собственно, встречать свой бальзаковский возраст
1: с гордостью на глазах.
0: Да,
2: ну, то, что женщина сможет продержать все эти годы в тонусе мужчин, никакого сомнения у меня не вызывает. Но как же эти мужчины будут чувствовать себя, когда этот всплеск сексуальности произойдет? То есть я боюсь, что их силы моментально подойдут к своему пределу физическому, и они окажутся в очень тяжелой ситуации. Женщины, привыкшие к фиксированному количеству, например, к 15 спутникам, окажутся перед проблемой или измены своей привычной пятнашки вот эти. То есть ей придется неожиданно расширять круг своих контактов, в том числе и сексуальных.
0: Вы знаете, я бы не рекомендовала на самом деле женщине, подошедшей к этому к возрасту, изменять своим мужчинам. На самом деле, как вам сказать, сколько бы ни было мужчин, то есть 15, 16, или как бы нам зафиксирован случай рекордный 20, кажется, 6,5 мужчин, там, в общем, мужчина был очень условно, можно было назвать мужчиной.
1: То есть почти ребенок.
0: Ну, мальчик совсем. Угу. Вот. И вы знаете, на самом деле измена, она очень травмирует. И травмирует она в первую очередь женщину, понимаете? В чем дело? Она, каждая измена для женщины это большая проблема. Она начинает мучиться угрызениями совести. Вы понимаете, как она будет смотреть в эти 30 глаз, устремленных на нее с надеждой. люди, которые каждый день собираются, уходят по своим делам, представляете, они уходят по своим делам.
2: 30 лет будут стынуть несъеденными на завтрак. Ой,
1: нет,
2: 15 лет.
1: Я думаю, что наоборот, ровно 60 рук будут тянуться вверх с просьбой добавить омлета. И 30 задниц будут лосниться в дверном проеме, уходя на работу.
0: Вы знаете, на самом деле, как это, как показывает практика, мужчины, когда им начинают изменять, они начинают голодать.
1: То есть,
0: вот, они отказываются от еды, они...

0: час ночи всего в обществе двоих мужчин. И я имел счастье бывать у вас в гостях. И сравнивая вас в вашем доме и здесь, я с ужасом обнаруживаю, что вы скованы, у вас прилегла прелестная морщинка меж бровей. То есть или это наша мужская несостоятельность, или это неадекватность нашего поведения. Вот в чем дело? Почему вам так тяжело с нами?
1: Юра, я не хотела бы вообще поднимать эту тему здесь, но вы сами виноваты. Вы сами напросились, и я хочу сказать, если бы я знала, что вы здесь будете, я бы, конечно, не приняла приглашение Саши прийти сюда.
0: Я знал, что вы не переносите мужчину в белых носках, но я не мог заподозрить, что это произведет на вас такое ужасное впечатление.
1: Юр, не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю.
2: Скажите, Татьяна, как вы относитесь вот к высказыванию замечательного автора, песенника, самопоющего Бориса Борисовича Гребенщикова? Вот он спел такую песню. И женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей во всем, что движется, видит соперница, а уверяют, что видит бледей. Вот такое наблюдение сделал Борис Борисович. Но почему-то о мужчинах такого сказать нельзя. Принято как-то, что женщины, они и дерутся даже, вот если, не дай бог, между нами с Юрием возникнет битва, мы друг друга попинаем, там пару ребер сломаем, там телефоны побьем, и успокоимся. Женщины же, они гораздо более, так сказать, и в драке более злобные. Действительно, как-то дружба между ними, она отличается особым коварством. Вот не могли бы вы, как вот эксперт все-таки по проблемам неравенства полов, объяснить нам феномен этого явления?
1: Вы знаете, все очень просто. Понимаете, если женщина – это женщина, и если она ведет себя прилично, если она не претендует на чужого мужчину, то это нормально, хорошая женщина. А если женщина ведет себя совершенно непотребно, если она, придя к тебе в гости, тут же кладет глаз на твоего мужа или на твоих мужей, то это, блядь, она, блядь, и есть. Вы меня простите, конечно, за выражение. Вот. И что в этом случае делать, это уже все зависит от темперамента хозяйки квартиры. Она может выставить спокойненько гость, может выдрать ей клок волос.
2: Нет, ну а вот такие чисто как бы внешние культурные признаки, они могут не позволить ей это сделать. И как бы вот это, то есть это мужчина может мужчине сразу треснуть в репу, а вот женщины, они как раз, может быть, из-за того, что копят вот это свое как бы, ну, злость вот на какую-то соперницу внутри, под конец, когда начинается сама вот разборка полетов, особо жестоко с ней расправляются.
1: Вы знаете, я как эксперт могу вам порекомендовать, что ни в коем случае не надо копить злость. То, что если хочется дать в репу, то надо давать в репу. И вы знаете, это на самом деле очень хорошо уравняет вообще шансы полов. Многие, между прочим, многие женщины с таким же успехом могут. На самом деле у нас была одна такая, значит, женщина, которую мы наблюдали. Она била не только своих соперниц, она била своих мужей.
2: Угу. А скажите, кстати...
1: И надо сказать, что это очень оказало на них очень хорошее воздействие. У нее были очень хорошие, очень воспитанные мужья.
2: Скажите, Таня, вот как вы считаете, вот такое неравенство, что, например, женщина может взять и вцепиться мужчине в репу, а он как бы изначально, если он воспитывался в нормальной семье, у него как бы установка уже, типа, женщину бить нельзя. Там, конечно, понятное дело, что в ходе цивилизации как бы это уже несколько утрачено, это вот чувство такое уже практически на уровне какой-то, какой-то, так сказать... Ну, природные чувства. Вот. Но, тем не менее, это же как бы самое галимое неравенство. То есть, я бы сказал, убивающее, оскорбляющее мужчину. Почему он может получать по репе от женщины, а вот он, типа, ей не может дать? Хотя я бы не сказал, что как бы все женщины значительно слабее всех мужчин. Бывает наоборот. Я видел здоровенную бабищу, которая тут так мочила, залетит сказать, на новом Арботе молоденького милиционера. Вот, что фуражка, вот, она катилась почти до вот этой, до Тверской.
1: Я на самом деле, вот все, что вы говорите, это как бы воспитание.

0: Установка. Еще ни разу в жизни я не наблюдала, как эксперт, ни одной семейной пары, которые бы испытывали друг другу бы чувства, где бы мужчина не бил бы женщин. Мужчины бьют женщин.
1: Ну, не всегда, все-таки. Ну, вы знаете, Татьяна, я предлагаю послушать музыку. После музыки в эфир выйдут, так сказать, последние известия. А затем, после часа, мы вернемся к разговору с вами.
2: Снова вопрос к нашей собеседнице. Сегодня я думаю, что всем мужчинам, которые нас слушают, будут интересны конкретные вопросы, конкретные рекомендации и мнения женщин по животрепещущим темам отношения полов. Татьяна как-то удивительно подняла брови и дернула плечами. В чем причина, Таня?
0: Я не поняла ваш вопрос. В чем причина того, что я подняла брови?
2: Да, да, да.
1: Ну, может быть, просто это пролетело насекомое. Тут сейчас дело в том, что у нас постоянно вот эксперименты с разного вида животными тут происходят в нашей лаборатории. Вполне возможно, что вот это новый эксперимент, так сказать, нового селекционирования медонесущих, то есть пчел.
2: Ладно, с ними, с мухами. Лучше поговорим о нас, мужчинах. Одна моя знакомая сетовала на то, что когда у нее появляется больше трех мужчин, обычно у нее всего два мужчины, то она крайне устает. Ну, когда она говорит в хорошем настроении, то говорит прыгать из койки в койку, а когда она склонна к философствованию, к морализаторству, она говорит, что очень тяжело помнить даже не так, не то, как кого зовут. А кто-то любит, чтобы его подержали за ушко, кто-то любит, чтобы его подержали за носик, кто-то любит пепельницу в кровать. И, Татьяна, какой ваш взгляд, что самое главное для женщины, самое сложное или самое приятное, у которой несколько мужчин?
0: Самое главное для женщины, у которой несколько мужчин, это не заморачиваться на самом деле на этих проблемах, потому что на самом деле, если начинать пытаться помнить все, что кто любит каждый, и пытаться как-то, допустим, я имею в виду, допустим, нормальную женщину, ну, как бы такую, то, что называется среднестатистической женщиной, женщина, которая не держит дома там нескольких мужчин, а которая, допустим, встречается сразу с несколькими мужчинами, для нее самое главное – это полностью переключаться и жить двойной, тройной, четверной жизнью. Ей главное даже не то, чтобы помнить что-то, что есть, ей просто надо быть другим человеком, потому что с одним мужчиной она будет одним человеком, с другим мужчиной другим человеком.
2: А не изнашивается ли вот нежное женское естество, нежная женская душа от таких перевоплощений? То есть каждый раз выворачиваться наизнанку, если вот я, для меня, кстати, до сих пор загадка, если вот некая сущность, некое тело или явление вывернуть наизнанку, будет изнанка. Вывернуть обратно будет как бы лицо, но уже вывернутое с изнанки. А вот если в третий раз вывернуть, то ли это будет изнанка, то ли лицо изнанки, то ли изнанка лица, то ли еще какое-то вот явление. То есть вы представляете, что вот женщина, она даже не каждая женщина может принести домой одновременно 14,5 кило картошки и 2 арбуза.
1: А вы имеете в виду, Юрий, простите, что я так перебиваю, я просто выходил прибрать в коридоре и не понял, о чем идет разговор. То есть вы имеете в виду все-таки, если при одной женщине несколько мужей, или вы имеете в виду как-то знакомых, вот, или просто любовников? То есть когда они ведут общую экономику или нет?
0: Да, это вообще надо разделять. Я понимаю, в чем дело. Опыт, на самом деле, женщин, живущих с несколькими мужьями сразу, достаточно уникален. Для нас, как бы, более, наверное, обычная ситуация, ну, как бы более близко к реальности, это женщина, встречающаяся сразу с несколькими мужчинами. Допустим, женщина, имеющая мужа, любовника, или, там, допустим, двух любовников, или, допустим, которые, в общем-то, чаще всего не подозревают существование друг друга. И в этом смысле ваш как бы вопрос, Юра, вы спрашиваете, как нежная женская как натура чувствует себя в этой ситуации. Знаете, женская нежная натура вещь достаточно стервозная и эгоистичная, и на самом деле чувствует она себя в этой ситуации достаточно комфортно. Комфортно.
2: Я понимаю, с некоторых лет, некоторого возраста, я понимаю, что, может быть, наиболее ценная спутница жизни – это не та, которая тебе стопроцентно верна, потому что эту истину ты узнаешь или последним, или никогда не узнаешь. А самая ценная женщина, которая не вызовет у тебя никогда сомнений в ее верности. То есть, как бы это мы оставляем за скобками. Дай бог, чтобы просто не было того доброжелателя, который раскроет твои глаза. Меня это интересует вопрос именно женского восприятия ситуации. И как вот один из мужчин, который ходит по улицам нашего города, по одним с вами улицам, Татьяна, мне очень интересно узнать. Вот если, например, мужчине понравилась женщина, вызвала у него жар под кожей, огонь в груди.
1: Потливость повышенная.
2: У Александра вот мы с интересом узнали, как у него проявляются эти чувства. Как мужчина... И вдруг мы узнаем, как, например, вот в ситуации с вами, Татьяна, что у этой женщины уже трое, четверо поклонников, которые совершенно прочно утвердились на более или менее далеких орбитах ее жизни. Вот как мужчина может в этом плотном электронном мужском облаке найти свою орбитку, как может на ней устроиться, как он может на ней удержаться?
1: То есть щель в заборе вы хотите узнать?
2: Щель в заборе — это скорее объект для подсматривания. Я бы сказал,
1: ну, вот
2: свою клумбу, да, какую-то на ее участочке. Как можно ее разбить, как ее надо возделывать?
1: Свой огурчик на ее грядочке.
0: На самом деле, если... На самом деле, если... понимаете, в чем дело? Это возможно только в случае, если уже существующие мужчины не перекрывают все ниши, понимаете, это женщины. Вот. Потому что как бы не было бы, как бы разносторонняя женщина, какой бы она там не обладала, не обладала многогранностью, но тем не менее определенное количество мужчин, 2, 3, 4, 5, там сколько граней, и сколько там, допустим, невостребовано в женщине, если мужчины это перекрывают, то тогда, конечно, вы свою ни клумбочку, ни огурчик не вырастите. Вот. А если что-то в этой женщине осталось невостребованным, и никто не перекрывает это все, не занимает эту нишу, понимаете, в чем дело, то тогда, конечно, можно в нее внедриться, и вы будете там N плюс первым мужчиной.
2: А вы хотите сказать, что даже и думать нечего, чтобы огранить эту женщину на еще пару граней, чтобы вот как раз и прикрыть их?
0: Вы знаете, я честно вам скажу, что я в это не особенно верю. Я не верю в то, что мужчина может как бы создать, что вообще просто человек может создать в другом человеке какую-то новую грань. Он может как бы там очистить, вероятно, что-то наносное и найти эту грань, если она была. Но если ее не было, выточить ее, это, мне кажется, невозможно.
1: А скажите, ваше отношение, Татьяна, к такой поговорке, как муж, например, не стенка, понимаете ли, можно и подвинуть. Вот как бы ведь вот эта ситуация может возникнуть всегда и везде. И мне кажется, что тут зависит от того, подопрет ли, так сказать, жена вот этого мужа, или наоборот поможет подвинуть. Вот. То есть смысл в том, что, мне так кажется, не все зависит с данной ситуации от данной конкретной женщины. Вот там, то есть, например, я могу просто прийти, все остальные огурцы повыдирать и посадить свой один здоровый. Вот. А она даже и так будет сама в недоумении, как-то ее клумба оказалась в единоличном пользовании одного конкретного субъекта.
0: Вот знаете, на самом деле, я думаю, что это не женщина, вот то, о чем это вы говорите. Понимаете, есть женщина, которая там является личностью, которая, в общем-то, сама понимает. То есть у такой женщины может подумать мужа только, понимаете, если эта стенка была там, не знаю, из картона. Ну, стенки тоже разные бывают, понимаете.
1: Да.
0: Вот. А если это как бы. А есть некие существа человеческие, которые.
1: Ну, так называемые овощи.
0: Ну, вот так называемые овощи, некие человеческие существа, которые, понимаете, которые занимают совершенно абсолютно пассивную позицию. Поэтому кто придет, понимаете, их выдернет, пересадит в какое-то другое место, и они там же там будут произрастать, процветать или там чахнуть, сохнуть. Но они сами не будут изменять свое положение. Я говорю именно о женщинах, которые создают свою жизнь, которые сами выбирают. Что им нужно?
2: А вот, Татьяна, я опять в ужасе. Вот вы говорите длинные такие умные речи. И никак, я даже теряю надежду опять увидеть ваш полуприкрытый вздор. И какой хочется видеть собеседницу? Знаете, бывает так, вот закинет ручку, надломит запястье, схватится за край подушки и судорожно сожмет его. Ой, простите, я про подушку. А мы здесь все вот как-то очень сухо, грустно. В чем дело? Как можно увидеть опять желанные картинки вот эти все?
0: Ну, если ставит задачу поиграть, то можно поиграть. Понимаете, в чем дело? Я с вами пришла серьезно разговаривать, Юра. Но если вы настроены поиграть, мы можем поиграть, пожалуйста. И будет вам подушка с заламыванием рук и будет нежная барышня, все, что вы хотите, пожалуйста.
2: Ах, отпустите мой рукав, зачем?
1: Ну, пока вы сейчас будете играть, я предлагаю нашим радиослушателям послушать музыку.

0: Эхо Москвы.
1: И, уважаемая Татьяна, уважаемый Юрий, нам звонят радиослушатели по телефону 203-19-22. Вполне вероятно, у них появились какие-то мысли по теме нашей сегодняшней программы. И, может быть, вопросы к вам, Татьяна, ну и, может быть, к вам, Юрий, тоже. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
2: Вы знаете, у меня к Тане, в общем-то, такой серьезный вопрос. Вот у меня возникла такая проблема. Я получаю по 150 тысяч, и мне одна девчонка просто, я за месяц за ней ухожу, он сказал, да нахрена ты мне нужен, ты мне на тампоны ты не сможешь заработать, а темные подъезды хочешь меня завести. И вот я думаю, куда мне сейчас пойти? Может быть, мне пойти в БХСС, я девчонок просто в магазинах буду подлавливать, там говорят, их просто подловил и сразу в кладовку веди, чтобы в тюрьму она не хочет садиться. Или, может быть, вот у меня еще есть тетка, она в магазине работает. Может быть, тоже она специально гирьки им будет подсовывать, так, чтобы незаметно. А я буду бегать просто тоже к БХССникам, буду их закладывать, и вдвоем тогда с ребятами на пару буду их там в кладовке. Вот посоветуйте, как мне решить мою сексуальную проблему.
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос.
3: Я не поняла, простите, извините, я не поняла. Вы хотите с ребятами в кладовке? Простите, вы ходите с ребятами в кладовке? Я не понимаю, каких вы ребят имеете в виду?
4: Я думаю, вам придется отвечать. Не пытайтесь уйти от темы. Вам придется отвечать на этот вопрос.
3: Я не хочу идти, я сейчас подумаю. Понимаете, дело в том, что подлавливать девочек и тащить их в кладовку, на самом деле, довольно сейчас опасно. Вы понимаете?
1: А как бы вы могли вот все-таки действительно, вот скажем, человек получает 150 тысяч рублей в месяц, это, на мой взгляд, совсем мало. То есть, вот, и, может быть, лучше вы как-то ему посоветовали бы какое-нибудь место работы, помимо БХСС, может быть, как-то вот у вас в вашей академии как-нибудь его пристроить. Или как бы вы опасаетесь за его нравственные какие-то нормы?
3: Нет, я совершенно не опасаюсь за нравственные нормы этого человека. Но если человек зарабатывает 150 тысяч в месяц, то, значит, соответственно, ему надо искать женщину, которую бы устраивала бы 150 тысяч.
1: Или женщину, которая бы зарабатывала больше.
3: Ну, или, допустим, ему надо искать женщину, которая такого возраста, которой не надо уже пользоваться тампонами, и у нее не будет ставить вопрос тампонов. Понимаете, в чем дело? А женщина в возрасте, когда не страдает уже возрастом тампонов, она может, на самом деле, сама прекрасно содержать этого мужчину. Просто надо найти женщину постарше.
1: Хороший, кстати, хороший ответ. Или, помоложе, это уже дело подсудное. Вот Юрий рвется.
4: Или, кроме всего прочего, я хочу сказать, что такая женщина, которая считает сразу чьи-то 150 тысяч, она крайне недальновидна, потому что история знает множество случаев, когда совершенно безнадежный с точки зрения происхождения мужчины, вот, например, взять сын учителя. Один сын учителя стал всем известным Ульяновым Лениным, который, в общем-то, управлял громадной страной и перевернул ее вверх тормашками. Второй сын учителя стал Элтоном Джоном, который теперь обладает огромной коллекцией очков и личным самолетом. Поэтому я бы предложил женщине смотреть не вниз на тампоны, а вперед и в перспективу, оценивать мужчину того, что он стоит.
1: Хороший ответ, Юрий.

0: Следующий телефонный звонок наших уважаемых радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
2: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Татьяна и Юрий, это Владислав.
1: Здравствуй.
2: В общем, ну прежде всего я хотел сказать о том, что нет такого места, где нельзя было бы посеять семя любви. Вот.
1: Угу.
2: И еще дело в том, что вот обычная любовь — это бесспорно хорошо, бесспорно интересно и правильно, но прослойка человека такова, ну, на мой взгляд, то иная любовь волнует его больше. Ну, в данном случае я бы хотел затронуть такую любовь, как розовая. Но она существует, правильно? И просто впервые с этим я еще в школе столкнулся, когда просто мне моя подруга сказала, что и она влюблена в учительницу русского языка. Просто на полном серьезе, вот. Но ничто вообще-то нельзя сказать словами. В этом году слова, они как бы теряются, вот, и поэтому лучше все-таки это говорят стихи. Но если, Александр, ты позволишь, я просто, насколько ты знаешь, я плохо говорю словами, у меня больше в стихах получается. Я эту тему долго очень мусолил.
1: Ты давай к делу переходи.
2: Угу. Дело. Розовая любовь. Любили девушки друг дружку, и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди, как же можно, и в самом деле все всерьез. Без стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди, но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот, дурной усмешкой искривили девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен, да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица. Спасибо вам большое за то, что вы дослушали почти до конца. И мне бы хотелось спросить, скажем, у Татьяны, были у нее вот подобные случаи взаимопроникновения?
1: То есть вы имеете в виду ее личную жизнь,
2: да,
1: или?
2: Ну, и личную, и окружающих ее, скажем, друзей по кругу. Ну,
1: спасибо, спасибо, это? Понятно. Вопрос понятен, спасибо.
0: Ну что же, действительно, Татьяна, я думаю, тема вот эта, она как-то достаточно серьезная. То есть я сейчас заметил внимание, будучи очень наблюдательным молодым человеком, что тема, вот скажем, педерестии, она активно, так сказать, муссируется средствами массовой информации, повсюду как-то об этом пишут, и как-то постепенно это, видимо, уже скоро будет вообще таким же распространенным явлением, как реклама, например, сока какого-нибудь, или там, не знаю, присыпки для грудничков. А вот эту тему, которую затронул наш радиослушатель, как-то обходит стороной. Вот, хотя явление есть, бесспорно. Как бы вы могли прокомментировать его? И поскольку вы все-таки эксперт по проблемам неравенства полов, вот то, что зажимают, так сказать, информационную какую-то поддержку розовому течению...
3: Вы знаете, это действительно большая проблема, потому что на самом деле, если вы обратили внимание, то в последнее время во всех средствах массовой информации активно пропагандируется тема голубая, ущерб розовый, я бы так сказала. И создается впечатление, что, более того, в общем, нам пропагандируют то, что любить друг друга могут только два мужчины, и, в общем, все там великие, как бы, современный мир всего, они становятся, то есть, как бы они декларируют свой гомосексуализм или свою бисексуальность. Но при этом для бедных женщин не оставляется никакой ниши, на самом деле. Вот. А розовая любовь и есть, и я вам могу сказать, что на самом деле количество гомосексуальных контактов у женщин, оно гораздо больше, чем у мужчин. И, в общем, я думаю, что очень большой процент женщин, я даже сейчас не берусь назвать какой, в в своем развитии через гомосексуальные контакты прошли через именно влюбленность. Я не имею в виду чисто вот сексуальную, а именно влюбленность в
0: подружек.
3: В подружек.
0: Даже песня есть такая: «Подружки мои». Да, Юрий, что-то вы хотели
3: меня,
0: спросить?
3: Да? Это все очень так.
4: Ну, со стороны мужчин, мне кажется, очень объяснимо, а любовь к лесбийским сценам в эротических фильмах, в жизни. Потому что, когда наблюдаешь сцену мужчины с женщиной эротическую, то у мужчины, неизбежно смотрящего мужчины, возникает или чувство ревности, если женщина достаточно привлекательна сексуально для него, он ревнует ее к партнеру, к экранному, или чувство сострадания к экранному собрату, если женщина невообразимо мерзка. А когда любовью занимаются две женщины, то, соответственно, он не может ревновать одну к другой в данном случае и проецирует свое либидо на обеих. А нас-то как раз, мужчин, интересует взгляд изнутри Татьяны. И, исходя из вашего личного опыта, что ощущает женщина в такой завидной и желанной для любого мужчины ситуации?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцену лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, или серо-бурмалиновая в крапинку, она на публику не делает. Вот. Если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
0: То есть, самом деле, это получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
3: Да, это розовая нашивка, очень верно.
0: А,
3: заметить.
0: Внутри подкладка голубая.
3: Да.
0: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
3: Да, безусловно. Условно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то какой-то сексуальной игры, имеющей розовую подоплеку.
4: Даже Наташа.
0: Ну что же, я предлагаю сделать перерыв на музыкальную паузу, а нашим уважаемым радиослушателям я предлагаю продолжать звонить по телефону 203-19-22. Мы ждем ваших вопросов к Татьяне Невской, к Юрию и, собственно, ваших мыслей по сегодняшней нашей теме «Песня».

0: Скажите, Татьяна, как вы считаете, вот где плодотворнее, так сказать, среда для произрастания детей? Я имею в данном случае в виду нравственную, так сказать, сторону дела. В семьях, где, скажем, многомужество, в семьях, где многоженство, или в семьях, где вот обычная, так сказать, ну, в обычных семьях, где все семейная пара, где, на ваш взгляд, уютнее расти детям?
1: На самом деле, так же, как и везде, детям уютнее расти там, где их любят. И их нравственность, она будет зависеть от людей, которые их окружают. Понимаете, в чем дело?
2: Но если пять папок любят, это же лучше, чем один папка любит.
1: Это совершенно одинаково, на самом деле. Абсолютно.
2: Нет, ну один вот умеет показать, как палочку сострогать, другой может телевизор починить. Я, например, вот телевизор еще могу, а вот палочку, ну никак.
1: Юр.
2: Он обделен, получается, значит.
1: Юр, папа, он всегда хорош. Понимаете, папа всегда лучше всех.
2: Я таких папань видел, блин.
0: Сейчас, Юрий, подождите. А так, простите, Татьяна, но ведь бывает так, что, вот, скажем, я тоже знаю по опыту, вот к нам в наш центр.
2: Я вот папу свою ненавижу.
0: Очень часто приходят разные совершенно люди, которые, так сказать, ну, за консультацией чистые. Например, бывает такой феномен, что после рождения первого ребенка папа как-то относится к этому, ну, так кого-то его и не было. А появляется второй, то он становится бешено влюбленным в этого грудника, прям, ну, вообще там целует его в попу, в промеж ягодича, там чуть ли не плачет. Вот, теперь представьте себе, что, например, они между собой даже разберутся, чей конкретно этот грудничок, но, тем не менее, их одновременно пробьет на любовь к этому грудничку. Если получится, что вся попа у него будет исцелована, и они, столпившись над этим розовым пухлым телом, они просто могут подраться, то есть это какой-то будет такая любовь буйных, вот не кажется вам?
1: Вообще весь мой опыт говорит о том, что на самом деле мужчины любят перекладывать ответственность за ребенка на кого-нибудь еще. Понимаете, что делать? Если их будет пять, то, скорее всего, не будет зацелована попа. А, скорее всего, это будет совершенно несчастный, одинокий ребенок, с которым даже там, которого некому будет детский сад отвезти. Я уже не говорю о том, что он дома будет сидеть, и папа за ним будет ухаживать. Нет, я думаю, что просто ему некому будет водить детский сад.
0: Угу. Женщина в этом... А матери, например, вот, и как много матерей, как же это, скажем, ну, понятно, типа, она одна родила, а ведь женщины, поскольку мы уже выяснили, что в большинстве своем в каких-то экстремальных таких ситуациях они существа достаточно злобные, ну, в принципе, они могут, например, видя, как там другая вскармливает свой грудничка в именем, типа, она может что-нибудь там подстроить, то есть все это, мне кажется, грудничок в данном случае серьезный повод для ссор в таких семьях.
1: Ой, нет, вы знаете, на самом деле, что интересно, у меня была одна семья знакомая, в котором было две жены и один муж, и у одной жены был ребенок, а у второй, вторая была, значит, совсем молодая девочка, у нее ребенка не было. Надо сказать, что она старалась изо всех сил сделать так, что как будто это ребенок ее. Она носилась с ним, она все время пыталась его как-то отнять, принять в нем участие. И сублимировала это. На самом деле, не думаю, что она любила ребенка. Она просто таким образом пыталась выразить как бы свою сопричастность к тому, что она не могла. Она не могла родить этого ребенка, она не могла стать, значит, матерью этого ребенка. И поэтому, а во всем остальном она как бы была лучше. Она была моложе, она была красивее, она считала себя умнее. И она пыталась как-то пристроиться и к материнству тоже.
0: Они не похожи ли это скорее вот, ну, с ее стороны на тренировку такую? То есть она потом своего пупса родит и уже будет знать, типа, на чужом потренируется, как там, куда ему присыпку засыпать, куда там памперс вставлять. Может быть, вот как бы это чисто такая...
1: Я не верю в то, я не верю в женщин, которые любят... В молодых женщин, которые любят всех детей.
2: Мне кажется, что это следствие инфантильности этого мужа, что он сам вызывает у окружающих женщин материнские чувства, стремление защищать, вытирать нос. И из-за этого происходит эскалация материнства, такое избыточное проявление, нет?
1: Ну, в этой семье это все было именно так. То есть в этой семье главным ребенком был муж, с которым активно ухаживали эти две женщины. А вторым ребенком это был вот этот маленький ребенок, за которым тоже как бы ухаживали. Ну, уже, конечно, в меньшей мере.
2: Я думаю, нам будет интересно послушать мнение радиослушателей, а на этот счет мы с интересом выслушаем звонки.
0: Да, по телефону 203, понимаете ли, 19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Уважаемая Татьяна. Татьяна, как вы считаете, как смотрите вот на такой ситуации? Прибегает подруга к подружке и говорит: ты знаешь, оказывается, Нину изнасиловали. А подруга говорит ей: надо же, везет же людям. И муж есть, и любовник есть, еще и изнасиловали. Угу. Зависть такой женская. Как вы на это смотрите?
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Действительно, вот это, кстати, радиослушатель затронул более такую мягкую сферу, если мы говорили о внезапном возникновении ненависти между представительницами прекрасного пола, то уж как бы такая вот зависть, мне кажется, это там в норме вещей. То есть если у мужчин зависть распространяется только на то, что там у одного автомобиль там лучше, а у другого хуже, то здесь вот все эти факторы играют роль. Прокомментируйте, Таня.
1: На самом деле изнасилование, оно никогда не может быть объектом зависти, поскольку насилие само определяется. Насилие – это в первую очередь насилие над личностью, потому что это вступление в связь. То есть насилие – это вступление в связь помимо желания женщины. И именно это определяется, вот, когда определяют, что было, изнасилование или, там, допустим, простой половой акт.
0: Ну, то есть, видимо, скорее всего, что здесь вот реакция вот этой подружки, которая сказала...
1: Это анекдот, я думаю,
0: ну,
1: что это анекдот.
0: Да, это анекдот, достаточно такой известный, распространенный, но, видимо, как бы если его применить к жизни, ведь анекдоты все берутся откуда-то, из какой-то конкретной ситуации, а вот, то, может быть, она так простебалась, вот эта подружка, а может быть, действительно, вот в данном случае она позавидовала, в таком случае у нее какая-то очень чересчур, как это называется, такое выражение, мультисексуальность.
2: Мне вот другой аспект этой ситуации интересует. Мне кажется, что такое пренебрежительное отношение к женщинам, порождающее подобные анекдоты, вызвано тем, что многие женщины чересчур расчетливо относятся к своей чести, к своей чистоте, невинности и элементарно продают ее взамен на набор жизненных благ.
0: Например, торшер, автомобиль, квартира. Вот и грудничок,
2: Александр,
0: как апофеоз,
2: проявляет необычайную осведомленность как раз в женских пристрастиях. Мне остается только кивнуть. И мне кажется, что женщина, изначально продавшая свое молодое, свежее, юное тело, и самую дорогую валюту, похоже, судя из истории на нашей земле, в начале своего жизненного пути она вот так...
1: И самую дешевую.
2: Я не буду дискутировать, здесь наши точки зрения никогда не пересекутся. И женщина, которая продает себя в самом начале, в самом ценном свой период, она потом не может вызывать ничего, кроме желания рассказывать о ней анекдоты, отправлять ее пинком на кухню и обращаться с ней так, как часто это мы видим вокруг.
1: Я думаю, что вообще все разговоры о том, что женщина продалась, на самом деле, они имеют как бы под собой такую двоякую основу. То есть, с одной стороны, когда мужчина мне вот сейчас говорит о том, что женщина продалась, я сразу начинаю подозревать о том, что просто эту женщину он никогда в жизни не смог бы заполучить. И теперь, глядя на нее, как та лиса, которая не может достать виноград, твердит, что зелен виноград и вообще, значит, продажная. продажная тварь, продалась за машину, пупс. Там, вот.
0: Понятно.
2: Нет, ну вы просто рассказываете песню Олега Газманова «Путанок тоже виноват». Но на самом-то деле все же не так происходит. Многие подруги в минуту откровенности...
0: Ваша подруга?
2: Да, не постельная, а бытовой. Честно говорят, что свобода — это деньги. Что может быть лучше денег? Но если какой-то фуфел тряпочный оказывается единственным источником этих денег, то они спокойно идут на длительный контакт с ним и связывают свою жизнь, свой быт, свои чувства с кем попало фактически.
0: Кстати, вот у меня есть замечательные 3 розовые дискетки. Это вот именно их выпускает вот сейчас международная организация, которая называется «Розовое вымя». Действительно, чтобы хоть как-то окупать свои акции, вот это как экспериментальная их продукция. Но вы знаете, Татьяна, знаете, Юрий, я предлагаю сейчас отвлечься на музыкальную паузу. 5 минут у нас до выпуска новостей. А после выпуска новостей мы продолжим с вами тему нашего сегодняшнего разговора.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Мы предлагаем вам задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. И с радостью вас выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, пожалуйста, погромче.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, у меня звонок немножко не по теме.
0: Да-да-да, говорите, мы слушаем.
1: Я бы хотел спросить, это чья песня звучала, Джонни?
0: Ага, ну тоже хав. Почему музыка, которая звучит в нашей программе, она как бы является частью нашей программы. Это такая певица, которую называют, по-моему, Джилла. Очень старая, хорошая музыка. Ну, я, по-моему, ответил сам на вопрос. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, вот вы знаете, у меня вопрос к вам, ко всем, наверное. Вот что вы думаете насчет брака как такового? Мне кажется, что он все-таки любящим людям он как бы не нужен.
0: То есть вы имеете в виду все эти бумажные волокиты?
2: Да, официально вот это заключение, но это ни к чему, мне кажется.
0: Угу. Спасибо, спасибо. Я, кстати, придерживаюсь целиком вот мнения нашего радиослушателя. Во-первых, все вот это, ну, то есть всякие вот эти тряпки, вот которые там, все эти вот свадьбы базитические. Лично я в своей жизни был на 3 свадьбах, и все 3 постарался разогнать активно. То есть, но мне не дали просто.
3: Самое удивительное, что вот несмотря на, опять-таки, вот у Александра это диссонанс постоянно, что несмотря на декларируемые какие-то ценности и постулаты, он действует совершенно наоборот во всех своих проявлениях. Например, все эти 3 свадьбы, это были свадьбы Александрова. Это, конечно, недосказано. И несмотря на то, что он как бы за гражданский брак, с каждой новой своей избранницей он торопился на вторую же неделю знакомства заключить вот этот самый административный союз. Приходилось потом терять паспорт, это 10 рублей.
0: Да, кстати, даже мало того, что мне еще вклеивали и дополнительные странички туда.
3: Да, Моссовет специально постановление выносил и разрешал ему. Причем по каждому случаю отдельное. То свадьба с несовершеннолетней, то свадьбу с женщиной преклонного возраста, то вклеивать дополнительные страницы в паспорт и вырывать их из трудовой книжки.
0: И это, даже,
3: при
0: даже...
3: всем при том, что вот в своих речах, в позиции радиоведущего, он, казалось бы, совершенно социально адаптированный гражданин. И никак это не вяжется с этапами его жизни.
0: Ну вот видите, Юрий, жизнь такая сложная. Порой, я бы сказал, вот эти ухабы, они иногда выбивают из колеи. Ведь внутри каждой колеи бывают ухабчики. Правильно, Татьяна?
4: Безусловно. Юра, мне интересно, а как вы относитесь к браку? Вы такой законченный семьянин?
3: Ну, когда я хочу пошутить со своей уважаемой супругой, я вспоминаю короткий тезис, что женишься один раз, а мучаешься всю жизнь. Такая вот нестыковочка получается. А вообще я считаю, что вот жена – это великолепные... Например, шебутливые японцы, они вынуждены лепить фигуру начальника, чтобы лупить ее, да? Например, там эскимосы заводят женщину, чтобы предоставлять ее гостю.
0: Гостю, да.
3: Гостю.
0: То есть... Кстати, это мы, вот надо сказать, не верили в это, пока вот нас не послали в командировку от радиостанции «Эхо Москвы», чтобы там они открывают радио «Чукотки». Вот это будет такое интернациональное радио, которое будет вещать на все народы севера.
3: Чукчи Интернешнл, да, да. Вот копирайт уже есть зарегистрирован.
0: И мы там действительно с этим столкнулись, и причем если не воспользоваться этим, то как бы на тебя не очень хорошо смотрят, все равно, что, скажем, в Грузии отказаться от кубка вина.
4: Да, это, конечно, но, большая проблема.
0: А ваше мнение?
4: Нет, это интересно. На самом деле...
0: Ну, мне кажется, все-таки радиослушатель сперва все-таки обращался в первую очередь к вам. Мы-то как представители мужского пола, нам понятное дело, наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать.
4: Нравится,
0: а вы вот Ага, вот это, кстати,
4: нет, мне он очень нравится.
0: Я иного ответа не ожидал, потому нет, что...
4: Понимаете, в чем дело? Мне на самом деле действительно очень нравится брак. Мне очень нравится вся эта волокита. Мне очень нравятся дегенеративные тетки, которые произносят дегенеративные тексты.
0: Письма от холостой жизни Базедовой, которые уже давно ни для кого не являются сюрпризом.
4: Мне очень нравятся все эти тряпки, вся эта фата, все это мне очень нравится. На самом деле, к сожалению, я уже лет так 6 живу с разными мужчинами, как бы в законном браке, но не расписано. И мне это, я могу сказать, что это на самом деле доставляет так много, доставляло, вернее, в свое время так много неприятностей, что я даже рассталась со своим мужем исключительно из-за того, что в какой-то момент он отказался на мне жениться. А мне очень хотелось тряпок и флёр-д'оранжа, и этих дурацких слов, и более того, даже штампов в паспорте. Вот. На самом деле, я считаю, что брак – это компромисс двух... это в любом случае решение там, заключать социальный брак или не заключать социальный брак – это компромисс. Вот. И если люди любят друг друга, и хотя бы одна сторона хочет этот дурацкий штамп поставить, то надо его ставить. Если, значит, как бы для двоих это не важно, то, то можно не заключать.
3: Ну и потом я хотел бы сказать рекомендацию молодым радиослушателям. Всем известно, что любая нормальная пара при общении очень интенсивно обменивается личными вещами, какими-то гитарами, магнитофонами, оставляет сумки, расчески, зубные щетки. И в случае грандиозной крупной ссоры, когда уже говорить больше не о чем, все слова сказаны, и просто невозможно даже поднять трубку там и что-то сказать этому человеку, начинается забирание вещей. И разумные пары делают этот запас вещей настолько большим, чтобы невозможно было их забрать, и рассовывают по стольким местам, квартирам и родственникам, чтобы их невозможно было забрать за один раз.
0: То есть практически происходит соревнование такое, типа вот кто первый заберет
3: в банк. Ни в коем случае. Просто вот казалось бы, ты уже наговорил такого, что не имеешь никакого права прийти к своей вожделенной половине, и вдруг вспоминаешь, что твой магнитофон, который тебе просто завтра необходим, чтобы встретить девушку или пойти к другу на свадьбу, он лежит у дамы. Ты едешь к ней с каменной мордой, забираешь магнитофон. Вдруг выясняется на следующий вечер, что шнур-то от магнитофона ты не забрал, и он не сможет быть

0: у Сергея Довлатова великолепная фраза. А я ее уже говорил, не буду. Вот. А свадьба – это вот это та самая бумажная волокита, все эти бантики, шарики и штампы в паспорте. Это великолепный набор вещей, за которыми можно ездить потом годами. Совместный поход в суд, если есть необходимость делить имущество. Совместный поход в ЗАГС, чтобы выяснить, есть ли там справка о перезаключении вашего брачного договора после первого развода. То есть это такой повод для дополнительных контактов, визитов и общения, что пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Вот Александр скинул брови.
1: Юрий, а скажи, пожалуйста, а какое место в данном, так сказать, это же получается как приманка, да? Ну, по большому счету, все эти вещи. Ну,
0: крючочки.
1: Вот, конечно. Грудничок, пупсик, вот этот, по-моему, самый главный в данном случае крючочек. Где-то на 50%, по крайней мере, он служит. Здоровый крюк, знаешь, за который один раз подвесили Шварценеггера в одном фильме.
0: Я считаю, что грудничок — это средство неразумных женщин такого сельской ориентации и воспитания с жесткой мамой, чтобы привязать мужа. Хотя на самом деле это получается, ну, вне рамок нашего эфира, просто еще один несчастный человек, а это баба-дура остается мало того матерью-одиночкой, да еще и сексуально невостребованной, потому
1: и
0: что
1: плюс она
0: в квартире всегда письками пахнет. Кто же придет целоваться
1: на такую площадку? Плюс она еще, конечно, постоянно говорит, то есть она теряет, так сказать, свой лексикон, произнося все больше одно слово «кыш» своему грудничку. Потому что именно от таких матерей вот этот «кыш» распространяется, и в результате получаются вот многочисленные уроды, которые посещают концерты групп «На-на».
0: Таз получается широким, лицо грустным.
1: Свитер до колен и шаровары спортивные.
0: И походка, носки в разные стороны. Так, шарк.
2: И я вам сейчас, как мать-одиночка, задам шороху.
1: Ну, мы пока послушаем музыку.

0: Я предлагаю, уважаемый гость, если вы не против, послушать мнение наших радиослушателей. Может быть, у них появился к вам какой-нибудь вопрос. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Матвей Лопутой. Вопрос к гости. Собственно, заинтересовала тема как бы лесбийской любви. И в свете этого интересует проблема такая. А что привлекает женщин к женщине? Фаллический ли символ, наличие в имени или что-то другое? Это первый вопрос. А второй вопрос. Мыслимо ли общение женщины с другой подругой без мысли о мужчине? Не возникает ли ассоциация, общаясь с девушкой, закрытыми глазами, ассоциации общения с мужчиной?
0: Спасибо. Вы знаете, Татьяна, просто я поясню, наверное, первую часть вопроса. То есть наш радиослушатель выразил такую мысль, что в момент, так сказать, акта лесбийской любви одна, по крайней мере, из участвующих сторон все равно в голове держит образ мужчины, то есть что является вот как бы фаллической такой формой. Вот так ли это? Потому что, насколько я знаю, вот наша Прохор замечательная, которая здесь вот перед вами тоже сидит тихо, она имеет огромный опыт, так сказать, в лесбийских делах, и она испытывает какое-то патологическое, наоборот, отвращение к нашему брату.
2: На самом деле, привлекает

0: понимаете, в чем дело? Чаще всего лесбийская любовь, она, к сожалению, это именно действительно любовь. Это не желание потрахаться, вот как вот грубо говоря, а это действительно именно любовь. И поэтому привлекает в, собственно, объекте любви то, что привлекает в объекте любви. Там, могут нравиться глаза, может нравиться кожа, может нравиться запах.
1: Нет, а, вот, а почему тогда, то есть, если говорить о, так сказать, бисексуальных контактах, то это как бы понятно, но вот если, например, такая крайность, как только, так сказать, однополая любовь, почему вот некоторые, так скажем, лесбиянки, они испытывают, как я опять же провожу в пример только вот Прохора нашу, испытывают отвращение именно к мужчинам, почему глаза-то у всех одинаковые, посмотрите в широкие очи Юрия, например. На его улыбку. Почему вот его никогда не полюбит лесбиянка?
0: Вот. Ну почему? Ну почему не полюбит лесбиянка?
1: Ну что же, мы
0: Юру
1: будем верить, что,
0: у
1: Юрия будет светлое будущее. Я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот, я бы хотел затронуть такую проблему. Вот, детишки тоже, они ведь любят часто, ну как, забирать, так сказать, идеи взрослых, да? Вот. Вот, и есть такой небезызвестный коллектив такой, группа, которая называется «Красная плесень», да?
1: Ну, сложно сказать, но, может быть, есть, да.
2: Вот, ну, он многим любим, он известный такой. Вот.
1: Ну, вы к вопросу,
2: он, да. Вот, так сказать, забирает, ну, тоже вот идеи взрослых, даже вот песни вот такого человека, как Александр Лаэрский, вот, тоже есть такой, вот, ну, вот отношение вот к этому. Вот, к этому.
1: То есть, а вопрос-то вы как-то сформулируете поточнее.
2: Ну, вот именно отношение того, что вот детишки забирают вот песни взрослых.
1: Ага. Ну вот сейчас Юрий, наверное, вам ответит. Спасибо за звонок. Действительно, почему детишки выбирают песни взрослых?
3: Вот из дети, как, в общем-то, самые близкие к природе существа, могут выбирать все, что угодно. Это будет естественно и прелестно. А очень грустно, очень жалко и печально, когда взрослые радиослушатели в столь поздний час играют в детские игрушки и заставляют нас сомневаться в том, что ли мы делаем.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
4: Добрый вечер, простите, за тему женской любви. Но вам не кажется, что это то, когда отвратительный толстый мужеподобный баба типа Деверянской начинает лапать красивых, нежных белокурсниц?
1: Угу. Вот, ну, интересная трактовка.
4: Действительно так, это А и Б. Не хотели бы вы когда-нибудь пригласить к себе такого некого Каца?
1: Угу.
4: Это группа «Чердак офицера» или сводный оркестр «Лейтенантов запас», чьи песни поются уже лет 10, вот, но тем не менее как-то так не особенно известно в Москве.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Насчет второго вопроса я сразу отвечу. К сожалению, мне этот коллектив неизвестен. Если у этого коллектива есть менеджер, то пусть он вот сюда, так сказать, к нам на радио. Это адрес точный. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы». Подошлет, подкинет кассетку демонстрационную. Мы ее вот всем коллективом послушаем и вынесем, так сказать, вердикт. Если действительно музыка интересная и интересный текст, и, то мы, в общем-то, может быть, с радостью увидим этих людей в студии. А что касается первого вот вопроса, может быть, действительно, если, скажем, как-то обычно образ вот этой розовой любви, он такой слишком поэтический во всех там красивых книжках и кинофильмах. А может быть, в жизни это действительно именно так, как рассказал нам вот Лаврентий?
0: Ну, любовь, она может быть... Вот вы опять путаете тему женской любви и женской похоти, я не знаю. А похоть, она, так же, как и любовь, она совершенно независима от того, как она женская или мужская, она совершенно одинакова. И точно такое же омерзение может взять, когда толстый, здоровый, жирный мужик лапает нежную первокурсницу.
3: Вот у меня всегда поражает вот этот обывательский взгляд, но у меня... до ужаса вообще доводит. Вдруг вот именно эта первокурсница, ей именно вот этот вот полный мужчина или дородная женщина и нужны. Может быть, ее сексуальный стереотип, сложившийся в раннем детстве, он именно так и выглядит. А вы раз сразу вот правком собирать, рассматривать...
0: Нет, ну это понятно.
3: Ужасно,
0: толстым любить нельзя.
3: Вот именно вот женское сознание покорежено вот этим образом фотомодели, образом тропиканки, которые корячатся
1: да,
3: там.
1: Да, согласен. Кстати, вот сейчас очень многие наши...
3: А если я, например,
1: Юрий,
3: толстую
1: очень,
3: люблю?
1: Очень...
3: Я не понимаю, как так можно? Вы
1: Юрий,
3: взяли, ополчились сами, строились.
1: Очень многие, кстати, сейчас артисты идут по гуманному пути. Вот я хочу о чем сказать. И в своих клипах, в своих роликах они специально подбирают актрис, приближенных к жизни. Вот, например, такой певец, вот известный Андрей Державин, у него вот в одном из роликов, где он учителя играет, такая снялась, в общем-то, девчушка с такой весьма посредственной внешностью. Ну, явно не внешностью, фотомодели, я бы сказал. То есть вот этот гуманизм, как вы его оцениваете, Татьяна? И не постепенно, кстати, Юрий, вот то, о чем вы сейчас говорите, может привести к тому, что мало того, что в жизни кругом нас окружают, так сказать, сумчатые хозяйки, в хорошем смысле этого слова, с такими с бигудями, обязательно с родинкой большой, вот, с химической завивкой, и, понятное дело, с колясочкой, и еще и с телевизора.
3: Хорошая личная,
1: согласен,
3: гигиена,
1: и
3: это
1: еще,
3: порядочность.
1: И еще вдобавок...
3: Это очень много таких качеств,
1: еще...
3: которых начисто лишены ваши девчонки.
1: И еще вдобавок ко всему прочему эти же образы будут вливаться к нам, так сказать, через телеэкраны. Ну да, вот тогда. Перегибы ведь туда и туда, то есть не очень хороши.
3: Домохозяйка, женщина, следящая за своей внешностью, ведь когда она снимет бигуди, у нее будет интересная прическа. Когда она сложит сумки, с которыми она идет, это значит,
1: я
3: что
1: я сказал
3: у вас будет
1: о другом. Я не говорил дома. Я говорил не дома, хозяйка. Я говорил, сумчатая хозяйка — это несколько разная вещь. Сумчатая хозяйка, и она может быть вообще и холостой, у нее не может быть даже не быть дома. Это скорее внутреннее, так сказать,
3: Александр,
1: состояние некоторых женщин.
3: Обнаруживаете удивительную моральную обделенность, я бы даже сказал, какое-то моральное сиротство.
1: Спасибо, Юра.
3: Татьяна, я как мужчина уже определенного возраста хотел задать бы вам вполне определенный вопрос. Вот скажите, вы как женщина, не столько пожившая, сколько повидавшая на своем нелегком, но таком интересном женском веку, как вы относитесь к мужчинам разных возрастных категорий? А в быту как после серьезного спутника жизни ощущает себя женщина, связавшая свой жизненный путь с малолеткой? Что приносит ей в жизнь, что уносит?
1: Если такие... с малолеткой, Юрий, то приносит лет 5 лишения свободы.
3: Ну, я не в уголовном смысле, не надо, Александр. Я знаю, что вы живете в Отрадном, там с этим очень все.
1: Нет, сейчас я живу в деревне, Юрий. Мне пришлось разменять квартиру на доме. Кстати, приглашаю вас туда на шашлычок. Заодно поможете трубу обмазать.
3: Хорошо. Вы заготовьте, чем мазать. Так ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
0: Юр, прекрасно себя чувствует женщина, пожившая с солидным спутником жизни и связавшаяся с малолеткой. Просто изумительно. Единственная только проблема. Хочется, чтобы было только моложе и моложе. То есть нельзя никак остановиться.
1: А как вы считаете, Татьяна, вот у одной, так сказать, известной западной художницы, ну, я не буду называть ее имя, есть такая телега, она написала книгу концептуальную такую весьма, и там есть такое изречение, что, дескать, грудничок мужского пола, который находится еще в чреве матери, является ее лучшим любовником. Именно поэтому, как бы, вот, мальчиков почему-то любят больше женщины, нежели девочек. Вот по, так сказать, опросу общественного мнения, большинство матерей больше хочет девочку, а папа больше хотят мальчика. Но, тем не менее, да, Юрий, наоборот, что ты...
3: Наоборот, все
1: да, да, прошу, да, я, да, и тогда это и мой вопрос теряет смысл. Да, действительно, большинство матерей хотят мальчика, а папашек хотят девочку. Вот эта художница объясняет это тем, что... А уже остальное я сказал.
0: Я думаю, на самом деле, что... Я думаю, что дело на самом деле не в том, что Грудничок является лучшим любовником.
3: Вы только что об этом сами сказали.
0: Нет, что я, мы говорили возраста. О малолетках, я попросила.
1: А Грудничок это вообще еще, это же...
0: Грудничок это еще до года, он не может быть малолетком.
1: Ну, вообще Груднички вот до 18 лет нам известны.
3: Сколько угодно.
1: Сколько угодно, да. Даже от 40-летней.
3: Ну, судя по тому, как ожила Татьяна, она никогда... ходит по студии с микрофоном да. в руке. Видимо, да, эта тема ее серьезно да, затронула.
0: Вероятно, просто я тогда это сам. Я имела в виду возраст, а вы имели в виду, вероятно, как-то умственное развитие.
3: Хорошо, давайте о возрасте.
1: Давайте
3: нам
1: о возрасте.
3: Очень интересно.
0: Так о чем вам? О грудничках будем
1: говорить? Да, да, вот о грудничках хотелось бы.
0: О грудничках. Нет, я думаю, что дело на самом деле в том, что женщина хорошо себе представляет, как растет и развивается другая женщина, хорошо себе представляет, что она себя представляет, и меньше за нее боится, потому что она знает, что это такое. Когда рождается мальчик, то очень сложно себе представить его реакцию, кто он такой.
3: Да, я заметил, вот мужчины, например, сморкаются совершенно не так, как сморкаются женщины. Мужчина обычно на ходу зажимает большим пальцем противоположную ноздрю от той, которую хочет высморкать, вытягивает чуть-чуть подбородок
1: и включает левый поворотник.
3: И быстро вот выдох резкий, раз, и пошел дальше. Женщина так никогда... Она будет тщательно перебирать подол юбки, выйдет как только ей известное место какое-то, кокетливо поднесет к носу и аккуратно высморкается. То есть это абсолютно разные технологии. И, конечно, вот о таком человеке из другого мира, из другого космоса ты будешь совершенно... Постоянно
0: безусловно,
3: о нем будешь, да.
0: Вот. Очень...
1: То есть здесь еще, видимо, элемент какого-то испуга, потому что ведь, вообще, по идее, была такая теория, что мужчины и женщины, они как бы принадлежат не к одной эволюционной ветви, что это разные совершенно животные.
0: Абсолютно, я тоже так считаю.
1: И что... когда женщина рожает чужое животное, например, если бы она родила вдруг неожиданно рыбу, да, так, такой же ужас.
3: Запах был бы ужасный. И еще чешуя. Вот, кстати, дети же рождаются.
1: Юрий, не будем на эту тему.
0: Это, потом, да, на сейчас... самом деле, на самом деле, Саш, еще дело в том, что, понимаете, в чем дело? Всю жизнь женщины с мужчинами, они живут как на фронте. Они всю жизнь воюют друг с другом. А тут, понимаете, как сказать, это рождается, вроде бы он тоже мужчина, но еще такой маленький и очень свой. И все, что ты там недовысказала, там не донесла, не смела донести и где-то проиграла вот в схватке
1: со взрослой
0: особью, ты испытываешь вот к этой особи. То есть ты пытаешься в нее что-то вложить и выиграть эту любовь, наверное.
1: А скажите, Татьяна, а ведь тогда может появиться опять же такой перегиб, что женщина может им мстить грудничку мужского пола сама.
0: А так часто бывает, на самом деле.
1: То есть кыш он услышит в два раза больше, чем девочка.
0: Ой. А так на самом деле так и бывает.
3: Татьяна, а сейчас. Вам не кажется, что вот декларируя стремление женщины к все более свежему и юному партнеру, вы обрекаете пожилых мужчин на контакты с настолько молодыми женщинами, которые еще не поняли вот необходимость то есть что остается тогда зрелым мужчинам? Если каждая женщина сама дойдет или подруга ей подскажет, может, и мама даже передаст по наследству, что нужно искать спутника помоложе, покрепче, посвежее. Например, вот кожа на щеке, которого может оттянуться, не порвавшись, на 5 сантиметров. Да? То есть это явно там лет до... Ну, каждый знает, сколько необходимо взять, потянуть и посмотреть. А что тогда остается мужчинам, чья кожа рвется уже буквально при 1,5 сантиметрах?
1: Оттяга.
3: Да, оттяга. То есть получается, что нужно искать настолько молодую и непросвещенную женщину, что она едва встанет со школьной скамьи, может, даже с начальной школы.
1: Кстати, прошу прощения, Юрий, что перебиваю. Вот вы очень правильно, так сказать, сказали и обговорили, с позволения сказать, мое наблюдение. Сейчас я вам постараюсь все рассказать. Если в годы нашей юности, например, когда наши одноклассницы, они старались с нами, ну, за редким исключением, сами понимаете, кого я тут имею в виду, никак не общаться. Ну, типа, и у них всегда был там, в лучшем случае, парень не старшего класса, а еще круче, если у него был какой-нибудь 30-летний хахаль, и это прям считалось, типа, у них очень
3: еще
1: круто.
3: После отсидки, вот в наше время, чтобы он только откинулся и...
1: Ну да, типа, да, мужественный такой. А если у него, например, была еще семья, это вообще считалось шиком. То сейчас вот есть такое наблюдение, что вот эти молодые девочки, во-первых, они стали ниже ростом, все почему-то резкое сокращение роста, и у них уже человек, который, скажем, если они учатся в классе там в 8-9, то у них 30-летний человек, то есть кумир девочек нашего поколения, уже просто старпер, который песком сытся. Вот как это?
0: Мне кажется, вы ошибаетесь. Понимаете, в чем дело? Вы когда учились в одном классе с ними, вы смотрели на эту проблему со своей стороны. Понимаете? А я думаю, что в то время ходили эти 30-летние невостребованные мужчины и думали, как это так? А такая молоденькая, хорошенькая, свеженькая, обращайте на меня внимание. А я думаю, что дело в том, мне кажется, напротив, что сейчас как раз стало больше... Больше свободы в том, что молоденькие девушки там встречаются, там связываются, там живут, выходят замуж за мужчин там зрелых, богатых.
1: А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот если бы, так сказать, вам бы, вашему подразделению, которое вот находится в Академии общественных наук Российской Федерации, вдруг предложили бы, так сказать, вынести на обсуждение в Думе или где-нибудь закон о том, о, так сказать, возрастном равенстве в браке, вы какую бы максимальную разницу в возрасте бы разрешили? Не имеется в виду, то есть здесь, что так сказать, порог, когда можно вообще выходить замуж или там жениться, там, от 17 лет, 16, а именно возрастная разница максимальная, которую вы считаете приемлемой.
0: Лет 100.
1: Спасибо. Я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Очень хорошая программа у вас, как обычно, интересные люди.
1: Мы знаем.
5: И было приятно вас наблюдать еще в течение недели, Александр.
1: Да, но я хочу сразу сказать, что это был не я, это секрет для тех, кто слушает программу «Монморанси», потому что аудитория у программы «Монморанси» значительно меньше, чем у телевидения, правильно? Вот.
5: Да, не совсем.
1: Ну, все-таки.
5: Вы просто даже не представляете.
1: Нет, ну, по крайней мере, на Урале «Монморанси» не слышно. И так сказать, а все те, кто вот здесь вот слушает программу «Монморанси», должны прекрасно знать, что у меня есть брат-близнец, в ноль похожий на меня. Так что вот. Ну, ваш вопрос.
5: Вопрос мой такой будет даже. Хотел бы поделиться с вами такой своей проблемой, которая у меня возникла в отношениях с девушкой. Вот до этого я познакомился с девушкой, у которой было 3 годицы. Ну, это ладно. А вот недавно, значит, я познакомился уже с другой девушкой. То есть я был порядком шокирован тем случаем, но все-таки я себя переборол и решил завести опять знакомство с кем-то. Вот. И когда у нас уже, так сказать, дело дошло до каких-то тесных отношений, выяснилось, что вот всему, так сказать, вот помешал вот прокладка помешала, вот, которая сейчас рекламируется. То есть вот эта ткань очень нежная, она настолько оказалась нежной, что девушка просто забыла, что эта прокладка нет, она находится. И я, в свою очередь, был очень
1: шокирован,
5: испуган этой прокладкой.
1: Угу. Спасибо, спасибо.
5: Такой вот случай.
1: Спасибо. Кстати, действительно, при нашей программе, это так немножко, так сказать, помогаю вам, Татьяна, вот и вам, Юрий, открыто, так сказать, специальные курсы для молодых мам и для, в общем-то, их детей и женского пола. Действительно, многие, например, девочки сейчас, которым там, вот, ну, только школу закончили или еще даже ходят туда, они мало того, что не умеют пользоваться всеми этими женскими прибамбасами, они наводят, так сказать, на свои лица там марафет какой-то, при этом совершенно не ухаживая за своим скафандром, как бы с внутренней стороны, прошу прощения за такие подробности, вот, и не исключено, что как бы подражая маме, а может быть из перьев вот этот предмет женского обихода, у мамы она...
0: Девушка нанесла такую тяжелую душевную травму после 3 ягодиц, такому милому молодому человеку. Да, это безобразие, это очень нужно.
3: Ну, вообще, при такой невнимательности, при таком вообще халатном отношении к жизни,
0: к мужчинам,
3: к окружающему, нет. Этот молодой человек рискует съесть вместе с утренним Сникерсом зубную щетку, которую забыл вынуть из своего рта. То есть, как бы, это очень пренебрежительное отношение к окружающему, если на женщине не заметить телогрейки, например.
1: Да, это как-то немножко... Вот... Может быть, просто он мечтатель.
3: Да, или это собирательный образ женщины, которую он вынес из телевизионных программ, то есть он каким-то образом уже может сопоставить в своих эротических мечтаниях женщину и прокладку, но каким-то образом перейти к практике еще не в состоянии. Я думаю, все впереди, надо тщательно смотреть. Вот сейчас Playboy в этот момент, может быть, по НТВ еще идет.
1: А скажите, Татьяна, я хотел бы затронуть совершенно неожиданную здесь тему. Это тема женщины и религии. Вот конкретно это тема женских монастырей, когда, в принципе, молодые достаточно особи женского рода вдруг неожиданно ни с того ни с сего уходят туда, где мало того нет ни мужчин, ни плоских контактов. Кстати, ходят слухи, что именно там процветает розовая любовь. Вот, как бы вы могли прокомментировать, либо туда как-то идут, так сказать, присытившись, либо от недостатка какого-то общения здесь. Вот, поясните.
0: От любви к Богу?
1: Вы уверены?
0: Безусловно, на самом деле это же невеста Господня, как бы. Некоторые, значит, бывают невеста Васи Перепелкина из деревни Куски, а это невеста Господня.
1: То есть вы хотите сказать, что вот он, это как бы у него гарем такой?
0: Я не знаю, мне не хотелось бы говорить на эту тему. А я лучше отвечу Юре на вопрос, что может найти взрослая женщина в молодом человеке.
3: Сильно вас задела эта
0: тема. Да, вы меня сильно задели эта тема. Я могу, Юра, я так подумала, я, наверное, объясню. Дело в том, что женщина в возрасте, понимаете, она себе уже достаточно хорошо представляет мужчин своего возраста. Это, скорее всего, там... Я даже не буду брать, там, если этот мужчина никогда не был женат, вот, допустим, к 35 годам. Но это уже как клинический случай, его можно не рассматривать. Обычно к 35 годам, если мужчина не женат, то значит он уже разведен, у него был там первый неудачный брак, может быть, там второй неудачный брак, ребенок, куча всяких рефлексий, связанных с неудачными браками, ну там с неудачными. Или же, если это мужчина, как бы. Ну, скорее всего, то есть, если он не женат, и если у него нет семьи, то он в чем-то неудачник уже к 35 годам. А если он, значит, как бы счастлив и удачлив, то он обычно благополучно женат, потому что от счастливых, удачливых мужчин жены не уходят. И тогда, значит, женщина, чтобы получить его в спутнике жизни, она должна, значит, как бы разрушать семью.
1: О.
0: Они, понимаете, в чем дело? В 35 лет... мужчины уже, не знаю, не столь интересны, наверное.
3: То есть вы как-то вот этим...
0: Все... Они, нет, они просто очень понятны, и они точно такие же, как и ты. Если ты одинок в 35 лет, то мужчины в 35 лет, они точно такие же, как и ты.
3: То есть вы хотите сказать, что это акт гуманности такой вот? Ну, мне кажется, что может быть понятливее, чем розовый юнец такой, гормоны плещут, здоровье пышет, все, уйдь.
1: И бадуна, бадуна нет.
3: Как не войдешь в квартиру, турник висит, макевара на стене кулаком, бум-бум-бум-бум-бум.
1: Или кипа газет.
3: Кипа газет.
1: Предлагаю послушать музыку.
0: Виднее.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. И, Юрий, у вас есть, я знаю, какой-то вопрос к Татьяне.
1: Да, мы, я считаю, немножечко отклонились от темы, первоначальной заданной темы нашей передачи. Это же тема контактов летних, тема общения в период летних отпусков. И вот скажите, Татьяна, во-первых, разберем элементарную ситуацию, желанную для многих. Парень подошел к девушке, мужчина подошел к женщине, соответственно, женщина может подойти к парню, или парень к женщине. Это в данном случае не столь важно. Но вот давайте рассмотрим эту ситуацию и попытаемся рассмотреть ее наиболее полно. Сначала глазами женщины, а потом с вашей женской позиции, но все-таки глазами парня. Что женщина, что девушка молодая особенно должна в первую очередь рассмотреть и увидеть в мужчине, на что обратить внимание, что может быть пропустить мимо, и каким должен подойти мужчина, чтобы быть благосклонно принятым. Вот я думаю, это очень интересно будет и нам, и нашим слушателям.
2: Ну, во-первых, безопасно. Во-первых, мужчина не должен испугать. Во-вторых, он должен или рассмешить, или удивить. Потому что первая реакция, когда на то, когда к женщине подходит мужчина, это реакция испуга и попытки поставить барьер. И от мужчины очень сильно зависит от его первого момента знакомства, сможет ли он вот эту естественную реакцию отторжения преодолеть. Женщине вообще свойственно как бы убегать.
1: А, она бежит, а он ее догоняет. Она бежит, он ее... Это очень...
2: Да. Может быть, так не в прямом смысле, но в смысле как бы разговора, общения.
1: Ну, все мы знаем в то же время, это не отход от темы, а именно в тему, я бы сказал, что выбирает всегда женщина, а мужчина как бы это жертва ее выбора, и все отношения выстроены только потому, что самка сидит своего вот гнездышка, показав кто-то красную попку вот в мире животных там. Кто-то из женщин просто лодыжку, например, там, или всю грудь, приманивает этого мужчину и запускает такой вот коварный свой сценарий. То есть вы даете некую хрестоматийную оценку, а с другой стороны, многие самки очень хорошо относятся к тому, когда их напугают, они начинают активно выделять необходимые секреты. У них
0: секреции, Юрий.
1: И секреции тоже, да, у каждого... Совершенно верно. И вот на почве этого испуга, как называется в западных фильмах, ты что, уже намочила трусики и мечтаешь обо мне во сне? Там, это может страсть развиваться куда более быстрее и прямо произойти на линолеуме в кухне кульминация, а не в темных аллеях к концу смены робкий поцелуй. То есть мне кажется, что не стоит вот так вот как-то однозначно оценивать женщину как жертву, как испуганную серну, напуганную лань. Вот. Чаще все бывает намного коварнее и неоднозначнее. Как вот вы считаете?
2: Ну, чаще всего мужчина, который подходит к женщине знакомиться на улице, обычно выглядит как полный идиот. Вот. И мужчине очень важно продемонстрировать, на самом деле, что идиотом-то он не является, а просто женщинам очень нравится.
0: Ну, это несколько противоречит, Татьяна, вашему первоначальному утверждению, что мужчина должен женщину либо удивить, либо насмешить.
2: Ну да, а мужчина, который удивил или насмешил, то есть если удивил, то, значит, чем-то заинтриговал, наверное, и она предполагает, что, в общем-то, наверное, он все-таки не идиот, а, наверное, все-таки он интересный человек. А если рассмешил, то он ее тут же как бы взял в свою компанию. Или она его взяла в свою компанию.
0: Угу.
2: То есть они встали на один
0: уровень развития.
2: На один уровень, да, они смеются и, в общем-то. А когда смешно, то уже нельзя относиться недружелюбно к этому человеку.
1: Ну, вот, например, если такой аварийный случай, алармовый рассмотреть, когда подходит настолько клоун вообще, что вот не рассмеяться при его виде невозможно. И у девушки все защитные механизмы как бы оказываются отключенными. А это может быть маньяк какой-то. Или еще хуже, ОБХССник, о котором мы говорили в первой половине нашей передачи. Вот ну да, как принципе, распознать вот подводные камни такие?
2: А это на глазок.
1: На ну, чей вот глазок? Вот.
2: Это уже то, это распознать и дать какие-то рецепты тут невозможно. Тут уже должна сработать так называемая и так восхваляемая всеми мужчинами женская интуиция, на которую они обычно делают особый упор. Когда они не понимают, что значит, когда мужчина не понимает, как эта женщина додумалась до какой-то вещи, до которой он не додумался.
1: А подругу сказала просто. Ей просто сказала подруга. Опыт показывает, что всегда Доброхотов набежит, и все вообще.
0: Нет, ну прошу прощения.
2: О чем сказала? О том, что
1: это там, ну, все распишет ужасно. А скажите...
0: Подождите, вот... Юрий, я сейчас хочу немножко, потому что тема весьма интересная. То есть, хорошо, значит, вы говорите сейчас другими словами, немножко, так сказать, усилив акценты, что как бы если мужчина как петрушка, вот он скачет такой, то практически у него больше шансов быть вот принятым в дамском обществе. И сердца всех дам, не только сердца, с позволения сказать, все будет открыто для этого вот как бы петрушки. А если мужчина сидит такой хмурый где-то в углу, вот мне кажется, это несколько другая крайность, он какой-то вызывает какой-то интерес, и, может быть, даже петрушку уйдет без бабы.
1: Да, отдадутся как раз вот именно вот с каменным лицом. Точно.
2: Вы знаете,
1: вот
2: у каждого типа, как у петрушки, как у каменного лица, понимаете, у каждого своя аудитория, они обычно не пересекаются. То есть обязательно найдется кто-нибудь. Если в этой компании есть люди, которым нравятся петрушки, значит, она и петрушка уйдет с бабой.
1: А если
2: петрушки... И каменное лицо уйдет с бабой.
1: А если петрушки хочется именно тех, которые... Идиллия какая-то, господа.
2: А
0: да,
2: если,
0: что-то
2: да,
0: неправдоподобно.
1: Не сработает. Жизнь показывает,
2: а вы, наверное,
1: что...
2: просто никак петрушки не уступаете, никак каменные лица, поэтому остаетесь без баб.
0: Нет, мы, как правило, вообще в такие компании, в такие компании не появляемся. Мы как-то все больше действуем другим способом. Я, кстати, думаю, Юрий, как-нибудь нужно отдельно поднять эту тему.
1: Третья
0: сила у нас есть.
1: Какой-то...
0: Не тренинг, а третья сила
1: третий,
0: есть. Третья сила.
1: Третий глаз, что ли?
0: Да,
1: что-то?
0: То есть...
1: Силу, причем, дай бог, одну собрать уже. Тут такое начинается.
0: В нашем возрасте.
1: Конечно.
0: И еще вот этот случай, он подействовал на нас
1: очень,
0: весьма.
1: Очень, очень, да.
0: Ну что же, я предлагаю послушать наших радиослушателей. Татьяна, вероятно, у них есть вам какие-то вопросы, готовьтесь на них отвечать. А вы, уважаемые, будьте, пожалуйста, так сказать, покорректней, одновременно, пожалуйста, будьте поконкретней. Хотя эти две задачи сложно всегда бывает, так сказать, решить одновременно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Татьяна.
0: Приветствую вас.
3: Хочу вас обрадовать, что я уже приобрел сегодня кассеты, видео с записями вашей программы.
0: Да, они поступили уже в продажу.
3: Вот, я себе прям блог сделал.
0: Это хорошо, значит, у вас уже, так сказать, 1/100 часть наших программ есть.
3: Я очень рад.
0: Да, я
3: так
0: тоже.
3: У меня такая, как бы, вопрос, такой ситуация, как бы.
0: Угу.
3: Вот, допустим, девушки часто ходят подвое.
0: Подвое?
3: Ну, подружки.
0: Ну да.
3: Будто бы лучшие, да? И так зачастую выходит, что одна из них, ну, мягко говоря, чуть-чуть по менее симпатичнее, чем другая.
0: Да, кстати, вот. это
3: как вот эта,
0: хорошее наблюдение.
3: Менее симпатичная, она пытается, типа, вот, что, как бы, вот эта, которая посимпатичнее, она, как бы, вот их под общим, вот эта ситуация, под общий такой знаменатель их.
0: Ну, то есть пытается прикрыться вот этим, щитком она пытается прикрыться.
3: Да, да. Ага. И вот как бы вот когда видишь симпатичную девушку с такой вот...
1: Всегда довесок, да? Вот?
0: Довесок.
3: Вот.
0: И кстати, прошу прощения, что вас перебиваю.
3: Знакомит...
0: Алло, алло.
3: Да,
0: слушайте,
3: да.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Наверняка в вашей случае, в вашей жизни были такие случаи, как вы с дружком, типа, с, там, по четным числам он на себя берет довесок, а по нечетным вы.
3: Нет,
0: я чувствую, ну, по смеху, вот, что это так, да.
3: Допустим, Александр, идете вы один, да?
0: Да.
3: И вот вы видите, идет девушка какая-то.
0: Одна?
3: Две их, допустим. Ну, вы видите одну, потому что она вам, допустим, приглянулась.
0: Согласен.
3: Ну, а вторая не имеет значения, как
0: понял,
3: бы.
0: Понял, да.
3: Вам на безразлично. И вот вы просто стесняетесь или боитесь подойти, потому что, ну, как бы вторая, она все испортит там. Вот.
1: Они обычно зловредные такие, на язык очень поганые, точно.
0: Ну, не то, что на язык поганый, она может...
3: Разговор вот с этой девушкой, которая тебе приглянулась, то есть беседу заводишь, вот это встревает постоянно.
0: И типа говорит, ты пойдем, пойдем. Вот так, да?
2: Молодой человек, хотите, я вам совет.
0: Алло, вот сейчас к вам Татьяна
3: обратилась. Еще небольшой вопросик, можно?
0: Да.
3: Я, так сказать, кратенько. Вот, будут ли у вас какие-нибудь концерты?
0: Отдельно сообщу, пока что ближайший концерт 14 июня в клубе «Табула Раса».
3: А это будет какой-то такой сольный, да?
0: Да, да.
3: Прекрасно.
0: Вот, да, вот Татьяна хотела к вам обратиться. Да, да, Татьяна.
2: Вы знаете, вообще девушки, которые выбирают в качестве подруг себе некрасивых девушек, они обычно достаточно амбициозны, и если подруга у них красивая, значит, они боятся конкуренции со стороны более симпатичной женщины. Поэтому самый верный способ — это когда вы подходите к двум девушкам, одна из которых вам нравится, а одна из которых чуть пострашнее крокодила, то вы подходите прямо к той, которая пострашнее крокодила, и заигрываете с ней.
1: Результате вы на ней, она вас женит на себе и всю жизнь промаетесь.
0: Нет, а мне, кстати, очень понравилась вот эта фишка. Таня, спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Ей надо билет в клуб «Утопия».
2: Просто девушка, которая посимпатичнее, она начнет тут же кусать локти и думать, как это так, я же красавица. А он подошел к ней, и она тут же, значит, возьмет инициативу.
0: То есть у нее начнется, так сказать, активное выделение энзима, и вообще действительно резонно.
2: Ну, тайная мысль будет, может быть, не активная, но тайная мысль будет, она будет стараться.
0: Ну что же, я предлагаю послушать композицию, а вы, уважаемые, звоните, телефон 203-19-22, с радостью, так сказать, ответит вам голоском Татьяны Невской, Юрия, ну и моим тоже.

0: Да, Татьяна, и вот хотелось бы время, четвертый час. Кстати, считается, что время, лучшее время для сексуальных контактов с любимым, это около 6 утра, там утренний всплеск гормонов. Очень рекомендую. Я-то в это время сплю, а если кто может проснуться, то я считаю, стоит попробовать, в общем-то. Но я не об этом хотел сказать, просто что-то вспомнилось. А я хотел спросить у Татьяны ее мнение. Ну, такой странный, может быть, вопрос, но очень жизненный. Как она, как женщина, как страстная женщина, как красивая женщина, считает, лучше иметь физические личные контакты в состоянии легкого опьянения или абсолютно трезвым? Вот, апологеты трезвости, конечно, найдут огромное количество доводов в пользу того, что там и дети, рюмки и все прочее, но мы о детях не будем говорить. Институт противозачаточных средств хорошо развит. Вот, поэтому я, например, как мужчина, очень люблю целоваться с женщиной, от которой пахнет коньяком, и ничего не могу с собой поделать. И как второй вопрос, может быть, несколько не относящийся к первому, но для меня между тем неразделимый. Как вы считаете, женщина должна сдерживать нецензурщину в минуты страсти каким-то образом? Потому что многие считают, что мужчина способен нецензурное слово сделать импотентом даже.
1: Юрий, кстати, я прошу прощения, что сейчас, прежде чем Таня ответит, я как раз вот недавно был в Гонконге, в командировке, где мы открывали радиостанцию «Эхо Гонконга», помогали нашим коллегам, и я оттуда знаю вот эту твою замечательную слабость, так сказать, к коньячным поцелуям, привез тебе замечательную пробку для коньячных бутылок в форме женских губ. Я тебе передам.
0: Великолепно, Хорошо. И я бы даже вот такой блок, я не стал бы эти вопросы, чтобы они повисали в воздухе. Я бы даже назвал это такую часть нашей передачи, такую не угадайку, а спроси-ка. Вот бывает кама с утра, а это будет кама с вечера. Просто вот такая.
1: Да.
2: Юр, значит, то, что касается секса с алкоголем, секса без алкоголя, смотришь, чего хочешь. Если хочешь, чтобы были очень тонкие, очень как бы не острые, а именно тонкие ощущения, то лучше не пить, потому что все-таки алкоголь снижает чувствительность и как физическую, так и на самом деле психологическую, ну вот какую-то такую вот. Но зато он очень здорово раскрепощает и получается более страстный контакт. То есть если ты хочешь какого-то такого более грубого, но более темпераментного, то тогда, конечно, алкоголь и никакие там дети рюмки этому там как бы не будут мешать.
1: А скажите, Татьяна, многие, так сказать, экспериментируя вот над своими скафандрами, применяют перед, так сказать, соитием всяческие средства другого рода, ну там марихуанку там или что понюхать. Вот как вы считаете, это допустимо?
2: Допустимо все, я думаю.
1: Ну что же, телефон...
0: Ну, а про нецензурщину, вот хотя бы два слова.
1: Да. Вот, У многих есть проблемы с этим. Я знаю, к нам вот приходила одна пациентка сюда, которая говорила, что от нее просто бегут все, потому что достаточно к ней прикоснуться вообще мужчине. Ну, вот не имеется в виду, даже не в интимной обстановке, да. А она сразу начинает прям вся эндогенно пропотевать, у нее сразу покраснения различные, и сразу у нее вырываются какие-то слова. И мужчина, естественно, думает, что это она злится, и сейчас еще и вцепится ему. Вот, поэтому сразу происходит побег от него. Хотя делает она это просто в каком-то внутреннем экстазе.
0: Мы единственное, что смогли, это научили ее вместо козел говорить жеребец. Мужчинам это нравится. А все остальное осталось...
1: С трудом.
2: Да. Ну, вы знаете, это, конечно, очень сильно зависит от вашего партнера. То есть, если партнеру не нравятся нецензурные слова, то можно попытаться как бы действительно сублимировать, заменить козел жеребцом, там, педик там, петухом, ну, не знаю.
0: Хрен весть не слаще, да.
1: Спасибо. Ну что же, я думаю, что пришло время послушать вопросы наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ирина.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню с работы.
1: О, это вредно для женщин в такое время работать. Я обязательно, так сказать, походатайствую перед вашим начальством, чтобы вас перевели в дневную смену.
3: Не то слово. Дневная смена, она вообще-то не входит в мои планы.
1: Да? Ну хорошо, тогда я не буду ходатайствовать.
3: Ну, если честно, ребята, я слушаю вас 3 часа уже, наверное.
1: Да, да.
3: Я просто обалдеваю. На все вышеуслышанное я могу только сказать одно. Трахаться надо уметь.
1: Ага, хорошая, кстати, хорошая, хорошая, так сказать, заявка. А скажите, пожалуйста, вот что вообще с вашей точки зрения входит в это? Ведь вот вы сейчас сказали эту фразу, и наверняка многие, кто нас слушает, они вам ответят. Да я там читал массу книг, да я там вообще чуть ли, извиняюсь, не на световых приборах умею это делать. А у меня все равно вот как бы... Ничего не получается. Вы вот в это выражение вкладываете исключительно технику или еще какое-то...
3: Нет,
1: так...
3: и, пардон, я в это выражение вкладываю не технику, а технологию.
1: А, ну, именно технологию.
3: Да, именно это. Техника, это, знаете, как на Олимпиаде. Быстрее, круче и сильнее. А нет. Вот технология, это, можно сказать, сочетание неприятного с полезным, а приятное с приятным.
0: Ну вот скажите, известно, что многих обезьян, мартышек можно научить копировать чьи-то действия. То есть, если орангутан, например, воспроизведет Микки Рурка, то он будет настолько же желанен или как?
3: Да нет, я вообще-то всегда считаю, что оргазм это не то, что между ног, а оргазм это то, что в голове.
0: Но это не техника, значит, это уже и не технология, как бы.
1: Это, в принципе, уже скорее интуиция какая-то, даже не...
2: Ирина, простите, а мне к вам такой вопрос. Скажите, а как вы считаете, вот в последнее время мужчины стали лучше трахаться? Или...
3: Танюша, ты знаешь, в общем-то, вот мне всегда попадались такие мужчины. Ну, как тебе сказать так поприличнее в прямом эфире? Я вообще-то... Нет плохих мужчин. Есть плохие женщины. То есть из любого мужчины можно сделать то, что нужно.
1: Ловко она, Татьяна.
3: Можно получить то, что хочешь ты. Ну и, в принципе, доставить, конечно, ему удовольствие на том уровне, чтобы он в следующий раз от тебя не убежал.
2: Нет, я это прекрасно понимаю. Мне просто интересно, как вот сейчас средний уровень мужчин, как вы считаете, он стал более, они стали более подкованы, потому что, конечно, бывают мужчины, которые... которых можно воспитывать с нуля, а, в общем-то, существует некий средний уровень, который, мне кажется, раньше был все-таки ниже. Сейчас мужчины стали как бы поопытнее даже в своем как бы, среднем уровне.
3: Нет, но что касается мужчин нулевого уровня, свои 26 лет я уже таких, понимаешь, отметаю сразу.
1: А скажите, а вот я так вмешаюсь в ваш разговор, а может быть просто женщины стали менее требовательны к мужчинам?
3: Ну, в общем-то, нет. Я считаю, что женщина, если ей нужно, то она из мужчины может сделать и Бога.
0: Не, ну вот смотрите, женщина живет.
2: Ну, тут вот большая проблема, потому что женщина начинает делать из мужчины Бога, она может сотворить себе кумира.
3: Нет, кумира не нужно.
2: И попасть в зависимость.
3: Нет, не боже мой.
0: Вы как-то очень не то что самонадеянно, а это противоречит печальному опыту миллионов женщин, которые изо всех сил стараются и рады бы, и книжки умные читают, и у подруг с мамой спрашивают, а все равно от них уходят.
3: Да застрелиться. Я уже 3 была замужем, и я бы не сказала, чтобы от меня уходили. Уходила обычно я.
0: Ну, может, вы просто перестраховываетесь?
3: Да нет, наверное.
1: Ну, а все-таки вы надеетесь, как это сказал поэт, найти свою гавань? Или вам гавань не нужна?
3: Мне гавань не нужна. Я, в общем-то, независима ни от кого. Я считаю, что самое главное удовольствие, а все остальное я могу себе доставить и сама.
1: А вот, как бы, скажем, так сказать, тихую семейную гавань в дальнейшем с кучей, значит, грудничков вы с радостью применяете, скажем, на возможность путешествовать по миру, как это делает огромное количество самостоятельных женщин, уже, так сказать, находящихся в бальзаковском возрасте. Он же все-таки этот возраст рано или поздно придет и к вам.
3: Ну, груднички отпали уже давно. У меня старший 10, а младшему 4. И, в общем-то, по возрасту я путешествую в том плане, что дети сидят с нянечкой. Я совмещаю приятное с приятным.
1: Да, вы знаете, ну, вы, на мой взгляд, редкое такое исключение, как сказать, из большинства наших женщин, к сожалению, редкое пока исключение. На самом деле, мне кажется, такое положение, оно должно быть в любой нормальной семье. Только вопрос-то такой, как же, с чьими, вернее, с кем будут сидеть вот дети нянечек?
3: Дети нянечки.
1: Вернее, кто будет сидеть с детьми нянечки?
3: В общем-то, если нянечка будет в таком состоянии, как я, то только флаг ей в руки.
1: Спасибо вам за звонок. Успехов вам, вы знаете, успехов в вашей жизни.
3: В личной, да?
1: В личной. До свидания.
3: Ну, спасибо, до свидания.
1: И я предлагаю обратиться к следующему телефонному звонку. 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи еще раз.
1: Здравствуйте.
4: Беспокою я.
1: Здравствуйте.
4: Алексей, Юра, Татьяна.
2: Здравствуйте.
4: Вот такая ситуация. То, что я сейчас вам расскажу, это было правда. Значит, компания двух друзей, как говорится, с женами. И после выпивки подходит жена друга. После того, как все, ну, пошли по своим комнатам, как говорится, спать. Ну, они у меня в гостях были, и я, этот самый дом большой у нас, и одни дети в другом комнате, мне в другом комнате, гости в другом комнате. Проходит где-то полчаса, и что я вижу?
1: Что?
4: Жена друга стоит над головой.
1: Над вашей?
4: Да. Ну, я с женой лежу, господи.
1: Простите, а
4: она спит.
1: Может быть, вы выпили просто много?
4: Да, нет, выпили нормально. Я не считал, я никогда не выпивал много. Я выпивал всегда в меру, как положено. Из контроля никогда не выходил. Ну, что я сделаю? Стою, выхожу, выходим на балкон. И говорю, что с тобой? Она очаровательная, ну, изумительная женщина, красавица она. Была во всяком случае. Это я вам рассказываю примерно где-то лет 10 тому назад. Еще перестройки не начиналось еще.
1: Понятно. А то я подумал, что как-то вот вы сказали, слово «была», что это связано с балконом.
4: А?
1: Нет, ничего, продолжайте, да.
4: Да. И вот она, этот самый, она говорит, ну, очень много глупых разговоров. После мне она говорит чего? Что тебе больше интересно будет, если жена твоего друга будет, извините, да проституткой, если вот он мне не удовлетворяет, а мне хочется с тобой.
1: А что вы ответили ей на это?
4: Ну, я же говорю, я в такой ситуации никогда не попадал. Как это с женой друга, понимаете, ну, это идиотизм, я же досчитал это.
1: Ну, а как вы выкрутились-то из этой ситуации?
4: Никак не выкрутился, наоборот, этот самый, она овладела мне. И чем? Она начала плакать, и этот самый, понимаете...
1: А вы не, как мужчина не переносите вида плачущей женщины, я так понял?
4: Да.
1: Да, это да, знакомо.
4: Это мне затронуло, но потом, знаете, какой-то этот самый мисс, и все время вот это беспокоило мне этот мисс, что я поступил правильно или неправильно.
1: Спасибо вам за звонок. Сейчас мы узнаем мнение Татьяны. Спасибо.

0: Скажите, а вы в этой жизни себя скорее бы увидели в роли жены позвонившего мужчины или жены друга?
1: Да, вот если вам скажу.
2: Вы знаете, наверное, все-таки в роли позвонившего, в жены позвонившего мужчины.
0: То есть вы бы делали вид, что спите и...
1: Ну, она, может, и правда спала. Тут имеется в виду, что та-то вообще у нее проблема. Она как бы мужа ей не хватает, а эта спит спокойно. Значит, наш радиослушатель вполне нормальный, состоятельный во всех смыслах человек, раз к нему.
2: Ну, вы знаете, я в этом, конечно, может быть, это какой-то там излишний морализм, но я считаю, что если тебя не удовлетворяет твой муж, и для тебя это так важно, что ты будешь там приставать к друзьям, требовать от них любви, то тогда, значит, если для тебя секс стоит на первом месте и для тебя так много значит, то, значит, надо менять мужа, найти мужа, который тебя будет удовлетворять.
1: Скажите, Татьяна, вот вы такую тему обсуждали с Юрием, тему, как если мужчина подходит к женщине незнакомой и, в общем-то, как правило, первое чувство, если он не насмешит, то это испуг, правильно?
2: Ну, как бы недоверие. На фронте же. Всю жизнь на фронте.
1: Да, ну и вот если эту ситуацию повернуть, так сказать, в обратку, скажем, ведь не секрет, что бывает и наоборот, когда женщина подходит к мужчине, причем иногда это бывает вот в таких формах, что ты, например, идешь прям по улице, и вдруг к тебе прям подпрыгивают и практически начинают чуть ли не на улице, ну, не то, что уж совсем домогаться, но вести себя весьма непосредственно. Вот как бы такие поступки женщин, как вы могли бы объяснить нам? Это же отпугивает мужчину. Может быть, дамы думают, что вот таким откровенным подходом они как бы к себе привлекают, а на самом деле не на всех мужчин это распространяется. Они могут уйти в глухую совершенно защиту.
2: А очень часто нет никакого другого шанса.
1: То есть уже стоит просто попробовать.
2: Уже
1: ва-банк
2: называется. Да.
1: Что же, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Дивная передача, с вами обхохочешься. Несказанное наслаждение, но, дорогие мужчины, не кажется ли вам, что вы несколько задавили вашу прекрасную гостью? Каким-то неким, извините за выражение, может, вам оно покажется диким мужским расизмом. Вы не дали ей высказаться на ейную животрепещущую тему, которая проскользнула вроде как там что-то такое лесбийское, любовь в розовых оттенках и все такое. И тем не менее, если я не ослышалась, мать-одиночка. Это так?
2: Да.
3: Татьяна, вы знаете, вот мой такой, это, извините, такое шутливое вступление, поскольку только сумасшедшие могут слушать, как, так сказать, я и мы с вами вести и внимать этой передаче, но простите меня за такой вопрос. Итак, я поняла, то есть ваша сексуальная ориентация определена.
2: У меня, я бы сказала, что у меня жесткая сексуальная ориентация, я абсолютно гетеросексуальна, но при этом у меня были в свое время контакты с женщинами.
3: Замечательно. Тем интереснее, так сказать, для меня ваш ответ на мой вопрос. Итак, лесбийская любовь. Мы знаем, что это, так сказать, из античных времен идет, и все, Сафо, там, София Парнок, и все такое, кое-что читали, понимаем. Но, итак, вот лесбийская любовь, лесбиянки. Вам не жаль их в том плане, что как... Простите меня, может быть, я как-то вас очень задену. Лесбийская любовь, инстинкт бессмертия. Как это сочетается? Благодарю вас.
1: Спасибо.
2: Вы знаете, дело в том, что так сложилась моя жизнь, что сейчас у меня живет девочка-лесбиянка. Мы живем с ней вместе, мы не спим с ней, но мы живем с ней вместе. Вот. И вы знаете, это так интересно. Я на очень многие вещи начала смотреть ее глазами. И я поняла, что

0: На самом деле это большая человеческая трагедия, потому что круг ее возможных партнеров и возможности найти себе как бы спутника жизни, спутницу жизни, у нее очень небольшие шансы на это, потому что как бы женщин, которые бы были полностью, действительно, как бы полностью лесбиянками, их очень мало.
1: То есть у них все равно инстинкт продолжения рода присутствует.
0: Да, безусловно. И очень многие, как бы сейчас это стало как-то модно даже, я бы сказала. Модно, престижно, и очень многие любят в это играть. Но это именно игра для мужчин, а не как бы... внутренние.
1: Понятно, там, понятно. Татьяна, я предлагаю прерваться. Напоминаю вам, что в гостях у нас эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская, член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Мы слушаем ваши телефонные звонки. Вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. К тому же времени у нас осталось не так много, поскольку все хорошее рано или поздно заканчивается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вопрос вот к даме. Мне, собственно, так было и непонятно, какая же ее ориентация. То, что гетеро, это, в общем, я слышал, но мне интересно вот не сексуальность, а именно вот духовность. Зависит ли она от мужчины в какой-то степени? И в свете этого второй вопрос. Как вы думаете, но это вопрос уже ко всем присутствующим, вот применение косметики женщинами, оно как бы направлено на противоположный пол или, собственно, для того, чтобы выделиться среди однополых собратьян?
1: Спасибо за вопрос. Видимо, первый вопрос, Таня, насколько я так понял, это вопрос все-таки касается экономической, так сказать, твоей ориентации. Зависишь ли ты экономически от какого-нибудь субъекта мужской особи или нет?
0: Нет.
1: Ну и тогда второй вопрос насчет косметики. Значит, твоя, с твоей ориентацией мы целиком вопрос выясним.
0: Насчет косметики, на самом деле женщина красит для себя. Она не красится ни для особи мужского пола, ни для особи женского пола. Она украшает сама себя для себя в основном.
1: Чтобы чувствовать себя уверенно, как говорит одна моя знакомая. Кстати, наша Прохор, она совершенно не пользуется косметикой, но, видимо, как может, ее и не научили этому. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я гость столицы из Сталинграда. Вчера приехал и ехали в купе с тремя приятелями. А по пути подсела к нам юная девочка. Я думал, что она даже несовершеннолетняя. Это знаменитая проститутка из Куйбышева.
1: А откуда же вы узнали? Она вам
3: сама? А я вам сейчас расскажу, если если есть 4 минуты свободного.
1: Конечно, конечно.
3: Вполне естественно, видя мой интерес к ней, приятели ушли играть в шахматы в соседнее купе. Мы остались наедине. И без таких определенных намеков, но с большим уважением, я к ней относился как к школьнице. По пути разговора, после того, как уже была опустошена вторая бутылка шампанского, она ударилась в откровение. Она едет в Москву выходить замуж за 33-летнего, нельзя сказать, предпринимателя, нельзя сказать, бизнесмена, окончившего университет и занимающегося сейчас на почве финансовых бирж. Он был у них там в Куйбышеве по каким-то своим служебным частям, познакомились, отношения несколько развивались, и вот сейчас у них дело дошло до брака. Вот. Ну, мои отношения к ней были поначалу чисто к дитяти, но когда я узнал, что ей 24 года, и почувствовал в разговоре, что она беседу ведет с мужчинами несколько определеннее, чем со мною, я попытался, ну, вполне естественно, стук вагона, колес, скрип, дневная обстановка, абсолютно не то... что возвышает, окрыляет, одухотворяет. Это, наоборот, ведет к тому, что, чему обычно сводит любовь. К скотству, к инстинктам. вот к тому грубому овладению, удовлетворению похоти.
1: Ну да, да.
3: И чтобы этого не допустить, были отношения сугубо легкие. Она села ко мне на колени, я не имел неосторожность поцеловать ей сосочки. Угу. Вот. Ну, отношения, так сказать, развивались. Так вот я хочу сказать, вот на проститутке порядочный человек может жениться, но на лесбиянке никто и никогда. Потому что там вызывает чувство брезгливости. Я вот не понимаю вообще отношений скотских. Вы же человек. Единственный, кому дано чувство мысли, серое вещество, вышедшее из-под природы, из-под законов природы, и опускает до животного. Понимаю, когда человеком живешь, когда к нему проникнут уважением, когда шорох платья волнует. А вот грузин, который звонил, отрепетировал подругу своего закадычного товарища, и все говорят, это в порядке вещей. Mm-hmm. Я понимаю, если эти чувства расцвели на фоне чего-то, они друг другу нужны не только для постельки, а для того, чтобы мужчина подставил спину под любой удар судьбы, спасти свою красавицу, чтобы ветер судьбы не растрепал ее прическу, а она способна ему, ну, не в жертву, но, по крайней мере, создать то, чтобы он почувствовал себя не просто долговязым, а великим. Вот
1: понятно.
3: Эти отношения.
1: Понятно.
3: Всеми видами религии, начиная от христианства до кришнаитов, вот эта вот случка презирается. Там разрешается только половое.
1: Ну, с целью детей, понятно.
3: Это рождение.
1: А скажите, а все-таки вот в купе-то у вас дальше не пошло вот это?
3: Я не мог, не та же атмосфера. Я говорю, это же жеребячие отношения.
1: Понятно.
3: Там не мог бы. Но понятно. Она сказала, что она будет звонить мне в гостиницу.
1: А как же, извините, ее муж? Вы не боитесь, что приедут ребята?
3: Нет, так я же не буду. Все зависит от того. Она едет выходить замуж. И дай бог, чтобы у них были дети. Может быть, мы со временем будем товарищеские отношения. Такие. Ну, не знаю, в какой степени знает муж ее прошлое. Не знаю. Если бы он знал бы, очевидно, в тонкостях, во всех нюансах. Может быть, у них в отношении бы разошлись бы, на этом расставили. Но он знает, что она с мужчинами, так сказать, общается более конкретно и определенно. Вот я бы очень хотел, чтобы вот Ирочка, которой 26 лет, у которой ребенок 10 лет, это вот она родила в 16 лет, а половую жизнь начала вести задолго до того, как сформировалось ее физическое тело, не говоря уже о совершеннолетии. Как она себя чувствует, с кем работает? И вот если у нее есть возможность, пусть она позвонит сейчас по телефону. 900...
1: Алло, алло, извините, телефоны у нас нельзя называть.
3: А я свой называю.
1: Вы знаете, нельзя.
3: А, реклама?
1: Ну, во-первых, реклама, а во-вторых, просто мы-то будем нести за вас ответственность, если вы приедут по этому телефону, и вас просто грохнут сейчас на раву. Так что спасибо вам за звонок. Да, действительно, Татьяна, я думаю, тут даже в комментариях этот звонок не нуждается. Вот, и видно, что вот этот товарищ, он очень начитанный человек, он читает неплохие романы, наверняка смотрит замечательный телесериал «Санта-Барбара» и же с ними, поскольку язык у него очень так хороший, там ветер, неудача, прическа, все это ассоциативный ряд очень такой сложный. И совсем немножко времени у нас остается, я предлагаю посвятить его еще одному телефонному звонку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Жалко, что осталось мало времени, но я кратенько.
1: Да.
4: Дело в том, что у меня вот растет сын, и я не знаю, как вот его оградить от этого влияния, так сказать, которое сейчас пропагандируется в телевизоре, всякие вот садисты там в клипах. Ну, знаете, вот про серые глаза клип.
1: Да.
4: Ставите
1: да.
4: ужас.
1: Ну вот и вот в клипе вот «Никогда не женюсь, съем паспорт» тоже там, да.
4: Вот эти плетки, это же кошмар.
1: Вы знаете, спасибо, извините, такой у нас экспресс-разговор получился. Спасибо за звонок. Я просто, Татьяна, отвечу за вас. И смотрите, сейчас поступили вот в наш магазинчик, который при нашей программе открыт, специальные такие шторки для телевизора. То есть, слыша звукоряд, вы на какие-то неприятные моменты занавешиваете шторками экран телевизора. Для ребенка там специально лично я разработал эскиз рисунков на этих занавесках. Всякие птички, животные, яйца, катышки и козочки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
1: Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: К к великому сожалению, не полностью расслышал. Ну, включил совсем недавно.
1: Угу.
5: Но интересно другое. То, что довольно своеобразное рассуждение. Вот все говорят, я, например, считаю то, что лучше может быть, даже моя дочь будет хотя бы лесбиянкой, чем попадет под вот то, что, ну, просто я скажу, я зашел к этим в школу, зашел просто, ну, поговорить с учителями. Так в этой школе мне уже предложили и экстази, и ЛСД, ну, и даже эту Кашгарского плана. И план. Так может быть лучше. Пусть они, две девицы, между собой разбираются, чем начнется то, что пойдет по рукам, по мужикам, непонятно каким, которые будут пить, курить там и все прочее. Не знаю, я не могу сейчас объяснить, потому что я не целиком слушал вашу передачу.
1: Понятно, спасибо вам
5: тут за звонок. Тут тяжело сказать, ну, может быть, действительно, каждому человеку написано судьбой, что он ему нужно. Так пусть она, ну, если у нее есть влечение, есть желание, и у другой девушки будет тоже желание, пусть они этим и разбираются.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. И вы знаете, Юрий, знаете, Татьяна, я думаю, что вот на этом замечательном телефонном звонке, который действительно такой очень гуманный, я бы сказал, подход, и видно, что человек обеспокоен вот этой ситуацией, но не хочет как бы ее решать какими-то экстремальными методами. Я предлагаю и закончить нашу сегодняшнюю встречу с вами. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в студию, и надеюсь, что наша встреча в программе «Монморанси» не последняя. Я вижу, что наши радиослушатели заинтересовались вашей личностью. Ну, Юрий у нас, в общем-то, достаточно частый гость и так в студии. И уже обращаясь к радиослушателям, я хочу сказать, что слушайте программу «Монморанси». Люди, которые сюда приходят, весьма интересны. И Татьяну вы тоже здесь еще, видимо, встретите. Спасибо.
6: До свидания.
7: До свидания.
1: Пока.
8: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
9: Что такое за звуки, а?
10: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей уютной студии. Это руководитель ТОО, что переводится как «товарищество с ограниченной ответственностью», руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса». Зовут нашего гостя, сегодняшнего нашего гостя, Якуб Магомедович Стембольский. И здравствуйте, Якуб Магомедович.
11: Да, добрый вечер.
1: Во-первых, конечно, хотелось бы предложить нашим радиослушателям не отходить от своих зеленых телефонов, звонить по ним по телефону 203-19-22. Дело в том, что мне совершенно недавно объяснили, что значит две телефонные линии. Когда вот эти цифры написаны на табло, я не имею в виду в данном случае ваше табло, я имею в виду табло, которое на стене написано зелеными цифрами 203-19-22. Значит, звонки принимаются только с аппаратов зеленого цвета, а если другого какого-то цвета, то с аппаратов этого цвета. Иногда бывает, что все буквы разноцветные, значит, звонить, в общем-то, могут практически все. Ну, это я что-то заговорился. Расскажите нам, пожалуйста, дорогой Якуб Магомедович, вообще о цели создания вашего ТОО, потому что, насколько я знаю, что сейчас у вас идет обильнейшая совершенно, так сказать, рекламная кампания по телевидению, по радио, и даже можно увидеть проезжающие автомобили, у которых написано на, так сказать, боках такая надпись ТОО К и Г, но мало кто знает, что это. В каком году вы, так сказать, создали это объединение.
7: Ну, в принципе, это очень раннее начинание. Я так понял, что от меня сегодня требуется рассказывать именно об этом.
1: Конечно, цифры, цифры, еще раз цифры.
7: Ну, насчет цифр я должен вас несколько огорчить, потому что это будут идейки, идейки, как говорится, и еще раз они. Так вот, организация, она создана недавно. В общем-то, мною, конечно.
1: Ну, это понятно.
7: Но без этих, как бы, незаметных подчас людей, но носящих в себе большое генерирующее начало, не была бы никогда жива наша ассоциация, потому что, сами понимаете, без идеек, или, ну, давайте их называть идеей, потому что это не игрушки, без идей наша ассоциация не имеет, в общем-то, смысла.
1: Ну, кстати, я прошу прощения, что вот немножко вас перебиваю, но сразу нужно сказать, что под идеей, которой ваш, так сказать, консорт, он готов рассмотреть, принять и даже реализовать любую идею, но идея, это даже, в общем-то, вернее, можно назвать идеей следующей. Вот, предположим, сидит человек, в руках у него пустая бутылка шампанского, а по газону скачет ворона. Ему приходит как бы идея кинуть в нее эту бутылку. Казалось бы, полная глупость. Он кидает, попадает в ворону. Вороне, естественно, настают кранты, она превращается в пучок перьев. Вот. Это как бы уже реализация идей. Но сама вот эта, так сказать, мысль, вернее, генерация вот этой мысли, вот это как раз то, что, в общем-то, насколько я понял, и конечно, является вот
7: по моему мнению, да, вот генерирование идей, ну, интересно, кстати...
1: Простите, я просто после того случая простыл. Да, продолжите.
7: Ага. Кстати, вот должен заметить влияние вот каких-то таких заболеваний, даже легких, в корне подчас меняет генерацию мозгом каких-либо идей. Ну, продолжая свою мысль, я хочу сказать, что идеи, генерация их – это одно из немногих свойств, отличающих человека от той же вороны, которая вот превратилась в пучок перьев благодаря вашей довольно-таки остроумной идее.
1: Кстати, прошу прощения, тут ведь еще хочется сказать, что именно человеческая вот способность генерировать идеи, она же сродни способности не то что оценить, но как бы предвидеть идеи. То есть, естественно, если бы вот вы, Якуб Магомедович, сидели на соседней скамейке, вам бы пришла наверняка в голову мысль, что именно в вас полетит эта бутылка. Вы бы отошли подальше или как-то держали бы настороже. То есть оценить как бы момент наступления генерации идеи, когда включается этот генератор, это тоже своего рода достоинство исключительно человеческого разума, я бы сказал.
7: Да, и у нас, впрочем, есть соответствующие люди в нашем товариществе, которые отслеживают и прогнозируют всплески генерирования идей.
1: Потому что это делается с помощью какой-то, так сказать, сложной техники, или это целиком как бы люди, обладающие какими-то вот способностями, как сейчас называют, экстрасенсы.
7: А это одно и то же, потому что у вас, я надеюсь, в голове тоже довольно сложная техника. И манипулируя ее свойствами, вы, не затрудняя лишних каких-то мозговых извилин, сможете генерировать что-либо достойное внимания. Вот. И, в общем-то, в вашем лице я наших всех слушателей приглашаю генерировать идеи, слать их к нам. Вот мы их рассмотрим и уже создадим, может быть, им какую-то рекламу, которая всегда нужна, конечно, без поддержки какой-то материальной. Ну и об этом я вернусь еще к этому вопросу.
1: Просто
7: генерируйте, мы будем с вами работать.
1: Вот сам господин Стамбольский, то есть вы, Якуб Магомедович, вы как бы являетесь номенклатурой консорта идейного генезиса, или все-таки вы являетесь как своего рода выдающимся генератором каких-то идей.
7: Я являюсь как бы играющим тренером. То есть я и генерирую, я и воспитываю генератор.
1: А как тогда обходиться с такими вопросами, как соперничество возникающее? Ну, например, зависть. Там ведь наверняка кто-то у вас генерирует что-то более мелкое, нежели кто-то там другой. Или там, например, он редко. Она, например, взяла и через каждые 5 минут у нее генерация идет. А он там раз в год.
7: Вы знаете, это замечательно, но генерирование каждой идеи несет за собой последствия. Подчас само генерирование важнее и интереснее самой собственной идеи, которую нужно реализовывать, ее нужно развивать, она там трансформируется и все такое прочее. И, в общем-то, если говорить с обывательских позиций, не всегда позавидуешь человеку, который генерировал важную идею. От него потом требуется ее претворять в жизнь. Или хотя бы найти таких людей, которые будут это делать.
11: Угу.
7: Вот. Я просто могу поделиться какой-либо... Ну, для примера сказать вот мою последнюю идею.
11: Да, это было интересно.
7: Она уже пошла в жизнь, то есть есть люди, которые ее претворяют. Все знают, что оспа у нас побеждена.
11: Да.
7: Но я думаю, у вас на теле есть такие вот точечки, которые выдают ваш возраст.
11: Нет, потому это татуировка вот эта.
7: Ну, неважно. Я не имею в виду сейчас мужских особей, потому что это больше касается женщин. То есть всем известно, что с такого-то определенного года эти оспочки не делаются младенцам.
11: А, кстати, причина? Извините, вот это хотелось бы узнать. Утверждаете, а может быть делаются? Вот и тут, получается, ваша идея...
7: Нет, точно говорю, потому что в любой поликлинике вы придете, скажете, сделайте мне оспу.
11: Прививку.
7: Прививку, да. Вам скажут, извините, вы в каком году вообще живете? Давно это нет.
11: То есть как бы оспа тогда искорена вообще на земном шаре получше?
7: Да, да. Она только в пробирках наших ученых, которые...
11: А, ну типа как, чтобы сохранить, типа на уровне зоопарка эти микробы.
7: Да, да, генофонд этих микробов, потому что в космос будут отсылаться, сами понимаете.
11: Коллекция целиком
7: коллекция,
11: всех
7: информация о нашей жизни. Так вот, возвращаясь к этим оспочкам. Так сказать, девушка, выходя, например, на пляж с обнаженными руками, невольно выдает свой возраст по этим оспинкам. Естественно, не всякой это понравится.
11: Ей нет, здесь нужно-то, видимо, как бы сказать нашим радиослушателям как бы точную дату, хотелось бы точную дату отмены оспы, потому что если, например, там в раскладе с девушкой, то-то два года влияет, согласитесь, в некоторых случаях.
7: Ну, я думаю, что нам стоит быть несколько галантнее и кавалеристи, чтобы...
11: Нет, а смысл идеи тогда?
7: А смысл идеи, что мы ликвидируем эти следы. Девушка, которая уже не первой свежести, с этими оспинками, приходит к нам. И ну, вернее, уже не к нам, а к нашим, так сказать...
11: к подотделам, да, к медицинским вашим подразделениям.
7: Вот, к нашим как бы щупальцам нашего спрута, если можно так сказать. Можно. Бизнес-спрут этакий. И ей там делают пластическую операцию, ликвидирующую полностью, то есть вообще как будто их и не было. И ее возраст как бы в ваших глазах становится меньше. И ей на душе вот, светлее.
11: Ну, кстати, я хочу сказать, что вот, если мне не изменяет, конечно, память, и как-то вот мой информационный источник, который до сих пор был весьма надежным, то на Западе, когда вот натягивали кожу, ну, вообще на всей тушке, вот, ее же стягивали к пяткам. Ну, вот, например, приходит пожилая, да, какая-нибудь уже там, а хочет быть молодой. Мадонна такую операцию перенесла. То есть, если ей посмотреть на пятки, да, то на пятках уже как таковых пяток нет. Там два таких рубца, потому что ей все время вот на пятки натягивали кожу со всей тушки. И в результате этого и не нужно удалять оспины, потому что они, естественно, переместились куда-то там в район уже бедра, а там уже как бы они не играют такой роли.
7: Ну, вы тут коснулись несколько щепетильной темы, потому что одно дело пляж, а другое дело, куда переместились эти самые оспины. Ведь самый ненужный момент, самый, может быть, даже ответственный.
11: А может лопнуть и назад все, вы имеете?
7: Нет, ну,
11: это
7: не дай бог,
11: зависит,
7: конечно,
11: от качества операции.
7: Нет, я просто вдруг ваш, так сказать, ее партнер обнаружит их и поймет, сколько ей лет. Самый ответственный момент. Я считаю, что то есть эта идея натягивания, она уже не идея. Потому что мы, так сказать, обрезаем и нашлепываем нечто новое, которое полностью ликвидирует след.
11: То есть, а вот это новое, оно следа не оставляет?
7: Конечно.
11: И даже шерсть там тоже как бы происходит, отрост шерсти?
7: Ну, у кого она еще растет? Все-таки, сами понимаете, с экологией неважно. Чернобыль, он влияет на всех. И
11: ну, кстати, вот эта ваша идея, как бы, она принадлежит, как бы вы скромно умолчали, принадлежит какому-то из, так сказать, работников вашего консорта идейного генезиса или лично вам?
7: Я уже сказал, это моя идея, как пример.
11: Ага, ну что?
7: Я могу еще привести...
11: То есть тоже вашу идею или кого-то?
7: Да, конечно. Ну, я же пришел к вам в гости.
11: Ну, вообще, да. Просто мне и хотелось узнать также, вот, области, в которых работают ваши другие вот сотрудники?
7: Да, во всех областях.
11: Ну, понятно, давайте про вашу идею.
7: Моя идея касается, кстати, вас, как автора и звукозаписывателя. Вот. Всем известно, что какой всплеск новых технологий звукозаписи в последнее время просто заполонил наши умы и наши, так сказать...
11: Души.
7: Да.
11: Ну, душ с буквы «Д». Имею в виду оболочку.
7: Да. Так вот. Но встает вопрос, а что же дальше? Ведь технологии принципиально новые. Они же все равно появятся. И вот мы, вернее, я, ну, с какими-то помощниками, они разрабатывают, делают какую-то черную работу, я предвосхищаю появление новых технологий, принципиально новых. И я называю это аудиобионикой. Ну, то есть мы заимствуем все равно у природы.
11: Конечно.
7: Но что мы будем заимствовать у нее дальше? Это будет химическое синтезирование молекул звукозаписи. То есть вся информация о звуке будет запечатана не в двоичном коде вот этих цифр, который всем уже приелся, да, все уже знают это со школьной скамьи, а именно будут синтезированы как сложные органические молекулы химической структуры. Вся звукозапись будет там запечатлена. Это...
11: А, простите, да, а каким образом будет производиться инъекция?
7: Это будет соответствующими аппаратами, которые зовутся сейчас у космонавта масс-спектрометрами. То есть посылаются, вы знаете, там на далекие планеты эти штуки, они меряют химический состав по соответствующим там каким-то данным. Вот, не об этом сейчас говорить. Такой же принцип будет и здесь. Это будет считывание химического состава от этой молекулы, химика аудиосостава. Вот. И вы будете слышать запись.
11: То есть, в принципе, это получается как бы вот вариант композиторского шлема, который однажды был создан, но не нашел своего вот распространения. А я поясню, как бы один известный достаточно японский ученый, имя я его не помню, но фамилия у него по странному стечению обстоятельств была Хиросима, совершенно точно. Вот. Он изобрел как бы шлем, который можно было одеть на голову, специальные щупы вводились сквозь кости туда, в мозг. Это, конечно, должны быть были добровольцы. И человек сидел, генерировал музыку или какие-то видения. Все это, соответственно, уже через там сложнейшие понятия системы интерфейсов передавалось либо на, так сказать, дисплей вот, телевизионный, компьютерный, либо подводилось к специальному такому медийному какому-нибудь устройству музыкальному, которое играло и практически даже подставлялись те звуки, которые вот у человека в голове звучали.
7: Саш, в принципе...
11: Но они все мерли после этого. Прям вот как мухи мерли.
7: Вот это интереснее, потому что подробности вот, какие-то чисто технологические меня не интересуют. Они сушат.
11: Ну это да, это должно быть... Я с вами согласен.
7: Но я не закончил изложение своей
11: идеи.
7: Кстати,
11: прошу прощения, это же то же самое, как, например, если заставить дирижера точить палочки эти, да, или заставить скрипача починить скрипки. Нет, лучше заставить композитора, например, изготавливать нотную бумагу, расчерчивать.
7: Да, даже не надо заставлять его, если заставить подумать, как это делается, нотная бумага, его заклинит, да.
11: Да, да.
7: Но как вы думаете, что будет дальше после этой химической аудиобионики? Вы вот никогда не догадаетесь, потому что идея у вас не генерируется так сразу.
11: Конечно,
7: а я ее генерировал. Конечно. Это будет бионическая аудиогенетика. То есть она будет вытекать непосредственно из химической аудиобионики. Будет составляться молекула, но уже молекула подобная ДНК. Бесконечное сочетание вот этих как бы аудиогенов, которые будут нести всю информацию о богатстве тембров, стилей, манер исполнения и всего такого прочего.
11: А, кстати, это получается, что практически отпадет так называемое композиторское искусство.
7: Нет, я не говорю, вы опять путаете. Я имею в виду потребителя звукозаписи.
11: Да, ну потребитель, он же будет потреблять в основном то, что подходит ему по химическому составу. А мне кажется, что вот в определенных, так сказать, регионах этот химический состав будет вот очень прост.
7: Странный вы человек, потому что при слове химия сразу почему-то представляете употребления внутрь. Нет, это не будет химией. Вы же не представляете компакт-диск как дырочки и шишечки.
11: Почему? А что же так, это по-вашему?
7: Ну, тогда я не знаю, как вы слушаете музыку, потому что это же еще более тонкий психофизический процесс.
11: То есть вот вы считаете, что прослушивание музыки — это тонкий процесс?
7: Конечно. Вот как будет впоследствии, в недавнем будущем, как это я сказал, в скором будущем определяться качество хай-эндовой аппаратуры? Угу. Делается будет это просто. Значит, записывается голос человека, владельца собаки, на соответствующий аппарат, высококачественный. А что если вы запишете вот на то, что у вас стоит здесь на радиостанции, и включите своей собаке или собаке. В общем, у собаки включается голос хозяина. Если вы включите, она внимания не обратит. Почему? Ухо собаки более тонкое. И вот та аппаратура, которая воспроизведет голос хозяина так, что собака там ляжет, или пойдет там гавкать, или начнет по команде делать свои собачьи принадлежности, то эта аппаратура будет проходить хай-эндовый тест.
11: Вы знаете, я, кстати, вот тут позволю себе с вами немножко поспорить, но исключительно, то есть сама идея очень хороша, но по поводу технических характеристик ушного аппарата животных, вот ведь известно, что, например, собака, если ее, предположим, зовут Шарик, да, крикнуть ей там типа «Галя» резко, то она как бы может отозваться, потому что Галя, Шарик, как ни странно, в ее сознании смешиваются. То есть даже...
7: А у вас есть собака, Саша?
11: Ну, вы знаете, у нас тут внизу огромное количество собак, я не имею в виду там тех людей, я очень уважаю их. А я имею в виду псарню. У нас мы же бега устраиваем постоянно, и поэтому эти эксперименты проводятся очень часто. Ну или кошка, если позвать, ну, например, ее зовут Мурка, да, а крикнуть ей просто там, ну не Мурка, а там Лурка, Гурка, то она все равно отзовется, потому что вот это, так сказать, как ни странно, гласное, на которое приходится ударение, является доминирующей в ее восприятии голоса хозяина. Поэтому ваша идея может остаться так, без ботинок на пятках.
7: Ничего страшного. Вас это, я думаю...
11: Ну, конечно, это меня ни в коем мере.
7: Вы меня, кстати, как бы подтолкнули на определенную, так сказать, ветвь моей идеи, потому что... Мы же берем, нам не нужно магнитофон, который будет собачке там говорить, это фас или все такое прочее. Нам нужен высококачественный, чтобы собачка отзывалась, а не важно на что. И вот дальше развитие этой идеи касается вашего композиторского искусства молодежного. Так как я знаю, что вы пишете только на синтезаторе, вот, у вас живых звуков, в принципе, в ваших дисках, ну, не встретишь.
11: Ну да.
7: Вот. Все сэмплируется. И вот... Когда, казалось бы, и пропущено через обработки. И вот, казалось бы, голос хозяина пропущен через обработки, там замутненный всякими фленджерами, дисторшенами. И вот когда через этот гул всевозможных тембров красивейших молодежных собачка вдруг ляжет или там начнет...
11: То есть выполнит команду.
7: Да. Значит, это высококачественная обработка, высококачественный сэмплер, синтезатор и на чем вы там еще пишете.
11: Вот это уже, в принципе, ближе.
7: Конечно, ближе. А вот видите, вы как...
11: Я бы предложил, может быть, даже другой вариант, как вот довести технику до совершенства. Ведь известно, что комары и прочие такие микромошки, они в момент, так сказать, брачных игрищ, когда у их самочек начинается обильная течка, и им нужно размножаться, они издают определенный писк. То есть не тот противный писк, который мы вот слышим все, когда они кусают нас. Вот, а именно такая определенная частота, которую очень сложно, ну не то, что уже записать, а и уловить. Так вот, если создать звукозаписывающее устройство, способное записать эту частоту, и если при воспроизведении этой частоты у них начнется рефлекторное семяизвержение, значит, у мужчин, у комаровых, а у женщин, соответственно, тоже пойдет процесс, то вот, может быть, это и является хорошим, так сказать, тестом все-таки на насекомых. Потому что, как ни странно, чем организм сложнее устроен. Ну, вот человек, он же вообще, если так взять, он же по колено деревянный, он в лесу не ориентируется, птица может ориентироваться. Вот. А насекомые, это вообще очень, несмотря на примитивнейший мозг, они обладают очень такими точными механизмами выживания в естественных условиях. Вот одним из этих, так сказать, механизмов является, как ни странно, слух или то, что у них это является.
7: Да, но вы меня натолкнули на мысль поговорить еще об одном предмете деятельности нашего товарищества. Но я просто немножко хочу отдохнуть. Очень напряженная для меня беседа.
11: Вот, ну, да,
7: приходится
11: да.
7: мозг. Он не предназначен у меня для вторичной сигнальной системы. Он больше.
11: Это понятно. Вы не тратите свою энергию, сейчас вам вытрут пот. Вы не пугайтесь, это салфетка чистая. Это просто уголок у нее такой. Да. И я предлагаю нашим радиослушателям все-таки звонить по телефону 203-19-22 и задавайте ваши вопросы руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Стембольскому. Ну а сейчас, как я понял, перерыв небольшой на музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы по телефону 203-19-22. Если вы не против, уважаемый Якуб Магометович, то вот первые вопросы начали поступать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я энтомолог. И просто случайно включил радиостанцию и наткнулся на такую фразу с вашей стороны о том, что комарики, в смысле сучки комара, набирают кровь для того, чтобы вот это. Дело в том, что с научной точки зрения они набирают кровь для того, чтобы как раз произвести течку. Ведь их организм не формирует свои внутренности кровь. И вот это вот покус человека, собственно, и наступает для того, чтобы, так сказать, генерировать в своем теле своего рода менструацию. Вот, вот неточность я просил бы, поскольку человек я научный, для меня это просто было, знаете, как серпо.
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, я действительно, Якуб Магометович, небольшой специалист в области насекомых. Я как бы все больше по научным журналам, а поскольку все научные журналы, они проходят серьезную, так сказать, резку редакторами. А редактора — это, как правило, неудавшиеся ученые. То вот, видимо, именно это достаточно ценная информация. Она ушла. И действительно, почему в основном кусают женщины комариные людей? Может быть, этим и объясняется, как сказал наш уважаемый радиослушатель. Что вы на эту тему думаете?
3: А вопрос-то в чем состоит?
0: Ну и правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрейшей вам ночи.
0: Вам также.
4: Это Ирина.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Александр, узнать вашего гостя, поскольку у него он так колоритно именуется, немного его родословно.
0: Вы знаете, очень, кстати, своевременно, потому что еще когда я встретился с ним внизу, с нашим гостем, то я как-то не решался спросить, так сказать, национальный вопрос поднять. Сейчас мы прямо и спросим. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. Действительно, Якуб Магомедович, вот кто вы по национальности? И, кстати, у вас такой еще костюм, с одной стороны, вот эта вот шапочка, как у одного известного молодежного танцора, который везде сейчас появляется, где есть телекамеры. А вот...
3: Это вы имеете в виду Исамбаева?
0: Не знаю, к сожалению, имен и фамилий.
3: Я, правда, тоже не знаю, я в газете слышал, что такое есть.
0: Вот, ну, у вас, я вижу, папах вот как бы наличествует. А потом вот с другой стороны эти модные такие штаны, которые как бы у нас уже никто и не носит. Но это не в обиду вам, просто, видимо, вы консерватор в области одежды. Вот, а уже пиджак-то я не берусь описывать.
3: Ну что, мне можно уже, да, отвечать?
0: Да, конечно.
3: Родословная вот моей ветви Стембольских, в принципе, довольно-таки сложна. Потому что кого там только нет. Все это начинали, в общем-то, выходцы, конечно, с Кубани, переместившиеся на берега Каспийского моря, где находится замечательный, немножко ветреный, но такой живописный и жаркий наш город Баку. Если говорить точно о моей национальности, то я ее классифицирую как азербо-бакинский еврей.
0: Вот. А фамилия, как бы она...
3: А фамилия, вот она польско-еврейская, но в преломлении через вот этих самых казаческих выходцев, которые, видимо, где-то зацепили немножко польско-еврейской крови, которые потом, в общем-то, я думаю, так удачно расположилась в моих генах.
0: И трубах. А вот что касается вашего отчества, если не секрет, кем был ваш батюшка Магомед и как было отчество как бы уже вашего отца, то есть как звали вашего деда?
3: Вот дело в том, что когда был жив мой дед, то еще не было советской власти. И, в общем-то, никаких отчеств у азербайджанцев, которые являются частью моей ветви предков стембольских, у азербайджанцев, как и у прочих азиатов, не было отчеств. А так как своего дедушку я не застал, я родился несколько позже, чем он умер, у папы было отчество как бы, ну, придумала секретарша, когда его регистрировала в ЗАГСе, когда он женился на моей маме. Угу. Она сказала так, Магомед. Кстати, не удивляйтесь, потому что у греков часто встречается имя Христос, родоначальника ихней вот греческой
0: диаспоры.
3: Да, да. Вот, ну,
0: ну да.
3: Какой-то, да. Ну, короче, вы меня не сбивайте, пожалуйста.
0: Да,
3: Магомед,
0: да,
3: о папе, это о папе. Вот наш, так сказать, пророк.
0: Нет, а...
3: Так вот, насчет отчества моего папы. Подождите. Я
0: да. Просто... да, да, да.
3: Он сказал, Магомед, как в Стамбульске, да, ты будешь Стамбулыч.
0: И все.
3: Ну, а он, значит, человек южный, увлеченный, ему сейчас жениться. Ну, что он будет? Вот так он был, Магомед Стамбулыч Стамбульский.
0: Кстати, хорошая очень находка, я считаю. А скажите, а все-таки вот, я, конечно, может быть, это не скромный вопрос, но вот ваш внешний вид, вот он как бы несколько не настораживает прохожих, как бы не соответствует. Вот вроде этим штаны, одновременно кроссовки, вот эта замечательная папаха. И одновременно такой пиджак модный, такого яркого цвета. Как бы, как...
3: Ну, вы знаете, так как вы уже упомянули в начале передачи о частой рекламе нашего ТОО, то я являюсь как бы собственной рекламой самого своего детища. Я часто ношу на себе всяческие щиты с рассказом о наших новых идеях и с приглашением людей делиться своими. Вот.
0: А, кстати,
3: и
0: прошу поэтому... прощения, да, это да. Вот не представители вашего того консорта «Дейного генезиса» иногда сидят вот в каких-то там местах, там, ну, на улице, у них такие здоровые щитки, на которых написаны какие-то вот их идеи, там все подходят, читают, как правило, эти идеи связаны либо вот это... с религией, либо с, как бы, с проблемами беженцев, либо вот с какими-то такими с авиационной проблемой, с НЛО, например. Вот, или это как бы ваши конкурирующие какие-то вот
3: я
0: организации,
3: вам просто, вот,
0: как сказал классик.
3: Сейчас у нас, если когда-нибудь еще музыкальная пауза, я просто покажу нас как бы логотип нашего ТОО, и вы просто будете уже внимательнее смотреть. Если присутствует этот логотип, значит, эта идея, какая бы она ни была, касалась ли она там водостока на вот Манежной площади, или она какая-нибудь идея русского философского заимствования древних греческих, ну, не будем. Да. Ну вот, то есть наличие логотипа говорит о том, что это наша идея, наша.
0: Генерировано в недрах вашего.
3: Да, нашего консорта. Вот. А прочие это, ну, люди, им надо делиться с людьми посредством плакатов. Ну что ж, мы же не можем им запретить и оставить только наши плакаты на улицах.
0: Правильно,
3: хотя город
0: правильно.
3: От этого только бы расцвел.
0: А скажите, насколько вообще мирно у вас уживаются в недрах вашего консорта идейного генезиса идеи противоположные? Ну, ведь бывает так, что кто-то, например, взял да сгенерировал идею о кошках, а кто-то о рыбках, кто-то о мышках, кто-то о свинках. И все эти идеи, скажем, интересны, но ведь бывают идеи, взаимоисключающие одну другую. Вот как вы, как руководитель, то обнятель, поступаете в таких спорных и очень сложных, я уверен, случаях.
3: Так все же у нас механизмы, в общем, проработаны. Я же говорил о, так сказать, прогнозах.
0: Так,
3: а тут
0: так.
3: Есть как бы служба наводки, что ли, если говорить вашим молодежным языком. То есть эти люди, наши наводчики, они просто ищут, куда применить. Вот. Там, где есть пустыни, например, очень хорошо вот, рыбная вот эта идея, которую вы упомянули. Ну, я абстрактно, конечно, говорю. А где, например, там... ну, и так далее. Просто я не хочу сейчас затруднять свой мозг вот оперированием ваших каких-то вот громоздких высказываний. Вы, я думаю, меня поняли.
0: Да, да. Ну что же, я предлагаю еще обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Ваши вопросы Якубу Магомедовичу Стамбульскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Вот не получилось со звонком.
3: Может, кстати, человек, кстати, задумался. в этот момент. Вполне вот вдруг возможно. У него просто блеснуло. Вот он...
0: А скажите, пожалуйста, вот у вас огромный опыт, так сказать. Я знаю, у вас даже вышла книжка «Я и чужие идеи». А есть книжка, так сказать, «Я и мои идеи». Это вот часть вторая. И часто их можно встретить на лотках, вот в метро, так и написано. Якуб Магомедович Стамбольский и... его идеи. Вот. Ну, это как бы так вы уже под новой редакцией. Но не в этом суть. Не проводили ли вы такую статистику? Кто наиболее, вернее, какая наиболее, какая возрастная категория граждан является наиболее активной в плане генерирования мыслей? И хотелось бы рассмотреть тут половой вопрос все-таки. Кто все-таки генерирует сильнее? Женщины или... мужчины.
3: Очень своевременный, кстати, вопрос.
0: Да, но я бы тут не стал затрагивать сейчас национальный вопрос, потому что, естественно, вы как представитель такой национальности, у вас все-таки доминирует мужское начало. Я бы вот попросил в данном случае не учитывать это.
3: Ну, это не важно.
0: Почему вы говорите без акцента, милейший?
3: Ну, я живу в Москве несколько дольше, чем вы. Почему? Ну, потому что вы, кстати...
0: Но вы родились старше. Именно поэтому. Вернемся к статистике.
3: Хорошо. Статистика такова, что наиболее активными генераторами идей являются люди голодные. Я думаю, вы поймете, почему. А половая принадлежность здесь разграничивает этих голодных людей. Если мужчина голодный, наиболее активен в генерации идей, то голодная женщина наиболее активна в воздействии на голодного мужчину для генерации идей. И мало того, она его еще воздействует на него, чтобы он эту идею притворял. Вот. Ну, я думаю, это не новость для многих наших граждан, которые, я уверен, активно генерируют идеи.
0: А скажите, вот я сейчас листаю вашу книжку, и тут вот приведен график. График, где я вижу вот на нем как бы на одном рисунке два даже графика цветных. Один график — это, значит, статистика и динамический рост, вернее, динамика, простите, роста генерирования идей. А другая — это как бы воплощение. Вот эта кривая воплощения, она идет гораздо ниже и менее с крутыми такими... То есть явно не опережает вот динамику генерирования. А скажите, вот ваше мнение, все-таки положение должно когда-нибудь измениться? Вот так причиной такого отставания воплощения от генерирования является ли это прежде всего материальная проблема? Или, может быть, как раз творцы идеи, они просто не хотят пачкать руки ее воплощением и, может быть, даже начинают, но не доводят до конца. Это же часто бывает. А идея, не доведенная до конца в ее воплощении, она как и остается, в общем-то, выкидышем.
3: Ну, вы знаете, я просто плохо помню, что там говорится в этих книгах. Я давно их не перечитывал, и мне просто это не очень важно. Я должен сказать, что в своих книгах я в основном останавливаюсь на

0: вы, наверное, редко заходите в вашу, так сказать, комнату с вашей аурой.
1: Нет, это как раз относится к вопросу, можно вернуться к вопросу вот к этим графикам, графику, так сказать, динамики роста генерирования и графики, так сказать, реализации. Вот как раз сложности с реализацией здесь, а это уже возрастное, понимаете? То есть заход в эту комнату, вот вы посмотрите, тут вот, например, каждый сотрудник, он отмечает галочкой, сколько раз он посещал это заветное место.
0: А
1: вот.
0: Зачем?
1: А потому что обязан посетить определенное число раз, ни больше, ни меньше. Ну как зачем? Вы что, не понимаете, зачем?
0: Я понимаю, дисциплина ну, вот должна быть...
1: На... Ну и дисциплина, да. Это во вторую очередь, а в первую очередь то, о чем не принято говорить.
0: Как... А что же тогда вы меня спрашиваете об этом? Мне как-то неудобно, кстати. Я должен
1: простите,
0: отвечать
1: о чем? Какие-то...
0: А есть у нас звонки?
1: Да, кстати. И, кстати, в дверь тоже звонят, но я не советую вам открывать в это время суток.
0: У вас же операторы есть ли это?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Это опять Ирина.
1: Здравствуйте.
2: Я хотела спросить у Якуба Магомедовича, если он, так же, как известный танцор, никогда не снимает свою папаху, то какая она у него по счету в его жизни?
1: Спасибо.
2: Не кладите трубку, это еще не все.
1: Ага. Отвечайте, уважаемый Якуб Магомедович.
0: Ну, это несколько преувеличено, что я никогда не снимаю. Никогда не снимали лишь такие люди, которых сейчас, в принципе, нет даже и среди нашего народа. Это были настоящие, вы знаете слово, аксакалы. Вот, они никогда не снимали. Мне все-таки приходится, потому что...
1: Ну, есть двери, в которые сложно войти да в таком не, ну... сооружении. Во-первых, у нас здесь вот пришлось Якубу Магомедовичу, он человек пожилой, на корточках заходить.
0: Нет, просто я имел в виду больше экологическое состояние воздуха.
1: Да, это тоже. Да. Вот. Потому что баранья шерсть фильтрует, кстати.
0: Фильтрует, но она... Извините, пожалуйста, но она просто сильнее разрушается. Вот вы посмотрите на итальянские города, на все эти памятники Рима. Они от их экологии разрушаются. А если бы они стояли здесь, их давно бы не было.
1: А вот вполне возможно, что наоборот бы они законсервировались. Это тоже спорный вопрос. Я существовала идея, так сказать, о... вот... А зачем вы махаете палкой?
0: Ну, потому
1: вы
0: что
1: сидите спокойно.
0: Моя папаха
1: да.
0: Отвечает за мои слова.
1: А,
0: вот посмотрите, вот в этих вот местах, понятно. Вот я сегодня шел по вашей вот этой Новой Арбатской улице имени. Вот, вот это пятнышко, вы посмотрите, это же будет через неделю. Вот,
1: да, видите, мне да? кажется, это как бы к орнитологам у вас претензии должны быть все-таки.
2: Я так от чего... хотела узнать, для чего это спрашиваю. Как вот такая усиленная регенерация идей влияет на моль? То ли она исчезает от этого, то ли наоборот очень сильно плодится, размножается. Поэтому вот сколько папах-то в вашей жизни одна, или, может быть, вам приходится почти весь свой бюджет тратить на их приобретение?
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Ну, тратить не приходится, потому что все-таки шлют с родины-то. Меня все-таки там помнят и ценят. Ведь джигит, я не побоюсь этого слова, я из такого места. Джигит, уехавший в Москву и там расцветший, я бы сказал, он пользуется уважением землян своих или сородичей, как у вас принято этих называть людей.
1: Простите, Якуб Магомедович, у меня к вам появилось два вопроса. Все-таки вот как бы ваши такие национальные корни заинтересовали наших радиослушателей. Меня тоже в какой-то степени. Я, так сказать, находясь внутри в вашем офисе, в консорте идейного генезиса от сотрудника одного имени, я его не буду называть по вполне понятным причинам, услышал, что вы якобы начинали, как и большинство ваших, так сказать, соотечественников, торговлей на рынке арбузами. Правда ли это? Все-таки подняться от, казалось бы, такой чисто торговой деятельности до такого масштаба. Это же масштаб. То КИГ, это, в общем-то... Серьезная да, это... сейчас организация, Катер. Как это получилось? Это первый вопрос, если можно ответить. А потом я задам второй, касающийся уже... Вот, да.
0: Все очень просто. Я решил попасть в среду наиболее активных людей. Я туда попал. Вы можете представить, чего я там только не наслушался. Вот. Масса полезного была мною подчеркнута. Вот. Ну, а чтобы не вызывать подозрений, вы сами понимаете, что любой милиционер, которого посылают разнюхать какую-нибудь мафиозную

0: структурную сеть, вот там на рынке, он же тоже кидает арбузики.
1: Конечно,
0: он берет свою информацию. Я поступил подобным же образом, и я об этом не жалею. Вот, опять же, если говорить о бюджете, тоже ведь не лишнее. На дороге не валяется. Вот, там людям платят на рынке-то. Вот.
1: Угу. Ну, то есть, как бы, в принципе, это пошло вам на
0: пользу. Я, правда, не занимался, собственно, арбузами. Это вы так, к примеру, сказали. Я продавал насильные вещи. Вот.
1: Кеды вот детские.
0: Да, вот особенно, особенно ходовой вот этот товар, детские кеды. Потому что... Опять мы, кстати, наталкиваемся на тему, которую я хочу затронуть. Тему детей, тему, ну, конечно, кеды тоже войдут вот в эту самую беседу, обсуждение. Ну,
1: кстати, насколько я знаю, зависит от количества дырок и цвета шнурков очень серьезно цена. Вот.
0: Тут цена — это раз. Потом тут есть, собственно, иерархия. Потому что если твой ребенок ходит с 5 дырочками, это не то, что если он ходит с 4.
1: Да, ну, 3 не может быть. Это что-то я ошибся.
0: Ну, по Москве, да, я еще не встречал.
1: Я все-таки извиняюсь, что перебиваю. Хочу второй вопрос. Это касается технологии изготовления папах. Дело в том, что среди наших радиослушателей бытует ошибочное мнение, что берется просто шкура барана и начинается там как бы кроить ее точь-в-точь, вот как, ну, как там ботинки шьют, маваши шьют эти чоботы, да, вот. А, собственно, я видел сам, когда был в одном из селений вашей родины, я не буду его называть, это первый в мире грузинский космонавт Туйчи Мамукович Пёр провез меня по всему Кавказу.
0: Ну, я скажу только, что это уйгурское селение, потому да, что будет приятно землякам, которые здесь обосновали, что об их селении вот на вашей станции упомянули.
1: Да, конечно. Так вот, там я видел, что для особо, так сказать, почетных аксакалов папахи делают элементарно. Просто вот берется баран, вытаскивается из шкуры, середина тушки вот вырезается пополам, это готовый такой обруч из шкуры, потом сверху нашивается кусок красной ткани, ну, если там вы красный командир кавказский, или белый, если вы белый командир, или, поскольку сейчас уже таких нет, то просто кусок чего-нибудь. Вот, и вот это одевается. То есть практически нет выкройки. Вот, но мне сказали, что это только для почетных. У меня такая есть. Правда, если я ее одеваю, да, то она мне прям вообще спадает на плечи. У нашего барана тушь не белерачива. Там много потрохов. Там...
0: Да,
1: ну, что, кстати, это я об анатомии.
0: Нет, все, вы, да, совершенно правы. Наиболее достойные наши старички пользуются таким способом. Для людей попроще, помоложе, другая. То есть эта шкурка берется куском, и никакой выкройки, она прямо вот берется голова, вокруг нее шкурка, и на месте соединения сшивается. Лишнее отрезается, сверху там вот пришивается то, о чем вы говорили.
1: То есть из серии, как делают вот молодежь сейчас, банданы, такая одежда на голову надевляется. Ну, банданы.
0: Да. Ну, это типа... Вы мне потом как-нибудь объясните. Я просто действительно не знаю, что это такое.
1: Да, я быть... тоже плохо ориентируюсь.
0: Ну, не стоит, да? Это,
1: ну, это очень прохладная одежда, да. А, кстати, скажите, вот ведь как бы должно быть в истории вашего великого народа сохранено имя того первого аксакала, который изобрел папаху. Ведь раньше, я, насколько знаю, одевали до такого, кстати, папаха — это все-таки красиво. Действительно, сложно тут сказать, что папаха некрасиво, только цикл. Человек целиком лишенный эстетики скажет, папаха — это некрасиво или это аппендицит какой-то моды. Ничего подобного. Раньше, скажем прямо, когда все это было давно, одевали целиком баранью голову себе, прям сверху на голову, потому что это было, во-первых, тепло, во-вторых, полезно для волос, вот, а во-вторых, не требовало особых усилий. Как бы вот, потом уже решили, что нужно как-то это дело немножко... украсить. Кто тут первый?
0: Ну, а как вы думаете, вот вы, прикиньте, как его звали? Вот угадайте.
1: Папах?
0: Конечно. Ну, вот. Кстати, неплохая заявка на генерацию достойных идей. То есть уловить ход мысли целого народа, который присвоил имя вот этого самого папаха головному убору. Вот. Хотя были у нас, ведь вы вспомните, буденовки.
1: Будённовке,
0: да,
1: тоже.
0: Это же он первый, сами знаете, сшил из своего, так сказать, из, не своего, а вернее из галифе, снятого с первого убитого белого генерала.
1: Да, да. А вы знаете, кстати, что на самом деле Будённый вообще, вот почему, как появилась вот Будённовка, ему в то время подарили картину «Три богатыря». Вот, а он же до того не видел никогда, то есть как это выглядит. И именно с нее он решил пошить эту штуку. Ему очень приглянулся Илья Муромец, вот, со страшной силой. Ну, понимаете, в каком? В хорошем смысле приглянулся. Ну, вот, а то вы как-то так странно.
0: Я просто задумался о другом, ведь правописание слова «Будённый» искажено. Оно с двумя «д» должно писаться. Потому что его предки, несмотря на данское казачество, поклонялись вот ему, шестирукому Будде.
1: Ну вот, кстати, вот я знаю, что сейчас до сих пор идут какие-то вот там дележи этого. То есть кто-то говорит, что это там от Будды, кто-то говорит, что это все-таки вот фамилия совсем из другой области.
0: То есть это, ну я не знаю.
1: Ну, в смысле того, он как бы... Ведь известно, как командарм он выходил и не в рельс убил, когда нужно полк будить, а просто орал «Полк, подъем!». И, кстати, ему вот Будённый это принимало двойное значение. То есть он как бы всех будил одновременно. Вот. И даже вроде поговаривают, что настоящая его фамилия была, собственно, Смирнов.
0: Ну, не знаю.
1: Да вам, я тоже вот не знаю.
0: Вам виднее.
1: Надо книжку почитать.
0: Я тут, кстати, придумал одно слово, пока вы тут говорили. Так. Ну, не знаю, можно ли сказать.
1: Конечно.
0: Ну,
1: но вы почтенный, как же вам отказать?
0: Будённать.
1: Замечательное слово. Но вы знаете, у нас же есть вот тут огромное количество фэн-клубов. Там фэн-клуб, например, певца Майкла Джексона, да, фэн-клуб ансамбля «Абба», ну и масса других. Вот, кстати, видимо, будет и фэн-клуб Будённого, потому что вообще жизнь замечательных людей нам очень интересна. И мы всегда-всегда готовы.
0: Да, «Усцы», кстати, вот вы вспомните.
1: Вот. Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стымбольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы, если таковые у вас имеются, по телефону 203-19-22. Но прежде позволю я себе задать вам вопрос. Вопрос, касающийся, так сказать, непосредственно возрастного фактора. Вот мы упоминали о детях. Сколь часто вообще вы используете генерированные детьми идеи вот в каталоге вашей организации? Ведь не секрет, что у вас есть каталог идей. И, кстати, поподробнее об этом каталоге тоже интересно.
2: Я начну с детей. Вы знаете, сейчас такое время, что дети нынче не те. И не имеет особого смысла генерировать идеи детей, которые слишком инфантильны в наше время. Вот. Ну, вы знаете, чем это вызвано, и не мне вам рассказывать. Каталог, ну, он существует, но он, так сказать, меня уже не интересует, потому что идеи, которые я высказал, они живут своей жизнью. Идеи, которые высказали другие, мною уже тестированы, заново обдуманы и тоже живут своей жизнью. Меня интересует то, чем мы занимаемся сейчас. А сейчас мы занимаемся именно проблемой детей.
1: Так, это очень, кстати, тема близкая теме нашей программы, потому что мы тоже всегда исследуем, вот, исследуем еще раз.
2: Кстати, отчасти я поэтому согласился сюда прийти вот столь поздний и непривычный для меня час.
1: Может быть, вы прочтете что-нибудь?
2: Ну, не стоит, потому что у меня просто есть как бы... затравочный вопрос к вам.
1: Нет, ну вы вроде сказали, что вы пришли как бы поэтом, и значит, мы ждем стихотворения.
2: Да, я так сказал.
1: Да, ну вы сказали, я пришел с поэтом.
2: Так с поэтом, так вы его...
1: Ну ладно, не хотите, не хотите, не надо.
2: Не пустил, наверное, вот тот вахтер, который...
1: Не будем сегодня о поэзии. Вопрос, пожалуйста.
2: Как вы считаете, сколько детей должно быть в семье?
1: Один.
2: Откуда вы знаете, что я тоже так считаю?
1: Понимаете, в чем дело? Вы как бы в длительном телефонном разговоре при собеседовании мне все это рассказали. Вообще вот этот кусок должны были вырезать и не давать в повторе. Ну да ладно.
2: Да, он очень жесткий, кстати, и застревает. А здесь вот никакая. Вот есть какая-нибудь у вас...
1: А я вам говорил, что это отвратительный ресторанчик, а вы все, да пойдемте туда, да пойдемте туда.
2: Ну там земляки работают, я же должен их был поддержать.
1: Вот. Ну вообще я вам говорю,
2: вам что все равно, вы все равно за счет радиостанции туда меня сводили.
1: Ну да, конечно. Как у это... нас это принято.
2: Да, я еще... Хотел даму взять, но тут вы уж... Неважно.
1: Вообще, вы знаете, в последнее время в них очень повышается аппетит почему-то, и да совсем невыгодно их брать. То есть, как бы, по-моему, сейчас упала мода на соблюдение диеты резко.
2: Я знаю, почему, мы об этом тоже поговорим. Но сначала о детях.
1: О детях.
2: Ну, так как вы перехватили мою инициативу...
1: А мы будем говорить, что дети — это цветы жизни? Ну, просто я, как бы, личная просьба Генриетты Шерст, она просила с этого начать. Ну, будем считать, что сказать. Вообще, да. Все эти рабочие моменты всегда нужно вырезать из программы.
2: Это вы кому говорите?
1: Это оператору я.
2: Да. Значит, итак, Александр, почему вы считаете, что должен быть один ребенок в семье?
1: Я так не считаю, это вы так считаете.
2: А, да, я уже забыл, просто вы меня процитировали. А я считаю, что один ребенок в семье должен быть...
1: Простите, у вас еще, кстати, под пиджаком и на майке это написано. Вы пиджачок-то запахните.
2: Это потом... рекламный пиджак, он должен быть на виду. Да. Так вот, почему? Ну, как вот вы думаете?
1: Почему должен быть один?
2: Да.
1: Ну, во-первых, ей рожать дважды вредно.
2: Да, кстати, вот это вот новое для меня.
1: А другой причины я не вижу.
2: Какие вы заботы. Вы, кстати, галантный кавалер.
1: У меня и шпоры есть.
2: О-хо-хо! Джигит. Буденыч. Так вот, я считаю, почему? качество не то воспитание. Вот представляете, вот у вас один сынок. Ну, не надо представлять, неважно. Угу. Вот. Вы ему там и книжку купите, и видеокассету ему подарите. А у вас два сынка. Значит, и этому кассету, и этому кассету. Значит, ну, этому купил, а этому забыл. Значит, уже воспитание этого не такое качественное.
1: Как то есть, вот, как того... вы имеете в виду перераспределение внимания чисто вот уделяемого
2: детей. Распыление внимания.
1: Распыление, да, по-другому. Так, простите, а как же тогда утверждение, собственно, многочисленных вот ученых, в частности, вот, Павла Портнова, известного диетолога, который говорит, что наоборот, чем больше детей, тем лучше, объясняя это коллективизм, что лучший воспитатель — это коллективизм. Ну, вот если, например, воспитывать детеныша обезьяны одного и потом послать его к обезьянам, его порвут нас ластички на мелкие. Вот. А если его воспитывать как бы с тремя-четырьмя другими детенышами, то он спокойно приживется даже в совершенно чужом большом стаде, поскольку вырабатываются какие-то новые инстинкты, связанные с общением с себе подобными. Вот.
2: Опять я упираю все в качество. Значит, сколько людей...
1: Столько мнений.
2: Да. И сколько людей погибло в предыдущие войны. Отстаиваю
1: свои мнения, кстати.
2: Да. Сколько людей погибло в наши, так сказать, репрессивные годы?
1: В ваши?
2: Да, и нас тоже это коснулось. Да, в моей семье с Тымбольских было как минимум 15 репрессированных особей. И, как известно, ну, не о присутствующих будет сказано, выживают не лучшие люди. То есть убиты на войне самые смелые, отважные, благородные. Убиты, погибли в лагерях самые те люди, которые меньше всего подвержены писать доносы и тому подобное делать вещи. Значит, от кого эти дети, с которыми будут общаться вот ваши дети? От низкого качества населения. Вот. Сами понимаете, по-моему. Вот. И еще. Опять же, квартирный вопрос. Вот вы нарожали кучу детей, у вас двухкомнатная квартира. И они все начинают жениться и приводить своих клав, извините, вот к вам на жилплощадь. Вот. И все дружно начинают, во-первых, мечтать, чтобы вы быстрее съехали с этой жилплощади, сами понимаете, куда.
1: Да, да.
2: Вот.
1: Да.
2: А потом между собой еще мебель делить. Вот. Опять же... Как сказал Булгаков, что в своем знаменитом романе, что квартирный вопрос испортил москвичей. А если детей будет один, квартирный вопрос будет решен, как бы, и москвичи опять станут хорошими.
1: Нет, ну простите, а как тогда объяснить многочисленные такие цитаты из классиков, вернее, как бы тезисы, я бы даже сказал, из многочисленных классиков. Это и Пушкин писал, и Тургенев писал. И он тоже писал, да, вот этот автор, которого с полочки взяли. То есть масса людей писала, и фраза была такая. Он был единственным ребенком в своей семье. Это как бы всегда пишется у классиков.
2: С умилением.
1: Нет, Саша. А я с вами тут не согласен. Скорее, с какой-то долей такой немножко презрительности, иронии.
2: Это дескать, зависть.
1: Зависть.
2: Это зависть. Опять же, смотрите.
1: А простите, как? А мне кажется, опять же, что это связано вот, опять же, с чисто вопросами, так сказать, вот вашей родины, потому что у вас, насколько я знаю, чем больше детей, тем достойнее джигит.
2: Я не навязываю свое мнение. Вот. И насчет того, что сколько у нас рождается азиатов по сравнению с вами европейцами, я отвечу так. Вы, европейцы, очень лихо и активно пытаетесь перенять нашу восточную, ближневосточную, дальневосточную, древнюю восточную культуру. Но когда речь заходит о том, что на Земле живет много азиатов рядом с вами, европейцами, вас почему-то это начинает, мягко говоря, смущать, и вы задаете вот такие вот вопросики.
1: Так, а как бы могли бы вы декларировать, скажем так, вот ваше заявление о необходимости иметь одного ребенка в семье у вас на родине? Я думаю, что вас бы и таганом зарезали.
2: Сейчас бы, может быть, и зарезали, поэтому я как бы роняю эту идею сначала на нашу диаспору здесь у вас. Потом это распространится, люди сами придут к этому. Потому что на Земле слишком много людей, а это стирает напрочь их индивидуальность. То есть становится большое количество неиндивидуальных людей. И если мы вспомним академика Сахарова, который пророчит что? опасность цивилизации от плохой экологии, что, собственно, есть, она портит люди, опять конечно, же, плохого конечно. Качества, они экологически пострадали и страдают каждую минуту. И оглупление. Вот когда их много, и они не индивидуальность, они же глупеют.
1: Но с другой стороны, как бы вот глупление само, оно происходит как бы из-за отсутствия духа соперничества. А дух соперничества, опять же, возможно, если у отпрыска есть там сестренка или братишка, там отобрать машинку, или типа там какая-то даже ведь зависть, она тоже своего рода является вот таким фактором, развивающим детский разум, ну, как ни странно.
2: Вот смотрите, развивающий разум фактор. Сынку, ну, предположим, 5-6 годиков. Вот. А другому, или другой, например, дочке 2 годика. Вот. И, например, вот этот 6-летний начинает отбирать машинки у этой бедной девочки. Вот. Сами понимаете, что это разные весовые категории. Вот. Какой может она оказать соперничество 6-летнему маленькому дебилу, который уже, так сказать, довольно бодро прыгает там по квартире и лихо обходится со своей сестренкой?
1: Но простите, это понятно, вы суете как взрослый человек, понятное дело. Но с другой стороны, если он ее так обижает, то тем самым он как бы... уже воспитывает себя, опять же, не хочу обидеть вас, джигитский дух. Если же она терпеливо это сносит, и есть некоторые сестры, которые терпеливо, то есть это будущее хорошее, так сказать, будет мать семейства.
2: Ну, переставьте их местами.
1: Нет, простите. Ведь функция матери, вот мать, да, когда у нее рождается маленький ребенок, ведь этот ребенок, он, в принципе, также после определенного возраста, не тогда, когда он еще связан пуповиной с высшим знанием, а когда эта пуповина перерезается этой же матерью, этот ребенок становится страшным диспутом. Нет, или диспутом. Нет, диспутом.
2: Дисконтом.
1: Да. Он начинает свою мать всячески да. тоже, как бы, в общем-то, да, попросту да. говоря,
2: мы знаем, мы читаем,
1: тиранировать. Да, если да, бы да. вполне возможно у этой матушки будущей или вот нынешней был бы братишка, который бы ее тогда всячески шмырял и там отбирал игрушки, то это была бы хорошая подготовка для общения вот с деспотом, который уже вылез из ее же собственного пузика. Что скажете на это?
2: Я скажу о том, что представьте такую ситуацию.
1: Да.
2: Есть же любимчики в семье.
1: А один ребенок это вообще любимчик. Ради правильно. Него даже тумбу.
2: А когда их несколько, там, пяток, да, и среди них пяток... один любимчик, то, во-первых, это развивает зависть у других.
1: А вот,
2: не перебивайте,
1: нет, пожалуйста. Простите, а вот здесь я с вами не соглашусь. Если вот он любимчик, значит, у него есть какие-то качества, которые позволят ему быть индивидуальностью.
2: Правильно, и он получает по физиономии от своих четырех братьев за свое любимство и за свою индивидуальность. И становится дебилом, если доживает
1: ничего до подобного, потому что потом он становится генеральным директором какой-нибудь фирмы, и оставшиеся четыре грудничка ходят к нему и просят взаймы денег.
2: Да, они ходят
1: к нему содержит всю семью.
2: В виде рэкета и обирают его и его несчастных клиентов, которые, кстати, голодные люди.
1: Ну, он в данном случае все равно является более выдающимся, чем они, потому что научиться стрелять может и балетный танцор. А танцевать балет вряд ли сможет научиться здоровенные бритые тефтели.
2: Ну, почему? У нас же есть, кстати, курсы в Москве. Вот это одна из наших идей. Обучать вот таких вот, как вы выразились, людей этому изящному искусству.
1: Простите, Якуб Магомедович, вы немножечко не в курсе. Эти курсы открыты у нас здесь, при нашей программе, но обучают там работников ГАИ балетному искусству, с позволения сказать. Что вы показываете мне?
2: Пора мне.
1: Куда?
2: Немножко мне вот тут устало вот.
1: А, то есть вы хотите проверить состояние сантехнического оборудования в нашей комнате?
2: А у вас есть?
1: Не забудьте поставить галочку.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Нет уж, вы сидите. Да, напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магомедович Стымбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса». И я предлагаю, уважаемый Якуб Магомедович, вернуться все-таки к разговору о детях. Мы так завязали горячий достаточно спор о том, какое количество, какое качество. И, кстати, опять же, не учли вопрос различия полов. Не исключено, что если ребенок девочка, то дополнения никакого не нужно. Но в случае, если ребенок мальчик, то может... Хотя я и с тем не согласен. Что вы на это скажете?
2: Это не важно, потому что, я имею в виду, не важно не то, что я скажу, а не важно, мальчик это или девочка. Ребенок есть ребенок. Это понятие вне половое. И, в общем-то, все эти как бы сексуальные, если можно так выразиться, трудности в основном надуманы, потому что само понятие ребенок уже ставит перед нами одну трудноразрешимую задачу. А так, когда так, у вас так, много так, этих трудноразрешимых задач, то у вас происходит, у родителей, я имею в виду, перегрузка всех жизненных сил, то есть и материальных, там достать покушать вот этим жадным, открывающим свои пастям. Глазенки, да, птенцам, я бы сказал.
1: Ага.
2: Вот.
1: Ну да, я просто оговорился.
2: От такого изнеможения то происходит некое отупление родительских умов и, опять же, их умственная деградация. То есть, когда у вас голова забита детьми, пеленками, там, школьными тетрадками и прочей, в общем-то, гадостью, то вам не до умственного развития.
1: Простите, а как же вот вопрос тогда... Предположим, вот он вырос, грудничок, да, вырос и уехал в Мурманск. Вот если он один, кто же будет помогать старичкам, родителям, вот уже ставшей совсем старенькой маменьке, ну, ходить для этого... в булочную, простите. Вот, вот он уехал в Мурманск, а вот если их двое, то вот один уехал, а другой тут сидит, а другой в булочную, понимаешь, сходит. Как вот вы считаете, как же страховка?
2: Значит, во-первых, мы должны смотреть не на отвлеченную вашу модель, а на реальность.
1: Давайте.
2: Обычно тот, кто остается с папенькой и с маменькой, не ходит в булочную, как бы вы о том не мечтали.
1: Логично.
2: А во-вторых, это не семейная, а социальная уже проблема. Должна быть служба типа тимуровцев, ну, конечно, за деньги, чтобы они бабушкам и дедушкам вот эти булочки покупали, вот, и тому подобные нововведения. Это, кстати, для наших идеологов, я их так называю, пища для размышлений.
1: Мы наверняка этот вопрос поднимем в Думе в ближайшее время на рассмотрение.
2: Хорошо. И за консультации, пожалуйста, в наше ТО мы вот при соответствующей поддержке разрешим многие ваши проблемы.
1: Кстати, я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Возьмите, пожалуйста, ручки, бумажки, приготовьте, потому что в конце нашей программы Якуб Магомедович Стымбольский даст несколько адресов и телефонов, которые, возможно, вам пригодятся. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы руководителю ТО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Стымбольскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Якуб Магомедович?
2: Да, это я. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Из налогового инспекции беспокоит вас. Ваше ТО, по моим... Это, кстати, у первополномоченной Италери. По моим сведениям, ваше ТО, о котором вы сегодня неоднократно упоминали, задолжало, собственно, государству порядка 20 миллионов рублей. Каким образом мы с вами должны встретиться, чтобы разрешить этот конфликт?
2: Ну,
4: вы от нас просто бегаете, даже как-то неудобно.
1: Угу. Спасибо вам за звонок.
4: Спасибо, понятно, но дело в том, что...
1: Но спасибо, шубу не сошьешь.
4: Не азербайджанское государство, а... Сами понимаете.
2: Ну, угу. Хорошо, да, я понял.
1: Ну, можно отвечать, да? Можно я отвечу, потому что, как я уже сказал, что в конце Якуб Магомедович даст несколько адресов и телефонов, по которым, видимо, можно обращаться, а все-таки вот ситуацию бы нужно разъяснить.
2: Хотя это не обязательно. Налоговая полиция, это всеми нами уважаемая организация, которая не спрашивает, где с ней встретиться, она просто приходит и встречается. Я думаю, просто молодой человек
1: решил захотел... разыграть немножко.
2: Нет, он захотел немножко артистично повыступать в прямом эфире, я понимаю, это, в общем-то, такую простительную слабость.
1: А что... А простите, не навещали ли вас, так сказать, конкурирующей с налоговой полицией организации, которая называется Пенсионный фонд? Сейчас, я знаю, идут плановые проверки, вот постоянно даже вот...
2: Это тут, вы называете вот этих вот людей? Вот,
1: да, в бегудях таких, с мушками на губах.
2: Да, с такими цепями золотыми.
1: Нет, это вы говорите о другом.
2: А я говорю о них. С ними мы уже давно наладили вынужденный контакт. Но мы с ними расплачиваемся не материальными средствами, а как
1: идеями.
2: Да. То есть, насчет 20 миллионов, да, это правда.
1: Цифра угаданная.
2: Это правда.
1: Но... Может быть, это кто-то из ваших сотрудников? У вас были в последнее время увольнения какие-то?
2: Нет,
1: из вашего...
2: Саш, извините, вы как-то по каким-то клише задаете вопросы.
1: Какие чисто, клише уже сейчас никто не носит? Журналистические... Сейчас уже в моде вот какие-то узкие, я знаю, брюки.
2: Какие?
1: Узкие. Вот так... Кстати, я вот вам тоже посоветовал бы ваши клише поменять на какие-нибудь шорцы там. Ну, это ладно, сейчас уже холодно.
2: Сколько рекламы вы можете разместить на шорцах?
1: Вообще, да, это, кстати, вопрос непродуманный.
2: Вот, насчет 20 миллионов. Неужели наше всеми уважаемое, любимое государство будет восполнять и, так сказать, штопать дыры в своих карманах за счет такой тонкой, я бы сказал, неповторимой организации, как наше ТОО?
1: А
2: есть
1: скажите,
2: же источники более надежны и достойны того, чтобы из них черпали, а не у нас.
1: А, кстати, вот сразу встает такой вопрос, возникает, поскольку ваше объединение идейного генезиса занимается генерированием каких-то идей, может быть, многие из этих идей могут быть полезны кому-то в правительстве, каким-то большим там финансовым кругам. Вот нет ли у вас клиентов, подписчиков на ваш идеи в этих кругах, и вполне возможно, что вы можете стать организацией, сравнимой по своей мощи только там с ФСК или там с ГАИ.
2: Ну, я понимаю, что вы хотите блеснуть своей журналистической смелостью.
1: И клише.
2: Нет, клише здесь нет, слов не подходит уже.
1: Ах, вот, да. Я всегда вот страдал от отсутствия возможности умело пользоваться умными словами.
2: И от отсутствия...
1: Но это после того случая, вы знаете о нем, но говорить о нем мы не будем.
2: Потому что
1: это грустно.
2: Я думаю, что вы страдаете от отсутствия диплома журналиста Московского государственного университета.
1: Почему же? Вчера мне принесли.
2: Ага, так это повод, я считаю.
1: Ну,
2: как вы думаете?
1: Ну, мы же сегодня не заходили в это заведение. Вы думаете, я вас вопрос так, что ли, повел? Зачем мне это надо, господи?
2: Ну, все ясно, ладно, я все понял. Вот. Ну, что я думаю узнать, опять же, у наших слушателей, что они думают о детях. Мне все-таки это наше...
1: Нет, а вы не ответили все-таки на вопрос о сотрудничестве.
2: Сотрудничестве?
1: Да, с могущественными какими-то организациями.
2: Ну, случайно.
1: Или идеи никому не нужны?
2: Идеи без спонсоров никому не нужны. По старой нашей российской традиции я должен сказать, что, дорогие друзья-спонсоры, вот, я бы сказал выше, доноры. Ведь спонсор — это донор. Давайте нам, вливайте свою свежую спонсорскую поддержку в наши истощенные товарищеские организмы.
1: Вообще, на самом деле, спонсор — это еще и вы имя. Ну, с хорошей стороны.
2: Тем более.
1: А адреса и телефоны мы обязательно дадим в конце программы.
2: Да можно прямо сейчас звонить, я считаю. Но обязательно высказать все-таки, когда слушатель будет предлагать свою поддержку, высказать мнение, сколько детей должно быть в семье.
1: Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот у меня такой вопрос. А вот Якуб Магомедович, да, если не ошибаюсь?
1: Да.
5: А вот он единственный ребенок в семье?
1: Хороший, кстати, вопрос. Спасибо.
5: Спасибо.
1: Действительно, вот потому что, судя по, так сказать, вашему цветущему виду в ваши годы, вы как-то не были сильно обижены братишками или сестренками.
2: Ну, я отвечу односложно. Сейчас я единственный ребенок в семье.
1: Хорошо, вот что значит острый такой кавказский ум.
2: Я бы сказал, отточенный приливом свежей еврейско-казаческой крови.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что же отточенный ум скажет, вот, допустим, если там, после порывы похотливой страсти рождаются вдруг близнецы? Я уже не говорю там про такой тяжелый случай, если сиамские, просто близнецы.
1: Ну, может, и тройня появится, кстати.
6: Ну, даже и больше. Ну, когда они подерутся из одной машинки, которая предназначена будет заранее для одного персонажа, что будет делать ваш гость?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Действительно, кстати, это получается такой даже своего рода фатальный случай. Вот, дескать, раз, бабах, и вместо одного вышли, вывалились... Или как?
2: Я тут буквально, вот он закончил, наш уважаемый слушатель, свой вопрос, а я генерировал новую идею.
1: Так.
2: Этим можно этому помочь. Пригласить родителей еще одних. И тогда в вашей семье восстановится вот этот баланс между отцами и детьми.
1: В смысле пригласить, простите?
2: Ну вот у вас двое этих выскочило случайно, да?
1: Да, да.
2: Вот. По моей теории, вам лучше сосредоточиться на одном. Вот, ну, второго, ну, не убивать же его, все-таки родился, там, старался, да, вылез. Вот, позовите кого-нибудь, кому и делать
1: отдайте,
2: нечего.
1: Дескать, просто.
2: Ну, отдать тоже, это проволочки вот эти бюрократические, пока они там все будут преодолены, ребенок уже превратится в идиота, я думаю, из-за недостатка качественного воспитания. А вы их зовите просто к себе, вот, и живите вместе, может быть. Вот, вам же будет интереснее и веселей.
1: А скажите, таким образом, опять же, вот ваше утверждение о необходимости в любой нормальной семье иметь одного ребенка разрушает такой героический образ, как, понимаешь, там мать героиня, да, или там отец-одиночка, отцом-одиночки не назовут, у кого меньше пяти. Вот, значит, это же практически все равно, что уничтожить образ Гагарина или там Паустовского. Ну, как же, это получается, вы разрушаете целые символы, символы понятия добра, плюшевый мишка упал в грязь, этот, как его, Чиполлино порезали в плов, этого, как его, ну, и так далее, и так далее, там, и так далее, и туда-сюда, цыпленка там, этого, который ну, Гаркуша да. ведет этот, спать в спокойной игрушке, вот, он тоже, получается... Как же получается так? А где же щадящий режим для неустоявшейся психики грудничка?
2: Ну, я думаю, вот вы сами и нашли ответ на свой вопрос.
1: Видите, кстати, я могу быть полноправным членом вашей организации.
2: Ну, приходите, и мы с вами поговорим уже как идеолог с идеологом.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, добрый, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Вот, а вы знаете, вот такая интересная тема. Вот, но я считаю, что лучше, конечно, иметь двоих детей. Вот, потому что, ну, во-первых, ему будет весело и круто вдвоем. Вот, а потом на второго ребенка, в принципе, ему надо только покупать жратву. Вот, а одежду можно из первого снять, и если плохо себя будет вести, и одеть на второго. Поэтому я считаю, что второго-то иметь как раз экономически выгоднее, чем...
1: Чем одного, в принципе. Да. Потому что обычно то, что вот на единственном ребенке уже там вырос он из этой одежды, приходится отдавать соседям.
7: Естественно, или просто выбрасывать.
1: Логично. Что не является экономным никак.
7: Вот, а так это я считаю неправильно, что надо иметь одного. И еще, ну, в принципе, очень много, так скажем, сейчас семей, в которых именно не по одному ребенку. Хотя экономическое положение у нас такое дебильное в стране, но вот как раз вот даже вот сколько опрос вот проводит общественное мнение там разное. Компании. Вот как раз люди вот говорят, что и по 49-му каналу вот тут передачи постоянно идут. Вот. И, в общем-то, люди хотят иметь по 3 детей, это как минимум. Поэтому...
1: А некоторые, кстати, да, вот как и больше уж цифру даже страшно сказать. Вы правы. Ну что же, спасибо. Спасибо вам за звонок. Сейчас мы посмотрим, что ответит вам Якуб Магомедович Стамбульский. Якуб Магомедович, вам слово.
2: Ну, так что... если мыслить, так сказать, в в ключе нашего собеседника, то я считаю, что второй ребенок недостаточно сносит штанишки после первого. Значит, мы заводим третьего, чтобы он их доносил, потом четвертого. Ну, а пятого можно уже не заводить, я думаю, потому что штанишки на четвертом достаточно истлеют, чтобы нам не жалко было их выбросить. Вот. Ну, судите сами, нужна ли вам, как, насколько приглядная вот эта вот ситуация. А насчет множества детей в наших бедных и голодных семьях. Дело в том, что длительная жизнь при...
1: А давайте об этом вы услышите после музыкальной паузы.
2: А у вас есть...

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И я хотел поднять вопрос, который, на мой взгляд, напрямую, собственно, соприкасается с тем, что мы обсуждали до этого, количество, значит, грудничков в семье. Каково, по-вашему, Якуб Магомедович, должно быть количество животных в семье? Я не имею в виду там две кошки или там две собаки, а разных видов. Ну, там, например, кто-то может держать хомячка, собаку, птицу и там рыбок. Вот, кто-то... А о количестве каждого вида мы уже поговорим отдельно, если вы не против.
1: Ну, я прежде всего хочу вас, Саша, поблагодарить за вот эту композицию, которую вы сейчас воткнули. Дело в том, что я по обычаю своих, части своих предков, иногда люблю обратиться в сторону Мекки и совершить этакий намазец. Просветляет очень мозг для генерации новых идей, что, вы понимаете, немаловажно в моей вот деятельности. А да, под эту композицию было очень хорошо так.
0: Ну, просто вам не нужно было этим заниматься вот днем. То есть здесь-то это нормально. То, что вы вот сейчас делали, такие вот сложные гимнастические упражнения весьма для такого пожилого человека. А вот днем я не советую вам.
1: А почему?
0: А тут могут не понять. Все-таки это...
1: Ну, в уединенном месте, я думаю.
0: А, в уединенном, конечно. Конечно.
1: Вот. Кстати, если вам интересно, можете как-нибудь подъезжать, я вам покажу. Вот как это делается. Если вы, конечно, готовы впитать часть восточной культуры.
0: Я этим не занимаюсь.
1: Вам и так хорошо.
0: Да, я и так вполне счастливый человек.
1: Вы говорили о животных?
0: Да, животных. Эта тема, кстати, волнует наших радиослушателей очень серьезно, потому что вот нам присылают ведь сюда массу писем, и в них вкладывают не только фотографии своих грудничков, бабушек, дедушек, мам и пап, но и животных. Вот, например, постоянный наш 8-й радиослушатель Вячеслав Пантелеймонович Хобот прислал, правда, фотографию двух соседних ребятишек. Ну, так написал, двух соседних, но они пишут, Вячеслав Пантелеймонович мне, как родные. Вот такая фраза.
1: Ну, он в качестве кого их прислал-то? В качестве животных?
0: Просто прислал.
1: Прислал.
0: Да.
1: Ну, захотелось, наверное. Потому что, ведь вы знаете, человек... Вот почему заводит кучу детей в разных семьях? Потому что люди долгое время жили при социализме. Вот. Они были лишены... у них были задавлены творческие позывы. Но задавлены-то они были задавлены, они подспудно там бурлят, можно сказать. А чем человеку заняться, каким творчеством? Если он, например, не может картину нарисовать или сыграть композицию. А вот они и оттягиваются.
0: Это творчество.
1: Это творчество, да.
0: Да. Ну, а все-таки, что касается
1: животных.
0: А кто-то
1: фотографирует вот этих, да, прекрасненьких, голеньких грудничков. Но, кстати, и на фотографии лучше смотрится все-таки один.
0: Вообще логично.
1: Два голеньких грудничка, если они, тем более, однополые, ну, что-то такое двусмысленное в этом есть на одной фотографии.
0: Ну, и как бы общепитовская даже.
1: Ну, да. Вот у меня нехорошие ассоциации вот вызывают.
0: Ну, а что касается вот наших двуногих, четырехлапых и хвостатых друзей?
1: Тут не будет никакого несоответствия. Вот вы, опять же, оттолкнемся от фотографии. Представьте, что вы сфотографировали хомячка, крокодильчика, кенгуру, тапира, галапагосскую черепаху и...
0: Нет, вернее, лучше так, всех перечисленных вами сперва на галапагосской черепахе.
1: Ну, можно, да. Это, кстати, режиссерская, кстати, у вас есть жилка.
0: Да, ну я же закончил.
1: Закончили, да?
0: Да.
1: Хорошо. Ну вот представьте, нормально смотришь, никаких двусмысленностей.
0: А, кстати, вот искусство фотографии. Считаете ли вы, просто я знаю, что совершенно недавно на Манежной площади произошло огромное мордобитие. С одной стороны шла демонстрация художников, с другой стороны демонстрация фотографов. Вот, одни говорили «мы», другие говорили «нет, мы». Вот, а в результате нам пришлось их разнимать. Ну, нам, вы понимаете, кого я имею в виду. Вот как вы считаете, что есть настоящее все-таки искусство? Это искусство кисти?
1: Или кнопочки с пакетиком химикалиев?
0: Я уже понял, на чьей его стороне уже поэтому.
1: Нет, почему? Я вам сейчас объясню. Да. Дело в том, что развитие живописи...
0: А вы пьете кипяченое молоко?
1: А у вас есть?
0: Нет.
1: Ага. Ну, я думаю,
0: Ну, можно поставить, попросить, вскипятят.
1: Я, в общем-то, не против.
0: Так, поставьте. Сейчас будет.
1: Да? Можно говорить?
0: Да, конечно.
1: Живопись развивалась неоднозначно. Когда-то у людей не было фотоаппаратов, но им хотелось запечатлеть своих прадедушков, невестов, можно сказать, любимых просто собачек. Вот. Как это сделать? Назывался живописец. И он в реалистичной, любимой нашим Глазуновым манере воспроизводил этих, так сказать, персонажей более-менее хорошо, с каким-то отношением себя. Вы возьмите парадный портрет, возьмите портрет, не приукрашенный никакой официозностью. С появлением фотографии эта надобность в живописи такой как бы отпала. То есть вы можете собачку фотографировать хоть в 15 позах, если она их, в общем-то, выдержит. А если художник берется за кисть, то уже ему надо выразить себя. Вот. А выразить себя в этой собачке ему уже не обязательно. Придет фотограф, сделает это лучше, дешевле, и щелк, готово, собачка сделана. Вот. Он выражает в черном квадрате. Вот. И в тому подобных, кстати, шедеврах. Очень люблю эту картину, она очень красивая.
0: А скажите, Якуб Магометович, ведь кому-то пришла идея создания такого вот фотоаппарата, как полироид. То есть что это значит? Это ежи практически секундное создание фиксации определенного момента. Вот, видимо...
1: Эксклюзивное,
0: при том. Эксклюзивное, конечно, потому что второй такой нет. То есть это же... считаю, воплощение мечты человечества равносильной, может быть, вот мечте о том, чтобы выросли из рук там вместо волос под мышками перья, и все летать стали. Ну, перья, как у птиц, я имею в виду.
1: Правильно, но да. Вот эта эксклюзивность используется...
0: Кто, по вашим данным, первый изобрел?
1: Ну, опять же...
0: Вы... Ну, понятно.
1: Как та же фамилия.
0: Угу.
1: Вот. Ну, я имею в виду не Попах, а, как вы сказали, да?
0: Да.
1: Вот. Эксклюзивность это используется нашими гражданами, которые получили сексуальную раскрепощенность и высылают друг другу откровенные фотографии по просьбе предполагаемых партнеров. Вот. То есть они не рискуют, что негатив будет выкран и размножен.
0: Размножен, да. Хотя, в общем-то, с появлением различных сканирующих приборов можно эту фотографию вообще... Ну, а как вы думаете, были вот рекламные щиты вот повсюду там перед выборами висело, чтобы фотографии было, вот они там руки друг другу пожимают на полироиде заснят.
1: Кстати, я припоминаю, вот там, где Жириновский бабульку обнимает, да? Это...
0: Ну, на самом деле, это не бабулька.
1: Нет, извините, вот... Я лучше знаю, несмотря на вашу журналистскую прыть. Это откровенное фото Жириновского. То есть он, ну, баловался вот старушками. Вот. Ну, кто-то решил подать это в виде рекламной программы. Одобрил, кстати, сам, я знаю, он был не против. Вот. Там же просто, ну, не в той стадии было сфотографировано, еще все в одетые были. Вот.
0: Ну, вам, собственно, виднее.
1: Может быть, правда, я не должен в эфире этого говорить, но вы меня остановите, если я что-нибудь не то скажу.
0: Ну, вы человек старший по возрасту.
1: То есть можно говорить...
0: Да, то есть можно все что угодно, ваш опыт, он не позволяет просто мне как бы делать вам какие-то замечания или как-то ограничивать вас в чем бы то ни было.
1: Да, кстати, вот насчет опыта я могу поделиться своими впечатлениями. Я изучал вот эту как бы таинственную жизнь Москвы. Вот. Она очень интересна. Вот. Вы думаете, что вот по субботам, да, вот показывают. Сейчас вот если вы... повернетесь к этому телевизору, к которому припал наш оператор, то увидите, да? Вы думаете, что вот этим ограничивается ночная жизнь Москвы? Ну,
0: простите, Якуб Магометович, это аквариум с рыбками. Он просто как бы любит подводный мир.
1: А такое тоже есть.
0: А, понятно.
1: То есть вы можете найти через печатные издания. Многие из них созданы, кстати, по нашим идеям. Не будем афишировать их, но приносят пользу. Вы человек... В нем накапливается вот это желание. И вместо того, чтобы идти и где-нибудь в саду Сокольники придушить 9-летнего мальчика, он лучше позвонит вот этой партнерше, которая сделает ему все, что он хочет. Вот. Ну, вы знаете, какие бывают желания у наших москвичей.
0: Не, ну а в принципе, скажите, если, например, она же не всегда находится вот в таком состоянии, то есть у нее есть какие-то свои, скажем так, ответвление от мозговой структуры, вот ее ответвление мозговой структуры, каковы они должны быть, если они, так сказать, в какой-то степени компенсируют какие-то резкие скачки, генерируемые мозговыми отростками неполноценных каких-то индивидуумов. То есть она как бы на себя принимает часть их агрессии. Да, но... При этом что же она будет делать? Может быть, как раз тут мы и пришли к тому, что именно не вот эти вот, а вот, так сказать,
1: ну, в те... нашем, Саша, в нашем многомиллионном городе можно найти кого угодно. А за такие деньги любые ответвления восстановятся, я думаю, в общем-то, сполна. Так что, я думаю, все в порядке, и наши идеи, притворенные вот в этих изданиях, оправдывают себя. Вы можете спокойно идти в Сокольники в любое время дня, и с вами там ничего не случится. Я имею в виду вот сексуальную сторону несчастий.
0: Ну, вы, в принципе, опять же, вполне возможно, что все познаете в сравнении, потому что, если, например, залезть на какую-то высокую Кавказскую гору, в какое-то селение, то там... может случиться, особенно с человеком, так сказать, европейского типа, любая неприятность, не только сексуальная, вот. Ну и как бы прибавится там шашлычка в ауле и так далее. Вот как бы вы когда в последний раз прогуливались по Сокольническому парку, скажем, ночью?
1: Ну, в общем-то, вы знаете, какой у меня костюм.
0: Да.
1: Я очень к нему привык. Ну, знаете, как Хаттабыч, он привык к своим туфлям и не менял их. Вот, у него мозольки были. Ну, читали вот эту книжку, да, вы проходили, наверное, в школе. Вот, так же и я. Я не могу снять этот костюм, он... Ну, я просто другой, если одену, мне будет плохо. Мой мозг будет замутнен. А гулять в этом костюме небезопасно. Могут просто не понять. Ну, в Сокольничках по ночам, вот, я там и прогуливаюсь. Кстати, то вот как порядок принципе... я навел вот в этом парке. Вот. Я просто распугал всех этих, вот, которые, ну, о которых вы говорили.
0: Нет, это вы о них говорили.
1: Вот. Ну, я отвечал на ваш вопрос.
0: Поэтому... Мы какую-то прям затронули щепетильную тему и немножко отошли от непосредственной деятельности.
1: А почему
0: щепетильную? Вашей...
1: Я думаю, извините, Саша, я думаю, вот слушатели, они хотят поделиться своими мыслями по этому поводу. Щепетильность — это понятие устарелое. Щепетильно то, что тебя как бы щипит. А то, о чем говорят вслух, уже не так щепетильно.
0: Радио, да, я, кстати, вот, не удивляюсь, почему мы сегодня о Прохоре ничего не говорим, о нашей
1: телефонистке. Ну, она слушает внимательно, потому что ее тоже касается.
0: Ну, давайте обратим свое ухо вглубь московской архитектуры ночной. 203-19-22, телефон нашей студии. Звоните и делитесь.

0: линейкой. И как он будет выбирать все-таки. И даже еще, если же близнецы, если сиамские, то как это воспринимать все явление? Это один персонаж или два, если у него там четыре ручки, четыре ножки, две головы, две задницы.
1: А вы знаете, кстати, вот совершенно недавно, ведь вы, наверное, заметили достаточно длительное отсутствие в нашей программе Энджелса Сторчным, да? Вот они наконец-то получили загранпаспорт. Вот, впервые такой человеческий. Обычно они ездили как груз. Ну, в багаж их сдавали и возили. Вот. И один паспорт на двоих. То есть они, кстати, сильно возмущались по количеству, извиняюсь, как вы сказали, задниц. Не по головам, да.
0: Там же у них, похоже, одна, наверное.
1: Одна. И паспорт. А если две, вот. Ну, давайте, вы знаете, спросим у специалиста. У Якуба.
0: Подождите, еще один вопрос, но он, правда, не в тему, видимо. Меня интересует, а как это происходит вообще, этот процесс? Это что, два сперматозоида на одной яйцеклетке, или это две яйцеклетки на одного сперматозоида?
1: То есть вот именно появление?
0: Ну да, это может быть не к вам, конечно, но тоже ваше мнение интересно.
1: Понятно, спасибо. Спасибо, до свидания. Ну, что вы скажете? Действительно, первый вопрос нашего радиослушателя. Есть ли у вас вообще дети? И если нету, то кто тогда? Вот эта девочка почему-то с большим белым бантом и в балетном костюмчике, и в чешках, которая вьется возле вас тут постоянно.
2: Ну, это по нашему кавказскому и восточному обычаю. У человека должен быть этакий талисман. Ну, человек, он может быть там в виде высушенной головы врага, там, например.
1: Или козы.
2: Или любимые, да, козы. Вы тоже знаете, о чем я говорю.
1: Но мне обычно всегда и дарят вот в ваших краях либо там козу, либо там барашка.
2: То есть любите, да?
1: Да нет.
2: Ну что же, засмущались. А так как я руковожу целой важной организацией, то и наш, так сказать, фетиш или тотем должен быть поглавнее, чем какая-то пробитая шальной пулей черепушка неизвестного чурека, абрека. Вот. И поэтому мы решили завести такую девочку, живого персонажа. Она у нас не первая, потому что мы придерживаемся как бы нимфеточной теории в фетишизме. Вернее, я бы назвал, как это, в талисманизме. Вот. При достижении определенного возраста мы ее, значит, снабжаем выходным пособием и увольняем там, пусть она продолжает свое детское образование в школке или где там их учат. И берем новую, подбираем. И она как бы нас всегда сопровождает. Костюмчики мы подбираем разные, чтобы ребеночек не скучал.
1: Простите, вот, а вот у вашего зама, который тоже очень странная у нее фамилия.
2: А у Карима?
1: Нет, у вас же вроде женщина замут, Тамара Прокофьевна.
2: Она есть, в принципе.
1: А, кличка у нее это?
2: Ну, кличка у нее Карима, потому что.
1: Нет, на самом деле полное имя, конечно, ее Тамара Прокофьевна за граница. То есть у нее, получается, как бы должен быть мальчик в плане вот талисмана какой-то подаренный.
2: Нет, ну я же говорю о целой организации.
1: У нас... то есть это как бы символ организации.
2: У нее есть мальчик, но он отнюдь не талисман, и я думаю, это не очень интересно.
1: Ну, я знаю, он тут шашлыками торгует, вот на Алтуфьевке где-то.
2: Это крыша, как бы.
1: А, понятно. А, собственно, скажите, какая крыша? А, ну ладно, вы не отвлекайтесь. К вопросу о детях, о ваших детях, как перерезана ли пуповина у господина Стымбольского?
2: Я скажу больше. Дело в том, что я уже говорил, что я азербо-бакинский еврей. И когда я родился, решили, так сказать, первую мою, ну, как бы, первую мою ходку в мир сделать по древнему иудейскому семитскому обычаю. И перерезали пуповину каменным ножом, как это свойственно у семитских племен, которые странствовали по Сахаре и издревле.
1: Я, насколько читал древние исторические книжки, то раньше ее даже не перерезали, а клали на другой камень и перебивали камнем сверху, потому что ножей еще не было. То есть это все-таки вы как бы уже жертва цивилизации в какой-то степени.
2: Немножко упорядочу ваши знания. Совсем древние евреи делали именно вот так вот камушком, да. Потом, когда они обнаружили, что можно делать каменные топорики и ножики, они делали. Но ничего нового, в общем-то, не придумаешь. И все новое — это древнее, а все древнее.

0: нам помогает сейчас. Наиболее удобные и наиболее виртуозные хирургические операции выполняются кремниевыми каменными ножами. То есть срез более острый, менее тупится, более как бы гигиеничен он.
1: Совершенно четко. И нету коррозии никакой.
0: Так что недаром лучшие врачи, конечно, все-таки еврейской национальности, к кое я считаю себя принадлежным.
1: И, кстати, зуботехники тоже. Вот я вижу, у вас полон рот золотых слитков. Вот, судя по всему, кстати, правда ли, что я вот опять же услышал от одного из ваших сотрудников, что вы именно сами себе вставляли зубы, вот по примеру того замечательного врача, который сам себе вот вырезал аппендицит. И возможно ли это? То есть,
0: ну, вы знаете, приятно, конечно, слышать.
1: Да и видеть насколько... тоже, видеть тоже не совсем.
0: Я о другом. Насколько светлые легенды ходят среди моих подчиненных обо мне. Вот я прям даже вот удивлен. Очень приятно вот вашим пересказом фольклорным. Вот. Ну что у нас? Какой у вас будет следующий вопрос ко мне?
1: Ну, все-таки вот насчет
0: усиков.
1: Ну, не, ну, вы знаете, усики, кстати, вот ваши усики.
0: Это настоящие бабайские усики, вы мне не говорите. Это веками устоявшаяся модель, очень удобная, вот, в быту, вот, и в прочих делах.
1: И, кстати, насколько я знаю, помогает от простуды.
0: Ну, конечно.
1: Напомню.
0: Обычно вы, выдыхая холодный воздух на морозе из носа, морозите все губы, и, а там биологически активные точки, которые именно отвечают за стойкость организма к переохлаждению. А тут усцы, как вы изволите выражаться на своих концертных выступлениях. Я же знаю, все эти записи я слушаю. Мои, так сказать, мои люди мне доставляют регулярно вот записи ваших выступлений. Несмотря на то, что они как бы по репертуару не очень разнообразны, но они меня забавляют.
1: Ну как, ну я, в общем-то, достаточно хорошо владею ораторским искусством.
0: Ну не скромничайте.
1: На всех митингах являюсь. Кстати, как вы относитесь к митингам, особенно стихийным? Да? Вот мне кажется, что ваша такая одиозная достаточно фигура, она должна производить впечатление. То есть, ну, скажем, за ее появление на каком-то митинге одна из сторон, либо митингующая, либо та, которая митинг разгоняет, должна как бы достаточно платить серьезные деньги,
0: ну,
1: и стараться переманить вас на свою сторону.
0: Ну, митинги, особенно стихийные, появились недавно, потому что движение митьков, оно вышло наконец-то на международные, так сказать, рельсы. И появилось множество стихийных этих митингов, как их уже называют на Западе, которые хотят примазаться и получить свои дивиденды на международной арене.
1: Ну что же, я предлагаю отличную музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магометович Стамбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса», сокращенно ТО КИГ, чью рекламу мы периодически видим на вот, боковинах фургонов, торгующих мясом, развозящих посуду, хлебобулочные изделия и так далее. Скажите, Якуб Магомедович, в силу, так сказать, наличия всех примет ближайшего апокалипсиса, генерирует ли ваш консорт какие-либо идеи, которые могут помочь человечеству избежать этого? Ну, как пример, вот, так сказать, нашествие огромного количества каких-то метеоритов, которые вот-вот, а может и не вот-вот, может там уже надысь.
1: Да, сложный вопрос, потому что метеориты — это только одно обстоятельство, которое угрожает нам вот этим, ну, такое слово, да? Вот оно, да?
0: Оно, да.
1: Да. Ну вот. А ведь множество других есть явлений. Кстати, вот обилие детей в семьях тоже грозит в какой-то степени нам апокалипсисом.
0: Ну да, это как бы все огромное количество каких-то таких мелочей, которые в совокупности и дают вот этот самый апокалипсис.
1: Да.
0: А еще хотелось ведь сказать, что, так сказать, перенаселение, оно вполне возможно, ведь, ну, как вот очень сейчас модные теории о том, что, дескать, космический ля-ля тополя разум, там, адаптивное, нет, какая-то, ну, неважно, ну, связь, да, с, да, космосом,
1: да, да, да,
0: вот, там все вот эти прибамбасы. Так вот, чем больше, сказать, на Земле живет людей, тем, соответственно, большее количество из них сходит с ума от плохой экологии, начинает верить в связь с космосом, а как бы таким образом создается огромное число отрицательной весьма энергии. Здесь такой вакуум. И именно в этот вакуум летит, как бы все, извиняюсь, то, что там имеет крупные размеры и там лишнее. Это я процитировал отрывок из письма Вячеслава Пантелеймоновича Хобота. А этого у Хобота и спросите. То он это не описал.
1: Дело,
0: да,
1: в том, что вы вот изволили выразиться совершенно справедливо.
0: Это не я, это и изволил Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: Ну, бог с ним. Ну, короче, он там написал свои книжонки, да?
0: Ну, как это письмо.
1: А, да. Неважно.
0: Ну, человеку вашему
1: просто
0: возрасту,
1: я немножко позвольте, так как бы...
0: Да я тоже немножко.
1: Да.
0: Да, ну что же.
1: Вот, и я говорю вам, что, например, сошедшие с ума индивидуумы, так, они чем грозят нам? Имею в виду вот эти самые быдлистые, толпистые, стаднистые индивидуумы, сошедшие с ума. Сумасшедшие гении — это совсем другое, да не то, что я имею сейчас в виду. А именно вот эти вот серые людишки, которые рехнулись в плохой экологии. У каждого из нас есть связь с общим космическим разумом, и каждый из нас, некоторые даже питаются оттуда. Вот. Но мы этого не знаем и не замечаем чисто вот физически. Сошедшие с ума люди вдруг это обнаруживают у себя. Это прибавляет им самомнение. Они считают, что они уже напрямую с ним связаны. Но они не только становятся как бы сенсорны этому влиянию, они еще трансформируют его на нас, на окружающих. А так как у него с головой, в общем-то, не лады, он трансформирует искаженную, я бы сказал, как бы пропущенную через обработку дисторшн энергию космоса. То есть они дают нам вдобавок космической пищи свою, мягко говоря, пережеванную или даже переваренную космическую пищу, и мы ее потребляем вместе со свежей. И от этого нам лучше не становится.
0: Ну, то есть вы хотите сказать другими словами, что если, так сказать, в комнате, в которой сидят люди, пукнет кошка, то общий пук будет более зловонным?
1: Ну, очень образное это сравнение. Я просто пытаюсь сейчас прикинуть в своем воображении, как это произойдет, и дать какой-то свой ответ на это.
0: Ну, я имею в виду даже не так. Я, видимо, неправильно выразился. В данном случае просто кошка внесет свою серьезную коррекцию в общую атмосферу помещения, хотя оно, в общем-то, животное глупое, казалось
1: бы. Это, кстати, не самое плохое. Дело в том, что есть, собственно, пук? по нашим как бы последним размышлениям, данным и экспериментам, это своеобразное биохимико-психологическое восстановление собственной человеческой ауры. То есть не только то, что вы выбрасываете из организма что-то вредное, накопившееся там в результате вашей пищеварительной деятельности, но вот вы знаете, вот это в движении восточного человека вот, вот такое, да?
0: Типа, дескать, не хочешь плова, переводится.
1: Да, если это рядом друг. Если наоборот, как бы представитель другого клана, то он как бы ограничивает свою ауру, чтобы туда не вошел, не вошла аура этого врага. Своим, так сказать, пуком. Я просто говорю некоторым доходным таким термином, чтобы было понятно. Человек вокруг себя, как осьминог в океане, создает некую вот свою атмосферу. Это прям это прям
0: ну, да, практически микроклимат даже.
1: Микроклимат, да.
0: Микроклимат.
1: Во-первых,
0: то есть, простите, что я немножко просто хочу для любителей рыболовства. То есть, вот есть такая в аквариуме рыба-сомик у нас тут плавает. Вот своего рода пук — это рыба-сомик. Она счищает послизь со стены, как бы очищает атмосферу.
1: Да,
0: но поскольку аквариум не может сделать пук, то вот это делает за него рыба-сомик.
1: Да. А происходит еще также некоторая автоингаляция. То есть вы воздействие собственными... как это мы скажем, ну, газы, подходит слово, да, вот, по-моему, хорошо.
0: Да, газы.
1: Да, вот. Мы действуем на какие-то сенсорные центры нашего мозга посредством обоняния, и биологически, психобиологически мы успокаиваемся, во-первых. Ну... Чувствуем себя в своей тарелке, если говорить русские пословицы вот этой.
0: То есть, в принципе, конечно, вот если этого не происходит даже непроизвольно, то как следствие это запор базы, а запор базы это уже как бы признак застоя. То есть происходит такое заболачивание организма, поскольку организм он напрямую связан с головой. Ведь как бы известно, что мозги это кишки головы. То есть это же вот, то происходит заболачивание. Отсюда, если верить, опять же, так сказать, сторонникам теории общения человека с космосом, какими-то там мыслительными каналами, то происходит засорение этого канала мышления.
1: Не, ну, с космосом у нас все ясно. Я хочу немножко продолжить о пуке. Дело в том, что существует как бы... Ну, во-первых, о базе. Даже если база затоварена очень полезными продуктами, это все равно не сладко. Вот. А масса полезных газов заложена в нас природой, чтобы именно нас успокаивать, нас ингалировать и тому подобное. Но существует два как бы вида пука. Возьмем немножко ближе к нашему времени европейскую немецкую нацию, где у них, в принципе, в обществе считается хорошим тоном, значит, не сдерживать себе ничего.
0: Ну, не то, что хорошим тоном, просто ну, это считается, как бы, что человек заботится о своем здоровье.
1: Да, то есть он, они этим подчеркивают.
0: Все равно, что занятие спортом, он горнолыжник, а он там, например, конькобежец.
1: А он пукнул.
0: А он пукнул, то же самое, это считается престижно, кстати.
1: Это престижно и демократично, то есть человек... свою индивидуальность не скрывает, он занят сам собой, он себя любит. А как у вас сказано в вашей христианской литературе классической? Возлюби себя как ближнего, ну, что-то типа того.
0: Ну, вы да, вот так да. Как, какие-то познания имеете.
1: Вот.
0: А, кстати, я прошу, простите, вот все-таки я, будучи недавно... я не думаю, что сильно интересна.
1: Она еще сильнее. Сильнее.
0: Ну, тогда сейчас я расскажу про свое впечатление от недавней поездки в Германию, где как бы совершенно случайно я попал в компанию там немецких
1: германцев.
0: Людей, германцев, да. И такой был типа странный разговор, там, когда вышли перекурить на крылечко этого кабачка, где сидели, один там у другого спрашивает, слушай, говорит, Шнитке, ну, так того так звали, Шнитке, вот немецкое имя, говорит, слушай, Шнитке, как тебе понравилась сельза? Он говорит, ты знаешь, за сегодняшний вечер она ни разу типа не пукнула. Я, говорит, наверное, не буду с ней завязываться, потому что, значит, если она так сдерживается, значит, не бережет свое здоровье, какая из нее, говорит, получится будущая мать
1: моего
0: семейства.
1: А потом в сексуальном, сами понимаете, смысле женщина, которая себя сдерживает, это...
0: Ну, комплекс.
1: Конечно. А вторая часть моего высказывания. Обратимся к нашему кавказскому народу или более южному.
0: Вот тот, который уже там из там Нижний Ламов город, вот оттуда.
1: Ну, это не важно.
0: Ну, да.
1: Вот. Дело не в том, какой город, а я беру более широкие географические понятия. Пук этих народов, он несет в себе агрессивную заряженность. Потому что этим народам живется трудно. У них не Германия, где гамбургеры на каждом, с пивом на каждом шагу, пожалуйста, там только рады будут, да? У них все-таки жизнь посложнее.
0: Постоянная борьба с природой.
1: С себе подобными.
0: Себе подобные из соседних аулов.
1: Да,
0: дележ вот... бахчи, кстати, часто, вот сейчас я слышал, прям дележ бахчи происходит на каждом шагу.
1: Да, потому что освободилось много земель новых.
0: Да, а тем не менее возделывать их, значит, это нужно вложить больше труда. И тут даже не то, что дележ бахчи, а дележ, так сказать, уже плодоносящий бахчи.
1: Да, потому что каждый норовит отдать свой кусок этой бахчи, чтобы на ней просто,
0: бахчи.
1: Да, чтобы на ней просто не мучиться.
0: А тот, который уже бахчу сделал, он сделал бахчу, она уже цвела. И тут приходит тот, говорит, слышь, верни бахчу. Тот говорит, ты что, ты мне отдал пустую бахчу, моя бахча вся в цветах, ну, предположим, там. Ну,
1: да.
0: не в цветах, там, неважно, что на бахче
1: ну,
0: растет.
1: Вот в этих завязях.
0: В завязях, да. А тот все равно говорит, слушай, по документам, документы там, как бы у вас, я знаю, не особо котируются еще.
1: Ну, в общем-то, мы постепенно тоже приходим к этому, что это надо.
0: Надо, конечно.
1: Это
0: конечно.
1: Тоже средство регулирования социальных отношений.
0: Исключительно.
1: Вот. А агрессивный пух, так сказать, определенного круга народов, он высказывает отношение к человеку агрессивное. То есть, если при тебе пукнул, значит, он хочет от тебя огородиться. Хочет вернуть себе свое аурическое «я» и вытолкнуть тебя из него. Вот. Значит, ты его недруг. Поэтому у нас не принято пукать, когда люди садятся кушать плов на свадьбе своей дочери молодой.
0: Это... Я вот, кстати, знаю, что в подмосковной Немчиновке, ну или это Москва считается, есть одна девочка, которая просто летом на расхват. Маленький ребенок, совсем лет 13. Так она вот это делает, ну, имеется в виду, пукает
1: Да-да.
0: Так громко, что, например, уходит хозяева. Там же Немчиновка состоит из таких сельского типа домиков, в общем-то, совсем. Вот, ее типа берут как бы на прокат. Мы там уходим на 2 часа, например, за водой к колодцу. Ну, или там едем на поезде куда-то там, неважно, за плодами с бахчи какой-то вот они. Вот. Девочку эту сажают, и она как бы вот сидит, и иногда у нее это происходит непроизвольно. И злоумышленники, когда они проходят мимо этого дома, они думают, каков мужик там здоровый, что он так дал. И обходят этот дом стороной. Вот. Но здорового-то мужика для него позорная должность, а девочка это кормит всю свою семью, и она уже вот в Немчиновке, там, у них особнячок там.
1: Ну, там. А это хорошее место, да, считается?
0: Ну, в общем, да, котируют.
1: То есть, если там появится человек...
0: Много новый... таких людей, то спрос на них будет. То есть, если у вас...
1: Ну, вы не поняли, что я хотел сказать, но это не важно. Я еще хочу сказать, что, опять же, пуковость зависит от химического состава собственного тела. А это немаловажно. Химический состав тела зависит от пуковости тоже. А это еще более важно.
0: То есть это все завязано как на бахче. Вот.
1: Конечно. Сколько ты в нее, извини, вот этого вложишь?
0: Солнце.
1: Солнце, да.
0: Земля. И между ними бахча.
1: Бахча под бахчой и то, что ты туда накидал.
0: Да, да.
1: Вот. Очень важна проблема похорон. Потому что дети, от которых мы говорили, это как бы потенциальные клиенты вот этих заведений с органами, с трубами. Вот.
0: Ну, их резвит это, прежде всего.
1: Да, они, кстати, очень забавляются, когда слышат...
0: Фуги, баха различные.
1: Да, да.
0: Кстати, хотел сказать, ведь действительно этому вопросу... Кстати, тема достаточно грустная, но тем не менее мы вынуждены ее затронуть. Гонориетта шерсть просто требует этого.
1: Ну, почему грустная, извините, Саша?
0: Не, ну, она, по крайней мере, жизненная.
1: Дело в том, что хорошая... эта тема ведет к Богу. А когда вы пришли к Богу, то вам не так грустно о ней говорить. Вы же знаете, что вас будет ждать.
0: Логично. Так вот, как бы тема действительно захоронений. Ведь одной, так сказать, из необходимых совершенно процедур будущего будет, видимо, сопоставление состава, так сказать, захоранивая его в
1: захоранивающую
0: Землю.
1: Да.
0: Землю.
1: Ну, вы хорошо, кстати, запомнили нашу предварительную беседу по телефону.
0: А которую... я записал ее просто ручкой.
1: Ручкой?
0: Да.
1: А звуконосителя никакого?
0: Нет, я пользуюсь старыми еще способами.
1: Понятно. Очень хорошо, потому что, в принципе, это некое скрытое пиратство. Вот отписывать мои диалоги с собеседниками. Вот. Ну, в общем-то, лучше это делать с моего ведома.
0: Понятно.
1: Так вот. Проблемы. Представляете же, сколько мрет индивидуумов.
0: Да, как мухи.
1: Как... Да, их же куда-то надо девать. Вот. Это раньше, это патриархальное, тихое деревенское кладбище, где так хорошо растут грибки.
0: Нет, ну тут давайте просто вот так скажем. Ведь раньше, да, как бы люди, они были, ну, не выездные. То есть, например, жил человек, ну, возьмем там Смоленскую губернию. Вот он жил, и иногда он съездит в Москву, если он там в Москве и помрет на рынке от солнечного удара, предположим, да, то его все равно везли хоронить на родное кладбище. И таким образом вот этот круговорот вещества в природе, то есть человек выходил из этой земли, пил молоко женщины, которая пила молоко коровы, которая ела траву, выращенную из этой же земли, его в эту же землю закапывают. В результате, кстати, обширной миграции населения. Вот вы тут у нас тут что-то приехали, да?
1: Ну, мне можно, мне просто, у меня много уже... крови разнообразных, я подхожу.
0: Вот, а теперь представьте себе, что, например, захоронить европейца в вечных льдах Чукотки. То есть на этих льдах ни один этот самый...
1: Морж.
0: Морж там, или не, там не этот котик. Да, вообще он практически будет чуждый химический состав. А также здесь, если, например, представитель вот вашей народности захоронить где-нибудь в районе Смоленской губернии, то на этом месте трава будет очень жухлая, там, а может быть, наоборот, буйная. Поэтому вот этот сертификат химического состава как бы индивидуума, который собирается...
1: вводится, кстати, экспериментально, я должен сказать, в некоторых узких географических объектах, ну, чтобы не особенно волновать население, просто действительно человеку выдается сертификат его химсостава в как бы в проекции. То есть во что он превратится по разложению?
0: Это дается после 60 лет, когда уже как бы заведомо известно, что состав организма не изменится. Потому что, например, если вам дать такой сертификат в 30 лет, то вы после 30 лет начнете, например, есть одну баранину. И ваш тогда состав будет больше приспособлен для совершенно другой области, нежели там среднерусская возвышенность, к примеру.
1: Конечно. Да. И чего требует современное положение дел вот с телами умерших наших соотечественников? И только соотечественников.
0: Ну, вообще, потому, что... соотечественников землян.
1: Да. Перенаселение, ведь у них, у наших, так сказать, предков тоже чувствуется, им тоже тесно. Вот. Поэтому крематорий выручает в какой-то степени. Вот. И я считаю, человек, который придумал этот самый аппарат, достоин какого-то увековечивания и, в общем-то, памяти. Но
0: с другой стороны, простите, это же сильно меняет, достаточно сильно меняет состав воздуха. Ведь как бы, скажем, если сжечь шину автомобильную, то
1: вреда будет гораздо больше, сожжем пару сотен трупов в крематории. Тем более, если их сжечь как бы в замкнутом пространстве, то выгорание происходит наиболее полно, а это уже экологически вполне совместимый пепелок, который можно прямо закапывать.
0: На бахчу можно
1: сыпать. Бахчу, да. Вот. А все-таки традиция кладбищ, она не умрет, потому что ну как же можно без них? Вот.
0: Ну, то есть, даже это как бы, вот если посмотреть на, так сказать, грустную стенку крематорской вот этой с табличками.
1: Да, вот это вернисаж, так сказать.
0: Да, то одно дело, другое дело. Такое тихое кладбище, заросшее березкой, там птички всякие, там невелички, там скамеечки.
1: Грибцы, опять же.
0: Да.
1: Вот. Ну, подосиновички.
0: То есть все это как бы является таким же атрибутом.
1: У нас, кстати, местности. Принято виноградники высаживать в этих местах. Они очень плодоносят круто. Вот. А насчет традиции, она трансформируется.
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Она станет как бы человеку, вот эта традиция закапывания в кладбище, как бы наградой за его достойную жизнь.
0: Ну, конечно.
1: Вот поясняю вам, чтобы было, Саша, вам понятнее. кто может претендовать на вот это? Человек, подходящий по химическому составу к данной местности.
0: Правильно.
1: А в широком смысле, в историческом, я бы сказал, местности. Местности не только
0: там. А это значит, что человек, который ни разу не, так сказать, изменил своей природе, то есть своим природным, с позволения сказать, корням. То есть у него не было каких-то кровосмешений, и он, так сказать, если и ездил куда-то, ну, например, на экскурсию в город Хельсинки, то брал с собой бабушкины пирожки с капустой, а не ел там
1: чтобы
0: гамбургер.
1: Приехать обратно к бабушке,
0: в целом и здоровым.
1: А вдруг есть. Действительно он как бы даст дубаря у бабушки по приезде своих Хельсинок.
0: Да, и его чего... вдруг пошлют, скажут, ты набрался там в Хельсинки, иди, езжай да. туда захоронивай.
1: Нет, ну, в принципе, его можно и кремировать, но где мы найдем людей вот для элитного захоронения на кладбище? Потому что это будет захоронение, как я сказал, элитное. Мы, опять же, вернемся вот к этим... сертификатом химического состава тела по разложению. По ним будет как бы учитываться вся твоя прожитая перед этим жизнь.
0: А, ну, ваша тоже.
1: Да, конечно. Я, в общем-то, довольно-таки смело и светло смотрю вот на это свое будущее.
0: Простите, но я, так сказать, из некоторых источников, заслуживающих доверия, знаю, что вот вас, ну, не конкретно вас, а вот у вас, как бы прям вот непосредственно в попахах и туда. Вот, а состав папахи, каким образом, неизвестно, на каких пастбищах ходило животное.
1: Знаете, по разложению человеческого тела происходит такое количество выделения и тепловой энергии, и воздействия на химический состав окружающего, то, что если захоронен достойный человек, проживший свою жизнь достойно, химически пришедший к ее завершению логическому свою жизнь.
0: Ну, понятно.
1: Вот,
0: понятно.
1: Да.
0: А то, простите, кстати, да. Я хотел спросить, а почему тогда вот закрыли весь кислород тому кооперативу, я не буду сейчас называть его имя, который вот недавно он существовал, шумный был кооператив, который, так сказать, на этой энергии, вырабатываемой при разложении естественном, так сказать, людей, он заряжал аккумулятор к автомобилям. Вот прямо стояла станция по зарядке аккумулятора. Вроде бы тратится в холостую энергию, а так...
1: Дело в том, что были злоупотребления, насколько я знаю, по нашей, так сказать, прессе, которая... Это же происходило... Ну, не будем уточнять.
0: Да, не будем.
1: Да. Происходили злоупотребления по расширению воспроизводства. То есть им надо было больше и больше. И
0: приходилось, да, как бы...
1: Были злоупотребления вот
0: уже с
1: сырьем, покойничками.
0: С сырьем, да.
1: Вот. А напрашивается как бы такой вывод, что люди более, мягко говоря, обеспеченные, чем мы с вами, захотят войти в эту похоронную кладбищенскую элиту уважаемых людей и будут питаться определенным, значит, продуктом,
0: подходящим,
1: чтобы, подходящим
0: под территорию, да.
1: А и тут природа нам как бы подготовила такой сюрприз, я бы даже сказал, подарок. Вот как ты не кушай, какой диеты ты не придерживаешься, если ты прожил жизнь не трудясь, не развивая свой мозг, не делая добрых дел, вот, то твой химический состав никогда не совпадет. То есть искусственное вот это самое синтезирование химического состава, как синтезирование звука...
0: Даже не синтезирование, а культивирование.
1: Культивирование. Можно сравнить с синтезированием звука скрипки. Вы никогда не синтезируете звук скрипки Ойстраха.
0: А знаете, видимо, от чего это происходит? Потому что как бы... Есть такое понятие «песнь предков», но у вас это особо культивируется.
1: Да, я, то, кстати, живя... у меня голос поставленный, я могу даже похвастаться.
0: Ну, я думаю, что вы нам сегодня что-то исполните.
1: Я был бы очень признателен вашему вниманию.
0: Но это немножко позже. А вот как бы ведь формирование вот этого внутреннего химического состава тушки будущего, так сказать, клиента, оно как бы зависит не только действительно от продуктов питания, от воздуха, а еще от, так скажем, какой-то такой моральной, генетической установки. В большей степени. То есть это формирует как бы... То есть если, например, не исключено, что привести человека, который, например, ну, скажем, чукчу, привести в Африку, но если этот чукча вдруг каким-то чудом с самых первых дней впитает устои и как бы целиком проникнется...
1: И в первую очередь он должен выучить язык.
0: Язык. Конечно, потому что от мимики зависит. То есть посмотрите, вот почему у немцев такие лица. Потому что у них все буквы «Р», у них поэтому челюстная система развита.
1: Да, кстати, очень много
0: сейчас приходят, просят у нас,
1: чтобы пережевывать вот эти...
0: Овсяные, вот хлопья вот
1: нет,
0: эти.
1: Нет, ну вы немножко не знаете. Овсяные хлопья — это англичане.
0: Немцы... Нет, англичане едят кашку, а эти — овес.
1: Ну, это всего лишь гарнир к пиву. Вот солоноватый маринованный овес. Да. Не самая жесткая пища. Престижно и как бы по-мужски у древних германцев считается, так, не затрудняясь, есть котлетки из конских сухожилий, которые как бы показывают твою мужскую силу. И да, прибавляют тебе мужской силы в нужных моментах.
0: Нет, ну я знаю, что у них еще устраиваются вот на пивных праздниках. Кстати, по-моему, вот скоро будет грандиозный пивной праздник там. Вот, это раскусить пополам копыта конское. Я не имею в виду подкову, конечно, а копыта. Берется копыта коня и раскусывается пополам. То есть зубы там очень-очень главные. Кстати, доказано, вот, что самые крепкие зубы – это вот у немцев и у женщин.
1: Я, в общем-то, могу подтвердить ваши слова и как бы даже трижды расписаться под ними, потому что все мои, весь мой жизненный опыт – общение с немцами и общение с женщинами подтверждает, насколько крепкие у них зубы.
0: Ну что же, и пока вы будете расписываться, я предлагаю послушать музыку.

0: Никакая совершенно песня, не будем мы ее слушать. Скажите, пожалуйста, Якуб Магомедович Стамбольский, а вот, собственно, мы говорили сейчас о экспертизе, которая должна как бы...
1: Определять, кто избранный.
0: Соответствует, да, соответствует. Вот ведь известно, что особенно в отдельных странах и регионах существует, так сказать, взятничество и все такое прочее. Если, например, какой-то человек, чей химический состав совершенно не соответствует составу почвы, которая будет в дальнейшем после смерти его убежищем, просто кинет деньжат, да, чтобы именно спать в том в пухе, в котором он хочет. Вот. Ну, а конкретнее быть привилегированным, так сказать, клиентом и быть не кремированным.
1: Чтобы его какой-нибудь оболтус, внучок, говорил... Да меня дедушка похоронен там, короче.
0: Да, да.
1: Его прям похоронили, а твоего дедушку из него сделали порок.
0: Да.
1: Вот, я имею в виду такой, ну, пшик.
0: Да,
1: не
0: да.
1: Порок. Вот. Ну вот, это очень важный вопрос, но люди, которые будут определять наличие элитности в вашем организме после смерти...
0: И в вашем.
1: Ну, я думаю, у меня все в порядке. Вот. Они будут сверхэлита. То есть это будут неподкупнейшие люди, подобные египетским жрецам. Вот. Они будут, ну, я не знаю, последней опорой человеческой совести в наше вот такое вот криминальное и, в общем-то, нахальное время.
0: Ну, ведь не исключено, что однажды, проснувшись с утра, так сказать, и у них там что-то не в порядке в пищеварительном тракте, например, то все, он вдруг возьмет и скажет, нравится мне вот там тот-то, тот-то и тот-то, не совсем у него подходит, но дай-ка я там поставлю ему подпись. Может быть, имеет смысл, и может быть, так и будет делать это безымянным, то есть лишенным личностного какого-то начала, вот как, скажем, анализ на СПИД. То есть берется как-то химический состав тушки определенный.
1: Да, я понял вашу мысль. Дело в том, что будет многоступенчатая система проверки. То есть, прежде чем как человек, вот этот избранный эксперт, пойдет делать свой анализ, он пройдет сам анализ у надэкспертной комиссии. То есть те люди, которые проверяют годность эксперта к экспертированию.
0: Ага.
1: Вот, это очень мудро, потому что это работает почти наверняка. Вот, конечно, может быть, попадется какой-нибудь брак среди вот этих захороненных тел. Но я думаю, к тому времени мы генерируем какие-либо идеи по созданию ликвидации этого брака. То есть опрыскиванию их могил каким-либо химическим составом, который
0: анализаторами какими-то.
1: Нет, он восстановит баланс между тем, что врыли в землю, и тем, какая она должна быть.
0: Ага, ну то есть это как бы...
1: Это санитарная очистка кладбищ будет. Угу, в хорошем угу. смысле.
0: А прошу прощения, да-да. А как же быть в таком случае с животными? Ведь...
1: А животные, они, чем их не корми, они всегда соответствуют.
0: Интернационально как бы.
1: Да, потому что...
0: Ну нельзя же, например, похоронить крокодила на Ваганьковском кладбище, с позволения сказать.
1: Ну,
0: или там, скажем... кого, ну, скажем, обычную собаку-дворняжку где-нибудь в Африке.
1: В Африке?
0: Да.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: Вообще, собственно, это и не важно. Давайте послушаем,
1: в Африке,
0: что хотят.
1: Конечно, нельзя, это точно, потому что ну, там их кушают.
0: Да, это, считай, все равно, что банан закопать здесь. Ну, да. Банан взять и закопать.
1: Вам
0: здесь
1: не дадут этого сделать.
0: Кстати, почему банановые корки здесь не разлагаются и лежат долго-долго?
1: Ну, потому что вот то, чем посыпают землю зимой, консервируют эти корки. И, в принципе, они могут принести очень много пользы, если их, соответственно, собирать, перерабатывать и утилизировать.
0: Кстати, вот то, чем посыпают зимой, при этом почему-то совершенно не консервирует дно автомобилей.
1: Опять же, природа борется... нашими же руками, с нашими же излишествами. То есть, значит, она нам подскажет, что автомобиль — это излишество. Надо искать другие средства.
0: Да, мысль, не лишенная разума. Я предлагаю обратить ваше внимание Ох, черт, это все еще с момента работы экскурсоводом осталась привычка. Обратиться к звонкам наших радиослушателей, я, конечно же, хотел сказать. Телефон 203-19-22, и ваши вопросы гостю нашей сегодняшней программы, руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магометовичу Стымбольскому. Что вы хотели сказать?
1: Я хотел сказать, что да, это я.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Якуб Магомедович, у меня к вам такой вопрос. Я, значит, намедленно листал большую советскую энциклопедию и наткнулся на вашу фамилию случайно. Вот там, помимо того, что вы великий гуманист и мыслитель, конечно, написано, что вы родились непосредственно на скачущем коне по предгорьям Кавказа, вот. И все свое детство провели на спине этого животного. И даже, по-моему, участвовали в скачках где-то на ипподроме у себя в ауле. Вот это чьи-то досужие домыслы или это действительно так? Скажите, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, прокомментируйте, Якуб Магомедович, потому что еще я хочу, то есть не в обиду вам, я думаю, что это как бы наоборот только вам комплимент. То есть человек с такими кривыми ногами, как у вас, по-моему, с коня и не слезает.
1: Ну, а почему бы и нет? Я считаю, что, опять же, это то в жизни, то отличие моих предков от ваших предков, которые еще меня поддерживают в состоянии мыслящего существа. Вот. А то, что там в советской энциклопедии, ну, молодой человек немножко мне польстил, потому что я не был в советской энциклопедии. Вот. Я был как бы... Ну, не буду я хвалиться, в каких изданиях. Они более местного значения, и на советскую энциклопедию я, в общем-то, не претендую.
0: Не, ну, это, видимо, может быть, без вашего ведома, потому что у нас очень образованные радиослушатели, много читающие. И я думаю,
1: хотя,
0: что...
1: Хотя, может быть, действительно. Мне уже сейчас кажется, что действительно мое имя фигурирует в советской
0: большой энциклопедии. Ну, ладно, а вас-то вы расскажите, как ваша маманька угораздила ее вот все-таки прямо на коне произвести столь сложную операцию?
1: А дело в том, что вы сами знаете, как сурово на моей родине относятся к вне и добрачным связям. Но иногда это случается. Вот, случилось. И когда уже подошло время к моему, так сказать, прибытию к вам, ну и в таком, в широком смысле, вот, мою брюхатую маманьку умыкнул мой лихой джигит-отец. Потому что по законам нашего аула, то, что должно было появиться, я бы ему не позавидовал в руках наших аксакалов. По нашим законам это было бы вот, сурово. И папашка ее выкрал. Вот. И выкрал, в общем-то, вовремя, потому что уже точились, как вы...
0: Ятаганы,
1: да, вот как я вижу по вашим глазам, знаете вы это слово. Но вы уже, кстати, его третий раз употребляете за сегодняшнюю беседу.
0: Просто я очень тщательно подготовился к нашей встрече, и у меня записан целый ряд терминов, которыми я должен сегодня вот перед вами еще
1: говорить. Кстати, хорошо, вы ими оперируете, я так с вами
0: просто
1: свободен.
0: Просто удачно попадает иногда.
1: Вот, и папашка, короче, но его итаган был тоже отточен, и когда я появился на свет, значит, незамедлительно была перерезана им пуповина.
0: Потому То есть не камнем перебито, это важно.
1: Нет, ну, камнем перебивают, я не знаю, в Антарктиде, наверное, полярники друг друга, когда у них там кончились припасы.
0: Да, такое, видимо, случается. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: Я Куб Магомедович. У меня тут возник ряд вопросов к вам. Принято считать, что всякое творчество – это сублимация половой активности. Так вот, в связи с этим, практикуете ли вы сексуальное воздержание для усиления вашей мозговой деятельности? Если да, то как вам это удается, когда в стране бушует сексуальная революция?
4: А если нет?
3: А если нет, может быть, у вас как раз наоборот. Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
0: Спасибо, спасибо. спасибо. Ну, так сказать, вот я могу просто ручаться, что вот за всю сегодняшнюю ночь ни по каким таким делам старина Якуб никуда не отлучался. Да, собственно, тут отлучиться некуда. То есть вы так достаточно стойко для представителя вашей народности пережили эту ночь.
1: Ну, я должен открыть некоторый секрет. Ведь вы, так сказать, сидите за таким высоким и мощным пультом.
0: И ничего не вижу.
1: Я вижу только вашу голову в наушниках, а вы, соответственно, мою в папахе. Так что не будем уточнять, как прошла сегодняшняя наша беседа в других ипостасях.
0: Угу. Ну, то есть вы этот вопрос, который... Вот...
1: Я считаю, что надо гармонически регулировать свою вот мозговитую деятельность и сочетать ее с сексовитой, потому что можно ведь переборщить, а можно и застояться. И ни то, ни другое. Это то же самое, тоже химический состав, соотношение верха и низа. Оно должно быть гармоничным.
0: Ну, это как самовар. Чем выше пар, тем больше напор.
1: Да. Это, кстати, наш традиционный, вот я бы сказал, традиционный первый шаг наших знаменитых чаеваров, потому что, как вы можете догадаться, восточное искусство заваривания чаем, оно имеет очень древние корни, и ему обучают с детством и в специальных для этого созданных аулах.
0: Да, сложно с этим не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и Якуб слушает ваш вопрос.
4: Господин Якуб Магомедович, Саша. Вы знаете, вот у меня вопрос связан с количеством детей. Мне кажется, вот вы все-таки по глубине не прошлись. Вот на Востоке там мужчина, он ее берет девочкой и полностью уверен, что она до конца жизни будет ходить в платье, которое длиннее, чем ее пятки. То есть его душенька спокойна. А здесь одного сделаешь, и всю жизнь будешь мучиться. Твое это, не твое это. И иногда даже думаешь, а на черта мне вот это... Понимаете, вот может быть здесь вот где-то глубина вот количество детей. Вот как вот вы себе... Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Да, мысль действительно хорошая. Дело в том, что вот у вас по законам этого...
1: Шариата.
0: Да, у вас как бы неверность, она карается. Кинжаль жоп хочешь. Ну, это я так по-доброму пошутил. Здесь с этим как-то немножко проще. И, собственно, вполне возможно, что огромное количество, так сказать, представителей мужского пола действительно опасаются за то, его ли это плод. Он так иногда и бывал стоит под окном и орет: «Мама, ее ли это там?»
1: Прям вот. Ну, здесь, конечно, можно утрировать и призывать к тому, что надо иметь детей только на азиатской части нашей страны. Потому что законы шариата будут охранять верность вашей жены. Вот. Но я могу посоветовать что-то среднее. Один ребенок – это волнение за одного плода. Если у вас двое, трое, а то и больше, представляете, значит, ваше нервное... Ну, представляете, у вас под окном стоит 5 автомобилей без сигнализации.
0: То же самое чувство, да?
1: Да.
0: Так скажите, а как вы относитесь вот к тому, что сейчас в огромном количестве коммерческих магазинов появились опять вот эти пояса верности? Конечно, облегченные варианты, но очень многие вот сейчас их покупают, и даже у нас вот сейчас на службу приходят многие женщины в поясах, то есть замки висят сбоку, такие кокетливые.
1: Но это не...
0: Некоторые, кстати, замки под пейджер сделаны, так думаешь, пейджер, а это у нее замок.
1: У вас некоторые наивные представления, а вот и все атрибуты. Бутики, вот, она не относится к верности или неверности. Это другое направление сексуальной деятельности наших современников. Вот. Вы часто, кстати, упоминаете эту тему у себя в эфире, но тут немножко не догадались, зачем эти пояса нужны.
0: А не могли бы вы пояснить?
1: Они обычно продаются в комплекте с другими атрибутическими принадлежностями, как то многохвостные плеточки, и тому подобное.
0: Нет, вы совершенно не то имеете в виду.
1: Ну, не стесняйтесь.
0: Нет, вы имеете в виду, так сказать, поросячьи хвостики тоже. То есть все тут вместе.
1: А это что-то новенькое, кстати. Я об этом еще не знал.
0: Вот видите, нет, я имею в виду именно пояса верности, а не садомазохистские принадлежности ни в коем случае. А, кстати, если вас интересует вот последнее, то я рекомендую зайти в наш секс-шоп, который тут внизу. Я вам выпишу квитанцию, можете получить поросячий хвостик.
1: Ну, тогда, если это действительно пояса верности, то я вам дарю идею, что садомазохическое применение пояса верности порадует многих наших любителей. Это очень острое ощущение, я думаю.
0: Ну что же, я предлагаю послушать, может быть, как-то вот ваша вот эта речь, она кого-то натолкнула еще на рождение вопроса вам. Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стембольский. Доброй ночи, вы в прямом эфире, Якуб вас внимательно слушает.
2: Доброй ночи, я все никак не могу успокоиться. У меня, Александр, уже к вам вопрос один созрел. Угу. Вот вы говорили, что Прохор в отпуске. Мне бы очень хотелось узнать, а где она отпуск, собственно, проводит?
0: Прохор в квартире в своей.
2: А, вот. Понятно.
0: Ну, понимаете, у нее некоторые сложности с перемещением. Вот, так что...
2: Вот, и еще вопрос к Якубу, значит, он... Вот мне интересно, у него бурка с карманами или без?
0: А у него пиджак. Красный.
2: Ну, бурка-то должна иметься у такого солидного человека.
0: А, ну, то есть, если там на вот осенний период.
2: Да.
0: Сейчас узнаю. И там должны быть еще всунуты патроны, да?
2: Да, и носовой платочек он должен носить, как интеллигентный человек.
0: Ага, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да. Действительно, как бы вот прочие атрибуты, они присутствуют у вас в другое время года?
1: Ну, в принципе, бурка, она...
0: А еще есть песня про нее: «Сивка, урка, каурка». Ну, тоже ваша народная.
1: Хорошая, кстати, песня, да. Да, я так... помню, что мой дедушка, когда вот штопал свою заслуженную бурку, он, кстати, был горный рыболов. Вот вы знаете наш способ ловли форели из-под камней.
0: Ну,
1: она обычно... Нет, папахой орудует подгоняющий, который стоит в верховьях у истоков.
0: На подробности я, конечно, не знаю.
1: Это очень интересно. Так. Вот он папахой, и это, значит, подгоняет. И вся бедная рыбешка начинает стекать в низовье реки. А там уже эти бурочники, значит, они всем селением выходят, расставляют эти бурки. Вот. Тут главное не перепутать, потому что они все обычно в каждом ауле бурки одного цвета. Вот. И только по таврам, выжженным на еще живых баранах, человек определяет, его это бурка или нет. Но иногда есть такие вот как бы жулики, которые пытаются умыкнуть чужую бурку, где рыба побольше поднабилась.
0: То есть такой вот. Же мешок с рыбой получается.
1: Да, а сушеная вот эта наша азербайджанская форель, это блюдо. Ну, я как-нибудь вас, Саша, позову к себе в офис. У меня там есть связочка. Я думаю, вы будете не против.
0: Да, конечно, я уж по рыбешке-то.
1: Вот, и извините, как раз насчет кармашков действительно правильно. Но это просто увеличение поверхностных плоскостей для ухвата рыбы, чтобы больше понабивалось-то.
0: Ну и, в принципе, вообще-то можно там запихнуть какой-то передвижной там
1: провиант. Есть любители, которые вот запихивают туда мелкую живность сухопутную.
0: Ну вот. Это как бы родных и близких животных там.
1: Да.
0: Например, ягненка.
1: Да, вот запихивание человеческих особей, в общем-то, отошло уже, потому что у нас не употребляется уже это в пищу, и это, в общем, не надо никого хитить. Вот, все готовы наоборот как бы...
0: Отдать.
1: Да.
0: Говорит, бери, не хочу.
1: Да.
0: Ну что же, а не споете ли вы нам, сударь?
1: А я...
0: Да ну, ну вы же не краснеете, ну да. Что вы, конечно.
1: Ну я, может быть, немножко не в голосе сегодня, но я попробую, так сказать. Вот.
0: Песня исполняет Якуб Магомедович Стембольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса».
1: Как-то очень давно, лет 15 назад, вез я девушку трактом почтовым. Круглолица бела, словно тополь стройна и покрыта

открывалась мне. Я, говорит, от жандармов забежала. Но злодейка судьба тут настигла меня. И навеки она замолчала. Там вдали за рекой холм высокий стоит. Холм высокий, покрытый травою.

0: Взяла мою песню с собою.
1: Ну что же, на этом мы, наверное, с вами и расшаркаемся, уважаемый Якуб Магометович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас был Якуб Магомедович Стымбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса». Я благодарю вас, уважаемый, что вы посетили нашу программу, нашли время. Ну и, конечно же, благодарю наших замечательных радиослушателей за их такое достаточно активное участие в программе и тот интерес, который они как бы поимели в хорошем смысле этого слова к вашему выступлению.
2: И я благодарю вас. Генетируйте ваши идеи.
3: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
4: Просто уже невозможно работать в прямом эфире. Так теперь я.
1: А это потому что ты не одел наушники и в силу. А. Вернее, ты их одел, но одел не на ту часть тела, на которую положено.
4: То есть сегодня другие наушники выдали, а рекламки никакой на двери и в лифте не повесили. А что это за заставка еще из «Спокойных ночи», Кагирка? А. Понял, я вспомнил, нам же из Лондона прислали заставку «Спокойной ночи», которую там показывают. Вот, так что вот у вас очень уникальная возможность есть, только вот у слушателей «Эхо Москвы» теперь каждый наш эфир, вот каждый день будет передаваться музыкальные заставки всех «Спокойной ночи» мира. Вот вчера малайзийские были. Вот они были в стиле хардкор.
5: Кстати, самые интересные «Спокойные ночи», они вот во Вьетнаме. Там очень любят группу «Napalm Death» почему-то.
4: Ну, это понятно, потому что от их музыки немножко глаза расширяются, а вьетнамцы всегда хотели быть похожи там на страну, у которых широко открытые глаза. Вот, опять же, ну, как-то модно там. Вот у них тоже вот это очень влияет.
5: Вот это он красиво рассказывает сказку.
4: Получилось, да. А вот, а еще... Сейчас я еще тут забыл мальца. Вообще все эти «Спокойные ночи», они... Вот у нас только для детей бывают, а за рубежом они также и для взрослых. Но как это так? Что это вообще за дискриминация взрослых, так сказать? Ну... Детям, значит, пожелали спокойной ночи, там, и одеяльцем их укрыли, там, и игрушки рядом уложили. А взрослые, так сказать, и не спали всю ночь, просто простояли около телевизора в ожидании. Ну, конечно, мир бизнеса на Западе не стоит на месте, поэтому спокойные ночи вели для всех. Даже в тюрьмах есть особые спокойные ночи.

0: вот там им на ночь показывают, ну, что такое свобода. Ну, то есть не совсем свобода, а как хорошо спать на свободе. И все это делается для того, чтобы сократить преступность в самой тюрьме. По статистике, вот в Америке, в тюрьмах всяких вот штатов ихних, за год было продано 500 тонн кокаина. Только в тюрьмах. Вот, ну на самом деле мы сюда не за этим пришли. Это просто вот предисловие, как бы, ну почему такую музыку мы поставили, откуда она вообще? Так, передача о другом. Не понял еще раз, как-то информация прошла вскользи.
1: Вот на экране дублируется, пожалуйста, можете туда посмотреть пока.
0: Да я же с компьютера не умею считывать информацию.
1: Да там буквы аршинные. Чего там считывать-то?
0: А я аршинного языка, кстати, и не знаю.
1: Ну, в общем, вы хотите нам навредить, я так поняла.
0: Это ты компьютеру говоришь?
1: Нет, сейчас я говорю это вам, вам вот обоим, вам и вашему перпендикулярному. Вы что, хотите...
0: Это компьютеру, что ли?
1: Да нет, но он даже вот покраснел от возмущения. Средства-то куда пойдут? Фонд мира — это что такое?
0: Ну как, там в фонд мира входят такие организации, как Красный Крест.
1: Так.
0: Гринпис.
1: Так, Зеленый Крест.
0: А это кто?
1: Это рядом с Гринпис.
0: А, ветеринары, я знаю. Общество защиты животных от насекомых.
2: Как правило, они именно приезжали к вам вот по вызову, когда у вас какие-то были проблемы со здоровьем.
0: Ну да, это вот для арабского скакуна все дела-то были. Я-то сам чуть-чуть по другой ориентации. У меня хоть и есть какие-то органы от животных, но это не страшно. Это особо не влияет. Они работают в режиме автомата и нормально. То есть там ничего не происходит, так указано, но так иногда вызову. Ну, заодно, вот когда к скакуну, так и
2: конечно. А плавники не беспокоят вас?
0: Кто?
2: Плавники вас вот эти не беспокоят?
0: Так их обрезали еще 3 года назад, чтобы я не уплыл куда-нибудь.
2: А что же это тогда, собственно, вот это вот у вас там?
0: Это декорация. Я просто вчера был на карнавале, и вот костюм до сих пор не успел снять. А там я как бы, ну вот, пучеглазой рыбкой был. Вот, то есть у меня вместо 2 голов были 2 больших глаза. Вот, ну как эти скафандрики такие маленькие. Вот, ну и чешуйчики. То есть 5-копеечные монеты, я ими был весь обклеен 5-копеечными монетами. Вот, а хвост был сделан из вот монеток, посвященных 60-летию метрополитену российскому.
2: Вот эти вот зелененькие.
0: Да-да, прозрачные такие. Вот. И все подумали, что я почти раздетый пришел. Пытались, так сказать, заглянуть мне под юбку. Но это не все. Вот. Только отдел нравов этого карнавала. То есть не всем, то есть не для всех не секрет, что... То есть для всех не для всех все-таки не секрет, что... На карнавале всякие там фишки случаются. Ну там все же пришли туда за одним, друг друга снять. Ну, это в простонародье так говорится. Вот. А отдел нравов блюдет все это дело. Ну, чтобы все было чин-чинарем. Ну, если вы хотите чего-то, то занимайтесь этим дома. А нехрен на карнавалах там.
1: А вот мне очень понравился человек, которого вы с собой привели. То есть вы, наверное, боялись не дождаться выхода этой программы в прямой эфир. Вот за вами шла девушка, она, значит, вас снимала в костюме рыбки. А тут же рядом, неподалеку, шел человек с монитором, то есть вот с огромным телевизором, и вы сами себя вот там видели. Это заранее продуманная концепция или так случайно получилось?
0: Не, ну я люблю себя побаловать такими штучками. Ну, просто мне нравится идти и смотреть, как я иду. То есть, ну, кайфно вот так идешь. И так, когда народу нет никого на улице, ну, вот это вот меня пугает отсутствие толпы. Вот. Ну вот сегодня был один, а в основном там до 10 человек вот так идут и несут передо мной мониторы, чтобы... Мне казалось, что мне на встрече тут много народу.
2: А, тогда, наверное, есть смысл вам ходить все-таки, вот, ну, стараться перемещаться в наиболее такие пустынные часы, там, когда уже все ложатся спать, а все-таки в каких-то завитрининых местах, поскольку отражение от витрин дешевле выглядит, собственно, нежели носить мониторы.
0: Не, ну для этого я иногда хожу в комнату смеха. Вот, но там все время пытаются меня исказить как-то. То есть, ну, там, наверное, не любят натуральность как-то вот эту. Вот. Они вот все что-то куда-то клонят, непонятно. То вширь меня раздадут, то в длину. А сейчас у них новое зеркало есть, там вот подходишь и впятером себя видишь. То есть вот ровное зеркало совершенно, у тебя там 5 стоит. А нас там вообще 10 было. Мы про китайских журналистов же не договорили. Вообще все китайские журналисты, они ходят без очков. Вот, вот у нас вот как, вот если журналист, то обязательно в очках. Вот, вот любого возьми журналиста.
2: Да, я, пожалуй, не знаю вот ни одного журналиста, который... Кстати, я даже вот могу сказать от себя, что мы получили секретную информацию достаточно от одного из серьезных агентств, которое сообщило нам, что вот вместе с удостоверениями журналистов журналистам прилагаются и очки. Ну, то есть сразу тебе выдают удостоверение и сразу очки туда же вкладывают. В эту папку. И папку дают еще. Папку.
0: Не, а в Китае вся проблема в том, опять, из-за зауженности глаз. У них вот, ну...
2: Кстати, от них, наверное, пошли вот эти узенькие очки такие.
0: Не, конечно, от них. Это...
1: Да
0: их
1: почему
0: и делают
1: же,
0: прямо там.
1: Почему же вы так думаете? На самом деле Китай...
0: Почему ты по-другому думаешь? Не, они не... вместе с нами. Кто не с нами, тот против нас.
1: Дело все в том, что если вы успели заметить, то наша страна, она в смысле развития средств массовой информации вообще самая
0: сильная,
1: гуманитарная,
0: да?
1: Держава. У нас не только люди, плохое зрение имеющие, журналистами становятся, но вы включите любую радиопрограмму, любую телепередачу. Там же обязательно человек, у него либо тик очень серьезный, либо он что-нибудь не выговаривает, хорошо, если что-нибудь одно, а то и, знаете,
2: массу,
1: как
2: да.
1: бывает, да.
2: Либо с бодуна.
1: Да, либо вот синий весь. Так что в нашем
2: либо
1: отечестве...
2: Либо сиамский близнец тоже вот это.
1: Да,
2: но это в хорошем, как бы,
1: всем
2: конечно, да.
1: дают возможность заработать себе на жизнь. А в Китае... Ну, Китай просто наиболее населенная страна. Там ярче это можно пронаблюдать. То есть там это заметнее. Вот. Там, если ты хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь ущербен, тебя, конечно, на работу не возьмут. Катайся на велосипеде в свое удовольствие целыми сутками.
0: Да, ну тут зубами за руль, так?
2: Есть еще один момент, что на самом деле у китайцев, у них как бы гораздо сильнее есть больше возможностей для развития, так сказать, системы взаимозаменяемости, поскольку, скажем, если, ну, какой-то там очередной Чао Сунь, там, скажем, заболел неожиданно нервным тиком, то вместо него сажают другого любого персонажа, и, собственно, его, как бы, внешние данные нисколько не отличаются визуально вот, для зрителей от внешних данных вот этого предыдущего товарища. То есть получается, как бы, ну и также, кстати, они поступают очень часто и с тур поездками, да, и, в общем-то, ну как бы да.
0: Не, ну вот просто мне нью-йоркские друзья говорили, что создается впечатление, что, так сказать, в бывшем Советском Союзе, а в нынешней стране Россия, работают одни инвалиды. Вот, ну не только
1: везде.
0: Там, везде, да. Либо хронь, либо пьянь, либо вот как тик, да, болезнь такая.
1: Тик,
0: есть.
1: Тик.
0: Вот, тик.
1: Тик.
0: Ну это от часов все дело-то идет. Есть болезнь тик, есть так, то так, то сяк.
1: Есть тук-тук.
0: То есть это вот когда... Вот,
1: это инфекционное.
0: Да, маня вот ходит и
1: стучится в дверь, да.
2: Да. да.
0: Вот, кстати, проходил сейчас парень один тут вот стучался. Я ему сказал, чтобы он шел домой.
2: Кстати, да, у нас сейчас новый человек появился. И иногда он ходит по радиостанции, и у него обязанность такая, это стучать во все двери и спрашивать, разрешите войти. Это делается для того, чтобы как-то, во-первых, создавать у гостей радиостанции ощущение, что и ночью здесь происходит напряженная такая бухгалтерская деятельность, и, во-первых, чтобы не давать скучать нам. Поэтому ты зря ему сказал, иди домой, он сейчас уже наверняка с радостью убежал и завтра будет оштрафован.
0: Да не, дело в том, что прогресс радиостанции «Эхо Москвы» зашел так далеко, что около двери сидит охранник, который не выпускает никого. Вот. Просто-напросто без каких-либо надобных подписей. Ну, то есть, сделали еще одну такую конкретную бумажную волокиту, чтобы мне сейчас, вот сейчас закончится эфир, да, вы ляжете спать, я вам буду сидеть и злостно завидовать.
2: Да, ну вообще, конечно, ты раскрыл еще один секрет, что да, действительно, если раньше мы вам рассказывали, что за нами постоянно приезжал автомобиль, потому что мы не в состоянии были сами найти место нахождения радиостанции после того случая, то теперь действительно каждому ведущему здесь выделены такие, ну, как бы комнаты ведущего называются, набиты такие, типа, ну, настилы многоярусные, где указывают, вот табличка, например, моя, вот я сейчас вижу, вот Катина, вот там сиамского близнеца тоже, кстати, тебе прибили такую, одну перпендикулярную полочку, об нее, кстати, постоянно ушибается головой один наш коллега, скажем так, и мы тут живем, ночуем, мы все дружно обсуждаем планы.
0: Вообще на «Эхо Москвы» очень кардинально перспективные изменения. Теперь ведущие не сидят в одной комнате, вот как это было раньше, и не глазеют друг на друга живьем. Все это происходит по-другому. Ну, каждый ведущий сидит в своей комнате. Вот он занимается там чем хочет и никому не мешает. Он может там курить, там, ну, принимать наркотики, там, делать все, что угодно, что ему нравится. А, ну, чтобы, так сказать, работать визуально, у него стоит несколько мониторов, но в зависимости от того, сколько ведущих передачи, он включает нужный ему монитор или созреет своих собеседников, вот, вот как мы сейчас сидим. Вот я прекрасно вижу твое изображение, я даже могу немного
2: так
0: повеселить себя, там, допустим,
2: растянуть меня в длину. Или,
0: да, да, или пустить вот эту моргающую полосу все время. То есть, ну, тебе это явно,
2: смотри,
0: не понравится.
2: Смотри, намекнул на мое подмигивание.
1: Да, бестактно совершенно. Ну, раз уж вы взялись выдавать секреты, то нельзя обойти стороной еще и такой момент, что на самом-то деле вот с какого-то периода времени весь штат сотрудников «Эхо Москвы» работает без перерыва, круглые сутки, и каждый ведущий в своей комнате. А зачем выходить-то куда-то? У них там есть еда, питье, все, что им нужно. А главный, а редактор, вот, ну не то чтобы главный, редактор, а редактор на свое усмотрение выводит то одного, то другого, то третьего,
2: да,
1: в прямой
2: то есть, как
1: эфир.
2: Это делается,
1: вот
2: скажем, это аналог программы «А». Вот у них там сидит
0: Антипов. Да, звукооператор. Да, и все время так
2: нужную камеру он выводит, скажем, нужную камеру у него как бы на мониторе.
0: А
2: все.
0: Я думал, у него что-то плохо вот со здоровьем. Он все время эту ручку вот вперед продвинет, и у него сразу в жизни все классно становится. Он так обан, и сразу что-то появилось в передаче. А так вроде сидел, говорил, а потом бах, ручку вперед, и появился. А еще на здании «Эхо Москвы» есть, мало того, что огромная табличка «Эхо Москвы», вот, еще есть огромнейший вентилятор. Вот, его специально предоставил, ну, вот, авиакомпания «Аэрофлот».
2: Вот. От самолета, да, кусок вот двигателя, да.
0: Вот для того, чтобы, ну, как бы закачивать свежий воздух в комнаты радиоведущим, потому что, ну, вот эти всякие кондиционеры, которые вот эти вот еврейское изобретение, они все очень дорогостоящие. И... А тут вот так свежий воздух почти на халяву. Вот, и если вы будете мимо проходить, то вы можете знать, где мы находимся. Там огромный пропеллер стоит, который всасывает воздух, и табличка «Эхо Москвы».
2: Кстати, в плане гуманности тут очень хорошо. Там стоит сетка, которая не позволяет там птицам, прочим млекопитающим влетать.
0: Людям, опять же, да.
2: Да, которые сверху, бывает, падают иногда, они комоют тут окна. Ну что, 3 минуты до новостей, композиция.
0: Да.
3: Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
4: Да.
3: Будьте добры, я бы хотел поговорить с Александром Лаэртским, но вне эфира.
4: Увы, это не получится. Он уже, к сожалению,
3: Саша,
4: сейчас...
3: Да.
0: Он
3: вы...
0: уехал.
4: Да, он уже отбыл.
3: Да, вот. Он уже уехал? И там...
4: Нет, он не уехал, он просто...
0: Вообще, я хочу, Саш, добавить сразу всем радиослушателям, что 30 секунд сегодня только вот на телефонный звонок.
3: Одну минуту. Я
0: да. Какая минута?
3: Пытаюсь зазвониться. И это невозможно практически. Вот 12 ночи я пытался звонить.
4: Потому что Лаэртский делает хитро, он снимает трубку, якобы, дескать, вот очень много звонков.
3: Александр?
4: Да.
3: Александр?
4: Да-да-да.
3: Просто я неделю назад пытался дозвониться, и тоже не получилось. У меня к вам короткий разговор, буквально минут на три.
1: А вы сейчас анонсируете его, может, Саша согласится?
3: Анонсировать?
4: Да.
3: Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь, все присутствующие сейчас в студии, и Екатерина, Александр, и брат-близнец...
0: Какой вам брат?
3: Ой, извините. К Аркадию Северному как вы относитесь?
4: Это весь вопрос, да?
3: Алло.
4: Да-да-да, это вот весь вопрос, который вы хотели задать.
3: Это немного не вопрос, у меня вопрос и предложение.
4: Угу. Ну, в принципе, что до меня, я очень уважаю творчество этого исполнителя.
3: Тогда дело в том, понимаете, я что хочу сказать.
4: А
3: 12
4: мы как
3: апреля, 12 апреля этого года,
4: да.
3: Исполнилось 15 лет со дня его смерти.
4: Да.
3: Ни одна из радиостанций, я слушал и BBC, и «Свободу», не обмолвилась ни слова.
4: Uh-huh.
3: В общем дело. А то, что сейчас происходит, сейчас начали выпускать более-менее...
4: Компакт уже стали.
3: Компакт-диски, кассеты. Это то же самое повторяется, что и с серии на концертах Владимира Высоцкого.
4: Ну да-да-да.
3: Его безбожно корнают. В общем дело. Мне просто хотелось бы, но это именно вам, Александр, я бы хотел вам передать кассету. Скажем так, на мой взгляд, лучшая из его вещей.
4: Ну, это не обкорнанные версии, имеется в виду.
3: Ой, ну, вы начинаете шутить опять. Это категорически не использованные компакт-диски, а только оригинальные альбомы.
4: Угу.
3: Записи с оригинальных альбомов. В общем дело. Просто, понимаете, мне кажется, что к его творчеству отношение у нас несколько однобокое. Если бы вы могли, ну, скажем, ночью, прокрутить нон-стоп хотя бы минут на 40, мне кажется, отношение многих людей к нему бы изменилось абсолютно.
4: Ну, понятно, можно договориться так. В принципе, ваше предложение нам подходит, скажем так. Если вам как бы не сложно, вы знаете адрес от радиостанции?
3: Я знаю адрес. Скажите, в следующие выходные вы будете видеть, Александр?
4: Да. Скорее всего, если...
3: Тогда я оставлю на ваше имя.
4: Да, вы... Да, и напишите тогда ваш там телефон, как бы ваши координаты, чтобы сделать...
3: Только одна маленькая просьба.
4: Да.
3: Может, разговора больше у нас не получится, только передать... Предварительно вы кассету прослушаете.
4: Это само собой, мы всегда...
3: Да. Только просьба не выбирать из этой кассеты отдельные вещи. Это я постараюсь вам передать в записке.
4: Хорошо.
3: Хорошо, до свидания.
4: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
4: Следующий звонок, поскольку парность, она свята.
0: Да.
4: Не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
5: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
5: Здравствуйте, близнецы. Здравствуйте, тетя Катя, дядя Саша.
1: Здравствуйте.
5: И все там присутствующие.
4: Да.
1: Всем привет, вы слышите?
4: Да. Ну, как-то они все очень вяло сейчас реагируют. Дело в том, что только сейчас закончилась наклейка обоев новых.
5: Да,
4: и вот
5: поселились в новую комнату.
4: И еще тут один, вот он, значит, клейстер допил. Да.
0: Ну, не пропадать же, не выкидывать.
4: Там все-таки из него же варят и кисели. Ну да ладно. Что вы хотели нам сообщить?
5: Да, в общем, ничего.
0: Чисто просто
5: привет.
0: Позвонить хотели, да?
5: Да.
0: То есть мешаете людям работать?
5: Помогают.
0: И зачем же вы помогли, интересно, мне знать.
5: Ну, позвонил.
0: Чисто, я говорю, мешаете людям работать. Нам вот делать больше нечего, как ваши телефонные звонки выслушивать. Это вам не Европа плюс. Как ее там, передача «Презент». Дарить мы ничего не будем, это точно.
5: А почему? Что-нибудь блэкметальное.
0: Блэкметальное?
5: Ну, да.
4: Будет. У нас сейчас стоит, кстати.
0: Всю ночь и так блэкметаль. Ну, сейчас лидер блэкметал вам споет.
4: Спасибо.
5: Да, брутально.

0: «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, это ку-ку.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я вот что предлагаю.
1: Да.
2: По поводу скакунов и скакуниц. Или как они там?
4: Скакуниха.
2: Да. У меня тоже была скакуниха.
4: Ну, скакуна у вас не может быть просто.
2: Ну, да. Сначала она была маленькая. И она жила
4: правильно.
2: В квартире, а потом мы ей купили ракушку, а не ясли.
1: А то есть, кстати, замечательное средство, да.
2: Да,
1: а потом... А вы сделали ей там прорезку для вот ноздрей и глазов?
2: Нет, мы ей для головы сделали прорезку. Вот. А потом ее угнали вместе с ракушкой. А милиция говорит, что у нее не было номера. И поэтому они ее разыскивать не могут. А вот охранную сигнализацию мы не поставили.
3: А вот вы знаете, я сейчас хочу Саше напомнить, он, может быть, забыл, кто такая Ку-Ку.
1: Я
3: Саша,
1: помню,
3: это основной претендент, если ты помнишь, вот на...
1: Да. И, кстати, поэтому...
4: На что?
1: А тебе это не волнует.
4: А, и, кстати, я вот... не с вами, да, Дед Тау?
2: Что-что?
1: Это мы между собой, да. Это мы тут спорим. Да, мы тут спорим. А, давайте сделаем так вот сейчас.
2: А я вам еще хочу рассказать.
4: Давай.
1: Давайте.
2: А лучший друг нашего одного всем знакомого... Ой, даже не знаю, как сказать.
4: Ну, прямо правду говорите смело.
2: Блин, Клинтон.
4: Так.
3: Так.
2: Он никакого скукуна не подарил.
4: Никому?
2: Никому.
4: И мне не дарил тоже.
2: Только на саксофоне играет.
4: Не, ну это у всех президентов свои заморачки. Я вот скакунов собираю.
2: Вы не расслышали.
1: Вы знаете, я хочу вас попросить сейчас об одном таком как бы деле. Мы сейчас поставим композицию, а ты, Катя, подними, пожалуйста, телефон белого цвета и запиши координаты претендентки на пост. Что, вы не возражаете? Сейчас Катя с вами поговорит, как говорится, очно.
2: Довольствие.
1: Поднимай. Вот. А ну и тем временем, пока происходит нежная беседа двух дам, коневодок, я бы так сказал.
4: Мы выключим ее монитор
1: и включим музыку.
4: Да. А вы, наверное, с луны упали, да? Что вы не знаете, как эти команды называются?
5: Ну вот не знаю.
4: Ну а зачем вам это?
5: Нужна такая информация.
4: Не будет. У меня эксклюзив на все это дело, я никому это не рассказываю.
5: Это подло.
4: Нет. Это достойно меня.
5: Достойно близнецов?
4: Ну, конечно. Воплощение зла и всяких непорочностей. Алло.
5: Алло.
4: Это все, что ли, на сегодня?
5: На сегодня это все.
1: Следующий телефонный звонок.
4: То есть вы не коневод?
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот тут вы как-то... Делали такой заказ Владиславу, стихотворение про груди лапчатого хутуна.
4: Ну, то есть это повтор уже идет передача, по-моему. Или это второе стихотворение?
6: А он все-таки зачитал, да?
4: Он?
6: Какое-либо стихотворение.
4: А это не вы, что ли, были?
6: Нет, я не Владислав.
4: А кто вы?
6: Я Дмитрий Неугомонный.
4: Ну вот надо представляться.
6: Ой, ну простите, я вот действительно...
4: Простите. Забыл. Что за самовольство?
6: Да. Так вот, может быть, я зачитаю. Тут, правда, с поэтической точки зрения оно хромает. И последнюю фразу я так и не написал как-то. Вот просто давно у меня замысел вертелся в голове.
4: Довертелся, я смотрю.
6: Да, но лень была осуществлять, и вот я тут на ходу, понимаете ли, только что.
4: Ну, я вам сразу говорю, авторских прав мы вам проплачивать не будем, и ответственность за тиражирование нести тоже.
6: Да, ну ладно.
4: Ладно.
6: Значит, ну зато короткое, что, в общем-то, тоже очень полезно.
4: Хорошо, да?
6: Да. Хватон груди лапчатый, редкая птица, но сволочь, каких не видывал свет. Схватил он за грудь молодую девицу, вот тут вот, с поэтической точки зрения, и начал тянуть. Хотел я набить его гнусную морду. Ну, в общем, а вот последние строчки я так и не нашел рифмы никакой. В общем, по смыслу, что не нашел я его морду, потому что нет у него такого органа.
3: Морду гордо есть, рифмующее слово.
4: Да. Ну, а может, откроем курсы молодого поэта?
6: Ну да, я, пожалуй, запишусь, конечно.
4: Пожалуй, а вы в зоопарке давно были?
6: Ой, к сожалению, давно.
4: Вот, а надо сходить и посмотреть на грудилапчатого ходуна. Не бросается он на девок и не тягает их никуда.
6: Да, но не название.
4: Название. По-моему... Это птица пенсионера. Какие девки молодые. Где увидишь сейчас девку-пенсионерку? Я бы себе парочку взял бы.
6: Нет, ну...
4: Че нет?
6: Может
4: Врю
6: быть, я невнимательно слушал рассказ вот про грудилапчатого.
4: Невнимательно?
6: Да, но мне показалось, что вот он как раз что-то такое, какие-то такие действия осуществляет. Ну, видимо, я действительно...
1: Нет, просто действительно это как бы птица грудилапчатый хватун, это птица, которая как бы относится все больше к...
4: грудям.
1: Да, ну что же, вот спасибо вам за...
6: Да, вы знаете, я хочу вас обрадовать, по-моему... Круг ваших радиослушателей все ширится. Я, по-моему, уже пятый. Или нет?
4: А вообще, как ваша фамилия?
6: Дмитрий Неугомонный.
4: Вам надо поменять ее на невнимательного.
1: Да. Спасибо.
6: Ну ладно, я буду по этой радиостанции невнимательным, а по другим неугомонным.
4: Ага, вот так вот.
6: Я же тоже на много радиостанций звоню.
4: А то есть про грудилапчатого вы звоните на «Эхо Москвы», да?
6: Ну, естественно. На другие радиостанции, по другим поводам.
4: Ну, например. Понятно. Выводи его.
1: Ну что же, следующая композиция.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы сделать заявочку, если возможно.
4: Давайте.
5: На следующий эфир.
1: На следующий эфир?
5: Да.
1: Ну, попробуйте.
5: А, если можно, Стрэнглер в нон-стопе.
4: Да, они будут живьем.
1: Хорошо, спасибо. Катя, это, по-моему, к тебе. Ты, по-моему, с ними занимаешься.
3: Я
1: связи со Стрэнглерс
3: приведу, я приведу, да, они как раз
4: только
3: сейчас...
4: Только не надо вот этих бомжей, которые ты в прошлый раз приводил. А то
3: это выдаст... были Мэднес.
4: Да, а тут будет Стрэнглерс.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
7: Здравствуйте, спасибо, что я в прямом эфире.
4: Пожалуйста.
7: Вот не дозвонился в то время, когда у вас был представитель телевидения, вот Лиля.
1: Да. Ну, в следующем эфире она будет в первом часе в ночь субботы на воскресенье, в следующий вот уикенд.
7: Ну тогда можно задать тот вопрос, который я хотел ей? Вот мне тоже интересно, как вы об этом думаете.
1: Ну, попробуйте.
7: Вернее, даже два вопроса. Первый вопрос, это вот относительно к телевидению. Вот как не включу, допустим, на какую-нибудь музыкальную молодежную программу.
4: Что тут не разобраться, куда и как. Это я тут только ни на кого не похожий, а все остальные похожие.
3: Саш, ты будешь отвечать?
1: Я вообще не знаю, я не знаю даже, я затрудняюсь. Ну да, опять же, тут, наверное, зависит от вульгаризма персонажа. Скажем, всем известно, что Дэвид Боуи как бы грешит. Вот. Но, однако, его внешний вид совершенно разящий, отличается от внешнего вида вот этой, как его...
3: Ну, не будем произносить фамилии, да, наши...
1: Да, да, конкретно, да, который вот на нашей сцене отечественной. Так что здесь как бы, в общем-то, да. А у тебя какие
3: мысли? А мне тоже надо ответить.
4: Ну, конечно, ты как, в бригаде или не в бригаде?
3: Ну, дело все в том,
1: вот как он тебя ловко.
3: Вот по поводу второго, мне кажется, это хорошо в смысле очищения организма и в смысле антибазитического подхода к чему бы то ни было. А вот на практике я не могу судить, потому что не пробовал, не знаю. Но, так сказать, чем свободнее твой мозг, тем оно лучше во всех смыслах. А да, вот по работать. Поводу...
1: Все, сколько ей лет, а все в демократию играет.
3: По поводу...
4: Катька-то?
1: Ну да.
3: Я играю в базитизм, а не в демократию.
4: Все игрушки до бирюльки.
3: Да, вот у меня он тут стоит, и почему нет? Вот, ну а по поводу его как бы голубизны, это, понимаете...
4: Не к тебе,
3: вот,
4: да,
3: как в чем
4: бы?
3: Дело? Нет, как раз,
4: по адресу. Тебе, да?
3: Вот как, по-вашему, почему так много разных названий, связанных с, на телевидении с голубым цветом?
1: Голубой огонек.
3: Огонек, голубой экран. Так что вот думайте, какое тут может быть отношение?
4: Надо руководство брать за рога.
1: Ну что, следующий еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, доброе утро.
8: Здравствуйте, я.
4: Здравствуйте.
3: А, привет.
8: Знали?
1: Да, да.
8: Я вас тоже знала. Вот я вас сейчас слушаю. Слушайте мою передачу.
1: Ага.
8: Должусь спать выше. Малости ваши, как маленькие видео.
1: Ну, кстати, она ничего так, да,

0: Да, да, Татьяна Николаевна, можно.
1: Только погромче, Татьяна Николаевна, погромче говорите, да.
2: Нужно ли его не течни? Шлешь, Татьяна, и боюсь. Сплучи, Дудаева. Вот уразит какой, как клещ у нас сидит. На тебе России. Да, вот я дальше читаю.
1: Да, да.
2: Мы говорили, какая-то машина. Был ранен какой-то мужик. И сильно ранен был. Наверное, больник лежит. Чужие тела юбит, воюбит. Да, я дальше читаю. Сюда мэр Женя уехал в Сочи. И отдыхать они туда ездят. Мы тут работаем, они отдыхают. Вот, сволочь.
1: Это вообще несправедливо, согласен.
2: Месть есть нам. И зарабатывало туда хорошо. Знали страну-то. Паразиты несчастные. А теперь в Сочи те уехали. А мы тут должны мучиться. Значит, я забыл правду. Вообще новости вам дальше читаю. Сахалин сильный землетрясение. Там земля трясет. Какие-то за клизмы, наверное. Курс доллара сегодня. Поставил. 5000. 19 рублей. Это хорошо. Доллар. Мы ищем. Покажем гаду. А то поеду. Наехал с американцы. Паразиты какие. Да еще забыл сказать. Позрел, укатил и расставил. И хотим там встречу. С каким спасателем там встречаются. А с каким мне надо сообщил. Температура завтра высокая. Ведущую вашего уволить пора. Вот как я хорошо прочла.
0: Замечательно.
2: Теперь я вас улыбаюсь, что научу читать.
0: Хорошо.
2: Как вам записаться?
1: Да, собственно, надо будет как-то... Мы вам сообщим, Татьяна Николаевна. Отдельно мы с вами свяжемся и сообщим. Вот, у нас буквально осталось совсем немножко уже. Вот, мы сегодня уже все, мы уже как бы... Все уже мы.
3: Уволены.
1: Нет, мы еще тут, но уже все.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: А Саша, сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот. Но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
5: Если иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену, будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захарников. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: Ну понятно. Но я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш, поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную, то есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну, я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Но альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который заблокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
2: Арестован весь тираж альбома в Германии.
1: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
0: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немцы, который работает на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
1: Ну, да, это известный вот, человек.
0: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает парик, там каска.
1: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
0: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
1: Сериалов.
0: Про баллон.
1: Ну, это какую-то. Чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе, и звали его...
2: Ну, доктор Мучкевичус.
1: Доктор Мучкевичус,
0: да, но он врач был тогда садист. Маленький еще. То есть он был врач, садист, но мальчик совсем.
1: Да.
0: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу. А объявлять как-то вы будете?
1: Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон в студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жанны Сагадеева и Данилы Захаренкова. А мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующая, так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой. И я несколько раз обращался, пожалуйста, не надо выбегать на дорогу, вот свистеть свисток, приветствуй меня, и махать палочкой. Я прекрасно вижу. Можете осторожно писать, пострелять в воздух, к примеру.
2: Или отдать честь.
0: Отдать честь, да. Я вполне пойму.
1: Использовать палочку по назначению.
0: Да, тоже. После того, как я проеду. Вот. А так какие-то действия, то есть берегите себя. Ну, на самом деле, что же вы так неосторожно-то выражаете свой восторг? Не могу же я останавливаться около каждого из вас, правильно? Тоже логично. Кстати, как вы сегодня добрались? Я вижу, вот эти снежные бабы, которые вы принесли сюда, уже подтаяли порядком, значит, каким-то образом, наверное, сожаление есть от того, все-таки гигантский труд был произведен по лепке.
1: Ну, поставили здесь зато фигуры изо льда красивые.
2: И надпись «Филлипс».
0: Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, эту цаплю я лепил.
1: Да?
0: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец, чтобы
1: дети лизали.
0: Дети и лоси. Ну вот.
1: Ну да.
0: Вот, но потом мне...
1: Сольно, ты что?
0: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих полиза.
1: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо... скульптуры.
0: Ну, это скорее...
1: Маньяки.
0: Маньяки, да. Пьеса?
1: Пьеса следующая должна, по идее, называться ЗЛО. «За все легавым отомщу».

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей из города Петербург, так я бы его назвал. Это два представителя известного коллектива под названием НОМ. N.O.M. Называется это аббревиатура, хотя такого слова в русском языке нет. Вот. А есть по-другому. Есть, в общем-то, лозунговая система написания слов. Сокращенно L-S-N-S. Да. Ну и я представляю вам наших гостей. Это Сергей Кагадеев, вокалист и, в общем-то, человек, отвлекающий на себя огромную долю внимания вашего, кого находитесь в зале. Ну, благодаря, во-первых, своим внешним данным, во-вторых, агрессивному поведению на сцене. Вот. В-третьих, вообще рискованно как-то, знаете ли, в момент выступления некоторых музыкальных коллективов вести себя, ну, непристойно и невнимательно, как-то пожирать кур, котлеты и пить всякие напитки. Второй участник группы — это Владимир Пусниченко. Он играет на очень сложном инструменте, да, на барабане. Вот. Я к чему так я всю эту загнул лирику-то? Вот действительно, вот все неприятно, когда, например, мы несем... Ну, хотя сейчас речь-то не обо мне. Ну, ладно, хорошо. Вот мы музыканты, скажем так, несем вечное и доброе со сцены. А вот в зале, например, некий человек алчно пожирает плохо прокопченную курицу, купленную, скажем, на Курском вокзале за 26 рублей, да? А с другой стороны, вы только что прямо с поезда. И наверняка, то есть вы часто ездите туда-сюда, там, куда ни попадя, тоже, наверное, приходилось ездить. Вот. Так вот, есть определенный разряд людей, которые, только загрузив свои тушки в поезд, еще поезд вот, ну, не успел тронуться, они уже разворачивают газеты и алчно поедают копчености, вареные яишки, котлеты и свежие огурцы. Вот, то есть ощущение такое, что там выждать 15 минут нельзя. Вот, или там покушать где-то там... На перроне тоже нельзя. Не пытались ли вот участники группы НОМ как-то пытаться с психологической точки зрения вот нарисовать портрет данных людей? И как эти люди, вот данные, поведут себя в случае, например, возникновения какой-то паники, каких-то непредвиденных ситуаций? Будут ли они алчно волочить за собой вот эту всю пищу вместо безопасной дислокации тушек? Либо будут дожирать, либо как-то вот будут топтать детей, выбивать ими стекла, либо спасать. Вот меня это всегда интересовало. У меня есть на этот взгляд свое мнение, но поскольку сегодня я тут не главный, а главный вы, то вот...
1: Ты, конечно, озадачил. Вот. Но я, честно говоря, не разделяю твоего вот такого как бы строгого взгляда на таких людей, поскольку вот у меня с такими людьми связаны лучшие воспоминания моего детства. Поскольку я лето проводил всегда у своей бабушки под Рязани. Вот. И как раз в возрасте, в котором я уже мог что-то понимать, там 8.

0: 9-10 лет. Я уже самостоятельно перемещался. То есть меня родители сажали в Питере на Ленинградском вокзале, доезжал до Москвы, сам шел до Казанского вокзала и садился на электричку. Вот. Я уже знал, в какой вагон нужно садиться, чтобы сесть. И действительно, с первых минут еще не трогалась электричка, как мои, собственно, рязанские земляки открывали свои пакетики. И вот этот запах, который в вагоне электрички появлялся, в принципе, я до сих пор по нему ностальгирую. Это запах крутых яиц, запах помидоров, курица, безусловно, картофель вареный и хлеб. И, не знаю, люди при этом добрели. У них такое ощущение было, что вот они пришли вот к какому-то пункту, к которому они очень долго шли. И вот они все. И они на месте.
1: А вот заметил ли ты, что у людей подобного психологического типа есть еще одна особенность? Это, ну, я бы ее назвал так вот, фундаментальность во всем. То есть, ну, к примеру, они сразу же, вот, хотя их никто не торопит, начинают разбирать постели. Вот. И если и залезают в эти постели, то обязательно раздеваясь до трусов. То есть даже спать они укладываются глобально.
0: Нет,
1: даже
0: здесь я как раз не согласен.
1: А ты с первым был не согласен.
0: Наоборот, они не раздеваются до трусов, остаются в каком-то специально припасенном спальном костюме, который отличается от того, в котором они пришли. Вот. А тот костюм, в котором они пришли, они обязательно прячут куда-то. Желательно под голову там или, ну, в изголовье, как минимум. Вот. Я, если уже зашел разговор о поездках в поездах, у меня имеется опыт, ну, как бы уже более зрелый. Один раз мне, ну, то есть надо сказать, что мы люди, мы музыканты-сволочи, люди избалованные, так скажем. Избалованы чем? Что поскольку у нас в коллективе 7 человек, то, как правило, ну, заполняемость купе, в котором мы ездим, оно, то есть, не предполагает наличие чужих людей, в принципе. Вот если ты едешь, ну, по какой-то причине ты должен ехать без коллектива и попадаешь в общество людей тебе незнакомых, то раздражительность повышается, ну, в какой-то катастрофической степени. Вот.
1: Получается, думаешь, все равно даже один человек, то у вас лишний должен быть, в смысле, какой-то левый.
0: Ну, ничего, гасим. Этот человек может подождать в тамбуре до того момента, пока мы не угомонимся. То есть, как правило, бывает. Ну, или в лучшем случае для него он втягивается в тот процесс, собственно, но ни в коем случае не влияет на компанию вообще. Вот. Ну, вот у меня имеется опыт поездки. Ну, я, собственно, благодарен той бабушке, с которой я ехал. Ехал я там, ну, по своим семейным личным делам довольно-таки далеко, в Тамбовскую область. То есть от Питера это ехать больше суток. Что, в принципе, невыносимо для поезда. Со мной ехала бабушка. Благостная, хорошая бабушка. Тихая, как мышка. Вот. Но в середине следующего дня начала пить чай. Делала это следующим образом. Она, значит, принесла тихо, как мышка, этот чай, поставила себе на столик. Насыпала туда сахар или там бросила, не помню. Ну, я не помню, то ли в кусочек там было. Ну, неважно. И начала его размешивать так вот. Я лежу, читаю книжку так. Блем-блем-блем-блем-блем-блем. Потом ставит эту чашечку опять. Блем-блем-блем-блем-блем-блем-блем. Потом блем-блем-блем-блем-блем-блем-блем. И так на протяжении 40 минут. При всей моей, как бы, ну, не знаю, ну, приятная бабушка, я его возненавидел. Я перестал читать, я не смог. То есть, ну, как раз мне, ну, ты знаешь, как, когда вот ты находишься с человеком в одной комнате, который там сильно храпит, ты его толкаешь, он затыкается, но через какое-то время начинает не сильно храпеть, а вот так делать. И вот это вот... Ты вот этого дожидаешься просто как ужас. Это хуже издевательства нет. Ну, собственно, я, наверное, выразил свои чувства. Ну, я бы предпочитал ездить, собственно, в поездах дальнего следования один. А еще бы, если на то имеется возможность, летать самолет.
1: Ну, в принципе, что касается вот храпа вообще как такового, это, насколько я слышал, заложено, вот, как ни парадоксально, в генетике. То есть люди храпят, это генетическое.
0: Вот у меня, видимо, заложено это в генетике, но я своего храпа не слышу. Зато отлично слышу чужой. Вот. А с другой стороны, когда мы на заре деятельности вместе с Ливером ночевали в одном бараке, когда его своим храпом довел до точки, он сказал: ну ладно, сука.
2: И он спал один способ, да?
0: По диагонали от меня и взял такую рейку. Uh-huh. Который мог достать меня в случае чего, то есть не вставая, то есть поскольку он перекидал меня все сапоги, там, ну все, что возможно. То есть он взял какую-то шпалу, там, которую можно было достать, не вставая, до меня не вставая с кровати. И как он мне потом говорил, я не храпел до утра.
1: А не подвергался ли ты химической, в общем-то, атаке? Потому что у нас тут один сотрудник постоянно имеет тенденцию храпеть. И это пугает женщин, заходящих в наш вот платный туалет. Мы тут открываем, ну, чтобы как-то заработать денег. А этот мощный храп его пугает. Мы ему один раз положили носки сотрудника, который делал репортаж в течение 2 недель, не выходя практически из помещения, и наутро его увезли с диагнозом гепатит в больницу. Ну, действительно реальная история.
0: Нет, ну там химии никакой не было.
1: Понятно. Что касается вот, значит, храп мы обсудили, а что касается вот этого поведения бабушки, ведь на самом деле я бы тут даже глубже бы попробовал анализировать. Может быть, вообще ночью как она себя вела? Ты уж
0: ночью
1: это,
0: она
1: не,
0: была...
1: не сочти, что это пикантный вопрос.
0: Нет,
1: это...
0: Она была как мышка.
1: А то есть вообще тихая.
0: То есть все. В принципе, лучшего она такая. Она... сухонькая, не занимает там этими баулами места.
1: Давай вот обсудим. Вот это же интересная достаточно тема. Она меня взволновала. Ведь не только пожилым людям присущен вот этот брым-брым-брым-брым-брым-брым-брым в неурочное время. Не только пожилым. Достаточно огромное количество молодых людей. Как правило, они, в общем-то, бородатые весьма. Там, как правило, носят очки, я заметил. Вот. И, ну, то есть люди творческих профессий, назовем их так.
0: Или работники НИИ.
1: Да-да-да. МНС, как мы их называем. Вот, собственно, такие действия с психологической точки зрения, как, на ваш взгляд, обусловлены, прежде всего, желанием привлечь к себе какое-то внимание и показать, что, дескать, я тут еще, я, дескать, вот присутствую. Либо действительно такая эйнштейновщина физиологическая в плане забыл.
0: Но это... С моей точки зрения, что касается той бабушки, о которой говорю, ни о какой там концентрации внимания на себе не было, конечно, ничего. То есть это, может быть, моя повышенно возбудимая подкорка.
1: Нет, я с этим не согласен. То есть у тебя с подкоркой все нормально. Почему? Потому что, значит, и моя подкорка возбудима, потому что много таких случаев. То есть можно, кстати, проверить. Давай мы будем с тобой беседовать, а Володя пусть это дынь-дынь-дынь делает. И проверим, как у нас съедет все где-то через концу часа. Да и у всех, кто нас слушает.
0: Вопрос в другом.
1: Это провокация была, понимаешь? Конкретная провокация со стороны мышки твоей. Я уверен, что... Вот просто хотелось узнать, с какой целью она это делала. Кстати, уважаемые, если у вас... Мне тут, знаешь, что сейчас пришел человек и шепнул на ухо, когда ты, говорит, вот радиослушатель называешь просто уважаемый, а не добавляешь к нему уважаемый радиослушатель, что я становлюсь похож на мента. Вот. Но вы-то знаете, что у меня, то есть, 5 лет стаж работы. Да, безусловно. И даже сейчас я по привычке некоторых наших гостей прикол наручниками бью пластиковый, выкрашенный в черные дубины, она легкая совершенно. Ну что же, отвлечемся на композицию, а вы пока, уважаемые радиослушатели, думайте, вот что же хотела бабушка добиться. Вот, заходите, спрашивайте, а также 203-19-22, звоните. Вот, может быть, у вас на эту тему появятся какие-то мысли. А в гостях у нас группа «Ном» из Питера. Мы слушаем песню, которая называется «Германия». Я, кстати, тут не помню, рассказывал ли я. Типа, нет, не рассказывал. Третьего дня тут, значит, еду, а впереди «Тойота». Ну, такая, ну, старенькая уже такая легковушечка. Вот по всему этому говнецу месяц такая. Значит, ее болтает она там вся. Ну, фигурное катание. А сзади на стекле наклейка «Хочу домой в Японию».
0: Песня называется «Ты будешь выть Германию».

0: если ты встретился с бешеным псом?
1: Пса стреляют.
0: А если змея заползла в твой дом?
1: Гадину убивают.
0: Немцам кровавым как быть? С врагом?
1: Люди советуют.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Ном» из Питера. И вот тут уже заходит очень много людей. То есть, например, заходил Миша, сказал, что из теплого стана, спросил следующее. Нанимаете ли вы специальных людей, которые в целях рекламы расписывают вашим названием стены и подъезды и лифты? Потому что, например, до нас дошла информация, что такие модные сейчас коллективы, как то группа «Дрестящая», группа «Безделки», «Отбитые мошонки» и многие остальные, они, в общем-то, неприкрыто ведут данную деятельность, давая тем самым людям, в общем-то, своим фанатам, как любим мы все музыканты называть, да, поклонникам, поклонницам, даже подзаработать. Ну, это как приобщиться к искусству. Как у вас с этим обстоит дело?
1: Ну, к счастью, подъезды чисты. Вот. Может, я не знаю, может, из-за кодовых замков.
0: То есть у вас это уже вошло, да, вот это античеловеческое изобретение, оно уже вошло у вас в обиход.
1: Да.
0: Ну, то есть раньше мы, когда приезжали, например, вот к вам в Питер, могли там поночевать с подругой, скажем, в любом подъезде. Сейчас нам остается замерзать на улице, получается.
1: Нихуя. Достаточно треснуть по двери, она откроется.
0: То есть все просто. То есть все просто.
1: Но вот человек, которому поссать, он все равно в подворотню завернет.
0: А почему не в подъезд? Странно.
1: Ну, вот именно.
0: Ну, она психология.
1: Лишний раз тыкать там.
0: А. Далее, далее. Вот,
1: то есть, как минимум, я не буду говорить. Даже не то, что адрес, а вот район, на где я проживаю.
0: А, то есть на этот случай. Ну, правильно. Татьяна Буланова заходила, спрашивала, есть ли, будет ли ремикс на пьесу «Нина, голова болит», которая года 4 назад звучала в программе «Монморанси» почти каждую субботу. Так что это самое, с вас денег. Смотрите про Бивиса и Батхи тут, небось.
1: Ну да. Денег не дождетесь, а ремикс, конечно.
0: Ну, я и не ожидал почему-то. Да что же люди в плане денег не оригинальны? Вот знаешь, кто бы сегодня приходил, я всегда говорю, денег дай. Ответ всем, дескать, да, не деньги. Ни один человек не достанет приятно шуршащую пачку. Ну да ладно, что я все об этом. Ну что он с ремиксом-то?
1: Так ремиксы сделаны уже. И, собственно, даже изданы на пластинке «Life is Game». Вот. И даже клип был снят на эту тему, в смысле, на эту песню. И даже занял первое место на втором фестивале «Экзотика». Ты приходил в городе Сочи.
0: Ага.
1: Вот. А сейчас уже третья версия имеется.
0: Это
1: и
0: хорошо.
1: В ближайшее время это будет все записано.
0: Вот Валентин тут заходил, сказал, что, по его мнению, бабушка, вот твоя вот эта мышка, она изучала броновское движение. Вероятно, что это просто сошедший с ума физик, одетый в женское платье. Ну что же, послушаем пьесу?
1: Давай.

0: Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист данного коллектива, и Владимир Опосниченко, играющий на барабанах. На заднем плане мы их так хорошо достаточно прослушиваем. И периодически появляются в нашей студии люди. И вот несколько людей уже спросил, вот заходил некто, сейчас скажу, кто. Тут очень сложно, он оставил свои координаты. Ага, некто дерматолог интересовался, и Миша интересовался. Миша, он интересовался более обширно, несколько дерматолог. По его вопрос включает в себе и вопрос дерматолога. Он спрашивал, что вы наклеиваете себе на чехлы от инструментов, то есть каким образом производите украшения, скажем так, атрибутики. Вот. То есть если у вас там на бейсболках это портреты майк, на майках портреты бейсболок, ну и так далее. Вот. И, соответственно, каковы татуировки на тушках участников данного коллектива, а вот дерматолога интересовала только вот данная вот, значит, наскальная живопись, потому что я же вижу, вы скалы, люди скалы, даже так, сокращенно эскабря. Да, ну так вот, что касается украшений, все-таки надо начать, наверное, с этого.
1: Ну, тяжело передать по этому, так сказать, микрофону то, что на нас изображено. Изображено. Но изображено достаточно.
0: Я вижу зайчик.
1: Зайчик. Есть словечки разные, есть уточка, есть щечка, есть медведь. Ну, не в этом, ну, не будем в суе поминать. Так скажем. Много на нас изображено. Почти на всех.
0: А не было ли идеи, скажем, сделать такие татуировки, ну, как рубцы, ну, как вот у певца Сила, племенные татуировки, скажем, Южной Америки? Вот.
1: Идеи были, но, к сожалению, нет авторов, в смысле, нет мастеров здесь.
0: А, да.
1: Нет возможности, грубо скажем.
0: А, вот еще сейчас, извиняюсь, немножечко не в тему, заходил Сергей и спрашивал у меня, где можно купить мою книгу «Хомяки в неволе». То есть, Сергей, то есть, я переделал целиком редакцию, теперь она называется «Хомяки на свободе». То есть, «Хомяки в неволе» — это настолько же явление, на мой взгляд, обыденное, как вот солнце, которое утром взошло. Поэтому нужно готовить людей к тому, чтобы они адаптировались, и люди, и хомяки, в общем-то, на воле. Да, извини, что я перебил, Даш.
1: По поводу хомяков, да. Я расскажу вот действительно случай. Я в своем родном городе в метро стараюсь не заходить, чего и не делаю. А вот в Москве меня угораздило. И первое, что я встретил такого полненького мальчика с мамой. У него была маленькая клеточка, в которой сидело два хомячка. И большая клеточка, в которой лежала книжка большая под названием «Хомячки». Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Но это чистая правда.
0: Да. А далее, вот тоже. О, Дмитрий тут выступил почтенно, говорит, при всем моем уважении к группе «Ном», у меня таких произведений из детства целая коробка. Так вы ее это в музей наш сдайте. Дело в том, что мы открыли сейчас первый в мире музей тары и упаковки, то есть где собрана тара и упаковка из-под чьей попади и самых разных размеров. Ваша займет достойное место, уважаемый Дмитрий, на в общем-то, витрине. Далее. Да, естественно, деньги не забудьте прислать. За размещение, за аренду помещений и так далее. Времена сложные.
1: Свяжитесь с нами.
0: Да. Далее. Александр, расскажите, что будет с программой после Нового года. Ну, я думаю, что первая неделя, она будет весьма сумрачна, программа, по вполне понятным причинам, и невнятно более чем обычно. Затем, думаю, тушка нормализуется, и все будет хорошо. Далее. Некто Василий Солнцевский спрашивает, вот у вас он спрашивает, почему вы так не любите бандитов?
1: Мы-то? Да. Я даже никогда не задумывался, люблю я или не люблю.
0: Ну, отсутствие любви — это, видимо, не любовь.
1: Ну, я открою, может быть, секрет для радиослушателей. Меня самого зачастую принимает за бандита. Но за непонятного бандита. Потому что я с серьгами. И у меня куртка из...
0: Оленя у меха?
1: Если бы так. Из питона.
0: Это была кличка человека или из настоящего питона? Это важно, потому что я наслышан, что сейчас, ну, в некоторых моментах...
1: это был не человек.
0: Понятно. Далее, вот интересуется...
1: По крайней мере, я его за человека не считал.
0: Ну, теплокровный, по-моему, змей-то он теплокровный был. Он, а как же, получается, что у тебя узенькая, что ли, курточка? Ну, то есть, как из змея можно пошить куртку? Он же небольшой.
1: Бывают разные змеи.
0: А, понятно. А что касается альбома «Сенька Мосгаз», тут вот интересуется, существует ли он, будет ли он издан? Ну, как обычно, вопрос эзотерически не свежий.
1: Ну, здрасте, он уж издан там... В 1994-м? Даже в 93-м году издан на фирме «Мороз Рекордс». То есть не на «Морозе», а «General Records». Собственно, одно и то же.
0: Понятно. Еще такая тема, которая постоянно в нашей программе проходит шевронной нитью, не побоюсь этого слова. И данный вопрос, он становится уже в порядке вещей. Поэтому я просто вынужден его задать. Вот представьте, женщина-секретарь, женщина-врач, женщина-инженер. И тут же женщина-певица. Почему это происходит?
1: Порно. Потому что, ну, как бы, самка должна завлечь самца. Все.
0: А почему, например, женщина-секретарь, а не
1: секретарь? Ну, каждая в силу там своих способностей, в силу природных данных реагирует на это дело.
0: Нет, ну, скажем, женщина-певица, она, как правило, привлекает все-таки там своим голосом, внешне. Она и так в центре внимания.
1: Кто чем может, то чем...
0: То есть ты не хочешь останавливаться на филологическом, скажем так, моменте.
1: Я не знаю, в чем тут филология. Вообще не знаю, что это такое, честно говоря.
0: Ага. Ну, а так по своим-то ощущениям? Вот по своим ощущениям.
1: По своим ощущениям блондинка пухлогубая. С коровьими глазами.
0: С печальными, значит. Ну, значит, любишь, чтобы у бабы в глазах печаль была,
1: нет,
0: да?
1: Нет, не печаль, а азарство я люблю.
0: Как же это коровьи глаза? Что же это за корова с азарством-то? Подожди, подожди.
1: Большие и с длинными ресницами.
0: А азарство-то там где? Ты видел какую-нибудь корову в глазах? Азарство?
1: Я коровьи имел в виду. Величину не больше.
0: А, то есть такие. Значит, дай представить себе так. Значит, если женщина, лицо какое-то, глаза такие. Ну что, то есть, значит, ты больше всего любишь, наверное, в бабе ресницы.
1: Типичная проститутка.
0: Так бы сказал.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Мы слушаем их музыку, также говорим тут там ненавязчиво о том, о сём. Вот хотелось бы все-таки поговорить о сём. Тут заходили очень многие, интересовались. Мы тут недавно провели конкурс вот между сотрудниками всяческих разных радиостанций. Кто больше весит сообща. То есть право на участие в конкурсе имели только штатные сотрудники радиостанции. Наша победила. Вот, могу вам с гордостью сказать. Что касается такого же конкурса в музыкальной среде, мы собираемся вот производить взвешивание участников коллектива. Вот вы сами-то планируете там принять участие? И вот какое место вы могли бы сами себе запрогнозировать в данном случае? Ну, по прикидке.
2: Ну, седьмое. Наверное.
1: А кто, на ваш взгляд, будет на первом месте? Да, хочу сказать, что конкурс всесоюзный. Безусловно, со всего бывшего союза. Это может быть группа из Украины, из Болгарии тоже может быть.
2: Какие, если боже.
1: Ну, там есть Червена Пятнатыкникова, такая певица. Ну, она, конечно...
2: А Ваня Стойкович. Нет, это Югославка.
1: Ну, тем не менее, кому бы вы первое место, вот, так ведь должен быть, вот, например, вы идете по улице и видите, идет человек, да, вот он вроде, скажем, не толстый, но вы чувствуете, что он весит, например, очень много, да, вот по ощущению физической тяжеловесности на сцене бывшего союза, кто из коллективов впечатляет вас? Осторожно, сейчас платочек дам, да? Ну, ладно. Ладно, тогда о другом. Приходилось ли вам когда-нибудь, например, ловить бабочек летом? Ну, в детстве. Ну, вот с очком, с элементарным.
2: Нет, я все про поводу веса.
1: А, ну да, вернемся сразу, да. Так сказать, как это называется-то?
2: Я думаю, Михаил Шуфутин.
1: Со всей своей капеллой. Мне кажется, тоже. Ты знаешь, сейчас я подумал близко к этому. Ну да, теперь к бабочкам и вообще.
2: Но это только мое мнение, я не знаю.
1: Да, вернемся к энтомологии и к этой Ну, бабочки, они тоже относятся к энтомологии. Вот люди делятся на два типа. Любые в детстве, ну, любой человек в детстве занимался ловлей тех или иных животных. Там. Ну, кто-то там птиц ловил, но это реже. А вот, скажем, бабочек и головастиков ловили все. Причем часто это было одним с очком. Ну, то есть, к примеру, справа наловит головастиков, потом...
2: Ловля головастиков не было под этим ловли. Это был эксперимент.
1: Безусловно, тогда как вот в ловлю бабочек...
2: Равно уже... как тритоны, в общем.
1: Да.
2: Ну, вообще, тем не менее. В этот список отнес бы и колюшек.
1: Микрорыб ты имеешь в виду? Вот эти?
2: Да.
1: Ну да, также тритонов, в общем-то...
2: Нет, тритонов я уже объяснил. Я уже
1: ты говорил про
2: объявил о тритонах.
1: Ну да, да. Ну тогда головастиков тоже, вот, например, колюшек и тритонов. Но все-таки, вот сам-то ты чему отдавал предпочтение? Вот, то есть, как ты любил больше, так скажем, около пруда пребывать, либо все-таки бегать по солнечной, залитой солнцем полянке Достоевского?
2: Полянок Достоевского, поскольку я там рядышком родился, их достаточно было. Вот. Но я думаю, что я в некотором роде по этим полянкам, ну, так скажем, не афишированным в туристических проспектах пробегал, дай бог. Начнем с того, что я вскрывал кабинеты учителей химии.
1: О.
2: Вот. Потом мы, поскольку у нас очень много парков было, ну, я еще свое младенчество провел в Царском селе.
1: А, извини, пожалуйста, вот парков ты сказал. У нас тоже тут был парк, а потом на одном из субботников его весь выкопали и вывезли за кольцо.
2: Не-не-не, там все охраняется государством, так что никуда ничего не выкопали. Ага. Но мы, как маленькие подлецы, могли творить все, что хотим. Вот. Поэтому мы выросли среди дворцовых каких-то... Даже не понимали, в чем мы живем. Ну, там все очень, извините за пошлое слово, художественно. Вплоть до посадки деревьев, вплоть до заборов.
1: Ну, я понял, о чем наличия. Ты говоришь. Да. То есть, видимо...
2: А мы там гоняли как полные долбоебы, ну, собственно, как каковыми и являлись. Вот. Я не помню, к чему это я.
1: А ты, видимо, это сказал к тому, вот, то есть ты, видать, пытался объяснить причины, почему все-таки вот такая нация, как чехи, не являются агрессивными во внешней политике.
2: Потому что у них... Ну, потому что нация... Такая нация, как чехи, она, ну...
1: Ест кнедлики, к примеру.
2: Я могу сказать, что...
1: Ну, зависимость от архитектуры, понимаешь, да? Ну, архитектура.
2: Хорошо, я просто попытаюсь помягче сказать. То есть достаточно стран Восточной Европы, да? Достаточно. Как в свое время нам, советским людям, позволялось выезжать в ГДР. Оп. Позволялось.
1: Да.
2: И там были бананы. Оп. Нам также позволялось выезжать в Румынию.
1: Нет.
2: Позволялось. Да. Позволялось выезжать в Болгарию. Позволялось выезжать...
1: В Крым.
2: Остроумно. В Югославию только...
1: Да, я вообще забавный.
2: В Югославию позволялось выезжать только после... посещение двух-трехразового посещения социалистических стран, поскольку Югославия уже считалась подозрительной страной. Вот.
1: И оправдал это.
2: Ну, в общем, да. Крайне подозрительная оказалась. Я уже забыл о чем.
1: Ну, песню послушай.
2: Давай.

0: Я люблю вас.
1: А я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Ном» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист группы, и Владимир Пресниченко, играющий на барабанах. Вот пока мы тут слушали новости всякие, музыку, также вот вы проходили и видели мои граффити, которым я исписал наружные стены нашего здания. Заходило много людей, и интересует вопрос следующий. Ваше отношение к женщине вообще за рулем. Дело в том, что эти менталитет все-таки разный у жителей Санкт-Петербурга и у жителей Москвы, соответственно, и разные взгляды на определенные вещи. То есть, к примеру, москвич 41-21, выезжающий с левого ряда на правый поворот, особенно если у него сидит человек там в петушке и в склянках, кроме агрессии ничего понятного вызывать не может. Так же, как и женщина. Ну, а женщине-то я пока умолчу, а женщине за рулем вообще. А потому что сперва хотелось бы услышать ваше мнение.
2: С одной стороны, ты как бы ситуацию, ну, даже и, как сказать, ключ проблемы ты описал сам. Вот. Но существует, я просто хочу дополнить. Помимо всего прочего, вот помимо вот милых женщин, которые расстроены в силу не знаю чего, там, критически гниет, того ли, ну, неважно, там, сын нагрубил, муж бросил. Вот. Существуют объективные причины дорожно-транспортных происшествий. Поскольку сейчас наступает зимний период, тормозной путь увеличивается. Вот. Помимо, как бы, сыновей, которые получают двойки, нужно помнить о том, что существуют люди, которые ни в чем не виноваты перед вами. Вот. Не надо их в крылья-то. Не надо им устраивать. И без того, как бы, усугублять сложную жизнь, поскольку все мы помним о 17 августе.
1: Ну, кстати, 18-е тоже было не сладкое.
2: Да. Я к тому, что...
1: Я еще помню 3 апреля, да, 1973 года, как раз вот эти события албанские.
2: Я к вопросу о подешевлении, подорожании запасных частей исключительно.
1: Я что-то уж подумал не весь чего. Но у меня вообще фантазия бурная, ты извини, да, о другом, конечно.
2: Ну и молодцы.
1: Да.
2: Но вообще я считаю, что бессмысленно призывать женщин к нормальному поведению. Я на дорогах, я призываю женщин просто бросить руль, разорвать свои права, сжечь их публично, может быть, на Красной площади, но и никогда не садиться больше за руль.
1: Да. Ну, где-то я разделяю твои взгляды. Вот. А если и садиться за руль, то за правый отключенный руль. Ну, потому что все-таки хочется, и надо почувствовать себя за рулем.
2: Я думаю, на заднее сиденье с ребенком.
1: А, то есть без руля даже, да. Да. Следующий вопрос.
2: Никаких рулей.
1: Касается вашего соотечественника, я так понял. А Лещенко тут заходил, спрашивал недавно, говорит, был в Санкт-Петербурге и везде на молодежных тусовках ему попадался певец Хиль Эдуард. Встречали ли вы Хиля Эдуарда? И почему он везде Хиля попадается на глаза, а я нет? Спросил Лещенко. Ну, такой противоречивый вопрос. Вообще же вот артисты друг друга так не любят. То ли дело мы ученые, мы постоянно помогаем пробирками, склянками, пипетками. Обмениваемся.
2: Конечно же, дешевая провокация, никакой это не Лещенко. Вот. Ну, к вопросу о Хиле. Ну, часто встречаемся. Но дело в том, что город у нас поменьше. Вот.
1: Ага, вот тут еще заходили женщины и спрашивали, вот вы приехали в Москву, почему вас давно не было в Москве, и далее, почему вас давно не было видно в программе «Знак качества»?
2: А,
1: Нет, если ты не хочешь, можешь не отвечать. Я вижу, что вопрос вызвал затруднение. Давай тогда вот, я вижу у тебя в руках книгу, и она у меня есть, это последний бестселлер поэтессы Агнесы Бражниковой. Кто не читал, советую им почитать. Называется «Кактусы. Короли подоконников». Речь там идет вовсе не о кактусах. Агнеса, я считаю, что ваш бестселлер — это, в общем, чистой воды пошлятина. Вот, причем пошлятина написана рукой женщины. И те мужчины, которые лезли к вам вот через подоконники, все эти персонажи, вы заметите, что ни в одном вашем стихотворении нет персонажей, внушающих какое-то уважение, да, и по положительных качествах им тоже как-то нельзя присовокупить. То есть какие-то они, в общем-то, у вас все грязные, мерзкие. Вот, хотя написано все, безусловно, возвышенным пятистопным ямбом.
2: Типичный недоеб.

0: Яйца моет.
1: Тут вот, пока ты выходил, надо там убрать вот это все, заходила Лена, спрашивала, а можете ли вы по комплекту, по комплекции женщины, по цвету ее волос и глаз судить о ее характере, каких женщин вы предпочитаете? Ну, о каких предпочитаешь, ты вроде бы как рассказал уже, а вот с точки зрения психолога как-то вот по комплекции, по цвету глаз и волос, можешь ли ты...
2: Нужно увидеть. В принципе, да, конечно.
1: Мы представим себе, что она, скажем, коротко стрижена, чрезвычайно худая, и глаза, как у коровы.
2: Все равно нужно увидеть. Угу. То есть то, что ты понимаешь, как глаза, как у коровы, для меня может означать, как... Ну,
1: как очи.
2: Две ромашки.
1: А, да, вообще. Это есть такая...
2: Поэтому это субъективное восприятие. Нужно увидеть субъект.
1: Да, так что вы присылаете нам, кстати, ваши фотографии, желательно в полный рост, да. Вот тут Ольга интересовалась, ну, у меня, правда, то есть думаю ли я о том, о чем она? Вот, она думает, в общем-то, вместе с профессором медицинской академии, к сожалению, не назвала его имени, чем отличается донорство от проституции, вот она спрашивает. Ну, вообще, вопрос достаточно интересный, я бы сказал, поскольку доказано, что в случае, если, например, мужчина живет с женщиной половой жизнью там больше 30 лет, то постепенно даже внешний облик их становится чем-то схож. То есть тут играет роль психологический фактор, поскольку они постоянно вместе. Безусловно, вот это физическое донорство, перенос там. Ну и плюс, конечно, потусторонние дела, связанные с энергетикой. Безусловно, почему? Потому что мы заставляли, например, женщину, ну, естественно, не в вульгарном смысле, жить с пуделем. И выясни, что где-то через 30 лет пудель приобрел ярко выраженные вот черты. Я имею в виду осанка, какие-то повадки своей хозяйки.
2: Пудель? Той пудель?
1: Серебристый карликовый пуделек.
2: О.
1: С черной пастью, очень злой был.
2: Типичный ведьмак.
1: Ну, у тебя есть что-нибудь добавить к этому? То есть, в принципе, что касается донорства, то ведь тоже, ты же в данном случае, когда впитываешь чужую всю эту глею, ты же впитываешь и энергию человека, соответственно, и какие-то его гены, как ни крути.
2: Не, ну вопрос-то к тебе был.
1: А, вообще, да.
2: Ты вроде ответил.
1: А вот это уже вот вопрос ко всем, к нам четверым. Как мы относимся, спрашивают, к творчеству писателя Владимира Сорокина?
2: А нужно напомнить произведение.

0: ну, норма у него произведения, «Сердца четырех», ну, это самые такие известные. Ну, это писатель нового поколения. Ну, в принципе, я вижу, что отношения позитивные, то есть, ну, да, далее. Я еще хочу напомнить, что к вашим услугам, уважаемый телефон 203-19-22, позвонив по которому, вы сможете задать вопросы нашим гостям, группе «Ном» и в прямом эфире. Но сейчас я вот о чем хотел поговорить. Дело в том, что сейчас большой любой мегаполис, ну, это я так по-английски говорю, там, мегаполис, там, да, чтобы как-то вот...
1: Мегаполис.
0: Да! Имеет практически экономически обоснованную возможность отсоединиться и превратиться в отдельную федерацию, скажем так, стать... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Так, микрогосударством. У Санкт-Петербурга в данном случае вообще уникальная возможность, поскольку вы владеете окном в Европу, понимаешь, которую Петр прорубал мощнейшим топором, о чем и писал в своем произведении Ломоносов. Собираетесь ли вы делать какие-нибудь шаги в эту сторону? Это я к тому, что стоит ли мне как-то перебираться? Будьте здоровы.
2: Да. Могу сразу всех успокоить. Дела у нас так же хуёво, как у вас. Вот. Но, конечно, какие-то определенные тенденции в положительную сторону происходят. По сравнению, так скажем, с периодом там двухлетней давности. Чего-то начинает шевелиться, начинает убирать улицы, начинает и чего-то там ремонтировать. Но нам, извините, простым рок-музыкантам от этого пока месть. Никакой пользы. А пенсионеры ропщут. Хотя я, в принципе, конечно, бы приостановил роптание пенсионеров. Я предполагаю, что, может быть, года через два, может быть, через три пенсионерам уже будет немного полегче.
0: То есть осталось 2-3 годика.
2: Да.
0: Угу.
2: А мы, молодежь, как-нибудь проживем.
0: Как попало, там, в общем-то, понятно. А вот скажи-ка, Сергей, ведь очень много, скажем так, монстров. Вообще вот ненавижу эти названия, там, питерский рок, московский рок. Вообще слово «рок» я ненавижу, скажем так. Вот, но, тем не менее, активно, в общем-то, слиняли из северной столицы в Москву. То есть я даже не буду по именам их перечислять, ты знаешь. Вот на твой взгляд, что поиск там лучшей жизни, или все-таки в Москве, как многие говорят, сосредоточены физические бабки на руках у людей, вот, или тут больше связи, чем это вызвано? Ведь всегда же там, я помню, еще со времен существования андеграунда, пресловутого там индепендента со всякими там вот этими с независимыми прессами, всегда считал, что, дескать, Питер — это такой альтернативный, передовой,
2: Питер, знаешь,
0: да,
2: что, дескать. С моей точки зрения, Питер — это вот такой передержанный консервы, знаешь, это, блин, годен до такого-то, такого-то. Ну вот, короче, этот годен до такого-то, такого-то довольно-таки давно прошел. Вот. Я не знаю, откуда берутся у вас наши замечательные коллективы, которые не всегда наши, прям скажем. Вот, но они все из этой консервной банки.
0: А вот мне тут огромное количество присылают демо-кассет. Ну, демо не от слова демон, ты понимаешь, а...
2: А, это отдельная история. Дело в том, что у меня такое ощущение, что... У нас в городе значительно более, ну, больше народу интересуется, не то, что интересуется, вот имеет желание создать вот это вот, ну, как бы участвовать вот, вот в этой струе, которая называется рок-музыка, которую сейчас уже никак не обозначить там Ну, так скажем, это то, где есть барабаны, бас-гитара, гитара. Ну, вот так. Ну, грубо говоря, рок. Какой он был, такой он и есть. Вот. Там, где есть живые барабаны, где есть гитара, есть бас.
0: То есть самый простой состав, в принципе, имеется в виду по...
2: Ну, там, естественно, можно колебаться туда-сюда. Но у нас почему-то их очень много. Я не понимаю, почему.
0: Так и у нас тоже это огромное количество. Вот, кстати, с прорывом на нашу телевизионную эту сцену телеканала MTV, это же еще сильнее пропагандируется. То есть практически неотличимые одни от других персонажей. Нет, выплывают,
2: думаю,
0: они. Саня, даже движение.
2: Саня, я думаю, говорим мы о разных явлениях. Я думаю, что у нас, понимаешь, все-таки сохранилось... Я не говорю, что это хорошо. Но вот это вот... Вот это вот подростковое желание соответствовать чему-то. Причем никто не знает, чему соответствовать. Ну вот какому-то такому идеалу. То есть желание перевернуть то, что существует, так скажем, вот на палитре музыки. Желание, блин, выйти звездой. В Москве такого нет. Есть достаточно прагматичный подход.
0: Знаешь, вот сейчас я вспомнил немножко такой удивительный момент, который вот там же в Чехии я застал, мы об этом говорили, об этой замечательной стране. Там вот в Праге, то есть я познакомился там с людьми, которые вот занимаются всякой молодежной музыкой, у них там тоже есть всякие панки, вот такие, как ты вот сейчас сказал, стремящиеся доказать. Я говорю, дескать, что они хотят доказать? Чтобы им завезли жигулевского пива, к примеру, ну, в Чехии. Они говорят, нет, оказывается, у них закрывают там... и закрыли несколько сквотов, понимаешь? Это они захватили пару помещений, сделали там даже пивные кабаки, естественно, без всяких... Там, понятно, что в систему налогообложения государства это не входило, а их, видите ли, прикрыли, понимаешь, как? И они воюют, буйствуют, очень занервничали.
2: Чехи.
0: А вот что касается архитектуры вашего дивного города. Радуется ли глаз, скажем так, выходя на балкон? Я знаю, что у тебя шикарный балкон, и выходя на него, вот хотел бы узнать, радуется ли глаз. Потому что, например, вот у меня мой не радуется, когда я выхожу. Вот. Но это потому, что я живу достаточно далеко. То есть я сейчас, на самом деле, в Капотне все больше тусуюсь. Вот. А как там ситуация? И вдруг погаснет все. Ведь знаешь, как они... То есть они-то живут, у них постоянно горит там, и они привыкают. А, например, у нас сейчас, смотри, грудники, вот которым, скажем, по 10 лет. В тот момент, когда им стукнуло 10, им подарили по плюшевому бутузу, значит. Тут, значит, мы зажгли вот эту иллюминацию и, так скажем, практически европейское освещение. Сейчас, значит, пройдет там лет 5, и когда им стукнет 16, нужно будет, значит, идти получать ксиву, и там они получат снова бутузы там в форме там мотороллера или электрогитары. Неожиданно это все погаснет. Снова станут очереди в магазины. В общем-то, они будут давиться за колбасой, бить друг другу морду там, и кричать «Спартак чемпион» или «ЦСКА чемпион». То есть вся вот общественная жизнь будет вертеться вокруг этого. И вот данные вот особи, вот десятилетние, проведшие, скажем так, расцвет своего юношества в такой иностранной иллюминации, резко могут оказаться в положении сосланного Льва Толстого. Ну, я не знаю, ссылали ли его, но мне кажется, должны были бы в свое время. То есть неприятности он претерпел в своей жизни наверняка. Может быть, как-то стоит нам просто лампочки это. А может,
2: чисто лампочки,
0: да,
2: бить.
0: И как-то вот...
2: Может, и стоит.
0: Не, ну ведь влияет.
2: Я не знаю.
0: Влияет ведь иллюминация городов на психику людей.
2: Влияет наличие там телевизоров, телефонов, того еще. Ну, просто... Настолько все запутано, даже лифтом боишься пользоваться иной раз, но пользуешься. Вот. Моя позиция такая. До чего человек додумался, значит, он того стоит. Хочешь срать в атмосферу, но он же не берет это все из космоса. Нарыл у себя под ногами.
1: Сри в атмосферу. Значит, имеешь право. Создал автомобиль, езди. Ездишь на машинах, блядь, заебись. Вот. Летаешь в космос. Получилось. Слава тебе, Господи. Слетал в космос. А, ну, к вопросам, так скажем, отепления тела. Ну, шерсть значительно теплее, нежели искусственная шерсть.
0: Правильно? Плюс еще придумали эпиляционные приборы. Кстати, вот тут Лариса спрашивает, чем отличаются московские женщины от питерских? Есть ли у них какие-нибудь различия?
1: Московские более благополучны.
0: То есть ты имеешь в виду в плане потребления продуктов, запаха, ухоженности тушек и так далее?
1: Нет. Я, то есть, если, так сказать, конкретный какой-то вопрос был бы, более конкретный, можно было говорить более конкретно. А в общем смысле, вот мой ответ.
0: Это хороший, лаконичный достаточно ответ. Ну что, можем прослушать, я думаю, пьесу?
1: Как хотите.
0: Да ты как вы хотите.
1: Я-то лично я.
0: Или давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Сергею Гагарееву, лидеру питерской группы НОМ. Кстати, скажи, ты по памяти это называешь, небось, еще типа тебя там спрашивают, откуда гражданин приехали? А ты говоришь, из Ленинграда или нет? Или уже выбили?
1: Да меня никто не спрашивает обычно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Я вот хочу таким наблюдением поделиться, а также вот объяснить, почему бабушка появляется в купе. Угу. Вот известно, что многие музыканты, они по дороге от Питера до Москвы, значит, проводят свои музыкальные инструменты, так как ездят там гастроли, на прочие тусовки. Инструменты эти они кладут вот часто, я наблюдал, вот наверх, на багажные такие вот отсеки, да, там барабаны, все.
1: Правильное наблюдение.
0: Да.
3: Вот, ну, частенько там.
0: Я-то сам не езжу, но я все равно.
3: Если, да. А Ямаху так наверх там. Ну, не важно.
0: Диваху.
3: Диваху, да?
0: Да.
3: Вот. И местные аборигены вот на подступах там к Москве, к Петербургу стали развинчивать гайки там. Ну, на рынке дорого сейчас гайки. Некоторые металлические части всякие. Вот. Ну и, соответственно, поезд там колбасит, инструменты падают, портятся. И,
0: вот. А бабка-то при чем?
3: Ну, это уже...
0: Неважно. Ну, правильно. Спасибо.
3: И вот я хотел бы узнать у музыкантов, вот как вот у них сохранность музыкальных инструментов. Значит, были ли такие случаи, налимали ли они бабку, чтобы вот она вот следила это все. Спасибо.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо за вопрос.
0: Да, вообще целостность инструментов. Знаешь, вот недавно, ну как недавно, года 3, может быть, назад усили известный тебе, да, персонаж, у него в такси гитару поперли.
1: Да у нас не так давно.
0: Да у многих. Но это не
1: поперли
0: я.
1: Зря на меня так посмотрел. Не только гитару. Но не буду перечислять. Практически весь инструмент украли. Но то, что касается поездов, Бог нас миловал. В силу того, что... Ну, о чем, собственно, говорилось. Нас семеро. Четверо занимает одно купе. Три остальных доминируют в следующем.
0: Доминируют.
1: Ни в коем случае никакая сволочь даже не попытается войти, потому что...
0: Ну, просто это опасно, когда они слышат, что шум, да, и что шум производимый.
1: Нас обходит, и все.
0: Это хорошо.
1: Несмотря на то, что бывали случаи, до этого действительно реальные случаи, что там соседние купе грабили... Но это не мы.
0: А, и мы тоже этим не занимались. Мы все больше там барсеточку. Ну, это и у вас бывало. Там колесо прокольнуть, там то все. Ну что же, слушаем пьесу. Я сказал это, ну что же, так как диджея говорит.

0: векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: И 5 минут третьего в геройском чудном дивном городе. И группа «До свидания, мотоцикл» в акустике. Ну, как вы? Плотно, готовы, хорошо?
2: Прямо сразу и начнем.
1: Да, я думаю, можно прям даже без каких-то перерывов, без каких-то...
3: Да, без лишних разговоров.
1: Да.
2: И я думаю, мы начнем с песни, которая уже знакома радиослушателям, тем, кто неотрывно сидит у приемников и ловит каждое наше слово. Это будет та же самая баллада, но в «Unplugged». Прошу.

А такая песенка. Следующая наша песня о такой, несколько, может быть, не скромной, что ли, теме, о пузырях. Вот такая, это песня совершенно новая, она в электрическом варианте еще не существует, и сейчас состоится своего рода такая премьера. И можно с гордостью, собственно говоря, это объявить. Премьера песни. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, вы начнете.

0: премьера состоялась.
1: Удачная, кстати. Как, какая будет следующая? Кстати, могу сказать, песни... что хорошо получается в акустике очень.
0: Вот приятно слышать теплые слова. Они так редки в последнее время стали. Вот.
1: Ну, я же специалист.
2: Что за голос у тебя?
0: Голос, да. Голос охрип.
2: Голос просыл. Смотри.
0: Следующая песня о самом святом, что было, может быть, сейчас уже вот ситуация изменилась, но что было у каждого советского человека. Это то, с чего начинается его первый школьный день. Это, что, угадайся сам, Саша, с чего начинается первый школьный день у советского школьника? Начинается?
1: С прописки.
0: Нет, прописка — это...
2: Ты материалист. С букваря. Нет, букваря. Ребята, я уже сказал, что я сегодня я
0: нет,
2: не могу играть.
0: Это пока букварь.
2: Играть.
0: Это букварь.
2: Но все равно. Я стесняюсь. Несу. Ты знаешь, какие-то там прекрасные женщины, а? Не, ребят. Саш, что скажешь? Ну ладно, все равно начну, попробую.
0: Попробуй,
2: может, получится, может быть, нет.
3: Вот, нет, я вот если попаду только...
2: Куда попадешь?
3: В песню.
2: А в песню?
3: Да.
2: Ну понятно.

0: песня времен молодости Екатерины Борисовой.
1: Да, я тоже вспоминаю кое-какие эпизоды.
2: Слезы навернулись.
1: Ты знаешь, навернулось что-то, да? Я разучился что плакать. Вообще слезы.
3: Медиатор. А, вот.
2: Ну, дальше в нашей программе опять премьера песни. Опять как бы песня, которая не звучала. Давай сыграем, Сулейман, много-много лет еще одну песню сыграем. Давай. Ну давай, пришли, инструменты принесли, надо сыграть. Вот.
4: Много-много лет?

0: гуманист пришел.
1: И как бы с акустикой все, или что-то еще такое у нас?
0: Нет, я думаю, что...
1: А, вот происходит...
2: Вот попросим Сулеймана. Только подними микрофон.
3: А я, если я не соглашусь, а что поделаешь?
2: О-о!
3: Ну, ты просишь же, правильно? Ну, я скажу, да, может, и нет. Ну, ладно, я попробую.
2: Ну, попробуем.
3: А что именно?
2: С такой момент,
3: конечно. Ну, понятно.
2: Естественно.
3: Ну, ладно, попробую.

0: Старался я.
1: Я думаю, даже излишне комментировать, поскольку мне, правда, мне вообще редко чего нравится.
0: Ребят, если честно, я
1: очень хорошо
0: просудился, я не знаю, просто получится, не получилось, но это не важно.
1: Получилось хорошо. Вот, и как я понял, это последняя акустическая, да, сейчас композиция?
2: Ну, я думаю, что пока хватит. Да.
1: Небольшой сделаем перерывчик, да?
2: Да.
3: На волнах радиостанции «Иверсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Иверсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: Добрый вечер. Добрый вечер. Я в эфире уже, да?
1: Смотря.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Потому что разные
0: бывают. И вновь
1: бывают,
0: в эфире значит. Рубрика «Поршень», у микрофона иногда... Екатерина Половинкина.
1: А, привет.
0: Привет, привет, Саш. Как ты тут без меня поживал? А то ни вчера, ни позавчера меня не было, я смотрю.
1: Да, и в больницу ты ко мне не заходила. Меня, кстати, из-под часов к окну перевели. Теперь первые солнечные лучики и эти лепестки залезают ко мне в ноздри, щекотят их. Что замечательно, тополиный пух вьется, к нам приходят письма. Вот одно из писем. Их много. Целая, я бы сказал, пачка. Те, которые мы не брали до того, потому что мы не знали, что вот просто что они приходят. Только нам недавно сообщили об этом. Все они другие были в фонд государства.
0: Да, поскольку именно с них соскребали вот эти типографские чернила для того, чтобы оформлять рекламу на зданиях и на улицах, которую вот вы часто видите, и она вас, возможно, раздражает.
1: Да, и вот одно из писем от нашего радиослушателя, можно сказать, коллеги, по научной деятельности от Митрофана Модестовича Полоньева, где он благодарит нас за рассказ о пустельге. Если вы помните, пустельга — это такое животное, которое смахивает очень серьезно на птицу, но, в общем-то, как таковой птицей оно не является, хотя и перемещается также, и, в общем-то, обладает наростом костяным посреди глаз, который мы, ученые, называем клювом.
0: Очко. Нет, просто вокруг глаз у нее такие надбровные поверхности, которые очень на очки похожи. Разве это не так? Ну, наверное, я ее с кем-то спутала. Да, так.
1: Так вот, Митроп,

0: Снес корзиночку яиц.
1: Пятнадцать минут четвертого в Москве, и, как вы уже поняли, мы продолжаем листать письма, которые присылают нам наши радиослушатели. Одно из них пришло от Исидора Эмильевича Бакуба, который живет в Москве. Я позволю себе прочесть это письмо целиком, поскольку содержание его, в общем-то, целиком отвечает содержанию нашей программы, и только такой человек, как Иосиф, извините, Исидор Эмильевич Бакуба мог вот проникнуться этим, поскольку все это достаточно скрыто у нас, но, тем не менее, люди с тонкой интуицией, с такой интуицией, как у Исидора Эмильевича, конечно же, в общем-то, для них секретов нет. Они понимают все. Даже то, что написано молоком. Дорогой Александр, полностью поддерживаю твое последнее выступление, посвященное выборам и процессу голосования. В передаче «Монмаранси» от 9.04.1995 года, имеется в виду, ты представил блестящий политический анализ положения в стране и анализ влияния визуализации образов на поведение избирателя. Эти научные исследования представляют очень большую ценность, но вместе с тем ряд положений анализа требует специальной расшифровки. В целом, постижение твоей философии, вот очень хорошая строка, в целом, постижение твоей философии требует огромного сосредоточения и глубинного погружения в собственное сознание. Но это неудивительно, потому что очень долгое время я работал парторгом на одном из достаточно больших заводов, находящихся вот на Савеловской. Мы делали станки. Вот это и есть стиль. Это, я продолжаю читать письмо. Это и есть научная мысль тысячелетий. Ну, да, да, это она и есть. Посылаю программе «Монмаранси» агитационные материалы. Желаю всемирного успеха в твоей борьбе. Привет, Катя, ангелу ночного эфира. Замечательные позывные у Кати появились. И такая приложена тут телега. Навстречу выборам обращения к российскому избирателю. Избиратель, иди на участок, насыпь тараканов в щель урны, распили кабину для тайного голосования до доски для своего дачного участка. Бюллетень избирательный в трубку сверни, воткни в ухо председателю, насуши кошачьего дерьма, чтобы разбросать его на столе избирательной комиссии. Ну, тут он достаточно длинный, вот это письмо. Ну, вот замечательно, достаточно фраза «не голосуй, твой голос никому не нужен». И призыв в конце «уничтожайте деньги». Да, лучше всего их уничтожать в ресторанах, за границей, в магазинах, где продаются, извините, чешцы, компакт-диски.
2: Да, ну и как та моль, которая под хлопки вылетела из комода, так мы продолжаем рубрику «Поршень под аплодисменты глухих референтов». Новости. В рубрике «Румынская пытка». Группа «Браво» в июне приступит к записи нового альбома. Магистр ордена куртуазных маньеристов и лидер бахыт-компота Вадим Степанцов сотрудничает с Барри Алибасовым в работе над новым альбомом группы «Нана». Вадиму были написаны тексты трех песен альбома, в том числе «Кармен» и «Ё-моё». С последней произошло небольшое недоразумение. Вадимом был написан совершенно безобидный текст, который Барри Алибасов в последний момент заменил зубастым вариантом и посвятил произведение продажным журналистам. Но так как полиграфия диска к тому моменту уже была готова, имя Степанцова осталось фигурировать рядом с названием песни. Хотя господин Алибасов обещал поэту везде и всюду рассказывать, что тот не причастен к этому шедевру, Вадим был очень-очень расстроен. Группа «Time Out», как сообщил директор коллектива, даст самые эмоталогические концерты всех времен и народов на Северном полюсе 22 и 23 апреля. Как известно, «Time Out» выступил инициатором создания сборной рок-музыкантов по футболу и поэтому поедет на первый непрофессиональный кубок Северного полюса имени Зырянова. В кубке примут участие сборные детских домов Красноярского края, сборная завода изготовителя холодильников «Бирюса», сборная летчиков Полярного флота, сборная космонавтов из «Звездного городка», сборная КВН команды «Магма», прям как наша лаборатория. Сборная красноярских бизнесменов, организовавших кубок, и сборная московских журналистов. Главным арбитром станет, скорее всего, мисс мира 94 Юлия Курочкина. Матологи, которые до этого еще ни разу не жили в палатках, тем более на Северном полюсе, сказали, что это самое матологическое место на Земле. Ведь куда ни пойдешь, все равно пойдешь на юг. Они также объявили Сергея Зырянова, спортсмена, бизнесмена, депутата местного правительства, матологом, потому что только настоящему матологу могла прийти в голову идея организовать такое классное мероприятие в самом замечательном месте Земли на ее макушке. Появились сигнальные экземпляры книги Ильи Смирнова «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». Ее удалось напечатать усилиями фирмы «Эдусам», если я правильно ставлю ударение, и московского издательства «Инто». Автор книги Илья Смирнов, бывший редактор московских самиздатовских журналов «Ухо», «Зеркало», «Урлайт», один из лидеров рок-подполья в 80-е годы. Первый вариант книги, еще без слова «смерть» в названии, распространялся в списках в середине 80-х годов. Нынешний вариант оформлен в скромной манере популярным художником, автором дизайна многих компакт-дисков Василием Гавриловым при участии урлайтовского художника Юрия Непахарева. Кроме историко-культурного анализа феномена русского рока, книга включает в себя еще и авантюрные записки рок-диверсанта, своего рода триллер. В нем положительные герои Башлачев, Майк, Шевчук, Рыженко, Свин и другие пытаются противостоять бесчеловечной The Thing, пожирающей все живое в России. Кстати, многих могут заинтересовать и скандальные разоблачения известных деятелей рок-музыки и шоу-бизнеса. Тираж книги выйдет на ближайшей неделе. Ну, так вот тут написано, многих могут заинтересовать, многих могут заинтересовать. Ну, от себя я могу добавить, что эта книга может быть особенно интересна тем, кому рок и вообще русская некоммерческая музыка более интересна как явление социальное, потому как анализа как бы там, собственно, музыки там быть не должно. И нет, я видела эту книжку в журнальном варианте. Вот такие дела. А сейчас будет петь Лев Лещенко. В связи с чем он будет петь? К нам приходят вот контейнеры писем от вас. Чаще, конечно, мы использовали в качестве вторсырья, пользовались чернилами, соскребали их, как я уже говорила. Но иногда удавалось прочитать. И удалось прочитать довольно много. В свое время у нас такая была рубрика «Хит-парад дебютантов». И мы просили там называть, значит, самые понравившиеся имена в этой рубрике. Вы нам звонили, говорили, кто вам больше всего понравился. Но вот такой феномен. В письмах почему-то среди победителей хит-парада дебютантов вы все время называете Льва Лещенко. В общем, он, конечно, никогда не дебютировал в нашей программе. Он давным-давно поет. Вот. Но, тем не менее, почему-то вам запомнилось.

Уходят годы, уходят годы, как меж пальцами песок. Я стал свободен, я стал свободен, но все больше одинок. И с каждой капли, что оставляет след дрожащий на стекле, былое кает далекий свет счастливый.

0: Хорошо ли ты, Катя, помнишь свою песню детства? Вот у меня песня детства, я помню, была «На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна тры-ты-тым от кавалера». На полном серьезе. У меня эта кассета была, когда я учился в классе в пятом. Я очень ее слушал, очень была плохая запись. Какие-то кренделя там пели. Вот замечательные песни.
1: Ты знаешь, а у меня, наверное, песня детства была вот как это не смешно всем, всем нашим глухим референтам. Вот «Ава Мария» Шуберта, но Шумана. А самый-то прикол в том, что ее пел человек с голосом, вот типа, помнишь, распевается, к нам заходит парень.
0: Персонаж, да.
1: Да-да-да, вот «Арарариу», «Арарариу». Угу. И вот надо же из детства привить такое отвращение к классической музыке благодаря вот этому парню.
0: А ты знаешь, есть еще один крендель, но он сейчас был, в смысле, я не знаю, мальчонка совсем пел.
1: Угу.
0: Робертино как-то. Вот
1: Лоретти.
0: Нет, это Лоретти, это баба. Но это не важно. Да, может быть, и он пел, а потом у него там что-то с голосом случилось. Ты, наверное, его имеешь в виду.
1: Да, его. Ну вот он, кстати, и по сей день заходит и начинает здесь распеваться порой.
0: А вообще он сейчас торгует вот в ларьке, насколько я знаю, через дорогу.
1: Ну факт тот, что голос-то у него настолько тонкий, что вот покрытие наших стен, оно очень часто не выдерживает. И если ты видишь, вот эти вот нитки типа паутинки расходятся от потолка до самого пола в разные стороны, так это после его распевок случается.
0: Да, собственно, человек уникальный. Уникальный. К тому же, учитывая, что он же достаточно длительное время обходится без душа.
1: Да и не только без душа. Там, знаешь... Впрочем, поскольку с наступлением весны всем стало понятно, какие будут у нас наиболее серьезные проблемы, то есть все радуются, вот окна мыть кинулись, на улицах мы тут видим женщин с бантами и в гольфах, вот мужчин с надувными шарами. А ведь все, по-моему, забыли о том, о неприятной стороне весны. А неприятная сторона весны – это обострение всех хронических заболеваний. Верно?
0: Да, да, да, да.
1: Все вот грибковые, все педикулезы, ну, даже у шизофреников обостряется разговор.
0: Да, собственно, вообще обостряется все. И, кстати, тут мы, ученые, все время думаем над этим. Вроде бы, казалось, весна, отсутствие витаминов полное в течение долгого постзимнего периода. Казалось бы, наоборот, организм, утомленный всем вот этим, этим всем, вот он должен, казалось бы, наоборот, отупляться. Так нет, происходит обострение, и, в общем-то, мы очень долго думали, кстати, впервые подкинул эту мысль Оскар Рибас Рейк, замечательный наш друг флоридский, что, дескать, это организм уже фрустрирует, то есть он последние вот силы выплескивает, и ежели он их выплеснет... Ну, то есть, короче, тут фишка в том, что ежели, например, вот сейчас, сразу после весны и весенних обострений, вдруг взять и снова включить зиму, то все просто подохнут.
1: А очень интересно подошли к этому в деревнях. Вот ты же знаешь, это тоже весеннюю примету среди животных. То есть они все начинают чесаться. Ну, там, кто об стенку чешется, кто к хозяину подходит, дескать, сразу по глазам понятно, почеши меня.
0: А да? Некоторые друг об друга.
1: Некоторые друг об друга чешутся. И еще один признак весны, бытовой, это то, что все стремятся вымыть окна, как я уже говорила. Ну, не знаю, почему, казалось бы, зимой не так уж сильно они и грязнятся. У меня он 3 года уже, и ничего, нормально, я
0: ну,
1: все
0: Катя,
1: вижу.
0: Ну, Катя, у тебя их вот в последний раз, именно во время последнего случая, мы их все и выбили, поэтому уж прямо так скажи, что вот мужчину жалко. Мужчину жалко, потому что нечего ходить под окнами, когда там мы гуляем, и поскольку вот эти... Постоянно вылетающие предметы, это уже пора бы жильцам привыкать к этому.
1: Но полиэтилену хватило. Так я о животных рассказывала. Как подошли к этому вопросу, да? Сначала пытались заставить этих животных пытаться чесаться. Чесаться о стекла, но, в общем, не получалось. Вот, пытались, значит, разбегаться, набирать в рот воды, выплескивать ее на стекло, а потом как-то там палками, вилками загнать животное, чтобы оно вот счищало спинкой своей. В общем, даже у многих получалось. А потом нашли вот, собственно, вот этот вот мушечный раствор. Ну, для котов это была валерьянка, да? для поросят, я не помню, там что-то вроде чайных отходов или мясных. И вот заливают стеклышко, а потом подгоняют животное, оно все слизывает абсолютно, и стекло как новое.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, очень многие наши радиослушатели в своих письмах спрашивают нас о том, когда же все-таки нас можно увидеть. Ну, вот вы знаете, что мы уже выступали вот всей нашей командой в передаче «Форт Боярд». Вот, и во многих других. Вот Катя один раз была главной героиней вот новой программы «Я сама».
1: Я иногда, кстати, еще вот дублирую эту женщину, которая поет «Солита».
0: Да, кстати, это у тебя очень это хорошо получилось. И, между прочим, до сих пор я пытаюсь иногда искать и выжать хотя бы какой-то звук подобный. Этому ничего не выходит, только хрипит.
1: А туфли настоящие мои были, да, вот.
0: Вот все вот эти.
1: Да.
0: Кстати, тебе подарили их-то очень много, действительно.
1: Да, очень много. Но это был тоже вот подвиг с моей стороны. То есть об этой услуге вспоминают и теперь.
0: Да, ну, извините, влетела в рот муха. Мухи уже проснулись, и тоже у них, как называется, весенние все вот эти дела начинаются. Скоро они будут активно плодиться. Но мы вам потом расскажем, как все-таки бороться с насекомыми модно будет в этом сезоне. А я вот хотел вернуться к теме, где же нас увидеть. Наши самые главные вот по нашей передаче, которые командуют нами, они указы сейчас повесили о том, что все сотрудники нашей радиостанции, ну и также вообще сотрудники всех организаций, расположенных вот в этом высотном здании, которое стоит на Калининском проспекте, и всем вам хорошо известно, обязаны в течение вот буквально следующих выходных вымыть это здание, все вот и до. Для этого все мы будем, вы можете посмотреть, наверное, в следующую пятницу, скорее всего, прям днем из всех окон будут прям висеть, мы будем на таких стремяночках, на подтяжечках. За каждым уже закреплен свой участок, свой объем работ. Вот, скажем, у меня прям вот лицевая вот эта панель немножко ниже нашей студии. Я должен ее буду мыть. Катя должна будет надо мной. Сиамского освободили, да.
1: Ну, должна, но ты знаешь, я в силу обострения вот полиомиелита, остеохондроза и ларингита я отказалась, и поэтому я буду сидеть внизу и штопать. Вся радиостанция, буквально все до последнего мне сдали все вещи. Вот. Да, это смешно на первый взгляд. А вообще, если так призадуматься, то и не очень. А я буду сидеть... У меня вот уже прям слеза прошибает. Да, сидеть и штопать, в общем. Ну так мы о новостях хотели поговорить.
0: Да, а Сиамский, он будет, извини, Сиамский, он будет тоже сидеть рядом с Катей внизу и отжимать тряпки. Дело в том, что он будет отжимать тряпки, а отжатые кидать снова вверх, которые вот мы все будем ловить. И вы сможете, кстати, с противоположной стороны Калининского проспекта, где-нибудь от дома книги наблюдать в бинокль и увидеть, ну, и не только нас, но и всех других ваших любимых ведущих на этой станции, даже руководство.
1: А весна, она пришла не только к животным и живым существам, а еще и ко всяким ревизионным комиссиям и все такое прочее. Агентство Интермедиа сообщает, на днях исполнительная дирекция Российской фонографической ассоциации в ряде московских торговых точек произвела специальный рейд. Результаты московских торговых точек, простите, по реализации всяких там аудиокассет, компакт-дисков и все такое прочее. Результаты его показали, что причиной реализации незаконно произведенных носителей звука порой является отсутствие информации о тех местах, где можно приобрести кассеты законных производителей. Наряду с контрольной функцией рейд носил образовательный характер. Продавцам давались разъяснения и предлагались списки настоящей продукции, адреса, телефоны и факсы руководителей компаний и отделов сбыта. Если раньше продавцы были рады любому зашедшему с мешком кассет гостю, то теперь у них есть возможность связаться с производителем, минуя посредника. Тем более, что за эти же деньги они в состоянии получить гораздо более качественный товар и снять с себя головную боль. Вот в связи с этим что я хотела сказать? Я тут недавно в доме книги на Калининском наткнулась на настоящие кассеты Александра Лаэртского. Вот вы все спрашиваете, когда концерт. А концертов в ближайшее время, насколько я понимаю, в самое ближайшее нет. А вот настоящие кассеты можно купить. И очень недорого, и мне все там понравилось.
0: А, кстати, можно еще сказать, что некоторые фирмы сейчас практикуют, я считаю, очень правильная практика, фирмы, у которых зарегистрированы, так сказать, договора с исполнителями, они просто вот уходят, представители этих фирм по такого рода пиратским ларькам, торгующим пиратской как бы продукцией, и просто изымают вот эти пиратские кассеты. Ну, имеется в виду, конечно, только свои пиратские кассеты, то есть пиратские кассеты, на которые именно у этих фирм есть лицензия, что тоже очень, на мой взгляд, действенная мера.
1: Да, и еще одна новость. Как стало известно от продавцов, работающих на известной московской аудио-видео-толкучке «Горбушка», в налоговой инспекции Москвы и района, где расположен всероссийский музыкальный толчок, прорабатывается план наведения порядка на этом рынке. Причиной интереса является огромный, не поддающийся контролю и налогообложению оборот наличных средств. В этой связи эксперты считают уместным вспомнить птичий рынок, попытки навести порядок на котором так и не закончились ничем. А теперь информация для тех самых товарищей, которые присылали нам свои кассетки на хит-парад дебютантов. У некоторые вот страдали от плохого качества. Пермское объединение «Рокклайн» объявило о своей акции «Непризнанный саунд». Создание и выпуск в течение 95 года серии кассетных сборников с записями молодых исполнителей, которым самостоятельно трудно пробиться к слушателю. Претенденты на участие в первом 60-минутном сборнике НС уже есть. Это исполнители из Ростова, Липецка, Абакана, Владивостока, Улан-Удэ, Харькова, Перми, ну и так далее. Тираж сборника будет зависеть от спроса. По сообщению информационного агентства ТУТИ, НС смогут получить бесплатно средства массовой информации и заинтересованные организации. Остальные желающие должны приобрести кассету наложенным платежом. Продажа кассет не является коммерческим предприятием. Новые технологии открывают безграничные возможности для всех желающих издать на компакт-дисках собственные сочинения. Если раньше для этого нужно было искать фирму, которая пойдет на риск издания материала непризнанного таланта, причем минимальный тираж, на который соглашались заводы, был не менее 500 экземпляров, то теперь любой желающий может издать собственный компакт-диск любым тиражом. Компания «Апостроф ЛТД» объявила прием заказов на изготовление небольших партий компакт-дисков на портативном CD-рекорде. Чтобы увековечить, простите, собственную запись, мы болеем тут, нужен лишь исходный носитель, желательно DAT, компакт-кассета или компакт-диск с записью не более 60 минут. В качестве заготовки используются одноразовые диски Kodak Blank CD. Цифрование исходного материала осуществляется на оборудовании, вот здесь я могу, Саша, ошибиться, если что, подправишь меня, Tahiti, пишется, Digital Audio Recording Card. Правильно? Есть такое? Tahiti.
0: Надо верить написанному.
1: THH и так далее. А запись на комплекте Kodak PCD-225 CD Recorder. Такие диски могут быть использованы как демообразцы, презентационные экземпляры для радиостанций, мастер-диски для тиражирования на компакт-кассетах, а также для архивирования музыкальных и любых...
2: Это обо всем, все об этом говорят. Но вот чтобы не попасть в неловкое положение, все-таки надо покупать в первую очередь башенки, а уже потом закуски и бутылки. Ибо могут как бы разобрать, как всегда бывает. Не хватает их их выращивают недостаточно еще, а искусственно еще, как понимаете, не наладилось производство достаточно, чтобы башенок на всех хватило. Я так полагаю, что в первую очередь нужно Шаболовскую и Останкинскую телебашенки нужно покупать и ставить, уже расставлять, как бы готовясь к Первомаю.
1: Вы знаете, странная наметилась тенденция. Если вот в основном раньше наши люди ездили за границу и там покупали вот эти башенки, то теперь к нам сюда едут иностранцы для того, чтобы приобрести у нас. Мне всегда казалось, что, скажем, Пизанская или Эйфелева башня выглядит значительно колоритнее, чем наша, но вот тем не менее, как-нибудь вы могли бы объяснить это явление?
2: Ну, мне кажется, здесь чисто какой-то коммерческий, вот, буржуазный подход в этом. Ибо у нас, невзирая на ручную сборку, все башенки выпускаются намного дешевле. Их, в общем-то, цена розничной продажи. И качественно они почти ничем не отличаются, если их завесить первомайскими игрушками, фонариками и прочим листвой. Вот... праздничный, то почти не видно дефектов производства.
1: А что бы вы порекомендовали ставить на Первомай вот под башенку? Дети же ждут подарков, они, конечно, были бы рады, если бы там стояли, например, ну вот как на Новый год мороз там и вот эта тетка-то еще. А на Первомай-то бы вот что можно было поставить детям туда?
2: Я не знаю, вот что это за Новый год, а вот к Первомаю и к башенке, в общем-то, прилагаются несколько вариантов таких вот атрибутов. Помимо праздничной листвы и фонариков, еще прилагаются, в общем-то, такие, как их назвать, конструктивные особенности, выполненные в виде таких вот как бы безделушек на первый взгляд, но на самом деле это вот как бы часы, что ли. Вот похоже они на часы бывают, квадратные, кубики и круглые. То есть вот как бы их ставят на пол, и они нам сообщают разным звоном о наступлении 1 мая, как и 1 июня, праздника мира и труда, и снега, и первый лист, уже листвы зеленый.
1: А вот еще странная была традиция, если вы помните, вот дети маршировали под этими башенками, маршировали и пели всякие тирольские или маршевые песни. Ну, то в связи с тем, что времена-то переменились, они сейчас ничего не знают, каких песен нужно петь. Может быть, вы бы либо напели что-нибудь, либо приблизительно обрисовали содержание вот этих детских первомайских песенок.
2: Ну, как же, неизвестно. Мне казалось, что все знают «Спи, башенка, бай-бай» песню и ряд других песен. А что касается вот участия детей, то, конечно, не рекомендуется, вот, чтобы они днем присутствовали, потому что днем как бы это все происходит. Ну, в общем-то, лучше детям, конечно, приступать к этому вечером, когда уже все попадают, ибо вот коктейли специально выпускаемые там к 1 мая и к 1 июня, они такие вот специфичные именно по воздействию на вестибулярный аппарат и вегетативные функциональные функции. То есть они как бы могут овладеть праздно шатающимися, и они могут к тому времени уже пасть. И вот в то время как раз заступают свирепые дети петь в свои вот эти первомайские песенки. Конечно, это зрелище не очень лицеприятно, но к тому времени уже падших находится как бы повсеместно, все падшие, и в это время как раз в ночное вот дети, они как бы им, ну, уже появляется реальная возможность как бы проявить своему праздничному настроению, проявиться, дают они возможность, они начинают вот петь эти первомайские песни.
3: Вы знаете, но в это время попадала, как правило, первая категория базитирующих, то есть, собственно, родители. А, как известно, злейшим врагом любого ребенка, особенно любого ребенка, который захотел спеть какую-нибудь песенку на первомайский праздник, является, понятное дело, бабушка. Дедушка уже во вторую очередь. Вот, может, есть какие-нибудь ходы для борьбы с бабушкой?
2: Нет, обычно вот старших родителей, или как их называют, вот, базитирующих в третьем поколении, их вывозят за город вообще на период 1 мая, 1 июня. Там оставляют, у них специальные существуют такие, в общем-то, загоны для как бы временного содержания. Им там оставляют телевизор, видеокассету с их двумя любимыми фильмами. Это «Гараж» и «Служебный роман» или «Роман». Вот. И как бы это традиция. Вывозят, поэтому вот в 1 май там вот в местах скопления автобусов, это вот можно наблюдать в районе метро «Юго-Западный», потом на Беговой, там как бы даже бесплатный транспорт в неограниченном количестве предоставляется для вывоза за пределы города и там расселения их по соответствующим. Им даже дорогу дают всякие цветочки, так вот искусно выполненные, такие из бумаги, как бы веселые. Все это первоиюньские атрибуты. На самом деле, как бы, основная тяжесть предпраздничных забот ложится как бы на плечи коммунальных служб. Им приходится в определенном ритме отключать и выключать электричество, подачу горячей и холодной воды менять в трубах и, соответственно, раскачивать дома, чтобы веселье приобрело действительно веселый как бы масштаб, потому как у нас другими способами еще не достигнуто. Вот за счет, видимо, общего волового, видимо, как бы экономического этого состояния свалили вот они, пока до буржуазного оно не дотянуло, и поэтому им приходится вот как бы действовать такими, может быть, на первый взгляд, грубыми методами, но, с другой стороны, праздничная аллюзия, она как бы становится реальностью, когда вот начинается раскачивание, они уже, ну, можно сказать, они хорошо компенсируют все остальные недостатки нашего вот нынешнего как бы положения социального, экономического. То есть вот недостатки, которые характерны как бы для всяких, например, высокоразвитых экономических зон, они у нас, конечно, более явно проявляются, недостаток всяких там выпущенных там из безделушек предпраздничных у нас не хватает явно, и посему вот эта вот смекалка, она приходит на выручку, как всегда.
3: А что в этот момент яровые на полях, понятное дело, идет уборка страны, а все бабушки за городом вывезены, смотрят две свои любимые видеокассеты. Кто будет убирать урожай?
2: Ну, как правило, к селянам в этот момент повышенные требования, ибо яровые не могут ждать. Они же орут в загонах, забитые в стада, и требуют, чтобы к себе внимание. Это же нужно встать ни свет ни заря, подоить, накормить, а потом уже раскачиваться и праздновать. Сами понимаете, что не накормишь, не потопчешь, и не состоится праздник. На следующий день похороны сплошные будут, яровых сколько пойдет-то. Поэтому какая-то часть населения, вот особенно селян, она задействована как бы в окучивании и присмотре за стадами яровых, поскольку они не могут самостоятельно пастись. Их нужно переводить туда-сюда, там, с одного места на другое, опять с одного на другое на третье. Вот так вот они их и выводят. Иногда, правда, вот используется, но это не на самом кануне праздника, потому что кануны – это святое дело. Это вот эти вот загоны все заполнены, конечно, третьим поколением базитирующих. А так, в общем-то, иногда и они используются. То есть это такая уловка, как бы сказать, сельская. Яровые изгоняются в эти загоны. То есть они начинают досрочно, за неделю уже праздновать. Ну, селяне у нас люди, в общем-то, крепче намного. И, естественно, им полагается за неделю, и неделю спустя под завязочку. Они еще продолжают там. Так что бывают накладки, что одновременно там и старчество там содержится в загонах, и яровые туда лезут. То есть там путаница может быть, поэтому не обращайте внимания, когда будете забирать старческих, у них может быть такой испуг на лице от встречи с яровыми.
3: Ну, а вернемся все-таки к 1 мая. Вот, как вы думаете, а детям в какие костюмы, может быть, лучше нарядиться, чтобы достойно встретить? Потому что нарядишься, да и не в то, неудобно, дескать, придется маршировать как-то плотно, сдвинув колени. Может быть, вы порекомендовали бы какие-нибудь фасоны, цвета?
2: Ну, помимо основных фасонов, вернее, моделей костюмов, это первомайские груши и яблоки и первоиюньский костюм капусты и картошки, можно порекомендовать другие овощные костюмы, но иной раз их трудно исполнить, поэтому и мы говорим, чтобы заранее подготовиться к этим первомаям и канунам первомая. Кануны, как вы знаете, тоже, в общем-то, за город выезжать тоже не стоит в кануны, поскольку селяне начинают уже тогда как-то отмечать. Всему вот об костюмах надо подумать заранее, чтобы не встретить 1 мая, в чем попало, как в прошлом году было.
3: Ну, а вот скажите, хорошо, с костюмами, может быть, разобрались, а вы знаете, вот всеобщая беда такова, то есть, с одной стороны, все блюда настоящие к 1 мая, как правило, готовят вот та самая третья группа позитирующих, которая, собственно, в момент праздника отдыхает в загонах. Но это же становится все невозможно есть уже, потому что их никого нет, тех, кто наготовил. Некого призвать и к ответственности, а есть это совершенно невозможно. Может быть, какие-нибудь есть особенные блюда компромиссные?
2: Да, в общем, из блюд оно, естественно, рождается единственное соблюдение. Это когда объединяются все продукты в доме и замешиваются на дрожже, все это подается к праздничному столу, красиво оформлено. Добавляется еще рыба.
3: Спасибо. Ну и, наверное, что-нибудь пожелайте нашим слушателям, особенно детям, которые так ждут этого 1 мая.
2: Детям, конечно, я рекомендовал не усердствовать, как в предыдущие 1 мая и 1 июня, когда, в общем-то, просто такой осадок остался на душе невероятный после этих гульбищ. И, конечно, подумать над все-таки над организацией локализации вот этих досугов, а то когда это выходит все за рамки ЖСК и начинает распространяться как зараза прям по всему городу, это, конечно, приводит к каким-то жуткому зрелищу. Это смотришь как просто какая-то аномалия расползающаяся. Это просто как что-то такое, просто как эпидемия какая-то прям. Разбредаются все как сомнамбулы бродят. Все с праздничными выражениями на лицах. Это для тех, кто не причастен, это может показаться странным и даже страшным.
3: То есть не усердствовать?
2: Да нет, находиться там, на месте. То есть как были около башенки, так там и надо находиться. Особенно не вываливаться куда-то, а то вывалиться.
3: А что по поводу всех этих пиротехнических развлечений, бенгальских огней, тоже лучше не надо, что ли?
2: Так я уже говорил, они добавляются в соблюдение. Соблюдо, вот в основное блюдо все это добавляется. Все, что отношение какое-то имеет к торжеству, оно добавляется.
3: А разнополым в это время им лучше как бы порознь находиться, вот детям, или все-таки праздник тоже, по крайней мере, лучше встретить вместе, в объединенном состоянии?
2: Ну, вообще-то, вы знаете, здесь, конечно, у нас показывает вот предыдущий опыт, что много, конечно, оплодотворений, осеменений происходило, вот, даже спонтанных, ибо, как бы, носки и колготки тоже складывались в общий котел, замешивались, и все ходили просто голые, ошалевшие от праздничного настроения. Но я не думаю, что это какой-то имеет критическую форму или критический, так как бы, сигнал какой-нибудь такой вот жуткий для нас. Мне кажется, что это допустимое отклонение. Ну, потом, в конце концов, это же всегда излишки можно вывести на сезон, не относящийся к 1 мая, к 1 июня, можно вывести опять же туда, вот где временно яровые хранятся, в эти загоны в пригородные.
3: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое и ждем вас всегда в гостях нашей передачи.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу Александра Лаэртского, и называется она «Монмаранси». Но сам герой, к сожалению, к большому нашему сожалению, сегодня отсутствует. Наверняка тот, кто близко знает Лаэртского, знает о том, что как раз в это время года Саша регулярно находится на лечении. Каждый раз ему не везло, но надеемся, что то в связи с переменой погоды, климата и в связи с приближением и наступлением разных праздников ему будет несколько полегче. А у нас наступила рубрика «Набат железных ягодиц» и в эфире сиамские близнецы Angels и Торшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, теперь меня зовут иначе. А то что-то как-то все по-пацановски там. Меня теперь называют господин Близнецов. Ну, а если по-китайски, то близнецин. Ну, это не важно, меня можно просто по-русски как-то называть. Вот, а то как-то, ну, хочется тоже быть крутым. Да. А то все как-то внизу, на первом этаже живу, опять же. Вот, обещали перевести. Ну, правда, в доме инвалидов, в котором я живу, там на пятый этаж нет заезда на колясочке и лифта нет. Ну, вот такие вот условия. А так, всем привет. Вот опять я, наконец-то, в студии. Долго не был, потому что тоже был на сборах, на которых сейчас Александр Лаэртский. Вот, меня там собирали опять чуть-чуть. Ну, в том плане, что никак не поймут, как же так все получилось, когда такие родители воспитанные были, а сиамский близнец оказался. Но это не важно. Вот, все-таки я здесь, вы можете там позвонить, что-нибудь спросить. Еще вот у меня тут сегодня приятные собеседники. Одного зовут... Ну, как же его, как я сказал, да, я забыл. Два специалиста и один серьезный, вот, ага, вспомнил. Ага, вот. Ага. То есть там адвокаты, юристы, еще
1: да,
2: полицейские.
1: То есть, если как? Совершенно все правильно, если радиослушатели не успели в течение первого гостевого часа задать свои вопросы нашим юристам, то вы можете это сделать сейчас. А вот у меня к вам вопрос, если можно.
2: Вот к юристу, что ли?
1: Да нет, нет, нет, вот к вам, именно к вам.
2: К нам.
1: К вам обоим, да.
2: Господам Близнецовым,
1: к
2: да,
1: вам,
2: вот так вот.
1: Господам Близнецовым, можно я его задам все-таки? Что? А то тут слушок прошел.
2: А, вопрос, да, да, да, да, давайте.
1: Слушок прошел один, а не знаю, верить ли ему или ему не верить. Дело все в том, что вот кроме сборов рассказывали очень много интересного о вашей деятельности, о вашей коммерческой, не могу не отметить, деятельности. Я вот, например, слышала, что вы пытаетесь всеми силами возродить патриотизм в России, но очень интересными средствами. То есть каким образом? Другие там на митинги ходят, а вы вот где-то на пятачке недалеко от Москвы открыли сеть коммерческих предприятий, в которых в одном из них, значит, торгуют семечками. То есть не то, что там какой-то попкорн американский нам незнакомый, а настоящие русские семечки. В другом, значит, человек стоит, торгует квасом. Третий раздает бесплатно бублики. Всю площадку можно, вот, соответственно, величественной нашей душе заплевывать ненаказуемо совершенно. Там же можно танцевать рэп и всякие частушки, и делать дроби. Вот правда?
2: Не, вот рэп танцевать нельзя.
1: Нельзя.
2: Это не патриотический танец.
1: Ага. А ну, расскажите подробнее, как это все проистекает?
2: Не, ну вообще это идея-то в том, что вот русское забыто. Вот, и как бы никто не забыт, ничто не забыто, а в то же время страна родная. Ну и пришлось вот в первую очередь это вот семечки, там квас, потом гренки. Это же все исконно русское. А заплевывать можно потому, что все равно плюют. Это не остановить. И убираются вечером специальные люди, дворники. Они всегда убирают это дело. А что я должен рассказать?
1: А вот еще, ну, как это все происходит? Собственно, вы это уже и рассказываете.
2: А, как происходит?
1: Да, да.
2: Ну, семечки вообще из подсолнухов выращивают.
1: Так.
2: То есть вырастает подсолнух там летом, в августе ссыпают. Вот главное не рвать подсолнухи, а стряхивать в мешки целлофаны вот. На подсолнух, ну, они же бывают разного размера,
1: да.
2: Вот если взять, ну, я буду брать расценки там 85-го года, допустим, если взять пакетик целлофановый без ручек за 10 копеек, или 5 он там тогда стоил, то это для маленьких подсолнухов. А вот за 60 копеек это для больших подсолнухов. И вот туда вот стрясывают. Именно вот такой эффект дает особый аромат.
1: Ага.
2: То есть, скажем так, если бы эти семечки хранились где-нибудь на складе, мало того, что там крысы, там еще какие-то там, солнце там. Вот. А тут все в пакете, и никуда не распаляется весь этот вот дух русский.
1: Именно, да, понятно.
2: То есть, и вот посредством этого мы там вселяем в людей одухотворенность. И вот в нашей местности, в районе этого пятачка, то есть люди живут наиболее русские. Или там обрусевшие немцы, чеченцы, украинцы, евреи, там все кто угодно.
1: Только обрусевшие.
2: Ну да, то есть у них русые волосы, все как положено, нос с такой небольшой горбинкой. Вот, большие кулаки, здоровые груди, все как у русских людей.
1: А вот еще очень интересно, рассказывали о той форме, в которой выступают работники сети этих коммерческих предприятий.
2: Ну, тут ничего интересного. В любой там радио, ну, не радио, телепередаче, вот «Радуга» есть, да, там все национальности показывают, как песни свои поют, как чукчи на губных гармошках своих играют. Вот, ну, что там, девка в кокошнике и парень в шароварах. Ну, не то, что в шароварах, как у украинцев, а в такой рубашке с красненькими фенечками. Сорочка его подсказывает. Ну, юристы более грамотный народ, чем я-то. Институтов не заканчивал. ПТУ там специфическое. Ну, не то, что вот этих уголовников всяких, а чисто вот для инвалидов. Вот, и то есть все... И опять же, избы стоят. Квас не то, что там из бочки с какой-то разливают, которая неизвестно где стояла, а вот... Изба стоит, там самовар такой, в котором квас варили.
1: Но я подготовила также и такой каверзный вопрос. Как вы тогда объясните вот такой факт? Одному из ваших фермеров удалось приручить аллигатора к упряжке. Правда, это случилось не сразу. Во время обучения присмыкающаяся сначала проявляла свой норов и три раза разбивала вдребезги тележку своим могучим хвостом. Однако фермер не терял терпения и теперь объезжает вот этот вот ваш пятачок на удивительном коне. Почему ж тогда вот, вот он крокодил-то начал приручать? Если все вот русское такое...
2: Начнем с конца, как говорится. Фермеры этого давно уже выгнали, так как организация у нас исключительно русская. Аллигатор – животное, мало того, что они не американское, а африканское, где они, во-первых, все эти черные. Вот. У нас существует такая вот... Ну, не любят у нас другие нации. Вот русские только и все. Или обрусевшие негры, допустим. Там, ну, кто угодно. Главное, чтобы обрусеть вовремя. Вот. А он, ну, это же полностью идеология Запада идет. Аллигатора в упряжку. У нас что, коней мало, коров там, овцы опять же есть, на худой конец-то. Уж да, лучше осла, чем аллигатор в упряжку. Но он еще пытался тройку, то есть, ну, как бы расширить свою деятельность, вот, катание на тройке крокодилов или аллигаторов, вот, но выгнали вовремя. Выгнали вовремя.
1: А как у вас дело обстоит вот с дезинфекцией? То есть как вы...
2: Вообще мы в нашей лексике применяем исключительно русские слова.
1: Ага.
2: А дезинфекция — это слово импортное, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. У нас нету просто дезинфекции.
1: Ну, здорово, хорошо. Я попробую тогда подобрать какие-нибудь русские аналоги. Вот как
2: Комар, допустим, да? Как борются с комарами?
1: С тараканами и мышью.
2: С тараканами и мышью как борются?
1: Да.
2: Ну,
1: что...
2: у русского народа очень много способов, как бороться с мышью, допустим. Ну, вот есть, допустим, очень хитрое русское устройство. Это метла.
1: Да.
2: То есть очень оригинально. И главное, в нору можно залезть. Вот одной стороной гоняешь,
1: ага,
2: вот где ветки расходятся, а другим концом, который тупой, в норы залазишь.
1: Ага.
2: И выбиваешь оттуда мышь или забиваешь ее там до смерти.
1: А вот, я вот...
2: Чтобы другим неповадно было. Ну и не живут у нас мыши, у нас нет их сейчас теперь после таких способов. А тараканы, с ними очень просто. Просто берешь какое-нибудь место, которое находится вдалеке, и загаживаешь его, и все тараканы туда уползают. А у нас везде все чисто, поэтому тараканов нету.
1: Надо в чистоте себя слышала собирать. Об одном таком способе, вот как-нибудь можете вы прокомментировать, вот когда тараканам, сибирский способ, я знаю, в Сибири так все избавились, то есть там другие проблемы, тараканов там точно нет. Давно. Как избавились, да, вот под порог надо было насыпать бумажки мелкими клочочками такими и сказать им грозно и громко: тараканы, прям так вот, чтобы они слышали, к кому обращаются, берите свои паспорта и уходите. И они уходят. Но конкретно про ваши ларьки я-то слышала с другой точки зрения. Я слышала, например, что одного, журнал «Бильд» недавно об этом писал, немецкий, что у одного из ваших сотрудников, как вы думали, начал болеть нос. И болел он у него очень сильно. И тот никак не мог понять, что происходит. Оказалось, знаете, что оказалось? Оказалось то, что у него в носу завелись личинки. Доктор это выявил.
2: Ну, вообще, я могу сказать, так как я сейчас не на своей территории нахожусь, а на территории, где я могу говорить все, что угодно, вот, и слова любые, даже не русские, что все это дезинформация.
1: Так.
2: Вот. У нас настолько сильная контрразведка, что никакой немецкий журнал, а тем более, как там его назвали-то?
1: Бильд.
2: О, тем более вот этот, не может знать, у кого какие личинки в носу завелись. И вообще не может быть.
1: Секундочку, да это не обращайте внимания, то да, у нас все время. Так, кстати, вот сейчас должна референтка войти, вот тазик вот сменить, в котором мы все ноги тут держим.
2: Ну, у меня-то свой тазик. Я из дома ношу, потому что не могу, у нас же таможня своя на все это дело. Дезинфекция, все как в космосе.
1: А вы сегодня, вот я даже видел, на лошади приехали.
2: Это не лошадь.
1: А кто?
2: Это конь.
1: Ну, хорошо. Конь, а где вы его вот взяли-то?
2: На конеферме.
1: И что, там всем дают?
2: Нет, не всем.
1: А как вот вам, вот, ну, я извиняюсь, с вашими нестандартными размерами подобрали коня вот как раз в ноль? Я видела, как вы на нем смотрелись, это просто потрясающее зрелище.
2: Когда я благодетель, мне все что угодно, хоть звезды с неба достанут.
1: Да.
2: Хоть коня там, хоть упряжку, хоть сани летом.
1: Ага. А вот вы еще, я знаю, музычку какую-то сегодня принесли.
2: Ну, как обычно, там, легкий дешевый рок.
1: Ну, расскажите, а тут, знаете, как вот в письме-то в одном написали? И даже сиамские близнецы объявляли названия песен и рассказывали о коллективах, что в последнее время редкость.
2: А, то есть люди недовольны, то, что не звучит этой музыки непонятной в последнее время.
1: Да.
2: Вообще, если бы мне дали время, я бы на этом радио, вот хоть раз, я бы так всех достал бы этой музыкой, чтобы места мало было. Но не дают мне, не позволяют. Все-таки социалистические проявления очень сильны на этом радио, очень, да. Но музыка у меня очень тяжелая, не каждая старушка может понять ее.
1: Ну, вот конкретно этот коллектив музыкантов.
2: Ну, этот коллектив музыкантов достаточно плохой коллектив, в том плане, что вероисповедание у них очень плохое. Верят они там всякие сатанинские расклады и как бы проповедуют это еще. Они обзовем их миссионерами сатаны. Вот, ага. Они поют, что там вот все классно, все здорово.
1: Ну что ж.
2: Ну, музыка-то слушай. Хорошая, а вот текста плохие.
1: Ага. А как, что за композиция?
2: Ну вот композиция, я не знаю, так как этот диск появился только сегодня, то есть 20 мая в Москве, группа Morbid Angel, 95-й год, а песня там, ну, слова-то поют, услышите, узнаете.
1: Хорошо, включаем.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном, да, что фрукнул.
2: А мы продолжаем рубрику «Набат железных ягодиц». Я предлагаю вам, но вы можете со мной не согласиться, принять телефонный звонок, потому как звонят в обе линии, очевидно, хотят вот, ну, что-то вам рассказать.
3: Не, ну, я никогда не могу себе позволить отказать в общении с простым обывателем, там, допустим.
2: Да. Ну, так мы включаем слушателя.
3: Да, но если будет непростой, то уже меня надо предупредить. Вы там договоритесь как-нибудь?
2: Мы попробуем, попробуем. Сейчас вот как раз нам по сотовой сообщают, кто именно звонит. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна Николаевна, здравствуйте, здравствуйте.
4: Узнали?
2: Конечно.
4: Это я.
2: Да.
4: Я представлюсь. Я Татьяна Николаевна.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
4: Научный работник. Вы мне к этой передаче прикрепили. Вот я им каждый день звонить должна. Нет, я вас не отвлекаю.
2: Да ну что вы, мы вам всегда рады.
4: Вот я хотела вам про некоторые письма сказать.
2: Конечно, мы вас слушаем.
4: Вот ко мне письма приходят от радиослушателей.
2: Так.
4: Наверное, всем интересно, о чем они пишут.
2: Конечно.
4: Я тут сделала сводку, и вот могу вам сейчас зачесть.
2: Да, пожалуйста.
4: Вот написалось, и сейчас вам зачту.
2: Так.
4: Большинство радиослушателей, это примерно 83%. Считаю, что я сумасшедшая старуха. Ну, просто бабка сумасшедшая такая звонит. 13% считают, что мне кто-то подсказывает. Что
3: то есть вы говорите по бумажке, они так считают, да?
4: Еще рядом со мной стоит. И вот мне все подсказывает.
2: Так.
4: 100% считает, что я читаю по бумаге. Ну вот, в основном я вам зачла. Остальных процентов тут мало, но я их тоже зачту. Вот, например, 1.5% считают, что я мужчина. Вот это мужчина такой, а голос у него как у бабки. Это же надо такое придумать. Во народ у нас какой. Ну ладно, читаю дальше. 0,5%.

раньше я это не понял. Вы мертвые все, близнецы. Теперь мне вовек не отмыться. Пора прятать в воду концы. И злобно склонившись над трупом, чужой я ломал позвонок, как в детстве беспомощных кукол, в которых влюбиться не смог. Чужое противное тело кромсал на десятки частей, вгрызаясь в кишки озверело своих, вспоминая детей. Их тоже когда-то убил я, но это другой разговор. И сыпались части срамные на гноем запачканный пол. И вот, наконец, я закончил. От тела остались куски. Одна черепная коробка вселяла истому тоски. Но все довожу до конца я, и с треском хрустел черепок, когда я со злобленным лаем обрушил стальной молоток. Эпилог. Восход приближался к столице. И было еще не светло, когда я таинственной тенью, крадучись, спускался в метро. По тайным каналам подземным принес я прогнивший гуляш и с внутренним злобным презрением на рельсах оставил багаж. Пускай на обходчиков спишут находку в московском метро, а я отправляюсь обратно в свое наживное нутро. Ведь завтра мне надо вернуться. Любимую стоит найти, и пусть не укажет дорогу фонарик на Млечном пути.

0: На тротуаре ты лежишь, а люди ходят и смеются. Лишь только я принес тебе цветы и косточки на блюдце. Хоть ты мертва, а все равно тебе я слабости питаю. И вот сейчас стою один и у колен твоих рыдаю. А люди ходят и, плюясь, смеются над моей любовью. И по ночам твой дикий лай мне снится с трепетной болью.
1: Вот, кстати, из всего вышепрочитанного нашим замечательным поэтом Владиславом Замогильным, таков его сценический псевдоним, я сейчас неожиданно пришел к выводу такому, почему люди в свое время любили все-таки, вот, ну как в свое время, почему, скажем так, базетки и базетирующие вообще любят маленьких собачек. Вот, это, конечно, в первую очередь тут играет большую роль тот факт, который мы неоднократно уже обсуждали, о котором говорили, то есть роль этого опекунства, этой вот силы собственной, ощущения собственной силы. Но второе, на второе место поставить можно это, скажем так, более маленькую вонь, выделяемую в случае, если это животное как бы...
2: Задумает пустить шашку.
1: Да, откинет коньки. И да, прямо, да, скажем. А расстаться с ним очень трудно. Даже я знаю, что вот одна женщина в красном таком вязаном. Она, значит, ходила тут, и у нее прям несколько кошечек висело в форме значков на ее пальто. Ну, ее кошечек, она не могла с ними расстаться всегда с собой. Она их прям булавочками так привешивала, ходилась.

0: капризы природы гуманной и смотрит из дырки зрачок на детской площадке у дома закопан один грудничок. Его одинока могила, пугающе фото на ней. И жалобно смотрят глазенки на мимо идущих людей. А ночью он рвется наружу и жалобно маму зовет. В жару ли, метель или стужу открыт его маленький рот. Но тщетно! Реальность убога, и нет в ней для умерших мест. Лишь я прислонился с тревогой, целуя обшарпанный крест.
1: Как-то так получилось, что вот стихи Владислава очень плотно ассоциируются с песнями группы «Катетер». Почему? Потому что вот та знаменитая статья выдающегося композитора, она как бы связала невидимым мостом.
2: Подожди, Саш, секундочку. Мы теперь в эфире появляемся редко, поэтому вполне вероятно, что не каждый или не всяк знает, что это за выдающийся композитор и чему была посвящена статья. Тут надо, мне кажется, оговорить. Многие забыли. А именно, статья принадлежала перу незабвенного Эдуарда Максимовича Успенского, а посвящена она была, собственно, нашей программе «Монморанси», группе «Катетер», и упоминался там Владислав, как наш радиослушатель. Ну, как его там называет Эдуард, я не буду говорить. Ну, в общем, как-то почему-то нелестно он отозвался, и тем не менее, вернее, именно в силу того, создал великолепную рекламу и группе «Катетер», и нашей программе, и Владиславу.

Межа безумный, псих больницы, смотря на шторки у окон, я вспоминал твои ресницы и твой с окурками балкон. Здесь мне курить не разрешали, здесь мне кололи черти что. Я вспоминал тебя ночами, уже не веря ни во что. Надеждой видел нашу встречу, коснуться губ твоих мечтал. Но то, что все, увы, не вечно, совсем недавно я узнал. Когда худой, с дебильной справкой, я снова в наш вернулся мир, то оказался, как ни странно, совсем один, совсем один. Ты изменилась гопотою, ты с бритым гопником ушла в ту дверь, красивую такую, ты улетела, как вошла. Что ж, все случается порою, жизнь лишь расплывчатость картин. Так пусть, сменив любовь игрою, ты жадно трахаешься с ним.

Розовый закат сожрали птички. Чусь один в безлюдной электричке. Нет никого, лишь стук ее, уносящий все во мне мое, поглощающий с каким-то странным пением отзвуки, что стали мне терпением. Только больше нет его во мне. Еду в никуда, в кромешной тьме. Тихо. Вдруг рука меня коснулась. Я ее видел на плече. Блики передернулись и вздулась. Кожа, словно капли на свече. Кто ты? Только песни электрички. Розовый закат сожрали птички. Мчаться мне не знаю, сколько лет. Тот, кто в темноте не знал ответа.

Солдат, стоявший на посту, смотрел с тоской в пустоту. Был сон его давно нарушен, и все, что он хотел, — покой. Но тот сержант, что лезет в душу, трясет безмозглой головой. А завтра нашему солдату в дисбат, причем на долгий срок, за то, что мать свою больную он навещал. «Прощай, сынок», — она сказала, и умчалась из тела в мир совсем иной. День следующий ее не стало, а за солдатом шел конвой. Шли месяцы, солдату было плохо, рассудок пуст, муштра одна и мразь. И понял, что не выйдет он отсюда. Топтает его душу с телом в грязь. И в день, совсем обычный, как и раньше, такой же бесконечный маскарад, сказал себе солдат, довольно фальши, взяв боевой рожок и автомат. В бараке спали все, когда с поста вошел он. Спокойствие и храп стоял внутри. Но времени осталось лишь немного, когда себе скомандовал он.

Кому нужна твоя любовь? Она и так порочна. Смеялась девственная ночь, отдав себя заочно. Кругом знакомые глаза, но ей вдруг стало стыдно. И за безвинную любовь досадно и обидно. Пойми, не жди своей вины, не обрекай другого на поиск вечного пути, на поиски пути иного.

0: У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел. Но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Марина кричала. И в глазах, чуть заплывших, тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убила его, дорогая? Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне, и мрачен был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен вечный смех сумасшедших подруг.
1: О, Барсик, это хитрый и умный кот, а у меня вот тоже, ты видел, наверное, живет царапка. Вот, и что же с ней произошло, тоже он яйца не могу сказать, что крадет, потому как теперь герметичные все-таки упаковки для яиц, вот, да, холодильное устройство, он туда не добирается. Но недавно он себе сделал операцию сам. У него болел хвостик, вот прям самый кончик хвостика сильно, видимо, болел.
2: А из-за чего? Может быть, просто, извини, пожалуйста, я что так вклинился, просто известный очень метод, такой древний русский метод, сопротив насморка, нужно было взять и кончик кошачьего хвоста засунуть себе как можно глубже в ноздрю. Может быть, кто-то у тебя дома вот как бы в твое отсутствие этим баловался.
1: Ну, по крайней мере, я этого не замечала никогда. Да нет, а потом вряд ли, потому что, ну, все-таки у нас есть для этого там дома кисти колонковые, беличи. А кот живое существо, зачем? Угу. Так вот, что-то у него, видимо, болело. Там, знаешь, я еще в какой-то газете читала, что если у кота хвост загибается на самом кончике, значит, он породистый или там что-то в этом роде. Ну, это, видимо, не породистый был кот, или же загибался хвостик у него по другой причине, по какой-нибудь. Вот прихожу я тут однажды домой, нет больше хвостика у моей кошечки. Котик отдельно, хвостик отдельно. И что делать, не знаю. Хвост вроде как тоже не выкинешь, неотъемлемая часть. И пришить уже не пришьешь. А у него, видимо, что-то болело, и вот он сам себе эту болезнь вылечил.
2: Отгрыз?
1: Да.
2: И что, прям много хвоста?
1: Почти, ну как, сантиметров 5.

Твой голос слышен в тишине, в ночном эфире. Я поглощаю КВ в своей квартире и вспоминаю, как всегда, твой лик прекрасный. Ах, Катя, Катя, болен я любовью страстной. Прости за странные слова, но я мечтаю красивой птицей улететь с тобою в стаю, взмыть к небесам и ощутить твое дыхание, коснуться губ твоих и крыл внимать порханье. Но странно это говорить и знать заранее, что этот стих лишь отвлечет твое внимание. Наверняка с улыбкой ты захлопнешь книгу и в пальцах трепетно сожмешь большую фигу. Все в этом мире суета и правда гложет, порой даже и она тебя тревожит. Но буду я всегда с тобой в стихах печальных и окажусь среди свечей твоих венчальных. Я буду в лицах и в глазах твоих прохожих. Я буду ковриком, стеной в твоей прихожей. Я обернусь бездомным псом, летящей птицей. Чтоб рядом быть всегда с тобой, я буду сниться таким нелепым и худым, больным подростком, с лицом усталым, неживым, покрытым воском. Тебя я буду охранять, пути при встрече, дождем весенним поливать худые плечи, беречь от злыдней и скотов, что жажду страсти, покуда смерть нас не найдет в кровавой пасти. Прости за то, что странен я, сошла окраска, и на лице моем опять ржавеет маска.

Алиса в чудесной стране. Наш день продолжается снова. На мутном холодном окне оставила лапы ворона. Отправлены в морг чудеса, и чудо великое тает. Алиса осталась одна, Алиса тихонько рыдает.

0: Нездравомыслящий человек изнуряет силы разума на предметах, противных правоте. Его действия обделывают священные химеры. Плач, слезы да сопутствует предприятиям ложного разума. Думать, что Бог есть, присущ всем совершенствам, что Он существовать может, это значит восставать против ежедневного опыта, следственно, против природы, против священных обязательств здравого разума и совести. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца. Не беспокойтесь, страдалец давно уже труп. О, как прекрасно ты тело убогого старца, тело, которое вздернули люди на крюк. Вздернули? Было за что. Ведь страдалец ехидный вздумал религию в массы усердно толкать. Он объявил себя Богом, но стал идиотом, монстром звериным, которого не оправдать. Страшную смерть за растление умов получил он. Долго на прутьях подвешенных мрачно висел. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца, чтобы он стать человеком уже не успел. Мясо кусками гниет, истекает зловоние, смех человеческий. Все, что в ответ получил. Мудрость народа не знает предела, а злоба – самая главная мера людских величин.
1: Вы когда-нибудь видели, как свинья питается человечиной? Отвратительное зрелище. Смотреть на это не рекомендую, а вот послушать советую. И считайте это эпилогом к предыдущему стихотворению. Итак, свинью в студию.

Как трудно верить, что любовь всегда основа постоянства. Ты вновь покинул меня, умчавшись в бездну лесбиянства. Любили девушки друг дружку и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди: как так можно? И в самом деле все всерьез. Две стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди. Но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот, дурной усмешкой скривила девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен. Да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица.

0: хорошие, веселые ребенки будоражу, книжку детскую одну. Пишу годами я помойку на выброшенное, один как все жить будем, прекрасной беседы милая. Очень катетер ему вводили, него выяснить, стал ведущий, выздоравливает, но болеет, что сообщил он радиокорды приятеля какого-то. Был звонок второй, полуублюдка, лесбиянству уйдя, меня покинула любимая.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцены лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, серо-бурмалиновая вкратинку, она на публику не делает. Вот. Если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
2: То есть на самом деле получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
1: Да, это розовая нашивка, очень верно.
2: А, внутри подкладка голубая.
1: Да.
2: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
1: Да, безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то какой-то сексуальной игры, имеющей розовую как бы подоплеку.
3: Даже Наташа.
1: Даже Наташа.

Пробьют часы, и ровно в полночь войдет прекрасная она. Склонившись рядом у кровати, расправит черные крыла. Ее знаешь ты, конечно, засос, целуя губы, твердь. Хранится то, что будет вечно. С тобой рядом чья-то смерть. Глаза, как стекла, смотрят в оба. Дыхание холодно, как лед. Языком лаская небо, она о чем-то напоет. Ее изящная фигура мешает сердцу в так стучать. Но отвратительные крылья заставят сердце замолчать. И вот уже ты труп холодный в ее объятиях любви, и омерзительные пальцы ласкают волосы твои. Готовься к встрече с ней заранее. Закрой все форточки в окне. Не ровен час, и эта дама зайдет расслабиться к тебе.

Мне снился сон, что пес мой жив, и я, к нему прижавшись телом, внимал сердечному биению, лаская холку и живот. А пес, товарищ мой и друг, смотрел загадочно вокруг, был гнилью полон его рот, и вместо глаз сверкал белок. Но страха не было во мне, и в предрассветной тишине я целовал холодный нос, и радость бил собачий хвост. Но вот рассвет сверкнул, и вдруг мой бедный пес и верный друг завыл беспомощно и прочь умчался в тлеющую ночь. И я проснулся весь в поту, не смог ничем ему помочь, и лишь в сжатых пальцах ощутил с корнями вырванные клочья.

Осенней грустью полон лес, из плит могильных одиноких на многих надписи горят, и слов прощальных, и жестоких. Ты здесь одна, совсем одна, лежишь трухой бесхозной страсти, и время катится туда, где все, увы, не в нашей власти. А помнишь, как с тобой мы в ансамбле школьном начинали? Орали песни любви, которые нам тогда не дали. Гремел ударник боевой через фиговый усилитель, и Ленин мрачной пеленой смотрел на нас со стен, как бдитель. Толпа фанатов, школяров, любила очень наши вести, и каждый день на крыше снов звучали радостные песни. Но все прошло, как первый снег. Ударом была злая новость. Ты закидала мышьяка до дури в ротовую полость. Тебя нашли на чердаке, сжимала ты тетрадь в ладошки, глаза горели в темноте, как у безумствующей кошки. Причина смерти не ясна, я до сих пор ищу разгадки, и со слезами вечерком стихи пишу в твоей тетрадке. В ней много прозы и стихов, но я пишу лишь там, где пусто, и в тишине твоих миров мое печальное искусство. Осенней грустью полон лес, ты как живая смотришь грозно, среди нелепой суеты все очень выглядит серьезно. Пора идти, уже пора, вот-вот испортится погода, пускай хранит тебя от грез всегда печальная природа. Я буду часто навещать и говорить с тобой, как прежде. Есть у людей такая блажь, успокоение в надежде.

0: Я вышел на улицу после обычной болезни, и вроде бы все как обычно, но что-то не так. Глаза из орбит мои от удивления полезли, увидев свинью, на которой бордовый пиджак. Еще 2 минуты, и ужас сменил удивление. На улицах не было больше обычных людей. Наверное, это из области сказок явление. Кругом были сытые рожи обычных зверей. Я бросился прочь, мимо улиц таких необычных. Наверное, случайно попав в мир заброшенных снов, меня провожали безумные взгляды привычных, к чужой суете безразличных, безмозглых скотов. И в миг, когда я, удрученный таким положением, таким нахождением в каком-то зверином аду, решив утопиться, забрался на мост и увидел свое отражение, нелепое в чистом пруду. Я был медвежонком с какой-то глупой рожей. Язык мой наружу торчал, источая слюну. Мне стало понятно, что нечего больше бояться. И я утонул в этом чистом зеркальном пруду.
1: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
2: Я рад вас видеть и слышать.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
2: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, бывают люди садятся на иглу, бывают садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин даже.
4: Удалось предотвратить. Совещание руководства Ингушетии с командующим 58-й армией.
2: На попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, в какой-то степени на Фанту. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Например, Клавдия Прохоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда, и выпрашивает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, не лезет, она так и говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
3: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющие названия Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
2: Кстати,
3: до возникновения икоты вообще и прочих.
2: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем. У вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
3: Но самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум. И
2: что, дескать, им я могу
3: сказать. Сотни наших респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
2: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается скажем, кваса. Если выпить квас, то он как бы быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания...
3: тянуться к ковшику и пить еще совершенно.
2: Да, то есть как бы никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон, вы расскажите сейчас.
3: А если бы... Дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но Пепси и Кока-Колу очень любят наши дети. Вот мой ребенок, дети моих знакомых, просто относятся к этому напитку как к культу.
2: Да. Причем, вот если еще сейчас вернуться к вкусовым ощущениям, скажем, если человек перепил молока, то у него тоже какая-то тяжесть наблюдается во рту, такие неприятные ощущения. Про квас мы уже сказали. Вот. И что касается, вот, скажем, выпитой пепси-колы, все наверняка замечали, что после этого наступает, так сказать, весь рот идет такими катышками, и наступает так по уголкам определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
3: Более чуткие к вкусовым ощущениям женщины называют это емко и достаточно образно, что это мылкость.
2: А, да, замечательно.
3: Мылкость совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники. Как известно, ингредиенты кока и пепси-колы являются величайшей тайной.
2: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
3: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепси-коле пишут... целый
2: состав, типа, да, что-то. Ну, попсовые такие.
3: Конечно, в общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие как бы неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, но который и определяет
2: эту привязанность к нему.
3: Все свойства основные пепси-колы.
2: Угу. А скажите, Карл Осипович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса как бы пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный и такой болезненный сейчас вопрос, острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшихся.
3: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
2: А, хорошо.
3: В процессе обсуждения.
2: А, да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
5: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: больше. И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса за глушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям может быть приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и вот салоподобность такая вот, я не знаю, какой употребить термин такой общепонятный, вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно сильнодействующее ведь средство. То есть они от этого дурели, там прыгали в одного на бизона целого, и были неприятности. А вот эта смола, об этом мы позже поговорим, но сейчас мы будем называть это смолой. А она воздействовала каким-то странным таким тонизирующим, я бы сказал, свойством, которое, однако, не было совсем уж сродни с наркотическим опьянением.
2: То есть Белладонны с красавкой невозможно произвести, потому что ни увеличение зрачков, ни моторной потом тормозной фазы никакого не было. Аналогия с наркотиками первой группы не выстраивалась.
1: Да.
2: И поэтому сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого необычайного действия этих.
1: А, кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охрана там здоровья, и Greenpeace, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
2: Мир, и нажив, вот эти... мир наживы и Чистогана, конечно, стоит на страже своих интересов. И
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами. И, в принципе, не совсем так, ну, как бы, под одобрительным взглядом.
2: Все время с риском, да, для, с риском, да, для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: не наш эфир колеса
2: прервется неожиданно. Вот. Ну, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
2: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот. И оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев. И правда, они собирались, пережевывались, и этот жмых использовался для производства напитков. Но только третья экспедиция смогла установить происхождение этих смолистых наростов. Оказалось, что эти растения абсолютно ничего не выделяют из-за... большой сухости воздуха, в общем-то,
1: даже наоборот,
2: выделение влаги,
1: они,
2: да.
1: Да.
2: Вот. А оказалось, именно впитывание, вы совершенно верно, и служит необходимой составляющей вот возникновения этих наростов. Оказалось, что на этих деревьях водятся мишки-калы. Этот мишка всем известен благодаря своей миловидной внешности и уникальной в животной среде такой не то что способности, может быть, даже беде его характера. Это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
2: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати, ведь,
2: живая игрушка, который, кстати, вывоз, который категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
2: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей.
1: Практически он не затрачивает усилий, чтобы...
2: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода, ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, да, должна быть какая-то явная такая вот...
2: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Кала уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает
2: и,
1: практически.
2: Да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, и, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот у них...
2: С дразнящим запахом, вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так люто, что оно практически... Ну, в редких местах остается не затронутой этой вот секрецией.
2: Да, достаточно большое количество позволяет, но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки, как наиболее активные и заинтересованные в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
1: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
2: Да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать...

0: Приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
1: Кстати, вы знаете, Карлос пишет, я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой как бы итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему как бы строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно ставили эксперименты, свинью действительно тоже дико прельщает именно вот запах и, может быть, даже и вкус этих вот засохших выделений. То есть они прям как кошки на валерьянку прыгают, прям коготками скребут, там и дикие у них желания.
0: Безусловно. И вот многие знают, что обезьяны в зоопарках или в национальных парках, заповедниках занимаются даже при стечении небольшого количества народа анонизмом.
1: Да,
0: и никто не знал до поздних пор, что они это делают только после того, когда переедят, пережуют слишком большое количество вот этого субпродукта такого физиологического.
1: Вот а это... с какой целью ему дают чистую?
0: Нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальную мылкость и привкус тончайший.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой как бы субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
0: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И... именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка. Во-первых, он, конечно, вызывает неестественное привыкание. Он таким неестественным путем стимулирует свое потребление. И, кроме того, напрямую влияет на сексуальную сферу людей, особенно на ее в период становления.
1: На молодые.
0: Пренатальные, да, и в младенческие, и в подростковые годы.
1: А извините, вот тут такой вопрос у меня возник. Вот он влияет на, скажем так, молодых людей в том случае, если они сами активно пьют вот эти напитки, употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки.
0: Здесь не генетически, здесь через плаценту.
1: Все понятно.
0: В общем-то, плод проникает серьезно. Безусловно, это, да.
1: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали, вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловила или кто-то из сотрудников, чтобы...
0: Нет, дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой, другой группе напитков охлаждающих, синтетической, это... да, как то Фанта.
1: Простите. Вот. Ну, просто это как бы аналог тоже. К ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь.
0: Тут безусловно.
1: Хотя, может быть, это разгонка идет
0: здесь,
1: от...
0: уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
1: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
0: Вот.
1: В чайне, да. А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет. Может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
0: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку,

0: рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
1: Ну, в Канаде и климат теплее.
0: ...предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
1: Ну, как бы вот результат опишите поподробнее, если можно. Чисто визуально, как это может выглядеть?
0: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
1: Понятно.
0: И описание того, как у рыб лопаются глаза... может, на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
1: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемый, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас.
2: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Карлос Мич, их хотелось бы все-таки как-то немножко по, ну, конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых инъекций.
1: И кока-колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Пепси или Кока-Кола вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Coca-Cola, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел, с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано вот с этим.
1: Безусловно, в общем, это взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот, извините, какой-то там железо какого-то оленя, что-то тоже изготовляют для парфюмерии. Тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, что можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких... продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там как, какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там, коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в,
0: ну, вы, понятно,
1: секретов,
0: ну, да, ну,
1: приворотных зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал, что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много... дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Зука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
3: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся, несколько...
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи, И вот Зубка и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот Институт Карла Осиповича не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды, прокалывание соска... целью...
0: Нет, это уже все, это уже отошло.
1: Намного более безобидно, чем вот всякие... Да. Наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест. Через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: Китайцы
0: системы.
1: Китайцы бы сказали бы ци, а в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не вижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. И если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. В Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Вот дело как... в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А кала, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть, вот...
0: Так понятно, Карлос Пыч, но а как же тогда быть а с нормальный... тем, что не является общеизвестным
1: нормальный вот, кал... наличие других калов? Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем-то.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Ну, вот они если тут... вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что Австралия далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человека уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки?
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существует и... И как люди, труженики, так и звери, труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не реклама. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире туристического бизнеса.
0: А простите, Карл Испич, а почему вот обязательно нужно дожидаться выделением самками коала вот этой вот секреции на стволах деревьев, там дальнейшего высыхания? Нельзя ли как-то организовать искусственно сбор этого вот этих выделений в момент брачных игрищ у самок, тем самым сэкономив и время, и количество? Ведь наверняка дерево тоже этим подпитывается, масса уходит туда. Чем объяснить такую вот расточительность? Люди, опять же, лазить по деревьям, соскребать это все дело.
1: Дело в том, что психология самок оказалась настолько тонка, что не только консистенция, но и состав химический, и ароматизационный и гормональный выделений, он только содержит необходимые компоненты при условии натурального лазения самки в период брачных игр, да, и высыхания его на ветках вот, естественного, да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
0: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы, такой прообраз.
1: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
0: Да, да, вот как с ним? Вот.
1: В них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр, но тоже изобилующее вот такими половыми гормонами. Ну, конечно, так как разряд абсолютно другой, и степень экзотичности животного, и его уровень.
0: Кстати, вот здесь интересный момент. Наверняка вот те, кто с какой-то ностальгией вспоминает Байкал, вот эти напитки, я имею в виду, в этой серии, ведь были такие люди, не секрет, которые любили их даже больше попсиколы, даже так говорили, да попсиколы это все ерунда, вот то ли Байкал, что говорит ли это о том, такой вопрос я вам задаю, что их какая-то эмоциональная восприимчивость гораздо более мелкая, нежели у людей, пьющих попсиколы, ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
1: Ну, многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный Кока-Колы.
0: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
5: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
0: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
5: Ну, ничего страшного.
0: Да.
5: У меня вопрос по поводу кау. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
0: То есть совершенно не пьют?
5: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, не пьют абсолютно. В переводе с аборигенского этого языка ихнего, какой у них там есть, это значит не пьющий. Коал – это значит не пьющий.
0: Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо. Карл Спич, что вы скажете на это, любезный?
1: Дело в том, что как раз вот мы вы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек Кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
0: там из луж откуда-то.
1: Минерализованную, да, или даже...
0: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
1: Да, да.
0: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно...
1: Как, например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
0: Это практически 2/3 тушки.
1: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
0: настоящий исследователь,
1: да, исследователь сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивцу не чужды никакие, в общем, человеческие такие.
0: И уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
1: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой. Это тоже, в общем, только дотошные наблюдатели.
0: Зато какова награда.
1: Конечно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Сигизмунд звонит, Вермут.
0: Здравствуйте.
6: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермут.
0: Да.
6: Он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободные шерепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУТ, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено во время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про Пепси-Колу говорили, а Кока-Кола же отличается.
0: Да, да, отличие ДУТ. Есть. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Спиш, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
1: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфория, возникающая при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины селения. Что вино, изготовленное под прессом, абсолютно не обладает ни тем букетом, да, ни этими свойствами вызывать эйфорию и хорошее настроение. То есть именно контакт обнаженной женской ноги, топчущей виноградные грозди, именно вот выделение этих ног, они определяют эти редкие качества виноградных вин.
0: А если интересно будут мужики топтать, наверное, вообще будет валить прям с ног. Как...
1: Я думаю, что свойства такого суррогата даже страшно представить.
0: Адскую картинку вы нарисовали. Ну что же, следующий телефонный звонок. В гостях у нас профессор Карл Осипович Карно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
0: Здравствуйте, коллега.
7: Мне было очень приятно услышать от вас, уважаемый коллега Лаэрский и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень-очень важную проблему. Я должен сразу представиться. Я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания. Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка и прочие такие вот...
0: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
7: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
0: Что же, спасибо. Спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
1: Неожиданная озабоченность. Мне показалось, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования, и необычайный тембр его голоса свидетельствует это о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с нами.
0: Ну, кстати, жертвой эксперимента, да, в данном случае, наверное, влетит от начальства.
1: Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают. Здесь присутствует там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи. Вот. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, да, необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
1: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца, выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие. Как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервные окончания языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
0: Конечно, это даже нарушение вкусовых ощущений.
1: Конечно, все это в одну путь. Рецепторное раздражение, тактильное.
0: Вообще хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карнов ответит на ваш вопрос.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, он, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
0: И он еще жив.
9: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Но, насколько я понимаю, там... так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
0: Мутный-мутный.
9: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть вам благодарен за это.
0: Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.
10: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: и 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе «Монморанси» группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект, это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там, по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
1: Добрый
0: гитарист, ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт слово, оно поэт, вообще... Да, это сразу представляется с какой-то пень в шляпе, с перьями, с портфельчиком. Вот как я сегодня пришел.
1: Или пуль, или веревка.
0: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
2: Да. Добрый вечер.
0: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так, соответственно, Павел Аксенов на барабанах, вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть, мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим, то есть звук идет через... И, соответственно, ну, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз, вот, ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы Александр вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да, ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
1: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Красково, это в сторону вот тех самых Люберец. Где неприветливо когда-то было. В детстве с Серегой очень было плохо. Ох. Мы там мерзли на станции, приехали обратно. Здесь уже, слава богу, не мерз с ним.
0: Ага.
1: Но, тем не менее, доехали.
0: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли засчитали, а летом обратно делать.
1: Да, практично.
0: Вот, так что, в принципе, я как бы, вот видишь, себе сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, все нормально, по микрофону
1: тебя,
0: немножко.
1: Ну, у там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
0: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили папаха. А летом я опять их апеллирую, и все, то есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
1: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
0: Да.
1: Я вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все, замерз.
0: Ну что, с композицией?
1: С композицией.
0: Поехали.
1: Давайте.

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче нельзя?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Да. Вот так вот. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас вообще нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально говорят.
1: За окном
0: говорят. Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще напастишься. Концерт.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, ну, практически. Ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы. Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Unplugged. Ну,
1: типа, Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лично. У нас композиция большей частью или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред.
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну, обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать.
1: Да, конечно. Я, ну, думаю, нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится. Ну, там. А,
0: ну, совочки все есть.
1: Конечно, вот ты, когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да, там завалено.
1: Конечно, метелки там.

0: Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колок вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да? Сейчас не модно, а вот эти в шестером там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть еще. Да, да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным
0: школам.
1: Андеграунд. Да, то есть, да. Группа 24 декабря.
0: С песней о самом дурацком времени года. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить утренней смене.
0: Как она? Ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты от души.

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку, а вот еще нужно какому-нибудь дяденьке петь, спеть «В защиту лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там типа, это, там, типа... Киркориных, Буйниных, я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения, ну... Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, прости за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песня тоже. Нет, я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции.
2: Очень хорошая.
0: Нет, ну оно плохо только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатал, и все. Только этим. Правда.
1: О, лето красное, любил бы я тебя, когда не пыль, не комары, да мухи. Классик.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет, она у нас называется «Минает».
0: Как?
1: Она концептуально «Минает».
0: А. Это пляска такая была средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, ее так не я, а Сереж Смирнов. Ну, он почти все подходит. Но это не рок-н-ролл, понимаешь?

уставившись в стену, все мечтаю о море полночном, где из пены выходит блондинка и грациозно уходит обратно. Там нормально, и воздух там чистый, здесь гудит телефон мерзко очень. Там, наверное, меня ты полюбишь, здесь навряд ли, сестренка.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунд московского. Да.
0: Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, ну, насчет клубов...
1: Особенно да. Волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их?
1: Совершенно не разделял взгляды. Причем очень агрессивно.

0: В рельсу стукни, чтобы я тоже свистнул.
1: И Прохору.
0: Прохору надо сказать. Прохор, кстати, в последнее время у нас подрабатывает, знаешь, как в Америке, ходячей рекламой. Вот, ей вешают плакат спереди на выме и сзади на лопатке. Она ходит. Двойная реклама. Так что можно ей тоже. Я вот часто так делаю. Например, когда мне нужно продать котенка какого-нибудь там персидского, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде. Еще что-то. Я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебе. Вымя дороже, лопатки дешевле.
1: Ну, я думаю, мы договоримся.
0: Ну,
1: я
0: да.
1: беру.
0: Хорошо.
1: Вымя. В сторону света у нас теперь.
0: В сторону центра, как пел Сенечка.
1: Нет, он пел несколько не так.
0: Не так?
1: Он пел по-другому. Он пел «Возбуди меня в 6».

тот час, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой. Пропа.

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено...
1: Ну, некоторыми передается.
0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил на Валытке, дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так все ли... То есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь. Ты играл на банже дяденька, и ногой стучал по хэту, играл на контрабасе, дяденька и ногой стучал по бочке. Вот, и потом уже, в общем-то, джаз-ба... Чёрт, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен быть. Прошу прощения. Да, в гостях у нас группа 24 декабря. Концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22 и спросить что-нибудь. Но не сейчас, да, то есть как-то мы в ходе посмотрим, когда там
1: если
0: захочется.
1: Если честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: 203-19-22, просто эту дискету сперли и записали на нее игру... как
2: Doom.
0: Doom, да.
2: Doom.
1: Два.
3: Есть источник проблем.

0: А какие-нибудь композиции в стиле регги? Я помню, у тебя что-то было и новые, какие-то и старенькие какие-то были песенки. А вот новую одну я случайно слышал где-то, не помню где уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я видел, то ли где-то кого-то кто-то пел.
1: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, блядь, русский, не русский.

0: Ну что, в принципе, если есть желание, можно пообщаться с Москвой, с теми, кто вас слушает, что они, может быть, что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
4: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или тут какой-то особый
0: совершенно. А, я понял. Это насчет названия, это Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо за звонок.
2: Спасибо вам.
0: В принципе, как-то я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
3: Нет, это еще раз. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один большой день такой.
3: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, в Красно.
0: Задом,
3: так скажешь. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период такой, год. Какая-то нейтральная.
3: Это может быть, да, как-то исторически сложилось. И Новый год все равно даже в Краснозадом детстве был все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте.
0: Принципе,
3: с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще, ты правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные даты.
3: Надо думать о хорошем.
0: Правильно.
3: И то есть какая-то такая детско-ромбатическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч – это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Алло, это радио?
0: Да.
5: Да, вот такая маленькая проблема.
0: А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены, так, нет?
5: Нет, вы знаете, у меня такая есть.
0: Ну вот, я же говорю большая.
5: Такое пожелание. Вот. Алло.
0: Да, вы говорите.
3: Я только сказал, что на АМ радио с вами.
5: Я хотел бы поздравить Марину Бабылеву как бы с днем рождения предстоящим.
0: С днем рождения.
5: Музыка очень скучная, что-нибудь хотелось бы, транс какого-нибудь.
0: Транса.
4: Давай транс. Давай транс. Сейчас транс сыграем. Давай.
0: Транс?
6: Транс, ты транс.
0: А что его играть-то? Поплясали, нормально.
4: Это был транс.
6: Давай.
0: Ну что, остается буквально 6 минут до новостей. Может быть, какую-то композицию мы прослушаем.
4: Трансовую. Композишн.
3: Композицию, она у нас как традиционно последняя была композиция.
0: А нет, а почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
3: А.
0: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, ну, как бы Федора отвлекает Сиамский.
3: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть вот, Лёша, кстати, это все неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорю, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в саратовскую школу. Ты же говорил, вот видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько заплатил за козье молоко, когда учился в Саратове, что за эти деньги ты мог бы диджеем в Вашингтоне работать.
0: Ну, а как? Зато я поддержал саратовское козоводство. Это же в обязательном порядке было. Ну, как иначе? Зато значок вот красивый, видишь, с козьей мордой.
1: С козьей мордой здесь тоже ходит, я видел здесь пару.
0: Так это потомство у нас тут, ты как думаешь, радиостанция на самоокупаемость. Там загонщик есть, хрюшки там, вот мы периодически ухаживаем.
1: Хрюшки, вот честно сказать, сейчас у вас там вахтер спит.
0: Спит.
1: А козы едят ваши веники, которыми вы хотите собирать.
0: А ты ему пульс не щупал, может, он того.
1: А хрен знает. Давай не будем о грустных
0: да.
2: песнях. Он все-таки там не один спит, поэтому мы как-то...
0: А, не...
1: Решились. Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
3: 73,82 МГц.
0: Хорошая память.
1: А у нас как быдло.

а также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами.

ладошки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то един, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на отношение неба, земли и педуза взял свою канистру.

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть, просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Мы-то это я.
3: Ты имеешь в виду...
0: Ну, такая простыня.
3: Пятикиловаттные порталы?
0: Нет, нет. Вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
2: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал задник. Задник — это я.
2: Кто сказал?
3: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое, когда под звездным площадью.

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано «Напомнить». Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода, и только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас, так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик, и слушаем, слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучала новая, я так понял, сейчас все будет, что исполняться, и вообще новая для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новая для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранж.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
3: Композиция грустная, но концептуальная вполне.

0: трем подруг, красивых доснут своим дурацким пением, молодежным пением, малиновым вареньем. Сансара.
1: Опоссум. Соло на барабане.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы». 73,82.
2: 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы», группы 24 декабря.
1: В стиле транс, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Но все было, то есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс. Тоже транс.

уходили от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины. Если Бог даст, то уйдем от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это нелегко.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиции.
2: Посвященная классичному произведению, которое я так и не читал.

Больше не встать, благодать. Да вот, ребята, что это как на поминках. Они, наверное, устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки. Анна Каренина, не плачьте вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

0: ищет в своих тетрадях записных огромное количество записей. Вот у Алексея Даньшева поиски, понимаете ли, происходят нужных строк под нужную композицию. И как я понял, сейчас это будет...
1: Не нашел.
2: Слушай, я схватил свою песню, том 3, а я сказал песню, которая в томе 2.
0: А том 2, что не с тобой сегодня?
2: Нет. Они разбросаны по архивам. Ну, ладно, давайте попытаемся так.
1: С третьего. Давайте тракториста ничего.

приходи, садись, закуривай и пей свое пиво. Расскажи мне последние сплехи. Чем форсуют друзья и с кем спят подружки. Счет пьет твой папаша, когда он не в духе.

0: ты показываешь такой жест, это значит, мне все или...
1: Ты говорил, что женщины не умеют, на самом деле все.
0: Или это все последняя композиция? Или как-то еще что-то там...
2: Это намек?
0: Нет, это ни в коем случае, наоборот, это намек на следующую песню.
1: А, ну давайте следующую споем.
0: Это намек?
1: Следующая песня у нас посвящена мне. То есть Алексей Дай.
2: Здравствуйте, я.
1: Среди тех...

встречая пернатых друзей, я привычно гляжу свысока. Те, кто утром

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ручки выведены.

0: Песня про трактор, трактористов, сельское хозяйство и сельские другие культуры.
1: Культуры.

0: Птицы смолкают, на юг улетают скучно. Небо темнеет, кровь леденеет, страшно. Все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной и

0: Исия тревожная, но тем не менее прекрасная музыка, не побоюсь даже этого слова, вечная музыка вечно непризнанного, вечно гонимого Густава Малера.
1: Да,
0: вечно гонимого.
1: Вечно, вот как вечно гнали человека.
0: Так вечно гонят.
1: И гонят его. И
0: мы
1: гонят
0: начинаем его. Беседу с сегодняшним гостем нашей программы. Это, конечно же, Александр Минау. Александр Минау.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну вот, Александр, прежде всего, я знаю, вот недавняя была у нас приватная беседа с тобой по телефону.
1: Шептались, да.
0: И ты знаешь, даже почему я тебя пригласил? То есть дело в том, что меня немножечко насторожило и растрогало вот это, когда в конце своего длинного рассказа ты спросил, ну, а как же они? Значит, я сразу скажу, что...
1: Понял сразу обо всем.
0: Да, речь-то шла, собственно, о них.
1: О женщинах.
0: О женщинах.
1: О девушках.
0: Да, да. Дело в том, что огромное количество их вот стоит, и некоторые настолько уже обессилились, что, в общем-то, даже не голосуют. Мы вот едем, думаем, ну, ведь стоит, очевидно, да, что же будет с ними зимой? Какие власти, подожди, какие меры принимают власти? Вот так я сказал. К тому, чтобы что обогреть и защитить.
1: Никаких мер.
0: Никаких. То есть слово сейчас... только за нами.
1: Правильно. Я сейчас, знаешь, вот подходил к радиостанции,
0: да.
1: Увидел, что ни одной меры, ни одной меры, у тебя были какие-нибудь меры? Ни одной меры. Не было принято. И вот все эти девушки, которые ждали нас с тобой в весеннее время года, они уже упали и умерли.
0: И дали корни.
1: Там не просто корни, они дали все, что могли. Вот. А теперь там стоят другие девушки. Угу. Вот. На мой взгляд, очень приличные, симпатичные и

0: Саша.
1: Да.
0: В принципе, конечно, можно было выйти бы даже и взглянуть.
1: Ну, мы это непременно сделаем. Но а сделаем, лучше мы сбросим сейчас... им канаты, и пусть они по ним подтянутся.
0: Нет, нет, вот у меня лично сейчас канатов нет.
1: Ну, есть канаты? Дело в том,
0: ни одного каната. Вот ни одного.
1: Можно их позаимствовать, собственно. Ну, да речь о другом. Ты знаешь, конечно же, конечно, мир такой жесток, что на смену, скажем так... На смену старому
0: да.
1: приходит новое. И ты знаешь, вот о чем
0: нам бы нового
1: хлебнуть.
0: Вова.
1: Я подумал о том, что вот это, конечно, приятно. Ну, к примеру, люди идут, да, мимо забора, смотрят, забор покрашен новым.
0: Не, а что люди, ну, хорошо, ходят люди, да, прекрасно, да. Заходят люди. А потом уходят сразу люди. Же моментально.
1: Но никто из этих людей не думает о том, что же стало старым, сокращенно
0: забором.
1: Да, что, вот, что, какова судьба тех, кто стоял, например, 20 лет назад, вот. Где они? Как сложилась их судьба?
0: Саня,
1: да.
0: Саня, я тебя люблю. Ну, в хорошем смысле этого слова.
1: Да.
0: И никогда в жизни я не задумывался о том, что могли бы сделать те, которые ходят и уходят, а потом опять входят. И опять выходят.
1: А вот как ты думаешь, скажем, вот у них есть ли какие-нибудь попытки, ну или даже попытки, это ладно, хотя бы иногда просыпается ли в них желание поменять?
0: Я думаю, что, наверное, нет.
1: То есть они живут постоянно?
0: Да.
1: Круто. А вот скажи, а если находится, ну, какая-то причина, да? Вот?
0: Ни одной причины.
1: Понятно. А вот...
0: Никогда.
1: А, к примеру...
0: No.
1: А такой момент, как, ну, назовем это так...
0: Любовь?
1: Профессиональная зависть. Ну, вот, например, у нас водители...
0: Я тебе сейчас скажу.
1: Давай.
0: Профессиональная зависть может быть только у профессиональных любовников.
1: Да!
0: Только only.
1: Слушай, я вот тут о чем сейчас подумал. Смотри, значит,
0: Саня,
1: что такое? Вот ты профессиональный музыкант. То есть ты налобал, получил прайс.
0: Да.
1: Вот, значит, они также, они дали, получили прайс. Вот. Но с
0: всем
1: другой стороны,
0: хорошо.
1: Получается, что души-то нет. К примеру, если
0: откуда,
1: ты...
0: Откуда душа? Вот. Когда все работают,
1: да.
0: Каждый мечтает о своем, каждый свое получает. И при получении...
1: И каждый хочет большего.
0: Да. Ну, в принципе, yes. Все.
1: Да, так вот, может быть, как-то нам все-таки попробовать эту ситуацию в корне изменить.
0: Давай менять. Саша, давай менять стандарты. Давай менять...
1: Устои. Давай менять эталоны.
0: Я готов с тобой менять корни.
1: Вот я предлагаю, значит, послушать мнение наших уважаемых на тему, как поменять. Если ты не против, я поднимаю дуду.
0: В принципе, я, конечно, против, но послушать я могу.
1: Здравствуйте.
0: Вот так вот.
1: Вы
0: вот
1: в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Очень приятно вас слышать,
1: да.
2: Уважаемые господа. Александр,
1: угу.
2: А бывали когда-нибудь в городе Подольске?
1: В городе
2: Подольске. Может быть, вы там собираетесь?
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Саня, ну как, что тебя связывает с городом Подольском?
0: Меня?
1: Ну да, тебе же вопрос, Василий. Александр, что у вас
0: связывает? А я думал, что Александр, это ты.
1: Ну ты же в гостях. Меня в любое время можно спросить о Подольске.
0: Ты знаешь...
1: Это ты тут редкий гость.
0: Такой редкий, что просто с ума можно сойти. Вы знаете, молодой человек, я даже не думал, что я редкий гость. И давайте адресуем вопрос все-таки хозяину студии.
1: Безусловно, в Подольске, в общем-то, бывал, но бывал, скажем так, в состоянии не совсем адекватном.
0: В нормальном состоянии.
1: В очень нормальном
0: состоянии.
1: Вот, и весь в себе был в этот момент. Посему,
0: и в себя.
1: Да, посему не мог, скажем так, адекватно реагировать на окружающие меня деревья.
0: Ты знаешь, я даже вот от лица задающего человека вопроса.
1: Да, да, да.
0: Мог бы, конечно, сказать, что деревья намного были круче.
1: Ну так, деревья.
0: Да.
1: Деревья. Ну, следующий звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я сразу же...
0: Говорите громче, можно сказать, даже просто орите.
1: Да.
3: Нет, я буду говорить спокойно.
1: Хорошо.
3: Кричать, это неприлично в прямом эфире.
0: Говорите. Это прилично.
3: Нет.
1: Говорите.
3: Так я сразу вам скажу, что в городе Подольске не стоит менять никакие условия. Это не тот город, где надо что-либо на что-то менять. Там вот обязательно обман. Ну. Им дадите хорошие условия, они вам дадут плохие.
1: А это связано, видимо, с повышенным патриотизмом таким, вот именно подольчан.
3: Ни в коем случае, я уже проверял.
1: Ага.
3: То есть я вот просто приезжал в город Подольск и ждал людей, которые туда приезжали менять устои.
1: Да.
3: И вместо хороших устоев ссылал плохие.
1: Ну, понятно. Понятно. Ну, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо.
3: Это еще не все.
1: А, еще не все. Давайте.
3: Да.
1: Да.
3: А вот хорошее место, где менять устои надо...
1: Ага.
3: Это не город Подольск.
1: Угу.
3: Другой город.
1: Какой же?
3: А в городе Подольске вас обманут.
1: Ну теперь-то все? Да, все. Ну вот видишь, какая ситуация. Дело в том, что...
0: Ты уже с тобой или с ним?
1: С тобой, с тобой.
0: Ага, спасибо
1: большое. Вот смотри, смотри, как бывает. Ты, значит, приходишь и начинаешь во благо. У тебя случалось так, что ты во благо?
0: Никогда в жизни.
1: Вот, а знаешь почему? Понимаешь почему?
0: I don't know.
1: Потому что тебе, вот ты, например, приходишь и делаешь во благо, а тебе никогда не показывают, что понимают, что ты делаешь во благо. Поэтому ты думаешь, что ты на don't know.
0: А, типа я умный, да.
1: Нет, тут как раз наоборот. Тебя развели, получается. Если бы они сказали, о, да он делает во благо, ты бы расплылся, как клубника все
0: ну,
1: ровно.
0: Как, чтобы красиво было.
1: Чтоб, да.
0: Да, вот. Чтобы было красиво.
1: А они, ты видишь, какой ход теперь делают? Они теперь, чтобы им делали во благо гораздо больше, они не показывают, что понимают, что им делают во благо.
0: Саня,
1: понял?
0: Какой да. ужас. Какой да, вообще ужас.
1: Вот куда мы катимся?
0: И думаю, что зачем я сижу? Вот теперь я начинаю задумываться о присутствии. Может, я не нужен вообще никому?
1: Ты знаешь, такие же мысли и меня тоже иногда, в общем-то, гнетут. Но ты нужен растениям. Объясню, почему. Они, растения, поглощают углекислоту, которую ты при дыхании обильно выделяешь.
0: А, это про растения. Я тебе про растения сейчас объясню все. Что, понимаешь, могу объяснить. Хочешь, я тебе про растения расскажу?
1: Давай.
0: Знаешь, вот такая вещь. Любое растение поглощает углекислоту.
1: Да.
0: Любое, заметьте.
1: Ну,
0: не
1: кроме...
0: я первый предложил.
1: Ну, я согласен. Кроме разве что искусственного.
0: А искусственное растение вообще никакую кислоту не поглощает. Хотя могло бы. Я бы на его месте поглощал бы, конечно.
1: Да, ну, и о растениях.
0: Вот, о растениях,
1: ну, собственно, растений. И все, я думаю, ты весьма подробно,
0: да.
1: так сказать...
0: В принципе, нет.
1: Ну, нет, да.
0: О типа yes, о типа no. А, сильно? Давай потанцуем.
1: Давай. И мы продолжаем нашу такую внятную, неспешную беседу с Александром Минаевым. Выясняем, в общем-то, куда девается, собственно говоря, старое, когда на смену ему приходит новое.
0: Саша,
1: да.
0: Я тебе хочу сказать такую вещь. Понимаешь ли, если девается старое, то куда-то пропадает новое. Ага, банально.
1: А вот ты как думаешь, вот, к примеру, вот смотри, вот этот сам цикл, да, вот он как, вот, например, новое, старое, потом опять новое, потом опять старое, либо,
0: нет,
1: может быть, какая-то третья составляющая, которую мы упустили в нашем исследовании.
0: Ты знаешь, мы ничего не упускали. Я думаю, что новое,
1: да.
0: потом сразу новое,
1: угу.
0: раза два еще новое.
1: Так.
0: И на секундочку, старое.
1: Вот, а, вот то есть оно как бы надо вылезет, то есть, ну, то есть оно в принципе...
0: Блеснет стариной.
1: Ага, я тебя понял, я понял.
0: Вот. А потом все как обычно. Послушай, старые,
1: а
0: боль...
1: послушай, а да. Вдруг вот, например, появится некто или нечто.
0: Ну, somebody.
1: Yeah.
0: Somebody.
1: Да, вот.
0: И который... somebody. И в somebody.
1: Да, и в Монтана.
0: И в Монтану. Я не хочу Монтану.
1: Вот, смотри,
0: Барака Яма Монтана.
1: Появится, вот, да, некто, ну, кто захочет скорректировать. И, например, подмять, замять, то есть не дать вот этому старому изредка блеснуть.
0: Сделать
1: и
0: сделать что-нибудь, хотеть.
1: Да, да. Как
0: я
1: нам
0: против,
1: быть, как нам изолироваться?
0: Мы будем изолироваться очень конкретно. Мы скажем нет.
1: No.
0: No.
1: Nine.
0: No.
1: Тоже скажем. Ну,
0: nothing.
1: Yeah.
0: Anybody go home.
1: Скажем,
0: and
1: еще скажем.
0: Everything's all right.
1: Еще скажем, опа, топа, три притопа. Потому что без
0: про
1: этого...
0: Про три притопа мы скажем несколько раз, потому что самое главное в нашей с тобой жизни, Саня, это три притопа.
1: Совершенно верно. Я... Как только не понимают этого те несчастные, которые жалуются на неудачи в жизни.
0: Я тебе скажу, это не просто несчастные. Это именно самые те everybody, которые don't know about три притопа.
1: Вот. Вот.
0: А мы-то про три притопа know about it.
1: Да это с детства.
0: Окей.
1: Ну что, послушаем, может быть, мнение нашего.
0: Обязательно.
1: Я, кстати, сейчас просто обязан напомнить телефонный номер. Он звучит следующим образом.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И я поднимаю телефонную дуду, это значит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
0: А вы... Там кто-то желает поговорить.
5: Саня, прости.
1: Да ладно, забудь уже, забирай себе. Но это дело в том, что
0: нет,
1: я уже,
0: секунду,
1: да, я уже
0: секунду,
1: выключил.
0: Секунду.
1: Но, слушай, я...
0: Саня, подожди, я
1: да
0: тебя
1: я
0: прошу.
1: Я уже выключил.
0: Нет, ну кто?
1: Ну раз
0: кому, кому, слушай, кому
1: ну,
0: обращение?
1: Ну последний... А, кому?
0: Кому?
1: А ты тоже кому? Тебе тоже кто-то что-то сделал?
0: Нет, мне интересно, конечно. Мне это делали тоже хорошо кто-то.
1: Ну давай я сейчас еще раз его выведем. Алло, да, здравствуйте, вы снова в эфире.
5: Саня.
1: Кого простить? За что?
5: Саша, прости нас, пожалуйста, всех.
1: А, во, спасибо. То есть, Саня, и ты прости-то от своего-то.
0: И я тебя тоже прощу.
1: И, Саня, я тебя тоже прошу. Ну что?
0: Сань, ты знаешь, ты такой хороший человек. Я, может быть, всю жизнь мечтал тебя простить за все.
1: И, то есть именно меня.
0: Вот именно тебя и именно простить.
1: А вот скажи, вот у меня в ходе этого такой вопрос возник. А как ты считаешь, вот, например, прощение, да? Ну вот если ты кого-то прощаешь, вот ты же можешь, например, позвонить и сказать, я тебе все прощаю, можешь ты сказать. Но ты можешь не верить в эту фразу. А можешь, например, не говорить человеку, а однажды утром проснувшись, понять, что ты его простил. Но он даже об этом не будет знать. Начиная с этого момента, дела его пойдут хорошо. Он, например, от заведующего аптекой наконец-то займет должность...
0: Управляющему аптекой.
1: Да, и так далее. Может быть, даже начнет отдавать долги.
0: Понимаю,
1: и похудеет, и так далее. Ну, а
0: насчет
1: вдруг,
0: похудеет,
1: где?
0: Не
1: да,
0: гони.
1: Извини, я не то имел в виду. А если ты, например, ему скажешь, типа, там, я тебя прощаю, но внутри ты будешь думать, чтоб ты сдох, падла. Вот, так это же получится...
0: А, нет, конечно, хорошо бы, конечно.
1: Да,
0: вот. Так вот, вот так вот поговорить.
1: Нет, как лучше прощать?
0: Прощать как лучше?
1: Нет, ты неправильно сейчас сказал, не прощать, а прощать.
0: По-белорусски.
1: Вот расскажи, это интересный метод.
0: Ты знаешь, я готов, конечно, прощать. Anybody. Но, вот, например, тебя я готов простить.
1: Да.
0: Если ты мне позвонишь, хотя, правда, не за что еще, пока.
1: То есть так?
0: Ну, не за что. Вот, ну, вот, Саня, ты мне, конечно, извини. Я бы готов был бы тебя... За что, понимаешь, не будь, прости. Не за что. А вот сильно, да?
1: Сильно, сильный был он. Скрипышный.
0: Это ты про... А, ты про скрипки. Понимаю. А вот, допустим, кого-нибудь звонящего, ты знаешь, готов с ними поспорить.
1: Ну, давай, давай, подними
0: давай
1: трубочку.
0: Давай спорить, давай диспут.
1: Давайте спорить.
0: Диспут, давайте спорить.
1: И давайте, наконец, родим истину. Скажи, он сделан ри.
0: Я против, конечно, рождения исповеди
1: против.
0: Во мне. Но давайте звонить. Дайте нам телефонных звонков.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто не имеет предела. Дятел какой-то.
0: Сильно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые господа.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вот, меня зовут тоже Саша, я ваш тезка.
1: Это вот хорошо, да. Рассказывай. Да,
0: нас
1: да,
0: теперь да. Трое.
6: Да, надо слушателям кому-то там желание загадывать, особенно женщинам.
1: Надо, да.
0: Женщин мы, в принципе, очень любим.
6: Да, безусловно. Вот. У меня вопрос такой.
1: А к кому именно из нас?
6: А гостю, да. Естественно.
1: Да, говорите, пожалуйста.
0: Это не я.
6: А вопрос, один вопрос по теме, а второй вопрос, ну, тоже относящийся к вам, я думаю. Угу. Вот скажите, пожалуйста, как слушателям быть? Вот если, например, приходит домой муж к жене.
1: Ну, а это обычная ситуация. Другим. Извините, что я вас перебиваю. Да.
0: Я, в принципе, тоже, конечно, муж.
1: И я тоже муж. И я
0: и
1: считаю,
0: я
1: что...
0: тоже вечером прихожу к жене.
1: Я не считаю, что в этой ситуации есть что-то, что нужно рассматривать.
6: Нет, нет, я имею в виду, что вот он пришел.
1: Да.
6: Вот он пришел. А она
0: давайте другим. Кто-нибудь другой пришел.
1: Да, давайте вот начнем так. Вот кто-нибудь другой
0: пришел. Кто-нибудь другой пришел к жене.
6: Вот-вот-вот.
1: Да, тогда что?
6: Вот, и что делать?
1: А, то есть кому делать, ей или другому? Тут тоже встает
6: другому
1: вопрос.
6: Другому вот именно.
0: Другому надо что-то делать.
6: Ну вот он пришел.
1: Он пришел.
0: Зашел.
1: Нет, давайте зашел. Начнем с того, зашел или нет. Пустили ли его в дом или нет?
6: Пустили, конечно.
1: То есть пустили в дом. Дальше, соответственно, давайте придем к какое время года. Потому что все зависит от того, какое время года. Если у него будет хотя бы пара секунд на то, чтобы там, в общем-то, снять плащ, шляпу, вот... В этот момент он может каким-то образом что-то обдумать, какую-то свою фразу, чтобы ему дали. Ну, там, поесть или ну что. Или,
0: добрый да. вечер!
1: Да, дескать, это я, к примеру.
0: Я вечер. Пришел домой, а, типа,
1: и что?
0: Да.
1: Вот такое.
6: Да, вот он пришел.
1: Да.
6: И что?
1: Нет, ну понимаете, люди бывают разные. Все зависит от, скажем так, содержания
0: голубые,
1: внутренней культуры.
0: Красные.
1: Да.
6: Нет,
1: то есть, например,
6: обычные.
1: Вот, ну, обычные, как? Если, например, бывает тут вот один у нас, да, знакомый, он, придя домой, он всегда орет: «Пельмени давай!» Так вот орет.
0: Когда
1: «Пельмени
0: вы...
1: давай!» орет. А другой приходит, говорит: «Милая, поздравляю тебя с 8-м».
0: А третий приходит вообще, например...
1: Молча.
0: Молча, с каким-нибудь букетиком цветов и подсовывает.
1: В замочную скважину.
0: Да.
1: Вот, это нефтяник.
0: Вы кто?
1: Нефтяник, отвечает он, а так и сует
0: насчет
1: скважин.
0: Насчет нефтяников...
1: Но погорячился,
0: нет,
1: погорячился.
0: Вообще... Кстати, приличные люди нефтяники, они
6: нет,
0: обычно
6: нефть.
0: Нет,
6: я хотел вот именно спросить совета, а что надо говорить? Вот, например, я пришел.
1: Да.
0: И скажешь: «Здравствуйте, ёп, чельмоксель».
1: Нет, то есть вы нет, имеете в виду, это, что нет, вас это... беспокоит?
6: Нет, ну это как-то понятно, что там.
0: Вас да, что, вас супруга беспокоит?
6: Нет, я просто вот, например, вот я пришел.
1: Да, да, да.
6: Удали мы... вот там, ну неважно.
1: Да.
6: Пришел, и что делать мне?
0: Дальше. Ну как, надо что-то, это, надо раздеться, во-первых. Снимите ботинки.
6: Сразу раздеться.
1: Да. Вот, кстати, мы здесь мешали. Я позволю себе несколько не согласиться. Объясню, извините, пожалуйста. Дело в том, что как только вы снимаете ботинки, то, значит, объект, он начинает понимать, что вы, в общем-то, не собираетесь уходить. И тем самым...
0: Слушай, ну это же нет, жена, нет, как она может понимать?
1: Так мы уже пришли к выводу, что он к другой пришел.
0: А, да, вы,
1: вот,
0: другой
1: например,
0: приходит.
1: Ты снял ботинки, знаешь, во-первых, сырники могут сами начать дико вонять. Исходя из этого, она...
0: Слушайте,
1: значит,
0: не снимайте ботинки.
1: Нельзя снимать ботинки.
0: Когда
1: она будет думать, что вы готовы уйти.
0: А вы
1: уйти.
0: К чужой жене пришли. Моксель. Вот. Это другое дело.
1: Она будет считать, что вы в любой момент уйдете, раз в ботинках. И у нее, как вот. У любого человека, будет естественное желание вас задержать. Воспользоваться, так сказать, вашей тушкой. Не поймите, превратно, правильно?
0: И вот. Самое главное, чтобы вы выглядели красиво.
1: Да, то есть желательно, чтобы вы были при зонте и в устах.
0: а да. под усы, чтобы она могла вас взять. Ну, да. я имею в виду это, нет, вот, знаешь, ну... под усы.
1: Да,
0: как
1: понятно,
0: хохлачок.
1: Да. Вот, то есть должно быть нечто, за что женщину...
0: За что вас можно хватать.
1: Ну так, чтобы вам это было приятно.
0: А и женщине не самое приятно, главное.
1: Приятно, да. Но с другой стороны, вы можете как бы кабениться. Ну, слегка.
0: Капризничать.
1: Капризничать, да, Саня, да, конечно,
0: капризничать. Вы войдете, будете капризничать, ну, ты...
1: Вроде бы, а мне вроде как надо. Да меня там друзья, я ж... Мне ж на работу завтра.
0: Под окнами стоят, и орут. Как вас зовут? Саша. Саня, ёксель-моксель, сколько можно ждать? А вы ощущаете свое превосходство перед ними? Остаетесь и говорите, ну, подождите полчасика.
1: Да, вот так вот, высовываясь в окно. Вы
6: я
1: это...
6: спущусь, да?
1: Да.
0: Нет.
1: Почему нет? Вы это не спуститесь, вы им говорите, что,
0: надо
1: дескать, подождите полчасика.
0: Надо выскочить пол окна и сказать, мужики, ну, вы да. понимаете. Ну, они же должны понимать.
1: Они что, совсем тупые?
0: Вот, слушайте, у вас что, такие тупые друзья?
1: Ну, да, вот скажите.
0: Объясните нам про друзей.
6: Нет, почему нет? Не тупые.
1: Ну, тогда вот смотрите, ваша цель. Ваша цель сказать, друзья, подождите меня полчасика.
0: Надо срочно
1: надо срочно
0: девушкой пообщаться.
1: Потереть.
0: Передереть, я бы сказал.
1: Ясен пень, что друзья все поймут. А она в своем мозгу подумает, как этот Александр...
0: Такой главный, он распоряжается.
1: Это во-первых.
0: Да.
1: А во-вторых, он на меня, на такую, всего полчаса выделил.
0: Потому что нет времени, очень занятый человек.
1: Поэтому я должна, ну, возглавлять. Ну,
0: она должна все.
1: Да, всем.
0: Как вам, Саня?
6: Супер.
0: Устраивает?
6: Да.
1: Ну, тогда пока. Ну что, давай сейчас прервемся тут чуть-чуть.
0: Ну, я-то всегда...
1: Ну вот, за время, пока вот тут все это происходило, ты знаешь, я прочитал пейджер, и, ты знаешь, недовольны люди, недовольны, не понимают они всей серьезности темы. Я тебе даже зачитаю, если ты не позволишь, да?
0: Ты знаешь, ты можешь читать, но слушать я не буду, конечно.
1: Тогда я и читать не буду.
0: Нет, я тебя умоляю, зачитай.
1: Угу.
0: Будь другом.
1: Господин Лаэртский, я еще раз убедилась, что «Эхо Москвы» в лице своего гостя приобрело очередного шизофреника. Как не стыдно засорять эфир такими глупостями, пишет Лидия Андреевна. То есть тебя, Саш, обозвали шизофреником.
0: Послушай, ты.
1: Лидия.
0: Александр.
1: Да.
0: Давайте быть вдвоем шизофрениками.
1: Согласен.
0: Я, между прочим, твою программу люблю и очень уважаю. И, может быть, я всю жизнь мечтал...
1: Сань, извини, можешь алфавит назвать задом наперед?
0: Нет,
1: я тоже
0: шизофреник.
1: Нет. А это говорит, знаешь, о чем? О том, что старость...
0: Старость, извините меня, не радость, а вот, радость, извините меня, не старость.
1: Вот, пожалуйста, то, что мы сказали выше, является похабщиной? Нет.
0: No.
1: Вот, пожалуйста, знаешь, а вот такое сообщение. Господа ведущие, до чего же вы дошли в своих передачах? Кстати, очень невежливо, не в передачах, а в программах. Вот ты, Александр, правильно оценил. Передача бывает в тюрьме.
0: Да.
1: Вот, такую похабщину несете на весь земной шар.
0: Не вот, зарекайся.
1: Да. Можно я подпрыгаю?
0: Можно даже...
1: Да.
0: Вот так вот даже можно.
1: Все, теперь мы обезопасены. Полная деградация, пишет Нина Ивановна из Москвы.
0: Вы знаете, Нина Ивановна?
1: Вот да, ответь уже Нине Ивановне.
0: Что даже... Все. Читай дальше.
1: Ну, у тебя есть Мерседес?
0: У меня столько Мерседесов не сосчитаешь.
1: Ну, вот, собственно, вопросов больше тут на пейджер-то и нет особо.
0: Ну, ты, а ты меня так вот пугал.
1: Ну, я... Так. Ну что, зато есть вопросы по телефону.
0: Вопросы по телефону.
1: Я это тебе сказал, то есть я хотел сказать, к вам обращенный. Ты перебил, получился к вам.
0: Нет.
1: Да, да.
0: Надо говорить. Что понимаешь? Это как вот у нас был президент.
1: Доживи до его лет, срамни.
0: Если я доживу до лет президента, я буду... Я не буду.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. У меня вопрос, во-первых, к Акакию Назаровичу.
1: Рассказывайте, рассказывайте.
7: Александр.
0: Да.
7: Вы вот все говорите, что, дескать, вдруг мы кому-то не нужны.
0: Я такого вообще никому не говорю.
7: Только что. У меня там написано.
0: Пошутил я.
7: У меня комикс. А скажите, а как вы танцевали сейчас?
0: Вы знаете,
1: это я танцевал.
7: Нет, вы сказали, мы потанцуем.
0: Мы танцуем?
7: Да.
0: Вы знаете, сейчас нет времени, но мы такой балет написали. Мы так... Саша, Сань,
1: да.
0: Помнишь балет для... Как это...
7: Блин, «Моя плесецкая».
0: Правильно, да, вот для нее.
7: Ну,
0: на Красной площади. А вы помните, вот как тут танец был, нет?
1: Я, кстати, еще хочу отдельно сказать, что вот многие, да, многие люди, ну, скажем так, ну, неопытные, что ли, да, как бы люди не сведущие вот в этом все.
0: Люди.
1: Да.
7: Но.
1: То есть дело в том, что станцевать балет и написать балет — это одно. То есть, простите, это разные вещи. К примеру, вот, да, вот Майя, она, несмотря на все наше уважение к ней, безусловно, она танцует то, что написал человек, который... протанцует. Подожди.
0: Сань.
7: Не прибивайте.
1: Извините.
7: Нет, я имею в виду, пусть Александр Минаев не перебивает.
1: Да, вот.
0: Я молчу.
1: То есть, короче, как, к примеру.
0: Хотя вот написал балет я.
1: Нет, ты вот что скажи. Дирижер, он за каждого музыканта своего оркестра сыграет 100 интонаций, которые необходимы для целостного восприятия слушателем.
0: Правильно. Махнет палкой, а потом махнет другой.
1: Я знаю, например, людей, которые пишут балет. Он пишет балет и пляшет, все эти движения, каждый у него выверены.
0: Я тебе скажу, знаешь что?
7: Да.
0: Есть разнообразные танцоры.
1: А, спасибо за звонок.
0: Да, кстати, до свидания.
1: Все, до свидания. Да, про танцоров.
0: Вот, есть разнообразные танцоры, которые любят иной раз пританцнуть. Не взглядывая на дирижерскую палочку.
1: Ну, то есть позволить от себятинку. Это так.
0: Ты знаешь, там пару чечеточек там здесь махнул, там степнул.
1: От настроения зависимость такая, я понимаю. И что с такими нам делать?
0: Увольнять.
1: Увольнять безжалостно.
0: Ты помнишь, я написал хороший балет «Шуршавчик». Вот когда мы с тобой разговаривали о Майе Плесецкой.
1: Да.
0: Вот. «Шуршавчик» я написал тогда. Когда каждый должен не просто был танцевать, а шаркать по разнообразным частям пола. Либо можно было даже не шаркать, вот как... Они, знаешь, вот... Оденут на себя эти пуанты.
1: Пуанты, да.
0: И ходят туда, понимаешь, сюда. А нормальный балетмейстер, ну, типа меня.
1: Да.
0: Или, например, тебя.
1: Да.
0: Презираем такие танцы.
1: Ну,
0: безусловно. Ты презираешь танцы?
1: Я презираю те танцы, которые, в общем-то, не я поставил.
0: Саша... Я поддерживаю твою точку зрения. Я, в принципе, как балетмейстер балетмейстеру. Ты балетмейстер?
1: Бубенцы.
0: Я тебя всегда. Ну, в смысле...
1: Ну, понятно, да. То есть...
0: Да.
1: Ну что, я сейчас предлагаю чуть-чуть прерваться.
0: Можно, кстати, посмотреть, послушать танцы.
1: Можно, можно даже нарисовать танцы.
0: Можно, давай только показывать их не будем никому. Потому что никому это не надо.

0: нашу беседу с Александром Минаевым. Соответственно, беседа идет о том, о сём, но мало кто понимает, о чем. А нас-то больше всего... Да, извини. У нас больше всего зависит роль незаметных. Роль незаметных в заметном действии.
1: Скажем так, незаметных корреспондентов в этой самой беседе.
0: Вот совершенно верно.
1: Вот так.
0: Вот совершенно вот верно. Так. То есть огромное... Вот, к примеру, возьми, например, часы.
1: У меня нет часов.
0: Да я тебе свои... Ну,
1: возьму, нет.
0: Не, твои... Я свои не предлагаю.
1: Давай, давай.
0: Нет, давай сделаем так. Возьмем.
1: Давай, давай. Нет,
0: это же Rolex, подаренный прежним президентом нашей компании.
1: А, могу скажем так.
0: Да.
1: Скажем так.
0: Нет, давай вот так не будем.
1: По утрам,
0: да, вот
1: надев
0: будем.
1: Трусы, не забудьте про часы.
0: Совершенно верно. Кстати, вот как ты относишься к тем женщинам, которые спят в носках и в часах?
1: Ты знаешь, я ни одного раза не спал с женщиной, которая в носках спит.
0: Несчастный человек. Слушай,
1: нет, секунду. А вот про часы я готов поговорить. Собственно, все.
0: Ну, послушаем звонок.
1: Да.
0: Добрый день. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саня, ну прости.
0: Да ладно уж, забудем, чего там. Я сегодня прошаю практически всех, кроме двух.
1: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Вы как насчет поля?
0: Та-та-та-та.
1: Та-ра-парам-пам-парам-пара. Да, вот это вы.
0: А степная трава.

0: просыпаемся мы, игра хочет над полночью. То ли играй за, то ли эхо прошедшей войны. А пучит ведь планету, Саня, пучит.
1: Вот за ней. Саня, так пучит, что с ума можно
0: сойти. А вот ты знаешь, о чем я подумал? Вот смотри, пучит сейчас арабов с евреями. Их пучит там, а вспучить-то может здесь, Саня. Да.
1: Хотел сказать, промолчу. Вы знаете?
0: Нет.
1: И не надо вам такого знать.
0: Ну, давай ты телефонный звонок послушай.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот у меня стихи родились. Про женщин. По утрам надев корсеты, не забудьте про браслеты.
1: Я замечательный про стих. Другой, конечно, сказал. Ну, промолчу.
0: А почему? Скажи.
1: Не могу, мне стыдно.
0: Стыдно, ага. Ну, следующий-то звоночек.
1: Да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: А, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
3: Это филиал Кащенко?
1: Нет.
3: А мне кажется, что да. Я думаю, что не стоит входить в эфир вам с такими текстами и с таким IQ. Спасибо.
0: Спасибо. А скажи мне, Саня, что значит АККУ?
1: АККУ? Я тебе сейчас все объясню.
0: Давай.
1: А зачем тебе это знать?
0: Ну, мальчик звонил сейчас и сказал АККУ с таким.
1: Он имел в виду... Девушка была. Да. Обознался. Ты знаешь...
0: Нет, но он сказал, что не стоит входить куда-то с АККУ.
1: А не стоит? Не входите, если не стоит. А если стоит, может... Стоит.
0: Нет, если уже, собственно говоря, вошли, то куда же деваться?
1: Идите.
0: Нет, а вот ты вот что скажи.
1: Еще раз идите.
0: Вот смотри, да. К примеру, предположим, на секунду невероятное, что только что звонивший действительно был девушка.
1: Не может такого быть.
0: Подожди. Что таким хитрым способом она просто пыталась заиграть с нами. Ну, потому что... Подожди.
1: Я нервничаю.
0: Куда ни кинь взгляд сейчас, повсюду, в общем-то, у всех АККУ такой, что не бей лежачего.
1: С ума сойти можно.
0: Да, и вот эти все, у которых АККУ этот большой, они все уже, в общем-то, так сказать, уже, ну, скажем, прилапаны. Каждый находится под теплой бритой подмышкой определенной дамы. А мы с тобой, с нашим,
1: как
0: так сказать, низким АККУ,
1: да,
0: являемся лакомным куском.
1: Пусть, правильно.
0: Пусть с плохим АККУ, но зато своим.
1: Приезжайте к нам.
0: С вином.
1: Правильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, это вы мне?
0: Безусловно.
1: Нет.
4: Вы знаете, я немножечко отходил, прошу прощения.
1: А куда вас ходили?
4: Поесть сгущенки.
1: Молока, значит.
0: Не хватает в организме. Да-да-да.
1: Да-да-да.
4: Немножко потерял нить разговора.
1: Не волнуйтесь, вы ее не особо потеряли.
0: Да, потому что сейчас мы, так сказать, будем ее наматывать снова.
1: Мы вообще не будем разговаривать сейчас. У нас нет времени сейчас.
0: У нас сейчас есть время.
1: Давайте потанцуем.

0: И тем не менее, ведь приближается холода. Неумолимо, в общем-то.
1: Ни одного холода не чувствую, если говорить честно.
0: Нагрянут сразу и все.
1: Они как шарахнут?
0: Да.
1: А, понимаю, да.
0: И в связи с этим, если сейчас, знаешь, чем можно заниматься? Ну, туда-сюда, на рыбалку.
1: Можно заниматься разнообразными, да, приятными вещами.
0: Вот. А как только они нагрянут, практически более чем 80% дел приятных и разнообразных окажутся...
1: Полезных.
0: Окажутся, так сказать, скажут своему субъекту «найн».
1: Типа «no».
0: Да.
1: Тоже
0: скажут.
1: «Everything's all right», скажут. Эти приятные... Я не знаю.
0: Полезные вещи.
1: Я не знаю, как, например, насчет полезных вещей, которые могут сказать вот так. Я бы сказал...
0: мечтать.
1: Да.
0: Yeah.
1: О тех вещах, которые могли бы сказать «yes».
0: А вот, исходя из этого, какова альтернатива?
1: А у меня никакой альтернативы, собственно,
0: извини,
1: нет.
0: Извини, я болею. А какова альтернатива у них? Я, например, уверен, что...
1: У вещей ты имеешь в виду?
0: У людей.
1: А, у людей.
0: И у людей, и у вещей. И самое главное, так сказать, вот во что выльется тот физический контакт.
1: Тоталитарный контакт.
0: Да.
1: Я бы сказал,
0: между людьми, на которых навалились вот эти вот, навалились холода, совершенно НХ.
1: Скажем так, навалились приятные неожиданности.
0: Которых, как говорится, в непроворот.
1: И их больше не нужно.
0: Ну, они уже закончили быть приятными. Да, еще такая маленькая наваляха, и все.
1: Это труба.
0: Это уже труба, это перебор.
1: Это перебор. Бор.
0: Да.
1: Да.
0: Как быть, спрашивают...
1: Периологический бор.
0: Да, как быть, спрашивают нас. Отвечаем, лепить.
1: Ты знаешь,
0: да.
1: Лепить, конечно, можно. Я бы лепил, например, вот от всей души. Вот лепил бы так, чтобы потом слезы из глаз такие текли, что вот... от такой лепки неожиданно было посмотреть на нее.
0: А-а-а.
1: Вот так бы
0: понял.
1: Скульптор.
0: Как скульптор. Слушай-ка.
1: Скульптор.
0: Так вот смотри, еще что ведь нужно лепить не просто так, знаешь, у себя там под простынёй сидит и лепит. Мы думаем, что...
1: Под простынёй лепить совершенно по-другому.
0: Да, а вот надо
1: там
0: лепить...
1: Лепишь. А потом вроде ничего и не лепишь.
0: Не
1: лепишь. Вот то, что налепил... Я тебя любила из того, что это...
0: Было и налепило.
1: А потом налепило... И бум, все.
0: А вот нужно лепить, как ты правильно сказал, на стенах.
1: Да.
0: Причем на стенах зданий.
1: А у нас так только и можно.
0: Вот. И это все будет называться архитектура.
1: Фрески.
0: Фрески, ёшкин кот.
1: Фрески.
0: И также это будет называться барельеф.
1: Можно, конечно, и барельефы налепить.
0: Можно барельефы налепить. Статую прилепить, который балкон
1: делает. Барельефу.
0: Например, с утра она выходит на балкон своей пятиэтажки, а снизу приклеит...
1: Семиэтажки.
0: А снизу под ее балконом ангел.
1: Барельеф.
0: Держит.
1: С большим...
0: Да, держит.
1: Держит.
0: С большим венцом. Нет, да. Венчиком.
1: Венчиком.
0: Держит.
1: Бубенчиком.
0: А кто, спрашивается, поставил барельеф?
1: Мы поставили.
0: А почему, спрашивается?
1: Потому что надо. Вот так.
0: Откуда вот эта природа этого надо?
1: А у нас глины не сосчитать.
0: И прет нас.
1: Да.
0: Вот так.
1: Да.
0: Вот,
1: к примеру... Давай звонок. Есть звонки насчет лепки?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саш,
0: да.
2: Привет.
0: Привет.
2: А концерт когда будет?
0: В ближайшее время, вероятно, концертов в том понимании, вот, в котором вы имеете в виду, наверное, не будет. Спасибо за звонок. Концерт, видать, ближайший будет связанный как раз с балетным искусством и с труппой.
1: Потанцуем.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Отпусти дитя, изверг!
1: Ребенок-то...
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Требую ответа на вопрос, да. А в чем смысл?
1: Во всем!
0: Смысл, я могу сказать, смысл в том, чтобы вот эти острые ножницы перерезали мягкую пуповину. Ведь перерезальщик пуповины — это самый счастливый человек. Это он думает...
1: Бабка-повивуха.
0: Совершенно верно.
1: Ёхтель-мохтель, я же в этом понимаю.
0: Вот так.
1: Я только что сообразил. Я такой, знаешь, я могу... Раз!
0: Нет, вот все... это не трогай. Это главному редактору принадлежит. Поставь на место.
1: Это,
0: нет, вон ту бери.
1: На тебе, возьми
0: вот это давай
1: все.
0: Вот это давай, да. Вот это я оставлю. Да. Можно
1: давай,
0: оставлю
1: давай
0: себе?
1: Давай следующий звонок.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Ленин, мудак, блядский, ёбаный. Нахуй.
0: Саня.
1: Сильно.
0: Саня, это
1: сильно.
0: Твоя сестра.
1: Потом она перестала быть сестрой моей, поэтому я отказался от ее этого гражданства.
0: К тому же Ленин-то его имя все знают, какой бы он мудак не был, а вот имя позвонившего неизвестно никому.
1: Правильно.
0: Давай следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
5: Ребята, что же вы творите? Я не могу пойти своих собак пописать, потому что я не могу оторваться от приемника. И с таким наслаждением я вас слушаю.
0: Извините, что
5: дай
0: вас
5: Бог
0: перебиваю.
5: Здоровья,
0: извините, что вас перебиваю. Знаете,
1: а
0: что можно сделать?
1: А как вас зовут? Да, скажу.
5: Меня зовут Вика.
0: Вика, сделайте следующее. Поставьте приемник на окно, окно откройте, и чтобы было слышно вот во дворе, все будет классно.
1: Я скажу больше.
0: Спасибо,
1: Вика.
0: Спасибо,
1: Вика.
0: Да.
1: Нет, подожди, не уходите. Стойте.
5: Нет.
1: Вы слушаете, да?
5: Я слушаю.
1: Вы знаете, я сам не могу отойти пописать вот от такого эфира. Дело не в собаках. Если бы я был собакой, я бы сидел у ваших ног.
5: Спасибо.
0: Да
5: я
0: ты гусар.
5: Обожаю.
0: Спасибо. Я даже
1: пожалуйста.
0: Не нашелся бы, что ответить. Если я мог бы то сказать, только что если бы я был собакой, я позволял бы привязать себе бант. Ну, потому что не каждая собака.
1: Куда?
0: Бабан.
1: Давай еще, может, звоночек еще один.
0: Подожди, про листву будем говорить. Кто про в этом году будет убирать листву?
1: Я тебе сейчас все скажу.
0: Вот, давай,
1: если,
0: давай.
1: Если тебя интересует это именно эта
0: меня
1: тема.
0: Меня интересует. Меня-то эта тема меньше всего интересует.
1: Да?
0: Да.
1: А
0: я
1: листва?
0: Ее обычно жгу.
1: Я тебе скажу, как вот приличный человек приличному человеку.
0: Да.
1: Ты знаешь,
0: нет.
1: Листву в этом году убирать не будут вообще.
0: Почему-то я ждал этого ответа. Ну тогда давай следующий звонок.
1: Давай, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, вас как-то плохо слышно, извините.
1: Орите, орите в микрофон.
0: Алло. Вы знаете, очень плохо, простите, я просто не могу допустить такого качества связи.
1: А
0: в эфире
1: что ты
0: столь уважаемая радиостанция, это не я на тебя смотрю.
1: Это он на меня смотрит вот и не может ничего сказать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Минаев, ты пьян.
1: Это кто?
6: Я.
1: При... А?
6: Сергей.
1: Нет, не знаю, не узнаю.
0: Не вижу.
1: И видеть не хочу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте еще раз,
0: добрый...
7: Александр.
0: Да. Здравствуйте.
7: Это Харин говорит.
0: Да.
7: Я хочу спеть песню и задать вопрос.
0: Да, слушаем. Сейчас
1: давайте
0: я только
1: сначала...
0: скажу, чтобы штруса тише. Тише штруса. Давай, валяй.
7: Но песня, правда, чужая, но все равно хорошая.
0: Автора объяви только.
7: А я не знаю.
0: Ну так, хотя бы
7: предложите. Вы будете автором, Александр.
0: Давай. Это надо.
7: Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят. они будут тоже трудны.
0: Ча-ча-ча! Отличный стих. Теперь вопрос.
7: А вопрос Александру Минаеву.
1: Да.
7: Вы же наверняка не просто пришли. Ну ладно уж.
1: Ну, в каком смысле?
7: Ну, не просто же так. Мы когда в последний раз приходили просто так к Хашлаверскому.
1: А я к нему всегда просто так прихожу.
7: Да ладно. Ну ладно, до свидания, спасибо.
1: Все, спасибо. Слушай, как быстро уладились вопросы.
0: Знаешь, вот придумал Ломоносов там, молодой еще, он своим студентам всем говорил, краткость, сестра таланта. Поэтому и таблица вот его менделеевская дико краткая. То есть, заметь, он кубы и квадраты в ней рисовал. Небольшие, не как площади.
1: Да.
0: Как маленькие шахматные квадратики. У каждого уважающего себя должна в кармане лежать таблица Ломоносова.
1: Табличка!
0: Вот так. Следующий звонок.
1: Кстати, ты в курсе, что Каспаров прочмакал чемпионат по шахматам.
0: А ты в курсе, что вот этот здоровый лысый парень, который рекламировал сок чемпион и подался в политику? Да нет, и подался в политику, прочамкал олимпиаду по борьбе.
1: А этот? Да?
0: Вот так.
1: Второе место. Ну, я не знаю, я считаю, что... Извините, конечно, меня, но человек обязан был завоевывать золото. Обязан был при таких выкрутасах, и знаешь, Сань, таких наездах на всех, это же был главный.
0: При таком пафосе.
1: Да, это же главный был.
0: Козырь.
1: И золота нет.
0: А я тебе могу сказать, даже если не взял, так ты поди потом, когда уже с посоха с этого
1: зашел. Как? Дай в репу разок.
0: И отбери.
1: А это отними, правильно. Да.
0: Чтобы поддержать, понимаешь, честь.
1: Не. Россия, матушка, это великолепная страна, я ее люблю.
0: Добрячков.
1: Да.
0: И честно.
1: Послушаем.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Спасибо за сегодняшнего гостя.
0: Да забудь.
4: Товарища Минаева всегда приятно слушать, но пьяного товарища Минаева вдвойне приятно слушать.
1: Это о чем? Я не понимаю.
4: Пожалуйста, спойте еще что-нибудь.
0: Хорошо.
1: Сплясать там не хотите?
0: Нет, как говорится, бабки в руки будут звуки. Давай следующий звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
8: А, это Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, да.
8: А вот можно я спою тоже?
0: Давай.
8: А вот Штраус пускай.
0: Под Штрауса?
8: Не, пускай оно временно.
0: А я уже рукой махнул. Вот сейчас. Штраус, сыграй. Штраус, не играй. Пожалуйста.
1: Слушай, ты дирижер.
8: А вы меня слушаете?
0: Да нет.
1: Да.
8: А как Ивану Кузьмичу в жопу вставили свечу, ты гори, моя свеча, у Ивана Кузьмича.
0: Замечательно. Я бы даже сказал, что есть элемент народности.
1: Вы знаете, я считаю...
0: И да я считаю, но знаешь, мне понизили.
1: Я даже считать не буду.
0: А, ну я тоже. Ну давай следующий звоночек, да. Кстати, еще хотел, так сказать, зашутить.
1: Слушай, почему?
0: Да, я тебя хочу зашутить. Дело в том, что сидящий передо мной тебя как по батюшке.
1: Неважно.
0: Нет, а, хорошо. Александр
1: Семенович.
0: Александр Семенович Минау, сидящий ныне передо мной, дико опух. Вот, опух от чего? От того, что
1: от
0: прикусил.
1: Счастья.
0: Он прикусил, в общем-то, все, что внутри рта. Весьма мощно. Из-за этого он еще находит силы вот шевелить своей гематомой. Вот. А вы, в общем-то, уважаемые, как-то пытаетесь списать это на пьянство. К примеру, если человек, конечно, медитирует, он общается с Богом, а вы думаете, что он идиот. Так кто из вас идиот? Тот, кто медитирует, или тот, кто думает, что он идиот, который медитирует? Как я за тебя заступил?
1: Как ты сильно выступаешь?
0: Как я выступил? Ну, звонок тогда.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
9: А можно и я спою?
0: Ну, как...
1: Да пойте.
0: Ну, поскольку сегодня уже такой день, давайте. Только, пожалуйста, если можно, все-таки что-нибудь свое. То есть что-нибудь, что принадлежит...
9: Ну, песню народно-патриотическую про перелетных птиц. Так как это?
0: Ну,
1: летят перелетные птицы?
0: Летят в тумане. Давайте.
1: Давайте.
0: Да. Сейчас. Мацарт, тише. Да.
9: Так, пойте. Хорошо, хорошо.
0: Да, да.
9: Значит, надо просветься немного.
0: Конечно.
9: Только там куплетов много, штук 4.
0: Ну, давайте, давайте.
9: Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в дальние страны, а я не умею летать.
1: Я остаюсь с тобой.
9: А я вот летать не умею, но даже бы если умел, то из страны советской я все равно б не улетел. Пускай улетают пижоны, буржуй восплатил им сполна. Без их диссидентского стона воспрянет родная страна. А я вместе с ними не буду, уж лучше тонуть или гореть, чем с космополитом Иудой в одном самолете лететь. Летят перелетные птицы над всех перекрестков страны. Мы верим в народную память, мы памяти этой верны. А если придется... Черт.
0: Ничего, ничего, Лев, не переживайте.
1: Надо было записывать слова-то.
9: Ну, понимаете, это все-таки народно-патриотическое.
1: Пойте, пойте, вы говорите
0: да.
1: намного
0: пойте,
1: хуже, чем
0: пойте.
1: Поете.
0: Да.
9: Как?
1: Ну вот так.
9: Но, блин, я эти народно-патриотические песни плохо знаю, вот забыл, как там дальше.
0: Но все равно, спасибо, спасибо.
1: Нам нравится.
0: Ты заметил, вот, насколько прекрасный голос у Льва Новоженова? Нашего постоянного радиослушателя, известного телеведущего.
1: Ты знаешь, так поет человек, как
0: льет.
1: Скрипка звучит в душе.
0: Это знаешь, как вот чем отличается хорошая скрипка от плохой?
1: Как я Лев Новоженов отличается от совершенно другого человека.
0: Да, так же, знаешь, хорошая скрипка, когда играет, то камни сыпятся, если они есть в почках. А плохая шкрипка, камни никак не реагируют.
1: Да?
0: То же самое с контрабасом, да, и с другими струнными.
1: Да знаешь, о чем, как говорил, поет ночная, можно сказать, птица одна.
0: В осенней, понимаешь, пустоте.
1: Да, о том, с чем скоро...
0: Разлучиться.
1: Да.
0: И что увидит лишь во сне.
1: Все.
0: Все этим сказано.
1: Да. Да, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Он
1: у
0: сказал класс какой.
1: Сплошные гудки.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Доброго эфира вам.
0: И вам аналогит. Да.
10: Спасибо. Ну, тут грех был не заметить, что собрались одни творческие люди, и я, чтобы не пасть лицом.
1: Не одни, а двое.
10: Да.
0: Да.
10: И

0: мы каждый день.
1: С аксолотлем.
2: Ну, я постараюсь исправиться в ближайшее время.
1: Ну, это надо делать.
0: Знаете, надо как-то вам решить эти вопросы.
1: Да, и в ближайшее время. Ну, давайте Хокку мы послушаем. Да. Только не будем считать, что это ваш Хокку. Потому что без аксолотля это как бы...
0: Давай так, закосим под незнающих.
1: Да. Или будем считать, что у вас есть аксолотль.
2: Да, лучше так, наверное.
1: Все.
0: Да. Можно было бы еще так.
1: Рассказывайте, уважаемый, рассказывайте. Не тяните время, эфирное время нынче дорого.
2: Да, да, да. Да. Как жизнь жестока и мрачна в моменты, когда какое-нибудь чмо тебе ногой расквасит яйца и ржет.
0: Натуральный японец.
1: Натуральный
0: японец. Я сразу говорю.
1: Я тебе... Аксолотль явно у него присутствует, но в душе. Ведь дело в том, что аксолотль — это генетическое. Так же, как Якибан, аксолотль, другие национальные герои японского эпоса.
0: Мне правда Якибана мне очень нравится.
1: Еще макраме.
0: Ты знаешь, я люблю больше контактное макраме.
1: Контактное,
0: да.
1: Но это же...
0: Чем бесконтактное?
1: Ну, ты знаешь, это же чревато. Помнишь, такой был Федор Чреватый?
0: Был, да весь вышел.
1: Да, ну, следующий звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту, Гай, беспредельно.
3: Опять беспредельно. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я вам уже один раз дозвонился.
1: Ничего страшного, ничего страшного.
3: Это вот тот, который сгущенку ел.
1: Да, да, да, да.
3: Вы знаете, у меня большая проблема, у меня приемник в соседней комнате. Угу. И пока я дохожу и дозваниваюсь, опять потерял нить разговора. Угу. О чем речь-то?
0: Вы знаете,
3: да.
0: Не ходите.
3: Ну не могу, очень хочется и поговорить, и послушать.
0: И тогда вам придется бегать.
3: Я уже это пробовал, дверь мешает.
1: Понятно. Спасибо, но я могу вот единственное, что сказать. Дело в том, что поиск нити, как говорится, он может привести, так сказать, неожиданно к...
0: Ко всему.
1: К поимению клубка.
0: Точно.
1: Вот. А надо ли вам это вам решать. То есть мы можем подсказать, что, дескать, нить, но ответственность за дальнейший клуб вот этот придется каким-то образом...
0: Надо что-то делать.
1: Да, да, да. Вот, ну что, следующий телефонный звонок.
0: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Вы знаете уже какое. Говорите, пожалуйста. Угу. Угу, угу. Так, так, так, так, так.
0: Свистунов на мороз.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Вот, а у меня, значит, консультация к Александру Минаеву.
0: Да.
4: Я живу на 4-м этаже.
0: Очень хорошо.
4: Вот. Мне, значит, помогло, особенно когда я нахожусь в состоянии делирия, так. Заглядывает желтокрылый казарка. Вот Александр, знаешь, что это такое? И при противнейшем, гнусным голосом совершенно что-то вещает мне.
0: Поет, типа.
4: Поет, типа.
0: Понимаю, да, понимаю.
4: У меня очень от этого болит голова и пролонгируется мое похмелье.
0: Вы хотите спросить, что делать?
4: Ну, я закатывал ей в хлеб, закладывал, вот, ну и прочее. Там, значит,
0: Я вам рекомендую. Выпейте с ней вместе. И все как рукой снимет.
1: Да,
0: слушай, даже трубку бросил.
1: Да, даже трубку бросил. Дело в том, что, по-моему, несерьезно как-то отнесся позвонивший к твоему пожеланию. Речь о другом. Дело в том, что желтоглазый, в общем-то, казарка, как в общем-то, желтоглазый бобер. Вот. Все эти предметы, появляющиеся внезапно на нашем горизонте, могут, так сказать... Ну,
0: а могут и не так.
1: Могут и не так. Но в любом случае желтый фильтр может помочь.
0: Может, может.
1: Может. Но может и не помочь. Исходя из этого, мы таких советов не даем. Ваш вот делирий — это, в общем-то, ваша проблема.
0: Да, конечно. Я вообще считаю, что каждый волен вот, с желтоглазыми
1: разбираться сам.
0: Сам.
1: Да.
0: Да.
1: При этом, когда желтоглазые ведь приходят, они же как бы готовы к тому, что с ними
0: они,
1: будут разбираться.
0: Они, в принципе, готовы. Они... Все.
1: А вот
0: на
1: мне
0: этом
1: интересно,
0: я бы...
1: вот, подожди, подожди. Мне вот сейчас стало интересно. Вот этот вот казарка желтоглазый, вот он заходит только к нему, или он обходит многих и в определенное время?

0: На четвертом этаже.
1: Значит, он первый обошел. Или нет, минуя почему? Первый пришел.
0: А может, она поднимается именно со второго?
1: Ну, она целенаправленно к нему.
0: Нет.
1: То есть, может, еще куда-нибудь зайти? Может,
0: конечно,
1: зайти.
0: Надо вовремя выйти на лестничную клетку. И вот так вот. Зашел, в смысле, вышел и сказал: здрасте, ёксель-моксель, желтоглазая моя. Вот.

Монморанси. На волнах радиостанции Нивсамха. Монморанси.

эхом всю Москву. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: Доброй ночи, дорогие радиослушатели, которые так давно не слушали меня, ну и об этом не сожалели, потому что ничего умного я, как обычно, не сказал бы, а глупостей в жизни так много, что слушать еще и по радио, это вообще просто ужасно. Но ничего, наконец-то я прорвался сквозь дебри своих проблем, закончился ряд симпозиумов, и я вновь в Москве. После посещения многих стран мира. Ну и также посещение Луны, где оказалось, есть тоже птицы, о которых мы, может быть, поговорим когда-нибудь среди лунной ночи. Но сегодня, по-моему, она не лунная. Вот, ну вот Катя что-то хотела от меня, приволокла меня за шкирку. Меня, так сказать, ликвидировали с разгрузочных работ, сказали, что требует вот в студию. Вот, на самом деле, вот я вам глаза открою на все. Вот они тут с Сашей тут сидят, там и втирают, да, типа, вот мы ходим и разгружаем. Хожу только я. Они сидят тут и чай пьют, а я вот только хожу. То есть я, вот меня не было, да, вот я там сидел. И даже сейчас я, в принципе, разгружаю. На мне надеты, вот как у зарубежных security, вот эти наушники, как Саша их называет, радиотампаксами. Вот, и еще у меня есть еще один маленький тампакс, который ко рту подходит, в который я говорю. Вот, ну вот сейчас, в принципе, я с ящиком, вот, в котором находятся куриные яйца, я их разгружаю. Вот, вообще мне еще выговор сделали на прошлой неделе за то, что я яйцами сорил по всей студии. На самом деле я играл только в футбол, а еще и приписали, что я яйца раскидал. Но это все ерунда, вы их не слушаете. Да, Катя, я слушаю тебя.
1: Ты знаешь, вот очень приятно, что ты все-таки появился.
0: Что я яйца разбрасывал, да?
1: Но об этом я бы не стала вот так прямо у микрофона говорить. Это действительно...
0: Пусть страна знает.
1: Это хулиганство, это хулиганство.
0: Правильно, поклеп на сослуживцев.
1: Ну, не знаю, если... Ну, хорошо, оставим это без комментариев. Да и бог с ними,
0: без
1: с
0: кого?
1: Яйцами. Да все равно они уже все ушли. Слушай, я вот что хотела у вас спросить. Тут идут письма. Вот ты в силу того, что отсутствовал, а потом разгружал, наверное, не успел ознакомиться с последними бумагами. Все спрашивали люди, почему так много внимания уделяется рыбам и птицам. Референты подготовили реферат, я сейчас его зачитала, что, дескать, неспроста у нас. Если даже в древних мифах описывалось то, что человек произошел от рыбы, имел чешую, жабрами дышал, то, конечно, кому еще внимание это уделять? А вот у тебя, может, какая-нибудь есть другая версия ответа?
0: Ну, всем, конечно, небезызвестно, что мы говорим о птицах и рыбах исключительно, так как, ну, что говорить о кошке, которая есть в каждом доме, ну, в каждом подъезде, в каждом подвале, их везде много, также бездомных собак тоже много. Собаки оборзели до того, что кости они уже не едят, им мясо подавай. Вот, в стране голод. Ну да, действительно, что птицы и рыбы – это воплощение в природе человека. То есть, ну, как бы вот человек – это человек, а рыба – это то, что показывает другим животным, какой есть человек на самом деле. То есть вот рыба в воде, осьминог говорит о том людям, что не людям, зверям остальным, вот, которые по суше ходят, что человек – существо многоножье, который может не только пешком ходить, на велосипеде ездить, но и кататься на скейтбордах, коньках, там, на автомобилях ездить, летать на самолетах. Это вот подтверждает птица в своих рассказах.
2: Ну, а, как подожди, бы, я хочу несколько перебить, извини, но они же тоже делают расчленение событий и понятий. Вот ты говоришь, человек и скейтборд, это как бы многоножье, а вот, собственно, скажем, взять птицу гнездовика, в таком случае самка гнездовика служит тем же скейтбордом грудничку своему, который сидит у ней в гнезде, значит, на спине и направляется куда, собственно, надо ему. То есть не секрет, что грудничок гнездовика тискает мамку свою за шкибон клювом, ну, как конем человек управляет. Вот.
0: Не, ну на самом деле там система управления нас намного сложнее. На макушке у самки гнездовика находится очень сильно поддающаяся площадка, на которой по которой птенец может задавать направление для самки, ну, для своей мамы. Вот, ну и как бы...
2: Ну, кстати, ты не оговорился, то есть самка и грудничок, и, то есть как бы самцов у них нет, самцами у них являются сами груднички.
0: Ага, нет, как-то было же все-таки, что был самец-то.
2: Последнее постановление, вот, считать, что не было.
0: А, ну, я еще с ним не ознакомился, не на подписи, да, ну ладно.
1: Подожди секундочку, можно? Вот как-то ты отвлекся от очень интересной мысли, что рыба показывает другим обитателям в морской стихии, что есть человек. Очень красивая мысль. А птица что показывает?
0: Ну, птица показывает, наземным животным, что человек тоже вот умеет летать. Ну, вот возьмем многих героев, там, Чкалов, Гагарин, птица же показала, что действительно это вот человек. Даже Гагаринка есть птица такая. Она еще была до Гагарина. Она как бы предсказывала. Вообще животный мир очень любит знакомиться с проблемами человечества, ну а также с достижениями. Одно время наблюдался большой, так сказать, наплыв животных к выставке достижений народного хозяйства. Дабы, узнать, чего же добился человек за все это время, пока они прозябали в джунглях, лесах и так далее. И они пришли и увидели, и удивились, как это их братья-свиньи, те же вот эти здоровенные матки по 800 килограмм, лежат, оттягиваются за забором. Вот, и это они считают достижением народного хозяйства. То есть народ достиг того, что свиньи стали весить по 800 килограмм вместо 30. Ведь свиньи же, они... Свиньи были раньше декоративными животными, не больше кошки. А из них сделали не пойми чего.
2: Кстати, что еще смутило многих представителей животного мира, что, скажем, вот действительно это не секрет, что вот ты сказал про свиней выше, а вот что касается, скажем, собак, известно, что раньше они были размером вот с нынешних свиней, а сейчас идет тенденция, наоборот, к искусственному уменьшению собак.
0: Ну да, человек стал
2: создание левреток, прочих вот этих всех тварей. То есть как раз получается нарушение баланса размеров в природе. То есть если раньше свиньи были маленькие, сейчас их добиваются больших, то все с собаками наоборот. Карликового коня вывели. Ты же в курсе вот этого.
0: Ну да, даже вот в киндер-сюрпризах стали класть вот этих карликовых лошадей.
2: То есть стремление идет даже вот асимволизировать уменьшение животных, должных быть большими.
0: Да, вот, Саш, ты никогда не попадалось киндер-сюрприз, яйцо вот это, шоколадное?
2: Никто не дарил это еще.
0: Вот, и оттуда прям раскрываешь вот эту коробочку пластмассовую, и начинает пахнуть сеном, конюшней. Вот, и оттуда начинает выбегать вот эта вот маленькая лошадка, но, правда, без повозки. Но если собрать там около 50 яиц, там можно найти и повозку, и маленькую конюшню. И лошадка действительно натуральная, живая, просто она очень маленькая. А живет она там за счет,
2: объедания, наверное, стенок?
0: Нет. В нее заложена биологическая информация, что она должна пролежать в яйце в этом до тех пор, пока не разомкнется эта коробочка. По краям стыка этой коробочки находятся контакты. Когда они прерываются, лошадка оживает и начинает выполнять жизненную свою функцию. Соответственно, ее надо кормить.
2: Дети очень сильно боялись, я знаю, вот этих неожиданно выскакивающих лошадок.
0: Но они же брыкаются.
2: Да, одна даже фирма вот подсуетилась и выпустила так называемые конебойки. То есть к любому такому яйцу прилагалась вот типа мухобойки, такая штука, чтобы ребенок сразу мог этого коня загасить. Пока разобрались, что это так и должно быть, что это на самом деле вот фирма, выпускающая эти киндер-сюрпризы, просто хочет порадовать грудничков. Вот уже много таких коней было погибшими. А вот эти вот, которые выпускали конебойки, сильно поднялись, купили дома на Майорке, оттягиваются.
1: То есть вы все-таки оставляете вот первенство, в природе за человеком. Ты сам сказал, понимаешь, пока одни оттягивались, другие отдыхали в сенцах, понимаешь. Человек трудился, а теперь животные толпами ходят на ВДНХ. А как же тогда быть вот с самолетами, которые сделаны по образу и подобию птички, с кораблями, которые похожи на рыб?
2: А, это Катя, какой же Катя, корабль, да, похож кто это на тебе рыбу, сказал? Да. Я тоже не согласен. И самолеты почему-то сказал, ты видел какой-нибудь. А, я видел птицу, которая крыльями не машет.
1: Да, они почти знаешь, все не машут.
2: С нее снят бомбардировщик. Это птица, которая летит, не машет крыльями, планирует так. У нее крылья совершенно неподвижны. Плюс на ходу она гадит и еще и несет яйца. И вот с нее, видимо, были сняты бомбардировщики, все известные.
0: Ну, понятно, ведь отброс яиц не в посаженном положении. Это и есть прототип бомбардировщика.
2: Да, да, то есть птица таким образом избавляется от этих вот.
0: А пулемет придумали с птицы плевун, которая постоянно плюет в воздухе при полете. Все, все идет с природы, и поэтому идет такая тяга нас к животным. То есть порой хочется пойти в лес, там пообщаться с животными. Но они,
2: а, кстати, ты заметил, что раньше вот было и у животных, как ты говорил, когда они стекались в изобилии к ВДНХ. Вот
0: ну да, раньше было. Там продуктов больше выбрасывали, поэтому они старались туда прийти. А сейчас с этим напряжно, людям самим есть нечего.
2: А, вот ты этим объясняешь.
0: Нет, это не я, это «Комсомольская правда» этим объясняет. У меня тут все с научной точки зрения, они лепят, что хотят.
2: Понял.
0: А вообще, вот, ну, почему вот птицы, как говорится, рыбы доносят до нас, то есть не до нас, а до животных, о том, что мы есть. Ну, вот, скажем, птица-сорока. Ведь она же слетает в город, узнает, а потом в лес и растрещит на всю деревню, что там у нас в городе происходит.
2: Кстати, у нее же язык, вот это единственная птица, у которой, ну, язык, это неправильно сказать, то есть язык, это который вот говяжий на прилавке, а у ней, мы имеем в виду язык как средство общения в данном случае. Кстати, недавно видел в продаже птичьи язычки продавались, можно вот купить, очень классный, говорят, бульон получается. Кстати, их женщины специальные пинцетиками из клювов выдирают, уже погибших птиц, естественно, а то резонно решили, что как же, мол, так куриц порубают, навалят кучу, ляжки там продают, как и ножки Буша, тушки там куда-нибудь на паштеты, да, а головы некуда девать. Ну, глаза там некоторые любители делают из них бусы, или там специальные отвары, мумиё называется. А куда языки? Языки. Ну, клювы тоже понятно. Клювы понятно.
0: Сейчас модные обои вот из клювов.
2: Да.
0: Поверхность такая.
2: Бугристая получается, да. А вот решили, что языки тоже очень полезны. Вот у них пинцетиками выдирают язычки и продают на вес. Вот можно спрашивать.
0: Кстати, очень ценен язычок скворца. Если его умелыми хирургическими руками пришить к себе к гортани, то можно будет так же красиво свистеть своей любимой даме под окном песни скворца.
1: А почему вы ничего не говорите о ресничных покровах? Очень модные сейчас шубы из ресниц страуса, насколько я понимаю.
0: Но это настолько дорого, я не хочу заманивать этим наших, так сказать, властелинов мира. Ведь сейчас же начнется, мало того, страусы все без перьев уже ходят, так они еще и без ресниц, это погубит всю нашу фауну африканскую.
2: Мало того, еще хочется сказать, что, ну, это не секрет, что многие вот из очень хороших, сильно поднявшихся бизнесменов, не только здесь у нас в России, но и на Западе поднялись, я имею в виду, по деньгам, как раз к полному моменту своего физического распада. То есть у них и, ну, как бы и не стоит, и как бы и щетина не растет, и вообще у них беда. И
0: обучение, веки у них часто не закрываются.
2: Веки не закрываются, или наоборот не открываются. То есть все эти напасти на старых людей, вот, которые всю жизнь занимались наращиванием капиталов, очень часто сваливаются. То есть, получается такой момент, что вот они накопили денег, много заработали, и тут, знаете, такие напасти. И вот не секрет, что конкретно, помнишь, мы говорили о птице языковой вымяк?
0: Да.
2: Вот эти волосики с ее вымени выдираются искусственно, всаживаются взамен щетины. То есть это сейчас самая модная пластическая операция. Так называется щетина вымяковая. Вот, это очень серьезно.
0: Ну, да.
2: Можно уже видеть некоторых. Вот, они вот ходят, ездят. Да.
0: Каждый передовой бизнесмен хочет иметь у себя на лице трехдневную щетину. А как бы там в 40 лет там уже
2: какой
0: песок весь
2: там
0: высыпал,
2: уже...
0: и щетина еще будет расти.
2: Да. А вот, кстати, а Greenpeace вполне резонно говорит, доставьте вы в покое вымяка.
0: Говорит. Я вспомнил точно. Вот. Буквально вчера по телевизору говорил. Только я не помню, по какой программе. Надо будет спросить у одного из референтов об этом. Наверное, они должны знать. А если не знают, то уволить всех. Да, Кать, ты задавала вопросы. Ты там говорил, у тебя вообще целое нагромождение вопросов. Задала парочку, села в уголок. И типа того пошла разгружать опять, да?
1: Да. Ну вот как ты, например, относишься к такой фразе, что рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем?
0: Ну а как же не относиться к этому? Ну вот возьмем рыбу-дельфин.
1: Да.
0: Мало того, что она говорит, ну на своем, конечно же. Вот она, то есть она понимает такое слово, как «тону» на всех языках мира. То есть если вот проведите просто обыкновенный эксперимент. Возьмите надувную лодку, заплывите далеко в море, возьмите с собой обязательно остро колющие предметы. Хоть и в инструкции по... в инструкции по эксплуатации резиновой лодки написано, что колющие, режущие и поджигательные предметы с собой не брать, все равно попробуйте взять. Возьмите, заплывите далеко, ну, на 2, на 3, на 10 километров от берега, продырявьте эту лодку, продырявьте ее как следует, ну, то есть порежьте ее всю и все. Ну, и начните тонуть, потому что доплыть до берега рядовому человеку, ну, у которого нет там никаких наростов на руке,
2: кстати, тут
0: невозможно
2: еще,
0: доплыть
2: еще надо
0: берега.
2: Сказать, что еще и бесполезно притворяться, поскольку дельфин, он птица хитрая, он прекрасно соображает, что притворяется, и на халяву никак не подплывет. Да, надо по-настоящему вдохнуть пару галлонов воды через ноздри, потом их будет щипать очень, и волосяной покров слезет тоже, придется пользоваться услугами вомяковой щетины, но ради эксперимента придется это сделать.
0: Да, еще был такой случай. Один участник рекорда Гиннесов переплывал Гибралтарский пролив и тоже решил там это самое, ну, как бы в халяву. Не плыть там, а чтобы побыстрее. И он начал кричать «тону», и дельфины его избили. Вот, вообще, это была ужасная картина. Я ее наблюдал, так как я с кинокамерой на маленьком плотике подглядывал за этим рекордсменом, и все это было отснято и показывалось в юмористической передаче «Веселые картинки», которая выходит в Лос-Анджелесе. Ну, там у них свое кабельное телевидение. Я очень долгое время работал на нем звукорежиссером. Ну да, вот. Ну и как понятно, что дельфин... Как ты задала вопрос, Катя?
1: Да, ты знаешь, я вот такой
0: Нет,
1: вопрос...
0: Нет, ты вопрос как-то задала.
1: Рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем.
0: Вот,
1: как
0: все,
1: тебе
0: все, это? Все, дальше не надо.
1: Очень мне нравится. Мне казалось, современному человеку все-таки довольно трудно представить рыбу в качестве мирового спасителя. А ты вот...
0: Так... А ну почему же издавна считалось, что мир на трех китах? Кит — это что, по-твоему? Дирижабль моря? Хотя да, в принципе, можно и так даже сказать. Вот, видишь, вот спаситель мира. А кто бы еще, кроме трех китов, держал бы этот? Три слона, что ли?
1: Да была и такая точка зрения, что... Так а потом, чего его держать-то? Он же плоский совершенно.
2: Нет, там
1: он,
2: у черепаха, кстати, черепаха притусовалась, на самом деле, было. Кстати,
0: но она тоже же знаешь, к рыбным относится.
2: Да, ты знаешь, тут недавно показывали совершенно... Совершенно показывали, как львы охотятся на черепах. Они подплывают, переворачивают ее.
0: Кто? Что-то Саша говорит, давай его... Да, Саша, мы прослушали.
2: Да, черепахи, львы на них охотятся, но без мозгов. Но все равно охотятся.
1: Кстати,
2: а
1: у них
2: птица...
1: потом все лицо в гнойничках. Потому...
2: Это ты путаешь, когда они охотятся на рыбу ерша.
1: Да.
2: Нет, точно. А черепаха...
1: Или
2: это...
1: на дикобраза.
2: Да, но они не похожи на черепах. Черепаха такая в панцире, я тебе покажу
1: как-нибудь.
2: Что же
1: это меня навело на мысль?
0: Ну вот видел роговые очки когда-нибудь?
1: Конечно.
0: Ну вот это из черепах делают же.
1: А, да, теперь я представляю.
2: Еще портфели такие.
1: Представляю. А дикобраз, он немножко на нашего ежика похож, по-моему.
2: Да, такой же.
0: Так он дебил. Вот у нас ежик нормальный, а этот дебил конкретно.
1: Там от жары, наверное, он шалеет.
2: А птица, она просто подходит, то есть как она хитро рассчитывает?
0: Она садится на панцирь обычно.
2: Нет, ее, короче, черепаху сперва лев напугает, зашугает всю, она туда внутрь панциря и спрячется, ну, в смысле. Вот, тут подлетает птица, садится правильно на панцирь и просто аккуратно, там же дырочки остаются, своим узким длинным клювом, цапель называется птица, выклевывает всю черепаху, как вот орех. А потом ходят, собирают.
0: Она протыкает вот кожистую оболочку и высасывает.
2: Да, да, да. То есть вот так они со львами и живут. То есть лев как бы он вот...
0: Но тут идет это самое, ну, круговорот воды в природе, как
2: Нет,
0: бы
2: круговорот,
0: говорит.
2: Получается, черепах в природе, львов и вот этих птиц.
0: Нет, дело
2: Нет,
0: в том...
2: ты правильно, образно правильно выразил.
0: Дело в том, что когда птица высасывает всю внутренность у черепахи, она толстеет не чрезмерно. Кожа обволакивает ноги, и крылья не способны поднять такую тяжесть. И в этот момент лев из ближайших кустов или каких-либо зарослей нападает на эту птицу, которая называется цапель, и съедает ее. В то же время, лев, съев эту цапель, наглотавшись перед, ему плохо. Ага. Он начинает рвать.
2: И вот тут черепахи подгребают все это дело.
0: Нет, тут подходит человек с ружьем. Ну, вот как у Ленина, знаешь, вот было такое. Человек с ружьем, как назывался. Вот он подходит и стреляет в этого льва.
2: Ага.
0: Получается шкура. А в древних племенах из этих шкур строили корабли. Ну, конечно, не те, что у нас по 300 метров в длину и высоту, а обыкновенные лодочки, в которых помещался...
2: Их называли утлые, я помню, историческое их название «утлая лодочка».
0: Вот, и вот этот человек древний садился в эту лодку и пускался в море. Ну, все время пытались, ну, неизведанно, а что там дальше, говорят люди с человечными.
1: Кстати, вот я слышала, что когда не было попутного ветра, его соплеменники стояли неподалеку и дули, да.
0: Дули, да. Вообще у них, ну, ручные птицы-дувины были.
1: Выдували воздух, чтобы ему полегче было плыть.
2: Потому что дули, я знаю, индейцы, вот издревно, они... Бывало, сядут в круг и как дунут.
0: Ну, это называлось выкурить трубку мира.
2: А, да.
0: Вот, ну
2: а
0: и
2: ты
0: вот
2: имеешь
0: это...
2: в виду чисто
1: а дуть это как раз вот, да.
0: Механическое, когда ставится вот здесь вот небольшая ветряная мельница в гортане, и за счет того, что сосед тебе ударяет по затылку, механизм начинает вращаться, и происходит реакция выдувания воздуха из легких.
2: Это почти как рука чесун, которые сейчас обильно продаются. Пластмассовый чесун, да, для того, чтобы чесаться. У нас тут каждого ведущего снабдили вот такой рукой персональной, периодически.
1: Я бы на твоем месте не говорила бы об этом.
2: Да, прошу прощения.
1: Потому что где причина того, что нас снабдили? Вот, видишь, я ему две выдали.
0: Ну, так вот. А вот, я же продолжал.
2: Да.
0: И, значит, этот человек пускается в море, и тут черепахи нападают на него, перевертывают эту лодку и шкуру, и его всего нафиг съедают.
2: Кстати, на самом деле, вот некоторые считают, я чуть было не сказал, дебилы. Нет, просто неосведомленные, что черепахи — это исключительно плотоядные. Ничего подобного. Достаточно посмотреть на их когти, которыми они... У них же каждая лапа — это как вилка. Они как гребут, если ей ускорить ход, она прямо направляется в центр рыбьего косяка и, разгребая лапами, просто нанизывает рыбешек на свои вот эти вот все клешни. Там у нее много когтей. Потом просто слизывает их. И все.
0: А если это прокрутить еще в медленном темпе, это ужасная картина.
2: Ужасно, да. Многие сейчас вот снимают клипы, вот, в частности, организации Greenpeace, крупным планом это показывают, выдавая за остроногие эти вот, как их, которыми стреляют.
0: Остроги.
2: Да,
0: да.
1: Кстати, а ты, по-моему, как раз вот приносил композицию на эту тему, нет? Очень такая жестокая вещь была, я помню, одна.
0: Ну, какая?
1: Вот нет? Что? Неправильно, я ошиблась. Вот я помню, что там в припеве очень часто звучало черепахи, черепахи.
0: Нанизывают рыб на свои
1: черепахи,
0: копья.
1: Да.
0: Ну да, но эта группа озвучивала мультсериал «Черепашки-ниндзя». Вот, и вышел даже компакт к фильму.
2: Что так... же, ты знаешь, я все-таки думаю, что нам пора, если вот, Кать, у тебя есть какой-то еще по рыбам какие-то...
1: У меня просто есть один вопрос,
2: давай,
1: да.
2: Я просто хотел все-таки вот узнать от Angels Storchnum о вот этой птице. Да.
1: Есть, да. Вот как, например, ты относишься, вот тоже тут была одна фраза.
0: То есть
1: фраза,
0: мне самому прочитать, да, уже? То есть вот так вы уже, типа, сам себе задавай вопросы.
1: Да что ты, нет, Саша, что ты. Я просто увидела, что ты вот так занялся этими руками-чесалками, что мне неудобно. Я просто как-то хотела привлечь твое внимание, посему вынуждена жестикулировать, не только говорить. Ну, так
0: а,
1: я...
0: Ничего, что я тебя по лбу вот сегодня задел, да?
1: Да
0: ну,
1: ладно,
0: Кать, ладно,
1: совершенно. А, кстати, ты и не меня задел-то, в общем-то. Это вот...
0: А что же это за Клава тогда была?
1: Это не Клава.
2: Телефонистка.
1: Это твой брат. Кстати, как он сегодня?
0: Ну, он сегодня бодр, даже головку держит сам. Без помощи рук все нормально. Вот. Вообще он парень хороший, только не слушается.
1: Нет, распустился.
0: Ну как, нет, он еще в бутончике, он не распустился еще. Вот когда он распустится, вот тогда держитесь все.
1: Ну, он так всем покажет. Я вот вопрос, да, пожалуйста, да, хотела пожалуйста. Задать. Вот смотри, что тут написано. Древний философ. Ты не подумай, что смотри, я тебе еще и зачитаю.
0: То есть мне вот тут экран перед глазами.
1: Да, вот туда смотри, а сюда слушай. Древние философы и ученые, понимая, что вот здесь особенно внимательно, вся жизнь произошла из воды, сделали рыбу символом зарождения жизни.
0: Ага. Ну вот дай мне этот листочек, и я тебе сейчас вот...
1: Так ты в экран смотри, зачем
0: тебе? Я в экран смотрю, у меня там другая картинка идет, там сериал заманчивый про этого Дуглас Маклауд, что ли, или как там его зовут. Ага, вот, ты вот говоришь, что древние философы и ученые. Откуда ты знаешь, были ли в древности ученые и философы? О чем они могли философствовать? О том, как распускаются бананы в мае?
1: Ты знаешь...
0: Видел я этих философов.
1: Наверное,
0: понимая, тебе... с запятыми еще, а? Ужас, что вся жизнь произошла из воды.
1: Дай сюда листочек.
0: Это они из воды произошли. А
1: вот
0: мы...
1: это можно было вообще не читать.
0: А,
1: точно.
0: Все, вот так вот, да?
1: Ладно, вся жизнь произошла из воды.
0: Не, ну опять
1: из
0: у меня
1: воды.
0: Отняли все. Весь мой
1: И они сделали
0: материал.
1: Символом зарождения рыбу. Вот к этому как ты относишься, что рыба – символ зарождения?
0: Ага, это
1: ну
0: типа
1: что ж, тебе
0: кот
1: теперь
0: мне, да?
1: каждую логическую фразу
0: ну,
1: пояснять?
0: Ну дай мне листочек
1: Нет,
0: еще раз.
1: Нет, уж все.
0: Ну там на нем скрепочка такая красивая.
1: Нет, как ты относишься к тому, что рыба – символ зарождения жизни? Вот что. Абстрагируйся от древних ученых и философов. Какая разница,
0: ну
1: чем они занимались?
0: Я хочу возродить, что... Черт, опять меня ввели, хрен знает. Я хочу Нет, как же это слово-то говорится? В общем, я против. Ученые говорят, что жизнь, да, там, рыба нам показала, да? Они хотят сказать, что половая жизнь у рыб такая же, как у людей, да? Ага. А где же тогда у них постельки вот эти маленькие? Я вот, изучая морское дно, ни одно еще не встретил. Где вот это вот морское ложе любви? Эти вот эти ракушечки, что ли, мелкие? Хотел бы я посмотреть на этих философов. Ну-ка, что там у тебя написано? Кать, ты по существу вопросы задавай.
1: Хорошо, хорошо. Ты же понимаешь, что вот ракушечки-то в этом деле как раз и не главное. Если нет ракушечек, есть дно. Но я не об этом.
0: Какие-то помехи, по-моему, у нас в эфире сегодня.
2: Это
0: вообще,
2: просто...
0: отгоните этих птиц от окон. Что это такое? Сидят, лапами стучат по подоконнику. Меня это раздражает и отвлекает. Где этот как его, Федя-то, который занимался все время этим? Пусть займется делом, сидит в шахматы играет. Поразвели тут хрен знает
1: так
0: что.
1: Вот, они не обладали инструментами для анализа сперматозоидов, но умозрительно сделали...
0: Потише, Катя, я не могу воспринимать информацию в таком быстром темпе. Пожалуйста, потише, по словам.
1: Они не могли обладать...
0: Кто они? Философы, что ли?
1: Да.
0: Что так? Да. С издевочкой-то.
1: Так потому что я знаю твое отношение к древним философам. Тебе почему-то все кажется, что
0: я к ним не отношусь.
1: Все больше цветением бананов занимались. Они разными вещами.
0: Не, ну не только бананов. Там еще у них кокосы росли в то время. Папоротник. Очень древние растения.
1: Так вот, они сделали вывод о том...
0: Кто, папоротник? А, все.
1: Ну хорошо, рыба. Пусть папа. Какая разница, кто папа. Сделал вывод?
0: А у них еще был папа-философ. Но это такой самый главный. У него корона такая, сделан из 4 букв. Папа, значит, вот сидит. Ну да.
1: Хорошо, если тебе так проще усваивать, то папа. Абстрактно. Папа сделал вывод
0: Чей?
1: О том древних философов.
0: А, это Архимед, что ли?
1: Пифагор, скорее тогда.
0: А, они же сиамские близнецы были, Архимед и Пифагор.
1: Нет, они
0: два
1: были троюродные братья.
0: Они были сиамские близнецы.
1: Ну, конечно, вот тебе бы было приятнее так
0: вообще
1: думать,
0: все
1: я
0: великие
1: понимаю.
0: Люди. Толстой и Тургенев. Это близнецы? Пушкин и Лермонтов, близнецы? Ну вот кто скажет против?
2: А Достоевский?
0: Хачатурян. Да, Достоевский писал стихи, а Хачатурян писал музыку. Ну, правда, Достоевский писал прозу, скорее всего. Вот. От этого рок-музыка-то и пошла.
2: Скорее, рэп. Кто же читал этот
0: рэп? Нет, репу вырастили другие. Мичурин и вот еще с ним дядька какой-то был. Катя вот все вопрос задавала, я так и не понял.
1: О чем мы?
0: Вот папа философов был, и у него трудности были какие-то с птицами, нет, с рыбами.
1: С рыбами были, точно. И он определил, что сперматозоиды похожи на рыбу.
0: Ну а что ж, ты никогда не видела, что ли? Конечно, похоже. Если их рассмотреть в лупу, то очень прекрасно видно, что они на рыб похожи. Только у них глаз нету. И поэтому они плывут куда хотят. И от этого дети получаются. Вот эти безмозглые дети.
1: Ну так а что же тогда удивительного в том, что рыба – символ зарождения жизни?
0: Ничего. Как были безмозглые рыбы, так и люди сейчас тоже такие. Ну, конечно, не все. Я, конечно, не говорю тут о некоторых. Вот, я, например.
1: Ну так этот же вывод и сделали древние философы вместе со своим
0: папой. Что, про меня, что ли?
1: Папой.
0: А, нет, как они... А хотя у них, может быть, была машина будущего, или как там ее называют? Ученые. Машина времени, да?
1: Да.
0: Ага. То есть вот у каждого может быть машина времени. Берете будильник, заводите его и начинаете быстро вращать стрелку. И у вас получается эффект того, что вы летите куда-нибудь.
1: Ну, то есть, таким образом, ты, можно сказать, вполне согласен со всем тем, вот что подготовили референты, да?
0: Не, я бы парочку уволил.
1: Ага. А так вот конкретно по этому вопросу о рыбах или просто за вольнодумство?
0: Ну, как бы тебе сказать. Чай разлили вот сегодня там.
1: Да ты тоже в прошлый раз яйца разбросал.
0: Ну, я-то, мне-то можно. Я же не референт. Если бы я был бы референтом, я бы себе такого не позволил.
1: Такое впечатление, наверное, у слушателей сейчас создается, что на нашей радиостанции по старшинству кому-то можно яйца разбрасывать, а кому-то нет.
0: Не, ну, Кать, ну как это так? Ну, вот, хорошо. Сиамский близнец. Явление. Часто или редко? Ответь мне на такой вопрос.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот
0: а вот кашлять
1: твоя...
0: обязательно надо было, да?
1: Твоя воля, ты бы все вот лыжки приделал на эти самые, на плечики.
0: Да,
1: и
0: старший
1: видно,
0: близнец.
1: Там, и там пометить, можно бросать яйца, нельзя бросать, так каким-нибудь условным
0: знаком. Не, ну это знаешь,
1: знаком.
0: Вот как за границей, он так открывает свой кошелек там, или вот как портмоне, знаешь, такое слово. И у него там карточки вот, СТБ-карт, это не реклама, и так далее, и так далее. То есть вот тут и также разрешение на и пошло. То есть кому что можно.
2: Чтобы... А как ты думаешь, кстати, у меня такая мысль сейчас неожиданно мелькнула. Если известно всем, что когда рыбы плывут на нерест, то они иногда дохнут, не успевая доплыть до нереста, а браконьеры их икру, значит, вынимают и засаливают. А вот если эту икру не засаливать, а наложить в миску и на эту миску посадить большую теплую птицу, вылупятся ли рыбки?
0: Ну, вообще-то, очень давно, когда люди еще рисовали копьями на стенах, ну, это было в каменный век. Тогда стены не были железобетонные, они были просто каменные, ну, в пещерах. Вот, тогда существовал такой отряд птиц и рыб, которые, ну, дружили. Но дружба была в том, что они совместно выращивали птенцов. Дело в том, что для икры нужно тепло, чтобы, так сказать, ну, дать жизнь.
2: Зародышу.
0: Да, а этим птицам нужен был холод и давление.
2: И для этого сильное. Они
0: да,
2: отдавали они, яйца рыбам,
0: да,
2: рыбы
0: они
2: заглатывали
0: их
2: да.
0: на дно.
2: Да, вот, а потом...
0: И сначала птенец учился не летать, а плавать. Этот процесс был очень долгим.
2: Кстати,
0: очень
2: вот этим сейчас объясняют многие наши коллеги-орнитологи появление, ну не то что появление, а наличие в природе таких полуптиц, полурыб, как пингвины. В всем нам хорошо известны. Это вот именно потомки тех самых птиц.
0: Остатки.
2: Остатки.
0: Жалкие остатки.
2: Уже несколько мутировавшие. Там
0: вот
2: некоторые...
0: Есть еще один вид. Это вот, знаешь, они вот в ручьях, в таких мелких горных речушках рыбу ловят. Они ныряют туда. Вот тот же цапель, да? Вот лягуши, которых ловят. Пеликаны. Это все оттуда. Это вот птицы того отряда.
2: А, кстати, пеликана, вот именно потому у него такая здоровая висит тут штука под мордой самой, под передней частью.
0: Он там икру
2: высиживает. Он там не высиживает, вынашивает. То есть он ее носит. И, кстати, были замечены, вот, что индейцы, когда хорошенько дунут вокруг костра, потом разойдутся, а костер дотлевает. И тут же прибегают пеликаны, и вот этот свой зоб встают в круг над костром, вешают, чтобы прогрев был хороший. И тем самым рыба быстрее. Там, пока появляются маленькие рыбы, то пеликаны очень долго их еще носят у себя в зобе. Иногда прополаскивая в проточной воде. Вот это
0: чтобы
2: все
0: освежить.
2: Освежить,
0: воду,
2: чтобы рыба... Да,
0: а вот еще, насколько умная птица, пеликан. Ну, как заставить человека, чтобы он развел этот костер, чтобы они там посидели между собой, подули по чуть-чуть. Вот. И разошлись потом. Они просто брали и в жертву приносили какого-нибудь глупого пеликана. И индейцы радостные разводили костер, жарили его, дули.
2: Даже не то, что они в жертву приносили, а как бы они тем самым делали естественный отбор. Они какого-нибудь самого слабого, либо старого пеликана немножко подранивали и приносили туда, вот, в поле зрения аборигенов. Которые на эту приманку просто и попадались. То есть таким образом производился естественный отбор и одновременно услуга рыбам, вот этим самым рыбам.
0: А вообще еще и шкуры пеликана, и делался вот этот маленький аппарат для дуения. То есть вынималась вся внутренность.
2: Он называется сейчас кальян, вот уже перерожденная. То есть. А раньше, да, то есть действительно, вот на скелетик пеликанов натягивалась его же шкурка. Во все там, поскольку пеликан, вы все прекрасно знаете, он весь в дырках природных, то
0: вот
2: нужно было...
0: тростник туда,
2: да,
0: во все
2: ну,
0: эти...
2: надо было знать систему, да. Как это. И вот они так вот делали первобытные кальяны как раз. А, значит, соответственно, мясо птица поедалось, поскольку это было большим дефицитом в то время. Такая пища.
0: Ну и тем более халява, сами.
2: Конечно, то есть вроде охотиться не надо. Вот, но у нас остается совсем немножко времени до новостей. После новостей мы продолжим нашу беседу. А сейчас какую-нибудь композицию отслушаем. Эта замечательная музыка, которую мы сейчас слышим, говорит всем нам о том, что настал час познания. Познания природа, окружающий нас, вас, их. И сейчас рубрика «Окно в природу». Ее постоянный ведущий, сиамские близнецы Энджелс и Тошин. Ну, Тошин, поскольку он ничего не может вести, как бы он...
0: В разгрузке не участвует, вот так обычно.
2: Да ладно, не заводись.
0: А, то есть мне, вот ты вот киваешь так, да, энергично, это то есть мне начинать пора уже, да?
2: Нет, просто это
0: ну ладно, чихнул. Ты свои шуточки брось, ведь передача серьезная, и тем более речь-то пойдет о птицах серьезных. А, и птицы-то эти, вот название какое, клювач. А подробнее, это аисты клювачи. Ну вот все знали, все пытаются около своего дома построить большое гнездо, чтобы туда аистов налетело, детей им насовало в корзинке. Вот, на самом деле, аисты детей не носят, а уносят только. Вот если вы аккуратно уложите своего грудничка в корзиночку и поставите на балкон или на подоконник, то какой-нибудь забегалый аист обязательно его унесет куда-нибудь.
2: Так, а послушай, а, собственно, куда он его унесет? Значит, он, если он его унесет, где прибудет, там и будет, значит, он должен куда-то...
0: А обычно он уносит их в страну Айстленд. Да, да, есть такая страна. Ведь у Каркуши есть страна в Идумленде. А почему у аистов не может быть страны Айстленд?
2: Слушай, а ты случайно не стал ли папой?
0: Не, ну, конечно же, президентом этой страны был единогласно выбран Вот. Вот так вот становятся президентами. Но самые примечательные в здешнем, так сказать, пернатом царстве, это, конечно, аисты-клювачи. Вот, и примечательная их особенность, что едва ли не каждое крупное дерево, растущее на пятачке-островке, облюбовано ими для гнездового городка.
2: Ну, тут надо пояснить, что городок — это не в том понятии, как вот у нас принято считать, что там есть метро, троллейбус. Да. Да. Городок — это как
0: обыкновенное
2: определял...
0: поселение, по-моему.
2: Ну да, Виктор Зозулюк, наш замечательный друг, дал определение птичьему городку. Это просто как гнезд навалом.
0: Ну да, то есть не то, что их навалят, а много.
2: Да, вот. Имеется в виду целую тучу.
0: Потому что птица, ну, цапля-клювач, она не валит гнезда, она их вьет.
2: Причем вьет очень странно. Тут надо рассказать, как она их вьет. Если обычные птицы вьют с помощью ног, то птица аист вьет с помощью только клюва. А ноги у ней в это время не находятся в положении шпагата. То есть это единственная птица, которая вьет гнезда, сидя в шпагате. Причем не в таком шпагате, как любой из нас с вами, и даже бабушка сядет в шпагат, а ноги, как вот, ну как это называется...
0: Руки вместе, ноги врозь, да?
2: Да, вот так, а ноги именно врозь до упора. Вот так сидят птицы аисты во время
0: веяния. Да, самое главное ему упор найти.
2: А упор они ищут, поскольку ноги у аиста достаточно длинные и маленькие, на них большая нагрузка в момент веяния. И чтобы вот ноги не мешали, они ложатся на живот, раздвинув ноги до предела. И живот у них служит вот как бы четкой опорой для туловища.
0: Вот очень примечательно для птиц-клювачей цапель. Да, цапель это, да?
2: Ага. Нет, о цапеле мы говорили в прошлом часе.
0: А, это аисты.
2: Да.
0: Не, просто они похожи. У них просто название разное, а так-то они похожи. Ну вот, примечательно, что в гнезде птенцы, они нескладные. Ну, вот такие вот. Ну, вот как этот цыпленка табака показывал, вот такие они. Ну, как его, он еще зубами, как часами стучит. Ну, не помню, как зовут его. Вот, и похоже на потрепанных бытием старичков птенцы. Вот, и еще они очень прожорливы.
2: Что, кстати, о старичках ты не скажешь.
0: Ну, старички, они все по пивку. Ой, я не об этом. Конечно же, они там все как-то... Вот, родители носят корм непрерывно. Ну, то есть, непрерывно так вот, знаешь, один за другим. Только подносят, только успевай. Вот, а еще... Вот. И молодежь поглощает его с нервной жадностью.
2: С нервной?
0: Да, вот когда человек нервничал, видел когда-нибудь?
2: Да.
0: Вот, а жадный человек, когда нервничал, видел?
2: Это называется алчно жрут.
0: Да. Вот, вот так вот и эти тоже едят. И еще они одновременно, покрывая белым помедом...
2: Нет, ну
0: какая
2: ты понимаешь,
0: интересная пицца, ты посмотри, не, минуточку, ты посмотри.
2: Ты же сам это писал, что ты?
0: Не, ну я же писал, не думал, а тут оказывается вот что получилось, все складно. Родители носят корм непрерывно, и молодежь поглощает его с нервной прожорливостью, а жадностью, одновременно покрывая. А, ну да, белым пометом одновременно покрывая весь окружающий мир. Вот все, что их окружает, эти леса, поля, небо, тучи, они все покрывают пометом. Но помет это не то, что пометают, это вот помет. Вот, после птиц всегда остается много помета. Вот на лбах прохожих, вот тут... Ну, это не шляпы, но это помет.
2: Кстати, в этом смысле очень выгодно отличается помет попугайчиков. Его не надо растирать. Это совет всем владельцам попугайчиков, если так случилось напасть. Не надо растирать помет по столу, по скатерти. Достаточно подождать. Минут 10 он высыхает и сам отваливается.
0: Да, так ногтем поддеваете, и оно отскакивает. Ну, не со звоном, конечно. Это сам, может, клоун вот этого уберем, на заднем плане все время тусуется. Ну, в фиолетовых штанишках. Ну, это, клоуна, это... Саш, я же не сказал динозавра. Что ж так удивляешься?
2: Это куратор нашей программы новой. Ты потише с ним.
0: А что же он тогда вырядился, как попугай?
2: Так ты на себя посмотри, какой тебе сегодня выписали костюм карнавальный.
0: Ну, я же сиамский близнец.
2: Не видишь, чего тебе даже выдают.
0: Я же сиамский близнец. Запомните, у меня на лбу это написано. Сиамский близнец. Руками не трогать. Экспонат охраняется не только Гринписом, но и историей России. Ага, вот. Ориентологи, оказывается, еще и подсчитали. 2000 пар клювачей. 2000. Это неслыханно просто.
2: Было прислано.
0: Выращивая птенцов, ловят 130 тонн рыбы.
2: А, то есть из этого я...
0: То есть они ловят 130 тонн, а съедают можно, гораздо больше.
2: Можно, наверное, сделать из этого вывод, что они птицы морские.
0: Ну, конечно, если они рыб, то смотри, каких рыб. Вот бывают они речные, бывают морские.
2: Ну, главное, что они водятся возле водоемов, гнездятся.
0: Да, лужи тоже вот бывают иногда такие, побольше, что ли. Главное, чтобы глубина была достаточно, чтобы они клювом не ударились о дно, иначе это будет вредить. Ну, вот как тебе, вот, допустим, если вмазать со всей силы по морде, то у тебя зубы могут выскочить. Так и у них может произойти смещение клюва.
2: А то есть... это для любой птицы страшно.
0: Вот как у машины, когда она врезается, идет смещение лонжерона, да?
2: Лонжерон — это, по-моему, бульвар.
0: Ну, это очень известный ученый, ты о нем так плохо отозвался. Тем более большой друг нашего куратора. Очень зря. Ага, вот еще. Рыбешка разная. Вот. Большая и маленькая. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Помнишь такую фразу из детского кинофильма, как волк за рыбой ходил? Нет, это была лиса. Иногда... А, по-разному и ловят ее клювачи. То есть способы ловли много. Там, как и у наших рыбаков, подледный, надледный. Там, ну, допустим, птицу, ой, рыбу-летун, ее же ловят надо льдом. Она выскакивает из прорубей, пролетает и падает в другую прорубь. А в это время с очками стоят рыбаки и поджидают их. Вот, и никому не секрет, что эти вот птицы, ой, рыбы, они... приманкой для них служат комары, мошки, мухи. И вот искусственных... Вот берется такая белевая веревка, ставится два столба, на них развешивается всякая мошкара. Вот всякая. И вот эти рыбы-летуны, они клюют на это дело. Прям безмозглые твари.
2: Еще надо сказать, что ставится вентилятор, который этих мошек колышет, поскольку они дохлые к моменту развешивания уже.
0: Ну, не дохлые, они просто пластмассовые. Еще их мажут медом, чтобы они пахли. Ага, вот. По-разному и ловят ее клювачи. Я вот на этом остановился. Иногда, прицеливаясь... Вообще, у каждой птицы клювач стоит небольшой прицел на клюве. То есть он немножко загнут вверх.
2: Ну, а вот глаза, как это, она медицинская умеет косить, игла. Косить у нее глаза, могут... Вот,
0: траву, что ли, косить?
2: Нет, нет, они умеют, вот если посмотреть, скажем... То есть, короче, проводился эксперимент. Берешь птицу, вот эту, о которой ты говоришь, зажимаешь в руке и смотришь прям ей в лоб. То у нее глаза, хоть и по бокам, начинают коситься на тебя. Очень неприятное ощущение. И вот так птица целится.
0: Так зрение можно потерять.
2: Да, многие из них этим и страдают уже к старости.
0: Владимир Батко, молдаванский ориентолог, очень пострадал при этом. Ну так вот, иногда прицеливаясь, аист цапает рыбу клювом. То есть цап-царапыч, знаешь, такой герой из «Спокойной ночи»?
2: Нет, у меня нет телевизора.
0: Так он еще не умеет цапать, как цапли умеют цапать. Ну да, это один из способов ловли рыбы клювом у аистов.
2: А ноги как-то задействованы?
0: Да, птица на них стоит. Ага, вот тут еще. Но часто в мутной воде, вот особенность такая есть, что в мутной воде мало что различишь. Дураку понятно, что в ней ничего не видно. Но у цапли есть, ну, как бы на клюве, ну, много животных всяких живет, а также и светлячки.
2: На клюве у цапли?
0: Да.
2: А, насекомые облепляют, да. они вот фосфорицируют. То есть, как у шахтера фонарь вот этот на макушке, да, одет. Вот он туда прям в любую дырку голову сует, видит, что в конце. А также вот эта птица, действительно.
0: Ну, так вот, тогда клювач переходит на способ ловли, наблюдать за которым мне приходилось и в Африке. Ну, ты знаешь, что цапли не только в Африке водятся.
2: Это ты к чему сейчас сказал?
0: Ну, то, что вот в Африке мне пришлось это наблюдать. Я когда был в Африке, это видел. Поэтому я, ну, всегда хочется сказать людям о том, где я был. А то думают, сидит все время на одном месте, придумывает сказки для детей, а тут наивные. Ну, ладно, это все мелочи. Об этом в следующей передаче. Обратимся, там, предоставим все кому-то, а сами обратимся к птицам. Ну, так вот, стоящий по колени в воде. Ну, у цапли же есть колени.
2: Кстати, вот тут нужно сказать, что колени у нее вывернуты назад. А почему? Казалось бы, вот...
0: Не назад, Саш. Ну, как
2: не, ну они туда...
0: Слишком высоко, до зада-то они...
2: Вот тут, понимаешь, в тем-то и есть секрет. То есть, вот, скажем, и у человека, и у цапли задняя часть седалища, грубо говоря, находится сзади. Но у человека колени впереди, а у цапли сзади. Спрашивается, если цапля подотнет ноги, она же не сможет сесть на так называемую у нас орнитологов попку. Не сможет.
0: Нет. Но это мы тоже объясним в следующей передаче.
2: Ну да.
0: Ну, не будем же мы затрагивать такие темы. В одной передаче сразу множество тем. Я думаю, наш радиослушатель не подготовлен. Не подготовлен? Молодцы, все хором ответили, что не готовы. Ага, что дальше? Стоящий по колени в воде клювач опускает ловчий свой инструмент в мутную воду. Ну, и тут пометка для бестолковых, что клюв он опускает все-таки в воду. И как только открытого клюва коснется живность, он срабатывает как капканом. Ну, понятно, да? Вот, то есть, стоит такая пимпочка, рыба туда тупорылым своим вот этим бах, и сразу все защелкивается. Все, и на сигнализацию, и в гараж ее сразу же. Ну, то есть, в этот, ну, к птенцам.
2: А, кстати, можно тут еще сказать, стоит, что птица, вот очень
0: кто
2: многие...
0: Кто стоит?
2: Нет, многие ошибочно считают, что птицы ловят насекомых только в тот момент, когда у птиц есть птенцы. Ничего подобного, они и сами едят их.
0: Да, не травой же они одной питаются. Им и мясо тоже хочется. Ага, чтобы увеличить шансы в охоте, вот, Саша, отметь это для себя обязательно, заставить рыбу двигаться в мутной воде, аист вертится на одном месте. Ну, для этого он, соответственно, берет вот этот вот стул, вот какой? Как у пианистов, вот он крутится так вот. Они его берут с собой в воду обязательно, на него становятся всеми двумя лапами, вот, и вот эти вот коготки, они...

0: Бросил резко в сторону, на берег. Ага. Рыба в это время ударяется головой о камни, теряет сознание, ну и долгое время не приходит к себе. А пока она придет, она уже протухнет. Ага, вот так вот. И сразу же, ага, резко выбрасывает в сторону и сразу же убирает одно крыло. На этом теряется центробежная сила. Вот убирает оно крыло.
1: Ну, ну, как бы понимаешь, то есть тут можно сказать двояко. Либо она одно
0: как
1: крыло...
0: Как сказать?
1: Ну, неважно, убирает. А можно сказать, выставляет. Если она выставляет одно крыло, то другое как бы считается убранным.
0: Ну да, вот как щетки у машины. Либо так, либо так. Ага, понятно. И цель достигается. Рыбешки, испуганные тенью, мечутся. Икру, что ли, мечут?
1: Нет, нет, подожди, рыбешки не мечут, мечут рыбы. Рыбешки — это которые только что появились на свет, в смысле, на воду из чрева родителей.
0: Тут, да, тут написано, мечутся в мутной воде и попадают в ловушку. А,
1: слушай,
0: понятно.
1: Меня терзают смутные сомнения, что, по-моему, это не ты сам написал. Обычно ты приносишь сам написанный труд, а, по-моему...
0: На,
1: ты...
0: посмотри, как обычно, мой полиграфический почерк, вот.
1: Слушай,
0: не
1: после,
0: видишь,
1: после Нового года вообще как-то у тебя...
0: Вот ты способен где... подделать такой почерк вообще?
1: Да кто ж... Ты где отмечал?
0: Вот, печать. Как где? В заповеднике. Со своими пернатыми друзьями. А также с друзьями моих пернатых друзей. Пикничокс. Вот, я понял, что такое ловушка. На самом деле, вот почему колени назад.
1: А, вот это очень интересная, да, тема.
0: Очень большое пространство на ногах после колена вниз. Есть такой мешочек, как бы.
1: Подожди,
0: так его
1: подожди,
0: не
1: подожди,
0: видно.
1: Где, на чем он висит?
0: Ну, вис начинается от колена и доходит до половины вот этой кости, которая вот идет к лапам.
1: Вот, ну, и когда это, сказал сразу, а тут...
0: когда эта ловушка, он же стоит по колени в воде. И рыба начинает метаться, попадает в ловушку, когда он уже чувствует тяжесть на ногах, что мешочки уже полны. Он медленной поступью, именно поступью, выбирается на берег, обязательно захватив с собой стульчик. Потому что, ну, такие вещи нельзя оставлять. Ну, не каждый айс может позволить такую шикарную вещь, как отполированный до черноты и блеска стульчик от пианино. Вот, он забирает с собой и медленно направляется к гнезду, где голодные птенцы непрерывно поджидают его. Ну, то есть ожидания непрерывные.
1: Даже тут еще стоит сказать, что, как показали эксперименты многочисленные, они не так уж и голодные. То есть даже если...
0: Да вообще чувство голода им неизвестно.
1: Неизвестно. У них потому что всегда набиты они битком пищей разной. И даже вот в тот момент, если им не давать
0: да
1: пищу...
0: Да и сами они битком набиты.
1: Да вообще. Если, то есть они сразу от этой пищи старой избавляются, как только увидят новую, и также набиваются новой. А если им не давать новой пищи, то они на старой могут протянуть даже до возраста взрослой цапли. Но тут может случиться так, что они будут очень истощены, и у них вообще не будет колен. Вот ведь встречаются цапли, вот как раз слабые очень, у которых колен нет.
0: Ну, а вообще, вообще...
1: Да, вот вообще нет колен.
0: Цаплю решили выгнать из Красной книги и записать в черную. Вот, потому что их развелось слишком много. Вот, и сейчас вот, сезон охоты на цапель длится теперь целый год. Можно непрерывно заниматься охотой на цапель. Но попадать надо в глаз исключительно.
1: Чтобы оставить шубку. Ой, подожди, какую шубку? Это я перепутал с охотниками, которые охотятся на белок. А почему в глаз?
0: Потому что у них это самое, они же, у них нет кожи.
1: А,
0: они все из кости состоят. То есть у них вот не кость, а костный покров идет. То есть, не...
1: а, то есть сплошной бивень, только в форме птицы.
0: Да.
1: А перья как же?
0: Ну, перья, они как бы, ну, птица выделяет. Вот знаешь, что вот, ну, птица летит. Вот
1: да,
0: представь,
1: да,
0: летит,
1: да,
0: птица. Ну и происходит с нее осыпь перьев. Ну, то есть они как бы осыпаются. Если это заснять, конечно, в быстром темпе, то есть, ну, заснять птицу летящую и потом это прокрутить с увеличенной в 200 раз скоростью, то будет такое ощущение, что перья сыпятся с птицы. А так, на самом деле...

0: Пиль там оторвется раз в день, перо какое-нибудь, и все.
1: А,
0: вот так... и представь, над поселением цапель летит стая птиц. И если прокрутить в 200 раз быстрее все это дело, то град перьев сыпется на младенец, который только что родился, цапельный. Ну, это просто обыкновенная кость. Вот. И вот эта кость выделяет специальный клей, как бы говоря. И вот эти перья, падая, прилепляются к кости. И уже
1: То есть, у них оперение на халяву и зависит от... то есть, цвет оперения цапля зависит от тех птиц, которые пролетели над поселением их.
0: Да.
1: А...
0: Ну, вообще им перья не нужны, они же не летают. Передвигаются они трехножным способом. Ну вот я сейчас тебе объясню. Берется птица цапель, да, обыкновенная. Клювом, ну вот она стоит в положении номер один. Она стоит с гордо поднятой головой вверх.
1: Погоди сейчас секунду, я тебя прерву на одну минуту. Сейчас, мне тут надо сейчас.
0: Так подождать секунду, а прервешь ты меня на минуту. Это как... Смотри на нее. Ведь боится же.
1: Да, ты закончил на том, что...
0: Да, птица, цапель. Птица, значит, да. Она стоит в положении номер один.
1: Да.
0: То есть опора на двух лапах. Ну, нет, как же у нее ноги? Да? Ноги у нее? Вот.
1: У нее
0: и, значит, да. Происходит следующее. Падение клювом вниз. При этом отрыв лап не производится. То есть ног от поверхности земли. И вот клюв втыкается в землю. И ноги уже начинают... Да,
1: подброс.
0: Ноги уже потом подтягиваются. Потом птица возвращается в положение первое, и опять происходит удар клювом вниз, подтягивание ног. И так вот она
1: передвигается. Понятно, а как бы пошаговая система ходьбы у них ведь все-таки наличествует? Ведь как же она взбирается на дерево на свое?
0: Они только это самое, как взбираются?
1: Они,
0: ну,
1: так,
0: ты видел,
1: по-моему,
0: как...
1: ты перепутал.
0: Подожди.
1: Они взбираются на дерево, таким
0: на
1: образом
0: дерево,
1: втыкают клюв, двумя лапами хватают, выше. Вот
0: нет.
1: Как дятлы. А ходят-то они вполне нормально. Я
0: неправильно,
1: видел...
0: это неправильное суждение. Ты не в ту библиотеку, наверное, зашел. Вот. На самом деле они на это самое, на дерево залазят, как эти. Вот видел электромонтеры.
1: Вот я тоже самое имел в виду, да.
0: Ну, что, электромонтер с клювом туда лезет, что ли?
1: Нет, у него такая штука, он ей цепляет. А, это горнолыжник лезет. Тьфу, этот.
0: Скалолаз.
1: Да, скалолаз. Кстати, есть такая птица, скалолаз.
0: Ну, это понятное дело, все самое идет оттуда.
1: А. Да, ну продолжай.
0: Куда?
1: Ну, что по...
0: Да. А все.
1: Да.
0: Ну, то есть, конечно, можно еще что-нибудь сказать. Ну, да, вот у нее, где вот пальцы, ну, на ногах есть же три пальца. Три вперед и один назад.
1: Причем этот назад, кстати, вот тут очень интересная штука, что этот палец задний, он всегда, вот ученые подсчитали, равен 1/10 длины всей птицы. Поскольку если он будет короче, то птица будет заваливаться назад. Даже вот когда он
0: это
1: охотится...
0: Это противовес.
1: Да. Он когда охотится на тех же рыб, бывало, что какой-нибудь крокодил вот схватит. И, то есть птица с откусанной частью хвоста, она падала вперед. То есть поскольку этот палец отталкивает, он всегда... Вот если вы возьмете короче цаплю и положите ее на спину, у нее лапа будет нормальная. А вот этот задний палец будет в положении перпендикулярном подошве. Потому что он как пружина, его используют даже вот, делают индейцы, маленькие стрелометатели из него так ставят, несколько этих штучек, натягивают лесочки и отгибают и стреляют.
0: Вообще из ног цапель очень хитроумное оружие придумывали индейцы, рогатка вот оттуда пошла.
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да.
0: Обрубали третий палец, и вот между двух, они же, когда омерщвление ткани происходит, они же деревенеют. Это потом уже стали из сучков делать, ну, ввиду того, что цапель стало не хватать.
1: А сейчас опять начнут делать из цапель.
0: Да, запросто. Все эти мальчишки сбегутся с гайками и с резинками к цаплевым поселениям и пообламывают им все ноги. Да, да, ноги. Я же не сказал руки, так удивленно смотришь вообще.
1: А,
0: да.
1: Ну что, я думаю, надо оторваться на прослушивание композиции.
0: Да. Вот И снова мы в эфире в праздничном. Хоть сегодня уже и 8 января 1995 года, но мы можем позволить себе вернуться на 2000 лет назад.
1: Да, в то время, когда папоротник считался самым нормальным и широко распространенным растением на этой планете.
0: Каким самым растением?
1: Ты продолжай.
0: А, ну, я думаю, что нам пора уже перейти к самой щепетильной теме сегодняшнего дня.
1: К основной теме нашей беседы.
0: Да. Ну, конечно, речь пойдет не о войнах вот этих всех.
1: Да,
0: вот, вообще, все думают, что везде война, да? На самом деле этого нету.
2: Ну, можно дай, посоветовать, скажите, радиослушателям вот сделать потише приемники, вернее, тем из них, которые не приемлят описание физиологии птиц и людей.
1: Да, это объясняется тем, что вот в течение ближайших 20 минут мы будем рассказывать вам о новой птице. Эта птица, как называет ее Марлен Дитрих, само совершенство. А почему
0: я
1: вы
0: думаю,
1: узнаете?
0: Надо...
1: Не перебивай. А почему
0: это,
1: вам не перебивай?
0: Тон?
1: А почему Марлен Дитрих
0: почему
1: называет эту птицу?
0: Я смотрю.
1: А почему Марлен Дитрих называет эту птицу само совершенство? Вы узнаете из рассказа. Теперь говори.
0: Вы это узнаете из рассказа. Что, мне самому представиться теперь, да? Начни все сначала.
1: Да, те, кто из вас, кто не приемлет подробных описаний физиологии птицы и человека, могут сейчас сделать немножечко потише ваши приемники, в силу того, что речь пойдет о птице, которую Марлен Дитрих...
0: Продолжайте, студент.
1: Уволим.
0: Бедные референты увольняются, как семечки в деревне.
2: Да ладно бы просто увольнялись. Я смотрю, у вас тут нововведение. В каждом углу по референту.
0: Ну, девиз. Мне жизнь без референта не мила. Это поэма скоро будет написана такая.
2: Ты что, вроде первого предупреждения? Вы их в угол ставите всех.
0: Но, понимаешь, когда человек приходит на работу, его сразу наказывают, когда он еще ничего не знает, не сделал, все, он сразу же уже получает, так сказать, мысль вперед, как надо себя вести. И все, дисциплина строгая.
1: Ну что же, давай о птице.
0: Ну ты говори, ты же представить меня хотел.
1: А, я не помню, как называется птица.
0: А, сейчас я сам вспомню. А.
1: Да.
0: Сейчас забыл. Вот музыку пока все послушайте. Играет великолепный законный музыкант Марти Фридман. Яркий представитель буржуазии. Ага. Птица называется... А, вспомнил. Вот. Ну, конечно, название не такое трудное, чтобы его забыть. И, ну, я думаю, стыдно было вообще забыть такое. Эту птицу можно представить не иначе, как... грудилапчатый хватун. 10 минут тишины. Опечатка не минут, а секунд. Так, ну и что? Я думаю, что сразу же перейдем к рассказу об этой птице.
1: Да, что время тянуть? К тому же, о ней есть что сказать, есть что рассказать и есть что показать. То есть, есть что дать послушать. Поскольку
0: да,
1: сегодня она с тобой и уже сидит на тебе.
0: Да, и вы можете даже сегодня... Ну, она, по-моему, не на мне сидит. Она на меня просто сесть не может.
1: Это, знаешь, мне тоже так казалось до этого момента, пока...
0: Вообще, это Катина птица.
1: Нет.
0: А, моя, а Катя все время со мной ходит, да? То есть вот так вот мы уже... Все на меня хотят свалить, а? Черти.
2: Почему ты решил, что она моя? По-моему, ты ее
0: а
2: все
0: я
2: время
0: думаю,
2: вот там
0: я думаю,
2: под столом пинаешь. Она...
0: А я думаю, что читать... Ой, читатели, это я не из этой оперы.
2: Зрители.
0: Слушатели радио. Что радиослушатели сами решат, чья это птица, и позвонят нам и скажут. Во, конкурс. В премию мы дадим яйцо одно такой птице. Победившему. Каждому победившему по яйцу птицы груди лапчатого хватуна. Как я научился считать по губам, а? Обалдеть можно. Ну, а кто начинать-то будет про нее?
1: Ну, поскольку ты самый
0: Катя? Главный. Катя? Не, ну... Не, не могу.
2: По-моему, ты немножко рановато начал ее пинать. Еще не время, чтобы она издавала звуки.
0: Уже сейчас может наши слушатели позвонить и сказать, что это твоя птица. Ты ее так защищаешь, как будто она у тебя в голубятне хранится. В доме, которым построил Джек. А,
2: это
0: да.
2: Точно не моя
0: птица. Вот этот
2: птица.
0: Кивок,
2: я
0: Саша, он всегда говорит о том, что пора начинать.
2: Плату.
0: А? А, ну
2: да
0: ладно,
2: перестань ты
0: свое.
2: Пинать птичку-то.
0: Вообще эта
2: ты
0: птица...
2: ей весь хвост уже оборвал.
0: Вообще эта птица, она живет за счет пинков. Она передвигается таким способом.
1: Нет, это...
0: Когда-то давно, в древние, склочные времена, когда еще не везде росли деревья, а только кустики, вот, зародилась очень странная и нежная птица. Грудилапчатый хватун. Название этой птицы сразу же многим нашим слушателям с богатым воображением представится не иначе, как грудилапчатый хватун. Что же представляет из себя эта загадочная древняя птица, которую сейчас редко встретишь? Редко встретишь, которую сейчас.
1: Нет, но тут стоит сказать, что периодически все-таки отдельные экземпляры попадаются, но об этом несколько позже.
0: Ну, их сразу же относят в нужное место и никому не показывают. Вообще это считается плохим тоном ходить с такой птицей.
1: Да, хотя некоторые таки умудряются замаскировывать эту птицу под лифчик.
0: Да. Ну, я думаю, пора перейти. Пора
1: да.
0: перейти к описанию этой
1: вот
0: птицы.
1: Вот больно щепетильная тема.
0: Да, я вообще стесняюсь, краснею. Вот даже убрал часы, которые отображают мою красноту.
1: Ты вот бери пример Сторшина. Видишь, он как родился бледный, так и остался. Ну, он не реагирует.
0: Если я буду брать пример Сторшина, меня уволят. Вот именно. Перейдем все-таки
1: к основной теме нашей беседы.
0: Как описывают ведущие орнитологи нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, также я ее опишу вам сейчас. Эта птица, как и все другие, состоят из конечностей, клюва, тела, ну и, конечно же, ног.
1: И хвоста, естественно.
0: И хвоста. И...
1: Кстати, подожди, пожалуйста, я хочу еще сразу сказать, что хвост у птицы грудилапчатый хватун отличается от хвостов обычных птиц. Дело в том, что у обычных птиц есть гуска, из которой растут длинные перья. А у грудилапчатого хватуна гуска длинная, как у ящерицы, и в коротких перьях. А зачем такой хвост этой птицы, мы расскажем несколько позже.
0: Да. Особенности этой птицы можно судить, то есть об особенностях этой птицы можно судить из ее названия. Но подумайте сами и составьте себе ребус. Грудилапчатый хватун. То есть лапы груди хватают.
1: Это на первый взгляд.
0: А на второй взгляд. Другое происходит. Что было раньше? А раньше было следующее, подумав, сказал я. Ну, то есть не подумав, а прочитав статью известного орнитолога, которого недавно называл Александр, ведущий радиопередачи Монморанси. А? Учись представлять, а то вот. Ну ладно, это не важно. Значит, в древние времена, когда люди еще не знали, что такое мода, что такое красиво одеваться, они просто не одевались. И в то время широко распространена была на западном побережье птица хватун. Тогда ее просто так и называли, потому что не было такого слова, как грудь. ну, вообще в лексиконе, в человеке тогда не было. Было слово «хватун».
1: То есть как бы не разделялось, вот и не было в лексиконе конкретного названия определенной части тела.
0: Да, руки, ноги, грудь, ну, там, как бы... задница, ничего не было такого. Было просто вот человек и все. Ну, было слово «хватун», и эту птицу тогда так называли. Ну, а сейчас в современном мире, когда количество слов увеличилось ровно в 250 тысяч раз, нет, штук, вот, появилось название новое у этой птицы — грудилапчатый хватун. Значит, как заметили эту птицу? Как вообще она пришла в дом человека? Женщины ходили, как и мужчины, без одежды. Но это не вызывало ни у кого никаких сексуальных расстройств и так далее. Все было в норме. Ну, как у животных. По весне и в путь. И в это время мужчины стали замечать какую-то непонятную особенность. У женщин, ну, тогда они не знали слова «грудь», на части...
1: Грудь. Да, прямо на груди. Да.
0: Ну, я стесняюсь, знаешь, Катерина все-таки здесь сидит. Садилась птица. Вот, при этом она, ну, пела какую-то песню, ну, про себя там, конечно, там, что-то там. Ну, как скворцы, только это было гораздо интереснее в стиле жар... Нет, не жар, как же это, павлин птица. Вот так они пели. Ну, тогда это как, типа, в стиле рок. Если скворец это попса, то павлин это рок.
1: Да, такой Ференц Лист.
0: Кто?
1: А, неважно.
0: А, да. Вот, ну, как вам, как бы вам поконкретнее, понагляднее описать особенности этой птицы? Ну, то, что хвост у нее как-то гузников или подгузник назвал.
1: Ну, да, у нее гузка длинная, как у ящериц. Да.
0: Гузка длинная,
1: и очень подвижная, то есть очень подвижная. Она обхватывает гузкой свой подвижный объект, на который садится.
0: Ага.
1: Значит... Чтобы не отпасть неожиданно в момент бега или просто хождения.
0: Ну так вот, опять же обратимся к птице. Ее самая главная особенность. Почему же? Вот, ну, многие сейчас, ну, я чувствую, наши слушатели задают вопрос. Ну, а почему же такое название? Грудилапчатый хватун. Дело в том, что эта птица не может никуда садиться, кроме как на женскую грудь.
1: Да.
0: Кроме как на женскую грудь она не может никуда садиться в силу того, что лапы у нее выглядят в форме груди только наоборот.
1: Ну, для того, чтобы как бы было понятнее, если эту птицу взять за ногу и посмотреть вовнутрь, туда,
0: да,
1: где
0: то вы как
1: человек,
0: бы увидите женскую,
1: лифчик, лифчик,
0: женскую
1: слепок,
0: грудь
1: изнутри. Слепок, да, слепок.
0: Вот если взять газету, порезать ее на мелкие квадратики, ну, где-то 2 на 1 сантиметр, заранее приготовить клей, ну, обыкновенный канцелярский клей, взять женскую грудь и обклеить этими вот...
1: Квадратиками.
0: Квадратиками, то есть прямоугольничками, правильно, в геометрии. Вот, этот стиль искусства называется папье-маше. Вот, облепляя грудь и дав ей немного просохнуть, ну, того, до той степени, пока она высохнет, вы снимаете, и вот этим вы получаете макет лапы, груди лапчатого хватуна. Почему хватуна? Ну, потому что он хватает. Вот, почему же он нежный? Ну, все потому же, то, что шкурка лап, она очень нежная, и она возбуждает женщину.
1: Да, учитывая ее подвижную гузку, которую она обвивает, ну, скажем так, жертву. Ну, жертву в хорошем смысле, чтобы удержаться на этих лапах. Сами понимаете, поскольку женщина всегда вертикальный, ну, как не всегда, но в большинстве случаев вертикальный объект. Или, по крайней мере, ей иногда нужно принимать вертикальное положение. Даже птица может отпасть. Поэтому она подвижной гузкой... объятивает
0: Обвивает.
1: Обвивает. О. Ну, обвивает эта змея, обвивает. А гуску у нее не похожа на змею.
0: Не обвивает еще. Она не... прижимается.
1: Прижимает, да,
0: ну,
1: да,
0: как-то
1: да.
0: Непонятно чем. Ну, как будто такое ощущение, как приклеили. Ну, не оторвать.
1: Да и многие не стремятся отрывать.
0: Сначала женщины боялись этих птиц. Они от, ну, так вот, легким движением руки хотели их, пытались сбросить. Но после многократных попыток они поняли, что это бесполезно. Ну и к тому времени птицы, ну, за это время они доставляли женщинам, ну, удовольствие. Ну,
1: и кстати, что... было замечено, что теплей.
0: Ну, соответственно.
1: И с ростом
0: человеческого
1: сознания, с ростом, нет, с ростом человечества.
0: Птиц стало не хватать. Вот, ну и пытливый мужской ум все-таки вот и изобрел вот эту штуку для женщин. Сумочка для груди она раньше называлась. Ну, я думаю, сейчас вот радиослушатели уже смогут ответить нам на вопрос, чья же эта птица все-таки? Моя, Сашина или Катина? Давай, Саш, послушаем чей-нибудь. Вот. Нет? Не будем, да?
1: Мы не можем прерывать такую тему.
0: Пусть
1: что
0: тогда
1: мы...
0: Катя сознается, что это ее птица. Я вот требую.
2: Я понимаю, тебе хотелось бы, конечно, чтобы она была моя, потому что, ну,
0: опять
2: конечно, трудно представить себе вот воочию, откуда произошла эта самая сумочка для груди, и ты хотел бы вот прямо вот сейчас и убедиться, да? На самом деле, Миш, вообще вот...
0: Ну, кто его сюда опять пустил, а? Катя, ты в мою
2: я
0: сторону
2: я не понимаю,
0: смотри.
2: Зачем он пришел. Может, он и привел
0: это? Я понимаю, что это спонсор, но у меня это не вызывает никаких ярких эмоций. Что теперь, спонсор, входи куда хочешь, да?
2: Наверное, он хотел тоже посмотреть
0: что
2: на
0: за
2: этот
0: вольность?
2: Эксперимент.
1: Ну, вот так...
0: Ты говорила.
2: Да, да, я говорила. Так, а мне что, обо всем рассказывать? Я, в общем-то, гораздо более корректный человек, чем вы.
0: Ага.
2: Да.
0: Значит, может, мне еще и уйти?
2: Нет, не надо уходить, ты уж останься. Я видела, как дома ты, что называется...
0: А, сейчас модно стало на каждом радио держать по близнецу, да?
2: Да.
0: То есть на Европе
2: ставил
0: плюс
2: перед
0: нету
2: собой
0: близнеца.
2: Две ладошки, правильно, смотрел на них долго-долго-долго.
0: Да,
2: потом,
0: грязные.
2: Как ребеночек, так сжимал их в кулачки в надежде на то, что птичка прилетит, а она так и не прилетала.
1: А знаешь,
2: и ты
1: почему?
2: Притащил
1: потому
2: ее
1: птичка,
2: сюда.
1: Потому что птичка не дура, она может отличить кулачки от, скажем так...
0: А если я из папье-маши сделаю?
1: Бесполезно, она чувствует тепло. Да, ну что, у нас остается буквально несколько минут.
0: Минуты
1: до,
0: три.
1: Да, до выпуска новостей. Я предлагаю отслушать композицию.
0: Угу.
1: А после этого мы продолжим. Продолжим
0: да,
1: наш рассказ о птицах.
0: Да, сейчас там группа какая будет? А, сейчас будет группа... под
1: да нет, они
0: названием
1: пока,
0: «Бегемот».
1: Они вышли пока.
0: А, вышли?
1: Да.
0: Угу.
1: Несколько позже.

0: Ну и мы продолжаем. Мы продолжаем наш рассказ о птице грудилапчатой хвоты.
1: Мы. Опять мы. Все вот к себе, а?
0: Что ж ты такой нарывучий сегодня?
1: Настроение у меня такое.
0: А.
1: Может быть, я это самое. Ну ладно, не буду.
0: Хорошее. Фу. Плохое настроение оставь дома.
1: Жене, детям и соседям. А на работу как огурчик. И чтобы изо рта не пахло водкой. Ну, мы продолжим. Продолжим. Свою рекламацию по птице грудилапчатый хватун прислала нам серьезная мировая компания Greenpeace.
0: Да.
1: Всем известная и широко рекламируемая по телевидению, по радио и также в компьютерной сети. Они очень хорошую идею нам предложили. В последнее время птица грудилапчатый хватун стало редко.
0: Нет, подожди, давай расскажем все-таки предысторию. То есть мы рассказали в прошлом часе, вернее, в его конце прошлого часа о том, почему эта птица так называется, о форме ее ног, но мы не сказали, что эта птица она может взлететь в воздух, летать, но сесть она может только как раз вот на объект, который будет точь-в-точь соответствовать вот размеру ее лапы.
1: Допустим, садится, ну, на маленькую грудь.
0: Да, а большая
1: взрослая самка
0: уже Сабрину подавай. Вот. А что касается, вот, то есть получается негуманный акт. Птица, значит, ищет, где сесть, естественно, крыльные жилки, так мы их называем, поджилки, которые под крылами у них проходят.
1: Мышца вся вот эта.
0: Она у них сильно устает, и птицы пытаются найти... Нет, они пытаются найти место, где сесть. И если они садятся не на что-то такое, что им подходит, то, естественно, как ты правильно сказал, они заваливаются на бок.
1: И взлететь они уже не могут.
0: Поскольку одно крыло придавлено туловищем.
1: Но
0: птицы.
1: Есть выход. Обычно эти птицы, они когда падают, они пытаются лечь на спину и выставить лапки вверх. И женщины-спасатели, они подходят, наклоняются и...
0: Ложатся, цепляют их.
1: Да, цепляются птички за грудь, встают, и она взлетает, все.
0: А, кстати, птица...
1: Обмахивая крыльями женщину, потому что она потеет, и...
0: От нагрузки.
1: Надо охладить немножко.
0: А, кстати, при этом, вот насколько...
1: Это, так сказать, дать благодарности.
0: Да, даже грудилапчатый хватун, вот в такие моменты, когда его практически спасают с земли...
1: Улыбается, да?
0: Но улыбается он всегда по жизни. У него действительно очень улыбка такая вот...
1: Песни поет, да?
0: Нет, он даже не обхватывает ее густой.
1: Что ж, стихи что-то
0: густой
1: читает?
0: Не обхватывает. В знак благодарности.
1: Ну да, потому что так, если обхватывает, то больно женщине. Ну, это как язва, болит вот так же примерно.
0: Ну, не знаю, я с этим не знаком.
1: Ну, что ж ты не подготовился, не знаю. Нельзя такие вещи радиослушателям говорить. Они подумают, что тут вообще не общество охраны природы, а сборище алкоголиков и наркоманов, как они обычно это говорят. Про людей, которые воспитывались в английских, немецких школах. Еще вот есть какая-то греческая школа. Школа австралийских животных. ПТУ еще там есть у них одно. Да, ты чего-то говорил.
0: Да, насчет вот птицы грудилапчатый хватун. Придавлено у нее крыло в момент лежания. Да, вы спросите, как же она спит? Вот тут вот тут-то и требуется ей.
1: Я знаю. Я знаю, как у них выглядят гнезда. Ну, все вы уже попытались догадаться, построили образы. Но на самом деле они в этом напоминают ласточек. Дело в том, что ласточки же живут в берегу.
0: Это тоже, смотря какие ласточки, некоторые живут и под, и над... Ну, то есть, в общем, это не важно.
1: Не важно.
0: Ты, наверное, путаешь... Птица... Дело в том, что есть ласточка, есть стриж. Один из них с другим...
1: Я говорю о ласточке, я не говорю слово стриж. Ну, так вот, птица, о которой мы сейчас говорим, груднелапчатый хватун, она селится в местах, где много сырой глины.
0: А, я понял.
1: Вот
0: у
1: именно, да-да-да. Но... И многие радиослушатели додумали, что птица разгоняется до максимальной своей скорости, выставляет лапы вперед и совершает посадку. И делает себе формочку.
0: Да,
1: эта формочка засыхает, и потом эта птица уже...
0: Это ее посадочное постоянное место.
1: Да.
0: Ну, конечно, в том случае, если у нее нет живого объекта. А сейчас вот как раз идет серьезная борьба общества защиты птиц, грудилапчатый хватун, за то, чтобы, как говорится, каждому грудилапчатому хватуну
1: по
0: платформе. По-научному это называется платформа. Да,
1: кстати, вот. Многие самые эмансипированные женщины были против этого. Что это? Женщину платформой обозвали.
0: Но это как бы нужно для учета, для бухгалтерии чисто нужно было.
1: Ну да, чтобы такое это... определение нужно. Да,
0: да, каждый...
1: Ну им дали, по-моему, по штуке-то, они успокоились.
0: Ну да, с другой стороны, согласись, что достаточно гуманный все-таки акт вот этот... был.
1: Ну, конечно, надо же, кто же будет птиц защищать? Ну, мужчины не могут их защищать в силу своих физических, то есть в силу своей физической недостаточности. Ну, нет мужчин так. Ну, конечно, привлекали вот с этих скульптуристических организаций мужчин, у которых грудь покрепше.
0: Брезгует.
1: Сама птица брезгует, она не может садиться. Вот запах ее не может.
0: Кстати, действительно, многие думают, что вот типа там, почему комаров там или других животных или птиц, типа говорят, вот такой-то запах их отпугивает. И ничего неправильно. Это не отпугивание вовсе, а действительно им присуще свойство брезгливости вот птицам. Я как-то сам видел, как одна птица скривилась при... Вот вы знаете, что было модно вот рождать детей прямо в воде, в речке. Вот одна пыталась родить, я видел, как все птицы скривились и прям попадали, которые это видели. Прям, да.
1: Ну, они там многие даже голову себе прошибали.
0: Естественно, от такой сцены.
1: Да,
0: то есть им присуще ужас. Чувство брезгливости. Как
1: я бы сам, наверное, упал бы так. Прикинь, так увидишь, обалдеть можно же. Главное, повязку торшин на глаза по-быстренькому сделать. Он вообще не переживет. А что мы сегодня услышим? Песню-то птички-то, она же здесь уходит.
0: А, ну давай, то есть сейчас мы попробуем ее расшевелить несколько. Пока послушаем композицию. И после этого попробуем услышать крик птицы грудилапчатый хватун. Хотя уже в такое время, как
1: хватунишка
0: правило...
1: даже, можно сказать.
0: Ну да, как вы сами понимаете, в такое время, в 4 часа утра, там даже с лишним, все нормальные птицы грудилапчатые хватуны уже на своих жердочках, назовем их так, сидят и кимарят, обхватив...
1: А это уже прям клюет уже носом. Спать хочет.
0: Да,
1: ты
0: кстати,
1: не спи,
0: кстати,
1: вставай, вставай.
0: Кстати, тут надо
1: петь,
0: еще сказать, как же вот если она спит на платформе, вцепившись, значит, лапами вот в эти органы, то она же, когда засыпает, она должна клювом ударить либо, значит, в область живота, либо по голове вот свою благодетельницу. Для этого ей, наконец,
1: вот
0: клювом
1: каску.
0: Наматывают такую...
1: Нет, женщине надевают ее. Она же задохнется, если намотать на клюв-то. А надевают такую железненькую...
0: А нет, я видел,
1: одевают шлем строительный, но он слабый.
0: Так
1: или
0: ты
1: вот
0: не понимаешь,
1: бандану металлическую надевают.
0: Нет, наматывают птицы, но вот прорезают дырочки там, где клюв, оставляют тростинки. Она так спит, потом снимают это, тростинки вынимают, а она летит во свояси. Просто не в курсе, какая каска. Каски тут давно уже отменили вот.
1: А, ГОСТ вот этот сняли, да?
0: Конечно. Ну что, сейчас композицию отслушаем. После
1: да,
0: этого,
1: да, давай композицию.
0: Попробуем с птицей.
1: Ну, слушатели сами разберутся, что они там слушают.
0: Да, конечно. Да, к тому же это никому и не надо знать. Да, ну вот эта композиция группы MC Hammer, или неважно какой, она стихла.
1: Вся стихла прямо.
0: Да, у нас совсем немного времени, поскольку наша птица расшевелилась, мы обещали вам таки.
1: Да, сейчас нас гулёночек нам впавит что-нибудь, да? Ну-ка, иди
0: только сюда. Осторожно.
1: Ну-ка, иди-ка сюда. Давай. Иди сюда поближе.
0: Да, надо еще сказать, что эти птицы несут яйца, но тем не менее вскармливают грудью. И мы расскажем позже, как они эти яйца несут и как чем там вскармливают.
1: Откуда, куда несут.
0: Да. О, тихо.
1: Ага, давай. Ой, маленький.
0: Ну-ка, подожди, еще. Что ты с ней делаешь?
1: Ну, я не скажу.
0: Мама издыхает.
1: Не, ну это такое своеобразное общение.
0: Ой, слушай, что это ты... Да, замечательная птица. Сейчас мы следующую композицию отслушаем, пока она придет в себя.
1: Ну, вы, наверное, закончили, да, дамочка? Ну и прекрасно. Ну, а мы продолжим свою речь о птице. В том, какое же применение нашли ведущие орнитологи для этой птицы. А ведущие орнитологи для этой птицы нашли следующее применение. Дело в том, что у женщин после 50 наступает проблема одиночества. И порой она сводит с ума. И особо богатые женщины заводят себе молодых преуспевающих мужчин в деле полупроизводства. Ну, то есть половых дел мастер. Вот так их обычно называют. И это, в принципе, очень дорогостоящее дело. Это только по карману женщинам с достатком. Ну, которые в свое время загнали в гроб своих мужей-миллионеров, и все им досталось в подарок от судьбы, скажем так. Ну, а женщинам попроще, которые всю жизнь проработали на фабрике, 30 лет у станка, вот, и которые не могут себе на пенсию в 50 тысяч советских рублей, то есть не советских, а российских, купить, так сказать, такого вот половых дел мастера. Для них орнитологи подготовили оригинальный образец. Птица грудилапчатый хватун. Многие, многие уже наши слушательницы и слушатели задали себе вопрос, можно ли содержать такую птицу дома и какую она может приносить пользу. И нужна ли ей клетка? Ну, я могу сказать следующее, что клетка такой птице не нужна. Так как если оно себе нашло обитанище, то оно уже, то есть не оно, а она, птица, с этого обитанища никуда не улетит. Ну, допустим, живет одинокая женщина. Ей не хватает ни ласкового взгляда, ни нежной улыбки. И тогда она может пойти на птичий рынок, что находится на Павелецком вокзале в Москве, на Белорусском вокзале в Минске, на Ленинградском вокзале в Мурманске, на Московском вокзале во Владивостоке. И приобрести себе такую птицу. Ну, стоит она, конечно, не так дорого, как этот мужчина. Ну, я имею в виду мастера половых дел. Они же кустари, бездарщина. Что, они разве могут сравниться с птицей? Разве они могут так нежно и искренне улыбнуться, глядя в глаза? И при этом не ухмыляясь ехидно. Кто осмелится, кто посмеет вообще защитить бедную женщину, у которой одна только радость в жизни – это купить себе птицу. И птица – имя ее, имя птицы этой – грудилапчатый хватун. Ну, а какой же смысл? Какой же смысл? Смысла два. Первый смысл – не дать умереть птице, не оставить ее без работы. Смысл номер два. Не оставить одиноких женщин. Они отдали ради нас с вами все. Всю свою жизнь. Все 30 лет у станка. Все эти 500 шагов мимо проходной. И уживаются старушки с птичками. Хорошо, все у них. Главное, женщине все время на спине лежать. Иначе птичку можно придавить. А птичка при этом пищит вот так вот жалобно, как мы слышали несколько минут назад. Да и гитара сейчас звучит жалобно, и вторит она птице. И как вторит? Ну, конечно, от гитары мы не дождемся нежной улыбки, приносящей радости взгляда. Ведь глаза у этой птицы как жемчужины. Вот смотришь в них и думаешь, ну, сколько красок вогнал мир в эту птицу, в эти глаза, в эти бездонные глаза. Но если у человеческого глаза есть дно, и оно просматривается, все нормально, то у этой птицы нету дна. В них смотришь, как в бездну. Даже космос может сравниться только с детским плачем по сравнению с этими глазами. Ну а женщины, они, я даже могу сказать, птенцов разводят и преуспевают. На рынках торгуют, потом стоят этими птенцами. Ведь, ну, хоть и дешевый продукт, но при мелкооптовой продаже приносит кое-какой доход. Вот, ну и можно даже что-то позволить себе излишково, что-нибудь там, сальца купить. А порой побаловать себя шашлычком. Да, ну, как говорит старая мудрая грузинская пословица, не буду о ней рассказывать, это все-таки не о птицах. А вот у меня вопрос был. Что же тут все Мишу какого-то спрашивают здесь по коридорам-то? Непосредственно к начальнику мне бы вот как-то пройти бы. Ну ладно, я что-то отвлекся. Вас заинтересует, как же ведет себя птица в отсутствие женщины дома? А никак. Просто, ну, птица вообще очень умная. Она понимает, что женщине порой надо покинуть свой дом. Ну, сходить за продуктами, купить хлеба, молока. Чтобы за чашечкой чая посидеть в кафе с кем-нибудь. Вот, а так... Вообще, птица грудью лапчатый хватун, она грустная птица. Хоть она и улыбается нежно, но это только из-за того, чтобы доставить удовольствие своей хозяйке. Ведь все они старушки, ну, на них нельзя же злиться. Они все такие добродушные, они все нам желают зла. Идешь вот или едешь порой мимо старушки, она говорит: ну что ж ты, милок, без шапки-то? Она же не понимает, что если ты будешь в шапке, то туда могут сесть птицы, там же тепло. Ну а как нам, молодым, да с птицей-то на голове? Неудобно. Подумают еще, держат у себя наглецы. По 5 птиц в доме. А у некоторых ведь ни одной нету. Вообще... Птичий рай – это неизведанный рай. И дай Бог кому-нибудь туда попасть. Дай это Бог. Вот Катя знает, она там была. Засмущалась Катерина. И сказать даже нечего, да, Катя, нашим слушателям? Еще заплачь. А вот Саша не был. Не будет. Вот слушатели, у кого есть птица, вот, ну ладно, ладно, не надо, действительно. У меня же есть такая птица, я же тоже не буду говорить об этом никому. А как, вы спросите, как, да? Ну, накладки у меня есть специальные. Вот. Ну, нравится мне эта птица. А так вообще, ну, знаете, не гадит она вот очень хорошо. Ну, попугая порой выпустишь из клетки, так он и по обоям лазит, и на штору запрыгнет. Глядишь, на голову сядет. И все же это бесследно не проходит. Вот гувернанток нету, чтобы убирать за ними. Все самому. Поэтому я решил отказаться от попугаев и перешел на груднелапчатого хватуна. Обалденно, я считаю, по губам, а? Вот нам надо посадить в будочку мужичка, который будет губами шевелить, что нам говорить надо. Вот этот вопрос надо поднять на собрании на следующем. Когда следующее собрание вот будут собирать? Надо будет обязательно прогулять. А нет, птица неприхотливая. Ест все подряд, знаете, ну, порой даже вот сядешь, и все прям вместе из одной тарелки, там, и картошечку, салатик, там, морковку, все. Все ест, зараза, а? Прям я не знаю, а? Что же она? Что, не, ну вот что хорошо так вот испортил... Испортилось так чего-нибудь и ей. Но она же не гадит. Она не знает мук вот этих вот.

Да и летает она очень тихо. Знаете, так шелестит так потихонечку, даже вот, ну, как песню поет. Пролетит и как песня спела. Я даже порой эти вот телевизионные музыкальные передачи не смотрю. Ни к чему это. У меня птица есть. И я ее люблю, как кошку. Ее и погладить можно. Вот прям берешь вот и гладишь.

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Вот несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства.
2: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса. Панчик.
1: Нет, только розы.
2: А простите, я вот...
1: Мне кажется, да, что вот я...
3: Розы, более быть... того, старайтесь выбрать розы как можно более приближенной к красному цвету.
1: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови.
2: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение... или, ну, если это мнение, вот по, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы – это те же мертвые тела. То есть дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу, возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщинам там, в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз. То, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже. А затем будут дарить только бумажные.
1: Умирают.
2: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Это действительно не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они волей-поневолей говорят, смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что они...
1: Женщина злорадная.
2: Это вообще хуже фалоса.
1: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
2: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
1: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
2: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
1: С отражением, да.
2: Да, да, да.
1: И вот мужик с выкоченными глазами, он все, он четко...
2: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
1: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
2: Все равно как будто наркотики ей вкололи.
1: Один убийца прекрасного. вот это дело проинициализировав, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет, эскалация получается, да, воспроизводство, да, да, этого китча. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
2: И все, да,
1: у нее сработал рефлекс, да, рефлекс, да. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
2: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
4: Так она ему выгонит.
1: Вырезку даже.
2: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится, скажем. Ну, конечно.
3: Конечно, не выгодно.
2: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно даем пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
1: Ноздрю цветочек.
2: Да, как, да.
3: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны, заслуживающие внимания. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
2: И телевизор смотрит.
3: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать?
2: Я уже картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
3: Я не должна его разочаровывать.
2: Да, да, вот, да.
3: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
2: И все вот эти бутылки. Ну,
3: бутылки обычно оставляют.
2: А скажите, вот...
1: Сразу видится альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек. Килограмм на
2: мешка.
1: Инесса, сварганит тут что-нибудь из этого.
3: Нет, да, вы знаете, да. После нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом.
2: Уже искренности сейчас меньше.
1: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
2: Есть.
1: Она точно такая же честная, такая же открытая. Ну что, что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
3: Скорее всего, кончится пощечина, Юра.
2: Ну, опять же, потому что устой общественный,
3: да,
2: только из-за этого. Да,
3: вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
1: Головое просвещение хромает.
3: Очень хромает.
1: А, кстати, вот посмотрите вот,
3: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как...

0: Основание одного этого случая надо было бы прекратить.
1: Все эти эксперименты, да.
0: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
1: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
0: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить поражение, сепсис. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма, и мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
1: Это психологический пояс верности, я бы сказал.
0: Да, она боялась, что он украдет это. И, знаете, это закрепилось. Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь, после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни, ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей, сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение, вот, я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот, судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот, как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да. Добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Ну, я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да. Такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: А не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно, вот кто, у кого.
1: Вы, Саша, конкретно, вот пальцем я даже, те, кто смотрит восьмой канал сейчас,
0: то есть вот это, теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно, то есть обижаловка, вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоть, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоть. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да. И, кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому, будете в перхоти весь.
1: К беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременным.
1: К радио?
0: Конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых? Ну, я понял.
1: От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот была посвящена, то есть, вот вам, то есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. И устранение зуда посредством... Нет, подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшего эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это все расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто
1: не заденет, то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение, люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще, как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума, этот феномен, с позволения сказать, просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: В ноги ударит.
0: Да, поэтому такой, бывает. А сейчас-то вроде уже скользкости нет такой. Может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе.
0: А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться. Если раньше он висел, как бы...
1: Но мы же делаем по утрам специальные гимнастики. С нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки. Торфену ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, вот руками, у меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно, вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно, вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю, о музыке вот ты мне все-таки дашь сказать?
0: Да.
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились... поставить людям, так сказать, коверы версии. Это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Mm-hmm. Вот, видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: А «Hood»?
1: А я не знаю, что-то... Вот я не помню в английском такого слова. Ну вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконг Дельт». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно. Так радостно, с бабой-ягой парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн.
0: Хай.
1: Компилейшн. Компилейшн с английского — это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь трибьют to Black Sabbath. И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Наклики Джоуи, Face No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем.
1: То есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величину с твою голову?

0: песенка называлась всего лишь навсего «Параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торша, ну не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется... Вот...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раснюхаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, вы
1: чувствуете эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Вот в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль его.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас
0: прекрасно.
1: С кавер-версиями различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Ночи. Слушаю вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, вот даже, спасибо.
2: Даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
2: а вот в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
2: Да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать,
0: нашей
1: организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Но, неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование. Здесь наше разбито этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда, ля-ля-ля-ля-ля.
0: Да.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ну, ничего. Да, не, ну, как бы радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей сиамский близнец. Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея. Это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, ну, вернее, как по примеру, это с нас взяли пример некоторые модные молодежные певцы. Сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек там, что хочешь, и, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы та самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно, совершенно на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах.
0: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье не бездомных.
0: Да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы,
1: среди знакомых.
0: Да,
1: кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
3: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собаку.
0: Бетховен.
1: Да,
0: сам вот
1: Бетховен.
0: Со скрипку он еще
1: ходил. И хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот стоит. На эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, то конечно, есть, конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане мужчин.
1: Потом, да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании, то есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит там, как уж поедет, потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду...
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены это я, опять же, не имею в виду наших
0: вообще,
1: замечательных
0: вообще, вот кого генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод. Ну, он сейчас в стадии разработки. Это как бы предание, так сказать, вот этой, вот этим, этой
0: не волнуйся,
1: консистенции, Александр. Я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да? Например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да? Можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, но... значит, и в результате получится такой же. Но ведь чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее. Здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Я, это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Вот. Да, пошел крупным планом.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она, не важно. То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что я заказывал от певицы, ну, не важно. Да, так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация. Например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке? Как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы? Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать, я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там...
0: Промежность.
1: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет.
0: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона, брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такое... Нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины.
1: Нет, вот ну, расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть, и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый. Только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот мне записка пришла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну,
0: прототип молнии кто? Это первая птичья, между прочим. Вот эти все ворсинки... в пере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, обычно. Но думают-то как? То есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо...
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение.
1: Отвращение.
0: Большое, да.
1: Так вот, пух — это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: где, безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда покажут, как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле, сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем. будем закупать на них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуходобыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Кому вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Хочется
0: это
1: вымыть,
0: к этому, вымыть. К этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, цветет все по весне?
0: Конечно. Но если все так... богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Но неоднократно
0: специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там, просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы... Может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим, ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птицы-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название, уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп в имени — это адская вещь. Все дыры, вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
0: а потом... потом же тяжело отмыть помещение.
1: Очень, очень, очень тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется как бы полива, специального ухода, ничего подобного. Не требуется только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой,
0: Ложит,
1: и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит. Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прям в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет отстекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
0: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле heavy and trash и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, я показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну что вы. Не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, в Германии? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли.
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: а, кстати,
2: принимают...
1: ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Ну, теперь вся... Как этот город Самара, да, назывался?
2: Да.
1: Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там, как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю, что я... Это, понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну давайте, я предлагаю послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angels & Torsions с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: отвечать. В эфире мы внимательно вас слушаем.
3: Саша,
2: здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Angel и Torsion.
1: Angels.
3: Angel и Torsion. Да. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, и я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Если вы меня обидели,
3: просто чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, рассказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Что
3: я все-таки
1: много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает всякие автомашины.
1: Угу.
3: Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом
1: спокойно,
3: либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да,
3: это первый вопрос.
2: Да, понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8 каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его очень известные песни?
2: Ага,
3: ну,
2: понятно.
3: Это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Спасибо, спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам предоставил.
1: Который первым,
2: про
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить. Готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот восьмой кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий. Но все эти программы целиком отписывались на бетакамовские кассеты телевидением. И сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывалось все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
2: Разгрузка, все
1: момент подхода всех,
2: да,
1: подъезда.
2: Подписание договоров.
1: Кстати, очень весело. веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы фанатов очень весело.
2: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены, то есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монмаранси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да, да, и тем более вопрос, да. Многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, only for fans, можно так сказать.
2: Да, в Самаре.
1: Вот. На второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
2: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, но здесь он, понимаешь, у гонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
2: Ну, поет же Ирина Алтуфьерева вот эту «Я угонщица угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это,
2: да, не
1: это Аллегрова поет.
2: Как разница, Алтуфьерова, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему, просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы, просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые, как...
1: Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с поршнем. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как,
1: да, как циркуль, ноги.
0: Циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мыски ног, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через наш можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Угу. Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился,
1: да,
0: первый,
1: да,
0: час?
1: Да, сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известная группа «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: Я, а не написано, чьи песни? Не, не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
1: студии. А что ты все время разный его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Прием. Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вашего брата-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин, он говорит, не может, в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саша, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про «Мир животных» рассказать. Очень,
2: да,
1: интересная программа у вас была.
2: Музыка заглушила меня, мой вопрос.
1: Да, вопрос ваш какой.
2: Действительно, вот этот вот перевод для глухонемых.
1: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете, вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей. вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемничками и очень внимательно слушают.
0: Да, передачи, тем не менее. Тем
1: и
0: не
1: передают менее. Нам сюда записки.
0: Да, ну, кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, сперли туда и на кухню провели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать.
0: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: В 19 минут второго в Москве. Я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Angels и Torsion, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Уважаемый Angels и Torsion, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
3: От серьезного отвлеклись, да.
2: Я-то
3: вообще сюда не за этим приехал-то.
2: Зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу вот адрес, нужно будет туда заскочить, и все, и вопрос решится.
3: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня...
2: Вы знаете, хочу вас еще огорчить, вам придется съездить в Малый
3: Рославец.
2: Утешительное только то, что тоже на букву М этот город. Малый Рославец, Москва.
3: Да это недалеко, тут лёд и 2 часа всего.
2: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
3: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
2: Я не понял подвоха.
3: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что за звуки такие?
2: Ну, это Торшин причесывается.
3: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкают. И от этого пошло такое выражение
2: ковер-версия. Тут нужно сказать, что иногда это делают не то, что коверкают, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
3: Так в том-то и дело, они глумятся над этим.
2: Не всегда.
3: Но человек создал, значит, он знает, как это делать.
2: Нет,
3: хорошо,
2: Циолковский
3: придумал ракету.
2: Циолковский?
3: Да.
2: Придумал.
3: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку. И сразу же это тоже ракета.
2: Ну и что? Это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
3: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
2: Но я же на лекции ходил, в отличие от вас.
3: Ну я же вас их переписал потом.
2: Угу, ну я-то это вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
3: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
2: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
3: Не, ну если он мне очень нравился.
2: Ну,
3: я
2: да,
3: имею в виду
2: да.
3: Не Стинг, а бухгалтер. Ну,
2: ничего было,
3: как он
2: ничего
3: считает.
2: Было там в имя, все при нем. Ну да, продолжайте, да.
3: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
2: А
3: где-то
2: сейчас где-то на Ямайке. Греет ягодицы.
3: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
2: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
3: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца своего.
2: Понял, да.

Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком, а мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела, все, поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fi-Fi with Fi. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэст-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дес-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя, ну, оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно. Ну,
1: хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал что тоже никогда не годится.
0: Коверкать,
1: конечно,
0: да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Да, сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 83-м году, но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 88-го года, и песня будет называться аналогично, она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer. А. Error, на
1: конце. Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластин, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, поскольку... короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.